0: продолжается в полосе ответственности группировки войск «Центр». На Добропольском направлении соединения и воинские части группировки развивают наступление севернее Красноармейска и ведут бои в Доброполе и Ивановке. Кроме того, под российский контроль перешел населенный пункт Ленина, Мирное, а также завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого. Далее в ходе нашей работы более подробно рассмотрим результаты выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад», а также уточним порядок дальнейших действий.
1: В течение дня субботы вооруженные силы России продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Как сообщили в Минобороны, ударные беспилотники поразили сухогруз в порту Южный и два сухогруза в порту Одесса, которые осуществляли доставку грузов военного назначения для ВСУ. О результатах работы группировки войск «Восток» сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Меськов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и трех штурмовых полков в районах населенных пунктов Васильковка, Общая, Мариновка, Покровская, Никольская, Новое поле, Вольная и Любицкая. Противник потерял более 515 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 7 автомобилей.
1: Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах. Главком ВСУ Александр Сырский вскоре может лишиться своего поста, считает профессор университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диэссен. Так он прокомментировал публикацию Financial Times о том, что Владимир Зеленский рассматривает решение отправить его в отставку на фоне нарастающих протестов. Вполне вероятно, что Сырский скоро покинет свою должность, и со стороны западных кураторов главы киевского режима, скорее всего, не последует серьезного сопротивления, написал эксперт в соцсети X. Напомню, на этой неделе Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, а вместе с ней и весь Кабмин, включая главу Минобороны Федорова. По словам депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил министра в провале реформы военкоматов. На этом фоне в Киеве и других городах проходят митинги в поддержку Федорова и против главкома ВСУ Александра Сырского. Нового министра обороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил главе СБУ Евгению Хмаре. Военные США нанесли удар по городу Хаджи-Абад на юге Ирана, сообщила администрация иранской провинции Хормазган, которую цитирует иранское агентство «Фарс». Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
3: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный «Акрон» обыграл «Крылья Советов» в последнем товарищеском матче межсезонья 2-1. Встреча прошла в закрытом режиме в Москве на стадионе Рублева. Толетинцы забили оба мяча в первом тайме. Их авторы неизвестны. Самарцы ответили взятием ворот в концовке усилиями Ивана Олейникова. Три футболиста московского «Динамо» сменили игровые номера. Голкипер Курбан Расулов в новом сезоне будет выступать с единицей на спине. Защитник Рубенс взял 8-й номер, а форвард Эльмигди Моухуб 49-й. Бело-голубые в первом туре чемпионата России 25 июля встретятся с «Крыльями Советов». Хоккеист «Спартака» Игнат Коротких заключил новый договор с клубом, сообщает пресс-служба красно-белых. Двустороннее соглашение рассчитано на 2 сезона. В минувшем розыгрыше нападающий перешел в «Спартак» в результате обмена с «Амуром». 24-летний игрок провел 4 матча в КХЛ и отдал 1 результативную передачу. Теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP 250 в Бастаде. Он обыграл чилийца Алехандро Табила 6-4, 4-6, 6-4. За трофей россиянин поспорит с итальянцем Лучано Дардери. Финал пройдет в воскресенье не раньше 15:00 по московскому времени. Теннисистка Ирина Хромачева в паре с молдаванкой Анастасией Дитюк вышли в финал турнира в румынском городе Яссы. Они обыграли чешский дуэт Джессики Малечковой и Мириам Скотч 7-5, 6-4. Матч длился 1 час 45 минут. В решающей дуэли спортсменки сразятся с Алиной Чираевой из Армении и Жибек Куламбаевой из Казахстана. У меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
1: Погода. Сегодня, воскресенье 19 июля, в Хабаровске плюс 29, плюс 31, переменная облачность, без осадков. В Тюмени плюс 21, плюс 23, облачно, временами дожди. В Калининграде плюс 21, плюс 23, переменная облачность, пройдет небольшой дождь. В Туле плюс 26, плюс 28, небольшая облачность, без осадков. В Волгограде плюс 27, плюс 29, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Днем в городе на Неве плюс 23, плюс 25. В Москве небольшая облачность, без осадков. Днем в столице плюс 27, плюс 29.

0: Радио России. Культура. Культбригада. Слово, смысл, литература.
1: И снова, дорогие друзья, с вами программа «Культбригада», и я, автор ведущей программы, Вячеслав Коновалов. Сегодня у меня в гостях, наверное, можно сказать, прижизненный классик, и здесь не будет никакого преувеличения, Михаил Тарковский. Михаил, здравствуй, дорогой.
2: Здравствуй, Вячеслав, здравствуй, рад слышать.
1: Книга, с которой сегодня Михаил пришел к нам, ну, виртуально пришел, потому что он где-то там, далеко в Сибири сейчас. Но, тем не менее, будем говорить, что он здесь, у нас в студии, присутствует виртуально. Михаил Тарковский пришел с книгой, которая называется «Возвращение». Михаил, первый вопрос традиционный. Давай познакомим, мало ли что. Может быть, кто-то еще не читал твоих произведений. Давайте познакомим нашего автора сегодняшнего с нашими радиослушателями. Михаил, буквально несколько предложений. Расскажи о себе. Я знаю, что у тебя достаточно интересная жизнь, и занимаешься ты, и занимался раньше профессионально теми вещами, наверное, о которых любой мужчина Российской Федерации втайне в душе мечтает. А вот что это за мечты? Давай тебе слово. Рассказывай про себя.
2: Ну, ты, наверное, имеешь в виду то, что мой образ жизни, наверное, почти с детства, с юности связан с природой, с тайгой, с Сибирью.
1: С охотой профессиональной.
2: Да, с охотой. И одновременно каждый настоящий охотник, он защитник природы, вот, защитник, так сказать, вот этого источника, да, вдохновения и жизни. Вот, поэтому и занимаюсь и сохранением природы, и сохранением уклада. Вот, и сохранением русского языка. В общем, всем сохранением занимаюсь, слава богу, с Божьей помощью.
1: Сохранением культурного наследия Российской Федерации, да. И природного наследия Российской Федерации. Да, дорогие друзья, Михаил такими широкими мазками обозначил, но вот интересная судьба. Москвич коренной, на заре туманной юности, закончив университет, уезжает в Сибирь, на север Сибири. И больше, в общем-то, в Москву так и не вернулся, я имею в виду, на постоянное место жительства. Сердце его и жизнь осталась и продолжается там. Кем только Михаил не был, тут и профессиональный охотник, тут и профессиональный писатель, тут и профессиональный кинематографист, чего только не было. Но на самом деле, конечно, жизнь здесь сегодня, Михаил, как литератор, как писатель, как человек, обладающий редким уникальным даром складывать слова так, что мы не можем оторваться от книг, которые у нас от Михаила есть. И книга «Возвращение», которая сейчас у меня почти в руках, книгу мне прислал электронную версию сам Михаил, прочитал ее с огромным удовольствием. И на самом деле здесь сразу первый вопрос мой. Михаил, почему книга называется «Возвращение»?
2: Книга называется «Возвращение», потому что по-другому назвать ее никак было нельзя. Вот. Я прекрасно знаю о существовании великолепного рассказа Андрея Платонова «Возвращение». И, конечно, если была возможность, я бы избежал этого повтора. Вот. Но, тем не менее, просто по-другому нельзя было назвать, потому что это «Возвращение», можно сказать, во всех смыслах.
1: Угу. Ну, в общем-то, да, потому что я, когда читал книгу, подумал, а вот почему она называется «Возвращение». Потом читаю дальше, думаю, а, нет, наверное, вот поэтому она читает. И так несколько раз. И только потом, к концу книги, я уже понял, что «Возвращение» в глобальном смысле слова. То есть это действительно как географическое, так и душевное, так и духовное, можно сказать, «Возвращение». Раз уж мы о книге заговорили, дорогие друзья, вы знаете, что мы здесь традиционно в программе «Культбригада» зачитываем отрывки из книги. Ну, давайте я свой первый отрывок, который я приготовил сегодня, и зачитаю. Часто бывало, что поэтов вдруг начинало сильно угнетать какое-то явление, мимо которых люди более черство или примитивно устроены проходят, ну так, насвистывая. Или какое-то неприветливое место. Это связано с каким-то внутренним устройством, наверное. Оно неотделимо от их таланта, это устройство. Даже, можно сказать, является его необходимым условием, обязательным условием. И вообще, страх – это движущая сила культуры. Скажи, пожалуйста, Михаил, что является движущей силой культуры?
2: Любовь движущей силой культуры является. Просто это монолог отрицательного героя, вот, который, значит, это я все своими ушами слышал. Вот, еще в юности это меня поразило. Значит, мы с одним одноклассничком, я его потащил в одно место, там, на Кольский полуостров, и он, значит, ночью вот мне выдал такую штуку, потому что он начал ужасно бояться всего, что происходит вокруг. Ему место показалось неприветливое, что сейчас придет, как он сказал, зэк и перережет ему горло. И что у него очень хорошая фантазия, как у настоящего, значит, поэта. И вот прошло 40 лет, наверное, я не мог эту историю, я не знал, куда ее вообще приткнуть. И тут она просто встала куда надо. Вот. А движущая сила, ну, я думаю, что любовь, верность, служение. Служение, наверное, служение родному слову. Тут много можно слов говорить, и я думаю, что вся эта книга – попытка ответить на этот вопрос.
1: Книга – попытка ответить на вопрос, что такое движущая сила культуры. Эта книга называется «Возвращение». Автор книги Михаил Тарковский сегодня здесь у меня в студии присутствует виртуально. Скажи, пожалуйста, много в книге поэзии, раз уж мы заговорили про чувства поэтов, и хотя художественное произведение в данном случае можно смело отнести к прозаическому жанру, но очень много хорошей поэзии. И я подумал, знаешь, Миш, а может быть взять и вот эту поэзию, которую в книге, собрать в один небольшой сборник и издавать его отдельно? У тебя не было такой идеи? Вообще, кто ты больше? Ты больше поэт или писатель, в конце концов? Ответь мне на этот вопрос.
2: Да кто ж его разберет? Скажем так, по массе, наверное, все-таки больше прозаического. Вот. Хотя в душе-то я, конечно, больше к стихам. Это совершенно точно, потому что я знаю, что, кстати, как говорит там один из героев, что все-таки вот, ну, прозу можно высидеть. Угу. Вот. И как говорит этот вот парень там, что, мол, я все-таки люблю больше вот поэзию, потому что стихи как-то это искра неба, а проза в своих лучших случаях – это расчет и совесть. Вот так он выразился. Ну, поэтому, конечно, мне милей поэзия. Она не требует стольких каких-то мучений, которые связаны с выуживанием из небытия огромного количества слов, как это в прозе приходится делать. Ну, мучительный труд.
1: Я надеюсь, что на нас с тобой не обидятся наши знакомые друзья-поэты за то, что труд поэта легче, чем труд писателя. Но в любом случае поэзия и тексты художественные Тарковского в одной книге, объединенной под обложкой «Возвращение», великая книга до некоторой степени.
2: Спасибо.
1: Вот ты знаешь, Миша, вот из того, что я читал за последнее время, это как фильм Тарковского «Зеркало». Вот такое же примерно впечатление она произвела. Оно настолько многослойное, нет одного вектора внутреннего. То есть это книга, которую хочется вернуться и перечитать еще раз. И понять, почему она рождает такое количество мыслей. Это было твое заранее такое решение сделать именно книгу вот такую? Или это получилось само? Расскажи мне.
2: Оно получилось в процессе. Я не думал, что так получится насытить вот всем наболевшим. Потому что обычно вот по молодому опыту, значит, знаешь, всегда пытаешься в один рассказ там все запихать, все, что можно, вот, и ничего не получается из-за этого. А здесь, видать, уже поскольку у меня, ну, уже, так сказать, я хороший пробег имею в жизни, да, в этой, просто, видимо, как-то дозрел до того, что получилось все это не напихать, а уложить хорошо. Это в процессе получилось, я не знал, что так будет.
1: Да, я когда читал книгу, я подумал о том, что как вот мне, нашим радиослушателям, заявить стиль, что это за направление, это детектив, это, я не знаю, там, книга воспоминаний, может быть, это фантастика, может быть, это приключение. Но для себя я определил, что это дневник-травелог, потому что там много путешествий, много записей. Такой дневник не для чужих глаз. Вот насколько это возможно. С одной стороны, книга пишется, ну, книга по-другому и не пишется, для того, чтобы ее читал читатель. Но с другой стороны, когда я ее читаю, у меня такое было впечатление, что это дневник не для чужих глаз.
2: Mm-hmm.
1: Вот очень интересно mm-hmm. такое. Mm-hmm. Ну и, понятное дело, основное направление – это автофикшн. Я очень много узнавал тебя в этой книге, и я так понимаю, что это и есть до некоторой степени автофикшн.
2: Ну, автофикшн, я таких слов не знаю, не говорю. Вот, а...
1: Ну, извини, дорогой друг.
2: Не извиню. Вот. Значит, ну, я не знаю, тут сложно сказать. Ну, это не совсем, это нельзя сказать, что это автобиография. Вот, слава богу, просто что получилось ощущение какой-то, видимо, ну, вот, достоверности и дневниковости. Это просто, значит, ну, удалось создать вот это вот, ну, видимо, ну, то, что хочет создать писатель, доверие. Значит, хорошо поработал. Вот. А как это назвать, я не знаю. Ну, вот одна моя замечательная знакомая Наташа Беляева, филолог из Уссурийска, которая диссертацию писала по моим книжкам, она это назвала таким повествованием в таких литературных каких-то частях, вот что ли, которые образуют целое. Угу. Вот, то есть задача была, как и в 42-м, задача у меня была, чтобы части, рассказики, рассказы, в 42-м они коротенькие, здесь длинные, чтобы они, будучи выдернуты из тела книги, значит, чтобы они самостоятельность свою сохраняли, то есть начало, конец, чтобы все это было, ну, повторюсь, самостоятельно. И здесь то же самое, вот, и они даже немножко все разные, и я для себя там говорил, вот здесь вот стоит там за спиной там, допустим, там Федор Михайлович, здесь Александр Сергеевич, то есть я вот понимал, ну, чью я свечечку, так сказать, принимаю.
1: Стихи, пожалуйста, кстати говоря, про свечечку, которую ты принимаешь. Стихи, которые в этой книге, я бы осмелился предложить тебе самому прочитать стихотворение. Как ты к этому отнесешься?
2: Да я отнесусь отлично. Значит, стихи читают разные герои. У меня там в первой части все пишут стихи. Вот, это нормально. Я в детстве струсил перед Богом и испугался высоты. И давний друг в году далеком мне крикнул с берега: «Эх ты!» И понял я, ни лир бренчания, ни море шумного улов не стоят грозного звучания неотвратимых этих слов. И вспомнил я собор нетленный всех тех, кого не разбудить, и на кого и я смиренный почту за счастье походить. В года измены и разврата мне милость высшая дана, стоять у вашего заката, как у открытого окна, и, зная счастье неземное, быть верным слову и мечу, я раны рваные промою и клятву вашу заучу. Остатком света золотого я нити рваные свяжу, и все, что есть в душе святого, к стопам отчизны положу.
1: Браво. Дорогие друзья, «Возвращение» называется книга, стихи из которой сейчас прозвучали у нас в студии «Культбригады». А Михаил Тарковский сегодня здесь у нас в студии, присутствует виртуально, и мы говорим именно об этой книге. Ну, раз поэзия прозвучала, теперь, наверное, пришло и время прозы. Поэтому я возвращаюсь к книге, зачитаю небольшой отрывок. «Бывают местности, где любители красот облюбуют единственный хребет и с ним носятся и носятся до конца своих дней. Здесь же даль бросалась такими полотнами горной тверди, таким множеством каменных рук, что ее неподвластному взору постичь можно было лишь как общий замысел. Даже с воздуха она не открывала свои тайны, настолько в дым уходили ее закрайки». Вот удивительно, Михаил, я тоже иногда испытываю такое же чувство, думаю, что, боже мой, как хочется заглянуть вот за этот горизонт, который обозначен. Вообще, почему тебя манят дали? Почему в каждой твоей книге ты идешь куда-то за горизонт? Что это такое в тебе внутри? Почему оно есть? Ты как-нибудь об этом думал?
2: Ну, я не думал, если честно. Ну, просто вроде есть и есть. Но у каждого свои пристрастия, мне кажется. И никакой писанины не будет, если ты не будешь что-то любить очень. Вот. Я не верю в кабинетные книги. И там, помнишь, даже герой, один, ну, главный герой говорит, что без участия в деле жизни его писанина зачахла бы за месяц. Вот. Поэтому обязательно нужно что-то у кого-то там, не знаю, помнишь, Платонов там паровозы любил. Ну, там речь все с Колымы начинается, с Магадана. Что это возвращение одного мужика, который родился в Москве, прожил жизнь в Магадане, и по ряду обстоятельств, там, болезнь матери и так далее, он возвращается в Москву. Вот об этом книга.
1: Да, но мы не пересказываем здесь сюжет традиционно, Миш. Да. Да, действительно, может быть, по месту пребывания это не совсем ты, но я узнавал во многих моментах, именно даже твой голос слышал, если хочешь, когда читал эту книгу. Вот. А что касается книги, дорогие друзья, книга «Возвращение» Михаила Тарковского, я сейчас еще один буквально, не чищу ли я, подумал, вдруг, но, тем не менее, хочу прочитать еще один отрывок очень интересный. «Приехал я сюда не ради рудников, отвалов и брошенных приисков. И после нескольких лет работы с геологами ушел охотником в Госпромхоз «Юбилейный». Потрясенный трудовой красотой окружающих меня людей и их подвигом на фоне могучей природы, я не мог довольствоваться в качестве итога лишь сдачей пушнины в промхозной конторе. пережитое было объемной жизнью. Это была отдельная жизнь, и она требовала, она просто требовала отливки в слове. Дорогие друзья, здесь я сделаю небольшую ремарку. Дело в том, что рудники и прииски – это…
2: Прииска.
1: Прииска, да. Это профессиональный такой жаргон, которым пользуются люди, работающие в этих местах. Миш, я возвращаюсь к тебе. Вот когда ты почувствовал жажду к письму? Когда ты понял, что тебе это просто необходимо, как вот тут написано, пережитое было настолько объемной и больше, и глубже, чем сама жизнь, что это требовало отливки в слове? Когда почувствовал вот этот зуд, что нельзя ни сесть и ни написать?
2: Зуд почувствовал, если честно, наверное, в школе еще там, в классе 9, может быть. Но это были либо какие-то стишата такие по случаю, либо песни. Там все, ну, в то время, помнишь, любили на гитарах там побрякать. Вот.
1: Да, было-было.
2: Да, и у меня так вот с тех лет это пошло. Потом я попал там в Бодайбо после первого курса, кучу песен там написал. Так что вот, можно сказать, с этого момента песни, потом стихи, потом рассказы, потом повестя, вот, про прииска.
1: Писателя пишут, повестя.
2: Да, повестя, парохода, оленя.
1: Получилось, что с песен все началось, условно говоря, с поэзии.
2: С поэзии.
1: Ну, раз мы про поэзию говорим, тогда тебе и слово. Тогда еще раз сейчас, дорогие друзья, автор книги «Возвращение» Михаил Тарковский, прочитая стихотворение из этой книги.
2: Значит, вот сейчас я прочитаю там два стихотворения подряд, но одно из них является продолжением вот того, которое я давеча прочитал, вот, а второе я из-за его длины прочитаю только вторую половину, чтобы не мучить особо слушателей. Значит, они там все говорят, вот я там под Маяковского, говорят, а давай я теперь сейчас вот под Батюшкова. Вот то стихотворение было под Тютчева, а это под Батюшкова. Вот, значит, и он обращается так вот, сначала это стихотворение посвящается его будущей жене, так начинает там: «О, друг по будущему крову, о, та, которую люблю, я верный времени и слову, лишь об одном тебя молю». Ну и дальше там он рассматривает разные варианты, так сказать, отношений с будущей женой, значит, если она такая, если она, значит, другая какая-то немножко по складу, по силе духа, скажем так. И вот я прочитаю только третий вариант, заключительный такой, вот то, чего он больше всего опасается. «Но если ты в душевной стыне, сама собой заражена, стоишь в пожарище гордыни, одна, как столб среди пустыни, ни мать, ни дочь, ни жена, и плотью бренную маня на тень безумную похожа, то не согреть ни душ, ни ложа без жара общего огня, без озарения и служения, без вдохновения и мечты. Но знак мне был из темноты, что наш удел не продолжение и не взаимоотражение, а выстужающее жжение, и это вечное эх ты, что впереди лишь груз щиты и кругомерное сужение, в какое грозное решение я точку выбора вобью, в постриг ли, в рукоположение или в буквальное служение, и смерть кровавую в бою. И снова буду я лежать один на поле Аустерлица, и свято-родственные лица сквозь гарь победы узнавать. И будет смерть моя тиха, а утром выдохнется пламя, и надо мной взойдет, как знамя, сияние русского стиха».
1: Потрясающе. Дорогие друзья, книга «Возвращение», стихи, из которой прозвучали сейчас, это Михаил Тарковский, автор книги и стихов.
2: Вот, а дальше он передает слово, вот этот Василий передает слово своей жене, ее зовут Нина. И говорит там: «Нина, давай». И она так властно пресекла с мешки вытянутой рукой, подняв лицо, тряхнула волосами. И, глядя куда-то вверх и вдаль, прекрасным певучим голосом прочитала: «Я с тобой не стяжаю рая, и за все получу сполна, но как эта страна без края, я навеки тебе дана. Ты ворвался в мой дом на рассвете ослепительно светлым лучом, и мои кружевные сети разрубив золотым мечом. С первым ветром осыпался иней нежной краской со складочки век. Я не стала тебе княгиней в свой короткий серебряный век. Я боялась остаться тенью, но открыла тебе ольков, отдавая свое смятенье за один поцелуй веков. Средь туманных сплетений мира есть один неизменный враг. Он страшнее, чем мертвая лира или черный космический зрак леденящего дульного среза, мне до смертного стона не люб.
3: остужающий привкус железа в нежном трепете слипшихся губ. Я с тобой не стяжаю рая и за все получу сполна. Но как эта страна без края, я навеки тебе верна.
1: Дорогие друзья, «Возвращение» называется книга стихи, из которой только сейчас прозвучали. Читал автор Михаил Тарковский, который сегодня здесь у нас в «Кульбригаде» в студии. С вами автор ведущей программы Вячеслав Коновалов. Продолжаем наш разговор, дорогие друзья. И я, Миша, знаешь, о чем тебя хотел спросить? Угу. После первого стихотворения, которое ты сейчас прочитал, про небо Аустерлица, мне очень понравилось. Я хотел тебя спросить о твоих поездках на Донбасс. Вот я многожды слышал от современных писателей, я имею в виду ныне живущих, да, потому что, ну, понятное дело, о том, что, ну, зачем туда ехать? Ну, как бы вот мы здесь живем, вот смотрим, нам и так все понятно. Как ты относишься к таким высказываниям, во-первых, и, во-вторых, что тебе Донбасс?
3: Ты знаешь, ну, это настолько тема такая глубокая и важная, я даже, наверное, сейчас, у меня такой трепет, что мне даже сложно ответить, честно говоря, на этот вопрос, и я бы предпочел ответить вот этой книгой, вот, и теми главами, которые там есть. Но на вопрос, что значит, я бы сказал одним коротким словом – все.
1: Дорогие друзья, Донбасс для Михаила Тарковского значит все. А если вы хотите узнать, что все, для этого есть книга «Возвращение», она будет вот-вот уже в книжных магазинах. Ждите, скоро эта книга появится. Пропустить ее для каждого любителя русской литературы, ну, просто невозможно. Я для себя обозначил эту книгу как письма к себе, потому что я, читая эту книгу, и себя узнавал очень часто, и Михаила узнавал очень часто, а иногда до смешения, где начинаюсь я, где кончается автор. Здорово. Просто могу сказать честно, здорово.
3: Спасибо огромное.
1: Ну, возвращаемся к книге. Давайте, раз уж я о ней заговорил, я прочитаю следующий отрывок, и дальше мы с Мишей продолжим разговор. «Испытываю неловкость от слова, его обозначающего, ну, не из кокетства, а из-за того, что действительно никогда себя я не чувствовал настоящим писателем. Хотя людей, которым это звание совершенно впору, знаю. Но вот как и то, что общественное звучание этого занятия может, ну, просто несказанно греть самолюбие». Вот интересно, ты знаешь, я об этом тоже думал неоднократно, потому что, как ты знаешь, я всегда программу «Кульбригада» начинаю с вопроса, как ты начал писать, почему ты дошел до жизни такой, спрашиваю. И очень многие люди, так или иначе, не называя иногда само слово, говорят о самолюбии. Вот скажи, пожалуйста, условно, да, ты говоришь мне в своей книге, что не чувствовал себя настоящим писателем. А кем ты себя чувствовал?
3: Да не знаю, трудно. Врасплох ты меня застал этим вопросом, понимаешь? Вообще, конечно, хочется что-то хорошее сказать про себя, но насколько это прилично, я не знаю.
1: Прилично, прилично. Давай говорить правду. В студии «Культбригады» мы говорим правду.
3: Ну, вот всегда ценил, почитал в других людях, и как-то меня это восхищало. Быть настоящим, что ли. Такое затасканное маленькое слово, мне оно не нравится, но не вряд ли я что-то точнее могу вот сейчас придумать вместо него.
1: Скажи мне тогда, общественное звучание этого занятия, имеется в виду писательский труд, может несказанно греть самолюбие. Твое самолюбие греет, когда тебя называют Михаил Тарковский, сейчас перед вами выступает Михаил Тарковский, или представляют, придумают Михаил Тарковский, писатель. В этот момент есть что-то внутри шевелится?
3: Ну, ты знаешь, я могу сказать, что вот мне это... Когда я был молод, мне очень хотелось как-то, ну, по этому пути двигаться, и внимание, чтобы уделялось, тогда оно однозначно грело, вот, а потом уже как-то одновременно и грело, и маленько стыдно было тоже, вот, это не кокетство и не какое-то лицемерие мое духовное, есть тут момент вот такой, и даже вот, например, когда я вот раньше там еще тоже по молодости, когда там, ну, в самолет там садишься, там, летишь куда-нибудь в город там. Ну, бывало, спросят там незнакомые люди, попутчики, кто там, ну, так хоть нет. Ну, я вот типа там писателем хочу стать, или вот пишу там, или писатель. И мне, я вот это несколько раз, я помню, говорил такие слова, вот. Но сейчас я в жизни, ну, стараюсь так помалкивать и как-то на эти темы не распространяться.
1: И все-таки, когда тебя спрашивают, а вы кто? Чем занимаетесь? Что ты отвечаешь?
3: Ну, я иногда и не знаю, что ответить, потому что, ну, сказать, что я охотник, ну, это и так, ну, не так, я не занимаюсь промыслом. Сказать, что я там, допустим, еще там что-то делаю. Ну, вот помню, одно время я говорил, ну, я вот занимаюсь там, у нас там всякими культурными проектами, там, вот там музеем, там, допустим, что-нибудь такое вот говорил. То есть больше рассказывал, что я сейчас делаю, вот, вот так отвечал. А сказать, что я писатель, ну, наверное, я так... Ну, давно уже не говорил.
1: Дорогие друзья, Михаил Тарковский, писатель, сегодня здесь в культбригаде с книгой «Возвращение». Книга вот-вот появится на полках книжных магазинов. Ждите, следите за сайтом издательства «Вещи». А я к этой книге и возвращаюсь.
3: Возвращаешься к возвращению, да?
1: Да, дорогие друзья, я возвращаюсь к возвращению. Переход к прозе потребовал ослабки связи с промыслом по невозможности поимки двух зайцев сразу. Во-первых, ходьбы по тайге, а во-вторых, сидение за столом. Когда я простился с промхозом, друг мой сострил. Соболя сказали, слава богу. Я испытал сладостное чувство заслужить такую побаску. Большая для меня честь. Скажи, Миша, а ты скучаешь по промыслу? По той жизни промысловика, которую ты вел многие-многие годы?
3: Ну, ты знаешь как. В общем, я скучаю по тому состоянию, которое я в те годы молодые испытывал, когда вот... Я уезжал в тайгу по осени, да, и вот был такой душевный, такой ни с чем не сопоставимый взлет вот от того ощущения, значит, что моя мечта воплощается, вот. И это ни с чем не сравнить, но я уже не вернусь в ту шкуру, вот, и мой промысел все-таки, он перетек вот в эту писанину теперь.
1: А во сне? Во сне никогда тебе не снится, не возвращаешься?
3: Да все время, постоянно снится, снится постоянно. Да это все рядом, это все, я же там бываю. Просто то, что я на промысел там на 4 месяца, там на 5 не ухожу. А так-то это все, и избушки все, все это у меня есть. А снится, конечно, и снится все время Анатолий Юрьевич Блюме, мой друг, покойный, царствие его небесное и светлая память. Конечно, снится все это частенько.
1: Скажи, пожалуйста, где тебе легче пишется? В избушке, там, в тайге или дома за твоим рабочим столом?
3: В тайге пишутся только стихи в избушках. А, значит, вот проза, конечно, она там ее невозможно писать, потому что здесь нужно сидеть, сидеть, чтобы ничего не отвлекало. Вот это все я делаю, ну, здесь, в доме, в деревне.
1: Ну, раз уж заговорили о поэзии, которую Михаил пишет у себя там в тайге в избушке, мы к ней и вернемся. Миша, прочитай еще что-нибудь из твоей книги. А я напоминаю, что мы сегодня читаем отрывки и слушаем стихи в исполнении автора Михаила Тарковского. Книга так и называется «Возвращение». Михаил Тарковский.
3: Ну вот есть такой прекрасный поэт из Читы Михаил Вишняков. У него есть стихотворение, и там такие строки, и чернокорые березы из Нерчинского завода, как декабристские жены светло стоят вдоль дорог. Вот здесь образ этот, он вставлен в одну строку. Вот.

0: больших городах мы мало видим кладбищ с их могилами. Вот. А когда вдали где-то находишься, там кладбище в далеких местах Руси, они лепятся вдоль тракта, и ты видишь вот такие прямоугольники, заполненные знаменами, трепещущими на ветру. Вот. И мне это напомнило какой-то в крови сидящий в хребте образ вот из Пушкина «30 витязей прекрасных». Да, когда маленький, смотришь там книжку-раскладушку, и там часть витязей вышли, а часть просто в виде знамен и шлемов. И вот это вот такое скрытое от наших глаз воинство, да. Вот, оно вот... Ты понял, короче, да. Смысл, да, вот этого образа. Да. Не надо, я думаю, объяснять. И вот когда едешь, и вот эти вот знамена трепещут на ветру, и как будто вот эти ребята под ними стоят этим святым незыблемым строем. Вот, так, поехали. Желтых бурятских гор, проезжая мимо я, чаши степных котловин испеваю до дна. Нет, никогда не была так дорога любимая, и дорога любимая так до боли ясна. Трасса стрелой под капот, и едва началась дорога, то ли тягач взревел, то ли взгудел пароход, то закричали вдали увеличить ход мои корабли из Золотого Рога. Слышу я вас, дорогие, слышу и чую, ясно летит сквозь пыль ваш океанский крик. Лишь не пойму, а что за дымку такую гонит тайфун с моря на материк? Снова гудят небеса, снова туч рванина, снова разрядами небо мое сведено. Как ни листай и не путай страницы, Нина, а на Руси время всегда одно. Также на крышке гробов льются цветы и слезы, и силуэт хребтов также предельно строг. Также гремят поезда и также березы, как декабристские жены светло стоят вдоль дорог. И даль безлюбья мертва, как дорожная пробка без продвига, также течет сквозь века незыблемый груз, и вдохновение также прекрасен искус, и слова ничего не стоят без подвига. Даль ты моя, ты еще не совсем ослепла, вспышками красных молний озарена, также с черного облака падают ломти пепла, душу мою изводят поля до дна. Что ж, грозовая гарь так предельно летуча, хлопья сажи ветер несет за листом листок, и с японского моря рвано-свинцовая туча черными махаонами осыпает трассу Владивосток.
1: Браво. Дорогие друзья, «Возвращение» — так называется книга Михаила Тарковского, стихи, с которой сейчас прозвучали. Это не поэтический сборник, сразу должен сказать. Это роман о возвращении в высоком смысле этого слова. Вот что я имею в виду, возьмите книгу и прочитайте. А стихи — это, да, стихи Михаила Тарковского, и они звучат как в книге, так и сегодня здесь в программе «Культбригада» у меня автор ведущего программы Вячеслава Коновалова. Михаил, вот если мы говорим о стихах, если мы говорим о фамилии, я думаю, что многие, кто сейчас слушает нас, наши радиослушатели, подумали, а Тарковский, фамилия Тарковский, а он какое-нибудь отношение имеет вот к поэту Тарковскому или к режиссеру Тарковскому? Да, дорогие друзья, внук Арсения Тарковского, поэта нашего классика, Михаил Тарковский как раз сегодня у нас в студии, и племянник режиссера Андрея Тарковского. Смотри, вот у меня такой тебе вопрос, я давно хотел тебя его спросить, и как-то не было случая. Вот этот кредит фамилии, который иногда так называют, когда человек принадлежит к фамилии, которая из поколения в поколение знаменита чем-то, да, это может быть врачебное, это может инженерное, это может быть поэтическое и так далее, и так далее. Человек приходит в эту индустрию, и как бы ему дается заранее кредит. Ну вот, может быть, здесь немножко не так, может быть, но тем не менее, вот он подтянется, потому что мы знаем вот его там и так далее, и так далее. Вот такого у тебя вопроса никогда внутри себя не стояло? Насколько ты соразмерен тем Тарковским, на плечах которых ты стоишь?
0: Ну, это судить не мне. Я не стал бы здесь, не осмелился. Вот. Но могу сказать, что с определенного момента как-то мне легко стало. То есть, когда я понял все-таки, что...
1: А было трудно?
0: Было трудно, знаешь как, было трудно... Вернее, как, было и легко, и трудно. Легко от того, что вроде как все равно подмога. Вот. И учит многому. Да, вот этой вот такому святому отношению к делу. Вот, корневому. А трудно от того, что понимаешь, что сам вроде такой, душой-то такой.

0: живой, а не можешь еще ничего. И вот, вот от этого трудно, что от тебя ждут что-то там великого, да, а ты там что-то пыжишься, кожилишься там через пень-колоду. Вот этот момент был трудный. А в плане там, допустим, вот какого-то вращения в кругах, так сказать, культурных, так называемых, там двояко, потому что, ну, вот, например, меня либералы не любят, вот, оказалось бы, вроде как они дедушку и дядю любят и должны были меня оптом-то пустить, да, к себе в расположение такое, да, вот, в, так сказать, ну, вот, принять мою, скажем так, книгу-то, вот, тут не гу-гу вообще никак, вот, чуждая. Поэтому тут вот вопрос интересный. Как понял, прием.
1: Да, да, да. Я понял тебя, Михаил, да. Это очень, очень интересно, особенно та часть, где ты сказал про либералов, о том, что они тебя должны были принять оптом, но это сделано не было. Я, в принципе, понимаю, почему. Ну, вот, кстати говоря, давайте не будем сейчас ходить вокруг да около. У меня как раз открылась книжечка на том самом моменте, который я хочу прочитать, и он имеет непосредственное отношение к тому, о чем мы сейчас с Михаилом говорим. Я прочитал отрывок из повести и несколько стихотворений. Ведущая поблагодарила и сказала, что у них в библиотеке есть традиция трех вопросов, задаваемых пишущим людям, которые приходят в библиотеку. «Итак, Игорь Михайлович, как вы оцениваете состояние сегодняшней литературы?» Был первый вопрос. Вот, Михаил, у меня к тебе, собственно говоря, такой вопрос и есть. Как ты оцениваешь состояние сегодняшней литературы?
0: Я процитирую Игоря Бахметьева. «Русское слово катастрофически утратило породу. Прекрасное должно быть величаво».
1: Почему утратило породу?
0: Не знаю почему. Такие приоритеты, видимо, в культурном пространстве. Я не знаю почему. Видимо, кому-то надо так. Но оно действительно, так сказать, ну вот ты почитай, ну даже «Серебряный век». Все равно там все это есть. Вот. И вот этот завет Пушкина, что прекрасное должно быть величаво, я раньше не понимал, что это значит. Мне казалось, это такой напыщенной фразой. Вот, величаво там как-то, да, какой-то вот что-то, пафос такое. На самом-то деле, просто это вот высокое должно быть сказано высоким словом. Именно поэтому, помните, как в истории русского языка вот были вот эти разные штили, высокие штили, это же неспроста все. Высокое слово, высокое содержание. Высокое содержание не может быть сказано низким словом. Вот, а когда язык перестает соответствовать высокому содержанию духовному, все пропадает.
1: То есть я так понимаю, что фраза о том, что литература – это развлечение, о чем в последнее время говорят из всех практически утюгов, и она доминирует сейчас, особенно в разговоре, когда я задаю вопрос кому-нибудь из людей литературного процесса, а комиксы являются ли в данном случае литературой? Говорят, что это литература, это нормально, другой сейчас не воспринимают. Но в данном случае как раз я с тобой абсолютно согласен, мы теряем то, что называется большой стиль. Скажи, есть какой-нибудь выход из этой ситуации?
0: Конечно, есть.
1: Вот как нам прорваться? В каком направлении рваться? Что делать?
0: А быть верным себе, и все получится. Не вестись на сиюминутные все эти блага. Вот. Быть верным себе, и Родина тебя услышит. Вот. А то, что много комиксов, да и пускай это хорошо, тем проще писать настоящие книги.
1: Тем проще писать, дорогие друзья, настоящие книги. Чем больше шлака, тем больше хочется писать настоящие. Михаил Тарковский сегодня здесь в студии «Культбригады». У меня автор ведущего программы Вячеслава Коновалова с книгой «Возвращение». Ну и мы возвращаемся к возвращению, как сказал Михаил. Едва я попал в Москву, меня объяло неприходящее чувство душевного жжения, связанный с памятью о детстве и невозможностью узнать Москву среди нагромождения торговых плакатов, каких-то олиповатых вывесок, стеклянных кубов, втиснутых в старые стены и небоскребных претензий новых высоток. Казалось, все проходимцы России и окрестностей собрались здесь, чтобы добить образ великого города. Кощунственно-расточительно выглядело вечернее нагнетание праздничности, количество энергии, тратимое на освещение. Ну вот действительно, отлил бы в мраморе, что называется, слова. Что для тебя Москва, Миш?
0: Великий город. Москва – это исторический город. Тут, я думаю, все это понимают, о чем речь, да? У Пушкина все сказано, как много.
1: А твоя Москва, Москва от Михаила Тарковского, она какая?
0: Вот смотри, есть вот Москва, так сказать, нами, каждым корневым человеком русско любимая, все понимают, о чем речь. А еще есть Москва детства, вот тот образ Москвы детства, который теперь воспринимается как какой-то там великий сон. И вот это вот ощущение твоего былого, да, который всегда обретает вот такую прекрасную высоту, это раз, и плюс действительно, ну, мы же можем сравнить, да, так сказать, какие-то вещи уже, которые, так сказать, отличают ту жизнь от этой. Ну, не будем мы вдаваться, все, мне кажется, понятно, но вот просто действительно Москвы не узнать, если честно, не узнать.
1: Ну что ж, дорогие друзья, Москвы не узнать, говорит Михаил Тарковский в книге «Возвращение» тоже об этом есть. Книга очень интересная, действительно, «Возвращение» – это название. Лучше уж я бы, наверное, и не придумал, прочитав эту книгу, даже если думал, наверное, целый месяц. Возвращаемся тогда к этой книге. И еще одна географическая точка, о которой отрывок я хотел бы сегодня прочитать. «Впечатление от Парижа было отравлено общей атмосферой тех лет». Обстановка между Россией и выживающей из ума Европой, приведшая к тому, что то хорошее, что когда-то привлекало русского человека за границей, воспринималось теперь с болезненным раздражением. Хотя нам менее всего свойственно варварство. Нам. Оно не свойственно по отношению к другим цивилизациям. Вот интересно про другие цивилизации. Смотри, Миш, вот мы находимся в парадигме европейской культуры, европейской политики, европейской философии. Европейцы до некоторой степени мы, потому что это треугольник, о котором говорят разные философы в том или иной интерпретации, есть и в России. С одной стороны, это государственное устройство, которое к нам пришло из... И устройство армии в том числе, и устройство политическое в том числе, которое к нам пришло из Рима. Я как точку обозначаю. Второе – это то устройство наук, искусств, которые мы взяли из Древней Греции. И третье – это, конечно же, Иерусалим, потому что у нас в Европе общее еще и религиозное наследие. То есть мы вот находимся в этой парадигме. Но, с другой стороны, мы не можем игнорировать то, что Россия всегда была, во-первых, частью Азии, а во-вторых, большая часть Российской Федерации, а раньше Российской империи, находилась тоже в Азии. И вот этот вот конфликт внутренний, да, мне кажется, ну, может быть конфликт, а может быть и не конфликт, может быть взаимодополняющие как раз части имеют место быть. Вот скажи, пожалуйста, для тебя, по ощущениям, мы больше кто, Европа или Азия? Большую часть жизни ты прожил в Азии.
0: Посмотри, я считаю, что есть Европа, есть Азия. Мы же, когда говорим слова Европа и Азия, мы не географию имеем в виду, да, а имеем в виду, ну, как сказать, дух тех наций, которые живут, дух этих цивилизаций. Вот. Мне вообще представляется это такой глупостью, вот, говорить, что есть Европа и есть Азия. Есть еще третий материк, это Россия. Это Россия и, так сказать, вот есть Европа, есть Россия, есть Азия. Я вот так сужу.
1: Ну что ж, здесь я с тобой абсолютно согласен. Да, это уникальная цивилизация, конечно, и принадлежность к ней – это большая честь и, на самом деле, ответственность.
0: Так точно.
1: Михаил Тарковский с книгой «Возвращение» сегодня здесь, в программе «Культбригада». У меня автор ведущего программы Вячеслава Коновалова, и мы говорим, видите, куда нас только не заносит, отталкиваясь от тех отрывков из книги «Возвращение», которые я читаю сегодня. И у меня есть еще один отрывочек небольшой, который я хочу прочитать, завершающий сегодняшнюю нашу беседу с Михаилом. Мама была особенно щепетильна в вопросах национальностей. По-имперски, по-барски. Она была благосклонна к малым народам, и многие их представители, особенно из известной черты, просили ее защиты и покровительства, жалуясь на притеснение, ну и нажимая на самые тонкие струны. Скажи, пожалуйста, Сибирь тебя научила веротерпимости и интернационализму, или ты рос таким?
0: Ну, ты знаешь, я вообще не особенно терпимый-то, если честно, особенно в этой всей ситуации, которая сейчас происходит. Вот. И у нас, как обычно, вот эта терпимость, она и в советское время была тоже. И, в общем, все это кончается с тем, что русский народ оказывается в самом таком месте последнем. Вот к чему вся эта терпимость приводит.
1: Ты знаешь, я почему спрашиваю? Потому что Сибирь, на самом деле, принимала же христианство достаточно поздно, я имею в виду народы Сибири, очень многие. И до некоторой степени многие народы, малые народы в том числе, о которых отрывок я сейчас прочитал, в Сибири по-прежнему испытывают очень серьезное влияние, даже на уровне каждодневной жизни, влияние наследия, вот богатого наследия малых народов, я имею в виду и религиозного в том числе. Там и якутский шаманизм, там и другие верования.
0: Смотри, в Сибири действительно вот у нас есть и эвенки, и, значит, здесь вот близко, да, и кеты вот в нашей деревне. Вот, и таймырские народы, и ненцы, энцы, нагнасане, вот и вены, которые живут в Магаданской области, это вот тунгусо-манжурская группа, да, и есть тюркоязычные, есть вот буряты, которые исторически там по языку с монголами, и в общем, Сибирь, и русский человек с ними всегда жил очень, в общем, старался, да и жил, и получалось, и дружно, вот, и во время освоения Сибири все было очень, так сказать, по-человечески, все, это не американцы с индейцами.
1: Ну да.
0: Вот, и тут дружба и взаимопроникновение культур, все это было, а сейчас вот ребята из Бурятии, ребята из Якутии, ребята из Тувы, ребята вот наши, вот тут знаю многих, они сражаются на СВО, вот, и честь им, хвала и поклон низкий. Все нормально у нас с многонациональностью в Сибири.
1: Дорогие друзья, вот на этой, кстати говоря, ноте, я не планировал это, но тем не менее, вот это так само собой логично подошло. Мне кажется, было бы здорово закончить наш разговор с Михаилом Тарковским, автором многих книг, в том числе и о Сибири. Он сегодня здесь в студии присутствует виртуально с книгой «Возвращение». Она вот-вот выйдет в печать в издательстве «Вещи». Следите, пожалуйста. Да, действительно, Россия, Российская Федерация тем и сильна, что в ней живут замечательные малые, средние и большие народы. И все мы в этой стране братья. Михаил, большое спасибо, что ты нашел время сегодня быть здесь с нами. С нетерпением жду книгу в печатном виде, потому что я коллекционирую, скажу тебе по секрету, и никто об этом, конечно, не будет знать, кроме нескольких миллионов людей, которые послушают нашу программу. Я коллекционирую твои книги с огромным удовольствием. Есть отдельная полка, где стоят книги Михаила Тарковского. Я на регулярной основе к ним обращаюсь.
0: Спасибо.
1: Спасибо еще раз, что нашел время прийти сюда, в студию Культбригады. И возвращайся чаще, конечно. Пиши больше.
0: Хорошо. Дорогие радиослушатели, спасибо за ваше терпение, что слушали, кто не слушали, ничего страшного. Вот. Давайте, до связи, с Богом.
1: С вами был Михаил Тарковский, дорогие друзья. Сегодня здесь, в студии Культбригады, у меня автор ведущего программы Вячеслава Коновалова. А я прощаюсь с традиционным нашим уже ставшим за многие годы прощанием. Читайте правильные книги, слушайте Культбригаду. До новых встреч.
2: Культбригада. Слово, смысл, литература. Встречаем утро бодро и легко.
3: А это не вредно?
4: Ну, вот честно, для меня большая загадка. Но...
5: это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
6: Да, деда, что мы выяснили.
7: Прекрасное сочетание.
2: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
8: Сухни соли на нас, ничего не получится.
2: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
9: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
10: Какая вы хитрая.
2: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Радио России. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
11: Давненько мы с тобой не виделись, Кола.
3: А ведь есть что рассказать любопытненькое.
6: «Кола Брюньон» – радиоспектакль по одноименной повести Ромена Ролана.
7: И тогда я был молод, с горячей кровью и влюблен в 11 000 дев.
6: Он любит жизнь во всех ее проявлениях, не теряет достоинства перед лицом испытаний и верит, что радость сильнее отчаяния.
7: Люди предполагают, а посмотришь, все идет совсем не так. И это наилучший оборот.
6: «Кола Брюньон». Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
11: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
12: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
6: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад». Соединенные Штаты перебрасывают истребители пятого поколения F-35, а также истребители F-16 из Европы на Ближний Восток на фоне эскалации конфликта с Ираном. Оранжевый уровень опасности из-за жары объявили в Москве до начала следующей недели. Далее подробно. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад». Как отметил глава Генштаба, завершается освобождение Красного Лимана, вооруженные силы России наступают на всех направлениях.
2: Подразделение 25-й армии завершает освобождение города Красный Лиман, имеющего ключевое значение для дальнейших действий на данном направлении. Организованная оборона противника в городе сломлена, ведется уничтожение отдельных очагов сопротивления. Кроме того, соединение группировки успешно продвигается в национальном парке Святые Горы, а также уничтожает формирование противника Святогорские и Ищуровы. Войска южной группировки, освободив Константиновку, продвигаются в направлении Дружковки. Передовые подразделения вошли в Алексеево-Дружковку и ведут бои в городе. Соединение и воинские части 3-й армии, наступая в направлении Славянска и Краматорска, освободили Пискуновку и вышли на окраины Николаевки. Передовые подразделения армии находятся от восточных окраин Краматорска менее чем в 5 километрах. Наносится огневое поражение формированием ВСУ, удерживающим позиции в городской черте.
1: На Добропольском направлении соединения и воинские части группировки развивают наступление севернее Красноармейска и ведут бои в Доброполье и Анновке. Кроме того, под российский контроль перешел населенный пункт Ленина, бывший Мирное, завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого, заявил также Герасимов. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике, механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Михайловская, Уланова, Рыжевка, Магрица и Садки Сумской области. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Михайловская, Уланова, Рыжовка, Могрица и Садки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Мироновка, Казачья Лопань, Сосновка, Бугаевка и Веровка Харьковской области. ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб и 774 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Соединенные Штаты перебрасывают истребители пятого поколения F-35, а также истребители F-16 из Европы на Ближний Восток на фоне эскалации конфликта с Ираном, сообщает газета Wall Street Journal. По информации газеты, в регион также перебрасываются самолеты-заправщики. Напомню, Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование вооруженных сил США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует. Скелеты динозавров пользуются популярностью у богатейших людей мира. Об этом пишет агентство Bloomberg. Как отмечается, скелеты динозавров в последние годы стали для миллиардеров модным активом, вроде яиц Фаберже и спортивных клубов. Они сочетают гламур и первобытную привлекательность, указывает агентство, поясняя, что рынок традиционного искусства может показаться состоятельному человеку сложным и вычурным, но остаться равнодушным к тираннозавру ему будет сложно. Это удивительное создание и самый впечатляющий трофей, которым можно обладать, считает миллиардер Дэн О'Даут, который в 2009 году приобрел скелет тираннозавра по кличке Самсон за 600 тысяч долларов. Оранжевый уровень опасности из-за жары объявили в Москве до начала следующей недели. Как отметил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, солнечную сухую погоду обеспечил в столичном регионе антициклон.
4: Начало следующей недели тоже будет достаточно комфортным. 23-28 тепла в дневные часы. И только со вторника, ближе к середине следующей недели, погода начнет постепенно портиться. Пройдут кратковременные грозовые дожди. Но это всего лишь на несколько градусов собьет температурные показатели.
1: Облака и кратковременные дожди придут в Москву и Подмосковье во вторник. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее словам, облака и дожди будут ограничивать дневной прогрев воздуха. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP 250 в Бастаде. Он обыграл чилийца Алехандро Табила 6-4, 4-6, 6-4. За трофей россиянин поспорит с итальянцем Лучано Дардери. Финал пройдет в воскресенье не раньше 15:00 по московскому времени. Теннисистка Ирина Хромачева в паре с молдаванкой Анастасией Дитюк вышли в финал турнира в румынском городе Яссы. Они обыграли чешский дуэт Джессики Малечковой и Мириам Скотч 7-5, 6-4. Матч длился 1 час 45 минут. В решающей дуэли спортсменки сразятся с Алиной Чираевой из Армении и Жибек Куламбаевой из Казахстана. Пресс-служба футбольного Краснодара представила новичка Дмитрия Воробьева. Нападающий завершил переход из столичного «Локомотива». Договор подписан на 4 года. Форвард взял 10-й номер, который до этого принадлежал Эдуарду Спиртяну. В минувшем сезоне РПЛ 28-летний россиянин провел 26 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 4 голевые передачи. Футболист «Крыльев Советов» Дмитрий Иванесеня перешел в «Текстильщик». Арендное соглашение с полузащитником рассчитано до конца сезона 26-27. Коллектив из Иваново вернулся в первую лигу и уже в воскресенье сыграет дома с Уфой. Напомню, первую встречу первенства команда Дмитрия Пятибратова проиграла тульскому «Арсеналу» 1-2. Баскетбольный «Уралмаш» подпишет соглашение с Ильей Кривых. Как сообщает издание «Спортэкспресс», у игрока есть опция выкупа контракта у «Зенита» этим летом, и он намерен ей воспользоваться. Кривых перебрался в Санкт-Петербург из «Руны» летом 2024-го. В прошедшем сезоне 19-летний центровой провел 6 игр в единой лиге. У меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
0: Погода.
1: Сегодня воскресенье 19 июля. В Новосибирске плюс 27, плюс 29, переменная облачность, кратковременные дожди, гроза. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Днем в городе на Неве плюс 23, плюс 25. В Москве небольшая облачность, без осадков. Днем в столице плюс 27, плюс 29.

0: Джаз столетней выдержки.
1: В этом выпуске программы будут звучать исключительно произведения, появившиеся в 1926 году и со временем ставшие джазовыми стандартами. Вы услышите записи Бинга Кросби, Луи Армстронга, Бена Уэбстера, Майлза Дэвиса, Уинтона Марсалиса, Айка Квебека и Бенни Гудмана.
0: Просто о джазе с Михаилом Иконниковым. Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Салехарда. «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Климатолог, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Вайейкова Андрей Киселев о происхождении катаклизмов.
2: Все, что происходит, каждое событие, оно складывается как бы из двух составляющих. Одно – это антропогенное влияние человека, то есть в результате действий человека. А второе – имеется внутренняя изменчивость самой климатической системы. Ну, если мы вспомним, почитаем, легко установить, что, скажем, те же наводнения, засухи, сходы лавин и прочее случались из-за того, как человек начал активно влиять на климат. То есть внутри самой системы тоже происходят какие-то изменения, которые приводят вот к подобным явлениям.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
4: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
3: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
5: Друзья, я рад вас приветствовать. Это программа «Неофициально о главном за неделю». И с вами в студии, как всегда, Даниил Бессонов и будущий губернатор Прибалтийского края Кирилл Федоров.
6: Или того, что от него останется.
5: После ядерки.
6: После ядерки, да, после ядерки. Все, латыши уже доигрались. И, видимо, все. Латышский, как говорится, рыбацкий поселок придется все-таки ликвидировать. Ну, а что делать? Что делать? В конце концов, вот Ништадтский мирный договор 1721 года мог нарушить только верховный правитель России. Верховный правитель России, когда Владимир Ильич Ленин признавал независимость Прибалтики, был Колчак. Вот. До этого был царь. Вот, собственно, ни Колчак, ни Николай II, являясь верховными правителями России, не давали никаким прибалтийским эмиратам независимости. Независимость давал Ленин и потом Ельцин. Две очень специфических личности в истории нашей страны. Сталин, конечно, на какой-то промежуток времени, конечно, по воле трудящихся, трудового народа, угнетенного капиталистическими эксплуататорами, вернул их в 1940 году в состав России.
5: Но не капиталистическими, тогда, наверное, буржуйскими.
6: Ну, и буржуйскими тоже. И капиталистическими, и буржуйскими. Угнетали там практически все. Вот. Поэтому они просили, и Иосиф Виссарионович присоединил их снова к России и вернул, так сказать...
5: А, все, я понял. Ты легитимность... об этой локации.
6: Да, все, да, да. Вернул легитимность Ништадтскому мирному договору 1721 года, который гласил о том, что по результатам Северной войны, в результате действий нашей армии и в результате того, что мы еще и денег заплатили Швеции, Прибалтика уходит на веки вечные, а веки вечные, они как бы до сих пор длятся, если кто не знает. Вот, согласно документу, оригинал хранится до сих пор в Москве, можете даже, я думаю, на него взглянуть. Вот, и поэтому, конечно, это будет в случае чего испытание на территории, так сказать, России, исторических регионов России. Я так считаю, потому что наша история, она не, так сказать, не
5: так, подожди,
6: не останавливалась.
5: Может, давай сначала просто испытание на новой земле, где
6: никто не живет. А там мишки, их жалко.
5: А, в этом плане. Так, да. Все, давай, подожди, мы сейчас тут в эфире наговорим, понимаешь, развяжем Третью мировую.
6: Да, у меня у дедушки был анекдот. Он говорит, Латвия хорошая страна, полковник советской армии. Он говорит, Латвия хорошая страна, единственное, латышей национально озабоченных много. Вот. А так в целом красивая. Конечно, мы не хотим всего этого. Конечно, мы шутим, иронизируем. И на самом деле ядерная война, это, конечно, война без победителей, но зато без проигравших. Что тоже, как говорится, плюс. А мы, в случае чего, попадем в рай. А Латвия что может сделать? Только испорченные шпроты нам отправить.
5: Да, да, да. Согласен с тобой полностью. Вот. Поэтому, ну, что сказать, друзья. Все это, понятно, шутки, хотя которые обсуждаются уже, наверное, на каждой, в каждом доме, на каждой кухне и так далее. Вот. Ситуация тяжелая. Да, война тяжелая. Вот. Тем не менее, у нас мы заметили, что ПВО работает активней. Где-то противник все-таки какие-то средства, такие как беспилотники, даже вот некоторые там крылатые ракеты, вроде «Фламинго», или как их там правильно называют,
6: Фламинго.
5: Наши недруги, да, что-то долетает, какие-то единицы долетают, но основная масса ПВО, у нас все-таки лучшая система в мире противовоздушной обороны. Это реально так, это не бравада, не пропаганда и так далее.
6: А ты знаешь, почему, кстати, у нас лучшее ПВО? Почему так произошло? Ну, помимо гения наших инженеров.
5: Потому что в Советском Союзе очень крутые инженеры были.
6: Да, но в Советском Союзе еще осознавали один маленький факт, что, несмотря на то, что лучшая в нашей истории наша авиация, это авиация Советского Союза а-ля 70-х, 80-х годов, где были тысячи современных истребителей. Количество авиаполков такое, что мы можем просто позавидовать. Я тут разговаривал с некоторыми офицерами. Они мне рассказали количество вертолетных полков. Вот. И, в принципе, я прикинул, что если бы мы вот просто вертолетами в этом количестве полетели бы по украинским окопам, то, понеся там потери в четверть, треть, может быть, ударных вертолетов СССР и все остальное, в принципе, мы могли бы просто Украину вертолетами разнести все позиции операторов FPV и всего остального.
5: Это так чисто вот, математически. Чисто математически. Вопрос, сколько машин из этой численности реально в полной исправности, сколько,
6: слушай, было очень высокое
5: сколько
6: было
5: экипажей готовы.
6: Техника новая была в Советском Союзе, а экипажей было просто до невероятного, ну, много. То есть, действительно, авиаполки были бы и готовы. Мы можем посмотреть, например, когда улетали с Германии, улетали все своим ходом. Улетали со всех стран бывшего Советского Союза, когда произошла вот эта вот геополитическая катастрофа с его развалом, улетали своим ходом. Очень мало бортов оставались в нелетной годности. И, конечно, я возвращаюсь к чему? Почему ПВО-то у нас лучшее? И даже несмотря на наличие такого невероятного количества авиационной техники, мы понимали, что в прямом столкновении со странами НАТО завоевать господство в воздухе не удастся. Просто потому, что совокупное количество авиации стран НАТО, ну, превышало наше. Даже мы не говорим про качество, это все качество летчиков там, или качество техники, это все такие дискуссионные вопросы. Просто говорим о количестве, что завоевать господство в воздухе было невозможно, поэтому Советский Союз осознал очень простую вещь. У нас должна быть лучшая система ПВО. Поэтому, в принципе, на Западе мы даже вот попытаемся придумать, есть ли аналог Тунгуски, например. Есть ли аналог Тора. Есть ли аналог Панциря. Да, у них есть какие-то передвижные комплексы с ракетами. Но вот чтобы он и с пушками, и на гусеницах. Да, у них есть, например, Гепард пушечный. Но у него нет ракет. Да, у них есть там какие-то передвижные комплексы. Но даже если мы посмотрим на те же Патриоты, на предыдущие системы. Это история, когда на прицепе притащили, как говорится, этот Патриот. Ты видел, как эти установки выглядят? Они стационарные. Ну да, да, передвижные, да. Но как бы в целом стационарные. И посмотри на наш какой-нибудь С-300В на гусеницах, который по болоту может идти. То есть не С-300 на колесах, который у нас есть, а В именно, войсковой. Он на гусеничном таком вездеходе фигачит по полю. Буки, которые на гусеницах вместе с танками. Торы, которые могут по полю. Тунгуска, да, да, это предок панциря. Поэтому действительно в Советском Союзе задумались о том, что ПВО должна быть беспрецедентно крутой. И нам досталось вот это наследие, которое на данный момент спасает лучшая система ПВО, наверное, в мире, по совокупности, наверное, сбитого всего, это «Панцирь». Огромная хвала разработчикам «Панциря», но «Панцирь» вырос
7: панцирь
6: из чего?
7: Очень... На самом деле,
6: из «Тунгуски».
7: «Бук» очень крутая система, и «Панцирь». Ну, «Панцирь» очень крутейшая система. Вот просто... Ну, опять же, это то, что отметилось в этой нашей современной войне. Понятно, «Панцирь» на первом месте, на мой взгляд, «Бук» на втором. Я не беру такие системы, там, как С-400, С-500.
6: Это понятно.
7: Немножко
6: это.
7: Другой класс, как бы, да. Но в целом...
6: И ракета стоит, как 3-5-этажный дом, без шуток причем. Я не иронизирую и не, так сказать, не преувеличиваю. Но «Панцирь» почему? А «Бук», ты прав, против самолетов вражеской авиации показал себя невероятно хорошо. Но, конечно, в первую очередь угроза для России — это что? Ракеты «Хаймерса», «Атакамсы», вот эти, извините меня, вот эти мопеды, которые на нас летят, разного рода дроны. И вот, конечно, система «Панциря», она и так была очень хорошей. И насколько же она стала крутой сейчас. То есть «Панцирь» сбивает то, что он не должен сбивать. «Панцирь» по всем ТТХ не должен сбивать баллистические ракеты. «Панцирь» сбивает баллистические ракеты.
7: Слушай, при этом он сразу ведет, ну, там, множество целей и может работать сразу по многим целям. Ну, в общем, действительно, это крутейшая система. Сейчас Китай, кстати, пытается что-то подобное сделать. Вот недавно они там на выставке представили что-то такое компактное, но больше, наверное, против дронов. Они...
6: Там счетверенный ДШК.
7: Да,
6: я, знаешь,
7: да,
6: я
7: да,
6: осознал,
7: да.
6: что я знаю хоть одно слово по-китайски. А там бла-бла-бла-бла-бла, ДШК. О, ДШК. Там 4 пулемета ДШК, я понял, на чем-то. И несколько маленьких ракет таких.
7: Ну, я так понимаю, это больше против дронов они как бы сразу ориентировали.
6: Ну, да, надо понимать, что сейчас вообще тренд такой, и в Англии сейчас идут тендеры, и в Германии идут тендеры. А как придумать дешевое средство ПВО? Потому что все дорогие вот эти средства, они абсолютно нерентабельны для того, чтобы сбивать. Да и даже не то, что деньги. Деньги можно печатать. Физически ты не сделаешь столько ракет. Они могут хотеть все, что угодно, но физически количество дронов... Ну, вот там, ракеты «Патриот», например, сейчас выпускают в мире 600-650 ракет «Патриот» в год. Мечтают они к 30-му году выйти вместе с украинцами на 2000 ракет «Патриот» в год. А мы, например, организовали там недавно налет 1000 дронов за сутки. То есть два таких налета, если все сбивать «Патриотами», то есть на данный момент даже годовой выпуск «Патриота» не может один наш налет отбить. Годовой, вот весь мир производит ракеты «Патриот», и один наш налет только ракетами «Патриот» сбить невозможно. Поэтому, конечно, противник, и мы переходим на то, чтобы беспилотники сбивали беспилотники. Сейчас, кстати, вот Мантуров сегодня показывал, не знаю, видел, не видел, Мантуров гулял по выставке, Денис Мантуров, по выставке с нашими дронами ПВО. То есть разного рода вот эти вот зенитные и так далее. Вот мы, кстати, не поговорили на прошлой неделе. Mm-hmm. На прошлой неделе нас не было, но насчет того, как один американский сенатор потрогал дрон P-1 Sun, который звучит как...
7: Который не звучит, а выглядит надпись как будто P-Sun.
6: P-Sun, да.
7: P-Sun.
6: P-Sun, да, да, да. Вот... как говорится, и отправился, как говорится, к праотцам, с чем мы его и поздравили, к Маккейну.
7: Ходит, ну, этот, как его зовут, Линдси Грэм.
6: Линдси
7: Грэм, да.
6: Экстремист, террорист в России, но он уже
7: бывший.
6: Сыграл
7: бывший,
6: ящик.
7: Бывший. Вот. И интересный момент, ходят слухи, то, что этот дрон был обработан новичком.
6: Угу.
7: Хотя нет. От новичка еще никто не умирал.
6: Ладно,
7: друзья, извините, даже над гибелью врага нельзя как бы, да, шутить, но это даже, ну, его и врагом назвать сложно, это просто такой был комок русофобии, вот прям, поэтому...
6: Ну, справедливости ради,
7: извините.
6: Ну, я вообще считаю, что о мертвых либо либо хорошо, либо правду. Вот, в данном случае хорошо не получается, поэтому будем говорить...
7: Хорошо нечего.
6: Хорошо нечего, да. Человек, на самом деле, не только русофоб, он, в принципе, поддерживал любые империалистические, как бы сказали в Советском Союзе, империалистические войны, которые вели Соединенные Штаты Америки. Просто понятное дело, что мы, в первую очередь, слушали его высказывания по отношению к нам.
7: Да.
6: Но он точно так же радовался атаке на Венесуэлу. Точно так же он гордился просто невероятно нападением вероломным, без объявления войны на Иран. Также он поддерживал разного рода агрессии по Ираку. И в целом, будучи сенатором больше 20 лет, человек занимался тем, что радовался и помогал, и зарабатывал на убийстве соответственно, людей. Но он сенатор был из штата, где градообразующими предприятиями является ВПК, поэтому было, наверное, неудивительно, что все-таки он именно так и делал. Потому что деньги, бабло побеждает зло, к сожалению. Или в данном случае его генерируют, если мы говорим. Но хорошо, он сыграл в ящик, отправился к Маккейну. Вот, вместе там пусть что-нибудь обсуждают в аду.
7: Да, да. Слушай, ну, на этой неделе было много еще новостей, на прошлой тоже. У нас отлично отработали наши спецслужбы, предотвратили множество терактов, в том числе и некий аналог операции «Паутина», которую в прошлом году противник смог провести. Поэтому хочу сказать, ну, слова глубокой благодарности сотрудникам ФСБ. Да и в целом наши правоохранительные органы хорошо работают. И сказать только «работайте, братья». И отдельно хочу обратить внимание, друзья, на самом деле результативность наших спецслужб намного выше, чем об этом есть информация в средствах массовой информации. Понятно, не все оглашается, где-то продолжаются оперативные игры, которые нельзя разглашать, потому что, чтобы противника не предупредить. Где-то они хотят, чтобы там кто-то пугался лишний раз, вот и тому подобное. Это все как бы понятно. Вы просто должны знать, у нас крутейшие в мире спецслужбы. И да, отдельно хочу сказать, что на территории противника работа также ведется. Вот, просто мы пока об этом не знаем, но это временно, я думаю, придет время и все станет известно. Вот, то же самое хотел бы сказать насчет ударов по тылам. Да, вот сегодня с утра все ленты новостей забиты как бы пожаром на складах Wildberries. Вот, я хочу сказать следующее. В информационном плане мы все-таки уступаем противнику. И иногда, когда ты смотришь по открытым источникам информации какие-то материалы, связанные с ударами, может показаться, что у противника их больше, они эффективнее и тому подобное. Но на самом деле это далеко не так. На территории противника мы уже уничтожили практически вообще все производство, всю промышленность, практически весь военно-промышленный комплекс. Автозаправочных станций, наверное, уничтожено уже, может быть, под 400 объектов.
6: Ну, точно больше 300 уже были даже подтверждены.
7: Да, и НПЗ, и все остальное. То есть у нас сейчас каждый день выносится портовая инфраструктура морская. Сейчас логистика в Черном море. Вот сегодня утром был нанесен удар по танкеру с контейнерами, который связан с Украиной, возле острова Змеиный. Вот. Очень много работы ведется и в этом плане. Вот, просто прошу не забывать. Да, плохо, что что-то долетает по нам, по нашим тылам. Трагедия, то, что есть, к сожалению, погибшие и раненые на складах. Да, экономически это, ну, понятно.
6: Это урон?
7: Это урон, конечно, и особенно и малому, среднему бизнесу. Вот. Но это война, и просто хочу, чтобы люди понимали, что по противнику мы бьем намного сильнее. Потому что иногда смотришь, пользователи сети пишут там, а, все там, нас бьют, они выигрывают, еще там что-то, вот у нас там это, а мы никак не это. Ну вот, в общем, извините за такой каламбур, но на самом деле там вообще все жестче. Тем более мы противника обрабатываем баллистикой, крылатыми ракетами, беспилотниками, да, с 22-го года. Там просто, ну, единственное, что вопрос у меня также есть, это мосты через Днепр. Вот это для меня как бы загадка. Не знаю, может быть, это связано с инопланетным вмешательством. Хотя говорят, что инопланетянам тоже финансирование на изучение космоса урезали, поэтому сейчас нет кругов на полях, в Бермудском треугольнике не пропадают самолеты с кораблями и так далее. Ну это шутка, конечно.
6: Многие это, скажем так, объясняют тем, что на данный момент, видимо, при... главная проблема экономики? Главная проблема экономики – это ограниченность человеческих ресурсов при неограниченности человеческих потребностей. Ну и мотивируется это многими тем, что удары по другим объектам, они нанесут врагу больше. Я не согласен, я просто объясняю. Я считаю, что тоже мосты бы было бы хотя бы некоторые, даже с информационным...
7: Может, хотя бы чисто случайно.
6: Да, хотя бы с информационным бы-то и не экипажем этих Искандеров, не экипажем, а расчетом Искандеров не подсказывает. Там ведут в компьютере не те данные. В принципе, я ракеты подписываю.
7: Ребята, если случайно Искандер снесет какой-то пролет моста метро в Киеве, Киев просто, ну, будет транспортный коллапс. То же самое есть еще Южный мост, мост Патона. Вот, Искандер сможет попасть в такой объект.
6: В свое время
7: полотно будут восстанавливать месяцами.
6: В свое время за уничтожение двух истребителей я наградил целый расчет
7: так,
6: Искандера
7: пахнет,
6: часами.
7: Пахнет сбором на удар по мостам.
6: Ну вот я тоже думаю, может быть, если мы смогли в свое время два истребителя вынести, так сказать, украинских с помощью удара Искандера, может быть, и сейчас тоже подумаем, какими часами
7: так,
6: наградить.
7: Нужно взять все свои руки, друзья.
6: Вот у Путина часы делает императорская петродворцовая фабрика. Вот, он перешел на отечественный продукт, под Санкт-Петербургом делается. Вот, возможно, имя. Они, конечно, такие достаточно солидные и недешевые, но мост через Днепр тоже, знаете, не должен быть такой целью, которая легко достается. Вот, поэтому стоит
7: Тут уже надо, не знаю, может быть, договориться с производителями Искандеров.
6: Знаешь,
7: как раньше делали эти, даже, по-моему, на немецких заводах, меня поправь, если я ошибусь.
6: Да.
7: Делали клоны. То есть автомобили с теми же номерами кузова и так далее. То есть в базах под таким номером у тебя в базе там заводской один автомобиль, а с конвейера выезжает два.
6: Да.
7: Один идет по криминальным схемам, вот, один как бы в автосалон, там, ну, дилеру, да, официальному.
6: Что ты намекаешь? Параллельно?
7: Искандер. Да, можно под тем же номером, но специально для моста параллельно так случайно сделать, спрятать.
6: Какой-нибудь потом... корейский. КН-23.
7: Корейский Искандер, да, просто.
6: Просто промазал. Низкое качество.
7: Ладно,
6: еще.
7: Да, мы шутим, просто мы очень сильно надеемся, что все-таки...
6: Мост Патона. Не знаю, почему, я там никогда не был, но вот у Дани есть мечта.
7: Нет,
6: видимо, его бросила первая девушка на мосту Патона.
7: На самом деле нет, просто я понимаю то, что для противника это будет коллапс, транспортный коллапс в столице противника, это очень... как бы очень хорошая штука. Потому что у нас, поскольку тут объективно мы сражаемся со всей экономической, научно-технической, технологической мощью Запада. Просто Украина в ВСУ на острие. Украина — это как частная военная компания НАТО. Вот. Но вся экономическая и военная, и научная, технологическая мощь, она на их стороне. То есть мы не сможем их догнать, и уж тем более обогнать. У нас нет времени. У противника есть время. Поэтому нам нужно у противника отнять время. А значит, нужно нарушить их логистику, сделать так, чтобы даже какие-то инженеры из дома на работу ехали дольше. Это уже плюс в том числе.
6: Ты мне вот расскажи, как эксперт по Украине, какой у них есть аналог? То есть вот у московских девушек, у них самое важное, как говорится, на первом свидании, можешь ли ты оплатить корзину на ВБ? Вот. Ну ладно, это, конечно, иронизирую, но в каждой шутке есть доля шутки, а все остальное
7: правда. Так вот почему был удар по Wildberries.
6: Да, да, ради того, чтобы наконец-то любовь в России восторжествовала без, как говорится, эквивалента в рублях.
7: Ну, я слышал раньше, вот судя по тому, что в сети пишут, что это там пакетик из ЦУМ или что-то из... Да. Любое что-то из ЦУМ.
6: Не-не.
7: Центральный универмаг, да?
6: Ну, это другое, это совсем. Это те, уже... которые живут в ЦАО. Центральный административный округ. Это отдельная категория.
7: Это, я понял.
6: Вот, ну ладно, шутки шутками. А на Украине есть какой-то аналог, ну вот, маркетплейсов наших?
7: Должен Слушай, же я-то там с 2014 года не живу.
6: Не, ну, может, в курсе, я просто...
7: Вот. Я-то и не живу. У них, насколько мне известно, нет.
6: Угу.
7: Таких аналогов нет. Вот. Кстати, хорошо, что про Украину затронул. Многие сегодня в сети сравнивают удары по Wildberries и наши удары по Новой Почте.
6: Угу.
7: Друзья, я хочу сказать, причем там даже публикуют скриншоты, что на Wildberries продаются рации, продаются бронежилеты. Друзья, рации на Wildberries — это не военные рации, это гражданские рации, которые в том числе используют военные из-за того, что, ну, к сожалению, необходимость заставила, да? Вот. Броники — это тоже индивидуальные средства бронезащиты, это, ну, так себе. А Новая Почта у них официально встроена в структуру, в систему вооруженных сил Украины. Они выполняют логистические функции армии в том числе. То есть они вооружение переправляют через Новую Почту, комплектующие к оружию и тому подобное. Поэтому не нужно сравнивать. Вот не надо сравнивать. Вот. Насчет того, что, ну, кстати, вот в плане почты, по крайней мере, до 2014 года, то, что я помню, вот по Новой Почте, это действительно очень крутая, серьезная организация была. То есть там, ну, доставки на очень, на высочайшем уровне были. Вот. Поэтому вот только вот то, что могу сказать. Еще какие-то вопросы у тебя есть по Украине? Ты мне лучше скажи, тебе да. все-таки Кристина написала или нет?
6: Слушай,
7: уже две недели прошло, как крайний раз мы вопрос этот поднимали.
6: Ты будешь смеяться.
7: Кстати, наша радиослушательница, да.
6: Да, радиослушательница Кристина, ну, как пока нет.
7: С гражданством.
6: Написала Анастасия.
7: Из
6: Санкт-Петербурга.
7: Наша радиослушательница.
6: Ну, она же услышала, видимо, этот призыв. Да.
7: Анастасия.
6: Пока Анастасия, да.
7: Умничка. Так, держи, Анастасия. Так, и что,
6: ну,
7: и что она...
6: Я, конечно, вежливо все-таки отказался, вот, но с другой стороны,
7: ты
6: я пока открыт.
7: Ты сейчас разбиваешь сердца миллионам наших
6: Нет, ну я же говорю, я открыт, наоборот, к предложениям. Я говорю, что все, как говорится, все возможно.
7: Но просто, да, деле... все, просто Питер это очень далеко, и там плохая погода.
6: Слушай, ну, я так, могу да? так сказать. На самом деле, когда я встречаю людей на улице, в разного рода, так сказать, интонациях и с выбором не всегда цензурных слов, люди очень сильно удивляются отсутствием у меня гражданства Российской Федерации. Вот до сих пор. На прошлой неделе, кстати, выдали гражданство очень заслуженному человеку в России, человек, который нарисовал BMW X5 E70 и X6 E71.
7: И еще
6: Хавал Джилион, когда он начал работать на китайцев. Вот я считаю, что человек, конечно, для России сделал невероятно, особенно для вот ЦАО, там, где любят пакетики из ЦУМа, вот, и BMW X6. Вот эти женщины, у которых опухли губы из-за укусов пчел. Вот, я думаю, что вот это какая-то...
7: Ну, это может быть аллергическая реакция на орехи.
6: На пакеты из ЦУМа. На то, как пришлось зарабатывать пакеты из ЦУМа.
7: Они такие оранжевенькие, их так захотелось укусить.
6: Да, там краска какая-то неправильная.
7: Началась аллергическая реакция.
6: В общем, как бы пока... Пока, соответственно, у меня вопросиков много. Ну, вопросов у меня много. Например...
7: Вот если бы ты нарисовал дизайн для X6 BMW, да. Вот, или хотя бы

0: пытался воплотить в дизайн. Ну и правильно в комментариях люди пишут, да ты китайским автопромом вдохновлялся, что ты обманываешь.
1: Да, да, да, какие горы.
0: Вот
1: да.
0: Если бы ты, к примеру, свой талант применил и просто вот, ну, не знаю, из Нивы сделал бы вот X5 хотя бы.
1: Ну вот, возможно, и дали гражданство X5, России.
0: Да, России. Конечно, о чем России. Ты говоришь? Да.
1: Я постоянно вот в прямом эфире призывал, говорю, сделайте, пожалуйста, хотя бы 20-летнюю BMW. Вот X5 E70, который нарисовал этот гражданин, он вышел как раз в 2007. То есть есть надежда, что в 2027 мы все-таки сделаем 20-летнюю BMW, повторим успех, и, как говорится, наконец-то граждане Российской Федерации от гражданина России получат, ну, по крайней мере, такой же красивый автомобиль. Возможно, там по-прежнему будет шестнарь на 1.6, вот, и на механике эта машина будет, но не все, как говорится, сразу, зато красивая будет, ну, как 20-летняя BMW, вот. И надежность у нее тоже будет, как у 20-летней BMW, ну, имеется 20-летней BMW в 2027, вот, поэтому поживем, увидим, доживем, узнаем. Я, конечно, рад, на самом деле, когда гражданство Российской Федерации дают людям образованным. Тут я сейчас уже отошел от сарказма. И действительно считаю, что как можно больше талантливых людей, если они хотят жить в России и работать, почему бы и нет? Особенно, если это люди из нашей, так сказать, цивилизационной истории. Да.
0: Перебью, поскольку мы затронули отечественный автопром.
1: Давай.
0: Тебе известно такой автомобиль, как ГАЗ-16?
1: Слава богу, нет. Но
0: это экспериментальный советский автомобиль. Угу. Волга такая, так сказать. Вот так вот она выглядела.
1: Актуально.
0: Воздушная подушка.
1: Еще бы на электробатареях от этих вот.
0: Ну, то есть на самом деле в советские времена как бы инженерный гений не знал ограничений.
1: Я считаю, что последняя красивая машина, выпущенная нами, вообще, в принципе...
0: Это Запорожец.
1: Нет, это вами. Вот.
0: Хорошо, я тебя отомщу.
1: Это, ладно, сейчас должна была быть шутка на Рафик. Вот.
0: Сейчас может быть шутка самый крутой дизайн в консервных банках рижские шпроты.
1: Ну, Рафик, рижская автобусная фабрика. Волга 21-я. Именно 21-я, она шикарная, она красивая, она 24-я уже так себе, а вот Волга 21-я, она, ну, до сих пор вызывает, особенно если она какого-нибудь красивого цвета, не таксишного, какого-то этого, знаете, там были таксишные такие советские, советско-серо-желтый какой-то такой, непонятно, грязный, а вот черная 21-я Волга, да, это ж просто люкс, да, это ж просто вообще красота.
0: Слушай, ну еще вот там, не знаю, бирюзового цвета прикольно смотрится.
1: Согласен.
0: Вот смотрю.
1: Ну,
0: еще есть такие комбинации, вот она вроде как бежевая, когда бежево-коричневая.
1: Бордовая, бежево-бордовая. Да, это красивая. Вот, короче, 21-я Волга, я считаю, это последний красивый автомобиль, который действительно красивый, не симпатичный. В принципе, я считаю, что Веста выглядит не сильно хуже Солярисов и прочих, но...
0: Да, выглядят хорошо, вопросов
1: но
0: нет.
1: Но эти все машины одинаково некрасивые, они утилитарные, они выполняют свою функцию в тепле, иногда с кондиционером, довести тебя из точки А в точку Б. Вот. А Волга 21-я реально красивая.
0: С подогревом боковых окон.
1: Ну, да, в том числе. Иногда, кстати, лобового стекла. Я, кстати, офигеваю. Вот в некоторых люксовых автомобилях западных брендов нет подогрева лобового стекла. А в Весте есть. И на самом деле это очень прикольно.
0: Сейчас можно троллить Запад. Они говорят, можем, а зачем?
1: Можем, а зачем?
0: У них просто всегда тепло.
1: Я жду Волгу X6. Вот, поэтому... Что-то должно произойти. Украдите дизайн. Ну, теперь у нас даже есть человек, кто этот дизайн придумал. Просто возьмите и украдите. Не лицензионно выпускайте, а завод Германия проспонсировала удар по, я не знаю, чему-то там. Все, мы украли.
0: Этот полностью. Человек, который дизайн для BMW придумывал, который недавно гражданство получил, мы его рассматриваем как главного агронома. То есть он правильно сеял там пшеницу, все эти дела. Зачем нам дизайн?
1: Ну да.
0: Друзья, я сейчас пошутил на самом деле.
1: Или он может смотреть, подать в суд на
0: BMW. У нас просто такая фишка, как бы, да, часто обращаешь внимание, что иногда рокировка кадров вот как бы не всегда бывает по назначению. Поэтому здесь чисто так предположение.
1: Мне вот интересно, кстати, накинуть на вентилятор. Я у себя уже накинул на вентилятор. Вот накину на вентилятор и тут.

0: Я знаю, что многие следят за футбольными матчами. И вот мне очень понравилось...
1: Финал когда?
0: А?
1: Финал когда?
0: Я вообще не слежу. Ногомяч не входит в, так сказать, в сферу моих интересов. Вот. И мне,
1: что?
0: Мне очень понравилось, когда жители России в майках спортивных клубов, в том числе с флагами этих стран, болели на матче Испания-Франция. Вот Испания за 25-й год отправила вооружение на убийство наших людей на 3 миллиарда евро. Франция, наверное, я сейчас, честно говоря, по Испании цифры знаю, по Франции не знаю, но Франция, я думаю, что миллиардов на 10 евро. Значит, в матче между Испанией и Францией участвовали люди, игроки, зарплаты которых начинаются от 10 миллионов евро в год. А некоторые, как мне сказали люди, кто увлекаются футболом, я просто еще раз говорю, я не специалист по футболу, что зарплаты некоторых игроков превышают 100 миллионов евро в год. Вот. Соответственно, с них в Европе, они же получают эти деньги легально. Легально, не воруют ни в карман, ни биткоинами. Вот. Они получают их легально. Соответственно, они платят минимум 40% налогов. Некоторые больше. И учитывая примерно количество бюджета и все остальное, то есть топовые игроки сборной Франции или Испании отправили на помощь Украине и убийство русских людей от 1 миллиона евро. Это такие топовые донатеры на убийство наших людей. И вот когда наши люди активно переживали, болели, кричали, то есть мы не просто пользовались какими-то продуктами, а прям...
1: Так,
0: то есть, я понимаю, когда мы покупаем...
1: Давай завязываю. Завтра финал чемпионата мира.
0: Кто с кем?
1: Смотри, я Аргентина, Испания.
0: Я за Аргентину. Они вроде не спонсируют убийство русских людей в любом случае.
1: Что хочу сказать. Я сам... был болельщиком до 14 года, потом война, и как бы не до этого было. Сейчас просто вот читаю в новостях. Тоже нет времени смотреть. Для многих это важно. Не надо вот перегибать прям, понимаешь, что там налоги и так далее.
0: Ну вот бегают люди, которые задонатили Украине миллионы.
1: Кто-то хочет, болеть, пусть болеют. Давай, у нас и так проблем намного больше, чем то, о чем ты сейчас говоришь. Уже дай людям нормально поболеть. Пусть болеют за кого хотят.
0: Я не то, что я просто задаю вопрос, я же не запрещаю и не имею такого права.
1: Мы так дойдем, что ты предложишь прекратить смотреть американские фильмы, пользоваться Windows, пользоваться Android.
0: Рассказываю. У меня на это есть ответ. У меня есть ответ на это очень вообще простой. По поводу пользования чем-то. Когда мы покупаем Starlink и с помощью Starlink на BM-35, например, выносил ли истребитель противника, Илон Маск там, или Америка получают какое-то количество денег, но ущерб, который мы нанесли с помощью этого, превышает.
1: К сожалению, мы уже не можем пользоваться страной.
0: К сожалению, не можем. Когда мы продаем тот же там условно нефть или газ, многим это не нравится, но мы на эти деньги можем потом выплатить зарплаты нашим военнослужащим, купить технику, которая, например, не может
1: построить ракеты и беспилотники.
0: Ракеты и беспилотники и так далее. Когда мы условно пользуемся, опять-таки, если я по крайней мере говорю, там, условно, могу всегда говорить за себя. Я знаю, что с помощью моего телефона я нанес такой ущерб западному миру, помогая нашим ребятам, что окупил любую его стоимость, которая только могла быть. Вот, когда наши, так сказать, покупают чипы какие-нибудь самсунговские или что-то еще и встраивают их потом в некоторые наши ракеты, противник находил, это открытая информация, что там есть определенные чипы, которые мы в Тайване закупаем или еще где-то, и выносим с помощью них что-то. Это нормально. Когда мы даже покупаем еду, мы себя, по крайней мере, насыщаем. А когда вот мы болеем, то есть мы эмоционально переживаем за людей, которые бегают под флагами государств и спонсируют убийство наших людей. Когда ты пользуешься андроидом там, своим, ты же не, эмоционально не переживаешь за Соединенные Штаты Америки или Южную Корею. У тебя нет такого, боже, давай, ну пожалуйста, ура! Ты же не кричишь ура, когда пользуешься телефоном. У тебя эмоции, у тебя не знаю, пульс там не учащается. Может, ты, конечно, смотришь там какие-то видео запрещенные, у тебя пульс там и учащается, но в целом нормальный человек, когда пользуется какими-то устройствами, у него эмоциональной связи нет. Я просто не понимаю, как можно эмоционально переживать за людей, которые помогают убивать твоих сограждан.
1: Ну, всё. Если ты не понимаешь, а кто-то большое количество людей, они болеют, тут дело, ты понимаешь, дело в футболе, дело в спорте, это как искусство. Понимаешь, вот и все. Люди
0: пытаются... Звонок Трампа по поводу, вот люди... я знаю, звонок Трампа, когда он отменил красную карточку.
1: Да.
0: Или когда мы и Соединенные Штаты Америки в 80-е бойкотировали Олимпиады. Спорт не вне политики. Забудьте эту чушь и бред. Или где наши спортсмены на Олимпийских играх? Где наши спортсмены на Олимпийских играх? Почему их там нет? Все, закройте вообще эту чушь. То, что в каких-то идеалистических мечтах спорт вне политики, ну, хорошо, тогда там,
1: да,
0: я не знаю.
1: Он может быть 300 раз в политике. Он может... То же самое, опять же, ты смотришь фильмы с актерами. Какие-то актеры адекватно относятся к России, какие-то являются русофобами. Но талант игры, к примеру, да, понятно. У меня, например, меня триггерит, как бы, если я знаю, что там этот Фримен... темнокожий актер, популярный очень, да, это вот,
0: я понял, да,
1: Шоушенка,
0: да,
1: как бы, да.
0: Шоушенка, да, да.
1: Если он жесткий русофоб,
0: да.
1: И некоторые другие, по-моему, даже Де Ниро,
0: да.
1: Ну вот, и меня, ну, меня это, я уже реально другими глазами смотрю на этих актеров, меня немножечко это, ну, напрягает, как бы, ну вот. А большинство людей, они смотрят, просто наслаждаются актерским мастерством, как искусством. Понимаешь, то же самое футбол. Если для кого-то это важный вид спорта, вот, ну, например, вот я любил смотреть бокс когда-то. При этом неважно, там были наши, не было. Ну, вот если там даже там два американских боксера дерутся, ты там за кого-то одного болеешь или просто наслаждаешься боксом. Но американцы наши враги, исконные после 45-го года, условно говоря, да? Вот, и ты все равно наслаждаешься как искусством, как вот, ну, спортом. И
0: хорошо.
1: Запретить людям вот еще...
0: Не, тут, я тут, ни в коем случае...
1: Братан, тут,
0: я,
1: ну,
0: я против запретов.
1: Ты осуждаешь, ты...
0: Я против запретов. Вот.
1: Ставишь свой моральный запрет Кирилла Федорова.
0: Нет, ну я... Просто
1: на самом деле
0: обсуждение.
1: Здесь ничего плохого нет. Люди могут таким образом хотя бы там расслабиться, получить какие-то эмоции.
0: Хорошо, пример. Пример.
1: Давай.
0: Лето 1942 года.
1: Лето и арбалеты.
0: Лето и арбалеты. Правда, вот мы сидим в условно-блокадном Ленинграде или сидим в Сталинграде. Вот к одному рвутся немецкие танки, мы все это знаем. Другой окружают войска противника. И, значит, по советскому радио сидят поклонники футбола. А футбол тогда очень любили и играли. И он был тогда, наверное, отечественный футбол. Ну, по крайней мере, насколько я читал, на достаточно таком подъеме.
1: Да.
0: Вот, сидят и слушают матч, тогда телевизора не было, ну, радио, слушают матч Португалии-Испании. Голубая дивизия Испании из испанских добровольцев участвует в блокаде Ленинграда, а Португалия поставляет большую часть вольфрама для немецких подкалиберных снарядов.
1: И что?
0: Ты можешь себе такое представить?
1: Да, почему нет, да.
0: Ну, такого не
1: было. Если, ну, не было так распространено такое вот дистанционное болельщество, потому что не было таких технологий коммуникации, как сейчас. Но, тем не менее, футбол,
0: думаю,
1: да, все любили, и вот даже тот же Сталинград, когда битва за Сталинград завершилась, мы противника отбросили, город еще, в принципе, там даже некоторые здания дымели, как бы, да, но провели футбольный матч. Там какой-то стадион более-менее целый, расчистили. Там, по-моему, московский «Спартак» играл и местная команда какая-то. Ну, вот, я не помню название,
0: я за
1: друзья.
0: Спорт. Вот. Да, я абсолютно
1: здесь,
0: за спорт.
1: Смотри,
0: просто,
1: вот,
0: ну,
1: ты сейчас просто понимаешь, ты вот у тебя сейчас позиция, как вот на Украине вот это качалось все, как бы, понимаешь, там русский язык, русские песни, вот это вот все. Не надо в маразм впадать, я тебя прошу просто.
0: Ну, слушай, я не против языка и не против спорта, не против украинского языка и там, я не знаю.
1: Так вот, да, тут поддерживают, Кирилл на 100% прав, полностью поддерживаю, также когда в Турцию везут деньги. Друзья, когда ты болеешь за футбольную команду, сидя дома по телевизору или в интернете, и когда ты сам едешь на территорию противника и везешь свои кровные и там оставляешь. Но это не одно и то же.
0: Я вас умоляю. Сборная это национальная.
1: То же самое.
0: Флаг у тебя
1: слушай,
0: там висит.
1: Слушай, ты когда слушаешь американские песни, ты понимаешь, что вот эти деньги все музыкантов, они идут в бюджет, на них строятся патриоты.
0: Я слушаю русский рок.
1: Патриоты, точнее.
0: Да, я вчера был на концерте Кости Кинчева, который активно поддерживает.
1: Ты лучший.
0: И орал «Небо славян», который активно поддерживает.
1: Ты лучший, вопросов нет, но я все-таки некоторых американских исполнителей слушаю, в том числе и Элвис Пресли, и Битлз, и группа Queen, и тому подобное. Сиси Кэтч. Я люблю 80-е просто.
0: Мне очень нравится название.
1: Без кэтч, если да.
0: Да и кэтч. Кэтч это ловить. И первое слово хорошее. И второе слово тоже неплохое. Мы за традиционные ценности. Вот. Поэтому, как говорится... Ну, не знаю. В общем, еще раз говорю, это дискуссия. Я не говорю, что я на 100% прав. И вот видите, мы даже в студии зданий представляем разные точки зрения, не имеем права вам навязывать. И я действительно против запретов. Вот эти все запреты, которые действительно как есть на Украине и так далее.
1: Сейчас наши депутаты туда послушают и запретят футбол.
0: Не надо ничего запрещать. Я за то, чтобы люди всегда развивали в себе какие-то когнитивные способности, эмпатию, моральные какие-то принципы сами. Не то, чтобы это навязывалось государством и было обязательно, а то, чтобы люди сами делали осознанный выбор в пользу каких-то ценностей в нужный момент. Это как я уже говорю, путешествовать в Европу надо, как человек, который видел очень много стран, который посетил их, и действительно это колыбель нашей цивилизации, но, наверное, это надо делать не тогда, когда часть ваших денег будет потом кэшбэком направлена на убийство ваших
1: сограждан. Насчет денег тут вопросов нет вообще, как бы, да, то есть помогать противнику не стоит, поэтому тут весь туризм и все остальное, тут я абсолютно с тобой согласен.
0: Но это никоим образом не означает, что когда все закончится, не стоит туда съездить. Конечно, жить надо в России, но если у вас есть возможность посетить как можно большее количество стран, и Востока, и Запада, Юга, кого угодно, почему бы нет, делайте это. Вот я говорю, позиция Артемия Лебедева, она самая крутая. Все страны мира видел, включая которые запрещены. 10 паспортов у него там, по-моему. Вот. Но сделал 11 граждан Российской Федерации и живет, работает на благо Родины. Несмотря так, на странный цвет его волос.
1: Началась нативная реклама ВКонтакте.
0: Слушай, ну, кстати, опять-таки, при всех вопросах, которые у меня есть, и я их действительно задавал в том числе в студии на Радио России, я считаю, что когда нас неконкурентно давят и выдавливают из разного рода платформ, ничего хорошего в этом нет, и как бы я за свободную конкуренцию, и вот эти блокировки как импортных аналогов, так и наших отечественных в обратную сторону, мне кажется, так себе. В свое время ВК Павла Дурова просто наглухо разбил Facebook в свободной конкуренции, просто потому что ВК был крут, вот, и... Это было
1: можно
0: офигенно.
1: Сказать, Telegram, WhatsApp, в принципе.
0: Тоже уже... размочил в абсолютно свободной конкуренции.
1: Потому что Telegram намного да. круче, да.
0: Абсолютно. Ну, и не требовалось никаких блокировок.
1: И это продукт русских мозгов.
0: Да, поэтому... да, да.
1: Так, друзья, время первого часа подходит к концу. Не забывайте, встретимся ровно через 15 минут. У нас будет второй час. Обсудим много интересных новостей. Оставайтесь с нами.
0: Не переключайтесь.
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым. Радио России. Блюз в России. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент».
3: Там, как бы на Западе, берешь один аккорд, и все твои. А тут надо пробивать такую, не стену, конечно, но заграждение какое-то.
2: Гость, музыкант, блюзмен Гия Дзагнидзе. «Кавказский акцент». Понедельник в 15.10 по Москве и в 19.10 по времени Абакана. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
4: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
2: «Куда пойти в Москве» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России завершают освобождение Красного Лимана. Москва и Пхеньян интенсивно работают над укреплением сотрудничества и активно проводят контакты на различных уровнях. Охват граждан диспансерным наблюдением в России будет повышаться, в частности, благодаря использованию дистанционного мониторинга состояния здоровья. Далее подробно. Вооруженные силы России завершают освобождение Красного Лимана. Организованная оборона ВСУ в городе сломлена, уничтожаются отдельные очаги, заявил начальник Генштаба России Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач группировкой войск «Запад».
2: Российские вооруженные силы продолжают освобождение территории Донбасса и Новороссии. Наступление войск объединенной группировки ведется на всех направлениях. Сегодня основное внимание уделим выполнению боевых задач соединениями и воинскими частями по освобождению Донецкой Народной Республики. Группировка войск «Запад» наступает на широком фронте в своей полосе ответственности. На Купянском направлении, отразив безуспешные попытки противника прорваться в западную часть Купянска и выбить нас на восточный берег реки Оскол, штурмовые подразделения группировки продвигаются на запад в общем направлении на Шевченково. В районе южнее Боровой продолжается ликвидация формирований вооруженных сил Украины на восточном берегу реки Оскол. Ведутся уличные бои под Лимани. Главная задача, решаемая группировкой войск «Запад», освобождение совместно с группировками «Южная» и «Центр» территории Донецкой Народной Республики.
1: На Добропольском направлении соединения и воинские части группировки развивают наступление севернее Красноармейска и ведут бои в Доброполье и Анновке. Кроме того, под российский контроль перешел населенный пункт Ленина. Также завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого, отметил начальник Генштаба. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад ВСУ, трех бригад морской пехоты и четырех бригад Нацгвардии. Подробнее о результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
3: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад, трех бригад морской пехоты и четырех бригад Национальной гвардии. В районах Новогригоровки, Новофедоровки, Ивановки, Райского, Красного Кута, Шевченко, Грузского, Сергеевки, Золотого Колодезя и Доброполя. Потери украинских вооруженных формирований составили до 370 военнослужащих. Две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и артиллерийское орудие.
1: Мировое сообщество должно наконец открыть глаза на действия украинского режима. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, комментируя атаки ВСУ в Тамбовской и Московской областях.
4: Ни события в Подмосковье и Тамбовской области, ни что иное, как террор и военные преступления киевского режима против, как всегда, мирных жителей. Мы на связи с региональными уполномоченными. Всем раненым, эвакуированным и семьям погибших оказывается необходимая медицинская, психологическая и социальная помощь. Мы документируем все подобные факты, направили обращение Верховному комиссару ООН по правам человека и специальному представителю генерального секретаря ООН Ванессе Фризье.
1: 10 пострадавших при атаке на логистический центр в Тамбовской области будут эвакуированы на лечение в федеральные медцентры Минздрава и больницы Москвы, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
5: 10 пострадавших при атаке укронацистов на логистический центр в Тамбовской области будут эвакуированы на лечение в федеральные медицинские центры Минздрава России и больницы города Москвы. Эвакуация будет проведена специалистами службы медицины катастроф с использованием специализированного автотранспорта и санитарной авиации. Ранее по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в регион были направлены бригады специалистов Федерального центра медицинских катастроф и ЦЕМП города Москвы. Решение об эвакуации принято по результатам телемедицинских и очных консультаций со специалистами федеральных медицинских центров.
1: Взрывы прогремели в городе Бендер-Аббас и на острове Кешм на юге Ирана, передают агентство Рейтер со ссылкой на иранское агентство ИРНА. Ранее Центральное командование вооруженных сил США заявило о начале очередной серии американских ударов по Ирану. Москва и Пхеньян интенсивно работают над укреплением сотрудничества и активно проводят контакты на различных уровнях. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД России Андрей Руденко. Высокопоставленный дипломат отметил, что подписанный в Пхеньяне в июне 2024 года договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР вывел традиционно дружественные российско-корейские отношения на качественно новый союзнический уровень. В соответствии с духом и буквой нового основополагающего договора, в тесной координации с корейскими ведомствами ведется интенсивная работа по дальнейшему совершенствованию двустороннего взаимодействия, в том числе в практических областях по линии межправкомиссии. В текущем году продолжается активное осуществление контактов с КНДР на различных уровнях, подчеркнул он. Охват граждан диспансерным наблюдением в России будет повышаться, в частности, благодаря использованию дистанционного мониторинга состояния здоровья. Это следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС. Реализовывать задачу будут Минздрав, Минцифры, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, а также Ростех. По итогам проделанной работы ответственные ведомства представят доклад правительству. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
0: Спорт.
6: В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный «Акрон» обыграл «Крылья Советов» в последнем товарищеском матче межсезонья 2-1. Встреча прошла в закрытом режиме в Москве на стадионе Рублева. Тольяттинцы забили оба мяча в первом тайме. Их авторы неизвестны. Самарцы ответили взятием ворот в концовке усилиями Ивана Олейникова. Три футболиста московского «Динамо» сменили игровые номера. Голкипер Курбан Расулов в новом сезоне будет выступать с единицей на спине. Защитник Рубенс взял 8-й номер, а форвард Эль-Мехди Моухуб 49-й. Бело-голубые в первом туре чемпионата России 25 июля встретятся с «Крыльями Советов». Хоккеист «Спартака» Игнат Коротких заключил новый договор с клубом, сообщает пресс-служба красно-белых. Двустороннее соглашение рассчитано на 2 сезона. В минувшем розыгрыше нападающий перешел в «Спартак» в результате обмена с «Амуром». 24-летний игрок провел 4 матча в КХЛ и отдал 1 результативную передачу. Теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP 250 в Бастаде. Он обыграл чилийца Алехандро Табила 6-4, 4-6, 6-4. За трофей россиянин поспорит с итальянцем Лучано Дардери. Финал пройдет в воскресенье не раньше 15:00 по московскому времени. Теннисистка Ирина Хромачева в паре с молдаванкой Анастасией Дитюк вышли в финал турнира в румынском городе Яссы. Они обыграли чешский дуэт Джессики Малечковой и Мириам Скотч 7-5, 6-4. Матч длился 1 час 45 минут. В решающей дуэли спортсменки сразятся с Алиной Чираевой из Армении и Жибек Куламбаевой из Казахстана. У меня на этом все. С новостями спорта вас ознакомил Даниил Моногаров.
0: Погода.
1: Сегодня воскресенье 19 июля, в Хабаровске плюс 29, плюс 31, переменная облачность, без осадков. В Тюмени плюс 21, плюс 23, облачно, временами дожди. В Архангельске плюс 27, плюс 29, переменная облачность, без осадков. В Оренбурге плюс 21, плюс 23, облачно, с прояснениями, кратковременные дожди. В Туле плюс 26, плюс 28, небольшая облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями, кратковременные дожди. Днем в городе на Неве плюс 23, плюс 25. В Москве небольшая облачность, без осадков. Днем в столице плюс 27, плюс 29.

0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
1: Добрый вечер, друзья. Рад вас приветствовать в нашем эфире. Это второй час программы «Неофициально о главном за неделю». И с вами в студии, как всегда, Даниил Бессонов и Кирилл Федоров. Самый популярный нелегал России и, кстати, очень перспективный холостяк. Это для женской части нашей аудитории информация.
2: Давай о позитиве чуть-чуть. Хочется позитива.
1: Так, по-моему, у нас первый час был о позитиве все время.
2: Ну, а сейчас продолжим тогда позитив.
1: Давай, давай.
2: Кстати, я вот был в Санкт-Петербурге тут недавно. Вот, в Москве могу сказать, что в крупных городах потихонечку отступает топливный кризис. Не могу сказать, что он отступил, не могу сказать, что это по всей России, ни в коем случае не подумайте так, но в крупных городах потихонечку бензин и солярка появляются, причем появляются даже на заправках не таких, не огромных, мощных и так далее, а появляются уже на достаточно таких небольших районных заправках и так далее. Понятное дело, там не все, не сотый, не всегда это все идеально, там, наверное, могут быть какие-то вопросы с качеством бензина, это к химикам и всем остальным, но потихонечку в крупных городах, я тоже слышал и спрашивал, налаживается, проблемы сохраняются на трассах, я знаю, достаточно серьезные, в регионах некоторых тоже достаточно серьезные проблемы, то есть я ни в коем случае не хочу сказать, что проблема решена, ее нет и так, но какие-то первые последствия принятия вот этих антикризисных решений, они уже начинают появляться, и это хорошо, есть, конечно, некоторая надежда, что если мы продолжим все эти меры, плюс все-таки придумаем, как защитить НПЗ не только зенитками, МОГами, но и физически обеспечиваем им защиту. Вон Украина закатывает в бетон, я думаю, ты мне не дашь соврать, свои подстанции прям вот активно, делает саркофаги чуть ли не как над Чернобылем. Вот практически над всеми этими подстанциями, которые там 375 киловатт или как они там были. Вот. Понятно, что НПЗ большие объекты, понятно, много чего понятно, но это и стратегически важная история. Я рассказывал про 42-й год. Гитлер не просто так рвался к бакинской нефти, не просто так он шел на Грозный вместе со своими генералами и маршалами, потому что нефть — это кровь войны, и в 20-м и 21-м веке пока ничего не изменилось. Вот. Но, опять-таки, некоторый осторожный оптимизм наблюдается. Хочется, чтобы это распространилось помимо крупных городов еще и на регионы, на федеральные трассы, где люди говорят, есть проблемы. Вот. Но такой осторожный все-таки оптимизм я испытываю, что все-таки мы сможем преодолеть. Опять-таки, хочется верить, я не знаю никаких инсайдов, но вот есть у меня такое вот видение. Ну и плюс владельцы дизельных автомобилей кайфанули в моменты, так сказать, самых тяжелых. Они узнали, что, во-первых, дизельные моторы, они и кушают меньше, и дистоплива в России все-таки было несколько больше, и поэтому кризиса дизельного топлива, слава богу, сильно не произошло. А дизельное топливо — это не только перемещение наших прекрасных пятых точек из точки А в Б, это еще и очень важные для государства посевные работы, уборки урожая и то, что обеспечивает продовольственную безопасность страны.
1: Да, согласен. Но это все глобально мелочи. Есть более интересные новости. Например, давай, что НАСА продолжает публикацию кадров с неопознанными летающими объектами на нашей планете.
2: Угу.
1: Вот. И некоторые, скажем так, люди надеются на то, что все-таки прилетят инопланетяне и решат наши проблемы.
2: Угу.
1: А кто-то говорит, что у инопланетян тоже проблемы с финансированием на изучение космоса. и поэтому не прилетят.
2: Не знаю, у нас нет проблем с изучением космоса. На этой неделе стартовала очередная наша ракета в космос, доставила туда спутники. Вот, кстати, попутно на ней была размещена разного рода реклама нативная.
1: Это было очень странно.
2: Слушай, странно, я там поузнавал, деньги пошли в Роскосмос, и понятное дело, что Роскосмос специфическая организация, к ее управленцам постоянно появляются разного рода вопросики, ну вот в том числе у нашей прокуратуры и всего остального. Но, тем не менее, все равно эти деньги пойдут на усвоение космоса. Честно, распишите ее вообще хоть всем, не запрещенно на территории России, но запускайте эти ракеты в 3 раза чаще и сделайте уже наконец-то нашу спутниковую группировку великой и прекрасной, чтобы она могла импортозаместить Starlink, по крайней мере, для наших бойцов, а потом и желательно для наших авиапассажиров и пассажиров российских железных дорог. Вот. Поэтому вопрос в том, что там написано, меня не касается. Я узнал, знаешь, что сколько стоит VIP-тур на пуск этой ракеты?
1: Сколько?
2: 500, если ты летишь, 1000 рублей, если ты летишь обычным пассажирским самолетом, и 600 тысяч рублей, если ты летишь бизнес-джетом.
1: Так, подожди, пассажирским самолетом летишь куда, в космос?
2: На космодром.
1: А, на... Я думал, в космос.
2: Да никакой космос. В космос, кстати, ну, не в космос. Если мне не изменяет, невесомость прочувствовать на специально оборудованном Ил-76 стоит, по-моему, чуть больше 1 000 000 рублей. Это 8-10 заходов, где-то по 1.5 минуты невесомости. Знаешь, да, эти самолеты, не знаешь? Короче, собирается Ил-76, потом пикирует, и в момент всего этого на борту образуется невесомость, абсолютно такая же, как на, например, Международной космической станции, и так тренируют космонавтов. Это, ну, это не изначально не аттракцион, это...
1: Я тебе скажу, что да, кстати, вот по этому поводу новость еще, что Роскосмос и НАСА договорились о продлении работы Международной космической станции до 2030 года. Вот, то есть космос наш, как бы, да, ну... совместно, по ходу, с американцами насчет разных аттракционов, я хотел бы сказать. Вот был...
2: Давеча на аттракционах.
1: Давеча на аттракционах, да. Вот 7 июля у моей супруги день рождения было, и в честь этого все-таки...
2: В лунопарке?
1: Впервые мы побывали в Москве на острове мечты.
2: Кстати, хотел, расскажи.
1: Очень крутое место, на самом деле, реально очень крутое место. Огромная территория. Много разных там прикольных таких сооружений, кафешек. Ну, там реально все очень классно. И очень много разных аттракционов. И я понял, что все-таки возраст имеет значение. Вот,
2: Age matters.
1: Да. Первый аттракцион, там какая-то такая центрифуга, тебя там крутило, там и так, и сяк, как бы все, я вышел, я понял, что...
2: Центрифуга так, что-то, у тебя продолжается?
1: Что-то не то, как бы, да, в общем. И там один, наверное, самый жесткий аттракцион, это в тоннеле Черепашек-ниндзя. Там на большой скорости, по-моему, 85 километров, тебя вот, эти, вот на этих вагончиках, ну, как американские горки, принцип такой, как бы, да, ну, ты там через туннель мчишься на большой скорости, там, и как угодно, и вверх ногами, и как угодно, и это все занимает короткое время, то есть непродолжительные там аттракционы, вот, но, ну, ты же там покупаешь абонементы и ходишь, как бы, да. Ну вот после этого я понял, что я больше не люблю аттракционы.
2: Да?
1: А я очень давление люблю. Подскочило, я весь красный, как бы.
2: А нечего молодую жену заводить. Нечего молодую, красивую, так сказать,
1: ну,
2: ополченку.
1: Слушай, да, ей как бы. Ну так, ладно, не буду. Тут жена, может, слушает этот эфир. И сейчас скажу возраст, не буду говорить возраст.
2: У женщины есть молодость, вторая молодость и вечная молодость.
1: Да. То есть. Поэтому, как бы, да.
2: Да что, она у тебя молодая, красивая, не то, что ты.
1: Да, ну, да, не то, что я. Не то, что
2: да,
1: я.
2: Не вот то, так. Что ты.
1: Да, поэтому вот аттракционы и всякие вот эти вот ваши, понимаешь, невесомости, наверное, я нет. Наверное, нет.
2: А я прям вот люблю, летал, значит, на реактивных самолетах с разного рода всеми этими историями, и даже умудрился не воспользоваться пакетиком отдельно, который был приготовлен. Могу сказать, что очень люблю парки вот этих аттракционов. Посетил парижский Диснейленд во Франции, Флориде, в Калифорнии, в России был, в Сочи, в Сочи, забыл, как парк называется, но в Сочи он есть, в Сириусе. Кстати, могу сказать, что, ну, не хочу там кривить душой и все остальное, если мы возьмем какой-нибудь там парижский Диснейленд за 10 из 10, или Хайда Парк, например, в Германии тоже там за 10 из 10, то сочинский где-то 7-8 из 10 стабильно я могу дать. То есть это неплохо, это хорошо. Конечно, можно, хотелось бы большего развития и всего остального, но это уровень достаточно хороший, и я кайфанул, и как бы вообще не пожалел от того, что посетил. В Москве не был, к сожалению, вот, но если вот Даня сказал, что хорошо,
1: советую.
2: Если Дане было плохо, значит, что русскому хорошо. То есть...
1: Иди ты. Сходи. Там, причем там всегда много людей. Вот, и причем мы были, это будний день. Угу. Ну, там реально классно. Мне очень понравилось.
2: А что, почем нынче?
1: Ну, там мы брали безлимит, то есть, ну, как безлимит, ты можешь без очереди проходить, там,
2: типа, экспресс. Это называется, экспресс,
1: ну, да, я первый раз был коснулся такой темы, что можно без очереди, да.
2: Я понял, ты привык в Советском Союзе стоять в очередях, жена сказала, я такого не знаю, я хочу быстро.
1: Нет, да, 7 тысяч билет стоит, и ты весь день там ходишь, то есть аттракционы ты не платишь, вот ты 7 тысяч заплатил, и ходишь весь день, там катаешься и так далее. Очень удобно. Да. Ну, вот, очень
2: Диснейленд прикольно. Так примерно $150, там такое аналогичное, наверное, будет. $100-150 евро. Вот. Ну, то есть сопоставимые суммы, надо понимать, что это стоит много и электричества, и огромное количество персонала всегда обслуживающего людей, которые занимаются обеспечением. Наверное, там выходят какие-то аниматоры, вот эти детишек. Нет там вот этой истории?
1: Да, там... Там не нужны аниматоры. Там...
2: Не, ну имеется в виду, ходят актеры, там каких-то сказочных персонажей изображают, там какие-то такого нет?
1: Честно, не видел. Там очень много людей ходило, как бы там сложно, кто аниматор, кто не аниматор. Да. Единственное, что...
2: Особенно в Москве вообще не поймешь, то ли это аниматор черепашек-ниндзя, то ли просто обычный москвич.
1: То ли какой-то квадробер, да?
2: Да, квадробер.
1: Там единственное, что, да, кстати, событие. Там был тир для скуфов.
2: О.
1: Вот я решил сходить в тир для скуфов.
2: И ты победил тир?
1: Да. В общем, там надо было такие, в общем, там, знаешь, там обычно в банке стреляют, там такие жабы плюшевые стояли, 8 штук. Там 2 ряда.
2: Да.
1: Вот. И надо было 8 штук сбить 9 такими мягкими мячиками. Вот очень неудобно. И я, по-моему, где-то с третьей или с четвертой попытки все сбил. Вот.
2: Что выиграл?
1: Ну, мишку большого такого.
2: Жена счастлива.
1: Просто нереально. Она еще даже видео у себя в Инстаграме опубликовала, видео там набрала.
2: Запрещенным, у нее экстремистском.
1: Там запрещенным, экстремистском и так далее. Да. Причем у нее канал небольшой, не знаю, сколько у нее там подписчиков, может, 10. Но набрала видео что-то под 400 тысяч просмотров. Я не думал, что людям нравятся вот скуфские тиры, когда бородатый седой мужик сбивает игрушки другими игрушками.
2: Она просто вначале сказала, мой муж, будучи молодым, тренировался, забросил 8 гранат в 10
1: открытых. В храме Шаолинь.
2: Нет, во время штурма Славянска забросил 8 гранат в открытые люки украинских танков из 10.
1: Причем одной рукой.
2: Одной рукой сорвал.
1: В один день.
2: Сорвал наступление бронегруппы. Сейчас вспомнил, как это было.
1: Не, на самом деле, да, но нужно было привыкнуть, потому что я еще со школьных, с детских лет всегда очень метко бросал снежки. Вот. И,
2: в ухо, товарищи.
1: И, наверное, дальше всех в классике метал гранаты. Вот. И вот как-то то есть, ну, получается. И надо было просто привыкнуть к весу, потому что неудобные такие эти мячики, они легкие. Вот. И для того, чтобы кинуть, там надо было наоборот, то есть как-то так еще немножко дальше отступить. Там есть линия, откуда бросать, и надо кидать с достаточной силой. Вот. Потому что многие там передо мной ребята пытались тоже, они стратегию неправильно выбрали, они так пытались так навесом Просто думали, что ну, попадать будут, но не всегда из-за слабой силы броска, не всегда эта лягушка мягкая.
2: Короче, падала. Сейчас на нас подадут в суд вот эти владельцы аттракциона, потому что Даня рассказал все секреты, как обанкротить предприятие.
1: Да, а там просто ну, нужно сильно бросать и нормально получить. И просто, ну да, масса удовольствия, прикольно. Ну, это тир для скуфов, я так его назвал.
2: Ну, скуфендуй. Скуфендуй, да.
1: Что-то вроде этого. Да, друзья, извините, мы так это отвлеклись на...
2: Это факультет такие... Хогвартса.
1: Факультет... Да, ну, конечно.
2: Да, скуфендуй. Да, да,
1: да. Скуфендуй. Мы иногда Гарри Поттера пересматриваем.
2: Ну, это зумерская тема. Ты, кстати, зумер... То есть не зумер, а не зумерская, миллениальская тема.
1: Миллениальская.
2: Ты, кстати, миллениал или ты этот X или кто там был?
1: Не, ну, получается, миллениал. Я же в 84-м году родился. Но...
2: А, ну, тогда миллениал. Ну, ты такой ранний миллениал.
1: Ранний, да. Ранний миллениал.
2: Ранняя пташка, короче.
1: Да.
2: Вот
1: да.
2: До чего миллениалы довели, как говорится, планету Земля.
1: Да ладно, довели кто-то пораньше.
2: Ну, это
1: мы
2: да.
1: Уже как бы ни на что повлиять не могли. В 7 лет, когда в 91-м году мне было 7 лет, вряд ли я смог бы повлиять на развал Советского Союза.
2: Ну да, это факт, это факт. А вот, слушай, ну на самом деле на этой неделе активно мы вот говорили, но, наверное, стоит еще раз немножечко обговорить про работу именно по портовой инфраструктуре Украины, потому что, на самом деле, это важный момент. Я лично жду применения противокорабельных ракет, и чтобы не просто были попадания в ходовую рубку, не просто были какие-то замедления и так далее. У нас есть определенное количество в Крыму противокорабельных комплексов БАЛ, у нас есть определенное количество других комплексов, которые действительно могут потопить корабли прямо вот там. Они нам в Туапсе устроили... так сказать, мягко говоря, неприятную историю, в том числе повлекшую за собой снижение туристического сезона и всего остального. Ну, я думаю, что нам тоже стоит работать по тому направлению плотнее, потому что до сих пор Украина торгует зерном и получает с этого деньги. Вот. И несмотря на то, что корабли, зерновозы не так красиво горят, как склады Wildberries, но я считаю, что если направить немножечко зерна на дно Черного моря, рыбкам будет что покушать, вот, и в принципе ничего плохого не произойдет. А вот. И надо так делать, чтобы Украина лишилась дохода от зерна. Он тоже составляет миллиарды долларов. Это не какая-то копеечная акция, это не продажа сувениров. Это очень серьезная статья дохода в стране, которая обладает плододворной землей.
1: Да. Слушай, еще очень такая важная новость, которая везде разошлась, все ее обсудили. Но
2: кроме нас.
1: Нужно и нам в эфире это тоже обсудить.
2: Ну, давай.
1: Это по поводу отставки министра обороны Украины Федорова.
2: Моего родственника.
1: Кстати, так, подожди, вот так, да.
2: Ну, смотри, одного...
1: Твой однофамилец, может, даже родственник.
2: Одного закинули на Украину, одного в Россию, короче, ну, все, как говорится.
1: Везде Федоровы, да?
2: Везде диверсия. Кстати, вот. Но что на самом деле говорит о гражданском характере конфликта,
1: да, ну,
2: кто
1: конечно,
2: бы что ни говорил. Вот настолько... Настолько.
1: Ну, главнокомандующий ВСУ Сырский, да, родился в России.
2: У которого родители.
1: Родители в России живут, да. Вот. Ну, в общем, не суть. А у нас
2: да, суть Сырский тут
1: много
2: да.
1: И в администрации президента, да, и на других должностях. Тут же Дмитриев, которые родились
2: да.
1: На территории Украины. Так сейчас в российском политике.
2: И вроде Мединский, я могу ошибаться.
1: Мединский, по-моему, тоже.
2: Да, был. Да. Ну, слушай, да, главный производитель FPV-дронов в России – Ткачук. Что говорить? Владимир, наш с тобой общий
1: да,
2: друг.
1: Да, кстати.
2: Ткачук.
1: Да.
2: Вот. Поэтому вот. Как бы везде, как говорится, проникли.
1: Причем ну, с Урала. Да?
2: Это уральский Ткачук.
1: Да. Так вот, насчет Федорова. На самом деле новость хорошая, поскольку... Но, по крайней мере, не знаю, насколько он имел влияние, но, судя по всему, имел, поскольку он ранее был министром, ну, что-то вроде цифрового развития,
2: да.
1: Потом стал министром обороны, да, он, по-моему, 91-го года рождения, и вот, по-моему, в начале этого года он стал министром, и уже стали заметны некоторые перемены, во-первых, нам заблокировали Starlink именно для нас. Это вызвало некоторые такие неприятности на фронте. Противник даже пытался воспользоваться, контратаковать.
2: Тяжелые есть, проблемы со связью, ты хотел сказать.
1: Да, противник знал о том, что эти неприятности будут. Он подготовил резервы для этих контратак. Наши, слава богу, отбились. Но тем не менее. Также начали применять дроны, которые способны, которые управляются на специальном сервере. Там технология, я забыл, как называется, что-то связано с Хорнетом, по-моему. Угу. Что-то там.
2: Искусственный интеллект внедрили активно.
1: Искусственный интеллект, да. Но фишка в том, что они начали концепцию менять. То есть они увидели проблему, что мобилизационного ресурса не хватает. Значит, нужно сделать всех желающих во всем мире повоевать за Украину мобилизационным ресурсом. Поэтому через технологии они попытались это реализовать. И вот некоторые их там дроны управляются в любой точке мира через как раз таки эту систему. Также они пытаются сейчас бронетехнику сделать беспилотным, и чтобы можно было ее управлять через такие, не знаю, там консоли, оборудование, как PlayStation, руль, педали, да, и ты как бы управляешь бронетехникой, броневиком, доставляешь боеприпасы, эвакуируешь раненых и так далее, находясь в своей квартире в любой точке мира и тому подобное. Поэтому я думаю, что это хорошая новость.
2: Я про Федорова хотел бы добавить.
1: Да.
2: Он выкатил 24 пункта своих достижений.
1: Достижений,
2: да. Да, часть из них ты описал, но я добавлю. Украина начала разработку собственных зенитных ракет FP-7 и собственных баллистических ракет FP-9. Надеюсь, я не перепутал их местами, но если что, баллистика и зенитные, они FP-7 и FP-9. А более того, в день увольнения Зеленского были проведены первые, к сожалению, для нас успешные испытания тех самых ракет. Более того, значит, они добились международного финансирования увеличения. Они изменили, вот действительно, привели искусственный интеллект. Они провели эти информационно-боевые операции против Крымского полуострова, против Запорожья. Провели вот эти глубинные удары по нефтепромышленности нашей. То есть там на самом деле... Федорову лет столько же, сколько мне, у него не только фамилия, вот мне 34, ему 35.
1: Подожди, только... а может быть вы...
2: Может
1: близнецы,
2: быть, но нет.
1: Были сиамскими близнецами, вас разделили в детстве.
2: Я поэтому просто стрижку
1: вас,
2: делаю, чтобы не походить,
1: да,
2: на него.
1: И у вас все-таки одинаковые родинки на...
2: Не будем,
1: где-нибудь
2: не будем уточнять.
1: Сзади, как в индийских фильмах или бразильских сериалах.
2: Не будем уточнять, но тем не менее, Федоров, будучи молодым парнем, враждебно настроенным против нас, он активно использует технологии, которые людям старшего поколения кажутся немыслимыми, непонятными, ненужными и так далее. То есть он действительно пытался сделать войну другой, современной, и, к сожалению, по некоторым моментам у него это получилось, что греха таить. А в любом случае, любые перетрубации, любые конфликты, любые споры, любые разногласия внутри вражеского лагеря для нас скорее плюс, если там работают талантливые люди. Вот то, что сейчас пошли мысли о том, что они хотят Сырского на кого-то заменить, хуже Сырского для Украины найти, наверное, сложно. Вот.
1: Поэтому пусть остается.
2: Поэтому пусть остается. Я вот начал переживать насчет, когда Федорова убрали, абсолютно с тобой согласен. Для нас это супер позитивная история, потому что талантливее, чем Федоров, найти им будет непросто. Уж точно не вот этот вот карманный генерал СБУ, которого поставили, так сказать, на временную замену. Уж точно он не будет столь же эффективен. Вот. Но, с другой стороны, кто такой Федоров? Это последствия вот этих вот соросовских экстремистских движений. Стерненко, Федоров, экстремисты-террористы и так далее. Вся эта сеточка, которая сейчас выводит людей на улицу, это все ребята, в свое время посаженные Соросом. Это американский вектор влияния. Безусловно, я думаю, что Великобритания будет помогать Зеленскому, как обычно, не просто так и Стармер там сейчас дает интервью, не просто так опять Британия будет спасать, так сказать, вот этого просроченного президента Украины. Вот. Ну, посмотрим, опять-таки, любые перетрубации, которые есть у них, нам идут на пользу. Главное, чтобы Сырского не убирали и Зеленского. Потому что практически кто угодно будет талантливее и менее токсичным, чем эти два, так сказать, эти два персонажа. Ну, прежде всего, не дай бог, если во главе, например, Украины встанет Буданов какой-нибудь, террорист-экстремист. Вот. И, а вместо Сырского какой-нибудь более талантливый командующий. Ну вот, я думаю, что для нас это будет означать еще большие проблемы, чем есть на данный момент. А Зеленский...
1: Но напомню, что был Залужный.
2: Да.
1: И несмотря на то, что он, понятно, плохой человек, там, не знаю, там дела возбуждены по-любому против него в нашей стране, да, и он тоже, скорее всего, экстремист, террорист, но при... Вот тогда, насколько я помню, был конфликт по поводу это, фортеця Бахмут.
2: Да, да,
1: да, да. То есть то, что Залужный не хотел удерживать, поскольку велика цена была этого удержания, mm-hmm. и там сложная была ситуация в ВСУ. А Зеленскому нужен был как бы и пиар, и медиа-ход, и деньги от Европы.
2: Да.
1: И тому подобное. И поэтому он был заменен. Потому что у Залужного он больше мыслил как военный. А Сырский, он, судя по всему, такой, как бы, как действует как подхалим.
2: Лояль.
1: Очень удобный Зеленскому и выполняет все, что скажет Зеленский. Вот и все. А Зеленский, ну, в военном деле, это, мягко говоря, человек крайне ограниченных талантов.
2: Да?
1: Вот и вся история. Поэтому Сырский хорошо пусть остается. Убрали Федорова, тоже хорошо.
2: Ну, тоже хорошо, потому что опять-таки Федоров молодой и его
1: злой,
2: молодость,
1: креативный, дерзкий, да, да, да, энергичный, да, да, да.
2: Ну, надо просто понимать, что война настолько сильно изменилась, вообще мир настолько сильно изменился. Вот всю историю человечества была история, связанная с старцами. То есть вот везде, в любой деревне, в любом городе, везде были вот взрослые, и они, исходя из огромного жизненного опыта, то есть они там условно пережили засуху, голод, болезни, еще какие-то истории, и к ним молодые все шли, как говорится, на поклон и спрашивали у них, ну, совета, они решали, кто вообще замуж выйдет за кого, кто женится, кому можно, кому нельзя. Ну, совет старейшин, тот самый, который угу. всю историю человечества работал. Но буквально последние 20 лет все абсолютно изменилось. Нельзя было представить, чтобы раньше, когда-то, условно, какой-нибудь старейшина шел бы за советом к там, 15-летнему подростку. Ни по какому вопросу. Просто такой вопрос отсутствовал, так сказать, на повестке дня. Сейчас же, я думаю, никого не удивишь, бабушка, которая подходит к внуку и спрашивает: «Внучок, а как поставить госуслуги? Внучок, а установи мне национальный мессенджер Макс на заблокированный, как говорится, отовсюду удалили». А внучок берет, ставит, как говорится, АПКшку, которую удалили там со всех возможных магазинов, Гугла и всего остального. Внучок настраивает госуслуги, загружает все вопросики, объясняет, как пользоваться доставкой, такси, как вообще жить-то в современном мире, как работает новый домофон с отпечатками пальцев, как там работают какие-то другие моменты, почему нужно пользоваться, как вот робот-пылесос вообще эксплуатировать. Раньше же за любым вопросом всегда младшее поколение шло к старшему поколению. Но за последние 20 лет весь жизненный опыт практически, кроме морально-этических ценностей, они, безусловно, остались. Тут действительно читайте классическую литературу, и вы поймете, что проблемы, которые в отношениях между мужчиной и женщиной, которые были, не знаю, в Евгении Онегине, они абсолютно актуальны в 2026 году. Но во всем остальном весь жизненный опыт, который накоплен людьми старшего поколения, абсолютно нерелевантен в современном мире. Все. Точка. Это впервые в истории цивилизации так, что старый опыт полностью не подходит ни к чему. Даже, не знаю, в автомобилестроении, да во в чем угодно. Вот любую практически отрасль мы берем, и, к сожалению, сейчас роляет именно молодость. И это уже не конфликт поколений, подходов и так далее. Никогда такого не было, чтобы настолько все поменялось. Были предположения,

0: убеждать те страны, которые будут внедрять современный опыт, современные истории.
1: И современные подходы.
0: Современные подходы
1: это широта, ну, как это правильно сказать,
0: нелинейность.
1: Широкий кругозор, наверное. То есть, когда ты смотришь на ситуацию, на задачу под разными углами, под максимально большим количеством углов, вот, и рассматривая ее под разными углами одновременно, собирая данные, ты понимаешь, под каким углом действовать. То есть, как, какой угол более подходящий тебе, да?
0: Да, и вот Трамп, например.
1: Например, тот же Федоров, да? То есть, ага, все такие, и наши эксперты. Так, у нас, у России мобилизационный ресурс выше, чем у Украины. Ага. Значит, мы победим. Да, есть нюанс. У Европы мобилизационный ресурс выше, чем у России. Но вроде как они не хотят с нами напрямую, поэтому пока ориентируемся по Украине. Угу. Да? Противник тоже это понимает. Тут приходит какой-то Федоров, понимаешь, угу, пацан. Как бы. Приходит пацан и говорит: ну хорошо, значит, нашим мобилизационным ресурсом будет весь мир. Сейчас мы, значит, технологии будем развивать в этом направлении. И все. Да. То есть видение другое совершенно, да, более широкое. И так на решение любых задач. Я думаю, дальше. А мы это все обсуждали и про беспилотники. Еще Владлен Татарский был жив, когда мы говорили и про FPV-дроны, о том, что это будет. Сейчас все понимают. Я года, наверное, больше 2 лет назад на одном из эфиров сказал про то, что будут материнские дроны. Да. То есть будут большие дроны, которые будут выполнять функцию транслятора,
0: да,
1: и нести на себе маленькие FPV-дроны. Мне там в комментариях там тоже писали: ты что, насмотрелся этот с Уиллом Смитом фильм «День независимости» про инопланетян, да, да, где, да, вот, да, материнские корабли эти прилетели и так далее. Вот. И все. Сейчас все идет к тому, что все технологии будут беспилотными. Операторы дронов не будут находиться на передовой, пока еще они находятся на передовой. В ближайшем будущем они не будут на передовой, они будут в любой точке мира. Дроны будут разнообразные, в том числе, я уверен, будут и какие-то подземные дроны, бурильщики, которые будут под землей двигаться под какой-то объект противника и там взрываться, поражать его и так далее. А почему под землей? Потому что все поверхностное сбиваются другими дронами.
0: Подводные, мы уже поставляли,
1: подводные уже есть.
0: Уже поставляли, да, подземные машины, которые копали тоннели. Это, правда, не совсем дроны, но это, да, прокладывание тоннелей делали, конечно, это не метрополитен, но делали для снабжения 300-400
1: метров. У нас еще ДСВО вот на Донбассе. Ребята просто лопатами прокапывали тоннели,
0: да, да,
1: под позиции противника, минировали их и взрывали. Как,
0: ну, было во времена даже средневековья позднего, как, да, позднего, да, когда появился порох и так далее под стены крепостей.
1: Это тоже будет автоматизировано в будущем. Это все, но это надо рассматривать. Вот то же самое, почему американцы, у них военная доктрина начала включать в себя в том числе мультидоменные операции, да, то есть когда сферы ведения войны, то есть это вот рассматривается максимальное количество сфер, во-первых, то есть это суша, надводное пространство, подводное пространство, воздух, космическое пространство, кибернетическое пространство. И сейчас, последних, по-моему, 2 года рассматривается когнитивное пространство, то есть разум человека как поле ведения боя. И принцип мультидоменных операций – это в конкретной локации, да, на конкретном театре ведения боевых действий одновременно наносить удары во всех доменах, то есть, да, вот во всех, как бы, сферах войны возможных. Есть вода, значит, как бы там надводные, подводные и так далее. То есть кибератаки совершать, там информационно-психологическое влияние и тому подобное. Вот противник так мыслит. У нас, как бы, еще немножечко мы, как бы, отстаем. Начинаем понемногу, и, кстати, за счет инициативы некоторых людей на земле, да, некоторых офицеров, мы тоже пытаемся в этом плане развиваться.
0: Ну, я еще раз говорю, я вот даже команда Трампа, то есть сам Трамп, да, опытный политик, безусловно, страной руководит человек, который немножечко понимает во всем этом, и то, что нам кажется хаосом, у него вполне себе контролируется, но реально все его окружение — это молодые мужики, там 40-50 лет максимум.

0: То есть большинство людей, которые действительно живут уже в современной цифровой эпохе, это мужчины поколения X, может даже и ранние миллениалы. То есть это люди, которые понимают вообще, как и что в современном мире происходит. И опять-таки те дерзкие операции, которые они проводили, ну, вот, в том числе, как они выкрали президента Венесуэлы и так далее, они были возможны именно по той простой причине, что там молодые дерзкие ребята, которые организовывают уже работу. Да, Трамп отдает какие-то приказы, но все равно на деле уже организовывали работу ребят помладше. То, что у них там с Ираном не получилось, ну, это тоже, на самом деле, во многом получилось потому, что они сами же себе подложили яму, они выбили старых чиновников иранских, и молодые дерзкие иранские, так сказать, патриоты дали им несимметричный такой смелый ответ, и, собственно, не ожидали даже Соединенные Штаты Америки и Нетаньяху, и
1: Да.
0: Трамп, что им так смогут
1: И в целом сейчас,
0: опасно
1: понимаешь,
0: ударить.
1: если раньше, еще относительно недавно, количество солдат, количество техники военной были решающими, то сейчас технологии, то есть качество и количество именно ударных технологий, в том числе технологий разведывательных по сбору и анализу информации, то же самое, как, допустим, искусственный интеллект, как продукты компании Palantir и тому подобное, да? Тот же Starlink, это как и по эффективности, как оружие массового поражения.
0: Да, самое
1: Вот,
0: опасное, что
1: вот это
0: есть.
1: все сейчас делает так, что количество людей уже не, ну, меньшее значение имеет.
0: Конечно.
1: Понятно, что контролировать территорию, можно считать территорию под контролем, когда туда заходят твои солдаты, но вопрос в том, какое количество эту территорию штурмует и заходит на нее
0: Да,
1: солдат.
0: конечно.
1: И когда множество, когда у тебя тысячи дронов твоих в небе, то в принципе и солдат может быть немного. В том числе есть сейчас уже вот противник последние недели активнее применяет наземные дроны на гусеничном ходу с крупнокалиберными пулеметами, АГСами там
0: НТРК,
1: и
0: да,
1: так далее.
0: наземные
1: Да,
0: робототехнические
1: да, да,
0: комплексы.
1: да. Вот, поэтому технологии. Теперь давай к гражданскому сектору перейдем. Вот представим, у нас есть вот многие пользуются айфонами от компании Apple, да. Все мы знаем, что Apple это, ну, вражеская компания. То есть они точно нам желают зла. Ну вот, понятно, они, что им мешает собирать информацию через телефон? Ну, как бы ничего, да? Но даже не это самое страшное. А что, если произойдут какие-то события очень важные, и ты привык, что у тебя телефон всегда под рукой, он работает и так далее, да? А тут в момент у какого-то количества людей телефон просто превращается в кирпич,
0: Но автомобили
1: пропадает.
0: превращали в кирпичи.
1: Да. Или вообще вот по всей России айфоны просто отключат, просто превратят в кирпич. Вот что люди делать? А будет происходить что-то, допустим, одновременно какие-то события негативные
0: Ты не
1: или
0: подсказывай,
1: еще
0: сейчас в
1: что-то?
0: Госдуме их выключат превентивно. Ты не подсказывай. Я этих
1: Нет,
0: ребят
1: а
0: знаю, наши эфиры
1: риск такой
0: смотрят.
1: есть? Есть.
0: Слушай, ну, риск есть во всем, и тут не только Apple, я тоже не хочу там вот этот выводить. Все андроиды работают на гугловской операционной системе, и Google еще более, наверное, открыто сотрудничает, чем Apple. У Apple еще есть какие-то определенные, скажем так, определенные вопросы секьюрности, безопасности, которые, понятное дело, что если правительство попросит, они по-любому от них откажутся. Но если мы говорим про гражданский сектор, то, безусловно, было множество скандалов, когда Apple, например, запрещала Фейсбуку, а там Фейсбук чуть ли не знал, что там делать, запрещала собирать информацию. Вот теперь при каждом установке приложения Apple запрашивает у тебя, даешь ли ты вообще разрешение, и это было их первое, на то, чтобы, например, тот же Facebook экстремистский получал с тебя информацию. На Android такого не было. Вот можно ввели сейчас, но такого не было. Это было впервые ими введено, и множество было конфликтов именно со сбором информации. Ну и в конце концов отсутствуют там вирусы. Нет ни одного антивирусника на Apple, просто потому что
1: Это
0: вирусов тоже
1: вот,
0: нет.
1: вот эти все, ты же понимаешь, что эти все меры безопасности, это все может быть вполне себе показухой. Кому надо,
0: Ну, ты не можешь, например, то... поставить левое приложение на
1: телефон. Слушай, ну тот, кто контролирует операционную
0: не,
1: систему,
0: понятное
1: ты
0: дело,
1: же понимаешь,
0: что...
1: да?
0: Не, я
1: говорю, тем более, сейчас... многие специалисты говорят, что вот у Samsung вот
0: Knox,
1: безопасность,
0: которая,
1: да, она
0: Knox
1: что-то...
0: у них есть, да,
1: да, да, да, да, посерьезней.
0: Ну, тут спорить не буду, но мой iPhone на спецслужбы Запада взломать не смогли за 2 месяца... И это факт. Работали, мой iPhone уезжал в Англию, мой iPhone сначала работал Тершилт, сейчас, осознав, что не смогут, он уехал в Англию, а в Англии тоже ничего с ним сделать не смогли. Вот.
1: Ну, может
0: это
1: быть,
0: факт.
1: Тогда не смогли, сейчас смогут.
0: Возможно.
1: А может
0: возможно.
1: Быть, смогли, но не сказали.
0: Ну, возможно.
1: Много
0: возможно.
1: Вариантов может быть. Знаешь, такие типа, не-не, мы не смогли. Ты же понимаешь, где-то допустить утечку, что смогли,
0: конечно, конечно.
1: Это опаснее, чем
0: опаснее.
1: Получить информацию и промолчать.
0: Ну, не-не, вполне возможно, я с тобой не спорю, тут надо...
1: У нас же тоже спецслужбы обладают некоторыми возможностями техническими,
0: да.
1: которые не распространяются.
0: Надо исходить из того, что, как говорится, теоретически все это может и
1: конечно,
0: выключиться,
1: конечно.
0: И быть в доступе, и Samsung, и Apple, и Huawei. Опять-таки, не просто так Америка запрещает Huawei куда-либо вообще внедряться.
1: Да,
0: потому что, поверьте мне, китайцы, которые на данный момент с нами дружат, я не говорю, что они наши союзники, они не союзники, ну, там, приятельствуют, назовем это так. Первое боевое применение реактивной системы залпового огня «Град» и боевой машины пехоты «1» было не против американцев, немцев или каких-нибудь израильтян, а было против наших китайских дружков, которые поперлись на территорию Советского Союза.
1: И, по-моему, там еще
0: остров
1: Даманский. Вдоль границы с Китаем у нас танки зарыты, какие-то Т-62,
0: да.
1: Т-55, по-моему.
0: И Си-3 даже зарывали,
1: и Си-2,
0: да, туда все, что могли, зарывали, потому что Советский Союз понимал, что Китай нифига не, как говорится, наш друг. Возможно, попутчик в какой-то период времени.
1: Ситуативный союзник иногда.
0: Ситуативный союзник. Но Huawei, я думаю, что тоже не просто так в Америке запрещают, потому что, еще раз говорю, там тоже собирают. И тут возникает вопрос, можем ли мы, будучи небольшой страной по населению, с маленьким рынком, не объединившись ни с кем, получить что-то, могущее противостоять. Нам для того, чтобы наши телефоны могли бы, даже проблема, что изобрести телефон, это очень сложное отставание там и так далее, но нужен рынок, а с кем объединяться, как объединяться. В общем, это большой вопрос, который остается открытым, но исходить из того, что все телефоны, будь то Apple американского, будь то южнокорейского Samsung, будь то китайского Huawei, Xiaomi и так далее, они в случае конфликта могут стать кирпичами или дырой, исходить нужно. Да, и тут без всякой вообще войны, холиваров, священных войн, там, какой лучше, не надо. Тут надо исходить, что абсолютно все. Ничего импортозамещенного у нас на данный момент де-факто, насколько я знаю, нет массового. Вот. Ну, нужно, наверное, нужно, но на данный момент Starlink бы импорта заместить. Вот это
1: ну,
0: самый главный.
1: Насколько мне известно,
0: вызов.
1: В этом направлении работы ведутся, и я думаю, что это произойдет в обозримом будущем, потому что по-другому, ну, очень сложно. Очень сложно. Тем более, вот смотрите, друзья, даже что делает противник на фронте? За счет беспилотников, таких как гексокоптер типа Баба-Яга, они полностью всю логистику решают на передовой беспилотниками.
0: Да.
1: То есть их штурмовикам не надо в броне, с боеприпасом, с провизией тянуть это все там десятками километров, чтобы потом уставшими...
0: Рискуя.
1: Ну, рискуя, понятно, и уставшими пытаться штурмовать наши позиции, они делают иначе. Они по одному человеку налегке, даже без бронежилета, аккуратно пытаются подойти к точке сбора перед штурмом наших позиций. Им туда противник через квадрокоптеры, ну, точнее, гексокоптеры типа Баба-Яга, тяжелые, которые могут вес, им туда доставляют и вооружение, и крупнокалиберный пулемет может привезти, и бронежилет, и все, что нужно. И они уже свежими начинают штурмовые действия. То же самое для обороны. Где-то они закрепились налегке, им туда гексокоптерами доставили все необходимое для обороны, и наши штурмовики удивляются, что у них, допустим, там крупнокалиберный пулемет на позициях, как бы, да, когда все привыкли, что из этой войны, из-за FPV-дронов все как бы налегке Вот. Но поэтому, почему у нас проблемы с такими беспилотниками? Потому что Баба-Яга, они все на Старлинках, на которые наши системы радиоэлектронной борьбы не влияют, и они вполне себе при любых условиях не теряют сигнал.
0: Но есть меши, есть меш-сети, и на них тоже много чего работают, и можно было бы много чего придумать. Вопрос тут заключается в другом, что Лаврентий Павлович Берия за 4 года страну после кровавой Великой Отечественной войны привел к созданию атомной бомбы без калькуляторов, без искусственного интеллекта и без всего.
1: Тогда не было капитализма.
0: А мы за 4 года не можем сделать копию Бабы-Яги. Как так? Возможно, проблема не в отсутствии технологии, а в отсутствии Лаврентия Павловича.
1: Ладно, и на этой вот на этой ноте будем завершать наш эфир. К сожалению, время подошло к концу.
0: Удачи
1: вам. До скорых встреч, друзья.
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Начальник Генштаба Вооруженных сил России проверил выполнение боевых задач группировкой «Запад». Авианосная группировка Франции участвовала в разведке ситуации, складывающейся в украинском конфликте. И средняя пенсия неработающих россиян в июне приблизилась к 26 тысячам рублей. Все подробности далее. Российские войска завершают освобождение Красного Лимана в ДНР. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал армии Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад». Как сообщили в Минобороны, в командном пункте он заслушал доклад командующего по обстановке.
2: Российские вооруженные силы продолжают освобождение территории Донбасса и Новороссии. Наступление войск объединенной группировки ведется на всех направлениях. Сегодня основное внимание уделим выполнению боевых задач соединениями и воинскими частями по освобождению Донецкой Народной Республики. Группировка войск «Запад» наступает на широком фронте в своей полосе ответственности. На Купянском направлении, отразив безуспешные попытки противника прорваться в западную часть Купянска и выбить нас на восточный берег реки Оскол, штурмовые подразделения группировки продвигаются на запад в общем направлении на Шевченково. В районе южнее Боровой продолжается ликвидация формирований вооруженных сил Украины на восточном берегу реки Оскол. Ведутся уличные бои под Лиманью. Главная задача, решаемая группировкой войск «Запад», освобождение совместно с группировками «Южная» и «Центр» территории Донецкой Народной Республики.
1: По данным Минобороны, военнослужащие западной группировки войск уничтожили беспилотники Р-18 «Баба-Яга» воздушным тараном в районе города Красный Лиман в ДНР. А в то же время бойцы восточной группировки ликвидировали несколько опорных пунктов укрытия и более 20 военнослужащих ВСУ в Запорожской области. Работали расчеты гаубиц Д-30. Операторы разведывательных БПЛА обнаружили перемещение живой силы противника между опорными пунктами. Они использовали укрытия, ходы сообщения и лесополосы для скрытного передвижения между оборудованными позициями. После доразведки координаты выявленных целей передали артиллеристам. Бойцы новых подразделений «БАРС», которые формируются для защиты от дронов ВСУ, проходят подготовку. Об этом рассказал в интервью ТАСС глава ДНР Денис Пушилин, комментируя задачу президента по формированию в рамках единого национального центра. По его словам, создание «БАРС» позволит усилить охрану объектов инфраструктуры, школ, больниц, детских садов, а значит обеспечить безопасность жителей региона. Контракт заключается на один год, после чего его можно не продлевать. Для некоторых служба станет альтернативной срочной. Авианосная группа Франции участвовала в разведке ситуации, складывающейся в украинском конфликте. Об этом газете «Журнал Ду Диманше» заявил адмирал Тибо Ода Пассес, командующий формированием. Он пояснил, что авианосец «Шарль де Голь» находится на Ближнем Востоке, чтобы защитить военных соотечественников в регионе, но миссия этим не ограничивалась. На просьбу объяснить суть задач французский командир ответил, что они состояли в наблюдении за тактическими и оперативными передвижениями различных игроков, присутствующих в этой зоне. По его словам, эти данные передавали для анализа ситуации с целью принятия неких решений. Ранее в июле издание «Паризьен» писало, что авианосец «Шарль де Голь» уже вернулся в порт приписки во Франции. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Размер пенсии неработающих граждан в июне 2026 года составил в среднем почти 26 тысяч рублей. Это следует из данных Социального фонда России, передает РИА Новости. По состоянию на 1 июня текущего года величина пособия по старости достигла 25 838 рублей. В аналогичный период 2025 года пенсионеры получали примерно 24 тысячи. Наибольший размер пенсии среди неработающих граждан зафиксирован в Чукотском автономном округе – 44 066 рублей. Ранее Министерство труда и социальной защиты России утвердило новые правила назначения отдельных видов пенсии. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад по уголовному делу о массовом отравлении посетителей гостиничного комплекса на Ставрополье. По данным следствия, медицинские учреждения со Ставропольского края и соседних республик обратились 80 человек, в том числе 21 несовершеннолетний. Шестерым потребовалась госпитализация. Причиной массового отравления стали продукты питания. На подъездах к Крымскому мосту после возобновления движения образовались автомобильные очереди со стороны Тамани и Керчи. Об этом сообщает информационный центр, который в режиме реального времени отслеживает обстановку в районе путепровода. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 400 транспортных средств, а время ожидания около 2 часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 200 транспортных средств, а время ожидания около часа. Федерация футбола Франции объявила об уходе Дидье Димаша с поста главного тренера национальной сборной. В матче за 3-е место чемпионата мира французы уступили англичанам со счетом 4-6. По некоторым данным, новым главным тренером сборной Франции станет Зинедин Зидан. Дишам возглавлял сборную Франции с 2012 года. Вместе с ним команда выиграла чемпионат мира в 2018 году в России, Лигу наций, стала серебряным призером чемпионов Европы в 2016 году и мира в 2022. Оранжевый уровень погодной опасности действует в Москве до 17 часов понедельника из-за 30-градусной жары. Как отметил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, солнечную сухую погоду обеспечил в столичном регионе антициклон, ветер слабый, а воздух может прогреться до плюс 27 градусов в воскресенье.
3: Начало следующей недели тоже будет достаточно комфортным. 23-28 тепла в дневные часы. И только со вторника, ближе к середине следующей недели, погода начнет постепенно портиться. Пройдут кратковременные грозовые дожди. Но это всего лишь на несколько градусов собьет температурные показатели.
1: Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP 250 в Бастаде. Он обыграл чилийца Алехандро Табила 6-4, 4-6, 6-4. За трофей россиянин поспорит с итальянцем Лучано Дардери. Финал пройдет в воскресенье не раньше 15:00 по московскому времени. Теннисистка Ирина Хромачева в паре с молдаванкой Анастасией Дитюк вышли в финал турнира в румынском городе Яссы. Они обыграли чешский дуэт Джессики Малечковой и Мириам Скотч 7-5, 6-4. Матч длился 1 час 45 минут. В решающей дуэли спортсменки сразятся с Алиной Чираевой из Армении и Жибек Куламбаевой из Казахстана. Пресс-служба футбольного Краснодара представила новичка Дмитрия Воробьева. Нападающий завершил переход из столичного «Локомотива». Договор подписан на 4 года. Форвард взял 10-й номер, который до этого принадлежал Эдуарду Спиртяну. В минувшем сезоне РПЛ 28-летний россиянин провел 26 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 4 голевые передачи. Футболист «Крыльев Советов» Дмитрий Иванесеня перешел в «Текстильщик». Арендное соглашение с полузащитником рассчитано до конца сезона 26-27. Коллектив из Иваново вернулся в первую лигу и уже в воскресенье сыграет дома с Уфой. Напомню, первую встречу первенства команда Дмитрия Пятибратова проиграла тульскому «Арсеналу» 1-2. Баскетбольный «Уралмаш» подпишет соглашение с Ильей Кривых. Как сообщает издание «Спортэкспресс», у игрока есть опция выкупа контракта у «Зенита» этим летом, и он намерен ей воспользоваться. Кривых перебрался в Санкт-Петербург из «Руны» летом 2024-го. В прошедшем сезоне 19-летний центровой провел 6 игр в единой лиге. У меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 11-13 градусов, небольшие дожди, в Архангельске плюс 27-29 без осадков, в Петрозаводске плюс 22-24 градуса, небольшой дождь, в Вологде и Сыктывкаре плюс 27-29, переменная облачность, в Великом Новгороде плюс 24-26, небольшие дожди, в Калининграде плюс 21-23 и также небольшой дождь, в Перми без осадков плюс 24-26 градусов, в Кирове плюс 26-28, в Уфе и Оренбурге плюс 21-23, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге плюс 23-25, утром и днем кратковременные дожди. В Москве небольшая облачность и плюс 27-29. Сейчас столица плюс 14, без осадков и безветренно. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Мы и не заметили, как присутствие ягод и плодов на прилавках стало круглогодичным, а свежие витамины у многих жителей страны стали привычной частью меню. Что-то существенно поменялось, коли на столе у нас не только яблоки, но и смородина, малина, ежевика, голубика, не говоря о тропических фруктах. Рост этого сегмента агропромышленного комплекса очевиден, и сегодня мы попробуем осмыслить этот факт. Добрый день, великий народ! На Радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». У микрофона Игорь Абакумов. У нас в гостях Ирина Козий, эксперт рынка фруктов, руководитель проекта «Ягодная академия». Добрый день, Ирина.
1: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, радиослушатели.
0: Ирина, а что такое за проект «Ягодная академия»?
1: Ягодная академия – это информационный и образовательный проект, который работает с производителями ягод. Мы стараемся проводить программы обучения, издаем журнал «Ягоды России», проводим ежегодную конференцию «Ягоды России», которая вот в следующем марте месяце состоится уже в 10-й раз. И, конечно же, ежегодно проводим практические семинары. Мы с вами беседуем 8 июля, вот буквально послезавтра у нас состоится семинар, посвященный выращиванию черной смородины, одной из самых популярных сейчас у производителей культур. А затем 14 августа мы встретимся в Подмосковье в фермерском хозяйстве «Сады Коломны», где будем обсуждать именно организацию работы ягодного фермерского хозяйства, подбор ягодных культур, работу с ними на протяжении всего года, организацию зимовки ягодных насаждений, что в последнее время становится очень актуальным моментом. И такие мероприятия мы проводим на протяжении всего года.
0: Ну, эти же все мероприятия, они требуют значительных вложений финансовых. Нужно собрать людей, арендовать какие-то помещения, территории, издать какую-то литературу, вы говорите, журнал издаете.
1: Это независимый проект, он существует именно на средства участников ягодоводческой отрасли. И что меня радует, это то, что все больше и больше ягодоводов осознают ценность и пользу вот тех знаний, которые они получают. Кстати, вы говорили о том, что ягоды у нас сейчас представлены уже на протяжении более длительного сезона, в большем ассортименте. На мой взгляд, это как раз очень заметный показатель того, насколько много знаний в себя вобрала ягодная отрасль.
0: Сейчас мы прослушаем сводку новостей и вернемся к нашему разговору.
2: В екатерининских садах в подмосковной Коломне на площади 66 гектаров идет сбор урожая. Этот крупнейший вишневый сад в Подмосковье в прошлом году поставил на рынок около 1,5 тонн вишни, а в нынешнем намерен этот показатель превзойти. Здесь выращивают несколько сортов вишни, специально адаптированных к особенностям подмосковного климата. Сбор вишни продлится до 20-х чисел июля. До конца года российские верфи должны передать рыбакам 10 новых судов. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Суда построены на санкт-петербургских верфях в рамках программы инвестиционных квот. Морозильный Ярусолов процессор «Марлин» будет вылавливать треску, пикшу, зубатку и другие донные породы рыбы. На борту траулера процессора «Капитан Геллер» разместится рыбоперерабатывающая фабрика производительностью до 150 тонн рыбы и консерва в сутки. Еще один корабль, капитан Головатюк, будет работать в дальневосточном бассейне, вести промысел тихоокеанской трески, палтуса и макроруса. В июне минимальные цены на социально значимые продовольственные товары первой цены, то есть самые дешевые, в крупных торговых сетях снизились. По сравнению с началом прошлого лета снижение составило более 11%. При этом впервые зафиксирована отрицательная средняя наценка на базовую продовольственную корзину – минус 1%.
3: Крестьянская застава.
0: Я напоминаю, у нас в гостях Ирина Козий, эксперт рынка фруктов и руководитель проекта «Ягодная академия». А какие культуры самые прибыльные сейчас и в перспективе тоже?
1: Если говорить о ягодах, то их рентабельность, прибыльность, она меняется в зависимости от сезона, в зависимости от года. Как правило, самые распространенные популярные культуры, которые проще всего реализовать, это все же земляника садовая, клубника на полках магазинов, да? Это малина, ремонтантная малина и голубика. У этих трех культур очень точно уже выстроены технологии выращивания, технологии реализации, с ними хорошо работают розничные сети. То есть там очень четко построен процесс. Вы делаете определенные шаги и, в принципе, можете получить очень определенный результат. Особенно если мы идем в частично защищенный грунт, когда мы можем предсказывать урожайность, предсказывать качество ягоды, предсказывать выход товарной ягоды. Потому что задача же не просто собрать большой урожай, задача собрать большой урожай той ягоды, которую можно будет реализовать.
0: А подъем клубники или земляники на столы, это что, это уже гидропоника?
1: Да, конечно, это именно гидропонное выращивание в торфе, либо в субстрате.
0: Под пленочкой, да?
1: В туннелях, да, угу. То есть ее закрывают пленочными такими сооружениями. В хорошем случае эти сооружения достаточно высокие, чтобы был большой объем воздуха, угу. И насаждения проветривались, могли дышать, там не скапливалась влага, не развивались заболевания, не концентрировались вредители. И, соответственно, вот в таких условиях, уже в кокосовых матах, либо в торфяном субстрате, под пленкой, растения развиваются, растут и могут давать очень большие урожаи. У нас сейчас есть хозяйства, которые получают по 50, иногда даже 60 тонн с гектара. Это огромный урожай по сравнению с тем, что можно собрать в грунте.
0: Это серьезно. Теперь материал нашего корреспондента Андрея Зенкова.
4: Геракл оторвал сына Посейдона и Геи от земли, чтобы лишить его источника сил и умертвить. В современной системе выращивания на гидропонике все наоборот. Ягоду отрывают от земли, чтобы напитать ее силами. Наш корреспондент Мария Горюнова встретилась с генеральным директором компании Greenfield Agro Сергеем Волковым.
5: Мы видим перед собой, по большому счету, зонтик, который в длину 100 метров, в ширину 9 метров, и который защищает вас от дождя, от солнечного света сильного и от ветра. Выращивание происходит в идеальных для ягоды условиях. Сами ягоды выращиваются на столах на специальном кокосовом субстрате на высоте 1 метр 20 сантиметров. Это важно для того, чтобы ягода не касалась земли, она висит в воздухе, и таким образом она вся практически ровная, не кривая, без вкуса песка, там, земли и так далее.
6: Можете объяснить, в чем заключается вообще суть гидропоники?
5: Это подача правильного дозированного питания, правильного полива, чтобы не засушить и не перелить, и правильной подачи элементов питания в зависимости от цикла развития растений. Трубка. У этой трубки маленькие трубки, в которые вставлены капельницы. Капельницы они нужны для того, чтобы давать при разном давлении одно и то же количество раствора.
6: За гидропоникой будущее, а почему?
5: Первое – это защита растений. Если появится какой-нибудь патоген в земле, то он заразит всю плантацию. В случае в гидропонике убирает спрос больное растение, все. Второе, само растение, оно всегда кормится за счет элементов питания, которые есть в земле, и кормится по принципу шведского стола. То есть то, что ему нужно, то он будет кушать. А растению нужно выращивать листья, зеленую массу. Ну, чтобы получать свет, вырастить эти листья, а нам-то листья не нужны, нам ягоды нужны. Вот, значит, растению нужно взять калий, а в земле при росле нет калия, где он его возьмет. В случае с гидропоникой мы землю вообще не трогаем и даем ей именно те элементы питания, которые ей нужны. В ягоде, в конечном продукте, это по большому счету, если совсем просто, это калий, микроэлементы, кальций, которые им нужен. Именно это мы можем дать гидропонику. Земля этого дать не может.
6: Но при этом у гидропоники же тоже наверняка есть какие-то недостатки или вещи, которые...
5: Есть. Есть недостатки. Первое, это ее цена. Это технологичность ее использования. Это дорого. Это нужно сделать правильно. Нужен инженер. Вот для понимания, сегодня мы дали 12 поливов. 12 раз поливали. Каждый час по 100 грамм на каждую капельницу. Нужен правильный агроном и нужна технологическая подготовка персонала, чтобы с этим работать. Потому что гидропоника, она не прощает ошибок. Здесь, ладно, там дождь пошел, что-то выросло или не выросло. В этом случае не может дождь пойти или не пойти. Вы по-любому должны давать, в зависимости от прихода солнечной радиации, то или иное количество полива.
6: Можно ли как-то сделать прибор, который будет автоматически поливать?
5: А так это происходит. Это автоматизированная система полива, которая завязана на метеостанцию. Солнце измеряется, приход солнечного излучения мгновенное и накопленное. Накопленное она измеряется в джоулях энергии. Важно понимать, что на каждые 3 джоуля прихода солнечной энергии нужно дать 1 миллилитр воды. И как только накапливается 300 джоулей, дается полив 100 миллилитров воды на одно растение. Потом опять копится 300 джоулей, опять дается 100 миллилитров воды. Автоматическая часть системы, которая поливает, берет задание от метеостанции, метеостанция, соответственно, берет показания наружного освещения, и, исходя из этого, уже поливается.
6: А нужен ли вообще человек в этой системе?
5: Да, потому что не все идеально, перестанет работать. Какой-то глюк в системе. Что-то сломалось, труба порвалась. нужно принимать решение.
6: А может ли человек отличить вкус ягод, которые были выращены обычным путем, и которые с помощью гидропоники?
5: Нет. Вкус нет, а качество – да.
0: Я напоминаю, у нас в гостях Ирина Козий, эксперт рынка фруктов и руководитель проекта «Ягодная академия».
1: Когда мы говорим о высоких технологиях, то размер плантации имеет уже второстепенное значение. Из 5, может быть, 10 гектаров туннелей можно собрать столько же ягоды, сколько собираются 80-100 гектаров открытого грунта.
0: О как!
1: Соответственно, речь идет о меньших площадях, но большей выражайности и более высоком качестве. И возвращаясь к вопросу рентабельности, в последнее время, например, очень хорошо себя показывает такая культура, как черная смородина. Это техническая ягода, которая идет в основном на переработку. Россия традиционно импортирует большой объем черной смородины, но в последние 3 года был очень низкий урожай этой культуры, потому что именно на период ее цветения приходились заморозки. Причем не только в России, но и в соседних странах.
0: Это я ощутил на своем садике, огородике.
1: Вот в этом году, пожалуй, первый за 4 года сезон, когда такие заморозки к нам не пришли. И мы ждем, что в этом сезоне будет много смородины.
0: Да.
1: Другой вопрос, что может поменяться ее цена. Но опять же, мы только что беседовали с нашими коллегами из Европы, и там как раз урожай смородины, скорее всего, будет не самым лучшим из-за вот той вот волны жары, которая накрыла европейских производителей.
0: Но она будет слаще.
1: На днях. Если ее смогут собрать, там ягоды буквально запекались на кустах, или даже кусты от стресса, вот от этой самой жары, просто сбрасывали свои ягодки. И, соответственно, собрать урожай ранних сортов, скорее всего, европейским производителям не удастся. А до России, до большей части наших смородиновых насаждений, вот эта волна жары не дошла. Можем надеяться, что у нас, если сейчас вот все пойдет хорошо в ближайшие пару недель, сбор урожая будет отличным.
0: А не имеет ли смысла дать несколько советов нашим огородникам? Ведь это такой немаленький сегмент в производстве ягод, да? Ну, конечно, на гидропонику они, наверное, не потянут, а вот на высокие грядки, наверное, да.
1: Высокие грядки в наших условиях, в условиях Подмосковья, например, они имеют двоякое влияние. Да, так проще выращивать, так проще собирать, растения не замокают, но, с другой стороны, растения на высоких грядках могут не перезимовать, потому что высокие гряды промерзают. Как правило, все-таки в условиях средней полосы России не рекомендуют делать гряды выше 20, ну, в крайнем случае, 30 сантиметров. Поэтому вот здесь не все подходит для дачного использования.
0: Тонкий момент, не знал.
3: Взгляд изнутри.
4: Ягоды на даче. Для кого-то лишняя головная боль, отвлекающая от шашлыка и купания. Для кого-то обязательный атрибут садового участка, неважно в 6 или в 26 соток. Антагонистов роднит одно. Абсолютное большинство приезжают на дачу наездами время от времени. Именно с этой отправной точки и начался бы разговор с профессиональным садоводом Ольгой Вороновой. Многие дачники, не специалисты, опасаются, что вот что-то такое вкусное посадишь, нужно возиться сильно, да? Что, по-вашему, вот для человека, который вынужден приезжать, может быть, раз в неделю на дачу, не живет, как вы, постоянно, который вот неделю побыл, приехал через неделю, все повяло, засохло, да? А неделю, ну, невозможно вырваться туда. Какие вы рекомендуете ягоды, чтобы все-таки можно было что-то покушать? Или таких нет, надо жить?
7: А нет, почему же есть? Вот все многолетние ягодные культуры, смородина, крыжовник, та же клубника, земляника, земклуника, они все многолетние. А любая многолетняя культура, она существует благодаря микоризе. Микориза – это сообщество почвенных грибов, которые именно в симбиозе действуют и как перчатка надеваются на корни этих растений. И они могут и питание, и воду этому растению принести за 30 метров. Найти и достать из большой глубины воду. Поэтому, если садовод уедет, ничего страшного. Микоиза, она всегда бывает. Если только этот участок не посыпали минеральными удобрениями поминутно, что называется, тогда она засыпает и превращается в споры. Если же посыпали, надо тогда купить коммерческую микоризу, которую выводят искусственно, и внести под данные культуры. Вот и все.
4: И что это тогда даст? Там такой способ?
7: Вот она
4: не нужно
7: тоже
4: поливать?
7: Нет, можно, но редко. Ничего не случится, если если долгое время вот не польёт. То есть микоиза все обеспечивает. И вот эти культуры, смородина, крыжовник, клубника и же с ней, они, как правило, дают хороший урожай.
4: Земляника, клубника, мы уже слышали, говорили много раз, что это путаница названия, еще земклубника, да? А какая из этих вот трех, может быть, ягод вам кажется наиболее интересной для садоводов?
7: Если мы говорим о клубнике, то тут вкус очень зависит от сорта. Есть так называемые сладкие сорта, и крупные ягоды дают, но на конкретной почве, на конкретном участке оно может себя, как любой сорт, не проявить. То есть надо попробовать разные сорта и посмотреть, кто проявит. Потому что сладких сортов и крупных достаточно много.
4: Ну, какие? Давайте какие-то назовем, может, пару-тройку.
7: Ну, гигантелла макси, например. Вот. Она у кого-то может быть не очень сладкая, а у кого-то сладкая. Какая почва сложится? Это нужно самому испытывать. Очень хороший сорт зенга-зенгана. Вот это у большинства сладкое будет. Хоть там говорят, вот старый сорт, на самом деле прекрасный сорт, и я его выращиваю. Просто что она, конечно, склонна к, ну, к плесени, вот этим всем грибковым, ну а что делать? По-любому эта клубника нестойкая, хоть какая, но есть просто жесткие, которые долго хранятся, и потом они идут в рестораны, везде, но, как правило, вот такие генетически кислые будут, когда очень жесткие. Ну, вот так получилось.
4: Ну, их по дворе они, наверное, делают, под джемы.
7: Ну, да, и, может, там подают каким-то блюдом, возможно, мясным.
4: А но... это вот как раз такая мягкая сладкая, да?
7: Да, мягкая сладкая, фестивальная, как тоже не говорят, вот старый сорт, прекрасная. Прекрасная совершенно клубника и очень быстро созревает. Но вот я хочу сказать, удачным решением, особенно для ленивого садовода, является все-таки земклуника. Это что такое? Гибрид земляники и клубники. Она помельче, чем клубника, но она всегда сладкая. Вот у нее кислой просто не бывает, а бывает даже вот и приторная. А запах у нее, у клубники есть запах, но не совсем такой густой, как у лесной земляники. А вот у земклубники всегда сильнейший запах, как вот у лесной. У меня две грядки, и что интересно, их можно даже не укрывать. И эта земклубника, по-моему, ей не страшно ничего. Обычно клубнику все-таки надо хотя бы положить тряпочку, вот эту лутросилу и что-то на зиму, мало ли что. Земклубника, она, по-моему, как сорняк, вот куда-то убежит там и растет, и даже и хоть какой мороз. То есть вот эта культура, мне кажется, особенно для начинающих, очень-очень.
0: Ирина, а что сегодня представляет из себя промышленный сад? Это шпалеры, противоградовая сетка, полив, обработки.
8: Это будет зависеть от культуры, потому что не для всякой ягоды нужны шпалеры. Например, той же самой земляники, садовой клубники, они не нужны. А в случае с, например, голубикой или малиной становятся почти необходимостью. Я бы, наверное, сказала, что сердце каждой ягодной плантации современной – это узел полива и фертигация. То есть сейчас невозможно представить себе современный ягодник без капельного полива. И, как правило, это еще и внесение удобрений через воду, через систему полива с точным расчетом того, что будет подаваться тем или иным ягодным культурам. Здесь, кстати, важно...
0: То есть здесь уже ложечкой под каждый кустик не положишь, да?
8: Если мы хотим хороший урожай и высокое качество, то, увы, так уже не сработает. Многие ягодные кустарники сейчас накрывают сетками, причем не только от града, но еще и от птиц. В последнее время меняется климат, очень много птиц оказывается у нас на ягодных плантациях, причем по нашим наблюдениям, по наблюдениям производителей, эти птицы почему-то очень любят темные ягоды, синие, черные, и как раз страдает голубика, жимолость, черная смородина. Соответственно, приходится закрывать эти насаждения с тем, чтобы их защитить не только от погодных условий, но и вот от таких природных факторов.
3: Свое дело.
4: Этим летом жители Москвы и Подмосковья вконец запутались с ценами на садовую землянику. Она то росла, то падала, и на разных прилавках одного и того же рынка могла стоить от 350 до 600 рублей. Что влияет на цену? Чтобы ответить на этот вопрос, я отправился в Коломну, где уже несколько лет весьма успешно разводит ягоду крестьянское фермерское хозяйство «Сады Коломны». Вот что рассказал мне глава ягодной фермы Владимир Булгаков.
9: Ягода сама, она нежная, а когда она натуральная, без всяких пестицидов там, и стимуляторов, она еще нежнее. Да? Мы выращиваем натуральную ягоду и кормим растения, ну, основными там, биологическими, да, и основной химический состав – это азот, фосфор, калий. Все остальное мы исключили. Соответственно, если мы берем нашу карту питания и карту обработок, в ней нету тех химикатов, которые вредны, либо у которых есть большой срок ожидания. Они повышают легкость, они убирают гнили, грибковые заболевания. Конечно, профилактически до того, как была ягода, это все в минимальных дозах делается, без этого нельзя. А когда уже висела ягода и она спела, я категорически против. Соответственно, мы это не обрабатывали. Мы в дождь ходили с дождевиками, там, с зонтами и смотрели, как ягода портится прямо на кустах. То есть она еще не спела, и она уже появлялась с гнильцой. И мы пришли к такому решению. Это ягодные туннели, отдельно стоящие. Для них тоже нужны датчики влажности, температуры, все. То есть в каждой теплице должен быть свой микроклимат.
10: Но эти туннели у вас все-таки грунтовые. Я знаю, что есть туннели, которые стоят над грунтом, да, это другая технология. У вас туннель — это, в смысле, защищенный грунт, но грунт.
9: Совершенно верно, да. В любом хозяйстве нашей страны или там в мире вы возьмете ягоду суперпрофессионалов, которые будут максимально стараться вырастить самую там экологичную, вкусную, сочную ягоду на лотках, да, система выращивания тейблтоп называется. Кто-то там гидропоника называет, ну, все по-разному.
10: Не в земле, которая.
9: Да, которая не в земле, в защищенном грунте, она будет очень сильно отличаться от ягоды, которая что с открытого грунта, что с закрытого грунта.
10: Но вот эта система на вид выглядит как огромный парник. Он блокирует, видимо, осадки и спасет клубнику, землянику от такого дождя. При этом будет, видимо, оставаться продухи для того, чтобы ветер обдувал все это дело, да? А полив тогда как?
9: Капельное орошение, все заводится. Все, вот сейчас вы видите, вот идут провода, сейчас будут устанавливать клапана, соответственно, гидранты, трубы, все прокладываются, магистрали, делаются выводы и натягиваются бугры, то есть мульчирующей пленкой. И там же будет под ней лежать капельная трубка.
10: Но я понимаю так, что это все-таки мероприятие затратное, да, и это, ну, скажем так, вынужденные меры для того, чтобы избежать вот этого того, что это сейчас справа, когда поливает дождь ничем не закрытую, не защищенную клубнику.
9: Совершенно да? верно, да. Мы избегаем такие факторы, как дождь, сильный ветер, даже туманы и птицы. Ну да, они там съедают гусениц, всяких мошек, мушек, но и клубнику они в том числе любят не меньше. И чтобы птицы не залетали, чтобы не заходили тут фазаны всякие, куропатки, это просто сетка с торцов натягивает, ну, закрывается проход и все.
10: А вот скажите, пожалуйста, качество чисто вкусовые клубники, которые вот в совсем открытом грунте, которые вот в таком парнике, но не на лотке, она отличается?
9: Скажем, если взять шкалу 100%, ну, 5-7% будет разница. И все.
10: То есть, по сути, это та же грунтовая клубника.
9: Совершенно верно.
10: Здесь,
9: да? Да,
10: то есть,
9: да.
10: Просто более защищенная, но она будет, наверное, чуть дороже, потому что я так догадываюсь, что затраты на эту штуку все-таки заметные.
9: Нет, здесь не из-за затрат будет цена дороже. Нам же диктуют условия и рынок. Я езжу в местные рынки, ежедневно объезжаю. Я объезжаю, ну, естественно, как и все, в торговые сети мы заходим, пробуем ягоду. Я сопоставляю наше качество, наш товарный вид, и отсюда мы делаем свою цену. Конечно, экономическая модель в цену тоже закладывается. Но теплицы нам позволяют попадать вне сезон, да, когда ягоды меньше со всех регионов. То есть это более ранняя ягода, это в течение всего лета, и это осенью. Сезон мы, конечно, продлеваем.
10: И
9: конечно.
10: За этот счет можно ожидать, что отпускная цена будет не выше той, которая вот с открытого грунта, совсем с открытого грунта.
9: Если на рынке есть предложение по ягоде, цена у нас будет соответствовать открытому грунту.
11: Я напоминаю, у нас в гостях Ирина Козий, эксперт рынка фруктов и руководитель проекта «Ягодная академия». И все-таки это прибыльный бизнес?
8: Это достаточно прибыльный бизнес, но это не вот такое Эльдорадо, о котором часто говорят, да, вот купите у нас посадочный материал и какое-нибудь там супер удобрение.
11: И озолотитесь, да?
8: Да, и на следующий год вы одобьете все свои затраты и получите 100% прибыли. К сожалению, так это не работает. Я опрашивала очень многие ягодные хозяйства. Как правило, вернуть инвестиции, вернуть вложения удается примерно на 5-й, иногда 8-й год с момента входа в эту отрасль.
11: В ягодно-плодовую отрасль постепенно переходят сейчас многие фермеры, которые понимают, что в производстве пшеницы или молока теперь особых прибылей не получить. Вот и начинают искать новые способы заработка. Тут бы их поддержать как раз консультациями, субсидиями. Ведь в нашей северной стране без свежих витаминов просто никак. Об этом на крестьянской заставе говорила Ирина Козий, эксперт рынка фруктов и руководитель проекта «Ягодная академия». Беседу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю в тот же час, на том же месте, в любую погоду.
3: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
12: Друзья, доброе утро. С вами Лена Симонова. Приглашаю вас на зарядку. Сегодня продолжим тренироваться на степ-платформе. Ее легко можно заменить ступенькой или соорудить из нескольких толстых книг. Степ-аэробика сделает вас выносливей. Автор комплекса, специалист Национального центра терапии и профилактической медицины Минздрава Наталья Новикова. Если у вас есть какие-либо заболевания, посоветуйтесь с врачом. Передаю микрофон нашему радиотренеру Владу Спицыну. Привет, Влад!
13: Всем спортивный привет! Это Влад Спицын. Надеюсь, все уже проснулись и готовы к зарядке. Приготовились? Комплекс степ-гимнастики состоит из 12 упражнений. Время занятий на первом этапе тренировок не более 10-15 минут. Постепенно увеличивайте занятие и доведите его до получаса. Можно выполнять гимнастику с легкими гантелями. Сегодня разучим вторую часть комплекса, которая состоит из 6 упражнений. Итак, начнем. Разведите руки в стороны на уровне плеч. Согните обе руки в локтях. Коснитесь ими плечей. Удерживайте локти на уровне плеч. На счет раз поставить на степ правую ногу. На счет два поставить на степ левую ногу. Возвращая руки в исходное положение, на счет три опустить правую ногу на пол. На счет четыре опустить левую ногу на пол. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Следующее упражнение. Поднимите правую руку выше уровня плеча на 20-30 сантиметров. Опустите левую руку ниже уровня плеча на 20-30 сантиметров. На счет раз поставить на степ правую ногу. На счет два поставить на степ левую ногу. Меняя положение рук на противоположное, на счет три опустить правую ногу на пол. На счет четыре опустить левую ногу на пол. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

продолжаем. Стоим лицом к степу. Руки разведены в стороны. На счет раз поставьте на степ правую ногу, сводя прямые руки перед грудью. На счет два поставьте на степ левую ногу, возвращая руки в исходное положение. На счет три опустите на пол правую ногу, сводя прямые руки перед грудью. На счет четыре опустите на пол левую ногу, руки в стороны. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Следующее упражнение. Стоим лицом к степу. Руки разведены в стороны. На счет раз поставьте на степ правую ногу, отводя прямые руки максимально назад, без разворота кистей. На счет два поставьте на степ левую ногу, возвращая руки в исходное положение. На счет три опустите на пол правую ногу, отводя прямые руки назад, без разворота кистей. На счет четыре опустите на пол левую ногу, руки в стороны. Раз, два, три.

0: степу, руки опущены. На счет раз поставьте на степ правую ногу, одновременно поднимая правую руку вперед до уровня плеча, а левую отводя назад. На счет два поставьте на степ левую ногу, возвращая руки в исходное положение. На счет три опустите на пол правую ногу, поднимите левую руку вперед до уровня плеча, а правую отведите назад. На счет 4 опустите на пол левую ногу, руки опустить. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И завершающее упражнение комплекса. Стоим лицом к степу, руки разведены в стороны. Спокойно вращая вперед одновременно две руки, на счет раз поставьте на степ правую ногу. На счет два поставьте на степ левую ногу. Теперь поменяйте направление вращения руками назад. На счет три опустите правую ногу на пол. На счет четыре опустите левую ногу на пол. Раз, два, три, четыре. Завершаем гимнастику ходьбой на месте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Отлично! Уверен, ваш тонус теперь в полном порядке. До завтра! Передаю микрофон Лене.
1: Доктор Мозг.
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова.
3: Во время стресса труднее вспомнить нужное слово, сосредоточиться на задаче или удержать в голове новую информацию. И это не просто субъективное ощущение. Стресс действительно меняет работу систем памяти. Главный гормональный механизм стресса связан с кортизолом. Когда мозг воспринимает ситуацию как угрозу, активируется гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось. Надпочечники выделяют кортизол, повышается активность адреналиновой системы. В короткой перспективе это помогает организму мобилизоваться, быстрее реагировать, направив ресурсы на выживание. Память устроена не как единая функция, за нее отвечают разные системы. Гиппокамп помогает формировать новые воспоминания и связывать детали событий в контекст. Префронтальная кора поддерживает рабочую память. Способность удерживать информацию здесь и сейчас, планировать и переключать внимание. Миндалина усиливает эмоциональную значимость событий. При остром стрессе эмоционально важная информация может запоминаться даже лучше. Поэтому опасные или пугающие эпизоды врезаются в память. Но нейтральные детали и сложные связи запоминаются хуже, потому что ресурсы мозга смещаются от анализа к быстрой реакции. Высокий уровень кортизола может временно нарушать работу гиппокампа, а перегрузка префронтальной коры ухудшает концентрацию и рабочую память. Поэтому во время стресса человек, зная материал, может не суметь его вспомнить. Думаю, многим это знакомо по опыту экзаменов. Хронический стресс опаснее короткого. Если система тревоги долго остается активной, мозг постоянно работает в режиме мобилизации. Это ухудшает сон, усиливает воспалительные процессы, нарушает внимание и мешает нормальному закреплению памяти. Особенно страдает консолидация, процесс, при котором новые впечатления превращаются в устойчивые воспоминания. Стресс не стирает память напрямую, он меняет приоритеты мозга. Вместо обучения и анализа на первый план выходит защита.
2: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Театр у микрофона представляет.
4: Уж не влюблена ли наша Фьяметта? Как она смотрит на Памфилу, а он на нее?
1: Декамерон. Радиоспектакль по произведению Джованни Боккаччо.
5: Так как труд, который я взял на себя, не имеет иной цели, как отогнать от вас печаль, вызвав у вас смех и веселье, я рассказываю вам следующие новеллы.
1: Спасаясь от чумы, 10 молодых людей покидают Флоренцию. Вдали от болезни рождаются истории, полные любви, смеха, страсти и мудрости.
4: Дионелла! Дионелла! Спой нам канцону!
6: Подоливай, трава!

0: травка.
1: Спой другую.
2: Декамерон. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.
3: На правах рекламы.
4: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
5: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
4: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
5: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
4: И какие цилиндры перестают работать первыми?
5: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
4: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
5: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается. Вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
4: Получается, это еще и потеря уверенности?
5: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность. Замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
4: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
5: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
4: Пожалуй, нет.
5: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы ни прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
4: Но почему так рано? Раньше мужчины и в 60 были активны.
5: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
4: Получается, единственный вариант – искусственные стимуляторы из аптеки.
5: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо, принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма, заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
4: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
5: Да, и одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
4: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
5: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
4: Три, а не один?
5: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
4: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
5: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
4: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет императора Актив Плюс. Три компонента. И все?
5: Нет. Производители секрет императора Актив Плюс пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
4: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
5: А еще в состав секрета императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию, мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
4: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203.
5: Секрет императора Актив Плюс – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
4: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
5: В состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав секрета императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
4: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Ольга, Выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система.
5: Именно. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
4: Потрясающе! Но почему секрет императора Актив Плюс? Что значит этот плюс?
5: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
4: Внимание! Акция Международного центра здоровья. Каждый при заказе в течение часа сможет получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203.
5: Помните, возраст не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости. Это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
4: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 0133. Или звоните с мобильного, звездочка 2203, 8 800 100-01-33. Или звоните с мобильного, звездочка 2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Как генетики помогают систематикам?
0: Нельзя оценивать, например, только экологию или только генетику для того, чтобы принимать какие-то решения, как систематические, таксономические, так и вытекающие из них, хотим ли мы это охранять.
2: Биолог Людмила Зиневич в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12.10 по Москве и в 14.10 по времени Кургана. Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
6: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
7: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
6: Ну и своим чуть-чуть.
2: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
8: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
6: Потрясающе!
2: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. «Все в сад» по воскресеньям в 8.35 по Москве и в 9.35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Генштабе сообщили о продвижении вооруженных сил России в Донбассе на всех направлениях. Армия Ирана нанесла 2 удара по американским базам в Кувейте. И Рособорнадзор раскрыл сроки публикации демо-версии ЕГЭ. Все подробности далее. Российские вооруженные силы продолжают освобождение территории Донбасса и Новороссии. Наступление идет на всех направлениях. Об этом заявил начальник генштаба Валерий Герасимов. Генерал армии проверил ход выполнения боевых задач воинскими частями группировки войск «Запад».
2: Упорные бои продолжаются в полосе ответственности группировки войск «Центр». На Добропольском направлении соединения и воинские части группировки развивают наступление севернее Красноармейска и ведут бои в Доброполе и Ивановке. Кроме того, под российский контроль перешел населенный пункт Ленина, Мирное, а также завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого. Далее в ходе нашей работы более подробно рассмотрим результаты выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад».
1: На командном пункте группировки «Запад» Валерий Герасимов вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий. Военнослужащие 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки уничтожили 2 наземных робототехнических комплекса противника у населенного пункта Дружковка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. В то же время расчеты ударных БПЛА группировки войск «Север» уничтожили 100-миллиметровую полевую пушку БС-3 и 3 миномета в Харьковской и Сумской областях за ночь. Потери ВСУ составили более 20 человек. 2 человека погибли, еще один мирный житель пострадал в ДНР из-за атак ударных БПЛА ВСУ. Глава региона Денис Пушилин уточнил, что в поселке Новолуганское при атаке на жилой дом погибла женщина, а в Шахтерске при атаке на грузовой автомобиль погиб мужчина. Повреждения зафиксированы в Горловке, Шахтерске, Дебальцеве, Макеевке, Волновахском и Ясиноватском муниципальном округах. ФРГ необходимо возобновить импорт российского газа и восстановить работу атомных электростанций, чтобы вывести промышленность из кризиса. Об этом заявила сопредседатель партии АДГ Алиса Вайдель, обращаясь к канцлеру Фридриху Мерцу. По ее словам, без надежного и доступного энергоснабжения восстановление экономики невозможно. Она призвала отказаться от нынешней энергетической политики, активнее развивать атомную и угольную энергетику, а также вернуть поставки дешевого природного газа из России. Политик уверен, что высокие цены на энергоносители приводят к снижению промышленного производства и росту безработицы в Германии. Соединенные Штаты ударили по иранским объектам ПВО, складам с ракетами и беспилотниками и по силам КСИР. Об этом сообщило Центральное командование американскими вооруженными силами. В Центком добавили, что сейчас на Ближнем Востоке находится более 50 тысяч военнослужащих США. Ранее армия Ирана нанесла 2 удара по американским базам в Кувейте. Как передает пресс-ТВ, целью дронов стали склад с боеприпасами сухопутных войск США в лагере Аль-Удейри, а также радиолокационная система зенитно-ракетного комплекса «Патриот» и РЛС воздушного наблюдения на авиабазе Али-Ас-Салем. Ранее ночью Центральное командование вооруженных сил США заявило о начале очередной серии ударов по Исламской республике. В городах Сирик, Бендер-Аббас и на острове Кешем прогремели взрывы. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу, возбужденному из-за массового отравления гостей базы отдыха в Ставропольском крае. Число отравившихся уже увеличилось до 80. 6 обратившимся потребовалась госпитализация. Как отметила заместитель министра здравоохранения Ставрополя Татьяна Павлова, несовершеннолетних среди госпитализированных нет. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
3: Участие пациента в диагноз сальмонеллезный гастроэнтерит подтвержден. Лабораторно выделена сальмонелла энтеритидис. В период с 13 по 17 июля госпитализированы 53 пациента в 10 медицинских организаций Ставропольского края. Остальные получают лечение амбулаторно. Состояние пациента в средней степени тяжести, лечение с положительной динамикой.
1: Следователи вместе с экспертами Роспотребнадзора осмотрели пищеблок гостиничного комплекса и изъяли образцы. Прием гостей на турбазе приостановлен. Рособорнадзор раскрыл сроки публикации демоверсии ЕГЭ. По словам главы ведомства Анзора Музаева, их опубликуют к 1 сентября этого года. Он добавил, предметные комиссии уже работают.
4: Демоверсия для нас вот такое неприкосновенная дата. Предметные комиссии уже работают. Им важно было получить аналитику по итогам результатов этого года по каждому предмету, по каждому заданию в том числе. И на базе этих материалов они формируют демоверсии экзаменов следующего года. До 1 сентября они будут опубликованы.
1: По результатам 26 года более 10 тысяч работ на ЕГЭ получили максимальные 100 баллов. Такие результаты выявлены с учетом пересдач. ЕГЭ в этом году стартовал 1 июня и завершился дополнительными днями для пересдачи одного предмета. Отмечается, что некоторые выпускники школ воспользовались своим правом и пересдали экзамены. В России разработают технологии выявления признаков преждевременного старения. Это следует из правительственного документа, передает ТАСС. Ответственными за эту работу назначены Миноборнауки, Минздрав и Федеральное медико-биологическое агентство. Они будут проводить прикладные научные исследования по биологии старения. Первые результаты Кабмин ждет уже в 2027 году. Далее нужно будет отчитываться ежегодно. Облака и кратковременные дожди придут в Москву и в Подмосковье во вторник. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее словам, увеличение облачности является следствием приближения циклона, центр которого будет перемещаться с юга Балтийского моря на северо-западные области России. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
5: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. «Зенит» стал обладателем Суперкубка России по футболу. Петербуржцы взяли верх над московским «Спартаком» со счетом 4-2 в серии пенальти. В основное время команды разошлись миром 1-1. На гол Кристофера Мартинса сине-бело-голубые ответили точным ударом Александра Соболева с пенальти. «Зенит» в 10-й раз завоевал Суперкубок России, что является рекордным показателем. Сборная Англии завоевала бронзовые медали чемпионата мира по футболу. В поединке за третье место англичане были сильнее французов со счетом 6-4. В составе победителей хет-трик оформил Букайо Сака. По разу отличились Деклан Райс, Эзри Конса и Джуд Беллингем. У проигравших дубль в активе Килиана Мбаппе по одному мячу забили Брэдли Баркаля и Усман Дембеле. Петербургский «Зенит» взял верх над пермской «Звездой» 2005 со счетом 3-1 в матче 14-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд и возглавил турнирную таблицу. В других поединках субботы казанский «Рубин» был сильнее московского «Локомотива» 1-0. Рязань, ВДВ и Краснодар разошлись миром 0-0. Столичный «Спартак» нанес поражение красноярскому «Енисею» 5-0, а самарские «Крылья Советов» и московская «Чертаново» сыграли в ничью 1-1. Россиянка Алина Корнеева не смогла пробиться в финал теннисного турнира в Афинах. Она в полуфинале уступила гречанке Марии Саккари со счетом 1-6, 5-7. Российский борец греко-римского стиля Ислам Алиев завоевал золотую медаль на рейтинговом турнире Объединенного мира борьбы в Будапеште. В финале весовой категории до 87 килограммов он победил соотечественника Милада Алирзаева. Весе до 72 килограммов серебряным призером стал еще один представитель России Раби Ласкеров, который уступил в финале грузину Нике Браладзе. В женской борьбе в весе до 53 килограммов бронзу завоевала россиянка Натия Сванидзе. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: Сегодня в Самаре плюс 24-26 градусов и кратковременные дожди. В Нижнем Новгороде и Туле плюс 26-28 без осадков. В Пензе и Воронеже плюс 25-27 градусов. В Ярославле плюс 28-30. Во Владимире плюс 27-29. В Ростове-на-Дону и Волгограде плюс 27-29. В Краснодаре плюс 28-30 градусов. В Сочи плюс 27-29 и небольшая облачность. В Ставрополе плюс 25-27 градусов. Кратковременные дожди. В Нальчике плюс 22-24 дожди, в Санкт-Петербурге плюс 23-25, утром и днем дожди, в Москве без осадков плюс 27-29. Сейчас столица плюс 15 градусов, ясно и безветренно. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Пути дороги. Всем привет! Как всегда в это время в студии Радио России я, Игорь Маржарета. Это программа «Пути дороги», в которой мы поговорим о разных аспектах жизни за рулем в салоне автомобиля. И начинаем мы, как всегда, с обсуждения новостей, которых на этой неделе было немало, и многие из которых так или иначе могут повлиять на нашу автомобильную жизнь.
1: Автомобильные новости.
0: Вот первая новость. Поступило такое предложение ввести новый знак для умеющих оказывать первую помощь водителей. У нас, в принципе, есть знак, который говорит, что в салоне доктор. Но, видимо, решили, что маловато это. И давайте обозначим еще автомобиль, где могут находиться люди, за рулем в первую очередь, которые вообще умеют оказать первую помощь. С одной стороны, это здорово. С другой стороны, знак такой не является обязательным, добровольным. Кто-то захочет себя, наверное, таким образом отметить, а кто-то нет. В любом случае, давайте обсудим эту инициативу с ее автором, заместителем председателя комиссии по безопасности Общественной палаты России. У нас на прямой линии Александр Холодов. Здравствуйте, Александр Львович.
2: Здравствуйте.
0: С вашей точки зрения, что это может быть за знак? Как он может выглядеть?
2: Здесь, может быть, даже нет смысла новый какой-то знак вводить, хотя вполне возможно имеет смысл и разграничить. Но имеет смысл переосмыслить в первую очередь тот знак, который у нас сейчас есть. То есть у нас, получается, врач может повесить этот знак, но это никаких ни преимуществ не даст, ни каких-то дополнительных, может быть, возможностей, вообще ничего не дает. То есть получается, человек вешает знак вот этот вот врач за рулем, и все. Да? То есть получается, какие плюсы дает? Никаких. Какие минусы дает? Ну вот если чисто теоретически предположить ситуацию, что какое-то там страшное ДТП, проезжает мимо автомобиль, на нем висит знак, что за рулем находится врач, автомобиль проехал мимо, чисто теоретически можно врача попробовать привлечь даже к уголовной статье оставление в опасности, потому что вот за рулем врач, вот он мог оказать первую помощь, а он проехал мимо. Но врачи, как правило, даже стараются проехать мимо, потому что никаких там бонусов они не получат, никаких там возможностей. А вот какие-то там обвинения в некачественном оказании помощи, что что-то сделано не так, какие-то обвинения от родственников потом пострадавшего, еще что-нибудь от самого пострадавшего вполне легко можно получить. Потом у нас получается этот знак вешает врач. А какой врач? Может быть, это, например, косметолог, или это может быть, допустим, вообще ветеринар. Никаких разграничений у нас то же самое нет. Ну и одновременно с этим вторая как бы составляющая проблемы, да, это то, что у нас получается раньше как бы курс первой помощи, его хотя бы пытались каким-то сделать вот в обучении водителей более-менее практичным, но какую-то минимальную первую помощь водители могли оказывать. Дальше мы пошли по пути Европы, где боялись трогать пострадавшего. Из аптечки у нас убрали лекарства, там только бинты, а осталось, по сути, там какой-то минимум обучения в автошколе, плюс билеты экзаменационные по одному вопросу в каждом билете, причем все кандидаты-водители уже давно выучили, что надо просто выбирать ответ, где больше текста, и все, он правильный. Вообще это не работает. Как это, мне кажется, могло бы работать? Во-первых, какое-то все-таки более четкое разделение, какой врач может вешать знак, то есть не просто любой, а тот, который может оказать помощь. Но даем какие-то, на мой взгляд, преференции, то есть может быть скидки на платные парковки, может быть вообще бесплатная парковка, может быть въезд в какие-то учреждения, куда там не пускают, там лечебные, например, там, на территорию больницы. То есть что-то можно продумать не только в качестве кнута, но и в качестве пряника. И вот второе, с чего мы начали сегодня разговор про разделение категорий, что может быть такой значок, ну какой-нибудь там второй степени, условно говоря, там с другими цветами, давать тем водителям, которые прошли какие-то углубленные курсы изучения оказания первой помощи. То есть водитель в состоянии какую-то первую помощь оказать до прибытия врачей, может быть, тоже дать возможность такие знаки вешать. Но опять же, как бы здесь должно быть не только возможность повесить знак, но и какая-то еще дополнительная преференция для таких людей. Может быть, даже ее давать не только по факту наличия знака, а по факту оказания реальной помощи. То есть остановился с этим знаком, помощь оказал, условный инспектор ГИБДД тебе где-нибудь там какую-нибудь отметку в карточке сделал, все там, полгода можешь не платить за парковку, допустим. То есть что-то делать в качестве бонусов. Может быть, скидки на ОСАГО. То есть.
0: Интересное предложение. А вот скажите, пожалуйста, у вас есть уверенность, что такое предложение пройдет? Или вы хотите просто поднять тему, а потом обсудить, а может быть, действительно, через какое-то время мы до этого дозреем?
2: Ну, дозреваем мы до этого очень долго. То есть в данном случае предложение мое было там еще год назад. Но оно за год актуальность не утратило, и при этом за год ничего не произошло. То есть, конечно, у нас вот эти все изменения может сделать только правительство страны, общественные палаты. Мы постоянно, конечно, им что-то предлагаем, что-то им пишем и в МВД, и в транс о том, чтобы тот или иной пункт правил поменять, но здесь, наверное, более комплексно придется поработать. То есть здесь еще учитывая, что все-таки затрагиваются вопросы здравоохранения, здесь еще и, конечно, нужно, чтобы то министерство, которое занимается здравоохранением, тоже, наверное, свою позицию высказало и как минимум выработало критерии, кто из врачей мог бы оказывать помощь, а кто ее не может оказывать. Потому что сейчас этот знак у нас, ну, условно говоря, мертворожденный. Врач может его повесить себе на автомобиль для того, чтобы потешить самолюбие, не более того. А может, не вешать. То есть вообще нет никаких ограничений. В конце концов, я даже не вижу ни одной причины, для чего его вешать. Только тратить деньги на покупку знака.
0: Я вас понял. Спасибо большое. Предложение действительно интересное и заслуживает подробного обсуждения. Вот еще какая интересная тема. В России обсуждается возможность сокращения размера субсидируемой государственной скидки на покупку электромобилей и гибридов с 35% до 10%. Да, такое предложение поступило совсем недавно, причем, что интересно, поступило от российской компании, которая производит электромобили и гибриды, которая, собственно, выгодополучатель, что называется, в этой ситуации. Но вполне себе аргументированно высказался по этому поводу директор этой компании. Он сказал, что если мы не можем увеличить сумму, выделенную государством на субсидии на покупку автомобиля, выделено, допустим, там 10 миллиардов, я не помню, какая сумма, но давайте сократим немножко выплату каждому из покупателей, зато мы охватим большее количество покупателей. Ну да, будут получать скидку не 900 тысяч, а 500, допустим. Но все равно мы можем привлечь гораздо большее количество покупателей электромобилей и гибридов. Собственно, государство у нас довольно давно провозгласило политику зелененькую, что называется, и ввело вот это правило. Каждый покупатель отечественного электромобиля, если вы покупаете такой автомобиль, берете кредит, так вот в рамках этого кредита вы получите на сегодняшний день скидку 925 тысяч. Правда, список таких автомобилей крайне невелик. У нас сейчас на прямой линии председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева. Здравствуйте, Ия Алексеевна.
3: Добрый день.
0: Скажите, пожалуйста, насколько реально снижение размера субсидируемой государственной скидки?
3: Я думаю, что, конечно, Минпромторг рассмотрит данное предложение. Мотивы коллеги вполне понятны, да, распределить сумму субсидии по большему количеству пользователей. Но при этом вот нам кажется на рынке, что все-таки, когда мы говорим о зеленой повестке, это чистые электромобили. Сейчас скидка распространяется и на гибриды, и на электромобили. И нам кажется, что если эта скидка все-таки уйдет в часть электромобилей, это будет правильно, потому что субсидировать бензин, на котором в основном ездят гибриды, это неправильно, поскольку это не новая технология, она не развивает наш потенциал, и субсидировать электрику нужно, а вот по гибридам мы считаем, что нужно приостановить поддержку.
0: Как, по вашему мнению, если случится это вот снижение, оно отразится на авторынке? Меньше будут продавать электромобили и больше?
3: Вы знаете, на самом деле сумма не такая большая вот в части снижения, да, то есть если мы говорим 925 тысяч и 500 тысяч, да, которые предлагаются сейчас рассмотреть в части поддержки, то, конечно, 450 тысяч с одной стороны большая сумма, но по сравнению со стоимостью электромобиля она не является критичной для принятия решения. Поэтому я думаю, что, конечно, хорошо распределить, но при этом распределить с умом, то есть оставить определенную часть на электромобили и там не снижать скидку, а на гибриды как раз есть.
0: И насколько сейчас развита инфраструктура в Москве и в регионах?
3: В Москве зарядная инфраструктура развита достаточно хорошо. Есть много программ развития зарядной инфраструктуры. Департамент транспорта Москвы занимается очень плотно этим направлением. Но вот сейчас явное повышение спроса на зарядные станции в связи с тем, что как раз гибриды стали пользоваться сейчас электрическими зарядками, а не заправлять бензин.
0: Спасибо вам большое. Посмотрим, насколько это предложение будет принято. Ну, хотелось бы, чтобы в нашей стране продавалось больше машин хороших и разных, в том числе и электромобилей, которые самые экологичные и самые интересные с точки зрения езды на них. А давайте сегодня обсудим вот какую тему. Можно ли летом садиться за руль без обуви и даже без футболки? Знаете, говорят, что в некоторых регионах у нас случилось очень жаркое лето, и якобы вот человек подходит к машине, а машина такая вся разогретая, и очень хочется сесть, не надевая футболки, может сесть в шлепках за руль и управлять автомобилем, а не в какой-то более удобной обуви, а может вообще кто-то босиком пытается. Знаете, с юридической точки зрения формально вам никаких претензий предъявить не могут. Нигде не написано, ни в одном законе, что запрещено управлять автомобилем, если на вас нет рубашки или майки. Нигде не написано, что при этом вы должны быть обуты в кроссовки или в туфли, а в шлепках нельзя, босиком нельзя. Хотя в некоторых регионах пытаются буквально за уши притянуть обвинения, например, в хулиганских мотивах вашего поведения. Таким образом, вы якобы оскорбляете нравственность других людей или отвлекаете, например, других водителей от вождения. Потому что едешь, поворачиваешься, ой, рядом с тобой сидит какой-то мужик без рубашки, а может, он вовсе голый. Но, еще раз говорю, юридически очень сложно предъявить претензии, во всяком случае, пока не произошло чего-то экстраординарного, например, ДТП. И когда будут разбирать, одной из причин ДТП вдруг выяснится, что человек был, например, босой, и у него нога проскользнула, и он не сумел нажать вовремя на педаль тормоза. Или то же самое, если он был в шлепках, куда-то эти шлепки не так себя повели при резком нажатии на педаль тормоза, и тормозной путь оказался больше, чем рассчитывал водитель. Когда вы садитесь за руль, все-таки обувь должна быть удобная, и она должна обеспечивать контакт с педалями очень четкий. Имейте в виду, ни босиком, ни в шлепках этого не получится. Ну и что касается майки, просто без майки я бы чувствовал себя дискомфортно, тем более в жарком автомобиле, извините, неприятно соприкасаться с креслом, ремень, который обязательно надо застегивать, трет, да и потом, ну не знаю, многие ли мужчины могут похвастаться рельефными бицепсами, красивыми, чтобы вот все будут говорить «Ого!» и завидовать. Увы, в большинстве своем мы водители, особенно средних и более взрослых лет, в общем, гордиться уже особенно нечем. Поэтому давайте так. Несмотря на то, что в законе нет прямых запретов, будем одеваться как положено, то есть майка положена, принято в обществе ходить в майке, даже на курорте. Будем в майке или в легкой рубашке. Обувь должна быть такой, чтобы в экстренной ситуации вы могли среагировать правильно, и никакая обувь вам не помешала, а наоборот помогла. Ну и учтите, что в случае аварии это будет считаться отягчающим обстоятельством, отсутствие той же майки или непрактичная обувь. Так что давайте беречь себя, давайте уважать окружающих и не шокировать их своим внешним, таким нетипичным для водителя видом. Вот еще какая новость. Страховщики спрогнозировали плавное подорожание полиса ОСАГО. Напомню, что 11 июля вступил в силу новый порядок формирования средней стоимости запчастей для ремонта автомобилей по ОСАГО. Почему мы говорим о подорожании? Потому что очень много жалоб было на то, что люди, когда надо ремонтировать автомобиль по ОСАГО, получают возмещение в сумме гораздо меньше, чем реально стоят эти запчасти. В страховом сообществе объясняют это тем, что программа считает среднюю стоимость всех деталей, которые предложены на рынке, в том числе и те, которые самые дешевые и самые дорогие, получается средняя стоимость низкая. И вот теперь по указанию Центробанка, те детали, которые стоят на 70 и более процентов дешевле оригинала, будут просто отсекаться. Соответственно, люди будут получать больше денег на ремонт. Я, во всяком случае, на это надеюсь. И у нас сейчас на прямой линии эксперт направления Народный фронт аналитика, автоюрист Екатерина Соловьева. Здравствуйте, Екатерина Андреевна.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, уважаемые ведущие.
0: Как вы оцениваете прогнозы страховщиков?
4: Стоит отметить, что повышение стоимости ОСАГО традиционно у нас привязывается к каким-либо экономическим изменениям. В данном случае я бы не связывал только лишь с решением Центробанка, поскольку мы все видим немножко ситуацию у нас сложная, поэтому это все безусловно влияет на ремонтные работы, на логистику, на доставку вот этих запчастей. Там же не только выплаты, там есть и ремонтные работы. Поэтому, к сожалению, в данном случае это неизбежно. Единственный вопрос будет в конечном объеме повышения стоимости, насколько повысить стоимость полиса.
0: Ну вот в страховом сообществе говорят, что новое правило, которое вступит в силу только с момента опубликования нового справочника, то есть в середине сентября, до середины сентября мы живем по старым правилам. Так вот, по новым правилам стоимость запчастей, та сумма, которую выплатят пострадавшему, говорят, в сообществе вырастет примерно на 10%. Не хотелось бы, чтобы стоимость полиса тоже выросла на 10%, и нам обещают, что якобы это будет значительно меньшая сумма. Можно вообще как-то сдержать повышение стоимости ОСАГО?
4: Пытаюсь. пытается антимонопольная служба определенные правила складывания тарифов, которые влияют на формирование итоговой цены полиса ОСАГО, они существуют. При коллективном повышении, конечно, антимонопольный орган отреагирует. От себя хочу сказать, как в роли независимого покупателя, я покупал два полиса ОСАГО в 2025 году и в этом году. У меня стоимость полиса на мотоцикл выросла в 3 или в 5 раз. Это просто для сведения. В 5 раз, никаких 10% там не было. Поэтому, если это повысить на 10%, даже, наверное, это не самая большая беда, которая может произойти с учетом нынешней экономической конъюнктуры.
0: Я могу сказать, как покупатель полиса ОСАГО для легкового автомобиля, у меня в этом году и в прошлом была примерно одинаковая сумма, где-то 7600. При средней цене полиса, как говорят нам в РСА, 7500 по стране.
4: Да, вот что-то такое, ну и на машину примерно тоже. У меня была несколько дороже стоимость, как раз там даже больше 10% вышло. Поэтому итоговый тариф про 10%, я еще раз повторюсь, это очень оптимистичная история, и, к сожалению, механизм непрозрачный. Он вроде бы правила есть, но итогового формирования нет, и они просто пользуются тем страховщик, что, конечно, человеку, когда он покупает через электронную даже систему полис, он не пойдет судиться ни за 2, ни за 3, ни за 5 тысяч.
0: Ясно. Спасибо большое. Будем ждать сентября, посмотрим, насколько изменилась стоимость полиса. Ну, во всяком случае, сильно надеюсь, что люди, которые попали в аварию, получат гораздо большую сумму на руки, и это будет для них возможность провести качественный ремонт автомобиля.
1: Главная тема.
0: Вот еще какая новость. Госавтоинспекция обнародовала статистику аварийности за первые полгода 2026 года. Оказалось, что в регионах России аномально выросла аварийность, неожиданно для меня, из-за выезда на встречку. Исходя из данных ведомства, по сравнению с первой половиной прошлого года, число таких аварий выросло аж на 45%. Действительно удивительно, почему вдруг это случилось так. У меня есть несколько объяснений, но сейчас мы их обсудим. Для начала хочу сказать, что выезд у нас фиксируется двумя возможными вариантами. Или это камера, за это положен штраф 5000 рублей, или это сотрудник госавтоинспекции, который может, между прочим, оформить протокол. И если в течение года это второй выезд, тут последует даже лишение прав. Ну и, собственно, все знают, что для обгона, например, можно выехать на встречную полосу, но там, где это разрешено, где есть прерывистая разметка. А если она сплошная, и тем более висит знак, то это выезд на встречку запрещен, и это очень серьезное правонарушение. У нас сейчас на прямой линии автоэксперт, мастер спорта по ралли Егор Васильев. Здравствуйте.
5: Приветствую вас.
0: Как вы думаете, почему именно аварийность из-за выезда на встречку так выросла? Причем 45% это в среднем по стране, в некоторых регионах там и есть рост в 2,5 раза.
5: Ну, на самом деле, для меня это тоже довольно загадочная история. Вообще, существуют нарушения правил дорожного движения, которые имеют такую волнообразную статистику. Их то становится меньше, то их становится больше. И вот на самом деле, выезд на встречку, ведь речь идет не просто о выезде, да, а о столкновениях. И вот здесь, наверное, стоит обратить внимание, что все-таки многие современные автомобили обладают довольно любопытной особенностью. Далеко не всегда, в общем-то, формально мощный двигатель может быстро ускорить автомобиль, потому что там существует большое количество разных программ управления, ассистента активной безопасности и прочее, прочее, прочее. И в результате, рассчитывая на один результат, человек получает совсем другой. То есть технические причины в этом могут быть.
0: У меня есть свои объяснения, их три. Первое, у нас была очень снежная зима, и во многих случаях разметки было просто не видно. Дело в том, что камера, она настроена не на разметку, а на математическую модель. Есть там снег или грязь, она все равно фиксирует вот по модели, как проехал автомобиль. Вторая причина – множество ремонтов сейчас по весне у нас было, да и сейчас продолжаются. И тут не очень понятно, где можно обгонять и где нельзя. Я вот много езжу по России, ремонтов очень много. Ну и третья причина, она психологическая. Честно говоря, мы все сейчас живем в состоянии некого стресса. Я не знаю, Егор, вы обратили внимание, вдруг довольно большое количество сумасшедших за рулем обнаружилось. Раньше их не было, которые начинают на бешеной скорости играть в шашечки. Я вот в туннеле на днях ехал, и какой-то безумец мчался в туннеле в плотном движении, обгоняя, подрезая. Думаю, боже, ты доедешь до конца туннеля или убьешься сам и убьешь кого-то. Вот таких людей стало значительно больше, и это объясняется психологическими проблемами. У нас действительно сложная ситуация сейчас, и стресс присутствует у каждого в той или иной степени, и кто-то может с ним бороться, а кто-то нет. Вот, ну и, собственно, дайте советы водителям, что делать, чтобы случайно не оказаться на встречке.
5: Ну, Во-первых, для того, чтобы не оказаться на встречке, не нужно никуда торопиться. То есть, садясь в автомобиль, желательно просто сразу перед собой поставить цель не доехать быстро, а доехать надежно, с комфортом, без каких-то проблем, без создания неприятностей для остальных участников движения. Возможно, можно пользоваться технологией, которую активно применяют пассажиры метро, которые идут по переходам. Там же не сталкиваются все друг с другом, никто не выскакивает в лоб человеку, идущему навстречу. Как правило, все ведут себя адекватно, спокойно и аккуратно. То есть это очень важный момент. То есть даже если я буду очень быстро ехать на автомобиле, я, ну, если речь идет о коротких поездках, приеду в точку финиша, ну, на 15 секунд раньше, на 20, и ради чего все это затевать. Это первый момент, достаточно важный. Второй момент, конечно, желательно читать знаки дорожные, потому что очень часто вот говорилось о том, что идут ремонты, но сейчас есть еще одна особенность, довольно активно меняется и разметка. И очень часто, например, дорога, на которой раньше, например, обгон был разрешен, внезапно там появилась сплошная линия или знак. А люди едут по старой памяти, не обращая внимания на то, что что-то поменялось. И еще в обязательном порядке, конечно, пользуемся сигналами поворотов. Это, конечно, может быть, никак не влияет на непосредственно факт нарушения, выезд на встречную полосу, но это, по крайней мере, предупреждает остальных участников движения о том, что вы совершаете маневр, и у них есть представление, куда и как вы будете перемещаться. И это сильно облегчает жизнь. Ну и на самом деле я вот тоже обратил внимание на то, что очень часто люди, управляя современным автомобилем, считают, что с ними ничего не случится, потому что там есть ассистенты пассивной безопасности, подушки, шторки, ремни, и все будет хорошо. Вот не надо так относиться к современной технике. Она, конечно, безопаснее, конечно, надежней, но в случае аварии на высоких скоростях все вот эти ассистенты пассивной безопасности, они уже сильно вам не помогут, если скорость движения автомобиля будет выше 80 км в час. Так что внимательно, спокойно, аккуратно. И ни в коем случае не надо считать, что если вы управляете автомобилем с мощным мотором, то это ваша личная заслуга. К вам это никакого отношения не имеет.
0: Спасибо большое. Следуем всем советам мастера спорта Егора Васильева.
1: Путешествие.
0: А теперь переходим к самой интересной, с моей точки зрения, части нашей программы, к путешествию. Причем в этом случае это будет путешествие не где-то куда-то, а это будет путешествие скорее по времени. Потому что у нас тут на днях случится очень важная дата в истории отечественного автопрома – 60-летие Волжского автозавода. Советское правительство приняло решение построить в Тольятти новый автомобильный завод, чтобы удовлетворить растущий спрос граждан на личный транспорт. Процесс был непростой. Наши инженеры-итальянцы работали 3 года, и полученный автомобиль сошел с конвейера в канун столетия со дня рождения дедушки Ленина, апреля 70-го года, и назывался он ВАЗ-2101. С тех пор прошло много лет, утекло много воды. АвтоВАЗ на базе «Копейки» сделал целое семейство классики. Она продолжала выпускаться, между прочим, до 2013 года. Между прочим, АвтоВАЗ – это по-прежнему крупнейший производитель легковых автомобилей в России. Теоретически он может выпускать до 600 тысяч автомобилей ежегодно. 45 тысяч человек работает, между прочим, на предприятиях АвтоВАЗа. 1500 поставщиков, 350 дилерских центров по всей стране. Есть свой банк, инженерные центры, логистические комплексы, магазин запчастей и многое другое. За 60-летие предприятие выпустило свыше 32 миллионов автомобилей, более 100 моделей и модификаций. Примерно четверть рынка всегда занимает традиционно АвтоВАЗ. То есть, в общем, завод живет, завод работает, завод выдает каждый год, как правило, 1, а то и 2 новинки, и это становится хорошей традицией. Но в канун своего 60-летия на АвтоВАЗе решили очень серьезным образом модифицировать одну из любимых моделей. Это «Лада Нива», который у нас называется теперь «Легенд». Ну, это классический трехдверный автомобиль. Между прочим, в следующем году будет отмечать полувековой юбилей на конвейере. За эти 49 лет он многократно модифицировался, модернизировался. Много с ним интересного происходило. Если сравнить автомобиль первых годов выпуска и современных, несмотря на то, что внешне они издалека похожи, это, в общем, по большому счету, машины разные, но философия сохранилась. Это самый легкий, при этом самый проходимый внедорожник. Между прочим, во всем мире считается, что этот автомобиль дал толчок к созданию нового класса машин. Это первый в мире кроссовер. То есть городской внедорожник, который позволяет не только перемещаться по городу, но и штурмовать достаточно серьезные препятствия. Так что ждем появления у дилеров очень серьезно обновленной Нивы Легенд. Ну и, соответственно, те, кто любит приключения, должны, наверное, присмотреться к этой машине. На этом наша программа подошла к концу. В студии для вас с удовольствием работал Игорь Маржарета. До следующей недели. Всем хорошей дороги и берегите себя.
1: Пути дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Я ж мать. Программа для родителей. Мама.
6: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. Зависть. Почему ребенок начинает чувствовать злость и досаду по отношению к сверстнику, который, как ему кажется, незаслуженно обладает чем-то для него желанным? Это результат плохого воспитания? Особенность характера? Черта, от которой необходимо избавиться? Разберемся вместе с психологом в этом выпуске. Психологи различают 10 эмоций, в числе которых радость, гнев, страх, удивление. Из эмоций знаний и желаний получаются коктейли чувств. Зависть – чувство, в основе которого эмоция гнева. Неверно думать, что одни эмоции нужны, а другие нет. Все чувства имеют биологическую основу. Если чувство возникает, значит оно необходимо, потому что дает сигнал «все прекрасно» или «Хьюстон, у нас проблемы». Зависть говорит о желании получить что-то очень значимое. Заметьте, ни взрослые, ни дети не завидуют всему подряд. Кто-то не чувствует себя благополучным без шубы или смартфона, другим для полного счастья не хватает статуса подружки-невесты. Зависть – одна из самых ранних эмоций. Чувство зависти у детей возникает из неудовлетворенности и связано с формированием образа себя и социализацией. Так в чем причина зависти? Где-то к 5 годам дети уже имеют опыт зависти. Почему именно в этом возрасте? Потому что примерно с 4 лет ребенку необходимо получать признание ценности со стороны родителей. Прежде, в раннем детстве, это было не так важно. Там были другие знаки хорошего отношения. А вот лет с 4, как говорил психоаналитик Ханс Кохут, личность ребенка воспитывает блеск в глазах родителей. Без этого блеска нарциссическое «я» ребенка не может обрести достаточную зрелость. Блеск в глазах – это не обязательно похвала. Но дети очень чувствительны к тому, что родители замечают их достижения. Когда мать или отец отмечает, что их ребенок уже умеет хорошо делать, например, хорошо сказал, нарисовал, высоко прыгнул, он понимает, что получает тем самым признание со стороны родителей. Насыщенные признанием дети доверяют родителям и двигаются дальше с большей уверенностью. Иногда зависть проявляется как жадность – не отдам, а иногда как ревность – ты меня не любишь, так как брата. Чувства ревности, зависти и жадности действительно тесно связаны между собой, близки по внутреннему механизму. Как проявляется зависть в разном возрасте, расскажет психолог, кандидат педагогических наук Мария Ерофеенко.
7: В возрасте от 2 до 5 лет ребенок по своей природе эгоцентричен. Ему кажется, что весь мир вертится вокруг него. И когда он вдруг замечает, что мама улыбается другому малышу или папа хвалит старшего брата, его мир дает трещину. Он делает простой вывод – меня больше не любит. У дошкольника это всегда открытая реакция. Он может выхватить игрушку, ударить, закатить истерику с криком. В младшей школе зависть становится более осознанной. Дети сравнивают оценки, внешность, вещи, популярность. Они уже могут скрывать свои чувства, но внутри переживают очень остро. В подростковом возрасте зависть часто уходит вглубь. Подросток не кричит, он замыкается, начинает обесценивать себя. Может появиться ощущение, что он хуже других, что он недостоин любви. И вот это уже опасно, потому что из зависти рождается неуверенность, которая может остаться с человеком на всю жизнь.
6: Какие дети склонны к зависти? Для ребенка-завистника характерна заниженная, а в некоторых случаях завышенная самооценка на фоне общей эмоциональной неудовлетворенности. Как уровень самооценки, так и неудовлетворенность возникает из-за нехватки внимания и заботы со стороны родителей. К сожалению, иногда родители недостаточно внимательны к своему ребенку с особыми потребностями. Есть дети, с которыми мама не испытывает серьезных проблем. С ними легко договориться, они хорошо играют и засыпают одни, им не требуется постоянное мамино присутствие. А есть и другие дети, для которых недостаточно матери со средней степенью чуткости, потому что эти дети слишком уязвимы. Им от рождения больше, чем другим, нужно мамино внимание и бережное отношение. Как ребенок попадает в ловушку зависти, расскажет психолог, кандидат педагогических наук Мария Ерофенко.
7: Часто мы сами, родители, создаем эту зависть неосознанно, из лучших побуждений, но мы ее разжигаем. Ошибка номер один – неравномерное внимание. Когда мы больше возимся с младшим, а старшему говорим: «Подожди, ты же взрослый, ты же все понимаешь». Ребенок слышит.

0: ребенку не хватает нас, любая вещь становится для него измерителем любви. И тогда он завидует не новой игрушке брата, а тому, что брату, видимо, дарят больше тепла.
1: Я ж мать.
2: Если родители не уделяют достаточного внимания проблеме детской зависти, пустив ее на самотек, то для самого ребенка это может обернуться большой катастрофой. В будущем он перестанет жить своей жизнью, а большую часть времени будет рассуждать о жизнях других, особенно о чужих успехах и взлетах. Также ребенок начнет корить себя за свои провалы и недостатки, а в некоторых ситуациях, наоборот, несправедливо обвинять весь мир. Надо ли говорить, что с такими установками у ребенка не останется шансов во взрослой жизни на создание собственной счастливой семьи и самореализацию? Думаю, нет. Итак, чтобы ребенок не рос завистливым, родителям достаточно не допускать некоторых распространенных ошибок, принимая во внимание следующие советы. Избавляйтесь от привычки постоянно сравнивать успехи вашего ребенка с достижениями его сверстников. Однако, если так и хочется в чем-то его сравнить, то обращайте внимание на то, чего он смог добиться. Ну, например, твой почерк стал намного лучше, чем был год назад. Новая прическа идет тебе больше, чем прошлая. Также не перебарщивайте с контролем за ребенком. Тут речь скорее идет о контроле за имуществом ребенка, его игрушками, тетрадками, наклейками, ручками, ну и тому подобное. Четко определите круг тех вещей, с которыми ребенок может делать, что ему заблагорассудится. Однако предупредите его, что их утрату вы компенсировать не будете. Также эксперты рекомендуют не откупаться от ребенка. Действительно, можно легко подумать, что ребенок избавится от привычки завидовать, если вы будете удовлетворять все его потребности по первой просьбе. Однако это мнение ошибочно. Мало того, что вы с детства будете прививать ребенку потребительское отношение ко всему, вы также рискуете вырастить из него эгоистичного подростка, который в будущем доставит вам немало проблем. Не ограничивайте ребенка во всем, что можно. Это нельзя, туда не ходи, сюда не лезь. Тебе еще рано, ты этого не заслужил, ну и так далее. Если что-то и хотите запретить ребенку, вам нужно четко и адекватно объяснить ему причину запрета, а не сводить все к тому, что нельзя, потому что я так сказал. Своими советами, как помочь ребенку справиться с завистью, поделится психолог, кандидат педагогических наук Мария Ерофеенко.
0: Первое. Признайте чувства ребенка. Не ругайте его за зависть. Не стыдите. Просто дайте ему выговориться. Это уже снимает половину напряжения. Второе. Перестаньте сравнивать. Ищите сильные стороны каждого ребенка. Третье. У каждого ребенка должно быть свое время с вами. Не поровну, а по потребностям. И четвертое. Говорите о зависти открыто, без осуждений. Зависть у ребенка – это всегда сигнал о том, что ему не хватает уверенности, внимания или ощущения, что он любим просто так, без всяких условий. И лучшее лекарство – ваше настоящее присутствие, принятие и тепло.
2: Рекомендации сегодня услышали, осталось только начать ими пользоваться. Ну а я ж мать Кристина Косова, желаю вам больше проводить времени со своими детьми, потому что уж больно быстро они растут.
3: Пока-пока, мама.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Московский спорт.
6: Всем привет! У микрофона Виталий Павлов. Это программа «Московский спорт», в которой мы, как всегда, рассказываем

0: рассказываем вам о спортивных событиях в столице нашей Родины. И сегодня не исключение. В эти дни в Москве проходит летний фестиваль волейбола под названием «Московское лето». Событие проводится на территории конно-спортивного комплекса «Бица». Подробности мы узнали у Егора Ноздрина, первого вице-президента Московской Федерации волейбола, директора Московской волейбольной академии. Егор, приветствую. Расскажите нам подробнее о событии, в какой раз оно проводится, в частности.
1: Мы в 2023 году провели праздник волейбола, фестиваль от Камчатки до Калининграда. Московский этап провели в рамках празднования столетия волейбола. В Москве в 1923 году состоялся первый матч на улице Мясницкой между актерами и работниками актерских мастерских. В июле месяце, 28 июля 1923 года, это стало днем рождения советского отечественного волейбола. Мы в 2023 году отпраздновали столетие, и в двухдневном формате прошел праздник. И так он нам понравился москвичам. Мы решили каждый год праздновать день рождения отечественного волейбола. Проводим уже четвертый раз праздник. Проводили на ВДНХ, в конно-спортивном комплексе «Бица». Сейчас в этом году опять в конно-спортивном комплексе «Бица» будет этот праздник.
0: А в чем его особенности? Что будет на этом по-настоящему празднике волейбола?
1: Он выглядит следующим образом. У нас 13 кортов на открытом воздухе, в которых с 10 утра до 7 вечера играют в формате 4-4 команды мужчин, команды женщин, детские команды и команды микс, это мужчины и женщины. По результатам квалификационного раунда они разбиваются на два этапа, на две лиги, первая лига, вторая лига. Ну и, соответственно, потом четвертьфиналы, полуфиналы, финалы. И, в общем-то, вечером мы награждаем победителей, отмечаем лучших.
0: Какая-то еще программа планируется? Наверняка ведь будут на таком грандиозном событии и почетные гости.
1: Также в рамках этого фестиваля мы чествуем наших ветеранов, звезд волейбола, чествовали женский волейбольный клуб «Динамо». Позапрошлым были победители «Спартакиады» в составе сборной Москвы. В прошлом году ветераны наши прославленные из ЦСКА и «Динамо» и других клубов, и сборной СССР, которые прославляли советский и российский волейбол. А в этом году мы будем поздравлять наших московских тренеров, которые внесли вклад в развитие подготовки резерва, развитие московского волейбола, и отмечать наших учеников, волейболистов, волейболисток, юношей и девушек, которые золотыми медалями закончили 9-11 классы. Поэтому такой праздник очень яркий, будут присутствовать много почетных гостей, руководство Всероссийской Федерации волейбола, Ирина Константиновна Роднина, президент Московской Федерации волейбола Сергей Дмитриевич Хлебников. Руководство Московской Федерации ожидается, также руководство Департамента спорта города Москвы в лице Алексея Александровича Кондранцева. Поэтому должен быть очень яркий, красивый праздник. Олимпийские чемпионы Тарас Хтей, Юрий Бережко, тренер сборной страны по волейболу, мужской сборной Брянский Константин Владиславович. Поэтому такой яркий, большой праздник. Мы его назвали в рамках общего нашего московского праздника спортивного, который проходит уже не первое лето, московское лето, и проводим его вот в таком формате.
0: Если говорить про команды, то как они формируются на эти соревнования, как им зарегистрироваться, как попасть, и там ведь любители будут?
1: Это любители, это москвичи, они оставляют заявки у нас в электронной форме, мы формируем уже непосредственно сетку игроков. То есть у нас на сегодняшний момент уже миксты остановлены, потому что это там за порядка 40 команд. 60 женских, 40 мужских на сегодняшний момент. Но мы будем и дальше там набирать. То есть это достаточно массовое мероприятие. Несколько тысяч спортсменов в течение дня играют в волейбол. Московские судьи обслуживают этот турнир. Поэтому это такой интересный очень формат, качественный волейбол. Играют как там любители более низкого уровня, так и поигравшие спортсмены. Поэтому получается очень интересный такой яркий праздник волейбольный. И формат 4-4 – это такой формат более динамичного волейбола, который позволяет играть, как бы участвовать во всех элементах и во всех амплуа.
0: Зрителям вход бесплатный. Нужно ли заранее регистрироваться как-то?
1: Вход бесплатный. Мы всех ждем. Приглашаем всех москвичей, гостей столицы в конно-спортивный комплекс «Бица» 19 июля. И у нас там будут организованы зоны для питания, какие-то активности для семей с детьми, для взрослых, для детей. Поэтому это такой большой, яркий, красивый праздник, в котором каждому найдется место, каждый сможет почувствовать себя волейболистом, приобщиться к волейболу и порадоваться просто красивому московскому солнечному лету и провести хорошо время с друзьями.
0: Также 19 июля в новом смарт-районе Сбер-Сити состоится соревнование по плаванию на открытой воде Кубок чемпионов. Детали мы узнали у заслуженного мастера спорта России, чемпиона мира и Европы по плаванию на открытой воде, руководителя оргкомитета Кубка чемпионов Евгения Безрученко. Евгений, здравствуйте. Расскажите нам подробнее о соревнованиях и кто будет принимать в них участие.
2: Физкультурно-спортивное мероприятие при поддержке департамента города Москвы. Соревнование называется «Кубок чемпионов Swim Cup». Серия проходит уже 14-й год, проходит в Москве, в Московской области, в 12 регионах России. Очередной старт пройдет на новой территории Сбер-Сити, новый район Москвы, набережная Москва-реки и сам водоем Москва-река. Участники – спортсмены, действующие спортсмены прошлых лет, любители, члены разных клубов физкультурных, клубов, фитнес-клубов, любительские команды, корпоративные команды. От 14 и до, у нас там самый возрастной участник, я посмотрел, 69 лет.
0: Как будет устроено? Это одновременный старт или все-таки в разные временные отрезки участники будут начинать свои заплывы?
2: Нет, это у нас 3 дистанции и 4-й, потом еще ночной заплыв. 3 дистанции, 500 для спринтеров или для новичков, 1500 – самая популярная дистанция, и трешка – самая длинная дистанция. Все 3 дистанции – раздельный старт, одна закончилась, другая началась. И вечером в 21:30 ночной заплыв через Москва-реку в темноте с огонечками, там, с подсветкой, с музыкой. Это уже такой фан-заплыв.
0: Учитывая, что погода неплохая, вода должна быть довольно теплой, наверное, никаких гидрокостюмов уже не придется использовать участникам.
2: В этом году очень все странно. 12 июня Можайское водохранилище прогрелось до 25-26 градусов, а это огромное водохранилище. Но через 2 недели все даже более мелкие водоемы остыли до 19 градусов. Поэтому предсказать, что будет, тоже невозможно. Сейчас 22 градуса, шанс, что она станет 24, и мы отменим гидрики, нет. Гидрокостюмы до 24 разрешены. Но они также не обязательны, потому что 22 уже спокойно можно плавать без гидрокостюмов. Это комфортная вода для обычного плавания.
0: Насколько серьезный уровень спортсменов будет? Это любители или даже профессионалы примут участие?
2: Как правило, это любители, спортсмены, победители разных крупных стартов прошлых лет, так называемый мастерс, и члены фитнес-клубов, продвинутые любители, которые бегают, плавают, на лыжах катаются. Вот такой средний уровень такой.
0: Если говорить про наградной фонд, то как с ним дела обстоят?
2: Все заплывы, кроме ночного, награждаются абсолютный зачет и возрастные категории с градацией 10 лет, от 14 до 25, 25, 35 и так выше пошло. Призы от спонсоров, призы от организаторов, медали всем финишерам и медали всем победителям возрастных категорий и абсолюте.
0: Сколько ожидаете участников и можно ли прийти зрителям посмотреть на эти соревнования?
2: Можно прийти зрителям, район уже открыт, туда ходит общественный транспорт, ездит такси, поэтому добро пожаловать. Большая красивая парковая территория вдоль набережной Москва-реки, облагороженная с кафе, туалетами. В общем, отличный новый парк на территории. Интересно будет идти прямо по парку, смотреть за плывущими, потому что плывем все вдоль берега, как раз вдоль территории парка. Участников планируется в районе 350, возможно, чуть-чуть больше.
0: Уже 20 июля состоится День шахмат в Москве. Масштабное мероприятие пройдет на территории стадиона «Динамо» и будет приурочено к Международному дню шахмат. Подробности нам рассказал исполнительный директор Федерации шахмат Москвы Артем Ахметов. Артем, здравствуйте. Насколько серьезное по-настоящему событие состоится 20 июля?
3: Это грандиозное, наверное, скорее надо называть свое мероприятие. Планируюсь, потому что это, во-первых, впервые, во-вторых, это на стадионе, что тоже для нас, в общем-то, является таким серьезным вызовом. Это та массовость, которую мы, соответственно, планируем в этот день. Поэтому здесь все организаторы, там, они как будут находиться под нагрузкой, как бы в известной степени. Уверен, что масштаб этого мероприятия даже мы еще не можем до конца, может быть, представить его значимость. Поэтому для нас, как бы, это, конечно, вызов, с одной стороны, да, но и с другой стороны, это, конечно, большой праздник для всех любителей шахмат, который, мы надеемся, будет реализован, да, и все получат большое удовольствие, не только от тех активностей, которые мы там планируем, но и подарков, которые запланированы для всех участников этого действия, да, и там будет и дополнительная программа, и основная, там, да, и, то есть я думаю, что каждый любитель шахмат что-то для себя из этого праздника сумеет унести там в своем сердце.
0: А расскажите, будет же какое-то наверняка разделение по возрастным категориям или как?
3: Учитывая, что шахматы у нас максимально, по-моему, демократические, да, там в том плане, что от мала до велика, как говорят, могут играть, то есть и дети, и в возрасте, то, естественно, мы постарались предусмотреть, чтобы это было максимально для всех. Поэтому у нас как бы планируются детские турниры, 3 детских турнира там в категориях мальчики и девочки до 13 лет, они раздельно будут играть. Юноши до 17, отдельно 2 турнира любительских, где для шахматистов, будем так говорить, которые только начинают первые делать шаги, там, и, там те, которые там, может быть, делают эти первые шаги более уверенно. Вот, отдельно будет для женщин, и будет для квалифицированных шахматистов Open, где будут и основные призы разыгрываться, и там планируется участие, в том числе и гроссмейстеров, мастеров. Ну и кроме этого, там большая программа именно дополнительная, в том числе, конечно, сеанс одновременной игры с гроссмейстерами. Дело в том, что в советские времена там, культура игры в сеансах с гроссмейстерами была очень популярна, и мы пытаемся в какой-то степени эту культуру снова возродить, ну и дать возможность любителям шахмат сразиться с теми шахматистами, которые проделали большой путь в своем развитии, ну и попробовать себя там, да, с ними, ну, и понять, где они там в системе в этой иерархической находятся, да. Ну и понятно, что те, кто успешно с гроссмейстерами сыграет, получат, конечно, там памятные призы.
0: На этом на сегодня будем с вами прощаться. Это была программа «Московский спорт». Продолжайте следить за спортом и по возможности им заниматься. А мы будем держать вас в курсе спортивных событий в столице. Меня зовут Виталий Павлов. Удачи вам. Пока.
4: «Московский спорт». Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Алло.
6: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
7: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
9: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
10: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
11: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
4: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске Вооруженные силы России ударом герани поразили логистический центр в Днепропетровске. США завершили очередную серию ударов по Ирану. И президент Мексики полетела на финал чемпионата мира по футболу на военном самолете. Все подробности далее. Российские военные нанесли удар по логистическому центру в Днепропетровске. Был применен БПЛА «Герань-4 «Сикер». В результате удара цель поражена. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, по данным ведомства, накануне был нанесен удар по железнодорожному локомотиву, используемому для перевозки техники и материальных средств ВСУ в районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области. Российские штурмовики продвигаются в глубину обороны ВСУ на Днепропетровском направлении, уничтожая укрепленные опорные пункты противника. Об этом сообщили в Минобороны. Военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали, что при выполнении задач им приходится преодолевать минные поля, реки, броды и открытые участки местности под огнем противника. Перед штурмом по позициям ВСУ наносятся удары FPV-дронами и артиллерией, после чего штурмовые группы занимают и зачищают укрепления. В Минобороны отметили, что благодаря слаженной работе штурмовиков, артиллерии и связистов российские подразделения продолжают выполнять боевые задачи на этом направлении. Взрыв прогремел в городе Изюм Харьковской области, сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на городскую военную администрацию. В Изюмском районе с минувшего вечера действует воздушная тревога. Сейчас она объявлена в 7 регионах Украины, а также в Киеве. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения. Сирены звучат в украинской столице, а также в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Россияне уже реже попадаются на уловки украинских телефонных мошенников. Активность этих аферистов в нашей стране снизилась. Теперь они переключились на Польшу. Об этом рассказал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин. Он также заявил, что 70% граждан Украины младше 25 лет проходили тестирование на работу в мошеннических колл-центрах.
13: Где-то с апреля, наверное, с марта, начались вот эти информационные вливания, объяснения людям. И что вы думаете? Как минимум, это самая, так сказать, такая сдержанная оценка, как минимум 25% активности мошенников или обманов снизилось. Граждане Российской Федерации, подготовленные нашей разъяснительной работой, правильно действуют, вешают звонок, и никаких мошенничеств, зомбирований после этого не может произойти. Эти колл-центры, которые тысячами созданы на территории Украины, вы представляете, что для людей до 25 лет как минимум 70% проходили тестирование на работу в этих колл-центрах. То есть работа вот в этих мошеннических колл-центрах сегодня для молодежи является основным местом работы. Это государство Украины таким образом спонсирует, организовывает организованную преступность. Хорошее государство правовое Украина после этого. Вот какая, так сказать, удивительная вещь. Когда поживки-то на территории России стало меньше, куда пошли украинские колл-центры? Отвечаю, в Европу. И как вы думаете, кого в Европе они больше всего лишили невинности? Поляков, конечно, это же большие их друзья.
12: Американские военные завершили нанесение ударов по территории Ирана, сообщило Центральное командование вооруженных сил США. В ходе 8-й подряд ночи нанесения ударов силы Центком поразили иранские военные объекты берегового наблюдения и объекты ПВО, средства военно-морских сил, склады с ракетами и дронами. Командование добавило, что удары наносились также по силам Корпуса стражи Исламской революции, которые 17 июля атаковали американских военнослужащих в Иордании. В результате серии ударов Ирана по базам США в этой стране десятки американских военных ранены, повреждено несколько вертолетов. Помимо этого, иранская армия заявила, что ударила беспилотниками по двум американским военным базам в Кувейте. Целью атаки были склады боеприпасов, системы ПВО и радиолокационные станции «Патриот». Размер пенсии неработающих граждан в июне 2026 года составил в среднем почти 26 тысяч рублей. Это следует из данных Социального фонда России, передает РИА Новости. По состоянию на 1 июня текущего года величина пособия по старости составила 25 838 рублей. В аналогичный период 2025 года пенсионеры получали примерно 24 тысячи рублей. Наибольший размер пенсии среди неработающих граждан зафиксирован в Чукотском автономном округе – 44 066 рублей. Ранее Министерство труда и социальной защиты России утвердило новые правила назначения отдельных видов пенсий. Президент Мексики Клаудио Шейнбаум прилетела на финал чемпионата мира по футболу на военном самолете. Об этом сообщили в правительстве страны. Там подчеркнули, что использование самолета Минобороны стало вынужденной мерой. Изначально Шейнбаум должна была лететь в Нью-Йорк коммерческим рейсом Delta Air Liners, но его отменили из-за ухудшения качества воздуха, вызванного дымом от лесных пожаров в Канаде. Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Канаду в ненадлежащем управлении лесами и пригрозил включить ущерб от последствий лесных пожаров в действующие тарифы. Дым от масштабных возгораний в Канаде накрыл Нью-Йорк, Торонто, Чикаго и другие города. На этом фоне аргентинское издание «Оле» написало, что задымление может повлиять на проведение финала чемпионата мира. Однако позднее стало известно, что ФИФА не планирует переносить матч между сборными Аргентины и Испании, который должен состояться сегодня на стадионе в Нью-Йорке. В Москве сегодня еще один жаркий день. Солнечную сухую погоду обеспечил в столичном регионе антициклон, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
14: Начало следующей недели тоже будет достаточно комфортным. 23-28 тепла в дневные часы. И только со вторника, ближе к середине следующей недели, погода начнет постепенно портиться. Пройдут кратковременные грозовые дожди. Но это всего лишь на несколько градусов собьет температурные показатели.
12: По прогнозам, кратковременные дожди с грозами прогнозируются вплоть до следующего четверга. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру.
15: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Московский «Спартак» неплохо сыграл против петербургского «Зенита» в матче за Суперкубок России по футболу. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер столичной команды Хуан Карседо. «Спартак» уступил петербуржцам в серии пенальти со счетом 2-4 после ничьей в основное время 1-1. На гол Кристофера Мартинса «Зенит» ответил точным ударом Александра Соболева с пенальти на 98-й минуте. Футболисты московского «Динамо» обыграли столичный ЦСКА со счетом 5-2 в товарищеском матче. В составе победителей голами отметились Дэвид Рикардо, Даниил Фомин, Константин Тюкавин, Бетелло и Даниил Глебов. У проигравших отличились Жуао Виктор и Энрике Карма. Также в субботу «Динамо» было сильнее тольяттинского «Акрона» 1-0 благодаря точному удару Ивана Сергеева. В других встречах дня столичный «Локомотив» сначала уступил казанскому «Рубину» 1-3, а потом взял верх с таким же счетом. Самарские «Крылья Советов» потерпели поражение от «Акрона» 1-2 и сломили сопротивление медиакоманды «Матч ТВ» 6-0, а московская «Родина» разошлась миром с израильским «Маккаби» из Петах Тиквы 3-3. Нападающий сборной Франции Майкл Алисе превзошел рекорд трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца Пеле по количеству голевых передач на одном мировом первенстве. Он оформил ассистентский дубль в матче за третье место против англичан. На его счету стало 7 результативных пасов на текущем турнире. При этом французы уступили в поединке за бронзу 4-6. Это первые медали англичан на чемпионатах мира с 1966 года, когда они взяли золото. «Спартак» заключил новый двусторонний контракт с нападающим Игнатом Коротких на 2 года. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба. В прошлом сезоне 24-летний хоккеист сыграл за «Спартак» 4 встречи. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов. Погода.
12: Сегодня в Ялте плюс 27-29 градусов, в Симферополе плюс 29-31, в Севастополе плюс 26-28, небольшая облачность, а во Владикавказе плюс 20-22, временами дожди, в Нальчике плюс 22-24 дожди, в Ставрополе плюс 25-27 и также кратковременные дожди. В Сочи без осадков 27-29 тепла, в Краснодаре плюс 28-30 градусов, в Волгограде плюс 27-29, во Владимире плюс 27-29. В Санкт-Петербурге плюс 23-25, утром и днем кратковременные дожди. В Москве небольшая облачность, плюс 27-29 градусов. Сейчас столица плюс 19, без осадков, безветренно. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.
16: Разное время. Слушайте по будням в 16:10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
17: эксперт в области безопасности, руководитель регионального отдела по борьбе с бандитизмом и мошенничеством МВД России по Южному федеральному округу в отставке, Лобарев Вячеслав Александрович у нас на связи. Может быть, надо с детьми и подростками говорить честно и честно рассказывать и показывать то, что может быть, если ты ответишь на это сомнительное сообщение, если ты пойдешь на какую-то сделку с обещанием какого-то мнимого финансового обогащения и так далее.
18: Вы знаете, все подобные проявления и участие в террористической организации на самом деле идут от простого. Это от незанятости, от непонятости и от невнимательности родителей. Если бы мы могли занять своих детей образованием, спортом, кругами и иными интересами, поверьте, ни у одной преступной организации террористической не хватило бы способности и умения для того, чтобы привлечь нашего ребенка в круги.
16: Разное время. Слушайте по будням. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
19: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
16: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
20: Ну все, будущее пришло, вот оно твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, вот свою машину сдаешь на утильный металл там, или продаешь там в третьей стране.
19: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
16: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска.
21: Время детских пластинок. По страницам «Колобка». Радиожурнал для маленьких и старше.
22: Здравствуйте!
23: Ну вот, опять померещилось.
24: Вам не померещилось. Мы уже здесь и отвечаем вам «Здравствуйте». Меня зовут Мила Луговая, а рядом друг, помощник и главный герой нашей программы – малыш «Веселый Колобок». В честь этого знаменитого сказочного персонажа в свое время назвали детский журнал, о котором мы вам рассказываем и знакомим со звуковыми материалами этого издания.
25: Не надо зря время терять на рассказ.
24: А это было короткое напоминание. Возможно, оно пригодится тем, кто впервые к нам подключился. А теперь можно перейти к самим историям. Они сегодня невероятно интересные. Прежде чем вы услышите захватывающий рассказ под названием «Сыч», я познакомлю вас с его автором. Это Алексей Андреевич Лагунов. С детства он пристрастился к чтению, даже писал стихи. Но профессию выбрал другую – каменщика, и какое-то время работал строителем. Но литература все-таки взяла свое. Алексей Лагунов поступил в литературный институт, учась там, издал 2 сборника стихов. Затем стал писать сказки и рассказы для детей. В один из номеров «Колобка» попала пластинка с инсценировкой произведения Алексея Лагунова «Сыч». Так назвали главного героя, Пашку Сычева. День у него выдался неудачный, вернее, начался с неприятностей. Сыч опоздал на урок. Правда, для этого были свои причины. И, по мнению Пашки, очень даже уважительные. Но учительница рассудила по-своему. Продолжение истории на пластинке. Давайте послушаем.
26: Сыч сидел на школьном крыльце, по привычке втянув голову в плечи. Давно уже начался первый урок, и в открытое окно доносился протяжный голос.

0: вот-вот оно случится, плохое настроение. В шкафу полно компота, и яблок, и варенья, но есть их неохота. Такое настроение.
1: Вот, Сыч прилетел.
2: Говори, где был? Вранье творил?
3: В чем дело?

0: все рассказать.
1: Да я, Лидия Владимировна, да я...
0: Ну, говори, говори, что ты еще придумал. Ну, вот почему ты на урок опоздал?
2: В груди у Сыча что-то сладкое и радостно ворохнулось. Он давно стал замечать за собой, что думает стихами. В такие минуты ноги уводили его в дом или во враг, где не было людей. И там он разговаривал вслух, сам с собой, разными стихотворными строчками. Кстати, из-за этого он и сегодня опоздал на урок. Сыч поднял глаза на учительницу и...
1: Села кошка на забор, закричала кошка, вор! Птичка подлетела, кошку птичка съела, съела, потолстела, песенку запела.
3: Села кошка на забор, закричала кошка вор, птичка подлетела, кошка птичку съела, съела, потолстела, песенку запела.
4: Ну, хватит. Это твои стихи, Сычу?
1: Да, я пока их сочинял и в школу опоздал.
0: Вот в конце недели будем домашние сочинения писать, тогда и проявишь свои способности. А на урок больше не опаздывай. Договорились?
1: Ладно.
2: После уроков все окружили Сыча и смотрели на него, как на великое чудо. Ведь он умел делать то, чего никто в классе не умел.
5: Сыч, Сыч, а ну расскажи что-нибудь в рифму.
6: Сыч, придумай стишок, а?
7: Отстань,
6: это не его стихи, просто содрал у кого-то.
5: Да, ясное дело. Вот я вот, если на руках умею ходить, меня хоть ночью разбуди и пройду. Во-во-во, смотри, раз, два, три.

0: Еле выбравшись из кучи малы, с поцарапанной щекой схватив портфель, Сыч помчался домой. Откуда-то наползли косматые серые тучи, завалили, словно гнилой соломой, все небо, и на землю обрушился тяжелый дождь. Глядит в окно Сыч, вспоминая прошедший день, и на душе у него так тяжко.
1: Конечно же, они не поверили мне. А что? Ну, мог же я прочитать стихотворение в книжке и выдать его за свое. Мог бы, и ничем не докажешь.
2: Ты что это, сынок, в темноте-то сидишь? Не заболел?
1: Нет, мам.
2: А может, ты что, в школе натворил?
1: Да ничего я не натворил.
0: Ночью вместо колючего дождика повалил густой снег. На улице сразу же стало светло и чисто, словно в горнице. Ранняя утренняя зорька была похожа на расшитое петухами полотенце. Сыч проснулся и сразу же подбежал к окну. Застыв в изумлении, он почувствовал, что в груди у него снова что-то сладко и радостно заворочилось.
1: Зима! Зима пришла. Проснулся, а кругом бело. Стоят деревья в белом, дома и речка, все село, как на рисунке мелом. Надо же, сочиняется. Сочиняется. Так, как леденец, сверкает лед сквозь белые снежинки. И баба снежная идет на ферму по тропинке. На ферму по тропинке. Ура! Валенки, а? Ну, где они, мои валенки? Где же мои валенки, да? Ну, хорошо. Пусть теперь они попробуют мне не поверить.
0: И Сыч помчался в школу, позабыв, что сегодня выходной. На улице от молодого снега было чисто и празднично. Сыч на бегу здоровался со всеми встречными односельчанами и, размахивая над головой белым листком, радостно вопил.
1: Проснулся, а кругом бело, стоят деревья в белом.
3: Веселый колобок. Радиожурнал для маленьких и старше.
4: Я песню спел, сказала мама. Сегодня ты был гвоздь программы. Потом еще какой-то гость мне тоже повторил про гвоздь. А Мишка Гавриков изрек: ты, парень, просто молоток. Но может быть, я табурет, а может быть, велосипед. Загадку разгадал отец, сказал: артист и молодец. Это веселое стихотворение Риммы Алдониной стало вступлением к маленькому концерту. Вы, ребята, услышите песни «Человечки» и «Лунатики» на музыку Бориса Савельева и стихи Ларисы Рубальской в исполнении детского хора. Слушайте и танцуйте, как мы с Колобком. Поехали!
5: Песни «Человечки» – целая история о сказочных человечках, которых, оказывается, можно отыскать, если научиться ходить задом наперед.

0: «Колобок». Радиожурнал для маленьких и старше.
1: А еще будет сказка?
2: Сказку хотите? Ну что, Колобок, доставай пластинку со сказкой. Ладно, ребята, сейчас волшебную-преволшебную историю вам подарим.
3: Это будет прекрасный подарок, настоящий.
2: В старые годы у царя было 3 сына. Когда сыновья выросли, царь собрал их и говорит: «Покуда я еще не стар, мне бы хотелось вас женить, посмотреть на ваших деточек, на моих внучат». Сыновья отцу и отвечают: «А на ком же ты, батюшка, хочешь нас женить? Вот что, сынки, возьмите по стреле, выходите в чистое поле и стреляйте. Куда стрелы упадут, там и судьба ваша». Сыновья поклонились отцу, взяли по стреле, вышли в чистое поле, натянули луки и выстрелили. У старшего сына стрела упала на боярский двор, подняла стрелу боярская дочь. У среднего сына упала стрела на широкий купеческий двор, подняла ее купеческая дочь. А у младшего сына, Ивана-царевича, стрела поднялась и улетела сам не знает куда. Вот он шел-шел, до болота дошел, видит, сидит с его стрелой лягушка. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Что было дальше и чем дело закончилось, расскажет пластинка «Царевна-лягушка».
4: Ты лети, моя стрела, через горы и моря. Укажи мне точное место, где живет моя невеста.
3: Здравствуй, Иван-царевич.
4: Лягушка, ну не брать же мне тебя в жены.
3: А ты возьми, не пожалеешь. Не можешь же ты отцовского приказа ослушаться. Он же сказал, на чей двор стрела упадет, там и невеста.
4: И то правда.
5: И стал Иван-царевич с лягушкой жить. Однажды созвал царь своих сыновей, велел приказать их женам шить ему к завтраму рубашки и пожаловать всем вместе во дворец на пир. Пришел Иван-царевич домой грустный.
3: Что, муженек голову повесил?
4: Да батюшка велел тебе к завтраму рубашку ему шить.
3: Не тужи, ложись лучше спать. Утро вечера мудренее. Уснул. Да вернусь я, Василисы Премудрой.
5: А теперь, мамки-няньки, собирайтесь, наряжайтесь. Шейте мне к утру такую рубашку, какую видела я у моего родного батюшки. Утром проснулся Иван-царевич.
4: Красота-то какая! Вся золотом, серебром изукрашена, хитрыми узорами выткана.
3: Рада я, что тебе рубашка понравилась. Ну, все равно вроде не весел ты.
4: Да, как же я с лягушкой батюшке на перу покажусь.

0: твоя лягушонка в коробчонке едет.
1: Иван-царевич и пошел один.
2: Не пугайтесь, гости дорогие! Это моя лягушонка в коробчонке приехала.
1: Тут вошла Василисушка, такая красавица. На голове месяц ясный, платье лазоревое все в звездах. А как пошла плясать, махнула левым рукавом, сделалось озеро. Махнула правым, поплыли по озеру белые лебеди. Иван-царевич понял, что его жена волшебница. Отлучился он домой потихоньку, да лягушачью кожу и сжег. Ах, Иван-царевич, что ж ты наделал? Если б ты еще только 3 дня подождал, я бы вечно твоей была. А теперь прощай!
2: Обернулась серой кукушкой и улетела в окно. Пойду на край света, а тебя сыщу.
1: Шел он близко ли, далеко ли, долго ли, коротко ли. Встретились ему по дороге медведь, селезень, заяц да щука. Не тронул их добрый Иван-царевич. Живое жить должно. И вышел он к избушке на курьих ножках.
3: Ах, добрый молодец! А зачем же ко мне пожаловал?
2: Ищу я бабушку-ягу, жену свою.
3: Ух, знаю, знаю. Теперь она у Кощея бессмертного. А смерть-то его на конце иглы. А та игла в яйце, а яйцо-то в утке, а утка в зайце. А тот заяц сидит в каменном сундуке, а сундук-то стоит на высоком дубу. А дуб-то я тебе укажу, а дальше, милок, сам действуй.
1: Тут и помогли Ивану-царевичу медведь да селезень, заяц да щука. За добро добром отплатили. Прибежал медведь и выворотил дуб с корнем. Упал сундук, разбился. Из сундука выскочил заяц, а за ним другой заяц гонится. Разорвал он того зайца. Из него вылетела утка, а в клюве яйцо. Тут откуда ни возьмись селезень и кутки. Та выронила яйцо, да упало оно в море. Вдруг подплывает к берегу щука и держит яйцо в зубах. И сломал Иван-царевич конец Кощеевой иглы. А когда вернулся домой, встретила его Василиса Премудрая, живая и невредимая. И с тех пор жили они долго и счастливо.
4: Веселый колобок. Радиожурнал для маленьких и старше.
5: Ну а теперь, друзья, подошло время песни.
6: Маэстро, музыка!
5: Да, сейчас будут и музыка, и стихи, и прекрасные исполнения на музыку Владимира Новоженина. Поют сам автор Владимир Новоженин и Инна Карлина. Желаем вам, ребята, прекрасного дня и отличного настроения. С вами были Мила Луговая и малыш веселый колобок Печеный Бог.
7: Ну а теперь песня на всем вам известные стихи Даниила Хармса и Самуила Маршака. 44 веселых чижа.
8: Жили в

Чиж на диване, чиж на скамейке, чиж на столе, чиж на коробке, чиж на катушке, чиж на бумажке, чиж.

0: Чиш-тирли-тирли,
1: чиш-тили-дили,
0: чиш-ти-ти-ти,
1: чиш-тики-рики,
0: чиш-рики-тики,
1: чиш-тю-ти-люди,
0: чиш-тю-тю-тю, тю-тю-тю, тирли-тирли-тю-тю-тю, тирли-тирли-тирли-тирли-тирли-тирли-тирли-тирли-тирли-тирли, тю-тю-тю.
2: По страницам Колобка. Радиожурнал для маленьких и старше. Радио России. Радио России. Общество.
3: Все в сад. Здравствуйте, в эфире программа «Все в сад», и как всегда в уютном летнем эфирном саду собрались слегка уставшие от работы и капризов погоды Мария Тарабаева и Александр Хабургаев.
4: Здравствуйте, здравствуйте, друзья наши дорогие, приветствуем вас в нашем эфирном саду.
3: Саша, у меня первый вопрос, самый главный, я не могу с него не начать. Скажи мне, пожалуйста, ты сегодня поел?
4: Да, специально. У меня ни один мускул на лице не дрогнет, можешь говорить о чем хочешь.
3: Потому что сегодня все-таки будем опять про еду. Сегодня будем говорить о тех овощах, которые вы, дорогие наши радиослушатели, можете вырастить на своем приусадебном участке и с легкостью приготовить их на гриле, на мангале, на огне. Не знаю, там, на веточке, на прутике, на костре. В зависимости от того, какой вид готовки на воздухе вы предпочитаете. И сегодня у нас в гостях наш любимый, прекрасный эксперт Ольга Карагодина, совладелица фирмы Superfood Farm, Дмитровский район. Будем говорить про овощи на гриле. Ольга, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Ольга.
5: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Александр.
3: Ольга, я знаю, что вы тоже любите гриль. Я, насколько помню, у вас газовый.
5: Да, совершенно верно. Очень большой, массивный, и на нем можно очень много готовить.
4: Ну а как же, все-таки вот живой уголь, живое дерево, дымочек.
5: Долго, долго. Фермерам некогда, нам нужно быстрый обед, быстрый, но полезный.
3: Это правда, да, газовое это очень быстро.
4: Быстрее, да.
3: Ну давайте для наших радиослушателей тогда немножко расскажем про историю гриля.
2: Копнем поглубже.
4: Конечно, барбекю – это не изобретение последних времен, и нечто похожее бытовало у самых-самых разных народов в самые-самые разные времена. Ну, с классическим барбекю европейцы впервые встретились, как это ни странно, в 16 веке во время конкисты Латинской Америки. Это были решетки, на которых индейцы племени Таино пытали пленников, медленно поджаривая их на костре. Ну, потом племя Таино испанцы очень быстро перебили во времена Христофора Колумба, видимо, потому что никто из конкистадоров не хотел угодить на эту самую решетку. Но, вы знаете, признаться, меня давно интересовало, откуда произошел сам этот термин «барбекю». Я думал, что это чисто французское слово, а оказалось, что не совсем. Впервые этот термин используется в книге «Хроники Перу» в 1553 году. Так что, видите, опять же-таки испанское происхождение. Хотя по другой версии «барбекю» – это словосочетание, которое можно перевести с французского как «голова и задняя часть тела». То есть это указывает на то, что таким образом обжаривали на угольках целую тушу. Ну, конечно, нечто подобное было и в Древней Греции. Помните у Гомера? «Угли разгребши пилит, вертела над огнем простирает и священную солью кропит, на подпор подымая». Честно говоря, не знаю, что такое подпор, но догадываюсь, что на него что-то можно поднять. А что-то, скорее всего, это обжаривающееся на угольках мясо. Ну, не мудрствуя лукаво, греки обычно просто насаживали куски мяса на трезубец, и, собственно говоря, это тоже барбекю. Но, согласитесь, у некоторых даже не получится правильно выговорить это довольно сложное для нашего языка слово, поэтому его быстро сменил другой термин – короткий и точный – «гриль». Гриль, собственно говоря, это то же самое, а слово – это глагол, который означает «обжаривать». Ну, конечно.

0: мясо или овощи готовить быстрее и, говорят, также вкусно. С тех пор, конечно, очень многие фирмы выпускают фирменные грили, фирменные барбекю, которыми мы с удовольствием и пользуемся. Ну, а поскольку все-таки мы с вами находимся в эфирном саду, а не в загоне со скотом, то мы очень гуманно будем рассказывать вам о том, как можно готовить на этих чудесных приспособлениях овощи и фрукты, выращенные собственными руками.
1: Все в сад.
2: Возвращаемся в студию. Ольга Карагодина у нас сегодня в гостях. Ольга, ну давайте тогда по овощам, собственно говоря. Вообще список очень большой, что можно сделать на гриле в плане овощей. Может быть, это не совсем очевидная история. Для многих это вот купил там шашлык, мясо, стейки, все быстренько бросил и все. Но на самом деле с овощами мороки не больше, я могу сказать, а бывает гораздо вкуснее. Ольга, как насчет кукурузы?
3: А вы знаете, да, на гриле можно на самом деле жарить практически любые овощи, даже листовые капусты можно на гриле жарить, если есть желание, и мангольд. А касательно кукурузы, ее на гриле в самый раз, то есть мы ее на решетке жарим.
0: Ольга, а можно вопрос вам? Вот откройте тайну страшную. Вы когда жарите кукурузу на решеточке, вы с нее эту шкурку снимаете, листики, или нет? Потому что мне кажется, если их не снимать, то она все равно пропечется, а не будет вот этих подгоревших черненьких.
2: Саша, ты не прав.
3: Ну, это кому как нравится. То есть она, наверное, больше запечется, нежели зажарится.
2: Да.
3: То есть в зависимости от предпочтений. Если хочется просто, чтобы пропеклось, там, для детей, например, да, чтобы жареного не было сильно, то пожалуйста. Мне нравится все равно зажаренное. Дымком.
2: Вообще, самый такой простой рецепт – это взять сливочное масло, смазать початок кукурузы, специи добавить, и на гриль в процессе еще можно немножко сливочным маслом, кисточкой пройтись, и это что-то волшебное. Во-первых, это вкусно само по себе. Во-вторых, мы делали такой эксперимент на Новый год. Традиционный крабовый салат. Все знают, как он готовится, с крабовыми палочками, туда идет консервированная кукуруза. Вот вместо консервированной, если взять кукурузу с гриля, обрезать эти зерна, получается абсолютно другой вкус, и получается просто фантастическое
0: блюдо. Маша, а если вместо крабовых палочек взять настоящего камчатского краба?
2: Так, это уже на Камчатке. Вот, так готовят, наверняка это их фирменный рецепт. А, Ольга, давайте дальше пройдемся по перцам. Вот самое мое любимое. Ой, как я люблю. Есть такой хитрый перец падрон. Вот, Саша, тебе могу рассказать и радиослушателям, что это практически превращается за столом в увлекательную рулетку, можно сказать.
0: То есть?
2: Потому что перец славится тем, что может быть или очень острым, или не острым вообще. И вот после приготовления на гриле каждый берет по перчику, и тут уж кто везунчик.
0: Кто на что попал, да? Ольга, а вы, наверное, тоже так делаете. А меня научили совершенно недавно в Ставрополье. И вот при мне стали на гриле жарить перчики. И обжарили их так, что там вот, как Машина маечка, все, каждый перчик стал черного цвета. Я говорю, ребята, вы что делаете? А мне сказали, спокойно. Взяли ножик, вот эту вот черную шкурку всю обгоревшую соскоблили.
2: Конечно.
0: И получился мясистый, нежный перчик без всякой вот этой вот грубой шкурки.
2: Ольга, падрон, как?
3: Так со сладкими хорошо делать.
0: Да,
3: со сладкими, ой, замечательно так получается, да, очень вкусно. А, ну, также это старый же метод для того, чтобы всякие лечи делать и так далее. А, вот, а падроны, их жарят до золотистой корочки. То есть, когда вы видите падроны слегка обжаренные, это вообще не то. Падроны должны быть зажарены до красивой золотистой корочки. И на оливковом масле их можно жарить.
2: Соль, перец, чеснок.
3: И
2: обычно,
3: потом
2: да?
3: При подаче, да, их обязательно посыпают крупной морской солью. Хотите чеснок, добавляйте. Я никогда не добавляю, я просто с морской солью с крупной ем. Вот, получается очень вкусно. И да, иногда вот бывает самый маленький, очень острый, бывает большой, совершенно не острый. То есть очень сложно угадать.
2: Давайте поговорим про лук. Ольга, я знаю, что у вас выращивается фантастический сорт репчатого лука, скажем так. Он каких-то феноменальных размеров. Саш, он вот, я клянусь, с грейпфрут, вот такого размера. Ольга, расскажите, что же это такое и с чем это едят?
0: И сладкий, да, поди?
3: Да, это лук сорта Exhibition. Он не хранится, поэтому его вот надо выращивать, чтобы вот в ближайшие, там, не знаю, 2-3 месяца съесть. Он совершенно шикарный, он вырастает там до килограмма, одна голова. И у него отличие в том, что вот этих вот прожилочек между слоями, их практически нет. Они настолько тонкие и нежные, мембранки вот эти, что когда готовишь этот лук, то они практически исчезают. И из него получается шикарный луковый суп.

0: классический французский. И я люблю очень его жарить на гриле. Я нарезаю его такими толстыми стейками, кружочками, посыпаю там солью, перцем и зажариваю на гриле. Это просто сказка. Это очень вкусно.
1: А он не рассыпается на кругляшки тогда, если...
0: Вообще не рассыпается. Да? Вообще не рассыпается. Ну, просто аккуратненько делаешь, да. Но вот за счет того, что он такой массивный, достаточно плотные кольца, вот, он очень нежный, очень сочный, и на гриле получается шикарно.
2: Я могу сказать, что мы как раз на кружочке его разделяли и оборачивали беконом и на гриле.
0: Обалдеть.
1: Маш, а скажи, пожалуйста, а сладкий крымский вот этот красный плоский лук, его же, наверное, тоже можно на гриле, да? Он же не горький.
2: Вообще, мне кажется, на гриле можно все. Там нет запретов. Очень можно.
0: И горький можно. Гриль чем и хорош, что можно делать на нем все.
2: Да.
1: Ольга, вот я сейчас вспомнил, как наш коллега Коля Мамулашвили, который, как легко догадаться, Грузия имеет непосредственное отношение, стоял в коридоре и кому-то из наших девочек рассказывал, как надо делать настоящий баклажан, какой сыр туда надо, как его надо порезать. И так он это рассказывал, что я запомнил на всю жизнь. И подумал, а вот главный-то персонаж на гриле – это баклажан.
0: Да, баклажан вообще в этом плане, наверное, король гриля. Но, как сказать, баклажан нужно выбирать.
1: То есть?
0: Чтобы был не горький, потому что если его вымачивать, он потом на гриле весь потечет.
1: То есть солененькая водичка не подойдет для этого, да?
0: Я боюсь, что не подойдет, да. Вот мы, например, выращиваем сорт «Роза Бьянка». Они белоснежные, либо беловато-фиолетовые. Их можно есть как яблоко сырыми. Они вообще никакой не горечи, ничего нет. Да. Поэтому, если выбираете там фиолетовые, любые даже классические баклажаны, лучше выбирать, чтобы они были небольшие. Вот, чтобы они были не перезревшие, а такие молочные еще.
1: Вот на юге России, в Ростовской области, в Ставрополе, знаете, как баклажаны называют до сих пор иногда?
0: Как?
1: Синенькие. Синенькие, да. А эти будут беленькие, да?
0: Беленькие.
2: А есть на самом деле еще сорт, по-моему, называется...
1: Полосатенькие.
2: Граффити, да. Они вот с такими красными полосками,
0: да.
2: Очень красивые, фантастические. Но вообще вот, как мне кажется, по личному моему опыту, выращивать баклажаны – это очень трудоемкий процесс.
1: Ольга, у вас удавались баклажаны?
0: А вы знаете, баклажанами, да, вы совершенно правы, очень сложно, потому что мало того, что им нужны условия, да, идеальные, которые очень сложно создать, и плюс их еще все кушает. То есть паутинный клещ с них просто не слезает, тля постоянно их атакует, то есть их нужно постоянно защищать. Нужно держать какую-нибудь серу в запасе, да, чтобы от клеща опрыскивать, и максимально, да, постоянно их мониторить, чтобы никто там не завелся. Потому что, да, там глазом моргнуть не успеешь, а урожая уже нет.
1: Хорошо вы выразились насчет мониторить баклажаны. Записать,
0: да.
1: Надо, записать.
2: Ну, правда, потому что если ты их хорошо промониторишь, то потом ты их можешь с успехом кинуть на гриль, на мангал, на решетку. И, в общем-то, их полить так, чтобы прям кожица была как будто сгорела, что называется, очистить эту кожицу и приготовить замечательную закуску, которая называется баба-гануш. Это, собственно,
1: какая
2: говоря,
1: баба? Чья?
2: Баба-гануш. Это ближневосточная такая есть закуска. Это мякоть вот этих самых гриль-баклажанов. Она получается такая чуть копчененькая, смешанная с кунжутной пастой тахини. Но можно и без нее, если ее нет. Лимонный сок, чеснок и любимые специи. Ничего больше не надо. Ничего вкуснее в твоей жизни в этот момент, когда ты это попробуешь, просто не будет.
1: А сыр туда просится в баклажанчик какой-нибудь тертый, нет? Это,
2: ну, можно и так, если хочешь. Просто баклажан и сыр. Да как только не запекают.
1: А какой? Какой сыр лучше? Вот белые какие-нибудь сорта, да?
2: Любой, который любишь.
1: Так, ну
2: хотя
1: что,
2: так тоже можно.
1: У нас есть еще кандидатуры на решетку.
2: Конечно, есть. Про салаты очень хочется поговорить. Есть такой салат, который говорят некоторые капуста даже, бакчой. Некоторые называют пакчой. Вот сейчас Ольга поправит, как все-таки правильно. Это вот транскрипция, дело такое сложное.
0: Вы знаете, и так правильно. Здесь нет одного названия, главное, что продукт один. Вот, и бакчой, он вообще, ну, для меня просто король всех салатов и овощей, потому что его можно есть как салат, его можно запекать, его можно жарить. На самом деле на гриле он тоже замечательный, его главное не передержать, потому что у него стебель, вот эта ножка, она очень сочная.
2: Саша сейчас с недоверием смотрит.
1: Нет, я думаю, как можно на гриле печь салат. Он что, такой жирненький и мясистенький, да?
2: Да, и маленький.
0: Он жирненький, у него мясистые листики, да. Они бывают маленькие, мы выращиваем полноразмерный бакчой. То есть он где-то граммов 200-300.
2: Ого,
1: с кулак, да?
0: Это, знаете, какой, ну, он большой достаточно, он вот у нас где-то примерно 35 сантиметров высотой. А есть такие малюсенькие, совсем мини, которые выращивают, они по суше листья, у них нет такой воды в стеблях. Их можно, да, прям пополам вдоль разрезаешь и на гриль бросаешь.
2: Я еще маслицем смазать можно, специями приправить, и да, и на гриль.
0: Да, еще устричным соусом хорошо поливать, либо каким-то, да, таким рыбным. Будет очень вкусно. Вот, и на самом деле вот еще тоже такой трюк, когда салат какой-нибудь кочанный, вот по типу мини-романа, ну, как вот у нас мини-романа, а есть обычный кочан романа, да, кто-то выращивает на даче. Если кочан перерастает и собирается в цвет идти, да, ну, не доглядели на даче.
1: Не домониторили, как
0: да,
1: вы говорите.
0: Да, не домониторили. А его нужно срезать, можно с него снять все листья, оставить только кисточку сверху. И вот этот стебель, который вроде бы такой горьковатый, его бросить на гриль. Это очень вкусно.
2: Супер!
1: Вы сейчас, Маш, завели разговор о салате, а я подумал, знаете, что вот настоящий цикорий, не тот, который у дороги-то голубыми огонечками, а который кочанный цикорий, его же, наверное, тоже хорошо выпекать, да, на гриле?
0: Цикорий вообще шикарно на гриле. Он же называется и радичо. Это то же самое. Мы выращиваем два сорта. У нас будет такой розовый и вот красный. Знаете, красный с белым классический. Его практически невозможно найти в магазинах. Я не знаю почему. Его по чуть-чуть в салат добавляют только и все. В смеси салат.
1: Да я вообще не
0: встречал.
1: Если
0: вам повезло, вот, если вам повезло найти радичо прям целой круглой головой, то его, ну, можно разрезать на такие же стейки. Да, либо просто пополам кочанчик и запечь на гриле, прям вот хорошо прям пропечь, то есть не чуть-чуть.
1: Ой, Ольга, а вот смотрите, вот половиночку я себе представляю, она как лодочка,
0: как
1: да,
0: лодочка,
1: вот эта половиночка,
0: да,
1: которую...
2: Так,
1: да.
2: Сейчас будет креатив.
1: Да, и тогда, если туда вот наливаешь маслице, то оно же ведь не выливается, оно в этой лодочке, и оно пропитывает все, да?
0: А вы знаете, мы другой стороной жарим, мы просто разрезаем пополам, и вот этой плоской стороной кладем на гриль. Потом можно переворачивать. Вот когда перевернули, можно уже вот в эти листочки полить чуть-чуть масла, и оно там и останется. И получается горечь, которая свойственна радичу, да, и цикорным всем, она уходит и остается чуть-чуть горечи. Это посыпается все солью, это очень вкусно. И очень, кстати, полезно для печени, да, там для выработки желчи. Просто супер.
2: Так, ну давайте дальше пойдем. Цветная капуста. Вот цветную капусту многие выращивают самостоятельно, но не все знают, что она пригодна у нас также для гриля.
1: Я не знаю. Я ненавижу вареную цветную капусту, которую меня заставляет есть моя жена.
2: Ольга, как насчет цветной капусты? Во-первых, она бывает реально цветная.
0: Да, она бывает и желтая, бывает зеленая, фиолетовая.
1: Фиолетовая,
0: это очень,
1: да,
0: красиво, да, смотрится. У меня на самом деле любимая зеленая и желтая, они самые вкусные. И цветную капусту на самом деле на гриле можно, ну, вообще как угодно, да, можно разламывать на соцветия и зажаривать. А мне нравится вообще целой головой, да, и можно даже ее там в духовке также делать, да, у кого гриля нет. Я сначала ее слегка отвариваю, потом достаю, кладу на противень, либо на решетку, да, обмазываю маслом, обмазываю специями, вот можно с маслом смешать прямо специи и соль.
2: Да-да-да.
0: И сверху кисточкой все это обмазывается прям жирно-жирно. И можно разрезать пополам и половинки эти жарить либо стейками, либо прям целой головой. Если есть крышка на гриль, да, закрывать, вот так кладете и запекаете прям всю эту голову, это очень вкусно.
2: Это потрясающе.
0: 100% она у вас станет очень любимой, да, потому что кто отварную не любит, то в таком виде это шикарно.
2: Мы так делали в коптильне, она еще у нас получилась подкопченая, это была вообще какая-то фантастика просто. Просто
0: или
2: фантастика. Да, тоже хороша. Она же еще такая красивая и необычная.
0: Да, она и красивая, и да, такая у нее ореховые нотки, она немножко другая по вкусу.
1: Ну и, соответственно, можно и брокколи, и кальраби, да.
0: Все.
2: Вся капуста в ряд, становись на гриль по очереди.
0: Да.
1: Да, ну единственное, что, наверное, краснокочанная не пойдет, поскольку она слишком крепкая, слишком жилистая.
2: Почему? Если чуть подварить и также разрезать на стейки, тоже отлично получится.
0: Абсолютно.
2: Ничего в ней такого страшного,
1: да,
2: нету.
0: Либо молодую.
2: Да.
0: Прямо молоденькую, когда она еще не переросла в огромный кочан, а когда она где-то, ну, до килограмма весит, просто очень вкусно.
2: Так, идем дальше. У нас еще есть такая сложная культура, которую, я признаюсь, один раз пробовала выращивать на своем участке. Получилось с очень, скажем так, переменным успехом. Спаржа. как готовим? Давайте расскажем. Спаржу тут тоже, в принципе, ничего сложного нет, но очень вкусно.
0: Вы знаете, если говорить о гриле, просто ее чуть-чуть слегка обжарить. Я сначала просто в мисочке смешиваю там соль, перец и масло. Все это обваляло, и можно на гриль, да. Можно на сковородку, просто буквально чуть-чуть обжарить. Получается совершенно безумно. То есть главное не передержать, чтобы она макаронинами такими не стала.
2: Да, это правда.
0: Вот, чтобы была такая слегка хрустящая, но при этом чуть-чуть обжаренная. Это лучше всего.
2: Как интересно. Вот сколько новых знаний мы сегодня получили. Ну, все можно на гриль. Батат, перец болгарский, и цукини, и чеснок. И все будет вкусно. Все, что вы вырастили собственными руками, не покладая своих сил, всегда будет гораздо вкуснее, чем в самом лучшем ресторане. Потому что выращено вами и приготовлено вами с любовью. Мы благодарим нашего сегодняшнего эксперта. Ольга Карагодина была у нас в гостях, совладелица фермы Superfood Farm, Дмитровский район.
0: Спасибо большое.
2: А мы, Мария Тарабаева и Александр Хабургаев,
1: прощаемся. Да, с вами прощаемся. Маша, ты знаешь, я, пожалуй, еще раз в буфет схожу.
2: Конечно, пойдем.
1: Всего доброго, друзья.
3: Все в сад. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
5: Алло.
6: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
7: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
9: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес. Но не всюду нужно лезть.
10: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
11: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
12: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске российские военные нанесли массированный удар по Киеву и Одессе. США завершили очередную волну ударов по Ирану. И мошенники обманывают пенсионеров схемами компенсации за лекарства. Все подробности далее. Российские военные этой ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием воздушного наземного базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, а также по порту Южный в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны. В Киеве поражены агрегатно-детальные предприятия радиоэлектронной промышленности «Радионикс» и предприятия ракетно-космической промышленности «Артем». По данным военного ведомства, они производят системы управления для крылатых ракет FP-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-7 и FP-9, управляемых ракет «Нептун-МД» и аналога зенитных управляемых ракет S-300 проекта «Клон». Под удары также попали предприятия «Меридиан» и «ОАКЛАЙН». Они выпускают комплектующие для беспилотников большой дальности типа «Deep Strike», аккумуляторные батареи для FPV-дронов разных модификаций и комплектующие для управляемых ракет «Нептун-МД». Пораженный киевский инновационный терминал «Новая почта», который доставляет и хранит продукцию двойного назначения, в том числе для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы. Еще одной целью стал логистический центр «Тарасовка» антител «Пропетрец» для хранения и сборки агрегатов БПЛА большой дальности. В порту «Южный» поражены объекты инфраструктуры для доставки и хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами для обеспечения ВСУ. Иранская армия заявила, что ударила беспилотниками по двум американским военным базам в Кувейте. Целью атаки стали склад боеприпасов, а также системы ПВО и радиолокационные станции «Патриот». А в результате серии ударов Ирана по базам США в Иордании ранены десятки американских военных, повреждено несколько вертолетов. По данным «Нью-Йорк Таймс», атака, в результате которой 18 июля погибли двое американских военнослужащих и еще один пропал без вести, стала четвертой за последние пять дней. Как утверждают источники, часть иранских ракет была перехвачена, однако как минимум одной удалось преодолеть систему ПВО. Собеседники издания заявили, что серия ударов свидетельствует о способности Ирана обходить американскую противовоздушную оборону. По их словам, было поражено несколько военных объектов, в том числе авиабазы, где размещались вертолеты «Блэк Хаук». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу, возбужденному из-за массового отравления гостей базы в Ставропольском крае. Их число составило уже 80 человек. Шести обратившимся потребовалась госпитализация. Как отметила заместитель министра здравоохранения Ставрополя Татьяна Павлова, несовершеннолетних среди госпитализированных нет. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
14: Участие пациентов диагноз сальмонеллезный гастроэнтерит подтвержден. Лабораторно выделена сальмонелла энтеритидис. В период с 13 по 17 июля госпитализированы 53 пациента в 10 медицинских организаций Ставропольского края. Остальные получают лечение амбулаторно. Состояние пациентов в средней степени тяжести, лечение с положительной динамикой.
13: Следователи вместе с экспертами Роспотребнадзора осмотрели пищеблок гостиничного комплекса и изъяли образцы. Прием гостей на турбазе приостановлен. Сообщение от Минобороны. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 140 украинских дронов над территориями российских регионов. Рособорнадзор раскрыл сроки публикации демоверсии ЕГЭ. По словам главы ведомства Анзора Музаева, их опубликуют к 1 сентября этого года. Он добавил, предметные комиссии уже работают.
15: Демоверсия для нас вот такое неприкосновенная дата. Предметные комиссии уже работают. Им важно было получить аналитику по итогам результатов этого года по каждому предмету, по каждому заданию в том числе. И на базе этих материалов они формируют демоверсии экзаменов следующего года. До 1 сентября они будут опубликованы.
13: По результатам этого года более 10 тысяч работ на ЕГЭ получили максимальные 100 баллов. Такие результаты выявлены с учетом пересдач. ЕГЭ в этом году стартовал 1 июня и завершился дополнительными днями для пересдачи одного предмета. Отмечается, что некоторые выпускники школ воспользовались своим правом и пересдали экзамены. Дистанционные мошенники используют многоэтапную схему хищений, а жертвами которой становятся пенсионеры. Как рассказали в МВД, они выдают себя за следователей, которые утверждают, что лекарство является ядовитым. Жертвы предлагают написать заявление на производителя, после чего связь обрывается. Затем на контакт выходит фальшивый адвокат, сообщая о компенсации, но для этого необходимо открыть банковский счет. Возвращается следователь, который утверждает, что перевод денег был оформлен неверно и требует приведения личных сбережений. МВД рекомендует прекращать разговор с неизвестными, представляющимися сотрудниками банков или правоохранительных органов и не выполнять их указания. В России планируют разработать новые технологии для поддержания здоровья мозга. В основном речь идет о профилактических мерах, которые помогут сохранить здоровье населения, а также о том, как сделать старение более здоровым и активным. Одной из ключевых задач станет поддержка когнитивных функций и создание технологий для диагностики и предупреждения нейродегенеративных заболеваний. Работой займутся Минздрав, ФМБА, Миноборнауки и даже Союз театральных деятелей. В итоге они представят отчет правительству о выполненной работе. Оранжевый уровень погодной опасности действует в Москве до 17 часов понедельника из-за 30-градусной жары. Как отметил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, солнечную сухую погоду обеспечил в столичном регионе антициклон. Ветер слабый, воздух может прогреться до плюс 27 градусов. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
16: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. У футболиста петербургского «Зенита» не все получалось в плане качества игры в матче за Суперкубок России по футболу с московским «Спартаком». Об этом заявил главный тренер петербуржцев Сергей Симак. После победы его подопечных в серии пенальти со счетом 4-2 в основное время команды разошлись миром 1-1. Для «Зенита» этот трофей стал уже 10-м подобным в клубной истории. Защитник футбольного Краснодара Витор Тормена заинтересовал бразильский клуб «Васко да Гама». Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Контракт 30-летнего Тормена истекает летом 2029 года. Портал «Трансфермаркт» оценивает стоимость его в 8 миллионов евро. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе обошел аргентинца Лионеля Месси по количеству голов на чемпионатах мира по футболу и стал единоличным рекордсменом в истории турнира с 22 забитыми мячами. Он оформил дубль в поединке за третье место против англичан, но его команда уступила со счетом 4-6. Это первая медаль англичан на чемпионатах мира с 1966 года. Россиянин Андрей Рублев вышел в финал теннисного турнира в Бостоне. Он в полуфинале обыграл чилийца Алехандро Табила со счетом 6-4, 4-6, 6-4. И теперь за титул поспорит с итальянцем Лучано Дардери. 4 очка, 5 подборов и 2 перехвата российского форварда Анастасия Лайрикосу помогли Миннесоте Линкс обыграть Портланд Файер со счетом 101-93 в матче регулярного чемпионата Женской национальной баскетбольной ассоциации. Россиянка провела на паркете 13 минут. Защитник Максим Березин и нападающий Кирилл Максимов подписали просмотровые контракты с «Ладой». Об этом сообщает пресс-служба Тольяттинского хоккейного клуба. Минувший сезон 35-летний Березин провел в Новокузнецком «Металлурге» из Всероссийской хоккейной лиги, а 27-летний Максимов выступал в первенстве Австрии. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
17: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
18: Погода.
13: Сегодня в Мурманске плюс 11-13 градусов, небольшие дожди. В Архангельске плюс 27-29 без осадков. В Петрозаводске небольшой дождь, плюс 22-24. В Вологде плюс 27-29, переменная облачность. В Великом Новгороде плюс 24-26, небольшие дожди. В Калининграде плюс 21-23, небольшой дождь. В Перми без осадков плюс 24-26. В Оренбурге плюс 21-23, дожди. В Санкт-Петербурге плюс 23-25 градусов, утром и днем кратковременные дожди. В Москве небольшая облачность и плюс 27-29. Сейчас в столице плюс 22 градуса без осадков. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: 22 и 28 июля. Самая романтичная премьера лета. Концерт истории любви от Люмисфера в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров» и «Нотр-Дам-де-Пари» в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Подробности на сайте lumisfera.show.
1: Мороженое, чипсы.
2: Таких дедушек не бывает.
3: Отец твоего отца.
4: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
2: Нам надо их помирить.
4: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». Уже в кино.
5: 6+.
0: С 1 по 4 августа в Зеленом театре ВДНХ пройдет фестиваль советской песни «Голоса наследников». Зрители смогут услышать легендарные песни военных лет, хиты советской эстрады и любимые джазовые мелодии. Среди артистов ансамбль имени Александрова, Сергей Волчков, Анна Бутурлина, Петр Востоков и многие другие. Фестиваль состоится при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
6: Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Федор Шехтель. Грезы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+.
7: Сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: Здравствуйте, друзья! Мы рады новой встрече с вами на волнах Радио России. Сегодня воскресенье, 19 июля, погода в Москве прекрасная, светит солнце, на улице даже с утра жарко, лето в самом разгаре, а значит, это повод для хорошего настроения, которым мы делимся с вами. До финального матча чемпионата мира по футболу остаются считанные часы, и мы с вами совсем скоро узнаем имя нового чемпиона планетарного масштаба. Ждем с нетерпением великолепного футбольного спектакля в исполнении испанских Ямалей и аргентинских Месси. Это хорошее начало в нашей студии этим утром. Вадим Тихомиров,
1: Дмитрий Золотков и Павел Сурков. Здравствуйте! И вот что нас ждет совсем скоро.
2: Мы побываем в Оптиной пустыне и отметим проводимые в обители дни Достоевского.
0: На утренней кухне наше внимание привлекут пирожки с малиновым вареньем.
1: И обязательно распахнем двери нашей арктической библиотеки.
2: 8-925-222-9992 это номер нашего эфирного мессенджера, наш телеграм-канал Радио России. Следить за нами на национальной платформе Макса. Все последние новости и события на сайте вести.ру.
0: Ну что ж, наш эфир выходного дня начинается. Доброго вам настроения!

0: В Оптиной пустыне отмечают Дни Достоевского. В обители открыли одноименный духовно-просветительский проект, действующий как многофункциональное культурное пространство, в котором философия Достоевского звучит приглашением к разговору о России, духовно-нравственных основах православия через литературу, театр, кинематограф, музыку и дискуссии.
1: Что сделало нас такими, какими мы есть, если у нас у всех одно единое по существу будущее? Похоже, ответ кроется в произведениях именно Достоевского.
2: С нами на связи доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Института общественных наук Президентской академии, ведущий научный сотрудник МГИМО Наталья Таньшина. Наталья Петровна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Наталья Петровна.
3: Здравствуйте, Вадим, Дмитрий, Павел, здравствуйте, дорогие слушатели Радио России.
1: Спасибо большое. Наталья Петровна, скажите, для меня было откровение, что, оказывается, Федор Михайлович приезжал в Оптину пустынь.
3: Да, Федор Михайлович...
1: Паломником?
3: Он провел в Оптиной всего 2 дня. Это было в июле 1878 года. Он оказался в очень сложный для себя период, как раз после смерти своего сына. То есть для него это был просто вот конец света. И он оказывается в Оптиной, и Оптина во многом, наверное, изменила его, потому что тут он нашел утешение, тут он стал другим, и это действительно был какой-то вот такой прорыв для него и личный, и творческий. То есть вот 2 дня, всего 2 дня, которые изменили очень много и стали, наверное, во многом даже главными в его жизни, в его судьбе.
1: И еще один маленький вопрос. Мне кажется, что Федор Михайлович периодически, скажем так, сомневался и в вере, и в христианстве. Это ведь тоже так?
3: Ну, знаете, как сказал старец Амбросий, с которым как раз Федор Михайлович встречался, беседовал в Оптиной, он о нем сказал, что это человек кающийся. Кающийся и ищущий. Да, потому что ведь, мне кажется, вот это ключевые слова, которые мы можем применимо к Федору Михайловичу сказать. Потому что он всегда искал. Он искал себя, он искал Бога, он искал человека, да, потому что как-то своему брату Михаилу он сказал, что ведь человек — это тайна, и я всю жизнь ее разгадываю, да, пытаюсь разгадать. И он говорит, и тебе я это дело советую, потому что для чего он разгадывает эту тайну? Для того, чтобы стать человеком. То есть человек — это тайна, и он ее разгадывает для того, чтобы стать человеком. И это, наверное, вот то, что мы все ищем, каждый для себя, да? Каждый человек, каждое новое поколение, оно пытается разгадать вот эту важнейшую тайну, найти Бога и найти человека. Потому что вот вы верно сказали насчет Достоевского и христианства, да?
1: Да.
3: Достоевский и Христос. Потому что вот, например, известный философ Константин Леонтьев после пушкинской речи Достоевского, которая произвела такой очень серьезный общественный резонанс, Аксаков, славянофил, назвал эту речь событием, вот он как раз говорил, что у Достоевского такое розовое христианство, он якобы как-то не так понимает, да, у него вот эта идея какого-то всепрощения, но Достоевский же был очень глубоко верующим человеком, и Бог, Христос, вот это в основе него самого, в основе его произведений, в основе его души, и без этого просто Достоевского не понять. Но вот важно, что он человек кающийся и человек ищущий.
2: Ну да. А может ли сегодня современный человек ощутить это всепрощение Достоевского? Что для этого он должен сделать?
3: Ну, конечно, наверное, для этого нужно читать. Вот что я бы сказала.
1: Потому Достоевского, что, например, в первую очередь, да.
3: Достоевского вообще читать числе, хорошие книги. Да. Да, и он как раз так и говорил. Вот мы то, что мы читаем, и важно читать нам как раз Достоевского. У него в семье всегда вечера были посвящены чтению. Вот сам Федор Михайлович читал как раз, вот что это очень важно. И поэтому фестиваль в Оптине на пустыне, это же фестиваль духовно-просветительский, да?
1: Ну да.
3: И, это литература, это музыка, это искусство, это театр. Все, конечно, построено вокруг Достоевского, но ведь, знаете, можно так сказать, что Достоевский — это Россия, Достоевский — это Христос. Достоевский,
1: ну, в принципе,
3: это... Да, это мы. И не только мы, Россия. Вот он же говорит о всемирной отзывчивости русской души, потому что вот для нашей нации как раз свойственно понимать, принимать культуры, традиции других стран и при этом делать это своими. Поэтому и Достоевский, он универсальный, да? Достоевский самый популярный писатель во всем мире. Даже сейчас, когда пытаются отменить русскую культуру, но ее отменить невозможно.
1: Попробуй, да.
3: Невозможно. Весь ведь экзистенциализм европейский, мне кажется, он же как раз вырастает на почве.
1: Да, Наталья Петровна, в общем, поедем в Оптину пустынь и пройдемся по тропе покаяния,
3: да,
1: к памятнику, да, Достоевского.
4: Че тебе каяться-то? Че тебе каяться? Живи и радуйся.
1: Спасибо.
4: Спасибо огромное. Профессор кафедры всеобщей истории Института общественных наук Президентской академии Наталья Танчина была с нами, друзья. Напомню, что Дни Достоевского отмечаются в Оптиной пустыне. Ну а теперь перемещаемся на нашу утреннюю кухню, где сегодня отмечаем вкусный день пирожков с малиновым вареньем. Этот неофициальный, но очень уютный праздник был придуман больше 10 лет назад, и его главная цель – подарить радость близким, собравшимся за чаепитие.
1: Считается, что съеденный в этот день пирожок с малиной приносит удачу и крепкое здоровье. А может, не только пирожок, ведь из малины и с малины можно приготовить так много вкусных блюд.
2: Секреты малиновой диеты мы попросили раскрыть консультанта кухни Данилова монастыря, шеф-повара Олега Ольхова. Олег, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Олег.
5: Доброе утро.
1: Олег, скажите, пожалуйста, мы, конечно, знаем, что пирожки с малиновым вареньем, с малиной – это самое вкусное, что есть на свете. А что еще можно приготовить с малиной? Вот неожиданно.
5: Ну, кроме пирожков, естественно, большой пирог можно приготовить
1: так
5: с малиной. Можно сделать блинчики с малиной.
1: Блинчики?
5: Блинчики, конечно, да.
2: С малиновым вареньем или прям с ягодами?
5: Прямо с ягодой. Пересыпать ее пудрой, завернуть в горячий блинчик и есть. Это очень вкусно.
2: Какие быстрые углеводы, знаете.
1: Нет, самое главное, вкусные какие углеводы. Так.
5: Варенье, джем, конфитюра, это естественно.
1: Ага.
5: А потом, что можно сделать? Малиновый сорбет. Это как мороженое, только постное.
1: Угу. Ага.
5: Ну и, конечно, напитки. Морс, сбитень, квас, малиновый лимонад. В конце концов, можно сделать малиновый соус. Или вот, например, еще как фуршетное блюдо, это корзиночки с малиной.
1: О, да, это тоже очень вкусно. Вы знаете, я где-то слышал, что некоторые делают малиновое варенье с агар-агаром.
5: Да, можно использовать агар-агар. Правда, это, конечно,
1: это желе уже
5: получается... Ну, да, это не варенье, это получается конфитюр.
1: Да.
5: Можно,
1: ага,
5: использовать агар-агар, а можно использовать пектин. Он также продается как агар и выполняет ту же функцию, он желирует наше блюдо, и получается как раз малиновый конфитюр.
2: Ого, а вот малиновый квас, это как?
5: Мы делаем обычный солодовый красный квас, делаем малиновое пюре, соединяем их, и вот все готово, можно.
2: И оно настояться должно как-то или нет? Или можно просто смешать?
5: В принципе,
2: смешать,
5: можно даже не настаиваться, поскольку мы в данном случае просто быстро ароматизируем и добавляем вкуса обычному квасу. Но также можно приготовить и долгий квас, добавить малиновое пюре, допустим, в белый квас на этапе его брожения, и тогда мы получим уже такой более шипучий, более газированный напиток.
1: И еще, Олег, скажите, как вы относитесь к тому, что некоторые замораживают малину до зимы?
5: Очень хорошо и правильно. Если у вас есть большая морозилка, все ягоды нужно наморозить, а зимой вы получаете их практически по нулевой цене, тогда как в магазине будут стоить огромные деньги.
1: Да.
5: Поэтому, если есть возможность, обязательно морозьте малину.
2: А она сохранит свои полезные свойства?
5: Полезные свойства, да. И вкусовые тоже. Единственное, что, конечно, она, к сожалению, потеряет форму, но я думаю, что это доступная цена за то, чтобы есть зимой малину.
1: Слушайте, Олег, ну сейчас все-таки малина у нас свежая. Скажите, а можно ли приготовить какой-нибудь салатик, например, с авокадо или с сыром?
2: И малинку
5: да
2: сверху.
5: Да почему нет,
2: сверху,
5: конечно,
2: да.
5: Можно добавить сладкое с терпким и соленым, хорошо сочетается. Более того, можно даже не салатик приготовить, а, допустим, печенку в соусе и подать
1: печенку?
5: Ее с малиной. Это будет тоже, да, куриную печенку или говяжью печенку. Она тоже хорошо сочетается с небольшим количеством сладких ягод.
4: Олег, а есть ли у вас секрет? Вот у меня в пакете, например, килограмм свежайших ягод малины. Но мы же все прекрасно помним из детства, что когда ешь малину, в одной-двух ягодках из 10 точно будет червячок где-нибудь внутри. Есть ли у вас секрет, как этих червячков удалить из килограмма ягод?
2: Ой...
5: Ну, вы знаете, я по своему опыту скажу, ешьте вместе с червячками.
1: Да,
2: мясное, мясная закуска.
1: Я малин, что, да. Карась, что да. ли? Да. Олег, еще я слышал, что некоторые делают варенье с помощью малину жарят на сковородке.
5: Никакого особого смысла в этом нет, потому да? что в любом случае для варенья мы просто прогреваем ягоду, потом долго ее кипятим с сахаром. Это если мы действительно варенье варим, а не пятиминутку.
1: Ага.
5: Поэтому в чем это делать, неважно. Если вам удобней кастрюля, пожалуйста,
1: ну, да.
5: в кастрюле. Если сковородка, то в сковородке.
4: Варенье, пятиминутка, это понятно. Подскажите, пожалуйста, если свежая малина, опять же, вот я к этой теме возвращаюсь, как из свежей малины правильно сделать начинку для пирога?
5: Очень просто. Вы пересыпаете ее тем количеством сахара, который вы сами хотите, то есть сладость вы даете на свой вкус, и добавляете небольшое количество крахмала, чтобы он стабилизировал тот сок, который выделяется при нагреве, чтобы вот этот сок малиновый не разорвал пирожок. Небольшое количество крахмала и сахара вы перемешиваете, и все, можно использовать в качестве начинки.
2: И внутрь теста.
1: Слушайте, и, конечно, Олег, ну давайте предположим, что это безалкогольная настойка. Как сделать настойку из малины?
2: Настоять.
4: А почему предположим?
5: Ну, вообще,
4: я хочу алкоголь.
5: Конечно, слово настойка, оно имеет да. отношение к алкоголю.
2: Даже настояться на чем-то.
1: Да.
5: Да, вот именно. И, конечно, мы настаиваем малину на спирту. Тут уж никуда не денешься.
1: Ага. Все, так все просто. Не надо ни сахар добавлять, ни мяту, ничего.
4: Ну, хочешь, чтобы голова болела, добавь
5: сахар.
4: Можно
5: добавить. Тут уже все зависит только от вашей кулинарной фантазии. Конечно, можно добавить и мяту, и сахар, и другие ягоды.
2: А долго настаивать-то?
5: Ну,
1: как получится.
4: Да, она, как выдержишь.
5: Желание, на самом будет. Деле, да. хотя бы неделю. Хотя
1: да.
5: бы
1: Олег, ну, и вот напоследок, стоит. Сейчас все любят мороженое, мороженку. А как малину с мороженкой перемешать?
4: Ну, вот сорбет.
1: И вкусно подать.
4: Сорбет.
1: Нет, сорбет
5: берете
1: это одна
5: история. Берете блендер, измельчаете ягоду и перемешиваете с мороженым.
2: Да, можно просто ложкой, да? знаешь, перемешать, и все, и будет
5: да.
2: вкусно.
5: Да, ну, можно, да, можно и просто ложкой, не обязательно.
1: И будет тебе счастье, да?
4: Да. Да. Спасибо вам огромное, большое, да. Но поскольку я в настойках специалист, сразу вам скажу, что мягкая ягода, такие как клубника или малина, они настаиваются неделю, а с твердой оболочкой, такие как смородина или вишня, они настаиваются примерно месяц.
2: Вот это
4: так
2: да.
4: что это вам на будущее.
1: Не дождемся.
4: Спасибо огромное, консультант кухни Данилову Монстря, шеф-повар Олег Ольхов был с нами.
6: Театр у микрофона представляет.
7: Уж не влюблена ли наша Фьяметта? Как она смотрит на Памфилу, а он на нее?
6: Декамерон. Радиоспектакль по произведению Джованни Боккаччо.
8: Так как труд, который я взял на себя, не имеет иной цели, как отогнать от вас печаль, вызвав у вас смех и веселье, я рассказываю вам следующие новеллы.
6: Спасаясь от чумы, 10 молодых людей покидают Флоренцию. Вдали от болезни рождаются истории, полные любви, смеха, страсти и мудрости.
7: Дионелло!
9: Дионелло!
7: Спой нам канцону!
10: Под оливой травка!
7: Спой другую! Другую!
6: Декамерон. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Приятного аппетита или гухафушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.

0: Космическая библиотека. Совместный проект Радио России и Радио Пурга. Анадырь-Чукотка. Суровая романтика, противоборство человека и природы. Фрагменты произведений о Крайнем Севере читает Дмитрий Желобков.
1: Борис Кошечкин. Сын новой земли, Тыко Вылка. Знать своих предков, историю своего рода в обычае каждого ненца. Илья Вылка вспоминает. Пращур мой жил в тундре за Абдорском. Назывался он Яр. Был он бедным пастухом, не имел собственных оленей. Когда за Абдорском после гололедицы и сибирской язвы пало много оленей, Яр перебрался на Ямал. Стал пасти там стада у богатого оленщика Сыродета. Хозяин был сердитый и злой, часто бил Яра, плохо кормил его. Однажды Яр разругался с ним и ушел на реку Кару, где жил род Вылка. Там его встретили приветливо, сказали, что примут в свой род, если он возьмет их фамилию. Яр согласился. У Яра родился мальчик, назвали его Ямбо. У Ямбо были 4 дочери и сын Ханец, который является моим отцом. Дед помер рано, и отца воспитали сестры. Он тоже был наемным пастухом. Как-то раз случилось несчастье. Волки задрали несколько оленей. Хозяин рассердился и выгнал Ханеца со слепой матерью. Они перебрались на югорский шар, на то место, где сейчас стоит Хабарово, и где Ханец стал рыбу ловить, морского зверя бить. Однажды мимо ехал ненец Хохрома Лаптандер, имевший много оленей. Он решил помочь Ханецу. Дал ему старый карбас, кремниевое ружье, 20 зарядов с пулями и посоветовал ехать на новую землю, где есть становище малые кармкулы и хороший промысел рыбы и зверя. Сговорившись с другим ненцем, Ханец тронулся в путь. На новой земле они поставили чумы и прожили в нем несколько недель. Затем поехали дальше. В Раковой губе, недалеко от Мучного носа, встретили поселение ненцев, у которых и остановились. Здесь жил Алексей Литков с дочерью Евдокией. Ханец женился на ней, но в становище не остался. Поехал дальше на север. Он обосновался в Белушьей губе. Взяв себе в товарищи Максима Пырерка и Петра Тайбарея, стал промышлять на большом карбасе, полученном в приданное от Алексея Литкова. В 1886 году, 15 февраля по старому стилю, у Евдокии родился сын, которого сперва назвали Тыка, а потом священник переименовал в Илью. Это был я. Ксения Петровна Гемп, известная исследовательница Севера, видный деятель географического общества, знавшая Вылку более 30 лет и часто встречавшаяся с ним, записала некоторые рассказы о детстве Тыко. После рождения Тыка семья Ханеца стала быстро расти. Появились на свет его братья. Однако чум не становился больше. Не хватало оленьих шкур. Жили в тесноте, в дыму и грязи, вспоминал Вылка. Все время Ханец проводил на промысле или в экспедиции, а в чуме оставалась голодная семья. Летом-то сами чего напромышляем, а зимой отец один добытчик в семье. Мать тоже с утра до вечера за работой, запасает на топливо плавник, обрабатывает шкуры, шьет одежду. И зимняя, и летняя одежда Тыка – меховая малица. Впервые рубашку из ткани он надел в 14 лет. 7 лет Тыка впервые пошел на промысел. У отца учился ловить рыбу, бить гусей, собирать птичьи яйца. О годах своего детства Тыка Вылка коротко рассказал в записках, напечатанных в «Известиях» Архангельского общества изучения русского севера. Публикуя автобиографию Вылки, редакция журнала целиком сохранила слоги, транскрипцию автора, не вполне владевшего тогда русским языком. «Когда я маленький был, ездил на собаках, на охоту стрелять оленей и нерпу на льду. На воде лодки отец не пускал. Когда отец спал, тогда я тайно на маленьком лодке плавал по озеру. Когда вырос, я стал плавать по берегам моря и стрелять уток гаги, чистики. Когда отец выезжал на Карпасе на дальние расстояния, он брал меня, чтобы править руля, когда на веслах гребут. Я часто ездил им, мне очень понравился по морю ездить. Первый раз море видводное не терпел. Потом привык, когда отец я по берегу на парусах катался. Каждый день катался дальше и дальше. Раз на охоту ездили к Карпасе, собрать гагарочное яйцо, гагачий пух. У нас Карпас был на якоре. Карпас был большой. Отец говорит, иди-ка на Карпас братом. Мы подняли парусу, ветер был крепкий. Карпас так быстро остановили на якоре. Раз весной говорю отцу, дай мне слюпку. Промыслять нерпы сайца. Отец не давал лодку, наконец дал. Отчас собрал команду четырех товарищей, парус приготовили и поехали. Ездили между плавучими льдами, убили четыре нерпу, сверь не было. А своротились домой, было туман, ветер был к берегу. Лед нам мешал, подошли близы дома, лед хватил нашу лодку, чуть не разбил. Едва добрались берег, потом несколько дней прошло. Мы снова правились на охоту в Большом Карпасе. Собрал команду молодых людей. Мы ездили на парусах, убили один белугу, четыре сайца, 10 нерпа, вернулись домой. Потом отец сясто опускал на Карпасе. Совсем привык по морю ездить, стал ездить на далекие расстояния. Когда Тыка исполнилось 8 лет, он получил в подарок от отца собаку Ноха и лук с жильной тетивой. Скоро мальчик станет мужчиной, настоящим охотником. И надежды отца оправдались. В ту же зиму Тыка убил из лука годовалого медведя, первого из 102, ставших его добычей в течение всей жизни. Дотащить до чума он его не мог и заночевал у туши. Свернулся я на снегу в клубок, как Ноха. Ноги прикрыть нечем, хвоста-то у меня нет. Обмерзну, думаю. Взял собаку на свои ноги, она и меня, и себя грела. Ноха была славная собака, сильная, умная, рассказывала Вылка Ксении Петровне. В книжках читал, первая любовь не забывается, а у немца первая собака, смеялся он. В поисках зверя Тыка уходил от родного чума на десятки, а потом и на сотни километров. В возрасте 14 лет он в одиночку на лодке впервые прошел Маточкин шар. Пролив этот дикий, скалы голые, туман над ними. А вышел на Карскую сторону. Простор, вода, льды и звери много. Ханец Вылка, обучившийся грамоте в экспедициях, был первым учителем сына. На бумажных обертках от чая выводил Тыка корявые буквы. Потом для верности несколько раз обводил угольком. Вы слушали фрагмент книги Бориса Кошечкина.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
2: Радость или грусть нас ждут потом.
1: Мелодии каждому знакомы из детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
3: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска.
4: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете еженедельный выпуск программы «Раритеты». У микрофона в московской студии Радио России Дмитрий Добрынин. Сегодня мы вспомним истории сразу двух песен. Эти композиции очень разные, но их объединяет дата издания – 1971 год. Первая песня – это известная композиция группы Bee Gees «Израэл». И вторая – «Lady in Black» в исполнении команды Uriah Heep. Начнем по порядку. Песня «Израэл» вошла в альбом группы Bee Gees «Трафальгар», выпущенный в 1971 году. Сама команда Bee Gees образовалась в 1958-м и к этому времени была уже опытным коллективом. Название группы прочно ассоциируется с ее участниками, братьями Гиб, Барри, Робином и Моррисом. «Трафальгар» стал 9-м и одновременно 7-м международным альбомом в дискографии Bee Gees. Эта работа отличается от разнообразного раннего творчества. В альбоме в полной мере ощущается целостность музыки. Название альбому дала песня «Трафальгар», которая посвящена знаменитой морской битве, произошедшей в 1805 году вблизи испанского мыса Трафальгар между британским и объединенным французско-испанским флотами, в результате которых Англия утвердила свое мировое господство на морях и океанах. Англичане в этой битве не потеряли ни одного корабля, но от

полученных ранений погиб британский адмирал Горацио Нельсон. Это отражено и в оформлении альбома. На внешней стороне конверта изображена картина Трафальгарской битвы, взятая из Национального морского музея в Лондоне. А на внутреннем развороте Биджис сами разыграли сцену смерти адмирала Нельсона в полном антураже той эпохи. Несмотря на название, песни альбома не объединены общей концепцией, лишь некоторые из них обращаются к исторической эпохе прошлых веков. Впрочем, в Австралии, на второй родине музыкантов, все они изначально родились на острове Мэн, новую работу не оценили. Так же, как и в Великобритании, альбом, наполненный балладами, стал популярным только в США. Когда работа над записью была завершена, Bee Gees предложили издающей компании Atlantic Records 53-минутную версию, в которую входило 14 песен. Но таких продолжительных альбомов в то время никто на виниле не делал, поэтому по одной песне с каждой стороны убрали. Более того, многие из треков, записанных в период сессий, остались до сих пор нереализованными. Кроме участников Bee Gees, в записи принял участие симфонический оркестр. В итоге в альбом вошло 12 песен, одна из них – «Израэл». После ее появления даже появились домыслы, не родом ли музыканты из Израиля. Сегодня эта композиция для поклонников Bee Gees – неотъемлемая часть истории группы. Вспомним и мы, как она звучала в 1971 году.

Для записи альбома «Трафальгар» Bee Gees пригласили гитариста Алана Кендалла, который до этого играл в английской рок-группе Top Fat вместе с Кеном Хенсли и Ли Керсликом, будущими участниками Uriah Heep. Именно в составе Uriah Heep вышла еще одна знаковая композиция 71 года «Lady in Black». Эта песня вошла в альбом «Солсбери». «Солсбери» — это название английского города. Недалеко от него находится военный полигон, и это обыграли на обложке альбома, на которую поместили фотографию танка. Из-за этого может показаться, что работа несет антивоенный посыл, но это не так. На самом деле в трек-листе в основном интроспективные, часто любовные песни, а главным хитом стала мистическая композиция «Lady in Black». Автором песни является клавишник группы Кен Хенсли. Ее текст считается самым романтичным во всем творчестве музыканта. Напомню, что он был основным автором репертуара Uriah Heep до своего ухода из группы в 1980 году. Именно Хенсли написал практически все песни, принесшие популярность коллективу. «Lady in Black», как всякий многолетний хит, оброс легендами. Официальная версия рассказывает о том, что музыкант увидел проходящую девушку в черном платье, и это вдохновило его на глубокие размышления, которые потом превратились в поэтический текст. Вокалисту Uriah Heep Дэвиду Байрону не понравился этот трек, и он отказался его исполнять. Но композицию отстоял менеджер и продюсер Джерри Брон. Именно он предложил Кену самому исполнить свою песню, и в итоге она превратилась в одну из самых известных за всю карьеру Uriah Heep. Это баллада, написанная в стиле старинных песен без куплетно-припевной структуры, что, как считается, способствовало многочисленным кавер-версиям в стиле фолк. Одну из них представил дуэт Blackmore's Night. По словам вокалистки Кэнди Снайт, у гитариста Ричи Блэкмора были дружеские отношения с Кеном Хенсли, сложившиеся много лет назад.

Песня стала популярной и в нашей стране. Уже позже ни один сольный концерт Кена Хенсли не обходился без исполнения этой композиции. К сожалению, музыкант ушел из жизни в 2020 году, но песня осталась. И сейчас ее оригинальная версия завершит нашу радиовстречу с двумя песнями, появившимися в 71 году и сохранившими свою историю до наших дней. Друзья, о других историях, альбомах, песен исполнителей слушайте в следующих выпусках, а все прошедшие ищите на медиаплатформе «Смотрим». На этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всем доброго и слушайте рок.

0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Алло.
3: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
4: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
6: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
7: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
8: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Вооруженные силы России ударили под предприятием ВПК и логистическим центром в Киеве и области. Более 50 человек госпитализированы после отравления на базе отдыха на Ставрополье. И двое московских школьников завоевали золото Международной химической олимпиады. Все подробности далее. Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и логистическим центрам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны. В Киеве поражены производства, выпускающие компоненты для ракет и беспилотников, а также занимающиеся ремонтом и модернизацией военной техники. Это заводы «Радионикс», «Артем», «Меридиан», «ОАКЛАЙН». Помимо этого, под удар попал сортировочный центр «Новой почты», который, по информации военного ведомства, использовался для хранения и доставки продукции двойного назначения. В Киевской области поражен логистический центр «Антел Про Пертис», где принимали и хранили, а также распределяли комплектующие для производства дальнобойных БПЛА. Кроме того, по данным Минобороны, удар был нанесен по резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Южной Одесской области. Они предназначались для обеспечения ВСУ. Целями также стали объекты инфраструктуры для доставки и хранения грузов военного назначения. Силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 140 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Атаки были пресечены в период с 20 часов субботы до 8 утра по воскресенье. Дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями. Жители 14 городов Украины вышли накануне на акции поддержки ушедшего в отставку бывшего главы Минобороны Михаила Федорова. Как следует из сообщений украинских изданий, протесты продолжались третий день. Люди собрались в Киеве, Виннице, Днепре, Ивано-Франковске, Одессе, Тернополе, Ужгороде и других городах. Как видно на публикуемых кадрах, в Одессе участники акции устроили фаер-шоу, а во Львове на митинг пришел мэр Андрей Садовой. Наряду с требованием вернуть министра обороны, митингующие призывают отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского. Ранее газета Financial Times написала, что со ссылкой на источники, что Зеленский рассматривает возможность отправить в отставку Сырского, чтобы выйти из кризиса, охватившего военное командование после увольнения Федорова. 53 человека госпитализированы после отравления на базе отдыха на Ставрополье. Их состояние средней тяжести. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Среди пострадавших 11 жителей других регионов. Предварительно причиной отравления стал возбудитель сальмонеллеза, выявленный в продуктах питания, прошедших кулинарную обработку на базе отдыха. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Прокуратура уже приступила к проверке, сообщил старший помощник прокурора Ставропольского края по взаимодействию со СМИ Иван Головлев.
2: Прокуратура Новосельцкого района проводит по данному факту проверку, в ходе которой будут установлены причины и условия произошедшего, а также будет дана оценка исполнению санитарно-эпидемиологического законодательства. Особое внимание уделяется вопросам оперативного и качественного оказания всем пострадавшим необходимой медицинской помощи. Ход и результаты процессуальных действий, проводимых по данному факту следственным органам, находятся на контроле надзорного ведомства.
9: По данным Минздрава края, в результате отравления пострадали 79 человек, в том числе 25 детей. Работа базы отдыха приостановлена. Госдума на следующей неделе рассмотрит законопроект, предлагающий не давать гражданство России или право на проживание в нашей стране мигрантам, имеющим непогашенную или неснятую судимость за любое преступление. Имеется в виду совершение правонарушений на территории России или за ее пределами, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин. Кроме того, ранее выданные виды на жительство или разрешение на временное проживание при выявлении такого факта будут аннулированы. Это не коснется иностранцев, признанных беженцами, а также получивших политическое или временное убежище на территории России, пояснил председатель Госдумы. Он добавил, что с 2024 года депутаты приняли 30 федеральных законов, касающихся сферы миграции. Двое московских школьников завоевали золото Международной химической олимпиады. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале на платформе «Макс». Награды высшего достоинства получили выпускник Игорь Устинов и ученик 9 класса Арсений Гасаненко. Также Арсений набрал наибольшее суммарное количество баллов по результатам теоретического и практического туров и был признан абсолютным победителем олимпиады. Ученики выступали в составе российской сборной из 4 человек. Команду наградили 4 золотыми медалями, а всего в Олимпиаде участвовали школьники из более чем 90 стран. По словам Собянина, Международная Олимпиада по химии считается одной из наиболее авторитетных по этому предмету. В прошлом году юные москвичи получили на ней 4 золотые награды. Малину, вишню и красную смородину стоит есть с осторожностью и в умеренных количествах, так как они могут спровоцировать аллергию, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог Минздрава Приморья Ольга Емилова. По ее словам, оптимальная порция для взрослого человека составляет 100-150 граммов в день. Эксперт пояснила, что ягоды часто имеют выраженный кислый вкус и могут вызвать изжогу и раздражение слизистой желудка. Поэтому людям с заболеванием ЖКХ стоит быть особенно внимательными и не съедать много за раз. Лучше добавлять ягоды в творог, натуральный йогурт или молоко. Кисломолочные продукты смягчают действие фруктовых кислот, а белок замедляет всасывание сахаров, делая перекус более сытным, подчеркнула врач. В Москве сегодня еще один жаркий день. Солнечную сухую погоду обеспечил в столичном регионе антициклон, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Столбики термометров продолжат стремиться вверх к плюс 29, что на несколько градусов выше нормы июля. По словам синоптика, в начале следующей недели в мегаполисе будет чуть прохладнее, а кратковременные дожди с грозами прогнозируются вплоть до следующего четверга. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
10: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Стычка между футболистами «Зенита» и «Спартака» в матче за Суперкубок России началась после того, как защитники красно-белых начали толкать нападающего Александра Соболева. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер петербургского клуба Сергей Симак. В субботу «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 4-2 в серии пенальти и в 10-й раз стал обладателем Суперкубка. Основное время матча завершилось в ничью 1-1. Полузащитник «Монако» Александр Головин в случае ухода из клуба предпочел бы продолжить карьеру в Саудовской Аравии. На футболиста претендуют три саудовских клуба. Об этом сообщают ведущие спортивные издания Франции. Отмечается также, что в 30-летнем россиянине заинтересован петербургский «Зенит». Защитник Гонсало Рикена покинул самарские крылья Советов после досрочного прекращения аренды. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба. Аргентинец присоединился к крыльям Советов в феврале, перейдя из аргентинского института на правах аренды до конца 2026 года. Федерация футбола Франции объявила об уходе Дидье Дешама с поста главного тренера национальной сборной. Накануне в матче за третье место чемпионата мира французы уступили англичанам со счетом 4-6. По информации европейских СМИ, новым главным тренером сборной Франции станет Зинедин Зидан. Финал мирового первенства между аргентинцами и испанцами состоится в воскресенье. 4 очка, 5 подборов и 2 перехвата российского форварда Анастасия Лайрикосу помогли Миннесоте обыграть Портланд со счетом 101-93 в матче регулярного чемпионата Женской национальной баскетбольной ассоциации. Россиянка провела на паркете 13,5 минут. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: Погода.
9: Сегодня в Ялте плюс 27-29 градусов, небольшая облачность, а в Симферополе плюс 29-31 градус, в Севастополе плюс 26-28. В Нальчике плюс 22-24, кратковременные дожди, в Ставрополе дожди плюс 25-27 градусов, в Сочи плюс 27-29 без осадков, в Краснодаре плюс 28-30, в Ростове-на-Дону и Волгограде плюс 27-29 градусов, в Санкт-Петербурге плюс 23-25, кратковременные дожди, в Москве без осадков и плюс 27-29. Сейчас столица плюс 23, ясно, без осадков. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: 22 и 28 июля. Самая романтичная премьера лета. Концерт истории любви от Люмисфера в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров» и «Нотр-Дам де Пари» в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Подробности на сайте lumisfera.show.
1: Юрий Стоянов.
2: Дед, это я.
1: Федор Добронравов.
3: И я, дед Владик, тоже.
1: Впервые вместе на большом экране.
4: Таких дедушек не бывает.
1: Два деда борются за внимание внука. В продолжении хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Уже в кино. 6+.
0: С 1 по 4 августа в Зеленом театре ВДНХ пройдет фестиваль советской песни «Голоса наследников». Зрители смогут услышать легендарные песни военных лет, хиты советской эстрады и любимые джазовые мелодии. Среди артистов ансамбль имени Александрова, Сергей Волчков, Анна Бутурлина, Петр Востоков и многие другие. Фестиваль состоится при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
5: Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Федор Шехтель. Грезы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+.
6: Сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: И мы продолжаем наше хорошее начало. Здравствуйте все, кто к нам присоединился только что. И, конечно же, по традиции, приятного аппетита тем, кто сейчас за большим семейным столом. На календаре воскресенье, 19 июля, в студии Вадим Тихомиров.
1: Дмитрий Лобков, Павел Сурков, здравствуйте. И вот какая программа ждет нас уже совсем скоро.
2: Мы познакомимся с искусством макраме и попробуем создать свои первые поделки на домашнем уровне.
0: Узнаем, на какие хитрости идут люди, чтобы не платить по долгам, и что может быть, если подлог вскроется.
1: О, друзья, а еще...
0: Посетим одну из главных кинопремьер этого лета.
2: Да, 8-925-222-9992. Это номер нашего эфирного мессенджера. Конечно, наш телеграм-канал Радио России. И наш на платформе Макс тоже вы можете с нами следить. И все последние новости на сайте вести.ру.
0: И прямо сейчас позвольте пожелать вам хорошего настроения и замечательного начала нового.

0: Когда-то макраме было очень модным. В каждом городе, чуть ли не в каждом дворце пионеров была студия макраме, где учили плести красивые и необычные поделки.
1: И надо признаться, популярность макраме не иссякает и сейчас. Легко ли научиться этому искусству? С чего начать?
2: Выясним это у мастера-макрамиста Анастасии Ударцевой. Она с нами на связи.
1: Анастасия. Здравствуйте, Анастасия.
3: Здравствуйте.
1: Рада вас слышать.
3: Ой, это взаимно.
1: Да. Анастасия, скажите, пожалуйста, а действительно макраме сейчас модно или только для активного долголетия?
3: Ой, ну послушайте, макраме сейчас действительно переживает, я бы сказала, настоящий ренессанс.
1: Так.
3: И сложился целый букет причин. Это и про тренды в дизайне. Сейчас дизайнеры активно используют там в проектировке домов, если можно так выразиться.
1: Ага.
3: Это также про личные потребности людей. И главная причина, я считаю, что это все-таки ценность ручной работы. Это сейчас очень популярно.
1: Это, наверное, точно. С чего надо начинать? С выбора ниток?
2: И вообще...
3: О, Господи.
2: Да. Какие?
3: Да. Нет.
1: Нет.
2: Нет? А
3: я...
2: с чего?
3: Нет. Я бы начала... Выбор ниток, это, конечно, важно, но я бы начала с понимания того, что вы хотите именно. Если вы хотите заниматься декорированием дома, то это одни нитки, да,
1: ага,
3: нужно изучить. Если вы хотите там какую-то одежду для себя, сейчас это очень актуально.
1: О, даже
3: какие-то
1: так?
3: Накидки, да, вы что, очень даже делают сейчас из стразового шнура, чтобы женщина сияла.
1: Вот.
3: Да, я бы рекомендовала изучение базовых узлов.
1: Угу. Так, а какие узлы бывают? Я знаю, морской узел есть.
3: Узлов очень много. Морской, кстати, очень крепкий, его не развяжешь практически.
1: Так.
3: Так, узлов очень много на самом деле. Ну вот давайте базовые, там, например, репсовый, квадратный, спиральный, косичный, ну и так далее. Можно перечислять.
2: А где их выучить-то? Где учатся макраме? Как выучить, как они вяжутся, эти узлы?
3: Вот я вам расскажу очень коротенькую историю. У меня приходила на живой мастер-класс недавно девушка, и она говорит, я пару лет назад искала, где у нас в Екатеринбурге учат макраме. Вот прям кружок, знаете, как в детстве.
1: Да-да-да-да.
3: И она не нашла. То есть
1: да
3: у нас
1: ладно.
3: Обучают танцам, гончарке, не знаю, всему чему угодно, а макраме нет. Так что я бы начала, ну, интернет в помощь. Картинки, видеоуроки какие-то бесплатные.
1: Итак, значит, мы должны научиться вязать узлы. Дальше.
3: А дальше мы уже изучаем нитку, веревку, шнур. Для чего нам нужно? Ну, в процессе, на самом деле, будет понятно. У нас есть шнуры вязаные, они не распускаются, есть крученые, есть хлопковые, есть, например, полиэфирные. Есть полиэфирные, которые мы используем, например, на улице в плетении гамаков, шезлонгов. То, что мы можем использовать у нас под палящим солнцем, это не выгорает и быстро очень высыхает. Шнура тоже очень много веревок.
0: То есть, Анастасия...
3: И толщина еще.
1: Да.
0: Анастасия, макраме – это не только декорирование, но и изготовление гамаков, насколько я понимаю, это изготовление изделий там конкретно.
1: Конечно.
2: Конечно.
3: Непосредственно. Конечно, да,
2: там столько всего можно, мне кажется, из макраме сделать, начиная от каких-то панно и заканчивая прямо... Вот,
0: то есть я должен осознавать, что я ложусь в гамак в стиле макраме, да?
1: Конечно.
2: Конечно.
1: Это очень удобно. Анастасия, а можно сделать какую-нибудь, например, фенечку или оберег? На руку.
3: Ой, ну, конечно, можно. И вот с этого и нужно, на самом деле,
1: вот.
3: Начинать. Вы изучили базовые узлы и погнали плести фенечки, какие-то подвесочки, брелочки небольшие. И когда вы в этом уже чувствуете себя комфортно, ну, давайте начнем дальше плести кашпо для горшочка.
2: У меня сестра как-то из макраме сову сделала, я вот помню.
1: Угу. С
3: да,
1: тебя,
3: это
1: что ли,
3: вообще сильно лепила. Популярно было.
1: Да-да-да. И еще, вы знаете, Анастасия, меня только один волнует маленький вопрос. А кто научил некоторых женщин плести такие чепчики из макраме?
2: Жизнь научила.
3: Я на этот вот вопрос не отвечу. Слушайте, у нас женщины такие умнички. Они умеют все. И шить, и вязать, и плести, и готовить, и детей воспитывать, и так далее. Так что вообще ничего удивительного, что женщины столько всего придумывают.
1: Так, а цвет? Какой сейчас самый трендовый?
3: Бу-бу-бу. Я бы сказала, это олива, беж и терракот, и молочный.
2: Какая красота. А если все соединить, будет
3: прекрасно.
0: Анастасия, скажите, вот когда занимаешься, в среднем, я так, насколько понимаю, 2-3 часа уходит за присест. Ну, это мое представление. А вот о чем думается в тот момент, когда плетешь?
2: О вечном.
3: Ну, во-первых, 2-3 часа, ну, сомнительно, но окей.
0: То есть больше?
3: Конечно, но это смотря что вы плетете и смотря какой у вас опыт. Вот я недавно выкладывала пост, где снимала, как я плету 9 часов подряд.
1: 9 часов?
3: Да, у меня спина отказала в этот момент, но панно получилось большое и красивое.
0: А о чем думается в этот момент?
3: О, ну, слушайте, я на самом деле стараюсь включать какое-то видео, чтобы
1: Конечно, и все. Анастасия, и напоследок, скажите, пожалуйста, вот вы начали заниматься макраме. Я слышал неоднократно, что на самом деле вот такое рукоделие очень способствует развитию речи. Это реально прям помогает. Скажите, а вы как-то стали лучше себя чувствовать после того, как увлеклись макраме?
3: Послушайте, ну вообще макраме – это не только моя работа, это мое хобби, я получаю невероятное удовольствие от создания вот какого-то изделия, и мне очень классно от осознания того, что мои изделия живут в каких-то домах нашей страны, понимаете? Безусловно, я от этого себя чувствую лучше. Я не знаю, насколько у меня улучшилась речь, но как я сейчас, нормально?
1: Не, не говорите, отлично, все хорошо.
3: Прекрасно, я очень рада, значит, действительно способна.
1: И самое главное… Мне
3: связь развивает точно.
1: Да, и это успокаивает, я знаю точно.
3: Это точно. Нет, я с вами не соглашусь. Есть дамы у меня на уроках, которые говорят, нет, я не могу, меня это нервирует. Так что это каждому свое.
1: Каждому свое.
0: Ну, а по поводу приверженности мастера я могу подтвердить, как-то на Большой Покровской улице в городе Нижнем Новгороде купил картину частного мастера, и он спросил, куда она поедет. Я говорю, она поедет в Подмосковье. Он вот в Подмосковье будет моя первая картина. Никогда еще там не было. Спасибо огромное, мастер макраме. Анастасия Ударцев была с нами в прямом эфире. +8 925 222 99 92. Дорогие друзья, это телефон нашего прямого эфира, по которому мы продолжаем принимать ваши сообщения с пожеланиями, оценками и, в общем-то, вашими высказываниями и мыслями. Мы продолжаем.
1: Да, а я смотрю, Дмитрий, вы возбудились, когда начали говорить о макраме.
0: Нет, да, мне сказали. Да. Абсолютно. Я приверженец оригами. Я к макраме не
1: могу. Оригами?
2: Да, потому что это можно быстро потом оригами. Это же из бумажки быстро взял и выкинул. А макраме вечно на стенке висит.
0: У меня
2: висит,
0: дома
2: понимаешь?
0: Очень много учебников по оригами. И у меня мама в детском саду, когда преподавала, она все эти учебники изучила. И более того, Нижегородское телевидение как-то ее пригласило в студию. И она показывала на пальцах.
2: Вот это да.
0: Как это все...
2: Я до сих пор даже журавлика не могу сложить. Я сколько раз пробовал, ничего не получается.
1: Ну ладно, самолетики-то мы делали.
2: Самолетики, да. Мы просто не знаем тогда, что это оригами называется.
1: А это оригами тоже?
2: Да, это тоже все, что
0: оригами. Да. Все, что из бумажечки, вот это все сложено, это все оригами.
1: Ну, Паш, коль пошла такая, как говорится, свадьба, Дима, значит, увлекается оригами, а ты чем увлекаешься?
2: А я увлекаюсь масштабным моделированием. Я делаю маленькие модельки, солдатики, вот все такое. Вот я лью из олова и из пластика.
0: Паш, масштабное моделирование.
2: Да, значит... Ну, оно в масштабе. То есть 1:35. Вот у тебя солдатик 1:35.
1: А где ты берешь формы?
2: Я сам делаю. То есть вначале ты лепишь его из пластилина, потом ты делаешь гипсовую форму. Потом в эту гипсовую форму ты заливаешь либо олово, либо пластик, в зависимости от того, какой у тебя солдатик.
1: И ты прям на кухне...
2: Ну, не на кухне, у меня есть рабочее место, я все это делаю сам.
0: Вадим, а знаешь, с чего начиналось? Когда он в 15-летнем возрасте из расплавленного олова кастеты делал.
2: Нет.
0: У меня с этого. Мы в песке делали формы, и тут же в консервной банке расплавливали олово.
1: Слушай, сейчас я, конечно...
2: Ну, давай.
1: Спалюсь.
2: Ну?
1: Дело в том, что я застал еще время в Москве, когда по району Останкино... Ездила телега с мужиком, старьевщиком. Надо было ему принести какие-то вещи, прикинь.
2: И он тебе выдавал?
1: Уйди. Нет, пугач.
2: С пистонами,
1: с пистонами,
2: вот
1: да.
2: Это
0: телега со старьевщиком. Мне вчера, в 2026 году звонит...
1: А это уже были 70-е годы, между
0: прочим. Звонит сестра из Нижнего Новгорода, рассказывает историю. Она говорит, представляешь, сижу у подъезда на лавочке, вдруг откуда ни возьмись, выезжает лошадь, на лошади сидит дед с красным знаменем. А сзади у него за плечами коробка доставщика еды. Она говорит, я спрашиваю, говорит, это что такое? Он говорит, я доставщик. А почему на лошади? Так бензина-то нет.
1: Шутник,
2: это неплохо.
0: Но с красным знаменем, главное, и коробка доставщика.
2: Мы недавно гуляли по центру Москвы и встретили прекрасного человека, который сидел на этом самом, на ЗИСе 30-х годов с шашечками такси. И когда я его спросил, а что, вот можно прокатиться? Он говорит, да, конечно, я такси. И он нас прекрасно покатал по центру Москвы. Мы от Лубянки до Пресни домчались под песни Анны Герман. У него еще и соответствующие...
1: У меня, кстати, была одна мысль, как-то отметить день рождения в автобусе ЛиАЗ.
0: А, да, ты рассказывал.
1: Да, но, к сожалению, 677-й.
2: Эх.
1: Показал мне, что это будет слишком дорого для дорогих гостей.
2: Нет, а здесь обычный ценник, как такси, да. Проект.
0: Кстати, в город Ликино-Дулево въезжаешь, первый рабочий поселок, это поселок ЛиАЗ. И тут же завод с правой стороны. А, кстати, город сейчас претендует на вхождение в Большое Золотое Кольцо.
1: Так.
0: И с правой стороны стоит постамент, и на нем твой ЛиАЗ 677 в виде памятника.
1: А я так любил его. Вот. Особенно место около кабины.
2: Да,
1: там, где двигатель, там
2: где двигатель,
1: было,
2: там
1: да.
2: Можно было.
0: Ну, а по поводу телег, друзья, вот сейчас только что в Суздале прошел фестиваль Дениса Мацуева, и и те, кто не побывал, я всем пожелаю побывать в этом замечательном, прекрасном, старинном русском городе.
1: Так.
0: И там вы увидите в том числе и различные модификации телеги, на которых катают туристов. Одна из телег — это полная тачанка за вожжами, значит. На облачке сидит, значит, женщина или мужчина. Но если женщина, она в красной косынке, в кожаной куртке, в темной. Сзади стоит макет пулемета, и во всю телегу протянут плакат, на котором написано «Смерть буржуи».
2: Вот это прекрасно. А я люблю... Да. А у меня там всегда один и тот же маршрут. Вот на телеге прокатиться, там у них чайная на берегу, к этой чайной пристают лодочки, ты можешь покататься по реке, а потом поесть соленых груздей. Самый вкусный соленый груздь.
0: В сметане, Паша.
2: Да, да, сметане, да, да, да, да. Именно в Суздале. Они там хрустят.
1: А это... я не был ни разу в Суздале.
2: Поехали.
0: Ну, вот.
2: А это прекрасный маршрут.
0: А я помню, да? Как-то из Суздали выходил в студию в прямой эфир, и Вадим Юрьевич мне задал вопрос. А как там вот в этой-то, думаю, Господи, был, что ли, в музее восковых фигур?
1: А, да.
0: В музее восковых фигур. Думаю, начитался, что ли, в интернете?
1: Начитался в интернете,
2: там,
1: честно признаюсь.
2: Там дом, я снимаю женитьбу Бальзаминова,
0: да,
2: висит
0: совершенно.
2: Тосками.
0: Улица
2: реально...
0: Старая, дом 12.
2: Да, очень симпатично.
1: Ну, а совсем недавно, кстати, я был в Сергиев Посаде.
2: Там тоже красиво.
1: Красиво.
2: Там тоже красиво. Там очень красиво.
0: Красиво.
1: И такие домики построили.
2: И там потрясающий музей церковного искусства.
0: Но очень много народу. Просто очень. Тем более еще перед Лаврой идет строительство. Вот это облагораживает входную площадь. Так что...
2: Строительство ненадолго, а красота навсегда.
0: Да, ну что ж, давайте еще раз напомним телефон нашего прямого эфира. 8-925-222-99-92. Звоните, друзья, сообщайте. Мы продолжаем буквально через минуту встретимся снова в нашем прямом эфире.
4: Театр «Побеждающий боль».
5: Клуб своих – это ежемесячные наши встречи с участниками специальной военной операции, с их женами, матерями, детьми. Радость разделенная умножается, а боль разделенная уменьшается. Поэтому мы вот уменьшаем боль, как можем.
4: Директор театра Российской армии Мелина Авимская в программе «Позиция». В воскресенье в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
7: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
8: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
9: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России.

0: Продолжение доброй семейной комедии «На деревню дедушки» вышло на большие экраны. По сюжету Владик снова проводит летние каникулы у деда Юры, когда в деревне неожиданно появляется Виктор, бывший дипломат и дедушка Владика по папе. Он быстро находит общий язык с местными, дарит внуку дорогие подарки и увлекает его историями о путешествиях по миру.
1: Между дедами вспыхивает соперничество за внимание внука. Дед Юра все больше чувствует, что проигрывает, но когда всплывает тайна из прошлого Виктора, у него появляется возможность избавиться от конкурента.
2: Удастся ли внуку помирить двух дедушек, которых играют, кстати, Юрий Стоянов и Виктор Добронравов? Подробности в специальном репортаже нашего корреспондента Евгении Денюшиной.
3: Специально для Радио России.
4: Для вас небольшой сюрприз. Федя, поднимайся на сцену.
5: Актер Юрий Стоянов на премьере присутствовать не смог, но подготовил для зрителей музыкальный подарок. Вместе с Федором Добронравовым они исполнили трогательную балладу под гитару, которую зал встретил бурными овациями.
6: Спи, дружок, тебя укроем этой песенкой, как пледом. У тебя

0: хотим пожить еще немножко. Давай посвистим.
1: Создатели картины признаются, что этот кинодуэт родился спонтанно, но теперь, кажется, станет визитной карточкой франшизы, говорит продюсер фильма Ясмина Бен-Амар.
2: Было большое желание, чтобы такой тандем в нашем кино появился, потому что это очень интересный такой партнерский. То есть мы видели и Стоянова, и Добронравова в разных партнерских компаниях в кино. А их двоих, не помню, по-моему, в одном фильме где-то они снимались вдвоем, но все равно это была не дуэтная работа и не дуэльная работа, как в этом смысле, в этом кино.
1: Первая часть «На деревню дедушки» пользовалась успехом в кинопрокате и собрала более 850 миллионов рублей. И вот семейная, трогательная и смешная история вновь на больших экранах.
3: Я внимательно.
0: У Владика есть дед.
3: Ну да, дед это я.
0: И я, дед Владика, тоже.
1: Актер Федор Добронравов, исполнивший роль деда Виктора, уверен, что у второй части осталась неизменной главная ценность – та самая добрая интонация, с которой рассказывается эта история.
4: Ничего не изменилось. Люди такие же, прекрасные. Просто появились какие-то новые трудности, ну, во всяком случае, у Юры Стоянова. Но ничего такого принципиально не изменилось.
1: Для съемок создатели снова выбрали знакомые деревенские пейзажи. Здесь деревянный жилой дом, сарай, курятник и мастерская деда Юры. Все, чтобы зрители почувствовали ту самую сельскую атмосферу. Важно, что отстраивать избу героям пришлось не просто так. По сюжету в первой части внук нечаянно устроил пожар, и постройка сгорела.
5: Пожар!
6: Это он?
0: Давайте не будем ссориться.
3: Давайте.
1: В первой части в центре внимания был конфликт поколений и мысль о том, как важно понять и научиться принимать близких людей такими, какие они есть. А в долгожданном продолжении дружбе деда с внуком грозит новый поворот, рассказывает продюсер картины Георгий Малков.
7: То есть там было противостояние между внуком и дедушкой, то здесь противостояние между двумя дедушками, а внук пытается сначала неуклюже примирить их, что даже обостряет конфликт, но дальше все приходят к тому, чтобы понять, что они общая семья.
1: Владик снова проводит летние каникулы в уже полюбившейся деревне, когда неожиданно появляется Виктор, дед по отцовской линии. Полная противоположность знакомому зрителю, деду Юре.
8: Ну чё, проснулся? Ухомяч.
4: А можно и мне с вами похомячить?
6: А вы кто?
8: Отец твоего отца.
1: Персонаж Стоянова живет простыми радостями и привычным деревенским укладом. А новый дедушка в исполнении Федора Добронравова – человек другого, интеллигентного мира. Но именно эта несовместимость и рождает главный комедийный конфликт – от едких насмешек до открытого противостояния, говорит художественный руководитель фильма Владимир Кот.
4: Он абсолютно отличается от Юрия Стоянова, потому что Юрий Стоянов – он как бы добрый, обычный, приземленный дедушка, а второй – интеллектуал, который закончил Институт международных отношений, который умница, который знает несколько языков, и он тоже попадает в деревню. И деревня его перевоспитывает.
1: Бывший дипломат, способный на широкие жесты, с легкостью очаровывает внука историями о путешествиях и ценными подарками.
4: Мороженое, чипсы.
6: Дед говорит, чипсы вредно.
4: Какой дед?
6: Ого!
4: Чем ты увлекаешься?
6: И-и.
4: Ты имеешь в виду AI.
6: Таких дедушек не бывает.
1: Юный актер Ярослав Головнев оказался в центре этой дедовской войны. Его герой не хочет выбирать между двумя родными людьми. Он любит каждого дедушку безусловно и искренне. Всеми силами пытается их помирить, хотя порой его попытки только усугубляют ситуацию.
6: Но Владик там как будто как-то себя повел так интересно. Вроде не напакостил, а вроде все сделал правильно. Надо отдавать все и пытаться сделать что угодно, чтобы все было хорошо в семье у родных.
1: Владику предстоит разобраться, кому можно доверять, а самое главное понять, что искренние отношения с близкими гораздо важнее любых подарков.
4: А что если нам устроить барбекю?
8: Шашлыка?
4: Барбекю.
9: Меня он душой поселка назвал.
10: А меня оригиналом и болгарином.
8: Чё?
9: Балагуром.
1: И хотя в кадре разгораются нешуточные страсти, в реальной жизни съемочная группа – одна большая семья. Актеры и создатели признаются, что даже во время работы над сложными сценами они сохраняли позитив и чувство юмора. И именно это, по мнению Юрия Стоянова, и есть главный секрет любой семейной истории.
5: К чему мы призываем, на что вдохновить? На мир и покой в семье, на взаимопонимание, на очень простые вещи. На то, что ни в коем случае нельзя терять чувство юмора при этом.
1: После премьерного показа зрители не скрывали эмоций. В зале то и дело раздавался смех. А под конец многие даже не сдерживали слез.
11: Весь зал смеялся, потому что жизненные шутки.
12: Я плакал, смеялся, и мне было очень хорошо.
13: Это очень душевный, очень добрый. Ну, актерский состав потрясающий, любимый. Очень надеемся, что будет, конечно, может быть, третья часть.
1: «На деревню дедушки 2» – трогательная и в то же время смешная история про самое важное в жизни – про семью, за которую можно и нужно бороться, даже если кажется, что контакт потерян и договориться уже не получится. А в итоге все заканчивается хорошо, как и должно быть в доброй семейной комедии. Евгения Денюшина, Вера Тюрина, Радио России, Москва.

0: сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
1: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопросы финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит – это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчет, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. На правах рекламы.
2: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. Если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаны Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
3: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
2: Но цифры действительно пугают.
3: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
2: Но почему это происходит?
3: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

0: высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
1: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
0: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
1: А разве это не так?
0: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
2: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Я повторю. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
1: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
3: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
1: Оксана, тогда в чем же секрет Диабеталя?
3: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А эльфукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам эльфукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
2: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 101 33 или звоните с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
1: А вот что насчет технологии производства?
3: Что касается технологии производства диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
1: Получается, диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
3: Да, вы абсолютно правы. А еще диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное. И за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому диабеталь и называют формулой жизни. Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
2: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 101 33 или звоните с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
1: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать: позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
4: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59.
5: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: Алло.
8: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
9: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
10: Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики. Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
11: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Вооруженные силы России предприняли одну из самых массированных атак на цели в Киеве. Госдеп призвал американцев быть осторожными из-за связанных с Ираном угроз. И в Кабмине сообщили о планах создать технологии выявления признаков раннего старения. Все подробности далее. Российская армия нанесла мощные удары по военным целям в Киеве. Об этом сообщила Минобороны. Как пишет издание «Страна», это была крупнейшая атака на город с применением баллистических ракет с начала ПВО. В министерстве уточнили, что военные поразили в киевские предприятия «Радионикс», «Спецоборонмаш», холдинговую компанию «Артем», связанные с выпуском ракет «Фламинго», «Киев-90», где создают элементы корпусов и комплектующие для управляемых ракет «Нептун-МД», ООО «Клайн», отвечающий за производство деталей для БПЛА большой дальности. Целью российских ударов также стал терминал «Новая почта», используемый для хранения продукции двойного назначения и сборки дронов, роботизированных комплексов и средств РЭП. В Киевской области атакован логистический центр Тарасовка «Антен Пропертис», где находились комплектующие для производства беспилотников. Кроме того, по данным Минобороны, удар был нанесен по резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Южной Одесской области. Они предназначались для обеспечения ВСУ. Целями также стали объекты инфраструктуры для доставки и хранения грузов военного назначения. Дежурные средства ПВО минувшей ночью уничтожили 140 украинских беспилотников над 9 российскими регионами и акваториями двух морей. Об этом сообщили в Минобороны. В период с 20 часов субботы до 8 утра воскресенья дроны были сбиты и перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над Азовским и Черными морями. Во всех случаях нейтрализованы БПЛА, самолеты. Типа. 10 пострадавших при атаке на логистический центр в Тамбовской области доставлены на лечение в федеральные медицинские центры и больницы Москвы. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. В дороге пациентов сопровождали врачи. Всего на стационарном лечении находится 22 человека, 8 из них в тяжелом состоянии, уточнил министр. Накануне губернатор Тамбовской области Евгений Первышов рассказал, что украинские беспилотники попали в логистический центр в городе Котовске. Погибли 7 человек, пострадали 25, из них 22 человека госпитализированы. СКР возбудил уголовное дело о теракте. Кузнецов добавил, что 40 пострадавших при атаке ВСУ на логистический центр в Подмосковье остаются в больницах. Состояние 7 из них тяжелое. Минувшим вечером губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что по уточненной информации в результате атаки дронов пострадал 61 человек. 20 получили помощь амбулаторно. Еще 9 человек находятся в тяжелом состоянии, 31 в состоянии средней тяжести. Все они находятся под наблюдением врачей. Госдепартамент США призвал американцев по всему миру быть особенно осторожными из-за ситуации вокруг Ирана. Ведомство рекомендовало при путешествиях за рубеж учитывать возможность непредвиденной эскалации на Ближнем Востоке и посоветовало следить за новостями. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте Госдепа. Кроме того, предупреждается о риске сбоев в авиасообщении, о нападениях на дипучреждения и другие объекты, связанные с Соединенными Штатами. Я напомню, 18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, однако вскоре обмен ударами возобновился. Дональд Трамп заявил, что перемирие закончилось. 17 июля Тегеран пригрозил Вашингтону переходом к фазе полного уничтожения, если в следующие 2-3 дня удары не прекратятся. Позднее Центральное командование США сообщило о гибели 2 американских военных на базе Иордании, а также о 4 пострадавших и 1 пропавшем без вести. Михаил Мишустин поздравил работников металлургической отрасли с профессиональным праздником. День металлурга объединяет трудовые коллективы предприятий, заводов и горно-обогатительных комбинатов. Несмотря на серьезные вызовы и внешнее давление, металлургический комплекс демонстрирует высокий уровень адаптивности и технологической устойчивости, успешно решает серьезные задачи, говорится в телеграмме премьер-министра, которая опубликована на сайте Кабмина. Мишустин добавил, что каждого из металлургов отличают профессионализм, ответственность и преданность делу. День металлурга отмечают в России в 3 воскресенье июля. Праздник был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР в 1957 году. В правительстве сообщили о планах разработать технологии выявления признаков раннего старения. Ответственными за эту работу назначены Минобрнауки, Минздрав и Федеральное медико-биологическое агентство. Они будут проводить прикладные научные исследования по биологии старения, передает ТАСС. Первые результаты Кабмин ждет уже в 2027 году, а далее нужно будет отчитываться ежегодно. В апреле замглавы Минобрнауки Денис Секеринский рассказал, что ученые Российского института биологии старения и медицины планируют разработать первый в мире генотерапевтический препарат для блокировки гена RAGE, активация которого запускает старение клетки. Сегодня в Москве еще один жаркий день. Солнечную сухую погоду обеспечил в столичном регионе антициклон. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Столбики термометров продолжают стремиться вверх к плюс 29, что на несколько градусов выше нормы июля. По словам синоптика, в начале следующей недели в мегаполисе будет чуть прохладнее.
13: Начало следующей недели тоже будет достаточно комфортным. 23-28 тепла в дневные часы. И только со вторника, ближе к середине следующей недели, погода начнет постепенно портиться. Пройдут кратковременные грозовые дожди. Но это всего лишь на несколько градусов собьет температурные показатели.
12: Осадки в столичный регион принесет очередной атмосферный фронт. Кратковременные дожди с грозами прогнозируются вплоть до следующего четверга. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
14: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Тренерский штаб сборной России по футболу планирует вызвать вратаря французского Пари Сен-Жермен Матвея Сафонова на матчи в сентябре-октябре. Об этом ТАСС заявил тренер национальной команды Виктор Анопко. Сафонов не вызывался на последние матчи команды, так как завершил сезон с парижанами финалом Лиги чемпионов 30 мая. Российский футбольный союз подтвердил отсутствие жеребьевки перед серией послематчевых пенальти в игре за Суперкубок России между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом». Отмечается, что главный судья матча Евгений Буланов отказался от процедуры жеребия для выбора ворот перед серией 11-метровых ударов, исходя из требований безопасности. Болельщики «Спартака» кидали на поле посторонние предметы. Встреча завершилась победой петербуржцев 4-2 по пенальти. В основное время команды разошлись миром 1-1. Нападающий сборной Англии Букайо Сака признан лучшим игроком матча за третье место на чемпионате мира по футболу. В ночь на воскресенье англичане были сильнее французов со счетом 6-4 и стали бронзовыми призерами чемпионата мира. Сака забил 3 мяча. Финал мирового первенства между аргентинцами и испанцами состоится в воскресенье. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин не уедет играть в Россию сразу после побития рекорда по количеству заброшенных шайб, который принадлежит Уэйну Грецки. Россиянин намерен до конца отыграть свой годичный контракт со столичной командой. При этом, как отметил 40-летний форвард, он по-прежнему намерен сыграть свой последний матч в карьере за московское «Динамо». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
15: Реклама.
16: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
17: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
18: Погода.
12: Сегодня в Самаре плюс 24-26 градусов и кратковременные дожди. В Нижнем Новгороде и Туле плюс 26-28 градусов, небольшая облачность. В Пензе и Воронеже плюс 25-27 градусов, в Ярославле плюс 28-30. Во Владимире плюс 27-29 градусов, в Краснодаре плюс 28-30, переменная облачность. В Сочи плюс 27-29, в Ставрополе плюс 25-27 и кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге днем плюс 23-25 градусов и кратковременные осадки. В Москве небольшая облачность, плюс 27-29 градусов. Сейчас столица плюс 24, без осадков, ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Театр у микрофона представляет.
1: Могу я хотя бы узнать, куда меня ведут?
2: Тут недалеко стена и остатки башни. От крепости остались.
0: Оранжевый портрет с крапинками. Литературный сериал по одноименному произведению Владислава Крапивина.
1: Фадейка! Где ты? Где ты?
3: Ох, как тихо, до звона. Это так звенит ужас.
0: Что, если невозможное возможно? А детская фантазия не просто выдумка, а ключ к удивительному миру открытий.
1: Ты что, хочешь сказать, что в самом деле первый раз туда полез?
2: Конечно. Там до меня никто не был. Не веришь?
1: Наверное, не очень верю.
0: История о необычной встрече, настоящей дружбе и вере в чудо.
2: А может, я по очереди буду всеми? Каждым человеком. Вселенная ведь бесконечна. У нее времени сколько хочешь. Я успею.
0: Оранжевый портрет с крапинками. Слушайте с 20 июля по будням в 22:10 по Москве и в 21:10 по времени Калининграда. Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
4: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
5: Парень спит.

Музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: Продолжаем наше хорошее начало. Здравствуйте, друзья! Доброго всем дня, бодрого духа и отличного настроения. На календаре воскресенье, 19 июля. В студии этим утром Вадим Тихомиров.
1: Дмитрий Лобков, Павел Сурков. Здравствуйте! И вот какая программа нас ждет в этом часе.
2: Мы побываем на большой премьере в Большом театре. Прославленная труппа поставила балет «Анна Каренина» на музыку Родиона Щедрина.
0: Выясним, как обезопасить себя от заражения тулеремией и какую опасность здоровью представляют слизни и улитки.
1: А еще разберемся, в каких случаях бывает полезна обычная лень.
2: 8-925-222-9992 номер нашего эфирного мессенджера, наш телеграм-канал Радио России. Следите за нами на национальной платформе МАКС и все последние новости и события на сайте вести.ру.
0: Это прекрасный воскресный день, друзья, и пусть вам в нем сопутствует удача.

0: сердца.
1: В Большом театре очередная премьера. Постановка балета Родиона Щедрина «Анна Каренина».
2: Вечная история бессмертного романа Льва Толстого находит новое воплощение под руководством маэстро Валерия Гергиева.
3: С подробностями наш музыкальный обозреватель Ольга Русанова. Здравствуйте, Ольга.
2: Здравствуйте, Ольга.
4: Ну вот это, по сути дела, финальная часть «Анны Карениной». Все, конечно, вы узнали звуки поезда.
3: Прибытие поезда,
2: да.
4: Именно вот с найденного вот этого звука Родион Константинович Щедрин начал писать партитуру. Вот он писал, что как только он понял, вот как это передать именно музыкальными средствами, это никакой не натуральный звук, это не поезд, это именно оркестр так играет, он начал писать всю партитуру. И, по сути, Максим Петров, хореограф, подхватил эту идею. То есть он начал балет с конца. И вот первые две фразы в либретто звучат так. «Вокзал, произошла катастрофа, Анна Каренина вспоминает все, что с ней было за всю жизнь, вот в эту секунду». И, по сути, вот весь балет, она уже то ли мертвая, то ли полумертвая вспоминает.
2: Господи.
4: Все. Даже одна такой... из рецензий начинается словами «вспомнить все».
3: То есть предсмертное видение Анны, вот что такое этот балет.
4: Да, по сути, да. Так. И это такое, знаете, и полуреализм, полу какие-то воспоминания, полубред, полу какие-то видения. Он есть такой немножко замороченный,
2: ну, да,
4: немножко
2: такой
4: вот туманный. И вот я предлагаю сразу послушать Максима Петрова. Вот я ему даже несколько вопросов задала, очень коротко.
2: Давайте.
5: А как вы вообще относитесь к музыке Щедрина, учитывая, что у вас был «Конек-горбунок»?
6: Совершенно разная музыка. Если «Конек-горбунок» — это все-таки сказка и довольно волшебная музыка, довольно легкая и прозрачная, то «Анна Каренина» — это довольно тяжелая, глубокая музыка с большим количеством эффектов музыкальных, и она с самого начала погружает тебя в этот морок сознания Анны. Художник-постановщик Юлиана Войкова придумала мир, в котором существует сразу и поезд, и вокзал, и салон Бетти, и итальянская опера, и Италия. Как будто бы вселенная Анны расширялась и вдруг резко сжалась в одну точку.
2: Олечка, один только маленький вопрос. Скажите, пожалуйста, как же он решился на это после Майи Плисецкой, после Алексея Рятманского, которые ставили Анну Каренину на сценах разных, правда, театров?
4: Ну, вы знаете, честно говоря, Вадим, для меня это вообще седьмая постановка. Я
2: Боже.
4: Видела и Плисецкую, Эйфмана. Кстати, Эйфман был на этой премьере, и как раз его балет «Анна Каренина» знаменитейший, где поезд сделан кардебалетом. Это люди его делают, прямо раскачивает. Это очень знаменитая сцена, да. Я даже встретила, говорит, Борис Яковлевич, я помню вашу эту сцену. Был и Максим Севагин на премьере, а Максим Севагин – это худрук театра Станиславского Немировича Дахин, который только что свою выпустил «Анну Каренину», мы с вами об этом говорили. И Джон Ноймайер выпускал, и Кристиан Шпук. Одним словом, это еще далеко не все, это только то, что я видела. Вот решился, посмотрел, сказал Максим Петров, как делала Плисецкая. Я лично и Плисецкую видела, потому что этот балет, он был поставлен в 72-м году.
2: Сколько вам лет было? Вы в школе были?
4: Он до 80-х годов еще
3: Он до 80-х годов шел. А вот Ноймайер выпускал «Трактор» на сцену. А что здесь выезжает на сцену?
4: Здесь самое главное, это, конечно, паровоз, главный герой и четыре кочегара. В черном это как вот знаки судьбы. И, ну, знаете, очень интересный финальный вот эпизод перед ее уже гибелью. Они поднимают в паровоз, сажают сначала Каренина, а потом Вронского. И получается, не просто паровоз ее задавил, и поезд.
2: Они задавили все.
4: Они
3: все мужчины.
2: Все мужчины
3: виноваты.
2: Во всем мужчины виноваты.
4: Да. И еще интересная история. Вообще железная дорога и паровоз, и поезд в жизни самого Толстого. Ведь, по сути, его тоже погубил поезд.
2: Он Оля, я правильно понимаю, что, видимо, спонсором этой постановки был РЖД.
4: Нет, я думаю, что нет. Но просто это очень яркий такой, конечно, образ. И Толстой погиб тоже.
2: Олечка, а как Гергиев решился на этот шаг ответственный?
4: Ну, Гергиев, это понятно как. Мы сейчас его, конечно, послушаем. Но, в общем, Гергиев один из главных героев, конечно.
2: В том-то дело.
4: Он потрясающе дирижирует эту музыку. Она страшная. Как Петров говорит, от музыки Щедрина есть ощущение, что она тебя задавит.
2: Да.
4: Это правда.
2: Как
4: ну,
2: поезд.
4: И Щедрин, и Плесецкая — это его ближайшие друзья. Давайте послушаем, что он говорил за 5 минут до начала первого премьерного показа.
0: В Большом театре сегодня, с одной стороны, знаменитое произведение, с другой стороны, последний раз ставилось на сцене Большого театра в далеком 1972 году, я думаю. Недавно ушедший от нас Родион Костянтинович Щедрин, ну и Майя Михайловна Плесецкая, и тогда осветили эту премьеру, и сейчас продолжают звать нас высоким очень задачам, целям. Мы еще премьерой «Мадам Баттерфляй» Пучини постараемся порадовать вас до конца этого сезона. Ну, а потом будем готовиться уже к тщательному отбору и показу уже в рамках пика празднования 250-летия Большого театра России. Празднования намечались с нами на декабрь, последний месяц этого юбилейного года. Но мы, собственно, и демонстрируем то, что хотели предложить еще всем и год, и полтора назад. Мы моментально стали думать о расширении репертуара Большого театра, в том числе возвращении золотых названий, которые этот репертуар театра обогащали и 100 лет назад, и 150 лет назад, и 50 лет назад, ну и не так давно. Надеемся, мы увидим и по даже нарастающей череду событий, которая приведет нас к празднованию 250-летия Большого театра.
2: Олечка, и можно напоследок? Насколько я помню, постановка с Майей Плесецкой была встречена неоднозначно музыкальными критиками. А вам как эта новая постановка?
4: Ой, вы знаете, мне вот, честно говоря, понравилось. Хотя балетные критики, ну, действительно, на то они и критики, они критикуют хореографию. Но, может быть, мне повезло вот этот первый состав. Екатерина Крысанова, это балерина, которая действительно умирает на сцене. Вот ей веришь. И это действительно Анна Каренина. Она главная. Ну, кстати, тут второстепенных героев минимально.
2: Ну, да.
4: Тут все вокруг троих. Вронский, Каренин и Анна. Но вот здесь, в этой постановке, Анна. Если нету Крысановой и нет вот такой актрисы, не знаю.
2: Понятно.
4: Не знаю, но мне понравилось.
2: Ну, по крайней мере, музыка Щедрина осталась.
3: Спасибо, Оля, огромное. Музыкальный обозреватель Радио России Ольга Русанова о премьере в Большом балета «Анна Каренина». В период дачного сезона россияне могут столкнуться с риском заражения тулеремией, природно-очаговой инфекцией, переносчиками которой являются грызуны и насекомые. Об этом предупреждает Роспотребнадзор.
2: Заразиться тулеремией. Как ты сказал?
3: Тулеремия.
7: Тулеремия.
2: Ну, елки-палки. Человек может через укус насекомых при контакте с инфицированными животными, а также через загрязненную воду и пищу.
7: Тем более, что, говорят, будут возвращаться дожди, земля сырая, еще активизировались слизни и улитки.
2: Ой-ой-ой.
7: Интересно, они представляют для человека опасность? Надо разобраться. И с нами на связи биолог, агроном Михаил Воробьев. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Михаил.
8: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Михаил, скажите, какие симптомы этой болезни? Вот я сейчас поеду на дачу сразу после эфира. На что мне обратить внимание?
8: Ну, повышение температуры, к сожалению, так. Происходит расстройство желудка. Ну, в общем, достаточно похоже на обычное кишечное отравление, но с более тяжелыми последствиями. Конечно же, нужно внимательно обратить внимание на то, что вы едите. Тем
2: ага.
8: более сейчас уже начался сезон уборки урожая, поэтому хочется...
2: Ой, сегодня будем убирать, да.
8: Ягодку, морковку из земли выдернуть, ее об штаны вытереть и тут же погрызть. Но все-таки этого делать не стоит. Конечно же, нужно не забывать, что все вот эти кишечные заболевания — это прежде всего болезни грязных рук и грязных фруктов.
2: Слушайте,
8: и овощей.
2: Михаил, а скажите, если я не буду лечиться, что со мной произойдет?
7: Плохо будет.
8: Ну, конечно, будет плохо. Конечно, вы...
3: Реквием Моцарта
8: да,
3: с тобой произойдет.
2: Так, знаете что, не трогайте.
8: Да, но будет организм это намного сложнее, чем если вы прибегнете к условиям
2: хорошо.
8: Медицинской помощи.
7: А вот дожди возвращаются, сейчас опять будет сыро, может быть. Надо как-то подготовиться, там, не знаю, собрать, слизняки вдруг вылезли, или, может быть, убрать какую-то часть урожая, ну, чтобы немножечко себя обезопасить.
8: Ну, слизни, они вылезают всегда. В общем-то, даже в самый жаркий день, вернее, в жаркую ночь. Днем их практически не видно, поэтому дачники могут думать, что у них никого и нет. Просто кто-то объедает вот ни с того ни с сего их фрукты, овощи и зелень. А на самом деле, как только солнце заходит, вылезают вот эти самые слизни и начинают свою неприятную деятельность. Да.
7: Мы думали, сосед.
8: Верно. И что касается вот этих самых слизней, это тоже большая проблема, потому что вот эта слизь, которая их покрывает, ну, от чего и произошло название слизни, сама по себе она, в общем-то, не ядовитая, но в ней буквально кишат всевозможные бактерии, вирусы, близнетворные грибки, поэтому бороться со слизнями нужно очень осторожно, опять-таки соблюдая все правила гигиены, то есть или их каким-нибудь, ну, какую-нибудь ложку выделить, совок для их сбора, или же использовать перчатки,
2: Михаил,
8: если одноразовые, да, выбрасывать, если матерчатые, обязательно стирать.
2: Мне кажется, надо идти по пути вьетнамцев. Они их просто едят.
9: Кого?
8: Ну, слизни? Наверное, нет.
9: То есть всем Моцарт реквием.
8: Наверное, других они слизни едят. Шопен. Эти все-таки
9: Шопен это же реквием.
2: Хорошо, скажите, пожалуйста, а кто передает нам эту болезнь? Ну, понятно, вот грызуну. А комары, например, могут или мошки передать нам?
8: Ну, наверное, не мошки, скорее всего, это слепни, это клещи. То есть, да, вот такие, ну, тоже, в общем-то, неприятные товарищи, которые обитают вокруг нас. Поэтому репелленты, если вы пошла информация, да, что у вас вот такое заболевание распространяется, репелленты, отпугивающие вещества. Которые, да, отпугивают всех этих насекомых от вас куда-нибудь подальше.
9: А Михаил, и грызуны, и насекомые, и слизни, они существуют каждый год. Но почему Роспотребнадзор именно сейчас, в 26-м, так громко стал об этом говорить?
8: Ну, наверное, перешли они уже какую-то черту, когда уже стало невозможно не говорить про них, когда уже очень актуально стала проблема, и поэтому действительно нужно как-то эту проблему решать ее желательно всем миром, потому что проблема-то большая.
2: Ну, это да.
8: И каждый садовод-огородник, наиболее дисциплинированные, наиболее ответственные жители России, они, в общем-то, в первую очередь могут привнести какой-то весомый вклад в борьбу с этими неприятными существами.
2: Ну, коль у нас пошел вот такой разговор, а можно еще заразиться, например, мышиной лихорадкой или боррелиозом?
8: Нет, ну заразиться можно всем чем угодно. В принципе,
7: было бы желание.
8: Вот известно в Америке заболевание очень тяжелое дыхательных путей, просто когда фермер пилил какое-то вот
2: исследовательное
8: такое гнилое бревно. Да, вот эти вот пыль отлетела ему, попала ему в дыхательные пути, и врачи очень долго думали, чем же он болеет, лечили его, еле-еле вылечили, поэтому заразиться можно везде. Ну, собственно говоря, что... Принимайте меры предосторожности, снижайте вероятность заражения.
2: Слушайте,
8: мы чем-нибудь заболеем.
2: А вот я помню, в детстве меня постоянно пугали столбняком, если я наступлю на гвоздь, например, на даче. А это сейчас реально заразиться этой болезнью?
8: Ну, собственно говоря, столбняк никуда не ушел, но, наверное, просто пугалка такая, наверное, это наиболее серьезная, потому что можно, и наступив на гвоздь, конечно же, не обязательно заразиться столбняком, но будет неприятная рана.
2: Угу.
8: А самое главное, если вы на что-то наступили, на колючку, на гвоздь, вот что-то проникло вам в глубину, очень хорошо, если пойдет кровь. Вот сделайте так, чтобы пошла кровь. Вот сожмите, вот как-то сделайте так, потому что кровь, она сама обладает антисептическими свойствами. Да, если вот грязь там внутри под кожей осталась, это очень плохо. Вот надо так, чтобы пошла кровь. Вот как-нибудь.
7: Будем знать.
2: Да. Еще, конечно, опасны гельминты, но это уже, видимо, совсем другая
7: история.
2: Это
7: уже потом.
9: Слушайте, начали за здравие, про крысы и насекомых.
2: Я сейчас прямо уже на дачу не хочу ехать.
9: Закончили гвоздями гельминты. Да что ж такое-то. Спасибо огромное, Михаил
2: Воробьев,
9: биолог и агроном, был, друзья, вместе с нами. Соблюдайте правила безопасности, и отдых на даче для вас покажется просто раем и счастьем. Но только не перебарщивайте ни с чем, ни с солнцем, ни с грызунами, ни с насекомыми.
10: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России.
12: Счастье – это навык. Каждый день какими-то маленькими порциями качать энергию, качать любовь и качать оптимизм.
11: Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты.
13: Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции.
11: Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой.
14: У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт.
15: От безысходности.
11: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
10: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
16: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
17: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
10: Радио России. Главное радио страны.

0: У нас хорошие новости, друзья. Оказывается, лень полезна. Она помогает снижать уровень кортизола, который может негативно влиять на организм. При хроническом стрессе этот гормон подавляет активацию генов, необходимых для созревания иммунных клеток в лимфоузлах. Из-за этого человек становится легкой мишенью для болезней, а выздоравливает медленнее. Даже на заживление ран нужно больше времени.
1: Зато лень способна вернуть уровень кортизола к физиологической норме. В итоге глубокий отдых освобождает иммунную систему. Благодаря этому организм быстрее распознает вирусы и раньше начинает с ним бороться. Поэтому ленивые люди, по мнению экспертов, болеют реже.
2: Ох, осталось только выяснить, как же нам лениться с пользой для здоровья. И с нами на связи психолог Татьяна Овещикова. Татьяна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Татьяна.
3: Здравствуйте.
1: Татьяна, вы знаете, неприятно, американские ученые выяснили, что кальмары, которые двигаются, и каракатицы, и осьминоги двигаются больше своих сородичей, умирают быстрее. Получается, что лень продлевает нам жизнь?
4: С людьми, видимо, так же.
1: Да?
3: Но не по принципу, конечно, каракатиц. Я бы сказала, в лени действительно есть свой смысл. И кратковременное ничего не делание – это не слабость, а совсем естественный механизм, который как раз и помогает организму и мозгу перезагрузить.
1: Татьяна, вы мой герой. Все, теперь я буду говорить, что Татьяна Вещикова сказала
3: Но
1: мне...
3: Дело в том, что Татьяна Вещикова не просто психолог, а танцевально-двигательный терапевт. Поэтому как не мне ли знать, как работать
2: как,
3: с ленью
2: и как двигаться. И главное, как не двигаться. Я правильно понимаю,
3: как
2: что...
3: Как двигаться, не двигаясь.
2: Сколько... Хорошо, вот я знаю львы. Вот львы...
1: куропатки, да?
2: У них нет, у них идеальная жизнь практически. Они 2 часа охотятся, еще 1 час едят, остальное время спят. Причем...
3: Это вы про кого?
2: Про львов. Это я про львов.
3: Про Может львов.
0: Быть, не вот... по зодиаку.
1: А мне кажется, что-то каракатится.
2: И живут неплохо. Может, нам так же? Нет? Или нам мы такую лень не выдержим?
3: Нет, дело в другом. На самом деле лень лени рознь. Если мы возьмем... Вот вы сейчас сказали такой факт, что когда человек много двигается, повышается уровень кортизола, угу. И это способствует тому, что он больше устает, да, и да, меньше да. живет, как в итоге. Да? Вот если сравнивать с профессиональным спортом, то, естественно, когда человек мобилизует все свои ресурсы организма и делает на износ, конечно, эта энергия постепенно, она дана нам, да, какая-то mm-hmm. энергия, она постепенно все меньше, меньше, меньше, естественно. Но мы обычные люди. И что нам делать? Я просто могу сейчас сказать, что действительно, какие процессы запускаются, когда человек отдыхает и ленится, но кратковременно.
2: Ну-ка.
3: А потом скажу вам, а что сделать вообще, чтобы это... эту историю лени перенести в парадигму контроля. Да?
1: Давай, Татьяна.
3: Ты понимал, а что делать, да, чтобы, соответственно, контролировать? Давайте про процессы. На самом деле процессы гениальные. Очищение мозга. Потому что происходит? Вот вы лежите, вот сейчас вспоминайте каждый из вас. Вот вы лежите. Ну, вспомните, да?
2: Да, вспомнили.
1: Ой, я чуть не заснул, простите. Да.
3: Вас же никто не видит. Вы сейчас можете лежать и говорить. По сути, вы можете совмещать эти два действия. В состоянии покоя что делает? Ну, во-первых, активнее работает лимфатическая система. А это такой дренаж для мозга. Mm-hmm. Она вымывает токсичные белки, которые накапливаются как побочные продукты. И ключевую роль в этом играет нейромедиатор норадреналин.
1: Ой.
3: Выбросы происходят примерно каждые 50 секунд. Синхронные сокращения стенок сосуда. А они работают как насос. Гоня нашу спинно-мозговую жидкость.
1: Вот, Татьяна, скажите, пожалуйста, почему вы не моя мама? Вот мне мама все время говорила, будешь лениться, станешь дворником.
3: Я не могу быть вашей мамой, вы меня не видели, вы бы влюбились сразу.
2: Мы уже влюбились, по голосу
3: влюбились. Потом, ребят, вы так смеетесь, а когда вы смеетесь, вы активизируете, как вы думаете, какую систему?
1: Не знаю.
0: Не знаю.
1: Лимбическую.
3: Нет, неправильно. Есть парасимпатическая система, это уже каждый школьник знает, а есть симпатическая.
2: Неужели
3: симпатическая
2: система?
3: Симпатическая – это действие, конечно же. Это когда вы действуете,
1: да,
3: когда
1: Паш,
3: вы
1: решаете. Тогда симпатичный выглядит, когда начнет смеяться.
3: Смеетесь тоже. А парасимпатика, когда вы просто лежите, отдыхаете, перевариваете, кушаете, толстеете.
1: Тоже, да.
2: Будешь парасимпатичен. Будешь парасимпатичен после
0: этого. То есть, насколько мы понимаем, есть активная лень и есть пассивная лень.
3: пассивной. Но смотрите, мы шутки шутками, да. Но в пассивности есть действительно свой смысл. И как человек, который вообще не останавливается практически никогда в жизни, но я нахожу и нашла уже за такой огромный опыт работы лайфхаки, которые работают и которые помогают вот как раз сделать такую...
1: Вот сейчас мы записываем, Татьяна, полезной. Давайте.
3: Пожалуйста, ну я, конечно, вам не верю, но я расскажу.
1: Так.
3: Ну, во-первых, не корить себя. Вот часто это чувство вины за отдых, оно мешает получить от него пользу. Ну, действительно, мы лежим и думаем, блин, в жизни уже все всего добились вокруг. Посмотрите эти рилсы, которые снимают люди, которые миллионеры просто в легкости, да? А я в тяжести и никакой не миллионер. То есть не корить себя за чувство вины.
2: И помни, что они на самом деле прикидываются и врут.
1: Ну, это другая история.
3: Конечно.
1: Вы так, гениальны. Дальше, Татьяна.
3: Откуда вы это знаете?
2: Я книжку прочитал. Я все знаю.
3: Вторая история. Выделяйте время осознанно. То есть вы просто планируете. Все же в жизни есть дисциплина. На самом деле она рулит этим миром. Ну, запланируйте небольшие окна в расписании, когда просто ничего не делаете.
1: Вот я запланирую сегодня на дачу поехать. Все.
2: А я вот отказался от вождения машины, и поэтому я в такси еду и подремать могу 15 минут.
1: Вот, видишь, как хорошо.
3: Видите, какой выбор. Да, и вы дремлете, и у вас...
1: Естественно,
3: вы отдыхаете, вы ленитесь. Можно сказать, вы профессиональный ленивец.
1: Да. Так, хорошо, что еще, дальше. Татьяна? Да.
3: Следующая история. Слушайте себя. Ну, что это такое? Иногда за нежеланием что-то делать, вот, внимание, вот сейчас как психолог скажу, скрываются другие сигналы. Когда я не хочу, я такая лежу, я поотдыхаю, пусть у меня парасимпатическая система поработает, а на самом деле я просто немножко вру себе, потому что за этим нежеланием что-то делать есть определенные сигналы. Страх, несоответствие задачи вашим ценностям, перегрузка, выгорание. И в таких
1: случаях... То есть это ответная реакция практически нашего организма?
3: Естественно, всегда. Организм всегда максимально точно отвечает
1: хорошо,
3: на то,
1: Татьяна.
3: Что вы... Не можете.
1: И напоследок, можно один маленький вопрос? Скажите, пожалуйста, как вы думаете, а кто ленится больше, мужчина или женщина?
3: Кто что за слово?
1: Ленится больше. Кто ленится больше, мужчина или женщина?
0: Человек.
3: Хотите честно?
1: Да, честно.
3: Мужчина.
1: Я так и знал.
2: Будем это опровергать.
3: Ну, каким образом? Давайте попробуйте.
2: Да. Да, очень просто. Я вот вообще
1: не отдыхаю. Я полностью с вами согласен. Действительно, лень меня родила.
0: Ленится ленивый. Вот так вот я вам скажу. Спасибо огромное.
1: Спасибо большое, Таня.
0: Психолог Татьяна Вещикова, дорогие друзья, призывает всех лениться с умом. Но я вспоминаю нашего редактора и режиссера Володю в концертной студии Останкино после записи. Он приходил, всегда говорил: доченька, плеси мне 100 граммчиков, хотя не будем себе лгать, 150. Вот. Все, да, будем здоровы всем.
2: Будем
0: дорогие
2: здоровы.
0: Друзья, этот эфир сегодня для вас провели Павел Сурков,
2: Вадим Тихомиров
1: и Дмитрий Жлобков.
0: Дай вам Бог, друзья, пусть все будет хорошо.
2: Удачи и процветания.

0: Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
1: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
0: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
1: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
0: Громче звук – это только начало.
1: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска.
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
0: На правах рекламы.
3: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
4: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
3: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
4: Да. Гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
3: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
4: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на два инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
3: Вы хотите сказать, что нашли средство, позволяющее провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
4: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино.

0: Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукаидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *2203.
1: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *2203.
2: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
0: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукаидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукаидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
2: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
0: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта кардиаль, каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако, даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем кардиаль вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. Кардиаль разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты кардиаля помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
1: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *2203.
2: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
0: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукаидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
1: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
2: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения, омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
0: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
2: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
0: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер #2203. Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
1: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного #2203.
2: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
0: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
2: Давайте подведем итог нашей беседы.
0: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. «Кардиаль» является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – «Кардиаль». Позаботьтесь о себе и ваших близких.
1: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного #2203. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, бум 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Ваш внук сбил человека.
6: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
5: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
7: служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
8: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
9: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
10: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
11: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
12: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске вооруженные силы России предприняли одну из самых массированных атак на цели в Киеве. Госдума рассмотрит законопроект о запрете проживания в России мигрантам с судимостью. И фермеры начали привозить на московские ярмарки малину и ежевику. Все подробности далее. Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве, Киевской области, объектам порта Южной в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны. В украинской столице поражены заводы «Радионикс», «Артем», «Меридиан», «Оаклайн». Они выпускают компоненты ракет и беспилотников, а также ремонтируют и модернизируют военную технику. Помимо этого, под удар попал сортировочный центр «Новой почты», который, по данным военного ведомства, использовался для хранения и доставки продукции двойного назначения. В Киевской области поражен логистический центр «Antel Properties», где принимали, хранили и распределяли комплектующие для производства дальнобойных БПЛА. Кроме того, по данным Минобороны, удар нанесен по резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Южный. Они предназначались для обеспечения ВСУ. Целями стали также объекты инфраструктуры для доставки и хранения грузов военного назначения. На фоне массированного удара по Киеву Зеленский снова попросил боеприпасы к системам ПВО. Одна из самых массированных баллистических атак на Киев. Перехватчики нужны каждый день, написал он в соцсетях. Украинские власти регулярно жалуются на дефицит боеприпасов к системам ПВО, стоящим на вооружении ВСУ. И просят Запад увеличить поставки вооружений. 22 человека остаются в больницах после удара беспилотников ВСУ по логистическому центру в Тамбовской области. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. По его словам, 14 пострадавших в состоянии средней тяжести, 8 в тяжелом. Еще 9 человек получили помощь амбулаторно, 10 раненых доставили в Москву спецтранспортом и санавиацией. Одну из пострадавших поместили в Институт хирургии Вишневского. О ее состоянии рассказал старший научный сотрудник отделения абдоминальной хирургии Андриан Мамушин.
2: Пациентка доставлена санитарной авиацией в сопровождении специалистов Центра медицины катастроф в Центр хирургии имени Александра Васильевича Вишневского в тяжелом стабильном состоянии с отчетанной минно-взрывной травмой. В настоящее время производится диагностический поиск на предмет определения объема повреждений.
1: 40 пострадавших при атаке ВСУ на логистический центр в Подмосковье остаются в больницах. Состояние семей из них тяжелое. Минувшим вечером губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что по уточненной информации в результате атаки дронов пострадал 61 человек. 20 получили помощь амбулаторно. Еще 9 человек в тяжелом состоянии, а 31 в состоянии средней тяжести. Все они находятся под наблюдением врачей. В Киеве протесты против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины перерастают в акции с критикой главы киевского режима. Как сообщили украинские СМИ, пришел с плакатом человек, на котором фото Зеленского сопровождается подписью «преступник», а также списком статей украинской конституции, которые нарушил глава киевского режима. 15 июля Федоров заявил, что покидает пост министра обороны Украины. После этого в ряде городов страны начались акции протеста. Так, в Киеве митинги продолжаются уже третий день. В Одессе митингующие в знак недовольства зажигают дымовые шашки. Во Львове к протестующим присоединился мэр города Андрей Садовой. Нового министра обороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил аврио главы СБУ Евгению Хмари. Законопроект о запрете на получение гражданства России или право проживания мигрантам с непогашенной или неснятой судимостью за преступление на территории любой страны будет рассмотрен депутатами Госдумы на следующей неделе. Об этом в своем телеграм-канале Макса написал председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, ранее выданные виды на жительство или разрешение на временное проживание при выявлении такого факта будут аннулированы. Это не коснется иностранных граждан, признанных беженцами, либо получивших политическое или временное убежище на территории нашей страны, подчеркнул председатель Госдумы. Фермеры начали привозить на московские ярмарки малину и ежевику. Как сообщается на сайте мэра столицы, ягоды везут из Краснодарского края, Ростовской области, Крыма, Липецкой, Воронежской, Тамбовской и Рязанской областей. Они представлены на ярмарках разными сортами. Тем, кто любит есть ягоды свежими, предлагают крупную сладкую малину «Карамелька» или «Моровила». Для варенья и заготовок подходят сорта «Геракл» и «Богатырь». Среди ежевики покупатели чаще всего выбирают «Глорию». Фермеры советуют при выборе как малины, так и ежевики отдавать предпочтение сухим, упругим ягодам без повреждений с равномерным цветом. Мягкая или сочащаяся при нажатии ягода, скорее всего, перезревшая. Она годится только для употребления в день покупки. От плодов с темными пятнами или во влажной таре лучше вообще отказаться. Лесопожарные службы потушили в российских регионах 30 пожаров за сутки на площади свыше 3000 гектаров. Об этом сообщает авиалесоохрана. Огонь полыхал в 12 регионах. К полуночи в 10 из них тушили 113 возгораний на площади более 109 тысяч гектаров. В Москве сегодня будет стоять июльская жара. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Столица ощутит влияние северной периферии обширного барического максимума. Медленно смещаясь к югу, он сохранит в регионе малооблачную и сухую погоду с дневной температурой на 4-5 градусов выше климатической нормы. По словам синоптика, воздух в городе прогреется до плюс 27-29 градусов, а в Подмосковье до плюс 25-30 градусов. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы. В понедельник в московском регионе без осадков, ночью 15-17 тепла, а днем плюс 28-30, заключил Леус. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Футболисты петербургского «Зенита» умеют справляться с давлением даже в неудачно складывающихся матчах. Об этом заявил помощник главного тренера петербургского «Зенита» Вильям де Оливейра после победы его команды в Суперкубке России над московским «Спартаком». «Зенитовцы» сравняли счет в добавленное ко второму тайму время и были точнее в серии пенальти 4-2. Основное время закончилось в ничью 1-1. «Зенит» в 10-й раз победил в Суперкубке и получил трофей на вечное хранение. Тренерский штаб сборной России по футболу планирует вызвать вратаря французского Пари Сен-Жермен Матвея Сафонова на матчи в сентябре-октябре. Об этом ТАСС рассказал тренер национальной команды Виктор Онопко. Сафонов не вызывался на последние поединки команды. Он завершил сезон только 30 мая. Защитник Гонсало Рикена покинул самарские крылья Советов после досрочного прекращения аренды. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба. Аргентинец присоединился к крыльям Советов в феврале. Рекордсмен по голам на чемпионатах мира французский нападающий Килиан Мбаппе выразил уверенность в том, что аргентинец Лионель Месси забьет в финале турнира против сборной Испании и как минимум догонит его по числу мячей на мировых первенствах. Мбаппе накануне оформил дубль, однако его команда уступила в поединке за третье место англичанам со счетом 4-6. У Мбаппе 22 гола на чемпионатах мира, у Месси их 21. Финал мирового первенства между аргентинцами и испанцами состоится в воскресенье. Капитан и нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин снова подтвердил свое намерение закончить профессиональную карьеру в московском «Динамо». Ранее 40-летний хоккеист подписал новый однолетний контракт с вашингтонской командой Национальной хоккейной лиги. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: 20 июля в Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске плюс 24-26 градусов без осадков. В Магадане плюс 14-16 градусов облачно, в Хабаровске плюс 28-30, во Владивостоке плюс 24-26. В Екатеринбурге и Челябинске плюс 22-24 градуса, дожди и грозы. В Тюмени плюс 25-27, грозовые дожди. В Ханты-Мансийске без осадков плюс 27-29 градусов. В Санкт-Петербурге переменная облачность плюс 19-21. В Москве малооблачно, плюс 27-29. Сейчас столица плюс 25 градусов, без осадков, ветер юго-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
1: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
0: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкалья.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. Просвещение.
5: О животных. С Иваном Затевахиным.
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Людмила Зиневич, кандидат биологических наук, сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук. И, значит, мы будем говорить о генетике, мы будем говорить о том, что такое геном и какая польза в биологии, в частности, в систематике. То есть мы продолжим разговор о том, как генетики помогают систематикам. Может быть, когда-нибудь поговорим с Людмилой о том, как генетики, молекулярные биологи помогают криминалистам. Здравствуйте, Люда.
7: Здравствуйте, Иван.
6: Вот мы в прошлой беседе говорили о том, что научились каким-то образом расшифровывать геном. Ну, я понимаю, что когда мы расшифровали геном человека, вот человек, да, из него каким-то образом извлекли кусочек его тканей, ну, кровь, там, слюну, видимо, да, и потом каким-то образом определили геном. А вот каким образом у ископаемых каких-то пытаются геном восстановить, это как? Ну, для начала, что это такое вообще геном?
7: Геном – это по определению последовательность ДНК или РНК, то есть нуклеиновой кислоты, которая содержит генетическую информацию клетки. Это полимерная молекула, длинная-длинная, которая состоит из отдельных кусочков. Эти кусочки для ДНК называются дезоксирибонуклеотиды. Сложное слово.
6: Но на самом деле... школе проходит,
7: да,
6: все-таки.
7: Да,
6: мы более-менее понимаем, что такое ДНК. Такая вот спираль.
7: Да, это та самая спираль, которая сложена из бусинок четырех типов, которые обозначаются четырьмя разными буквами. Вот это вот такие длинные-длинные бусы, которые там свернуты, организованы. И, собственно говоря, это очень стабильная конструкция, которая довольно долго может сохраняться. И в клетке все сделано для того, чтобы она как раз сохранялась максимально долго и переживала всевозможные воздействия. То есть эта молекула очень защищенная. Вот. И, соответственно, есть сложные системы, которые обеспечивают как бы периодически под воздействием каких-то внешних факторов включение той или иной части генома, когда он начинает работать. А работа генома заключается в том, что он служит матрицей, на которой синтезируется белок. То есть по последовательности вот этих вот бусинок буковок у нас специальные ферменты занимаются тем, что синтезируют белки. А, собственно, белки уже обеспечивают все функционирование как бы живой клетки, все циклы, все ее там деление, размножение и даже копирование той самой ДНК для того, чтобы клетка могла размножиться, то есть копирование генома.
6: А что ж все-таки такое геном? Ну вот молекулы ДНК вы сказали, а геном?
7: А, геном – это последовательность этой молекулы ДНК.
6: А, понятно, то есть это последовательность разноцветных, давайте, да,
7: бусинок,
6: чтобы понять,
7: да.
6: Давайте представим, да, разноцветные бусинки, вот последовательность – это и есть геном.
7: Да, последовательность цветов, да. Которая, собственно, является как бы носителем информации. Вот, то есть информация записана, как у древних индейцев, да, узелковое письмо.
6: Узелковое письмо, да.
7: Да, вот точно так же как бы записана информация в геноме, записана информация о белках. Там, на самом деле, еще много чего может быть записано, потому что там записана информация, как это все регулируется, да, как это все управляется. Но самое главное, что там записана последовательность вот каждого белка клетки. Соответственно, когда геном работает, у нас происходит такая многостадийная как бы реакция, поскольку молекула ДНК очень стабильна, с ней ничего не происходит, она вот просто в ядре как бы есть, там свернутая, там как-то упакованная, то для того, чтобы это все сработало, сначала ее надо в каком-то месте определенном немножко развернуть, тогда на нее придет и сядет определенный фермент, то есть белок, который сделает ее копию.
6: Он придет не просто так ногами, не потому что он захотел, а согласно законам физической химии, вероятно, да, или химической физики.
7: Ну, на самом деле, там могут быть всякие довольно сложные зависимости в виде довольно сложных реакций. Но когда
6: это,
7: у нас пришел
6: закон,
7: да, конечно, ну пришел квант света, который,
6: да,
7: запустил,
6: а без
7: там
6: него никак,
7: белочек,
6: все равно.
7: Да, да, вот запустил один белочек, тот другой белочек.
6: Энергия
7: там...
6: света все питает.
7: Да, да. Ну, энергия может быть еще и химическая.
6: Да,
7: у нас расщепилась
6: капнуть,
7: глюкозка, да.
6: Да,
7: и, соответственно,
6: ну,
7: все по
6: сути. Второй вариант: либо свет, либо хемосинтез, либо фотосинтез.
7: Да, ну в любом случае энергия должна откуда-то поступить,
6: взяться.
7: Да, либо клеточное дыхание.
6: Для этого мы едим.
7: Да, едим, дышим,
6: да,
7: для этого же самого.
6: Витамин D для этого получаем.
7: Чтобы расти.
6: Да, но вообще за нас это делают растения, которые мы употребляем, растения, а и растения употребляют коровки, которых мы едим, и курицы.
7: Да, они запасают солнечную энергию, а мы уже, соответственно, используем энергию от запасенную в растениях или
6: и так
7: в
6: далее,
7: коровках.
6: Да. Ну, в основе всего солнечная энергия. Ну, и она же, между прочим, мутации вызывает, то есть как бы запускает работу разных механизмов.
7: Может, да, может, хотя это скорее патологический процесс для клетки.
6: Ну,
7: клетка всячески пытается обороняться,
6: ну,
7: от того, чтобы...
6: Ушли,
7: да,
6: в сторону,
7: порушить,
6: давайте вернемся.
7: Порушить ДНК.
6: В общем, я надеюсь, просто смысл того, что я сказал, это в том, что это объективный процесс, он ни от чьей воли не зависит, вот этот вот запуск. Да, фермент. Фермент приблизился куда?
7: Фермент приближается к ДНК,
6: да.
7: Вот, которая, напомню, что она сидит в ядре,
6: да.
7: Она там плотненько упакована, она защищена, там двойная мембрана, которая закрывает, чтобы, не дай бог, с ней ничего не случилось. Приходит фермент туда, где что-то немножко раскрутилось белочков, и синтезирует копию этого кусочка ДНК. Но эта копия уже не ДНК, а рибонуклеиновая кислота. Она состоит тоже из точно таких же бусинок, там с небольшими отличиями в химической структуре этих бусинок. И суть в том, что это, во-первых, молекула гораздо короче, чем ДНК, это копия кусочка. А во-вторых, она подвижная, а в-третьих, она нестабильная, она быстро распадается.
6: Поэтому?
7: Поэтому она подходит в качестве передатчика информации. Не носителя и хранителя, как ДНК, а просто передатчика, который...
6: По-быстрому.
7: Да, по-быстрому отработала и рассыпалась. Она выходит из ядра, она выходит в цитоплазму клетки, да, наружу, и там встречает специальные органы клетки, которые занимаются синтезом белков. И вот эти вот так называемые рибосомы используют вот эту вот копию, вот эту рибонуклеиновую кислоту, этот небольшой кусочек генетической информации, для того, чтобы по каждым трем буквам этой рибонуклеиновой кислоты каждые три подряд, они расшифровывают как одну аминокислоту, которая, соответственно, должна содержаться в клетке, в цитоплазме клетки для синтеза белков, чтобы присоединить одну аминокислоту к другой аминокислоте и так далее, последовательно до тех пор, пока не будет синтезирован определенный белок. И, собственно говоря, вот этот кусочек ДНК, который кодирует определенный белок, вот только этот кусочек называется ген.
8: Понятно.
7: Ну, собственно, так вот он работает. То есть у него есть еще, относятся к нему всякие регуляторные структуры, которые обеспечивают там посадку фермента, раскрутку всей этой молекулы ДНК и так далее. Эти регуляторные области могут находиться очень далеко от как бы самого гена, могут находиться очень близко, могут находиться очень близко, но только если мы себе представим трехмерную пространственную структуру, свернутую этой молекулы. И, собственно говоря, вот эта вот сложность как бы регуляции работы генома и является основной причиной того, что мы пока не все знаем о том, как все это работает.
8: Но это отдельная тема, между прочим, потому что ведь вообще работа генов, да, по-разному. Ген может цвет волос задать, да, а может задать довольно сложное поведение. И каким образом вот он на поведение влияет, на включение того или иного механизма, тут тоже достаточно непонятно.
7: С генетикой поведения основная сложность, конечно, даже не в том, чтобы прочитать определенные гены. Сейчас, в принципе, достаточно математических методов, которые позволяют, например, сопоставить количество мутаций в определенной области генома с количеством проявлений какого-то признака, например, цветом волос. И таким образом, соответственно, можно оценивать, да, вот исследовать генетику количественных признаков. Но генетика поведения проблематична в том, что ее очень трудно превратить в эти количественные признаки. Проблема скорее в поиске адекватной модели, биологической модели. То есть нам нужно найти организмы, которые достаточно родственны друг другу генетически, но при этом резко отличаются по определенному поведению. Дальше мы их должны там долго скрещивать между собой. Они еще должны этого хотеть. Далеко не все как бы охотно скрещиваются. Не у всех есть возможность там какого-то экстракорпорального оплодотворения, да, там развития в пробирке. Это птицу мы можем оплодотворить, там как бы яйцо, да, чем угодно. Вот, а, например, с млекопитающими это уже сложно. Потом мы должны, соответственно, как-то количественно оценить именно нужный нам признак. Ну вот, например, там генетика родительского поведения.
8: Ну да.
7: Вот как оценить, да, вот это родительское поведение, как ты оценишь, там, не знаю, можно оценить, например, время, которое кошка проводит с котятами, да, но ты поди формализуй, да, там, поведение кота, который носит или там не носит мышей, носит их сюда, носит их туда, ну и так далее. Естественно, чем сложнее организм, и чем сложнее поведение, и чем больше роль научения в этом поведении, тем сложнее просто вот создать вот этот как бы экспериментальную
8: научение,
7: модель.
8: Что же от генетики зависит? Скорость научения, способность учиться, способность запоминать,
7: да,
8: и
7: но
8: так
7: это
8: далее,
7: еще
8: автоматизировать это все.
7: Вот, это еще как бы сложнее оценить, поэтому вот основная сложность как бы в исследовании генетики поведения, безусловно,
8: она
7: именно
8: есть в генетике поведения.
7: Да.
8: Мне хочется заключить, вот, да, что это, как известный, как принято теперь говорить, мем. Суслика видишь, да, а он есть. Вот генетику поведения видишь, а она есть.
7: Вот, например, относительно родительского поведения, причем отцовского поведения, нашли замечательную модель таких роющих хомячков, которые
8: быстро размножаются.
7: Быстро размножаются, охотно скрещиваются друг с другом. И у них очень явное, как бы у одного вида есть родительское поведение, то есть отец часть времени сидит с детенышами в норе.
8: Да.
7: А у другого вида никогда не сидит в норе. Вот наделали гибридов первого поколения, второго поколения, и, соответственно, количественно оценивали время, которое отец проводит с детенышами в норе. И таким образом нашли определенные там комплексы генов, которые вовлечены вот в это вот родительское поведение. Но это как бы просто повезло. А, например, показанная способность там у скатов манта как бы оказывать предпочтение одним особям или другим, то есть они создают какие-то там дружественные группы, ну вот ты поди как бы содержи эту манту в аквариуме, уговори их гибридизоваться и как-то оцени как бы дружелюбность ската по отношению к другому скату.
8: Все, мы эту тему закончили. Тут наука еще только развивается. Давайте уже к тому, до чего она развилась. Вот мы говорим о геномах, да, то есть когда мы говорим о разных видах или там о близких видах, мы можем сравнивать их геномы, да. Ну вот, два вида у нас есть животных, близких. Условно говоря, дайте с кошками. Вот копья ломаются по поводу того, от кого произошла домашняя кошка. То есть это вариант степной кошки, дикой лесной кошки или, не помню, еще третий какой-то вид. А на самом деле есть мнение, что это вообще все подвиды вот этой самой степной кошки, домашней кошки, степная кошка и лесная. Это подвиды Фелис Либика, грубо говоря, да, вот этой ливийской кошки. Давайте мы поможем систематикам установить истину. Вот мы берем геном, да, я так понимаю, у кошки даже без особых ее воплей можно взять этот самый образец слюны, вероятно.
7: Ну, да, можно шерсть вычесать.
8: Да, шерсть, да, вот им всем нравится. Я имею в виду домашних. Я думаю, что степная и дикая лесная будут протестовать, но там каким-то другим способом можно извлечь. Вот взяли, извлекли, начали сравнивать. И как мы разницу-то установим?
7: Мы можем сравнить...
8: Ну, потому что они разные, да? Как мы точно говорим? Нет, это вот видовое различие. А нам говорит, да нет, это подвидовое. Да что вы вообще ахинею несете вообще? Это популяционное различие. Тут я уже про волков вспоминаю.
7: Проблема в том, что понятие, да, вида, подвида, если мы не оперируем
8: дарвиновски... Да, мы про генетику, да, сейчас только.
7: Да, то, ну, как бы сами понятия, да, вида, подвида и так далее, ну, со времен Дарвина очень сильно изменились, и Дарвин же говорил просто, вот если они не скрещиваются, значит, это виды. Если они скрещиваются, ну, подвиньтесь, да, никакие это не виды, это один вид.
8: Да, мы берем вот, тут встречаем дельфина непонятной внешности, оказывается, что это гибрид нарвала и белухи, они к разным родам относятся.
7: Да, да, вот, поскольку как бы вот этого как бы в последнее время...
8: И вообще они не дельфины.
7: Открыли довольно, да, много, то, в общем, надо сказать, что отчасти как бы вопрос видового-подвидового различия – это вопрос того, как это назвали люди. Да, популяция – это некая объективно существующая реальность. Да, она может быть большой, она может быть маленькая, она может быть подразделена на какие-то фрагменты, да, на какие-то субпопуляции. Мы даже не всегда видим, что... Есть как бы одна популяция, мы можем считать, например, что это разные популяции, а между ними там какой-то чумовой поток генов, и на самом деле она одна. А мы можем считать, ну, их
8: то
7: разными.
8: То есть вы считаете, что нет объективных генетических критериев?
7: Объективных генетических критериев я считаю, что нет, хотя это...
8: Смело.
7: Да, это смело. Это прямой путь, так сказать, к большим дебатам. Вот. Но в целом нельзя сказать, назвать какую-то определенную вот дистанцию, да, что столько-то мутаций вот это видовая дистанция, да, а столько-то мутаций это подвидовая дистанция. На мой взгляд, нельзя, потому что это исключает как бы случаи, например, молодых видов, или внезапно возникшей строгой репродуктивной изоляции, то есть когда действительно вот, ну, как бы поделился вид, да, там возникла какая-то мутация, и действительно вот эти с вот этими не могут больше скрещиваться, ну, не смогут же... никогда.
8: Ну, она начинается с поведенческой репродуктивной изоляции, а это 100% уже какие-то гены разные.
7: Не всегда и не обязательно, потому что, ну, есть, да, знаменитые там всякие цихлиды, это в основном рыбная история, когда в зависимости от так называемой экологической пластичности, да, и адаптивной радиации, когда в зависимости от каких-то экологических условий попали, например, там лососи в озеро, и моментально заселили все горизонты, ну, то есть там кто-то ест,
8: да,
7: планктон, кто-то ест... Да, да, ну, наши гольцы, да, то есть, ну, это тоже, лососевые, да, рыбы в каких-нибудь озерах, там, Якутии, Камчатке прекрасно точно так же осваивают все-все-все горизонты быстренько. Вот, кто-то начинает есть бентос, кто-то начинает есть планктон, они при этом начинают строго делиться по нерестилищам, не почему-нибудь, а потому что...
8: Но это географическая изоляция, а если
7: нет,
8: их опять...
7: Нет, нет, не обязательно географическая. Но... Временная, например. То есть одни на этом нерестилище раньше, а другие на этом нерестилище позже.
8: Временная, географическая, угодно. Саживаем в один на аквариум, они прекрасно возвращаются к исходной форме.
7: Да, да, они возвращаются, но, к исходной форме.
8: Вот, скажем, те же самые танганьикские цихлиды уже нет. Хотя гибридизация возможна, но это однозначно разные виды все-таки.
7: Но есть,
8: это же разная генетика.
7: Но есть при этом как бы примеры, да, в том числе среди вот этих вот адаптивных форм, когда у нас возникает такой уровень специализации, да, который, скорее всего, связан с каким-то отбором. Да, случайно возникла мутация, она закрепилась.
8: Но
7: и когда мы пытаемся вернуть...
8: экологической дифференциации.
7: Да.
8: То есть, я поясню радиослушателям, в результате разной экологии виды адаптируются вот к данной экологии, ну, какие-то глубине, допустим, если мы рыб берем, временной фактор какой-то, где-то они просто не встречаются, вот получаются разные виды, разной едой питаются из-за условий, вот это экологическая дифференциация называется, да, и дальше они уже расходятся, ну, в процессе этой дифференциации они получают новые адаптации, это же генетика. То есть все-таки мы можем как бы время расхождения по генетике посмотреть или нет?
7: Можем, можем. Не всегда бывают ситуации, да, в том числе с танганьикскими цихлидами,
8: да.
7: И не только, когда у нас возникает какая-то
8: ну, это, одна... между прочим, хороший и понятный пример, потому что я не знаю аквариумиста, который бы не держал цихлид, или там любитель природы, я надеюсь, они нас слушают, который не мечтал бы об аквариуме, да, и не любовался бы рыбками. Цихлиды – одни из наиболее популярных аквариумных рыбок. Пример хороший.
7: Иногда, да, бывают случаи, когда у нас экстренно из-за сильно изменившихся экологических условий идет отбор на какую-то мутацию, которая оказывается адаптивно значимой, я не знаю, на какую-нибудь там невероятно длинную челюсть, да, там,
8: ну, да.
7: Это, что-то вот,
8: да
7: вот
8: не, ну, подобное. Хотя бы для того, чтобы питаться травой, а не белком.
7: Да, да. И в результате, когда мы пытаемся это все вернуть к исходной форме, да, у нас это уже не получается, потому что как бы на выходе у нас получаются уродцы нежизнеспособные. При этом, если мы посмотрим на весь геном, у нас количество замен там может быть очень невелико, потому что вот эту вот как бы репродуктивную изоляцию, да, уже строгую, у нас обеспечила тоже генетика, да, но у нас обеспечила какая-нибудь одна замена. Или как в ситуации с там...
8: Ну, ее же можно найти.
7: Ее можно найти, но она будет такая одна. И ну, если хорошо. Мы формализуем, что, например, вот мы считаем, что 1000 мутаций – это вот вид, да, а все, что меньше 1000, там 200 – это подвид, то одна мутация – это у нас вообще ни о чем. Но при этом это уже как бы должны быть эти популяции, да, они изолированы, они популяции, они существуют по своим законам. Их уже нужно оценивать как отдельные. Их нужно, на самом деле, по большому счету, охранять. Как отдельные. И вот в этом вопрос.
8: Да.
7: Поэтому вопрос вот этой вот генетической дистанции между видами
8: очень... А математика
7: очень...
8: нам не поможет?
7: Нет, скорее всего, потому
8: но
7: что
8: по
7: если
8: по совокупности
7: штук...
8: смотрим репродуктивную изоляцию, включая там поведение, да, экологическую дифференциацию вот эту смотрим, да, и экологическую изоляцию, генетику смотрим. Все это вместе замешиваем в математическую модель.
7: Это тот идеал, как,
8: или этой серии, как когда-то мой шеф говорил, профессор Белькович, что математикой можно доказать все, даже то, чего нет на самом деле.
7: В принципе, такой подход – это идеал для природоохранной биологии. То есть для того, чтобы обосновать необходимость охраны той или иной популяции, да, там, вида, да, да, еще чего-то, как бы мы должны провести все эти исследования и по результатам присвоить какой-то статус. Потому что здесь ведь проблема не только как бы биологическая, но она еще и юридическая.
8: Ну, да.
7: Для того, чтобы что-то охранять, мы должны этому чему-то присвоить какой-то статус. Если у нас в международные конвенции включаются только там виды и подвиды, мы не можем туда взять и включить там вот этот десяток особей, и мы хотим охранять. Мы должны ему присвоить какой-то статус. Для начала мы должны это доказать. Поэтому, конечно, вот подход, который включает и генетику, да, и оценку все. То есть нельзя оценивать что-то одно. Нельзя оценивать, например, только экологию, или нельзя оценивать там только генетику, да, в виде в штуках количества замен, да, вот этих генетических дистанциях, вот, для того, чтобы принимать какие-то решения, как систематические, таксономические, да, как это назвать, так и вытекающие из них, как бы, хотим ли мы это охранять.
8: То есть в данном случае математика может доказать, если ее правильно использовать, она весьма надежный инструмент для обоснования отличия одного вида от другого. А одна генетика решить этот вопрос не может.
7: Иногда может.
8: Иногда может.
7: Иногда может.
8: А иногда это в каких случаях?
7: Иногда это вот в случае наличия, например, да, то есть когда нам точно известна мутация, да, которая определяет адаптацию этой популяции к этим условиям.
8: Ну, вот, скажем...
7: Как, это как устойчивость к малярии, Да, ага. Вот серповидно-клеточная анемия, да, это как раз вот одна единственная мутация, да, которая может либо вызывать страшное заболевание, либо обеспечивать устойчивость к сонной болезни в Африке.
8: И кого она отличает?
7: Она отличает африканцев.
8: Африканцев? Ну,
7: да. У них гораздо чаще она встречается, и, соответственно, если мы оценим популяцию, да, по частоте вот этой мутации, то мы скажем, что да, вот это вот отдельная популяция.
8: Это еще не основание считать всех африканцев
7: отдельным видом, да, мы видом их можем как бы не называем, но мы точно знаем, что у этой популяции как бы есть определенная характеристика, да, которая обеспечивает ее адаптацию к этим условиям.
8: Через условный миллион лет, допустим, условно на Луну заселить там одну часть человечества, на Марс другую, а на Венеру третью, да, то через миллион лет получится три разных вида.
7: Да, да, может быть, даже быстрее получится, потому что на Венере все-таки жарко, на Марсе холодно, и там надо будет как-то быстро адаптироваться, очень быстро, да,
8: привыкать.
7: Поэтому будут отобраны какие-то...
8: Последний вопрос. Вы можете отличить генетически Homo sapiens от неандертальца? То есть человека разумного от неандертальца?
7: Да, конечно.
8: Возможно?
7: Конечно.
8: То есть это надежные, ведь они скрещивались между собой, особой не такой репродуктивной изоляции. Даже, возможно, поглотили Homo sapiens неандертальцев, потому что их просто было меньше, и есть их было не нужно даже особо. Они сами друг друга ели. Но...
7: Известная как бы последовательности, да, определенная. Кусочков ДНК, которые вот такая-то у Homo sapiens, такая-то, да, была у неандертальца. Как уж это выяснили, да, другой вопрос, но эти последовательности известны, и, соответственно, если у нас в руках какая-нибудь там косточка, да, из какой-нибудь пещеры, да, то мы можем посмотреть эти маркеры и довольно надежно определить, кто это сапиенс, неандерталец или, например, гибрид. А если, например, нам надо оценить степень гибридности, ну, тогда нам нужно уже полный геном этой косточки посчитать.
8: Спасибо вам большое, Людмила. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседовал с кандидатом биологических наук, сотрудником Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук Людмилой Зиневич. Говорили мы с ней о том, как генетика определяет вид и видообразование. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
5: О животных с Иваном Затевахиным.
0: Радио России. Радио России. Общество. Детский вопрос.
9: Здравствуйте! В студии Инна Зотова, в эфире семейный радиожурнал, где главные герои «Мы с вами» и дети, которые обязательно должны быть счастливы. Вот только постараться для этого порой нужно всем миром, миром взрослых. В наших выпусках нередко звучат такие термины – региональный или федеральный оператор банка данных, опека. Для тех слушателей, кто далек от темы семейного устройства сирот, наверное, они не очень понятны. Давайте поясню. Органы опеки и попечительства, или, как часто говорят для краткости, опека, это те, кто работает на местах, кто выявляет детей, оставшихся без родителей, собирает сведения и первыми начинает искать замещающие семьи. Анкеты ребятишек со своего участка органы опеки передают в региональный банк данных о детях-сиротах. Такой есть в каждой области, в каждом крае нашей страны. И оператор такого банка уже ищет родителей для сирот всего своего региона. Выше уровнем – федеральный банк данных. Там собраны анкеты всех детей России, которым нужна семья. Оператор этого банка находится в Москве. Люди, желающие принять в семью кого-то из детдомовцев, собрав необходимые документы, могут обращаться в поисках сына или дочки и в органы опеки, и к региональным, и к федеральным операторам. Там можно получить направление на ребенка, который понравился, и затем познакомиться с ним. В теории все просто и понятно. А о том, как иногда бывает на практике, сегодня расскажем.
5: История с продолжением.
10: Осень 2022 года.
11: Хрупкой русоволосой Соне 4 года. В карих глазах настороженность. Малышка очень стесняется, и понять ее слова не всегда просто.
12: Сонь, а братика твоего как зовут?
13: Илюша.
12: Илюша. Хороший братик у тебя?
13: Да.
11: Старшему брату Соне 11 лет. Илюшка – стройный, но крепкий паренек. Такой же русоволосый, как Соня. Однако взгляд, в отличие от сестры, спокойный и уверенный. Вот только в карих глазах Ильи все время печаль, даже когда улыбается.
12: Илюш, ты хотел бы отправиться в путешествие?
13: Нет.
12: Тебе здесь нравится?
13: Ну, очень.
12: А что бы тебе понравилось?
13: Быть дома, вернуться домой.
12: Ну, а вот если не получается, что тогда?
13: Понятно, что не получается, потому что у меня нету родителей больше. Все умерли, папа, мама умерли.
12: Я тебя очень сочувствую, это очень грустно.
11: Илья готов уйти в новую семью. Вместе с сестренкой, конечно. Илья и Соня очень ждут родителей.
9: Этот сюжет прозвучал в эфире программы в сентябре 2022 года. Двумя симпатичными маленькими ребятами из Хабаровска заинтересовались тогда многие. Одна местная семья даже брала их в гости, но довольно скоро молодые супруги поняли, что не готовы пока стать приемными родителями. И мы продолжили рассказывать об Илюше и Соне в соцсетях, чтобы поскорее найти им маму и папу. Откликов по-прежнему было много, но дети продолжали оставаться в детдоме. Мы не могли понять, в чем дело, пока в октябре под очередным сообщением о ребятишках не прочитали такой комментарий.
14: Звонил в Хабаровск. Региональный оператор сказал: сюрприз, у них есть 16-летняя сестра. Будете троих забирать?
9: Однако на сайте Федерального банка данных у ребят были ссылки только на странички друг друга. Сведений о сестре-подростке не было. Чтобы уточнить информацию, мы позвонили в детский дом.
15: Илюша и Соня, они устраиваются вдвоем, да?
16: Да.
15: А нам кандидаты сообщают, что им что-то про старшую сестру говорят.
16: Не, она двоюродная.
15: А, то есть она отдельно?
16: Да.
9: Казалось бы, все ясно. Это какое-то недоразумение. И поскольку звонков много, оно вот-вот разрешится. Ведь нигде не сказано, что и двоюродные братья и сестры должны устраиваться в одну семью.
10: Ноябрь и начало декабря.
9: На наших страницах в соцсетях мы каждый день публикуем сообщения о юных подопечных проекта. Через какое-то время повторили и рассказ о Соне с Ильей. Отдельно отметили, что информация о совместном устройстве со старшей двоюродной сестрой ошибочна. И продолжали получать все такие же сообщения от тех, кто заинтересовался ребятишками.
17: Рекоператор сказала, что дети устраиваются в семью втроем. Сестра некровная им, но опека решила так.
18: Я лично звонила Хабаровскому региональному оператору, и мне сказали, что только с двоюродной сестрой их отдадут, что они воспитывались и росли вместе.
9: Наш корреспондент Ирина Поварова снова позвонила в детский дом и поговорила с социальным педагогом, которая по долгу службы знает о родственных связях детей все.
15: Я брала интервью у Илюши и Сони, мы про них рассказывали в эфире, у нас на сайте, и ими интересуются многие люди.
16: Ой, как я рада, что ими интересуются.
15: Мы тоже рады, но проблема в том, что когда люди звонят или пишут региональному оператору, им сообщают, что дети устраиваются в семью только вместе со старшей сестрой.
16: Да, произошла такая вещь, папы-то у них нету по документам. Когда умерла мама, бабушка взяла их под опеку. Сначала она взяла вот эту Лизу, которая им двоюродная сестра. А потом этих деток. И из-под опеки, поскольку у бабушки случился инсульт, все дети были изъяты. Но так случилось, что в региональный банк данных были поданы сведения о том, что дети из одной семьи. Мы с опекой сделаем документ, что детей раздельно можно.
9: Ира, что было дальше?
11: Эту новость мы передали всем заинтересованным лицам. Надо сказать, что настойчивее всех о Соне и Илюше спрашивала Мирослава из Нижнего Новгорода. В переписке она сообщила, что вместе с мужем Андреем уже собрала все необходимые документы и готова в любой момент отправиться за ребятами.
10: 20 декабря.
19: Вы хотите до Нового года успеть забрать ребят или уже после праздников?
18: Хотелось бы до. Деткам хоть радость была бы. Но не знаю, реально это или нет, из-за всяких бюрократических проволочек.
10: 27 декабря.
18: Доброе утро. Ситуация складывается не очень хорошая. Нам прямым текстом сказали, что изменения в базу внесены уже. Илья и Соня устраиваются в семью вдвоем. Но информация по детям сейчас разослана кандидатам по региону, и они будут предлагаться им в первую очередь. И только если все откажутся, тогда, может, вам достанутся.
11: Да, мечта Мирославы и Андрея отметить Новый год уже вместе с Илюшей и Соней в таких условиях осуществиться явно не могла.

0: понятно, будем надеяться. Просто обидно, что мы приехали вот сегодня в Москву, в Федеральный банк, а сегодня вот только выдали направление, да, понятно, что разница, 7 часов.
1: Ну да, там рабочий день начался раньше, конечно.
0: Да, было 3 часа ночи, а у них там уже работали.
1: Ну, во-первых, нужно подождать, что там решится с этой женщиной. Илья, он с характером мальчик, и не факт, что и они понравятся женщине, и что она понравится им. А во-вторых, может быть, это не ваши дети. Подождите 10 дней. Если заберут, значит, не ваши. Может быть, там еще и не сложится у них. Так что вы подождите сразу уж расстраиваться сильно.
2: Этой же ночью, когда в Хабаровске уже начался следующий рабочий день, мы снова позвонили в детский дом, чтобы узнать, как прошла встреча Ильи и Сони с женщиной, которая взяла направление на знакомство с ними. Однако там ответили, что никто не приходил пока. И спросили, где же те кандидаты, про которых раньше говорили мы. Пришлось рассказать всю эту историю.
1: Ну, в общем, наши-то кандидаты по-прежнему хотят. Вот только взять направление у них никак не получается. Они и в отдел опеки звонили, и регоператору звонили хабаровскому, и вот даже до федерального оператора доехали, и никак.
0: Угу. Давайте я спрошу, узнаю, что там.
3: 24 января.
2: Вскоре Мирослава выяснила, что женщина, которая взяла направление на знакомство с Ильей и Соней, не забрала ребят. Казалось бы, дорога открыта, но...
0: У меня такой вопрос. Может, вы знаете, женщина отказалась от этих детей. Мы запросили выдачу направления на федеральный уровень. Говорит, мы отослали запрос. Звоню в Хабаровск региональному оператору. Они говорят, у нас ничего не приходило. Опять федералам позвонила уже начальнику отдела. Она проверила. Говорит, да, мы запрос послали по защищенным каналам. И опять в Хабаровск звоню. Они говорят, у нас ничего нету. И опять не могу добиться правды. Опять Манька к Ваньке, Ванька к Маньке.
1: Попробуйте попросить федерального оператора еще раз послать этот запрос. Скажите, ну не получили они.
0: Сейчас попробую, может, еще сегодня дозвонюсь до нее. Будем держать в курсе тогда.
4: 1 февраля.
5: Мирослава, как ваши дела? Ой, честно говоря, уже силы на исходе, но мы боремся.
0: Мы больше, чем неделю ждали, пока нам ответит Хабаровск, при том, что Хабаровск не видел запроса. В итоге рассмотрели. В понедельник вот только нам отзвонилась федеральный оператор, что пришел положительный ответ, что можно выдавать направление.
5: Ура! И что?
0: Да, но это еще не законченные потери. У нас же в заключении написано до 12 лет. Вот она говорит, вам придется заключение переделывать, потому что мальчику 6 февраля будет 12, Илье. Мы говорим, так у нас до 12, понимаешь, что включительно. Мы звоним в нашу опеку, которая нам это заключение выдавала. Мы говорим, нам переделать заключение надо? Она говорит, нет, почему? У вас до 12, в 12 мы исполняем, оно у вас входит в это заключение. Поэтому мы опять не знаем, включительно, не включительно. Я говорю, ладно, поняла. Звоню своего опеку, говорю, переделайте, чтобы ко мне не придирались. Вчера с ней ночь не спала, потому что я переживаю опять, что это время вот тянется, нам направление не дают. Опять кому-то выдадут из того региона, а мы уже как-то настроились, как еще не знаю, как с Хабаровском опекой у нас все сложится.
2: Прошло несколько дней, и мы позвонили Мирославе снова.
1: Мирослава, как ваши дела? Что-то изменилось?
5: Да как раз хотела вам сегодня писать. Вон, бегают с нами рядом.
1: Ой, забрали!
5: Забрали. Уже дома мы в субботу в Нижний добрались. Привыкают. Вон на горке катаются.
1: Ну, расскажите, пожалуйста, поподробнее.
5: Ну, приехали туда, там в детском доме вообще хорошие сотрудники такие. Мы с ними в четверг из Нижнего онлайн пообщались. А в пятницу мы уже улетели в Хабаровск. В субботу пришли к ним, пообщались в детском доме немножечко. А потом уже нам начали давать их с собой на прогулку. Вот мы с ними ходили, гуляли. Но они как-то быстренько к нам тут привыкли. И Софийка тут сразу, и обнимашки, и все, и Илья тоже. Но Илья еще тут и футбол как-то держал его. Потому что он менял команду футбольную. Переживал, что без футбола будет. Еще переживал, что заберут из детского другое. А тут напрямую с ним поговорил. Он говорит, я боюсь, что вы нас возьмете и вернете, и мы попадем в плохой детский дом. И это отложилось на подкорке, что их вот могут взять и отдать. Ну, опять же, психологи и педагоги в детском доме. С ним в гости поедешь. Вот. Мы уж когда брали его гулять, вот в кино сходили, сидим. Нам надо было идти в опеку, документы отдавать, а там же согласие его нужно будет. Мы ему уже напрямую говорим, Илья, нам нести документы завтра? Он, а как же я в школу, если я в гости? То есть он думал, в гости. Мы говорим, в гости, ну, совсем. Он, так и говорите, что жить. Вот я согласен. Все приготовили им тут. Шарики, кроватки, им все нравится. Катаются с горочки, гуляют, адаптируются, привыкнуты к нам, и мы к ним. Да, и вот сегодня на футбол

0: идем на тренировку, мы договорились, пока что вот тут при школе, говорю, ты форму набери сначала, а потом пойдем на более высокий уровень по футболу. Все равно есть неуверенность какая-то у него, познакомиться с кем-то, но мы так поняли, что он просто стесняется, что он из детского дома. Вот Андрей говорит, ну так ты не говоришь, что ты из детского дома, скажи, приехал с родителями из Хабаровска и все. Ну, а у маленькой пока на подкорке нет-нет, да всплывает чего-нибудь из прошлой жизни. Злость, кричит, бывает, ходит, ругается руками, машет на Илью, но прям вот видно, что это вот как взрослые себя вели, и мы оттуда вот.
1: Видимо, насмотрелась, да.
0: Сейчас вот потихонечку с психологами будем разговаривать.
1: А вы направление-то в итоге у кого взяли?
0: У федералов. Тут немаловажную роль сыграла сейчас педагог, помогла и с опекой побыстрее, чтобы документы сделали.
1: Спасибо ей большое. А мы вас поздравляем с пополнением.
0: Вам спасибо огромное, что вот этих кукленышей увидели на вашем сайте.
2: Кажется, эту историю мы рассказывали вот совсем недавно. А между тем...
0: 9 февраля у нас было ровно 3 года, как мы их взяли.
2: Как же быстро летит время. Илье уже 15. Помнит ли он, как почти 4 года назад я брала у них с Соней интервью?
3: Что-то, наверное, забыл. Не помню.
2: Зато первую встречу с Мирославой и Андреем Илья помнит хорошо. И чувства, которые тогда испытал.
3: Был очень рад, сильно, счастлив. Мне понравились первый же раз, когда я их встретил.
1: И ты прям сразу решил, что готов с сестренкой к ним поехать? Или еще сомневался?
3: Ну, конечно, сомневался, но через пару дней там погуляли, поговорили, я согласился.
1: А когда приехал, что-то было для тебя неожиданным, непривычным, странным?
3: Да, непривычно было. Тут так было красиво, хорошо, уютно. Мне понравился дом и моя комната. Мне все нравилось. Очень долго привыкал к этому всему. Я просыпался ночью иногда, потому что разные часы были до этого.
1: А, не сразу привык к местному времени?
3: Да.
1: А вот в новую школу сразу пошел. Много всего нового. Новый дом, новая семья, новая школа. Что сложнее всего было?
3: Ну, я сначала не сразу в школу пошел. Я пошел на секцию футбольную. Там мне много ребят сразу предложили дружить. Я с ними согласилась дружить. Даже один из них оказался моим одноклассником.
1: А, то есть уже в классе у тебя был знакомый человек, друг?
3: Да. Я пошел в школу. Там меня сразу все ребята хорошо приняли.
2: А что оказалось сложным для приемных родителей? Мирослава говорит, нарушение речи у Сони.
0: Даже тут не нарушение больше, а просто не занимались ребенком, поэтому 4,5 годика разговаривала как 2-годовалый ребеночек. И даже сомнения были, что успеем ли мы до школы все это выправить, потому что разговаривала непонятно на самом деле.
2: Но в этом году 8-летняя Соня успешно окончила 1 класс.
0: Благодаря нашему замечательному логопеду и ее упорством и усилиям, девчонка тоже такая все-таки настырная, упорная, трудолюбивая. То есть мы сейчас с чистой речью. София у нас 5 лет на бальные танцы ходит.
4: Да, я 1 раз на турнире получила кубок.
1: А за какой танец?
4: За медленный вальс.
0: Благодаря тренеру хорошему в этом году получили свой 1-й заветный кубок в абсолютном кубке. То есть вальс ча-ча-ча, она получила 1-е место у нас. Сейчас набрала баллы и теперь вышла из категории N3. Планирует заниматься профессионально.
3: Соня очень плачет, когда не занимает 1-е место.
1: А когда плачет, что делаешь?
3: Говорю, чтобы не расстраивалась, у меня еще все впереди.
2: Кроме танцев, Соня занимается еще и художественной гимнастикой. А Илья продолжает ходить в футбольную секцию.
3: Был на соревнованиях много раз. И даже бывал капитаном команды.
0: Но тут мама уговорила его попробовать еще самбо. Он всегда боялся спортивных видов, боевых именно. Говорил, что меня побьют. У нас же низкорослость у него. Ну вот уговорила сходить на пробное. И первый же турнир, сразу же 1-е место.
2: Какие же талантливые ребята.
0: Не испортила детей та жизнь, в которой они жили. Я сама думаю, как могло такое случиться, что дети все-таки остались именно детьми, которые умеют любить, умеют жалеть, которые ласковые, и нет вот этой вот злобы на окружающих. Я им говорю, а если заблудился и, видимо, замерз, и кинул вас на Дальнем Востоке. Не донес до нас немножечко. Потому что меня даже вот смотрят, кто не знает. Соня говорит, копия ты. Муж с Ильей тоже внешне прям похожи.
5: А Соня еще манеры сейчас начинает перенимать. И мама мне говорит, ну кот это в детстве. Даже черты характера. Вот. Даже они сами уже, если что-то вспоминают, у нас это зашифровано, когда мы были далеко.
2: Кстати, вот важный вопрос.
1: Илюша, ты вообще говоришь ребятам, что ты был в детском доме, или скрываешь ото всех?
5: Я сказала двум самым лучшим друзьям только.
1: А с кем ты из детского дома общаешься, поддерживаешь отношения?
5: Только если со своей двоюродной сестрой, которая Лиза. Лиза сейчас в семье же живет тоже, в Хабаровске. Буквально через полгода после того, как мы взяли их, мама взяла ее под опеку.
1: Это ее приемная мама взяла, да?
5: Да. Лиза теперь в семье тоже живет. С двоюродной сестрой общаются они, созваниваются.
2: Вот так. Теперь семья есть и у Лизы, и у Илюши с Соней.
5: У меня семья хорошая. Мне нравится. Папа сейчас целый день работает. Утром уходит, вечером приходит с мамой. Чуть больше времени пока проводит.
4: Мама самая любимая.
5: Папа тоже. Бывают выходные, мы с ним тоже веселимся.
1: Что можешь сказать другим ребятам в учреждениях, кому пришли знакомиться и кто, может быть, опасается знакомиться, куда-то поехать, особенно далеко поехать?
5: Я, наверное, хотела бы сказать им, пусть не теряют шанс знакомиться с новыми родителями. А то могут же упустить этот шанс, и больше им никто не придет. Может, это их единственный шанс в жизни.
2: И хорошо, что Мирослава, Андрей и теперь уже их любимые дети свой шанс не упустили.
5: Они наши, они родные. Я говорю, наши потеряшки. Немножко заблудились. А их хулиганы.
4: Хулиганы.
5: Да, а их хулиганы мама с папой нашли. Не зря боролись за них, не зря все это прошли. Спасибо вам за это счастье, за ваше участие в этом.
6: Продолжение следует. Непростым оказался путь героев этой истории к семейному счастью. Но за почти 4 года нашего с ними знакомства кое-что в теме семейного устройства детей уже изменилось. В Хабаровском крае функции регионального оператора банка данных о детях-сиротах передали в другое министерство. В законы внесли поправки, благодаря которым кандидаты в опекуны и усыновители могут вставать на учет в дальних регионах дистанционно. Не все, конечно, пока идеально, но перемены к лучшему определенно есть. А в детских домах и в Хабаровском крае, и во всей нашей огромной стране еще немало ребят ждут, когда придут и за ними, названные мамы и папы. Зайдите на наш сайт дети.радиорус.ру. Вглядитесь в детские лица. Может быть, в ком-то из них вы узнаете своего сына или дочку. А на сегодня все. Подписывайтесь на наши странички в соцсетях, и мы всегда будем рядом. В студии была Инна Зотова. До встречи.
7: Детский вопрос. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
8: Алло.
9: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
10: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
11: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
12: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят –
8: теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться. Это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
7: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
10: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Российские войска ударили по предприятиям ВПК и логистическим центрам в Киеве и области. Дональд Трамп назвал гибель американских военнослужащих в ходе атак Ирана печальным событием. И в Москве начал действовать оранжевый уровень опасности. Все подробности далее. Минобороны опубликовала фото запуска ракеты «Искандер», подписав кадр «Сегодня точно не финал, заряжены и продолжаем». Пост сопровождался хэштегом «Это вам не футбол». Ранее ведомости заявили, что минувшей ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и логистическим центрам Украины. В Киеве поражены производства, выпускающие компоненты ракеты беспилотников, а также занимающиеся ремонтом и модернизацией военной техники. Это заводы «Радионикс», «Артем», «Меридиан» и «Оаклайн». Помимо этого, под удар попал сортировочный центр «Новой почты», который, по информации военного ведомства, использовали для хранения и доставки продукции двойного назначения. В Киевской области поражен логистический центр «Антел Пропертис», где принимали и хранили и распределяли комплектующие для производства дальнобойных БПЛА. Кроме того, по данным Минобороны, удар был нанесен по резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Южной Одесской области. Их использовали для обеспечения ВСУ. Целями стали также объекты инфраструктуры для доставки и хранения грузов военного назначения. Дональд Трамп назвал смерть двух американских военных в ходе отражения иранской атаки в Иордании очень печальным событием, но отметил, что они погибли во благо страны. Об этом президент США заявил телеканалу News Nation. При этом он в очередной раз указал, что Вашингтон никогда не позволит Тегерану получить ядерное оружие. Ранее глава Пентагона Пит Хексет заявил, что гибель двух американских военных лишь укрепит решимость Соединенных Штатов. Как сообщило Центральное командование США на Ближнем Востоке, 17 июля в Иордании двое военнослужащих погибли в бою, отражая иранские ракетные и беспилотные атаки. Еще один числится пропавшим без вести. Четверо были эвакуированы в иорданские больницы, но затем вернулись в строй. Всего с начала американо-израильской военной операции против Ирана погибли 16 американских военных, более 400 ранены. В России не нужно массово использовать биометрию из-за дороговизны, технических сложностей, а также с учетом дипфейков. Такое мнение в интервью ТАСС высказала президент компании InfoWatch, председатель правления Ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская. Даже если условия созданы, сам человек должен находиться в комфортных условиях для создания слепка, а у него может быть плохая камера, пояснила она. Дипфейки тоже усложняют ситуацию. На данном этапе развития технологий глаз уже не видит разницы между искусственными изображениями и настоящими фотографиями. Услуги по работе с биометрическими персональными данными на государственном уровне в России уже предоставляются через единую биометрическую систему. Место их сбора, хранения, обработки и проверки. По биометрии можно пройти идентификацию для входа на госуслуги, оформление электронной подписи, получение ЕСИМ, оформление кредита или счета в некоторых банках. Два альпиниста сорвались во время восхождения на Эльбрус. Один из них погиб, второй выжил, но получил травмы. Об этом РИА Новости рассказали в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС. ЧП произошло на высоте более 4000 метров. Собеседник агентства добавил, что на место выдвинулись 12 спасателей. В СКР организовали доследственную проверку. Прокуратура Кабардино-Балкарии также контролирует установление обстоятельств происшествия. С Сотрудники полиции Парижа задержали этой ночью мужчины, который собирался поджечь Булонский лес на западе французской столицы. Как информирует радио RTL, сообщение о пожаре в лесу поступило в полицию около полуночи. Прибывшие стражи порядка обнаружили горящую кучу сухих веток. Огонь охватил ствол дерева. Полицейские ликвидировали возгорание своими силами. На месте задержан 23-летний молодой человек. На допросе он признался, что хотел совершить поджог. Подозреваемый взят под стражу. Ранее крупный природный пожар начался близ коммуны Фонтебло в 70 километрах к югу от Парижа. За несколько дней его площадь превысила 2000 гектаров, 10% от общей площади территории лесного массива. Четверым подозреваемым в поджоге предъявлены обвинения. Размер пенсии неработающих граждан в июне 2026 года составил в среднем почти 26 тысяч рублей. Это следует из данных Социального фонда России, передает РИА Новости. По состоянию на 1 июня этого года величина пособия по старости достигла 25 838 рублей. За аналогичный период 2025 года пенсионеры получали примерно 24 тысячи рублей. Наибольший размер пенсии среди неработающих граждан зафиксирован в Чукотском автономном округе 44 066 рублей. Ранее Министерство труда и социальной защиты России утвердило новые правила назначения отдельных видов пенсии. В Москве начал действовать оранжевый уровень погодной опасности из-за ожидаемой в течение дня сильной жары. Он вступил в силу с полудня и сохранится до 18 часов понедельника, 20 июля. Согласно прогнозам, в дневные часы сегодняшних суток и в понедельник температура в столице может подняться до плюс 30. Солнечную сухую погоду обеспечил в столичном регионе антициклон, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Столбики термометров продолжат стремиться вверх к плюс 29, что на несколько градусов выше нормы июля. А по его словам, в начале следующей недели в мегаполисе будет чуть прохладнее.
13: Начало следующей недели тоже будет достаточно комфортным. 23-28 тепла в дневные часы. И только со вторника, ближе к середине следующей недели, погода начнет постепенно портиться. Пройдут кратковременные грозовые дожди. Но это всего лишь на несколько градусов собьет температурные показатели.
14: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Московский «Спартак» будет претендентом на золото российской премьер-лиги по футболу в текущем сезоне. Столичный клуб выглядел лучше. «Зенит» в поединке за суперкубок страны должен был побеждать, но пенальти – это лотерея. Об этом заявил бывший нападающий сборной России Валерий Кеченов. Основное время встречи завершилось со счетом 1-1, а в серии 11-метровых ударов, точнее, оказались петербуржцы 4-2. Для «Зенита» это уже 10-й подобный трофей в истории. Полузащитник московского футбольного «Динамо» Рубенс пропустил контрольный матч со столичным ЦСКА из-за ушиба. Об этом сообщает «Спортэкспресс». Отмечается, что в скором времени 25-летний бразилец присоединится к команде. Накануне «Динамовцы» обыграли ЦСКА со счетом 5-2. Сборная Англии заняла самое высокое место на чемпионатах мира за последние 60 лет, во многом благодаря главному тренеру Томасу Тухелю. Об этом заявил нападающий англичан Харри Кейн. Ранее 52-летний Тухель подвергся критике со стороны болельщиков за оборонительный стиль игры, который привел к поражению в полуфинальном матче против сборной Аргентины. В поединке за бронзовые медали англичане победили французов со счетом 6-4. Финал мирового первенства между аргентинцами и испанцами состоится в воскресенье. Двукратный олимпийский чемпион по борьбе Абдулрашид Садулаев начал восстановление после травмы колена. Об этом заявили ТАСС в команде спортсмена. Садулаев получил частичный разрыв боковой связки колена в схватке с американцем Кайлом Снайдером на турнире в Тбилиси. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
6: Реклама.
15: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Реклама на Радио России.
16: Погода.
12: 20 июля в Красноярске плюс 22-24 градуса, кратковременный дождь. В Иркутске плюс 23-25, дождь и гроза. В Новосибирске плюс 26-28 градусов без осадков. В Омске плюс 24-26, дожди и грозы. В Сургуте плюс 28-30, малооблачно. В Ханты-Мансийске плюс 27-29 без осадков. В Тюмени плюс 25-27, дожди и грозы. В Челябинске грозовые дожди плюс 22-24. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 19-21 градус, в Москве малооблачно, плюс 27-29. Сейчас столица плюс 25, ясно, ветер южный 1 метр в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Страхи и мечты, эмоции и поступки, тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
1: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного, психология любви и расставаний, осознание себя и понимание других, встреч, надежд, осуществление желаний. Психология судеб людских.
0: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Умар Тикеев, я ведущий программы «Доступная среда».
3: Хоровое отделение, где в основном люди с ограниченными возможностями, они хотят чувствовать себя нужными.
4: Здравствуйте, меня зовут Мадина Жужуева, я ведущая программы «Ракурс». Мы рассказываем о развитии туристической отрасли.
5: Донбай – это старейший и популярнейший курорт на территории всей страны.
2: Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Черкесске на частоте 91,2 FM.
0: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России» – слушает страна, слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
7: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Койлани, Сундалой, Хлыняли.
6: Слушайте нас на «Радио России» в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России» – общество. Выпуск 230.
8: Здравствуйте, меня зовут Ольга Максимова. В эфире очередной выпуск моего радиожурнала, в котором мы говорим на различные социально значимые темы. Сегодня речь пойдет о красоте и о том, как люди воспринимают свою внешность. Говорят, что мы в последнее время настолько оторвались от реальности, что перестали узнавать себя в зеркале. В погоне за идеальной картинкой в соцсетях пользователи настолько себя приукрашивают, что начинают в итоге искренне верить в то, что вот это вот изображение с фильтрами, с выглаженной идеальной кожей и есть настоящие они. Более того, они настолько успешно убеждают в том не только себя, но и окружающих, что для тех встреча с ними в реальной жизни оборачивается обидой и разочарованием. Современные программы научились не только создавать на изображении пухлые губы, глаза олененка, но и корректировать фигуру, причем даже в движении. Люди редактируют себя до такой степени, что разница между ними реальными и цифровыми просто колоссальная. И многие чувствуют себя обманутыми, знакомятся и переписываются с ироничной девушкой с великолепным чувством юмора, с хорошими мозгами и при этом модельной внешностью, а решившись затем на первое свидание офлайн, испытывают люди настоящий шок и действительно чувствуют себя обиженными и обманутыми, потому что не могут найти в чертах сидящего напротив человека черты той, в кого уже были почти что влюблены. Вот мне так один знакомый рассказывал, что назначил свидание с женщиной в метро на такой-то станции напротив последнего столба у последнего вагона в центр, и когда двери открылись, он просто не стал выходить, усилием воли изобразив отсутствующий взгляд сквозь предмет своего еще недавнего обожания, потому что в реальности он выглядел совсем иначе, да и будто весил на полцентнера больше, чем в его влажных грезах по результатам изучения изображений в соцсетях. Люди считают внешность и победу в так называемой генетической лотерее значимой валютой, которая дает пропуск в мир богатства и славы. Ну а если Бог не отсыпал щедро красоты, чтобы не ждать милости от природы, решительно берут дело в свои руки. Что уж и говорить, у народа любимое развлечение – искать у звезд недостатки и уличать их в улучшении или перекраивании внешности. внешности. Ну а у звезд, соответственно, перекраивать внешность, чтобы потом убеждать с пеной у рта всех вокруг, что скальп хирурга и уколы красоты тут совершенно ни при чем. И просто в зрелом возрасте грудь и губы чудесным образом сами увеличились в 6-8 раз. Причем грудь сделала это даже без привлечения на помощь беременности. Ну а во рту после 30 выросли совершенно новые ровные белоснежные зубы. Можно, конечно, сколь угодно над этим усмехаться и зубоскалить, но пластические операции, похоже, как минимум окупаются. Некоторые обладательницы новой внешности очень удачно выходят замуж. Кто-то получает хороший контракт, а кто-то такое количество подписчиков в соцсетях, что могут уже даже, в принципе, и не работать, а вполне себе припеваючи жить на рекламных контрактах. Результат не только на лице, но и, что называется, на лицо. Что же до удачного замужества, то тут тоже парадокс. Перекроенных красоток выбирают почему-то мужчины, которых, казалось бы, на полных основаниях можно заподозрить в уме и во вкусе. Совсем уж дурачок-то, но вряд ли выстроит удачную бизнес-империю и сделает себе сильное имя. И уж он-то должен понимать, что с лица-то воду не пить. Однако ж почему-то выбрал именно ее с губами, которые будто покусали пчелы, и лицом, как под копирку, у тысяч точно таких же. Кстати, а вы как считаете, красота – это хороший помощник на пути к богатству, известности и выгодному браку? И насколько верна поговорка «не родись красивой»? Конечно, сейчас обязательно найдутся те, кто расскажет нам истории о том, как женщине с удивительно красивой внешностью удивительно не везло в личной жизни и которая вообще плохо закончила. Но вместе с тем мы видим все же, как в телевизор почему-то попадает преимущественно так называемые красотки. Есть, конечно, и там исключения, но процент их мизерный. Ну, или история современной Золушки. Наталья Водянова, продавщица овощей из Нижнего Новгорода, становится известной на весь мир супермоделью и меняет, как перчатки, мужей самых богатых аристократов современности. Но было бы несправедливым утверждать, что сомневаться в собственной привлекательности – это недуг исключительно наших дней. Из веков в века, от поколения к поколению, из уст в уста переходили сказки про красавиц и дурнушек, про волшебные перевоплощения. Один из самых популярных здесь – кейс Золушки. Но и у мужчин тоже изрядно улучшали внешние данные при помощи магии. Например, последовательного погружения в котлы с молоком, кипятком и студенной водицей. Народ для тех, кто не вышел лицом, сочинял утешительные поговорки, но даже победительницам генетической лотереи всегда было свойственно все равно сомневаться в собственной красоте и требовать ежесекундного подтверждения в том, что они действительно лучше всех. И в качестве заголовка сегодняшнего радиожурнала давайте-ка возьмем цитату из одного такого диалога.
0: «Свет мой, зеркальце, скажи». Психологи бьют тревогу. Погоня за идеальной внешностью в соцсетях породила у пользователей соцсетей эпидемию дисморфофобии. Использование фильтров в различных приложениях и соцсетях приводит к тому, что люди начинают верить в то, что они выглядят как на обработанных при помощи спецэффектов фотографиях, и ненавидеть свое настоящее лицо в реальной жизни. Они сглаживают несовершенство кожи, убирают морщины, брыли, носогубные складки, подправляют скулы, делают аккуратным нос, увеличивают глаза и рот. И в результате начинают искренне считать, что полученное в результате манипуляции изображение и есть их истинная внешность. Как результат, реальное отражение в зеркале приводит к шоку и неизбежному разочарованию. То, что они видят, кажется им некачественной собственной копией, а то и вовсе чужим, несовершенным и уродливым. Проблема цифрового самовосприятия сильнее всего бьет и по очень уязвимой сфере – личным отношениям. Ведь заставивший затрепетать сердце избранник
9: может отличаться в реальной жизни от собственной сетевой версии до неузнаваемости. Все это приводит к дисморфофобии, синдрому воображаемого уродства, когда люди настолько стыдятся собственной внешности, что готовы исправлять ее любыми способами, включая радикальные пластические операции. В эфире Максимова.
8: Но и пластические операции не способны решить проблем, которые на самом-то деле не с внешностью, а с головой. В середине декабря в СМИ появилась новость о том, что умерла блогерша, которой называли «живой надувной куклой». Тело 33-летней Марии Магдалины нашли на парковке возле дома в Таиланде. Она покончила жизнь самоубийством. Выросшая в очень строго религиозной семье, где ей запрещали даже смотреть мультики, девушка сделала первую пластическую операцию в 21 год. Она увеличила грудь, затем была липосакция, липофилинг, то есть пересаживание собственного жира, ринопластика, интимная пластика, подтягивание бровей. В результате пластики рот блогерши перестал вообще закрываться. Ну, добавим к этому еще и татуировки на теле и на лице, причем введение краски в области глаз было очень опасным, и она рисковала лишиться зрения. В результате она обрела репутацию надувной куклы, фрика и миллион подписчиков. Примечательно, что в детстве она была привлекательной, очень симпатичной девочкой, но в результате перекраивания внешности превратилась в уродца, который в итоге вышел из окна. Несложно догадаться, что за всем этим эпатажем прятался отвергнутый ребенок и скрывалась глубокая личная драма. И, безусловно, эта история одна из крайностей. В окружающей нас жизни полно историй, когда публичные люди меняются до неузнаваемости. И затем начинается уже упомянутая классическая игра. Граждане обвиняют звезду в том, что та перекроила внешность. Звезда же в ответ с пеной у рта огрызается. Мол, вам лишь бы попридумывать. Ничего я с собой не делала. Это все свое. Все свое. Но об этом предлагаю поговорить чуть позже. А сейчас вспомнить еще относительно недавние времена, когда для того, чтобы обрести мировую популярность и славу, достаточно было всего лишь одного таланта. Представляете? Взять хотя бы Ма Рейни, негритянку, которая популяризировала блюз в Америке. Ее часто называли самой некрасивой женщиной шоу-бизнеса. К тому же она еще и много пила. Но ей никогда не было дела до того, что о ней говорят. А вот зрители обожали ее за фольклорную чистоту звучания и за манеру общаться со зрителями. А артисты внимательно изучали ее стиль. Ее коллегу, блюзовую певицу Бесси Смит, тоже любили не за красоту. Она была крупной женщиной с широкой костью и очень темной кожей. И тоже обожала попойки. Но она так пела, так кружилась на сцене, так увлекала аудиторию и собой, и своими нарядами, и париками из конских волос, и невообразимыми шляпами, и мехами, и шлейфами из страусиных перьев, и широкой улыбкой, которой она, как и всякий хороший артист, знала, когда включать, а когда выключать. Ну, или вот имя, которое точно знакомо уж всем, а не только любителям блюза. Элла Фицджеральд. А ведь даже после побед в конкурсах ей по причине некрасивости не давали выступать, хоть это и было призом за триумфальное участие. Даже человек, который впоследствии стал ее сценическим ангелом-хранителем, считал, что она до такой степени дурнушка, что показывать ее людям категорически нельзя. Впрочем, думаю, сегодня никому не надо доказывать степень таланта первой леди джаза и обладательницы абсолютного слуха. Возможно ли такое сегодня? Спросим об этом ближе к финалу программы у нашей отечественной звезды, играющей тоже, между прочим, в стилях блюз, свинг, джаз и рок. Но и сейчас задаемся вопросом, может ли сегодня прославиться звезда исключительно за свой певческий талант, а не за стройную фигуру, длинные ноги, пышную грудь и пухлые губы? Ведь давайте на чистоту. Нынче на эстраде полно бездарностей, которые плохо поют, но берут совсем другим. Их даже называют поющими трусами. И ведь вместе с тем люди готовы на них не только смотреть, но даже слушать. Так что главнее, внешность или талант? Давайте поговорим об этом с человеком, который звезд как раз и зажигает. С нами Виктор Дробыш, композитор, продюсер, заслуженный артист России. Виктор Яковлевич, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
8: Вот говорят же, не родись красивой, но практика показывает, что красивым все же проще пробиться и добиться успеха, стать богатыми и известными. Так что же важнее сегодня, талант или красивая внешность?
10: Ну, мне кажется, красивая внешность нужна для другого, а это все-таки не конкурс красоты, поэтому никогда красота не являлась основной шоу-бизнеса, мне кажется. В том числе и актрисы. Не все великие актрисы самые красивые женщины. Поэтому, на мой взгляд, красота – это составляющая вот той совокупности, которая делает человека звездой. Красивые женщины, красота которых идет через их внутренний какой-то мир, через их голос. Собственно, поэтому ни одной топ-модели поющей нет.
8: А вообще, есть ли какие-то стандарты красивой внешности? Золотое сечение, пропорции, большие глаза, худая фигура?
10: Ой, я не знаю. Можно все что угодно считать. Каждый считает по-разному. Я считаю, что Анджелина Джоли необыкновенная женщина, красивая. Но все равно что-то в ней есть такое, что подчеркивает ее красоту и делает вот эта чертинка, которая делает ее Анджелиной Джоли. Есть много женщин гораздо более красивых, чем Анджелина Джоли. Но мы о них не знаем. Поэтому и Уупи Голдберг, и Барбара Стрейзен, и многие другие также без большой объективно правильной красоты, как там. Еще что такое красота? Вот ведь один считает, что его женщина там, она может быть толстушкой и какая-нибудь в веснушках, и с большим носом, как у меня. А для какого-то мужчины это самая красивая женщина на Земле.
8: Но, тем не менее, сегодня безголосых певиц с пупками и ножками полно. Вот даже если брать мир кино, да, там, конечно, есть и Вупи Голдберг, и Рене Зельвегер, но вторая все же не выдержала и сделала пластику, а популярность первой несравнима с культом той же Анджелины Джоли. Так что, выигрыш генетической лотереи – билет в мир легкости и богатства?
10: Ну, конечно, ну и в мире, ну и Адель была там, наверное, под 100 килограмм, когда стала суперзвездой. Это потом она уже стала худеть. И то, наверное, худеть стала, потому что ей просто было некомфортно жить. Слушайте, у нас сейчас Кадышева рвет, и скажите, что это эталон красоты? Да нет. Поэтому за красотой должна стоять какая-то, не знаю, грация, талант, музыкальность. Что-то должно стоять больше, нечто большее, чем просто красота. А просто красота порой как раз вызывает хейт и отторжение, когда простая, бестолковая, глупая красота. Мне кажется, красотой нужно управлять, как делает упомянутая выше Анджелина Джоли. Вот тогда это круто.
8: Спасибо. С нами был продюсер и композитор Виктор Дробыш. Возвращаясь к красоте и талантам, вот та же певица Леди Гага. Обладательница настолько своеобразной внешности, что, видимо, посовещавшись перед запуском проекта, продюсеры поняли, что историю про красоту им тут не вытянуть. И поэтому решили развивать историю альтернативную, с нарочитой фриковатостью. Отсюда вся эта уродливая обувь, похожая на японские туфли с камень, платье из говядины и откровенно страшный макияж. Но людям эта игра в монстров зашла, и артистка обрела мировую популярность. Но в этой программе сегодня все же будут звучать песни в исполнении наших звезд, которых мы совершенно точно любим не за красоту. И предлагаю начать с уже упомянутой продюсером Дробышем Надежды Кадышевой.

0: Это была Надежда Кадышева, которая, несмотря на достаточно рядовую внешность и солидный возраст, залетела в тренды, оседлала вторую волну популярности и теперь знаменита в среде зумеров, которым ведь, казалось бы, только и что и подавай, что красоту да субтильные формы. Так что теперь у звонкоголосой народной любимицы набор из поклонников всех возрастов, профессий и достатка. И, несмотря на различия, всем им песни Кадышевой строить и жить помогают. Между прочим, перед Новым годом та поставила рекорд по гонорарам – 50 миллионов рублей. Шутка ли? Поговаривали, правда, год назад о том, что та все же делала пластические операции, но сие никому доподлинно неизвестно. Да и куда ей до других знаменитостей, запомнившихся лишь благодаря своим преображениям и снимкам из серии «До и после». Наибольшая концентрация таких персонажей, конечно же, в скандальном проекте «Дом-2», где чудесным образом до неузнаваемости преображались все. От ведущих до участников. И даже если за всю свою жизнь вы не смотрели, как и я, ни одного выпуска этого реалити-шоу, то наверняка даже помимо собственной воли и желания знаете многие лица оттуда. Что поделать, такова их медийность, рожденная не только результатами, судя по всему, все же удачной пластики, но и народным интересом. Да-да, это мы с вами, народ и его страсть к подглядыванию за чужой, подчас весьма маргинальной жизнью, возвел, по сути, ничем не примечательных людей – до статуса звезд. Оставим в покое ведущих, для которых это уж очень чувствительная тема, а вот некоторые участники своих увлечений пластикой даже и не скрывают, как, к примеру, Виктория Боня, которая перекраивание собственного лица превратила в собственных же соцсетях в очередное реалити-шоу со слезами, страданиями, упреками и претензиями. Или Инесса Шевчук. О ее существовании я узнала совсем недавно, как раз наткнувшись в сети на те самые пресловутые «до» и «после». Вот уж где воистину чудеса пластической хирургии. Ее врачи называли чудотворцами, поскольку изменения во внешности были хоть и кардинальны, но выглядели вполне естественно. Но благодаря изменению формы носа, губ и новым зубам это стал совершенно новый человек, который, к тому же, и очень удачно в результате вышел замуж. Ее историю тоже называют историей Золушки. Девушка из Хабаровска проделала путь с бревна до брака с миллиардером. Впрочем, Золушка, как и Рапунцель, и Русалочка, это сегодня не только про сказку со счастливым концом, но и про психиатрию с клиническим диагнозом. Но об этом еще сегодня обязательно поговорим чуть позже. Что же до самого плодотворного в области перекраивания собственных фигур и лиц семейства, то таковым по праву можно считать клан Кардашьян. Тут уж, что называется, 100 из 100 по концентрации хирургических вмешательств на душу ячейки общества. Переделаны абсолютно все, от дочерей до матерей, что уж говорить про отца семейства и вовсе сменившего пол. Но опять же, как отмечают светские хроникеры, в случае Кардашьянов мы имеем дело с филигранной работой хирургов. При этом есть звезды, внешность которых их скальпели безвозвратно изуродовали. Про наших давайте лучше умолчим, а то они по большей части любители скандалить и затем судиться. Впрочем, вы и сами их прекрасно знаете, поэтому в следующей короткой справке не несколько случаев с мировыми знаменитостями категории А. И удивительное дело, среди них много мужчин.
1: Звезда фильма «9,5 недель» Микки Рурк долгое время считался красавчиком и любимцем женщин. Говорят, что дурную услугу ему оказало его увлечение боксом. После многочисленных травм лица он решился лечь под нож хирурга. Однако пластические операции не помогли справиться с проблемой, а лишь ее усугубили. И он стал оперироваться снова и снова, пытаясь исправить последствия предыдущих неудачных вмешательств. Однако он все больше становился неузнаваемым, что негативно сказалось на его карьере. И лишь благодаря роли в фильме «Рестлер» актеру удалось вернуть зрительскую любовь и получить признание критиков. Сильвестр Сталлоне, пытаясь избежать следов естественного старения, также неоднократно прибегал к процедурам пластической хирургии. Самый большой урон его внешности нанесла операция 2006 года, которую тот сделал незадолго до выхода в прокат фильма «Рокки Бальбоа». Личный врач предупреждал его о возможных последствиях, однако актер все же пошел на риск. В итоге его лицо невероятно опухло, а прежний облик был утерян навсегда. Надо сказать, что тут актер пошел по стопам матери, Жаклин Сталлоне, прославившись своей нездоровой любовью к пластике, изменившись в итоге до неузнаваемости. Певица Мадонна начала прибегать к пластической хирургии еще четверть века назад, а с приходом моды на филлеры ее лицо стало всегда выглядеть опухшим и отечным. Затем поклонники обратили внимание на странную форму ее ягодиц. Затем последовала третья по счету подтяжка лица, лифтинг бровей, липосакция, мамопластика и ряд других вмешательств. Все это преобразило певицу до неузнаваемости. Донателла Версаче, сестра знаменитого модельера, после появления первых признаков старения удалила лишнюю кожу с век, попыталась избавиться от горбинки на носу и подкорректировать губы, добившись в итоге поистине пугающего результата, нарушившего мимику и форму лица. По счастью, позже новым пластическим хирургам удалось в некоторой мере исправить ошибки своих предшественников. Мировая слава и любовь зрителей пришли к Рене Зельвегер после выхода культового фильма «Дневник Бриджит Джонс». Но затем поклонников голливудской звезды ждало потрясение. Она появилась на красивой дорожке с другим, неузнаваемым лицом, а ее фирменный прищур исчез. В эфире Ольга Максимова.
0: Впрочем, сейчас для радикальных преображений совершенно не обязательно ложиться под скальпель. Изменить форму и черты лица можно при помощи инъекции. Я недавно где-то наткнулась на коллаж с фотографиями жен наших футболистов и лишь после того, как прочитала к нему подпись, с удивлением узнала о том, что, оказывается, все эти женщины разные. Они одна и та же, просто в разные дни недели, в разных позах и в разной одежде. Как же так выходит, что сегодня многие публичные и, что самое интересное, востребованные у успешных мужчин-дамы абсолютно на одно лицо? Вот об этом я решила расспросить Светлану Кизуб, врача-дерматолога-косметолога, медицинского советника в области эстетической медицины, основателя Международной академии для косметологов. Светлана Александровна, здравствуйте.
2: Ольга, здравствуйте.
0: Как же так выходит, что сегодня все красотки на одно лицо? Огромные губы, лисьи глаза, вздернутые брови, ресницы меха, неподвижное лицо маска. Вообще, врачи, они слушают, что так лучше не надо и будет не очень, или будете на всех похожи.
2: Тут очень тонкая грань. С одной стороны, пациент имеет право диктовать свои условия и говорить о своем видении своего же лица. А с другой стороны, есть профессионализм, и, как я говорю на мастер-классах, на ваше профессиональное горло никто не может вас заставить наступить. То есть, в целом, кругозор врача-косметолога, следование его трендам, а в трендах сейчас, на минуточку, именно натуральность, принятие своего взрослого внешнего вида, поддержание ухоженного внешнего вида, то есть в трендах натуральный ухоженный внешний вид. В моде натуральность, и эти губы, ресницы опахалы, да, вот этот забор из ресниц, натянутые брови, они не то что не натуральные, они более того, эти все пропорции, они старят наших пациентов. И я им так и объясняю на своем приеме в том числе, что вам сейчас 20, а если я вот это все сделаю, да, я это называю губы, скулы, подбородки, то вам тут же станет 30-35. И вы будете такой человек без возраста. То есть что 40-летняя, что вы 20-летняя, в целом будете выглядеть одинаково с точки зрения пропорций лица.
0: Как думаете, а мода на нынешнюю красоту когда-нибудь пройдет? Настанут времена, когда мы будем смотреть на фото тех, кто сегодня в тренде, и говорит: ну нет, ну как такое вообще могло быть?
2: Мы с вами можем долго рассуждать о том, что в моде натуральность, но есть тренды. И наша большая география нашей страны показывает, что тренды на вот эти губы, скулы, подбородки, на пышные губы, яркие черты лица, вытянутые углы, большие скулы, да, такие прям похожие на ступень, скажем так, до сих пор в моде в некоторых регионах. Я это вижу, так как часто езжу в командировки и посещаю разные города Российской Федерации. И, условно говоря, в тех же южных регионах я буду совсем непопулярна и чушь прекрасную нести, если буду говорить «не колите губы каким-то препаратом». И, соответственно, я считаю, что мода на сегодняшний день в косметологии уже не ресницы, не лисьи глазки, не углы нижней челюсти, не губы и не скулы подбородки. Мода на натуральное взросление наших пациентов. И, к сожалению, отголоски предыдущей моды еще присутствуют, но 100% победа за нами, и наши пациенты нас обязательно услышат.
0: А мужчины намного реже переживают из-за внешности. Они губы себе увеличивают, и если да, то зачем?
2: Что же касается мужской аудитории, то, конечно, она тоже пользуется благами косметологии. Но у мужчин более цельный такой психотип, и они всегда выбирают процедуру в пользу меньшей травматизации и болевых ощущений. И таким образом, пациенты-мужчины чаще ходят на аппаратные методики, которые не требуют, допустим, сильной реабилитации, на ботулотоксины и на контурную пластику, например. А в целом мужчины меньше готовы терпеть боль, у них действительно хуже болевой порог. Им не так повезло, как женщинам.
0: Спасибо. С нами была Светлана Кизуб, врач-дерматолог-косметолог, медицинский советник в области эстетической медицины, основатель Международной академии для косметологов. Предлагаю немножко отдохнуть за прослушиванием музыки. Напомню, что сегодня мы слушаем певиц, которые получили народную любовь не за красоту. И наша следующая исполнительница тоже, как и Кадышева, звезда 90-х, и тоже переживает настоящий ренессанс. Она покорила соцсети, а зумеры вовсю разучивают энергосберегающие танцы ее подтанцовки. Миловидную Татьяну Буланову вряд ли можно назвать эталонной безупречной красоткой. Но народ ее любит за искренность, мелодичность, за страдания, за эмоциональность. Ведь она не поет о красивой жизни. Ее песни о том, как бывает порой больно любить. А тема чувств, утраты и надежды объединяет ее со слушателями, которые отождествляют себя с героями ее текстов, даря людям столь дефицитный сегодня эмоциональный заряд.

0: что, мол, нынче это новая эпидемия. Однако ж, разве можно говорить о том, что неуверенность в собственной внешности – это исключительно бич наших дней? Да вряд ли. Ведь еще из сказок до нас доходили истории о злых мачехах, которым ежесекундно надо было получать подтверждение о том, что они всех румяней и белее. Так что ж такое дисморфофобия сегодня? Легче ли стало заболеть ею в наши дни? Давайте расспросим врача-психиатра Артема Гилева. Артем Андреевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Дисморфофобия. Насколько это опасно? Почему говорят о том, что сегодня ею страдает слишком много людей? И насколько тяжело менять человеке такие негативные установки о себе?
1: Первое. Это изначально человек, конечно, должен быть с какими-то особенностями личности. Просто вот так вот человек, который абсолютно адекватно оценивает свою внешность, у него дисморфобических расстройств никогда не будет. Но есть люди, более подверженные, исходя из каких-то своих личностных особенностей, внешнему воздействию. То есть для них очень важно мнение окружающих, они пытаются следовать каким-то трендам. Тогда они могут, внешность свою сравнивая какой-то эталонной, чувствовать себя несколько ущербными и пытаются эту внешность исправить. Этих людей на самом деле может быть и не так много, но они просто особенно ярко всегда другим людям западают в память, и поэтому считается, что их больше. Сейчас соцсети распространяют, то есть больше людей вот это все видят. Сейчас просто больше стало возможностей для того, чтобы показывать какие-то тренды или стандарты красоты, и больше народу на это ведется.
0: Спасибо. С нами был Артем Гилев, врач-психиатр. Не будем далеко уходить от профессиональной сферы нашего уважаемого эксперта. Дело в том, что в течение сегодняшней программы мы неоднократно упоминали литературных персонажей. Ведь все мы в детстве любили смотреть добрые мультики, читать сказки. Ведь в них до ребенка пытаются донести, как важно ценить семью, друзей, бережно относиться к окружающему миру, к животным, различать, что такое хорошо и что такое плохо, чем может обернуться жадность или предательство. И самое главное, сказка учит нас верить в то, что добро обязательно победит зло, и у истории обязательно будет счастливый конец. Однако ж, если разобраться, то большинство персонажей варятся в какой-то социально значимой проблеме, в каком-то пороке или даже психическом расстройстве. Вот та же неоднократно сегодня упомянутая злая мачеха, по мнению современных врачей, страдает нарциссическим расстройством личности. Да что уж там, мачеха. Даже друзьям Винни-Пуха врачи ставят диагнозы. К примеру, самому плюшевому медвежонку ставят СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивности, который сочетается с навязчивой фиксацией на меде, что может говорить о чертах обсессивно-компульсивного расстройства. А что же пятачок? А пятачок демонстрирует генерализированное тревожное расстройство. Ослик ИА и вовсе страдает эндогенной депрессией, сова – дислексией, потому что у нее совершенно очевидно нарушены навыки письма и чтения. Давайте-ка разберем еще несколько клинических сказочных случаев.
2: Золушка живет с токсичной мачехой и сестрами, которые постоянно над ней издеваются. Однако героиня не прилагает никаких усилий, чтобы уйти из дома или хотя бы дать отпор обидчицам. Предполагаемый диагноз – бессознательный страх независимости. Сегодня психологи называют это состояние комплексом Золушки. В надежде завоевать любовь и уважение близких людей, она готова терпеть неудобства, потому что не желает брать ответственность за свою жизнь. Она предпочитает надеяться, что вмешаются третьи силы – фея крестная, принц – и спасут ее. Добрая волшебница Глинда из сказки «Удивительный волшебник из страны Оз» на самом деле не так уж и добра. Она обрушивает дом на свою соперницу, а затем прилюдно насмехается над злой ведьмой Запада, которая в это время оплакивает свою сестру. А в придачу еще и забирает у несчастной единственную память о родственнице – красные башмаки. Предполагаемый диагноз – садистическое расстройство личности –

0: Ведь с таким расстройством характерно не только отсутствие жалости к жертвам, но и обратную эмпатию – желание специально вызывать ужас у жертвы. К тому же садисты отлично умеют манипулировать людьми, чтобы добиться своей цели. Глинда заставляет Элли и ее друзей рисковать жизнью и упивается унижением врагов. Синдром Дон Кихота получил название в честь героя романа Сервантеса. Проявляется как стремление сражаться с воображаемыми врагами и видеть угрозу там, где ее нет. У людей с таким синдромом иллюзорные цели, чрезмерный идеализм с отрывом от реальности. Психологи говорят, что подобные черты могут встречаться у людей, которые склонны к фантазиям и самообману, часто во вред себе. Синдром Гамлета связан с постоянными сомнениями и неспособностью принять решения. Герой Шекспира олицетворяет парализующий анализ и страх последствий. В психологии подобное состояние рассматривается как проявление тревожности и склонности к перфекционизму, когда человек настолько погружается в раздумья, что лишается возможности действовать. В эфире Ольга Максимова.
1: Продолжать можно долго, но я предлагаю все же от звезд мирового сказочного фольклора перейти к нашим звездам, современным. Если помните, в первой части программы я говорила о королевах джаза и блюза с отнюдь не королевской внешностью, которые, тем не менее, стали кумирами миллионов. Возможно ли такое в наши дни? Вот об этом я решила поговорить с исполнителем блюза и джаза из Санкт-Петербурга, лидером группы «Биллис Бэнд» Билли Новиком. Билли, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Так что, не родись красивой, или все же это поговорка, утешение, придуманное для тех, кто не выиграл в ту самую генетическую лотерею? Можно ли сегодня выехать только за счет таланта? Легко бы во времена тотальной дисморфофобии было бы выстрелить Марейне, Бесси Смит и Элли Фицджеральд?
2: Да, им бы сегодня было гораздо сложнее, это правда. Но просто из-за того, что сейчас все мы как будто бы в равных условиях. Все могут запоститься, все могут быть в соцсетях, фотографироваться, у всех там телефоны, айфоны. Но массы в основном клюют на визуал, не погружаясь в чем суть.
1: Чтобы стать сегодня звездой, нужно идеальное сочетание всего сразу? И таланта, и красоты, и артистизма, или секрет в другом?
2: Чтобы стать сегодня звездой, нужно уметь, самое главное, генерировать мемы, мне кажется. Что такое мемы? Это вещи, которые хочется повторять и распространять. Там, не знаю, жест, идея, картинка. А далее запускается вирусный сценарий, и вот ты на коне. Печаль здесь в том, что ценности изменились. Если раньше в большей степени вирусились чудеса, ну, типа «я умею так, как никто не умеет, посмотрите, любите меня», то сейчас, ну, такие ролики, как типа «смотрите, как это просто, у вас тоже получится», ну, это полное погружение в плебс, то есть в самый средний или даже низкий уровень нашего народонаселения. И контент поэтому получается соответствующий.
1: А мужчине некрасивость прощается? Или тут тоже есть нюансы, и у высокого яркого мачо все-таки больше шансов, чем у невзрачного, но голосистого коллеги? Зацикленность мужчин в шоу-бизнесе на внешнем виде – это можно объяснить какой-то профессиональной необходимостью, а не нарциссизмом? Вообще, нарциссизм – распространенное явление в вашей сфере, и может, это вообще какой-то локомотив, без которого поезд и не поедет?
2: По поводу мужчин, мне кажется здесь, что это такой общий тренд развития общества на унисекс ввиду технической революции, там, научно-технологического прогресса и снижения роли мужчины во всех процессах. Грань между мужчиной и женщиной постепенно исчезает. Что касается голоса, то тут тоже скорее важна харизма голоса, сексуальность скорее учитывается, нежели стандарты вокала прошлых времен. Помните, как говорили, вот да-да, у него есть голос. Зацикленность мужчин на внешнем виде, мне кажется, опять же, следствие такого явного перевеса видеоконтента над аудио. Раньше я десятилетиями мог не знать, как выглядит, например, Том Уэйтс. Мне нравился голос, я слушал. А теперь как будто бы получается наоборот. Человек понравился, дай-ка я послушаю, что он там поет. Отсюда, наверное, и вот эта маниакальная обеспокоенность мужчин, да вообще артистов в целом. А вдруг я внешне им не понравлюсь? Тогда они и слушать меня не будут.
1: А как быть простым людям, которым не повезло с внешностью, и которые смотрят на все это недостижимое сияние, на худых, на губастых блогерш, на накачанных знойных ломов? Может, какие-то напутствия в адрес тех, кто на них смотрит и комплексует?
2: Первое – сократить соцсети, удалить всех так называемых красивых блогеров и в целом критически относиться к искусственным фасадам, создаваемым людьми в соцсетях, фальшивым фасадам, работать над своим внутренним содержимым. Мне кажется, вот это важно.
1: Спасибо. С нами был Билли Новик, группа Billy's Band. На прощание послушаем их новую песню. А на сегодня это все. С вами была Ольга Максимова. До встречи на следующей неделе на Радио России.

0: ни в ком не уверен.
1: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: Алло.
4: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
5: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
7: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес. Но не всюду нужно лезть.
8: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
9: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
10: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска заняли населенный пункт Вольное в Днепропетровской области. В ЛНР при атаках ВСУ погибла женщина, ранены мирные жители. Физик НИИ машиностроения арестован в Москве по делу о госизмене. Мощные ливни затопили Свердловскую область. И теперь подробнее. Подразделения российской группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Вольное в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. ВСУ за сутки потеряли в зоне действия группировки войск «Восток» до 480 военнослужащих. Уничтожены боевая бронемашина и 11 автомобилей противника. Также нанесены удары по украинским объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, говорится в сообщении ведомства. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожено 2 беспилотных катера ВСУ. Российские средства ПВО за сутки сбили 2 ракеты «Нептун-МД», снаряд «Хаймерс» и 678 беспилотников. Суточные потери ВСУ на всех направлениях спецоперации составили около 1500 военнослужащих, сообщили в Минобороны. В Луганской Народной Республике за минувшие сутки было уничтожено 20 беспилотников ВСУ. В результате атак погибла женщина, еще 3 человека получили ранения. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Всем пострадавшим оперативно оказана медпомощь. Они находятся под наблюдением врачей. Также Пасечник сообщил, что украинские беспилотники атаковали оптовый продуктовый рынок «Околица». В ЛНР никто не пострадал, повреждены гражданские грузовики. Обещание стран НАТО предоставить Украине 140 миллиардов евро в течение 2 лет может оказаться невыполнимым. Такие прогнозы дает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. По оценкам аналитиков, выполнение обязательств буксует из-за неравномерного распределения нагрузки в альянсе. С начала года европейские спонсоры Киева предоставили лишь 10 миллиардов помощи вместо запланированных 40. Крупнейшими донорами остаются Германия и Великобритания. стране, тогда как Франция, Испания, Италия от графиков заметно отстали. Причем в Берлине уже начали менять риторику. МИД ФРГ признал, на фоне спада активности Вашингтона, Европе необходимо искать путь к диалогу. Немецкая оппозиция потребовала полностью пересмотреть подход к украинскому кризису, перестать вливать деньги ради бессмысленной гибели людей, призвала сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.
11: Больше никаких денег немецких налогоплательщиков Украине, никакого оружия, никаких немецких солдат. С нашим участием ни вступление Украины в ЕС, ни ее вступление в НАТО не состоятся. Мы будем добиваться мира на Украине, выступать за мирные переговоры, чтобы наконец прекратить эту ненужную гибель людей.
10: Ученый-физик Кравчук из НИИ машиностроения арестован в Москве по делу о госизмене. Об этом стало известно из электронной картотеки суда, пишет ТАСС. Отмечается, что он обжаловал решение об аресте. Ранее в СМИ появилась информация, что по делу о госизмене арестован 35-летний физик Центрального научно-исследовательского института машиностроения. СНИИ МАШ входит в структуру Роскосмоса. По некоторым данным, Кравчука задержали еще 24 июня. Свердловская область продолжает уходить под воду. За последние часы под удар стихии попал город Каменск-Уральский. Местный роддом закрыт, пациентов увозят в Екатеринбург. Дороги тоже затоплены. Жители по улицам передвигаются на лодках и сабвордах. О ситуации в регионе репортаж корреспондента ВГТРК Игоря Пиханова.
12: Моторная лодка со спасателями на борту обследует затопленные улицы Ирбита. Чтобы не повредить судно, плыть нужно предельно внимательно. Сильное течение принесло строительный мусор и металлические конструкции. Несмотря на то, что вода постепенно спадает, ее уровень по-прежнему высокий. Некоторые дома затоплены по крышу, большая часть по окна.
13: Дорожные знаки практически полностью в воде. По ним видно, насколько большой у нее уровень. Сейчас заметно, что вода постепенно спадает.
12: Спасатели на связи со всеми жителями Ирбита, которые отказались от эвакуации. Каждый день проходит доставка продовольствия и питьевой воды. Некоторые люди не могут самостоятельно выбраться на большую землю. Дом Николая Большакова, пенсионер, остался сторожить его, спасает от деревьев, которые приносят течением. Живет на втором этаже с собакой и курами. Сотрудники МЧС навещают его, привозят питьевую воду.
14: Как здоровье у вас?
15: Да ничего, нормально.
12: Дом Алексея Дегбарова вместе с семьей также живет на втором этаже. Воды выше метра. Сотрудники МЧС доставили запас воды и теплые вещи, которые им передали родственники.
16: Что смогли, конечно, подняли, там на второй этаж тоже не резиновый.
12: В затопленных районах остаются не только люди, но и домашние животные. 5 овец спаслись, забравшись на крышу сарая. Сотрудники МЧС их нашли и передали информацию хозяину. Теперь овечкам регулярно доставляют сено. Потопленными остаются и междугородние трассы. От большой земли отрезаны некоторые населенные пункты. На спецтехнике сотрудники МЧС и волонтеры доставляют туда гуманитарную помощь и проводят эвакуацию.
17: Добраться туда можно, но только на достаточно крупном транспорте. Это либо со специалистами МЧС, либо со специалистами РМК поиска. Все сейчас помогают друг другу, все понимают, в каком сложном состоянии все находятся.
12: Уровень воды во многих реках Свердловской области продолжает падать. В Ирбите она ушла сразу на 15 сантиметров. И это все, несмотря на аномальные осадки.
18: Были засушливые 2 года, и наводнений не было. Все кругом затопило, все кругом размыло. Растения не растут, растения преют, гниют.
12: Спасатели продолжают мониторинг ситуации. Гидрологические посты установлены на всех стратегических точках. Игорь Пиханов, Вести, Свердловская область.
10: Полиция Грузии задержала мужчину, который ударил русскоязычную женщину. Об этом сообщила МВД Грузии. Полиция задержала мужчину по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью, что предусматривает до 3 лет лишения свободы. Женщину доставили в клинику. Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором видно, как мужчина, назвавшийся братом жениха, чья свадьба игралась в отеле, ругается с женщиной, говорящей по-русски у порога гостиничного номера, после чего бьет ее по лицу. В МВД Грузии не подтвердили ТАСС, является ли женщина гражданкой России, но и не опровергли эту информацию.
5: Спорт. В
14: студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Московское футбольное «Динамо» в ближайшее время пополнится крайним нападающим из Марокко. Бело-голубые заплатят испанскому «Овьедо» от 5 до 6 миллионов евро за переход 25-летнего Ильяса Шаиру. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. По сведениям источника, «Динамо» готово предложить футболисту контракт на 4 года с зарплатой до 1,5 миллиона евро в год. Бывший защитник московского «Спартака» Владимир Гранат заявил, что ему понравилась игра красно-белых в матче Суперкубка России против петербургского «Зенита». Из минусов красно-белых он выделил отсутствие центрального нападающего. «Спартак» в субботу уступил «Зениту». Основное время встречи в Нижнем Новгороде завершилось со счетом 1-1. В серии пенальти, точнее, оказались сине-бело-голубые 4-2. Технический комитет Международной федерации футбола принял решение, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получит золотой мяч турнира, независимо от исхода финала чемпионата мира, где его команда сыграет с Испанией. Об этом сообщают зарубежные СМИ. Финал мирового первенства между аргентинцами и испанцами состоится в воскресенье, а накануне в поединке за третье место англичане были сильнее французов 6-4. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин не уедет играть в Россию сразу после побития рекорда по количеству заброшенных шайб, который принадлежит Уэйну Грецки. Россиянин намерен до конца отыграть свой годичный контракт со столичной командой. При этом, как отметил 40-летний форвард, он по-прежнему намерен сыграть свой последний матч в карьере за московское «Динамо». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
5: Погода.
10: Понедельник, 20 июля, в Петропавловске-Камчатском ожидается и Южно-Сахалинский также 24-26 градусов без осадков. Магадане 14-16, тепла, будет сухо. В Хабаровске дождя не ожидается, 28-30 градусов выше нуля. Во Владивостоке от 24 до 26 градусов. В Екатеринбурге и Челябинске плюс 22, плюс 24, временами дожди и грозы. В Тюмени 25-27 градусов, временами дожди и грозы. В Санкт-Петербурге без осадков, днем 19-21 градус. В Москве также без осадков, ночью 16-18 градусов, днем 27-29. Сейчас в столице плюс 26 градусов, ветер южный 1 метр в секунду.
5: Почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
15: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

Здравствуйте, у микрофона Виктор Зинчук, и в этой программе, по традиции, мы будем говорить о классических композиторах, о классической музыке и ее современном прочтении.

Сегодня в нашей программе мы вновь поговорим о Людвиге ван Бетховене, точнее, о его характере, странностях и привычках. А еще поговорим о Ричи Блэкморе и немного обо мне.

Не всем известно, что Людвиг ван Бетховен обожал кофе и был страстным поклонником этого напитка. Он мог часами говорить с продавцами о достоинствах кофейных зерен и был завсегдатаем венских кафе. И даже когда он начал терять слух, он заходил в кафе с черного хода и пользовался отдельным кабинетом, но кофе по-прежнему любил. Для него не было мелочей. Бетховен скрупулезно отчитывал 60 зерен кофе. Именно столько, не зернышком больше, не зернышком меньше, именно столько должно было быть в кружке кипятка.

сейчас звучит «Ода к радости». Гениальная музыка, и Бетховен был гением, и, как и свойственно гениям, он был человеком с высочайшей нервной организацией и устройством. Уже в наше время психологи описали эти свойства личности как гиперчувствительность, утонченность и обостренное чувство справедливости, желание сделать весь мир гармоничным. А теперь умножим эти качества в десятки раз. Именно таким был Людвиг ван Бетховен. Если он кого-то любил, это был океан добра. Но если видел хамское обслуживание официанта, представьте, и раньше было такое. Он мог без смущения и промедления запустить тарелкой в официанта. А если богатая публика шумела и разговаривала на его выступлениях, Бетховен мог встать, выйти из-за рояля и крикнуть: «Я перед свиньями выступать не буду». А высокомерному князю Лихновскому он заявил: «Князей и будут, и есть тысячи, а Бетховен только один». Вдобавок, если вспомните портрет Бетховена с непослушными взъерошенными волосами и прибавите к этому поведение композитора, то возникнет образ очень близкий – рок-музыканту. И еще Бетховен славился как великолепный импровизатор. Вот, видимо, поэтому его музыка, полная энергии и страсти, так хорошо звучит в роковых обработках и еще с импровизацией. А теперь эта музыка в исполнении Ричи Блэкмора.

пока звучит эта мелодия, напомню, что Блэкмор отличается не самым легким характером среди музыкантов. И в апреле 2025 года Блэкмор отметил свое 80-летие. Он очень требовательный и считает, что музыкант не только должен хорошо играть, но должен еще и хорошо выглядеть, быть контактным и уважительным к другим участникам группы. Видимо, поэтому в составе Rainbow Ричи поменял 20 музыкантов. Блэкмор считает Поля Маккартни одним из величайших композиторов 20-го столетия. Любит даже группу Абба. Ну что, я тоже родился в апреле и во многом разделяю мнение Блэкмора. Но еще, получив высшее образование еще в советское время, люблю и играю на концертах классическую музыку. Не перестаю ей восхищаться. Поэтому теперь прозвучит моя версия 13-й фортепианной сонаты Людвига ван Бетховена. А для начала маленький фрагмент этого произведения в фортепианной традиционной версии.

Спасибо за внимание. Наша программа подошла к концу. Но о Бетховене мы поговорим еще. До новых встреч. Информацию о наших выступлениях вы найдете на нашем официальном сайте Виктор Зинчук. Пишите мне на страничку ВКонтакте. До новых встреч. С вами был Виктор Зинчук.

0: России.
1: Наши сильные стороны.
0: Правила, условия, значения, резоны.
2: Радио России приветствует свою славную аудиторию. Друзья, здравствуйте, я Дмитрий Таиров. Напоминаю, друзья, это программа для тех, кто все еще ищет себя, не теряя надежды себя найти. Представляю нашего сегодняшнего гостя и, разумеется, тот род деятельности, которым занимается лично он. Итак, управляющий партнер группы компаний Luxury Sound. Шикарный звук. Переводим. Денис Гусев сегодня с нами, за что ему огромное спасибо. Приветствуем вас, Денис.
3: Добрый день. Спасибо, что пригласили.
2: Здравствуйте, друзья. Сегодня речь пойдет у нас о техническом продакшене, то есть о такой инженерной изначально профессии, как обеспечение при необходимости звуком, видео.
3: Свет.
2: Свет, конечно же. Думаешь, чего-то не хватает для дискотеки.
3: Конечно.
2: Абсолютно так. Так вот, тут, значит, целая, на самом деле, уже империя, что называется. Но речь непосредственно пойдет, как все это работает, что из себя представляет. Ну и если вдруг однажды вы решитесь создавать собственный какой-то выдающийся технический продакшн, то слушайте нас внимательно. А теперь слово нашему гостю. Денис, пожалуйста, рассказывайте. Давайте начнем с общих представлений о роде деятельности.
3: Да, мы работаем на рынке ивент-маркетинга, то есть на событийном рынке.
2: Событийном рынке.
3: Да. Различные события делаем от деловых мероприятий для корпораций до дней рождений. Вот так могу сказать вкратце. У нас большой парк оборудования. Это свет, звук, сценические конструкции и диодные экраны. То есть мы все делаем под ключ. Но самое главное все равно в этом бизнесе. Мы в сфере услуг находимся. И самое главное, конечно же, это команда, которая собиралась, можно сказать, по крупицам. И в этой команде как раз в нашу группу входит компания технического продакшена. Это 3D-дизайн помещений, визуализация так называемой сцены, светового сетапа, звукового и инженерия. Здесь мы находимся в студии, которая полностью подготовлена. А мы должны взять какую-то площадку и построиться там за день, иногда за два дня, делать сцену, свет, звук, экраны. И это требует большого расчета. И третья компания, которая у нас существует, появилась в пандемию. Мы занимаемся прямыми трансляциями онлайн и гибридными мероприятиями, если вкратце, вот так. Три компании. Все это происходит для расширения, так скажем, линейки услуг, потому что рынок у нас очень требовательный.
2: Чуть-чуть поподробнее об онлайн. Где-то что-то, а вы куда-то транслируете?
3: Все верно. Когда были пандемийные времена...
2: Да-да-да, и все было так, это закупорено.
3: Мы нашли площадку, несколько помещений.
2: Обеззаразили ее?
3: Да, обязательно.
2: Дезинфицировали?
3: Везде дезинфекция происходила. А потом стали строить студии как телевизионные, с экранами, с хорошим светом, звуком и так далее, и имели возможность транслировать. И благодаря этим студиям мы, можно сказать, выжили. Во-первых, и площадка нас боготворила, потому что все было закрыто, а площадка работала, ее арендовали.
2: По QR-коду пускали
3: клиентов. Мы даже на площадках проводили ПЦР-тесты.
2: Были представители медицины даже были.
3: Да, были специальные организации, мы за это платили и сказали клиенту, что да, ПЦР-тест обязательно, либо он приходил со своим QR-кодом, либо его на площадке, если QR-кода не было, вот этим, как сказать, экспресс.
2: Серьезная, да, была задача, молодцы, с честью, с достоинством,
3: ну, да, и вышли. По выручке мы X3 сделали, когда рынок абсолютно стоял наш.
2: А теперь давайте от самого начала. Как запустить подобного рода какое-то вот скромное начало? Как начиналась компания? С чего? Где брать? Давайте, вот материальная база, что это такое, да? Где эта аппаратура? Она должна быть закуплена. Нужно попытаться сразу же выяснить, каким образом это предложить клиенту и так далее. Это же непростая система. Это же непростой прокат. Пришел, взял пылесос. Не такая простая.
3: Мы в сфере услуг, конечно. А сейчас произошло, я бы сказал, две таких радикальных революции. эволюции. Раньше был аналог, сейчас все оборудование стало цифровым. Угу. И звукорежиссеры, и художники по свету, я на них смотрю, и они больше айтишники, нежели техническая профессия.
4: Как раньше, да.
3: Да, потому что нужно собрать систему и так далее. Но вернемся все-таки к вопросу, чтобы...
4: С чего начать, да, если с чего попытаться начать что-то подобное создать?
3: На своем примере могу рассказать.
4: Вы же специалисты в большей мере не технический, а именно коммерческий.
3: Да. Поэтому мы пришли в ивент-рынок. Во-первых, это с детства. Делать,
4: умение предлагать,
3: умение
4: и продавать?
3: Организовывать сначала. Да, меня всегда манила сцена. Это школьные КВНы, потом институтские КВН, потом даже попал в профессиональную команду «Регион-13», который в премьер-лиге и высшей лиге играл. Недолго я там задержался. Потом долгое время работал в детских лагерях педагогом-организатором. Это гораздо сложнее, да. То есть ты должен для всего лагеря, во-первых, уметь организовать со своим, да, отрядом мероприятия, а во-вторых, и детей приготовить к какому-то вечернему мероприятию, например, концерты были, там, конкурс бальных танцев, так далее, так далее.
4: Что значит детей приготовить? Да. Заставить их погладить штанишки?
3: Нет, например, сделать какое-то творческое представление отряда, например. Это надо придумать название, придумать какую-то визитку, да, в КВНском стиле или в каком-то другом. Такой небольшой капустничек сделать.
4: Психолог и массовик-затейник.
3: Да, я социальный педагог-психолог.
4: Социальный педагог, да.
3: И вот в «Артеке» мы познакомились с партнером, с которым до сих пор, это старшие партнеры, и они пригласили меня и моего друга сделать ивент-компанию. Все начиналось как раз с организации событий.
4: Напоминаю, друзья, у нас в гостях управляющий партнер группы компании Luxury Sound Денис Гусев. Пожалуйста, продолжите.
3: Начали креативить, придумывать события, искать клиентов. А потом, естественно, чтобы организовывать любое мероприятие, любое событие, необходим звук, свет, собственно,
4: вот. Экран. Вот возникает вопрос, да, материального обеспечения.
3: И все то, что мы зарабатывали на ивентах, свою комиссию, да, ивент-агентство в основном живет на комиссиях. Всю эту комиссию вложили в оборудование. Грубо говоря, все начиналось с двух колонок. Микшерного пульта и нескольких ноутбуков для того, чтобы все это запускать.
4: Комиссия, отца Дионисия.
3: Да. Потом купили свет, немного света. Все, 22 года, если быть точным, с 2004 года запустили вот компанию, которая начиналась с двух колонок. Я тогда проявил инициативу, я помню, проводной еще телефон такой. Помните, когда пиликал? Это было все очень долго. Я искал компьютер с большим блоком, да, с процессором такой огромный. Я там искал клиентов, кто занимается организацией мероприятий, и предлагал, вот мы новые компании, у нас есть такое-то оборудование, давайте с вами работать там по звуку, по свету. И вот так потихоньку все, что зарабатывали, практически все, ну и сейчас так происходит, все реинвестируем. 86% от прибыли, от чистой прибыли компании идет на реинвестирование парка. И вот так потихоньку мы раскрутились до большого парка.
4: Это связано с тем, что техническое обеспечение все время совершенствуется? Идти в ногу со временем?
3: Да, оно совершенствуется, и оборудования никогда не хватает. Это надо учесть. Поэтому у нас есть партнерская сеть определенная. У нас добирают люди оборудование, и мы добираем у них по определенным ставкам, по большим скидкам, чтобы нам попадать в бюджеты. Ну, то есть, взаимозачетами работаем, да, мы им большую скидку на самовывозы, они называются, они приезжают на склад, такие же прокатные компании забирают у нас оборудование, если нам не хватает, то мы забираем у них идентичное оборудование.
4: Ну, это все время нужно держать на контроле, все время этот
3: все
4: баланс.
3: Время. Поэтому у нас, да, во-первых, обслуживание. У нас несколько штатных инженеров по звуку, которые постоянно проверяют оборудование, приводят его в порядок. Это ремонт и это устаревание, потому что оборудование совершенствуется не по дням, а по часам. Вторая революция, когда практически в любом мероприятии, от частного до делового, присутствует, ну так скажем, некая звезда. практически. Такой звездный, звездный гость, хедлайнер. Вот. И у них есть определенный райдер по звуку, который мы должны выполнять. Раньше этому уделялось меньшее внимание, сейчас очень четко.
5: То есть, я же не говорю о том, что микрофон не должен свистеть.
3: Он... Да. О, это вы прям сразу на больную, да, тему. Здесь столько факторов, что вот как раз мы работаем с оборудованием. К сожалению, какой бы оно надежное ни было, это все равно
5: законы
3: техника.
5: Законы физики.
3: Да, поэтому мы стараемся все дублировать. Бывали, конечно, случаи, когда у больших гостей...
5: А часто с капризными такими сталкивались, знаменитостями?
3: Вот самое главное в профессии, будь ты то звукорежиссер, художник по свету, любой человек на пультовой, особенно менеджер коммуникации. Мы работаем с людьми, и да, со звездами приходится работать, и с ними нужно искать определенный язык. Конечно, мы общаемся не напрямую, там, а с их звукорежиссерами, но это очень грамотные люди, у которых нужно поучиться. Самое главное – коммуникация. В этом заключается часть сервиса высокого класса, и мы над этим постоянно работаем. Если человек суперпрофессионал, но он такой, может быть, интроверт, что вот, ну, у него сломанная коммуникация. И тогда здесь все идет через менеджера или технического директора.
5: Замечательное начало нашего цикла традиционного из трех выпусков, посвященного идее создания технического продакшена. Напоминаю, друзья, что в гостях у нас управляющий партнер группы компании Luxury Sound Денис Гусев. Давайте какое-нибудь для троеточия что-нибудь такое интересное. Вот я, знаете, о чем хотел спросить? Что происходит, когда аппаратура возвращается неисправной? Такое случается?
3: Случается. Ремонтируется.
5: Так, это записано сразу в договоре, да?
3: Ну, все-таки самовывозы у нас составляют 2-3% от всей выручки. В основном это наши специалисты, которые у нас очень четко автоматизированная система.
5: Кому попало в руки,
3: систему.
5: Не даете.
3: Конечно,
5: вот
3: конечно.
5: Об этом.
3: Не, скажем, световой прибор, который стоит до 600 тысяч рублей, доходит прибор, и давать ему направо-налево, конечно, нет.
5: Друзья, мы обязательно продолжим разговор. А пока же вместе со мной Дмитрием Таировым говорите большое спасибо нашему гостю, управляющему партнеру группы компании Luxury Sound Денису Гусеву. Ненадолго прощаемся.
3: Спасибо.
1: Наши сильные стороны.
0: Законодательные ограничения ночной охоты. В программе Николая Мамулашвили ни пуха, ни пера.
6: Распоряжением чаще всего губернатора утверждаются все эти правила. Для каждого региона, чудо, для каждой области они свои. Где-то ночная охота вообще может быть запрещена в каких-то регионах.
0: Гости – специалист по тепловизорам Олег Беляков и журналист Алексей Беляков. Ни пуха, ни пера. В воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Владивостока. Быть папой – значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
7: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
7: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. Отцы и дети. Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Культура. От пролога к эпилогу.
8: У микрофона Людмила Борзяк. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я в прошлый раз вам пригрозила, что не отпущу человека, с которым удалось наконец связаться. Что-то было с телефонами, что-то было с номерами, и долгое время я не могла никак его отыскать. Хотя, в общем, оказалось это достаточно просто. Иногда, знаете, ходишь-ходишь вокруг да около, а ну вот оно. Так вот, Валентин Алексеевич Губарев, замечательный человек, замечательный художник, человек неистощимого оптимизма, неистощимого позитива, написал, если я не ошибаюсь, если верить источникам в интернете, что-то такое, то ли более 900 работ, то ли 1000, художник, который вызывал во всяком случае, в какое-то время так ожесточенные споры, а потом оказалось, что очередь за его работами стоит уже до какого-то уж совсем года. Так вот, Валентин Алексеевич Губарев опять сейчас из Минска. Здравствуйте, Валентин Алексеевич.
9: Здравствуйте, здравствуйте.
8: Мы с вами продолжаем, и мы с вами остановились в предыдущей программе на том, как вы расписывали храм. Это ваша была большая работа. Это была не просто для души была работа, и она долговременная была работа. Я очень рада, что, видите, вот так получается. И для меня это было таким откровением, что вот в 80-е годы вдруг появляется человек, который расписывает храм. Мне казалось в то время... Или я, так сказать, была человеком совершенно не воцерковлённым, но мне это казалось, что чем-то далеким и несбывшимся, как, помните, у Грина говорят, «несбывшееся зовет нас». Так вот, остановились мы на этом. И скажите, Валентин Алексеевич, вы человек верующий?
9: Ну, вот я по сравнению с теми, которые ходят каждый праздник и следят за тем, что пост, не пост, я не отношусь к этим. Но, с другой стороны, я верующий. Даже почему? Даже в творчестве. Вот я что-то придумал, делаю. Отошел, посмотрел и думаю, нет, Валя, это не ты. Ты не мог так. Это Боженька тебе помог.
8: Так.
9: И я перекрещусь, трижды перекрещусь, потому что думаю, нет, я сам не мог так сделать. Я не мог это додуматься до этого. Поэтому я вижу все время помощь Божью. Потом, когда я куда-то езжу, я всегда прихожу в храмы. Да, я не очень разберусь, я подойду, спрошу, не стесняюсь, спрошу, но посещаю храмы. Вот недавно ездил в город Браслав, прекрасно приходил, там женский такой монастырь, и даже и сфотографировался, меня такую экскурсию привела по церкви настоятельница монастыря. За рубежом я тоже, где бываю, я захожу в церкви.
8: Вы знаете, у вас вот вы, даже по вашим картинам что-то благодатное от них исходит, именно благодатное, благодать Божья, да, когда посещать, мы не знаем ведь, когда это приходит. И вот эта благодать, она, хочешь, не хочешь, и питает и картины, и меня через картины. Кстати, у вас есть...
9: Спасибо
8: вам. Замечательная такая работа в святой обители. Там монах, сидит в лодке, и у него в этой же лодке стоит... Это что, макет, или я не знаю, или это мысли его, он по реке или по, я не знаю, по озеру плывет куда?
9: Да.
8: Ой, какая прекрасная! Как она родилась, эта картина?
9: Ну, это родилась именно от знакомства вот с таким юным монахом, послушником еще. И я видел вот в разговоре с ним, что вот церковь, в которой мы говорим, церковь, это или строение, или какая-то идея, а я видел, что это в душе в нем.
8: Вот такой прекрасный
9: храм. Он как бы везет с собой, но это образно, вроде бы реально там она нарисована, но это как бы плывет по реке жизни с церковью и верой в душе.
8: Ой, слушайте, какой образ замечательный. Вот люди так могут действительно подумать, а что ж такое? Ну вот плывет в эту святую обитель, может быть, с проектом храма, может быть, я не знаю.
9: Ну это хорошо, вот я могу, вот видите, мы с вами можем говорить и объяснить. А вот представляете, вот такое мое творчество, которое, ну все-таки понятно нашим людям, а за рубежом. Ведь уже 30 лет как бы у меня контракт с французской галереей парижской. И представляете, вот эти сюжеты, и приходят эти люди, потому что я никогда там ни разу не видел наших соотечественников, а это французы. И иногда задают такие вопросы, что даже озадачивают меня. Потому что, ну как можно, это же элементарно. Это все знают с детства там.
8: Слушайте, Валентин Алексеевич, а вы говорите, вот задают вопросы, но вот эту картину, она в святую обитель, монах на лодке, она путешествовала где-то, она была за границей, или она где-то в частном собрании, или может быть, в собрании государственном, где вот она это, вы не помните, где?
9: Нет, я вот так точно не помню, но я думаю, что она в частном собрании во Франции.
8: Ага,
9: потому
8: значит,
9: что, как правило, в основном все выставки, коли у меня контракты с галереей, проходят там. Ну вот даже пример был интересный, вот именно как вот воспринимают французские зрители эти сюжеты, картины. Даже не то, что не знают предметы, быт, это все,
8: да.
9: Но даже по чувствам. Помню, на открытии выставки одна женщина посматривала в нашу сторону, я с переводчицей стоял, но стеснялась подойти. Я вижу, это как героиня скромная моих картин.
8: Ага.
9: Я переводчице говорю, подзовите ее, она хочет что-то спросить. Она подошла, я говорю... Что вы хотели? Она говорит, вы знаете, я 4 года назад купила вашу картину. Там, говорит, сюжет такой, качели, влюбленные, он, она. Я говорю, что же? Ну, это, знаете, говорит, я на нее смотрела все годы чаще, чем в зеркало. Утром, вечером любовалась. Для меня был источник любви и какого-то счастья. И что же? Вы знаете, я стала сомневаться в его чувствах. Боже мой!
8: Вот это да!
9: Да! И, конечно, я тут стал бы, что вы, как? Да мужчина может любоваться женщиной, просто в отражение смотреть окна, там, транспорт, ну, где-то есть троллейбуса.
8: Да-да-да.
9: Чувствую, батарейки заряжаются. И думаю, что, может быть, еще на 2-3 года, как бы, она даже ей стала неудобно, что она стала не сомневаться в чувствах этого героя на картине.
8: Да-да-да.
9: И вот думаю, боже, Валентин, надо серьезнее, ответственнее подходить к своему творчеству.
8: Действительно, вот эта серьезность. Потому что, как говорится, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, да, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать. А тут и получается, что действительно, возвращаясь к картине, ты можешь либо расти с ней, либо разочаровать. Такая потрясающая вещь. Картина вроде. Но ведь знаете, Валентин Алексеевич, кто-то хорошо очень подметил, что мы-то люди простые, скажем так, не художники. Мы видим где-то 7 цветов, 7 оттенков, а художник видит в этом же месте 120. Это вот, наверное, очень важно, что вот эти все оттенки, которые ты, ну, свет упал не так, или же совсем темное помещение, может быть, яркая сразу вспышка, или это висит картина где-то, и вдруг ее перемещают в соседстве с другими картинами, с другим предметом, и все начинает играть по-другому. Это, конечно, удивительная вещь, но у вас огромная ответственность перед людьми, я понимаю. Так. А вы знаете, еще из этой же серии вот таких вот благостных картин, у вас есть картина, я не знаю, это мне кажется, что это Петербург. Это «Ангел в городе», вот лодочка, да, плывет.
9: Да.
8: Кто это плывет?
9: Да. Там ангел плывет в лодочке, и действительно похоже на Петербург, похоже.
8: Да, похоже очень, да.
9: Вот, конечно, это образ города такой. Это все равно собирательный образ. Там ты напрямую не скажешь, это именно дом этот,

0: сейчас, да?
1: Я понял. Да. Понял ваш вопрос. Легко могу на него ответить. В этом плане я, несмотря и на возраст, и был таким, остался наивным человеком. В каком плане, кроме искусства? Я совершенно в искусстве никаких у меня какой-то программы, действий, высчитывать как-то вот, что выгодно или невыгодно, что делать у меня не было. Поэтому даже не было смысла заниматься этим искусством, каким я продолжать, потому что на выставке же меня не брали.
0: Да.
1: Потому что, конечно, я приносил, и потом приходил, и комиссия отвергала эти работы. И самая первая работа, графика эта появилась.
0: Да.
1: То ее она попала в раздел, где критиковали это искусство. И если бы я действительно так все продумал бы, да, то я подумал, нет, Валентин, посмотри, что в фаворе, что оценивается, за что дают баню, что покупается.
0: Да.
1: Нет, совершенно. Хотя все мое становление, это естественно, в молодости я подражал импрессионистам, постимпрессионистам, кубистам, ташистам. Я прошел все эти стадии, и только где-то в институте, наверное, с первого курса как-то у меня стало появляться вот эти... Хотя образование высшее, оно мешает настоящему наивному искусству. Оно даже мешает. Но я тоже это не рассчитываю все. Мне нравится в наивном искусстве честность и любовь ко всему. Вот как вот мы говорили про Вегеля. Задний план, передний, второстепенный. Нет ничего. У меня даже альбом первый, который большой издали, я его назвал «Важно все». Поэтому именно нравится, что наивный художник, он любит все, что изображает. Поэтому он платок будет на женщине, какая-то расческа, ее глаза, волосы, он будет выписывать с любовью. И настоящий, в кавычках, художник скажет, ну зачем это, вот все это постороннее, это лишнее, это можно второстепенно. А мне нравится, что вот так честно, с любовью наивный художник относится к своему произведению.
0: Наивный художник с любовью относится. Вот вы сейчас говорите, и мне почему-то вдруг возникло сейчас перед глазами, вот прям воображение. Вы очень любите писать собак, кошек и прочих. И вот есть у вас чудная совершенно картина. Она называется «Артемка». Пёсик такой сидит на переднем плане. Просто, знаете, даже плакать хочется, когда на него смотришь. От этого добра.
1: Я считаю, что это жизнь человека, это обязательно деревья, природа, животные, вот органичная жизнь человека. Концептуальное искусство, да, оно выражает идею и удивляет. Абстрактное искусство побуждает к эстетическим переживаниям.
0: Да.
1: А мне важны чувства. Поэтому вот это нарративное искусство мне помогает транслировать эти чувства зрителю. Мне важны вот душевный отклик зрителя. Нарратив даже не в сюжете, а в том, у него что появится, глядя на картину. Или он будет ностальгировать, или грустить, светлая грусть какая-то, или радоваться и думать, и у меня так же. Побуждать,
0: да. Одна из самых моих любимых ваших картин – это «Счастье». Ее, наверное, все любят, эту картину. Это банка, которая...
1: Да.
0: Телега.
1: Конечно, это тоже образно. В этом мире хрупкое счастье.
0: Счастье хрупкое, да. И
1: вокруг может быть и холод, и хрупкое счастье. Создать это среди вот этого холода, вырастить клубнику или землянику.
0: И дети эти, которые и колготки, и белье.
1: Да,
0: и главное, что и тут и снег, и а мы на лыжах, как говорится.
1: Да,
0: березы, и зелень. Как пришел сюжет этот? Он настолько сердечный, я не знаю, но я, может быть, себе сужу. Но моментально настроение, я ее держу у себя отдельно, она у меня несколько...
1: Спасибо еще раз вам большое. Мне это приятно слышать, потому что я знаю, что вы говорите не как... надо, а все-таки искренне.
0: Абсолютно. У меня к вам очень, знаете, к самому как человек. Вот мы с вами не встречались ни разу, я только знаю вас по фотографиям, но у меня к вам отношение как к человеку родному. Я в этом смысле благодарна интернету, что здесь единомысленных людей очень много собирается, и даже в социальных сетях. И вот вы тоже, я говорю, не виделись мы ни разу в жизни. Но почему-то человек родной и очень добрый человек, который может у меня утешить в какой-то трудную минуту.
1: Спасибо.
0: Вот этой своей прекрасной картиной.
1: Спасибо.
0: Я вам очень благодарна, Валентин Алексеевич. Друзья мои, я напомню, что сегодня у нас гость Валентин Алексеевич Губарев, родившийся в городе Горьком, да, если я не ошибаюсь?
1: Да.
0: Да, в России, а потом переехал жить в Белоруссию, и сейчас вот с нами он говорит по телефону из Минска.
1: Я же даже не переезжал, а это же одна страна.

0: дана была. И да. После института у меня были предложения много и в Москве. Я же практику проходил в издательстве художественной литературы. Меня там ждали, в ТАСС приглашали. Ну, думаю, поеду в Минск. Попробую тут поработать. Ну, после этого вдруг оказался...
1: В другой стране. Ой, да вы знаете, я так не думаю. Мне все одно, понимаете, одна и та же страна, одни и те же люди, дорогие, близкие. Это мне так вот. Скажите, Валентин Алексеевич, а вот я как-то напала на такую вашу работу, тоже была публикация, сидит человек у моря и в каких-то совсем других чувствах. Вот там совсем иное по сравнению с вашими картинами. Словно он в душевном каком-то таком, ну, скажем так, раздраили, это говорят. Знаете, как и море бушующее, и он сидит как-то в каком-то странном виде, то ли качалка, то ли кресло. Такая картина. У вас картины на, скажем так, серьезные сюжеты есть? Вот как эта картина? Такие, которые, ну, что ли, царапают душу?
0: Да. Коль я вот и говорил о ингредиентах разных, да, чтобы добавить там, ну, как вот в готовке у кулинаров, и поперчить, и посолить, и сладкого, и прочее, перчика. Да, и в картинах некоторых сюжетах. Вот, допустим, смотрите, как он мог бы быть, этот сюжет, смешным, каким-нибудь таким анекдотичным, не может быть. Я тоже ездил как тут на рыбалку. И очень далеко, какой-то район. И вот там, где в домике, где остановился, вышел и вижу, по проселочной дороге ехал какой-то дяденька, местный такой, деревенский, на велосипеде. И у него перевязаны были сетки, сумки, вез какие-то из районного центра подарочки внукам. Я остановился где-то и около дерева, а там никого нет. Какая-то остановка старая, на которой автобус, наверное, вообще раз в месяц останавливается. И он меня не видел, просто у столба там остановился, велосипед прислонил и сел, достал перекусить что-то. И мне как-то, ну, сочувствие каким-то к нему проникся, да. Ну, конечно, я не нарушал его покой, не подходил к нему, но у меня запал в душе. И лет 8 я о нем думал. И вот только в 25-м году решил написать картину. Ну, а, конечно, она будет такая, ну, немножко ностальгически грустная. Конечно, в ней не может быть какого-то юмора. Понятно, что такой сюжет. Да, появляются такие сюжеты.
1: Скажите, вот если вы будете писать эту картину, вот вы выносили ее в сердце, это будет тоже гротесковый персонаж? Или же все-таки он будет...
0: Ну вот, что интересно, эту картину увидел у меня человек, который знает мое творчество. И вот он увидел, что там я совместил вроде бы такой почти реализм такой по пейзажу, но форма изображения, даже самого персонажа по форме, все-таки она моя. Конечно, там нету какой-то, ну, чрезмерной экзальтации, карикатурности какой-то, нет. Но все равно узнается, что это я, но вот там совмещение. Но оно органичное совмещение. Конечно, я ее не делал в лубочном стиле, как я мог бы сделать какой-нибудь. Да. Нет. Поэтому там необходимо было достоверность передать.
1: Валентин Алексеевич, последний вопрос. Вот тот гротеск, который у вас присутствует на всех картинах, так сказать, ну, некое преувеличение там, или заостренные черты, или... Ну, во всяком случае, ваше творчество, его ни с кем не спутаешь. Вот так и, как бы сказать, просится... Какие-то сатирические, может, сюжеты? Может быть, даже что-то карикатурное?
0: Нет, это не мое. Это вообще не мое. Сатира – не мое. Какая-нибудь драма – это не мое. Горе – это не мое. Ужасы – это не мое. Поэтому даже у меня синие краски черные у меня почти что нет. Вот черные это... вообще нет. Потому что это уже холодные цвета. Я даже краски, вот эти теплые краски, они передают какую-то теплоту, такую задушевность. Гламур не мое, потому что гламур – это неестественность. И сатира никакая не может быть, потому что я люблю своих персонажей.
1: Значит, у вас нет черной краски на вашей палитре, и, да. И нет у вас просто в запасе черной краски. Хороший какой совет, какое напутствие нам всем. Убрать черную краску. Ведь ее краска может быть натуральная, она может быть, так сказать, в тюбике, а может быть, в душе черная краска, правда?
0: Да.
1: Помню, старая-старая карикатура. Гляжу сквозь темные очки на все хорошие очки, и жизнь ему наскучила, не человек, а чучело. Вот такая смешная очень стишок какому-то такому грустному очень персонажу, который совсем уже завял, увял в душе. И то, что вы говорите, что вот убрать эту черную краску, а я, знаете, с каких-то пор перестала носить черное. Почему не знаю?
0: Ну, это не обязательно. Носить-то можно. Главное, вот вы сказали, в душе, чтобы не было. А носить можно, внешне-то, ради бога. Главное, чтобы в душе было светло, и поэтому я надеюсь на то, что и зритель, когда видит мои картины, и пусть это все там, ему кажется, неправильно, но самый главный посыл доброты, теплоты какой-то душевной, я надеюсь, и передаю.
1: Ну что ж, Валентин Алексеевич, дорогой, вы поставили прекрасную точку в нашей с вами беседе, и я думаю, что если все будет благополучно, мы с вами будем еще встречаться, потому что, знаете, хорошо стало, как-то сейчас поговорили, вроде бы выпил стакан горячего чайку с сахарком, лимоном и так далее. Прекрасно.
0: Ну, вот. Я тоже рад.
1: Да. До свидания. Вам огромных успехов.
0: Спасибо большое. Вот.
1: Радуйте, продолжайте нас радовать своим прекрасным творчеством. Оно нам
0: спасибо
1: очень нужно.
0: Большое.
1: До свидания.
0: Спасибо. До свидания.

0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Алло.
2: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
3: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
5: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
6: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
7: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска заняли Вольное в Днепропетровской области. 22 человека остаются в больницах после атаки украинских БПЛА на логистический центр в Тамбовской области. Штрафы, полученные водителями в очередях за бензином, будут аннулированы. Московские школьники завоевали 4 золотых медали на Международной химической олимпиаде. И теперь подробнее. Армия России заняла населенный пункт Вольное в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. По данным военных, в течение суток целями ударов по украинской инфраструктуре стали объекты ТЭК и транспорта, логистические центры, используемые ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских подразделений в 149 районах. Средствами ПВО сбиты 2 управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД», 8 управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» и 678 беспилотников, говорится в сводке Минобороны. Кроме того, силами Черноморского флота уничтожены 2 безэкипажных катера украинской армии. Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили 140 украинских БПЛА на территории России в течение ночи. 22 человека остаются в больницах после атаки украинских беспилотников на логистический центр в Тамбовской области. 10 человек из них отправили на лечение в Москву. 8 пострадавших, как сообщают медики, в тяжелом состоянии. О том, какую помощь оказывают пострадавшим, корреспондент ВГТРК в регионе Ангелина Мамонтова.
9: По последним данным, из числа 7 погибших на месте от атаки украинских БПЛА над складом в Котовске были 4 мужчин и 3 женщин в возрасте от 20 до 58 лет. Напомню, что от компании Татьяна Ким пообещала оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим. Также отмечу, что 10 пострадавших были направлены на лечение, на продолжение лечения в медучреждение Москвы. Такое решение было принято вчера вечером после того, как специалисты Федерального центра медицины катастроф провели осмотр пострадавших. Дорогу все пострадавшие перенесли удовлетворительно. И уже по приезде в Москву специалисты прокомментировали состояние одной из пациенток.
10: Пациентка доставлена
1: санитарной авиации в сопровождении специалистов Центра медицины катастроф в Центр хирургии имени Александра Васильевича Вишневского в тяжелом стабильном состоянии с отчетанной минно-взрывной травмой. В настоящее время производится диагностический поиск на предмет определения объема повреждений.
9: Таким образом, в Тамбовской области, в больницах региона, на лечении остались 12 пострадавших, причем состояние одного из них оценивается как тяжелое. Подчеркну, что региональный министр здравоохранения отметила, большое количество тамбовчан предлагают помощь пострадавшим донорской кровью, но отмечает, что пока это не требуется, пациенты находятся в стабильном состоянии.
8: Корреспондент ВГТРК в Тамбовской области Ангелина Мамонтова. Основной очаг пожара на складе «Wildberries» в подмосковной электростали, куда накануне упал БПЛА, локализован, сообщил глава муниципалитета Филипп Ефанов. По его словам, ведется тушение оставшихся очагов, а также проливка и разбор завалов спецтехникой. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, написал Ефанов в своем канале в МАКС. Он добавил, что в детском саду, на который упали обломки беспилотника, приступили к разбору завалов и уборке строительного мусора. На время ремонтных работ воспитанников переведут в соседнее здание образовательного комплекса. Утром в субботу, напомню, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что из-за падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. Также беспилотник упал на территории склада «Wildberries» в электростале. Кроме того, обломки повредили здание детсада в городе. Пострадавшие среди детей и сотрудников учреждения нет. Всего в результате субботней атаки БПЛА в Подмосковье пострадал 61 человек, один скончался. Штрафы, полученные водителями, стоящими в очередях за бензином на АЗС, будут аннулированы. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Решение об отмене постановления примут после поступления соответствующих обращений от водителей. МВД России разъяснила ситуацию с автоматическими штрафами за вынужденную остановку в очередях на АЗС в Саратовской области. Ранее такие постановления выписывали два региональных комплекса фото-видеофиксации. Однако по инициативе местной ГИБДД с 1 июля эти камеры отключили, они больше не фиксируют подобные нарушения. Если штраф за ожидание в очереди уже пришел, водителю необходимо его обжаловать в установленном законом порядке. В госавтоинспекции заверили, что по каждому такому обращению примут решение об отмене наказания. Два московских школьника завоевали золото международной химической олимпиады. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Награды высшего достоинства получили выпускник Игорь Устинов и ученик 9 класса Арсений Гасаненко. Также Арсений набрал наибольшее суммарное количество баллов по результатам теоретического и практического туров и был признан абсолютным победителем олимпиады. Ученики выступали в составе российской сборной из 4 человек. Команду наградили 4 золотыми медалями. А всего в Олимпиаде участвовали школьники из более чем 90 стран. В прошлом году юные москвичи также получили на этой Олимпиаде 4 золотые награды. Гроза пройдет в московском регионе в понедельник на фоне ожидающейся сильной жары до 30 градусов. Об этом сообщили ТАСС в гидрометцентре. Днем в понедельник местами ожидается кратковременный дождь и гроза. При грозе возможно усиление порывов южного ветра до 15 метров в секунду. Ранее в столице начал действовать оранжевый погодный уровень опасности, связанный с жарой. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
10: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты стартовал матч второго тура первой лиги по футболу между Екатеринбургским Уралом и Красноярским Енисеем. В первом тайме счет пока не открыт 0-0. Московская футбольная «Динамо» в ближайшее время пополнится крайним нападающим из Марокко. Бело-голубые заплатят испанскому «Овьедо» до 6 миллионов евро за переход Ильяса Шейра. Об этом сообщает инсайдер Ван Карпов. По сведениям источника, «Динамо» готово предложить 25-летнему футболисту контракт на 4 года зарплатой до 1,5 миллионов евро в год. Сложно до конца оценить правильность назначения пенальти ворот «Спартака» в матче за Суперкубок России против «Зенита», но в целом судейство было неплохим. Об этом заявил бывший футболист сине-бело-голубых из сборной России Юрий Жирков. «Спартак» уступил «Зениту» в матче Суперкубка. Основное время встречи в Нижнем Новгороде завершилось со счетом 1-1. В серии пенальти, точнее, оказались петербуржцы 4-2. Вратарь сборной Аргентины и Астон Виллы Эмилиано Мартинес выступает на чемпионате мира по футболу через сильную боль из-за перелома пальца, полученного прямо перед стартом турнира. Об этом заявил сам игрок. 33-летний голкипер травмировался 20 мая во время разминки перед финалом Лиги Европы. Финал мирового первенства между аргентинцами и испанцами состоится в воскресенье. Велогонщики Александр Полосов и Мария Курносова стали победителями 4-го этапа велогонки «Россия». Гонка протяженностью 80 километров прошла в Иваново. Финал соревнований состоится в Москве. 5-й этап гонки пройдет 8 августа в городе Калязин. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
11: Реклама.
12: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
14: Погода.
8: Понедельник, 20 июля, в Екатеринбурге и Челябинске ожидается 22-24 градуса, временами дожди и грозы. В Тюмени от 25 до 27 тепла, временами дожди и грозы. В Ханты-Мансийске 27-29 градусов выше нуля без осадков. В Сургуте 28-30 градусов, будет сухо. В Омске временами дожди и грозы 24-26 градусов. В Санкт-Петербурге без осадков, днем 19-21 градус. В Москве дождя не ожидается. Ночью 16-18 градусов, днем 27-29. Сейчас в столице плюс 27 градусов.
15: История отечественной и зарубежной джазовой музыки. Новинки жанра и юбилеи знаменитых джазменов. В программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
16: Часто гостями программы становятся известные музыканты и организаторы концертов и фестивалей.
17: Можно играть всю жизнь Читону да Чучу?
18: Не обижай.
17: Нет, я не обижаю, я обожаю эту музыку, я с нее вообще начинал.
19: Pardon me, boy, is that a Chattanooga Choo-Choo?
20: Yes, yes, track 29.
15: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Барнаула и Южно-Сахалинска.
21: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
22: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
23: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
24: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
21: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
25: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
26: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
25: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
27: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
25: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
21: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди.

0: Оппозиция. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Оппозиция». Я ее автор и ведущий Сергей Брюн. И сегодня, дорогие друзья, в этот летний день давайте немножко поговорим о театре. И не просто о театре, а если брать сцену, то о крупнейшем театре России и мира, о театре российской армии. И к нашей радости, потому что кто слушает нашу передачу, посмотрите еще подкаст, который у нас был записан, который уже давно вышел с большим успехом, но у нас сегодня в эфире снова нашла время и пришла наша дорогая гостья Милена Авинская, директор театра российской армии. Милена Юрьевна, здравствуйте, спасибо, что нашли время.
1: Добрый день, Сергей.
0: Вот, дорогие друзья, у нас уже третий эфир вместе с Миленой Юрьевной Авинской, директором театра российской армии, крупнейшей сцены Европы, а мы все-таки континентально в Европе. И действительно, это сложнейший, удивительнейший театр, который украшает Первопрестольную, да и Россию. И вот мы говорили, кому интересно посмотреть подкасты наши, мы говорили об истории театра, о жизни театра сегодня, мы говорили о замечательной инициативе, во-первых, провести летний сезон, когда другие театры закрываются, мы говорили об уникальном начинании, об уникальнейшем начинании, это студия, это курс актерский, который набирается при театре. Опять же, как учившийся на актерском факультете, я могу сказать, что вот задача набрать курс впервые и провести молодых людей через актерское образование, взяв ответственность за них, за имя театра, за репутацию, за судьбы, эта задача сложнее 8 юбилейных хороших спектаклей, которые могут быть к нужной дате поставлены, а вы их выпускаете в столетие театра. Но вот помимо этого мы затронули другую тему, тему ветеранов, ветеранов специальной военной операции. Ветеранов, которые приходят из огня и ужаса войны, и они приходят в театр и как зрители, они приходят в театр и будут пробоваться как артисты, условно говоря, ну, то есть на учебу, да, и вот это очень сложная история. И когда вы думаете о том, а как человек там с СВО пришел, травмированный, как он будет там изображать, там, не знаю, попугая на этюде, а вспомните имена Папанова, Смирнова, Этуша, Никулина, и я вам только гения в советской комедии упоминаю, которые, пройдя ад, заставляли и заставляют нас до сих пор смеяться истошно, потому что они смехом гасили ад войны. Вот эти люди к вам приходят. Расскажите про ваш опыт, который только зарождается сейчас, этим летом 26-го года, со студии, да, вот с таким вот привлечением ветеранов.
1: Да, но СВО. Не совсем это студия, наверное. Хотя, Сергей, вы сейчас, может быть, и не оговорились, а может быть, вы предрекли наш новый вид деятельности, потому что мы работаем с разными категориями граждан наших, москвичей. Мы в прошлый раз это обсуждали. Это и детская театральная студия, и мастер-клуб, и театр для тебя. И у нас есть отдельные экскурсии персональные у каждого. Не у каждого, у нескольких артистов пока. Но, тем не менее, мы развиваем, как-то все время развиваем взаимоотношения со зрителем. Мы хотим дать возможность приблизиться, войти поглубже, посмотреть в театр, пощупать, поприсутствовать побольше, поучаствовать, в конце концов, в жизни театра. И вот несколько раз уже возникала эта тема за время проведения специальной военной операции о том, что нужно помогать ребятам, непременно их нужно лечить театром. С этими мыслями приходили бизнесмены, приходили психологи. Эта тема очень опасная, потому что можно всколыхнуть, встрепенуть какие-то воспоминания, какие-то переживания, а потом с ними что-то нужно делать. Вот тут должно быть профессиональное психологическое медицинское образование. И вот когда к нам в театр снова обратилась, кстати, через мою депутатскую работу, через моих коллег-депутатов, что очень, очень часто помогает мне в работе, то, что я являюсь депутатом Московской городской думы, и взаимоотношения с людьми, вот это бесконечное желание им помочь и постоянное обращение часто перетекают в профессиональные какие-то взаимоотношения в театре. И в данном случае, когда Сергей Александрович Захаров, руководитель реабилитационного центра в Сергиевом Посаде, обратился с этим вопросом, а можно ли вообще подумать над тем, чтобы с нашими ребятами в реабилитационном центре кто-то из театра занимался, что-то бы такое сделать вместе. Вдруг мы стали рассуждать, и вот эти все предварительные разговоры, пожелания разных людей вдруг сложились в то самое определенное с медицинской поддержкой мероприятие, которое сегодня вы называете студией, а мы пока называем театротерапией, мы делаем первый спектакль. Мы его создаем сейчас, этим занимается наша заведующая литературной частью Мария Варденга и наш режиссер-постановщик Дмитрий Верста, они работают с ребятами. Значит, ребята приезжали к нам, мы сделали им экскурсию, у нас было чаепитие совместное, и мы работали вместе, я вместе с Машей, с Митей, приезжала Дина Корзун, известная всем артисткой.
0: Да, тоже она у нас была в эфире.
1: Да, очень
0: можно,
1: приятно.
0: Да,
1: ей тоже интересна эта тема. Мы с Диной много обсуждали этот момент, и она хочет в этом участвовать. Потом приезжала Лена Исаева, известнейший драматург, создатель театра исторической пьесы, привозила трех студенток, девочек, потому что цель у нас сейчас, первая наша задача, вернее, это создание вот этого первого спектакля, который мы хотели... Думали, что это может быть какая-то художественная основа, художественная драматургия, ну какая-то придуманная. Сейчас, когда стали общаться с ребятами, Мария Варденга с этой темой несколько знакома, и она предлагает, чтобы все-таки ребята прежде рассказали о себе. Но надо сказать, Сергей, когда мы слушаем, что они говорят, вот мы с ними сидели в кругу и рассказывали о своем детстве, о том, что мотивирует нас в жизни, чем пахнет наше детство, кем мы мечтали быть. Это было так увлекательно и интересно. Мы приблизительно одного возраста, и у нас запах детства был
0: схожий.
1: Примерно одинаковый.
0: Да.
1: Да, это запах реки, свежескошенной травы, бабушкиных блинов. И это было приятно. Это совершенно, ну, такие, знаете, чистые и близкие разговоры близких людей. Такой добрый, теплый, домашний. Мне было интересно, мы приехали в реабилитационный центр знакомиться, когда в первый раз. Один из ребят сказал, я сейчас, когда выжил, и когда я пью воду, я вдруг понимаю и чувствую, как она вкусна. И вы знаете, вот после разговора с ними, после того, как они, вот, потеряв глаз, там, руку и ногу, что-то такое, они совершенно не отчаиваются, они учатся играть
0: вот это
1: в слепыш.
0: Важный момент.
1: Потрясающе.
0: У вас есть те наши как бы ребята, их достаточно, которые именно, то есть они как вышеназванные наши герои, артисты, да, которые пришли там в советские годы, потому что допускались только все-таки без особых повреждений, только Герт хромал, да. А вот у вас есть именно те, которые потеряли конечности, то есть...
1: Они, да. Они настолько самодостаточны, самоуверены, они настолько любят людей, любят жизнь, что нам бы у них поучиться еще, знаете.
0: Подписываюсь под каждым вашим словом. У меня был первый опыт соприкосновения с нашими новыми молодыми ветеранами. А я, в принципе, из такой среды достаточно либеральный. И я был совершенно как бы погружен в мир, запрещенный ныне соцсети. Мордокниги, если перевести на русский язык. И я настолько даже вокруг специальной военной операции привык к ожесточению просто яростному. В основном от таких, ну, не в обиду будет сказано, мальчиков и дамочек. И когда я первый раз соприкоснулся с вот этими ребятами, которые пришли в музей, там, таща инвалидную коляску, потому что подъемника не было, это было не в Новгородском музее, а в другом, где я работал в Москве. И ты видишь чувство юмора, доброту и тишину.
1: Угу.
0: Понятно, что не все такие. Разные люди туда уходят, и разные люди возвращаются, и возвращаются разными. Но терапевтическое вот это действие искусства и театра, оно тем более важно.
1: Да, и мы сейчас придумываем тот спектакль, который даже вот в процессе создания уже этих рассказов, их ребят, этих шуток, действительно, какого-то красноречия, какого-то задора, знаете, такого жизни, такой витальности. Вдруг хочется этот спектакль уже возить по стране, чтобы показывать молодым ребятам, взрослым людям, подросткам, показывать и рассказывать о том, как можно жить, пережив сложнейшие, тяжелейшие бои, потери близких друзей в бою. Понятно, что это очень сложная, такая для кого-то непереживаемая трагедия. Да? Кто-то при потере близкого несколько лет восстанавливается. А здесь в совокупности...
0: Или не восстанавливается
1: вообще.
0: Вообще,
1: такое
0: да.
1: Тоже возможно. Так вот, мы хотим рассказывать о том, как можно жить. И о том, как прекрасен вкус воды. Когда ты выжил, и жизнь становится совершенно иной. Когда парень без глаз хотел покончить жизнь самоубийством, жена его привезла, у них двое детей, она привезла его в реабилитационный центр, и через несколько недель Он освоил слепые шахматы, он освоил печатание на компьютере специальное, когда озвучивается.
0: С Брейлем,
1: он научился, да,
0: вот это, да,
1: научился печатать. Он играет в слепой теннис, он строит какие-то пирамидки, она его не может уложить спать. Там, около 12 часов уже нужно как-то отдыхать. А он все собирает, собирает эти пирамидки, потому что он почувствовал, что у него есть глаза, и теперь эти глаза – руки. И вот это удовольствие от жизни новой для него стало новым смыслом, и появляется новый, другой интерес.
0: Это не два глаза, это 10 глаз на кончиках пальцев.
1: Да, именно да? Так, да. Mm-hmm. Поэтому вот этот первый спектакль будет об историях, о жизни этих ребят. Что будем делать дальше, мы пока не знаем. Но ребята сказали, Виталий говорит, мы хотим «Пиратов Карибского моря». Говорит, подождите, товарищи, давайте сначала попробуем рассказать хотя бы ваши истории, потому что ценнее этого ничего нет. Конечно, драматургически Маша будет выстраивать каким-то образом историю. Митя будет ее, как режиссер, подтягивать,
0: соединять их. Вот, лишний раз помяните. Маша, Митя. Это
1: Мария
0: для вас,
1: Варденга, да, заведующая литературной частью, а Дмитрий Верста, наш режиссер-постановщик.
0: Еще раз просто, чтобы эти имена звучали, да, больше, чем имена скандальных, очень громких режиссеров.
1: Но кроме этого, вы знаете, Сергей, мы с вами об этом тоже говорили, по-моему, при первой встрече, что мы создали клуб своих, и вот он уже год у нас живет. Это ежемесячные наши регулярные встречи не только с участниками специальной военной операции, но и с теми, кто составляет их опору и базис, с их женами, с их матерями, с их детьми. И у нас недавно, вот на закрытии 12 июня, мы делали викторину, посвященную Дню России, и мы поздравляли первую супружескую пару, которая вот поженилась прямо 11 июня накануне. То есть жизнь продолжается, наши участники, бойцы, наши девушки знакомятся, живут, и вот в нашем клубе все как в жизни, как и в театре у нас. Рождаются дети, создаются пары. Я это обожаю. Вот это начало, эти ростки жизни я очень люблю, и поэтому, конечно, мы чествовали, поздравляли нашу новую пару.
0: А вот очень важный тогда момент. Кто-то, опять же, будь это боец вернувшийся, или его жена, или мама, или, опять же, мы часто об этом забываем, у нас и женщина возвращаются с фронтов специальной военной операции, они тоже бойцы. Но вот кто-то вот только об этом услышал, может быть, из нашего эфира, если они захотят в эту программу, вот какие первые шаги делать, как вот искать, находить.
1: К нам приходят женщины с улиц, люди с улицы, то есть они читают где-то новость, вот так же услышат в эфире радио, звонят на телефон театра, администратору, да хоть в кассу, хоть куда они позвонят, все знают в театре о том, что можно записаться и прийти в наш клуб. У нас есть раздел на сайте, где можно почитать поподробнее об этом клубе, позвонить в театр и записаться. Можно просто прийти и записаться, узнать расписание. У нас есть чат, в котором мы обсуждаем новости, следующие спектакли. И когда-то у нас была Алина Станиславовна Покровская в преддверии 9 мая. Она была на этой встрече, поскольку она из Донецка, то она такую речь сказала девчонкам. Ну, девчонки, она говорит, сестры мои, вы мои сестры, вы мои дочери, вы мои внучки, и я всегда с вами, и очень-очень много теплых слов. Это наша земля, и мы должны быть крепким тылом для наших мужчин. В общем, это невероятно. Все плакали. Это мы плачем от счастья в основном. И главные слова, Сергей, в конце нашей встречи, давайте обнимемся. А можно вас еще раз обнять? И мы обнимаемся до тех пор, пока вот они хотят все. Это какое-то тепло мы друг другу передаем, которое, не знаю, передают ли многие близкие люди друг другу, родные люди. И, конечно, когда мы 9 мая придумали такой ход, что каждый из участников, кто хотел, мог рассказать о своем дедушке или прадедушке, который прошел войну. И вот одна женщина встала, стала рассказывать о своем деде, и, ну, я знаю, что это моя избирательница, она ко мне приходила тоже как к депутату, и мы с ней много общались, успокаивали ее, потом я ее пригласила в театр, и теперь она только театром живет, она ходит постоянно и в клуб, и на спектакли, и для нее это отдушина, потому что единственный сын ее погиб. И она стала говорить о своем деде, заплакала. Стала говорить, мой дед, я горжусь, мой сын. И тут, конечно, ее прорвало, но наша молоденькая девочка, актриса, наша Карина Балашова подошла, была ведущей этого вечера. Она подошла, тихонько ее обняла, и я вижу, что склонила голову, как будто там тоже пустила слезу, но сдержалась. Марина Вячеславовна отошла, тоже начала снова рассказывать про деда. Говорит, я все равно дорасскажу. Она преодолела это чувство этой боли. И вы знаете, я вот тут увидела терапевтический эффект. И этого сообщества людей, единых по духу. И того, что девочка, рядом стоящая актриса наша, казалось бы, ведущая, красивая такая, неприкосновенная, подошла и ее просто обняла. Потом я подошла к ней, обняла ее тоже. Мы с ней поплакали, потому что она говорит, вы поняли, я сын. Я говорю, конечно, я поняла, Марина Вячеславовна. Но мы же разделили боль. И вот я услышала эту фразу недавно, что радость разделенная умножается, а боль разделенная уменьшается. Поэтому мы вот уменьшаем боль, как можем. Вот сейчас, ну вот плакать хочется.
0: Хочется. Вот даже не будем это вырезать, потому что на самом деле не дадут соврать ни Милена Юрьевна, ни наш звукооператор Мария. И я сижу, у меня слезы проступают, как у мужчины, и у Милены Юрьевны это... Дорогие друзья наши, вот слушайте, вот правда. Когда мы думаем о том, что проходят вот эти люди, которые идут, когда их, казалось бы, никто не просил, и люди из-за мессенджеров не работающих, или там пробок на автозаправке возмущаются, а это люди возвращаются без ног, они пошли Родину защищать. Вот с уже достаточного периода времени мы не видим, кто в нас стреляет. Сейчас еще страшнее, потому что сейчас мы не видим, кто нас убивает, но этот дрон над нами может реять, нас перехватывать, нас дразнить, и кто-то им издали управляет, а человек лежит, прячется, или бежит, или стреляет, и он эту машину обхитрить не может. И вот после такого ада прийти и не побояться шаг за шагом раскрыться, они же закрыты, быть смешным, быть трогательным, опять же, быть смешным и дарить улыбку, почему я говорю, гений там Папанова, Этуша, Смирнова, он вот Никулина. То, что вы даете возможность быть трогательным, быть услышанным, быть ранимым, не раненым, а ранимым и смешным. И вы единственный театр, насколько я знаю, который вот в таких масштабах осуществляете эту сложнейшую, наполненную наверняка пробами и ошибками, разные, может быть, это всегда риск, работу. За это просто низкий поклон. Ради этого стоит приходить. И от себя, от наших коллег, от всех просто, Милена Юрьевна, нижайший вам поклон. Потому что это требует огромной храбрости. Не ура патриотизма квасного, а огромной подлинной любви, на которой, в общем-то, Родина стоит.
1: Да, это наша ответственность каждого из нас, каждого гражданина страны нашей великой. Это ответственность перед теми, кто защищал и защищает нашу страну, и перед теми, кто их дома ждет.
0: Ответственности много на всех на нас, дверей открытых
1: мало. На каждом. Поэтому я считаю, что сколько нам еще осталось жить, столько мы должны думать и заботиться о них. Поэтому этот проект и первый, и второй, и точно не последний, только начало. Что мы дальше будем придумывать и делать, не знаю. Но кроме того, что, конечно, во все театры в наш, естественно, ходят семьи и участники без оплаты. Это вообще не разговор, это даже не проект. Это просто, у нас в буфете есть обслуживание тоже со скидкой большой для участников по специальной карте. Поэтому много-много всего. Но я думаю, что и подключаться другие, и театры, и учреждения культуры с какими-то тоже проектами. Я уверена в этом.
0: Подключаемся.
1: Да, и что мы будем все будем поддерживать ребят, сколько нужно, и давать им возможности. Может быть, они когда-то выйдут на нашу большую сцену. Я не знаю, чем все закончится, этот наш проект театротерапии. Как мы дальше будем придумывать? Мы с Сан Санычем Лазаревым, как раз нашим главным режиссером, вели переговоры с телекомпанией, с которой совместно хотим делать проект для участников, тоже в стенах нашего театра. И сейчас мы находимся в процессе поиска формата. Потому что тема-то понятна. Участники, ребята, жены, волонтеры, те люди, кто сегодня действительно жертвуют своим личным временем, своими семьями, деньгами, всем, что у них есть, ради того, чтобы победа была быстрее-быстрее и ближе-ближе. Вот, поэтому мы придумываем еще формат телевизионный, так что у нас, может быть, радиоформат, Сергей, благодаря вам возникнет. Мы придумываем, и мне кажется, что в этом как раз и состоит интерес нашей творческой жизни, в том, что мы можем создавать и создавать новое, и предела этому нет.
0: Спасибо вам. Правда, дорогие друзья, все, кто нас сегодня слушали, мы сегодня действительно, знаете, погрузились в сердце звезды, если так говорить. Не звезды в дешевом эстрадном плане, а звезды архитектурной, звезды театральной. это театра российской армии в Москве. А кто слушал и заслушался, потому что не заслушаться было невозможно. У нас есть за эти годы передачи 3 эфира уже. Я надеюсь, если вы примете приглашение, будет еще. Но вот у нас в эфире была удивительный театральный директор Милена Авимская, директор театра российской армии. И спасибо вам за то, что вы этот сложнейший, доверенный вам организм ведете. Это просто вот и по эфирам чувствуется, да и по жизни и работе театра. Я говорю не судя, а восхищаюсь.
1: Спасибо,
0: Сергей. С такой грацией, с таким тактом, с такой волей, пониманием. И просто дай бог вам и Александру Александровичу Лазареву новых побед, потому что это превращается действительно в путеводную звезду в очень нелегкое время. Спасибо вам большое.
1: Спасибо за приглашение.
0: Спасибо.

0: Оппозиция. Радио России. Три измерения. Союз архитекторов, художников и театральных деятелей на Радио России.
1: Здравствуйте, меня зовут Николай Шумаков, я архитектор, президент Союза архитекторов России. У меня в гостях скульптор, архитектор, член Союза художников России Андрей Налич и сын его Петя Налич, певец, композитор, автор песен и архитектор. И Андрей по образованию архитектор, и Петя, известный певец и композитор, тоже по образованию, по одному из образований архитектор. Итак, друзья, продолжим нашу беседу. Петь, об образовании твоем. Ты закончил архитектурный институт, но потом сразу ушел в музыку. Что ты заканчивал музыкальное? Помимо музыкальной школы, очевидно, когда учился в школе, ты музыкалку закончил, да?
2: Да, да.
1: Потом что случилось?
2: В 7-м году я поступил в Мерзляковское училище. Сначала, на самом деле, я поступил в полулюбительскую, полупрофессиональную оперную студию «Орфей» под руководством замечательной Ирины Ивановны Мухиной, и там я полюбил оперу. Потом я пошел в Мерзляковку, поступил на оперный вокал в класс Игоря Воронова, проучился там полтора года и понял, что я просто не вывожу очень много предметов, и как-то совсем тяжело было, я уже был и семейный, и эстрадная деятельность и так далее, я бросил. Думал, поступить было в высшее заведение, что-то не поступалось, а потом в 2010 году после Евровидения я таки поступил в Гнесинку, тоже на академический вокал, в класс Валентины Николаевны Левко, закончил в 2015 году. И потом я еще болтался, хотел поступить. Все-таки у меня всегда было ощущение, что мне надо добрать по композиторству. Там был даже смешной эпизод. Я захожу на кафедру композиторскую, как раз с дипломом в руках практически. Там стоят какие-то два чувака веселых, что-то в компьютере смотрят. Я говорю: здрасте, извините, я вот там такой-то, я вот закончил как певец сейчас и хотел узнать, нет ли каких-то программ у нас в академии, где можно пойти там ассистентура, ординатура, как бы доучиться как композитор. Он говорит: имеешь диплом как певец? Мозги себе! Иди пой, и дальше в компьютер.
1: В 15-м году сколько тебе лет было?
2: Сейчас скажу, я 81-го года, 34.
1: 34.
2: 34, да.
1: Взрослый парень.
2: Очень, да. И я поболтался еще какое-то время, а потом мне мой приятель из Гнесинки, дирижер, говорит: слушай, тут новая тема появилась, президентские гранты, которые дают на второе, ну, в моем случае, третье высшее, которое официально платное у нас, но дается грант на некоторые профессии, там, режиссеры, хореографы, дирижеры и, в частности, композиторы.
1: Это именно в Гнесинке?
2: Нет, вообще во многих вузах. Это программа во многих вузах России. И, в частности, там было два места вот по гранту. Я пришел, показал свои какие-то романсы. У меня были разного жанра сочинения, то есть не песни, а именно так и больше в академическое поле. Меня одобрили, и я поступил в класс Кирилла Евгеньевича Волкова. Счастливо закончил у него. 2-3 года назад я закончил. В 23-м году я закончил.
1: То есть ты учился всю жизнь, получается?
2: Ну, с перерывами, да, получается, что я очень люблю учиться, и про меня уже говорили, что следующее. Ядерная физика или все-таки балет?
1: На балет я чувствую, целишь.
2: Потому что я в прекрасной форме, да.
1: Судя по прекрасной форме.
2: Отрефлексировав в этот момент, стало понятно, что в какое-то время, что уже нельзя учиться дальше, а надо уже... Потому что учеба — это всегда немножечко делегирование ответственности с себя на университет, на педагога, на кого-то другого. А если ты уже сказал, что все, я получил все необходимые навыки, то уже дальше дерзай, и все, что ты чувствуешь, ты должен сделать, должен уже в каком-то виде представить.
1: Ну, ты всю жизнь дерзаешь, начиная с института и далее.
2: Ну, я довольно энергичный парень,
1: до сегодняшнего
2: дня. Смысле, да.
1: А ты упомянул дирижера, это Федя, Федор.
2: Федя Сухарников, да.
1: Вот, точно.
2: Конечно,
1: Федя.
2: Вы же его знаете прекрасно.
1: Да, я его знаю прекрасно.
2: Да,
1: парень шикарный.
2: Он шикарный парень, прекрасный профессионал, и он мне как раз эту наводку и дал.
1: Наводку ты имеешь в виду?
2: Наводку на поступить по гранту, и я, спасибо большое, отучился по гранту.
1: Прекрасно. Андрей, да. А у тебя помимо архитектурного образования никакого нет?
3: Я к тому,
1: что ты называешься
2: спортом. Мастер спорта по боксу.
1: Значит, а вот так, да?
3: Нет.
1: Сразу бы сказал.
3: Первый разряд.
1: Но
3: мастера уже надо было в институт не поступать, надо было гнать по этой.
1: Да,
3: нет, это я понял свой потолок, что-то там, такие ребята были. Насчет образования нет, у меня нет специального скульптурного или художественного образования. Более того, в детские годы, когда вокруг нас были дома пионеров и всякие кружки и прочее, один раз сходил ничего там не понял, и так больше и не учился ничему больше. Только архитектурный институт, который я как-то подготовился при помощи преподавателей из этого же института по рисунку, там, по черчению. Ну, в общем,
2: все
3: это. Как мы все. Нет, кто-то, вот Петя, например, по черчению, у них черчение тоже сложное было, у нас была ваза.
2: У меня Орса вел, Юрий Николаевич.
1: Орса,
2: да.
1: Боже мой, это звезда.
2: Да.
3: Нет, у нас была ваза. Ваза – это сопряжение, это ловкость рук. Всегда я этим отличался. Поэтому даже в бытность ребенка, когда меня мучили музыкой, меня тоже мучили, на фортепиано там что-то такое играл. Я «Танец маленьких лебедей» играл на скорость, потому что иначе интереса другого не было. Что-то очень быстро. Беглость была пальцем. Поэтому я очень ловко делал сопряжение на этих вазах. И, в общем, поступил в институт и как-то
2: чертил,
3: проучился.
2: Чертил папа очень хорошо.
3: Чертил,
2: я так хорошо никогда не чертил, да. Как человек, разбираешься в рисфедерах?
3: А, да, у нас же рисфедеры еще были. Я при нас только появились арпедографы.
2: Но
3: да.
2: Это не то, это рваная линия, но это просто это рисфедер.
3: Всякий архитектор нас поймет.
2: Это красиво, линия красивая.
3: Не, ну я очень удачно попал в Моспроект, в 13-ю мастерскую, которая занималась тремя районами Москвы, Пролетарский, Ждановский и Волгоградский, прямо от Таганской площади. И Таганской площадью заодно занималась мастерская. Так что у нас была даже бригада транспортников. И я впервые узнал, что такое счетчики. Это были живые люди, которые выходили на улицу и считали, сколько автомобилей за час проходит в это время, в другое. И нам, кроме того, дали спроектировать театр «Ромен», что было, конечно, показанием хорошего отношения к нашему руководителю.
1: Скульптор Андрей, подожди секунду. Я сейчас процитирую одного человека и прошу вас как-то прокомментировать эту цитату. Я принадлежу к когорте людей, которые считают, что в большом смысле в искусстве нет прогресса. Есть некоторые передвижения, обретение новых красок, но от этого сама суть прекрасного не меняется. То, что потрясло людей в V веке до нашей эры, потрясает и сейчас. Автор один из Наличей, Петя Налич.
3: Как говорится, яблоко от яблони вот это... недалеко падает. Это считай, что я написал.
1: Скажи, пожалуйста,
3: совершенно
1: насчет прогресса в искусстве.
3: Нет, конечно, да. Какой прогресс, когда есть... Меня спрашивают, завидую ли я кому-нибудь. Кому я буду? Микеланджело я буду завидовать? Это же смехотворно. Конечно, прогресса никакого нет в искусстве. Есть уходы, поиски новой формы есть. Потому что суть человеческая нисколько не меняется. 5000 лет назад человек был таким, с тем же набором генов. И сейчас он такой. Вопрос только в поисках новой формы, потому что сейчас вот делается очень много скульптуры на патриотическую тему, совершенно необходимую, замечательную тему, но новой формы не могут никак, я и сам не могу найти. Я не знаю, как это. Сейчас мы имеем дело с объемной бронзовой фотографией по существу. Все то же самое. Те же складки одежды, те же знамена, те же каски, те же великолепно слепленные лица классическим образом. Новой формы я не вижу пока, к сожалению.
2: Кстати, интересное такое вот наблюдение, что каждому времени похоже, что все-таки соответствует какая-то своя пластика, свое звучание, свои формы искусства. И когда мы пытаемся сделать, там, написать в стиле Чайковского, даже если точно такой же вот имеешь набор таланта, если можно так мерить, не получится, потому что в другое время все по-другому дышит, по-другому все разговаривается, по-другому слышится. Я согласен, что не получается найти пока новую форму просто вот какой-то академической скульптуры, чтобы это было и академическое, но при этом это было что-то свежее и новое. Это действительно очень трудно.
3: Нет, был момент, когда Роден слепил «Граждан Кале». Это была совершенно новая форма, которая задала тренд. И дальше по этому направлению пошло уже довольно много скульптуры, там так трагического такого свойства, лагеря концентрационные
1: хорошо,
3: и так далее.
1: Хорошо, прогресса нет. Но чувствуете, что есть жуткое падение искусства, регресс наступает с каждым днем буквально. Почему в Москве так много плохих скульптур? Почему? Что случилось? Может, так было всегда? Может, мы этого не замечали? Почему так много плохой музыки? Попсы особенно. Ужасное количество.

0: архитектурному, набор картинок, набор образов, такое, что тебе кажется все очень плохо. Нет, я вам скажу, в музыке очень много талантливых молодых людей, ну, в смысле новых, я имею в виду, имен, появляется. Такое количество этих всех пучков информационных, что очень трудно в них разбираться и не хочется искать. Страшно и хочется спрятаться. Мне кажется, такой психологический эффект есть в современном мире.
1: Может быть, вполне может быть. Ну, давайте, друзья, не будем забывать, что среди нас великий певец, среди нас троих. Петя, ну ты должен спеть.

0: Гениально.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо, Петя.
2: Неплохо, Петя.
3: Я старался.
0: Неплохо, да?
1: Неплохо, да.
0: Отец,
1: вы знаете, я же тоже много чего пел и очень громко пел. Но когда Петя запел, я перестал ездить, я больше этого не позволяю.
0: Замолк навсегда, да?
1: Нет, не навсегда, конечно, когда Петя не слышит. Я иногда, конечно, могу и сбацать чего-нибудь, но рядом с Петиным пением, конечно. Вот, кстати, возвращаясь к такой вещи, как вокал, который понятно, в общем, всем. Это тебе не
3: до определенной степени.
1: Ну, все для определенной степени. Но все поют так или иначе. Вокруг
0: как архитектура все понятно, так и вокал. В архитектуре разбираются все, а в пении уж тем более.
3: Ну, по крайней мере, люди очень многие увлекаются этим и пением, и изучением этого, да.
1: Ну, когда-то была традиция, читаешь кого-нибудь из классиков, там все слои общества практически пели и достигали большой высоты.
3: Но домашнее музицирование – это была норма.
1: Это нормой
3: ну,
1: было,
3: в определенных кругах, естественно.
1: А мы... Но на уровне чувства, чувствования, тут люди все-таки, знаешь, понимают многое, потому что тут не обманешь. И когда человек поет, ну, какой-нибудь Бернес, не голоса, ни слуха вообще не было. Здорово, а пел здорово. Да. Вот, да. Знал он петушиное слово какое-то. У Пети все то же самое, плюс...
0: Только Петя умеет, да? И голос есть.
1: Да. И голос есть, и знания есть. И, конечно, в сочетании с пониманием того, что Петя поет, это на хорошем уровне, я так считаю.
0: Петь, сложный вопрос. Почему вот наши все звезды эстрадные, звезды просто, цари, короли, не умеют петь? Почему у них нет
3: голоса? Это, кстати, вообще не так.
0: Не
3: расскажу
0: так?
3: Про одного человека, расскажи, с которым пожалуйста. Я знаком. Я с ним познакомился, я слышал на каком-то празднике, он под живой бенд, вдруг очень здорово пел песню, помните, так был Энгельберт Хампердинк был,
0: ну,
3: такой певец.
0: Конечно.
3: Да? Очень здорово. И вот он в такой вот манере, сдержанной, эстрадной, пел просто на высшем уровне. Потом он меня позвал на свой концерт, я пришел, там был практически один плюс. Под плюс — это просто фонограмма, это под фанеру, то, что называется. Где-то он вживую пел, но все это было не то, это был неинтересный материал. Ну, короче, мне это совершенно не понравилось. У меня искреннее удивление, этот человек умеет петь. У него есть голос. Я бы даже сказал, у него есть талант. Но почему-то целеполагание у многих этих людей лежит в сфере, ну, видимо, это раскрученное до возгонки тщеславия, я не знаю, амбиции, которые мы знаем, все артисты внутри себя, они есть, они приводят к такому эффекту, что люди просто, по-моему, сами себя, как говорится, задерживают, как говорили в очередях в Советском Союзе. Зачем ты можешь заниматься музыкой? Это же такое счастье. А занимается каким-то странным бизнесом. Такого много.
0: Ну, ведь действительно это бизнес. Сами себя опускают до определенного уровня, как кто-то из твоих собратьев сказал, people have it, да?
3: Да.
0: И все этого достаточно. Хорошо не надо, надо вот именно на том самом низком...
3: Мало веры в то, что...
0: Что народ поймет.
3: Вообще в то, что эта вещь,

0: которое на самом деле важнее, чем видимый вещественный успех. То есть то, что ты вдруг там где-то выйдешь и споешь в среднем, в маленьком зале, какую-то вещь вживую. Один раз у тебя не получится, ты расстроишься, расплачешься, а другой раз вдруг ты поймаешь какое-то такое удивительное состояние, и люди это почувствуют. Это такое счастье нахождения на сцене, когда вдруг у тебя получается с музыкантами, и у тебя идет фидбэк из зала. Это счастье просто потрясающее. Но людям, которые играют под фанеру, это, в принципе, недоступно, потому что, когда ты играешь под фанеру, ты изображаешь. Живое исполнение, оно дает такие вот кайфы. И люди не верят в то, что это на самом деле стоит свеч, и это стоит того, чтобы рискнуть и вообще искать именно этого состояния тонкого, непонятного и, не побоюсь слова, волшебного.
1: Ну, может, фанера даже чужая? Бывает такое?
0: Нет, что значит фанера чужая, просто...
1: Ну, как «Ласковые мои», помнишь, они все пели под
0: фанеру. Это были такие времена, когда это было открытие, и их же много, этих «Ласковых моих», где ездил. У меня есть смешная история от моих музыкантов, которые однажды кто-то выключил за кулисами, какой-то дядя Вася выключил магнитофон, бум, и в, а в зале какие-то такие работяги, такие «Фанера! Бей московских!» И они еле ноги там, ишь, комбо запрыгивая, закидывая саксофоны, еле унесли ноги. Ну, просто как в фильме. Тогда это было открытие, было в новинку. Сейчас просто очевидно, что люди, которые играют под фанеру, нахождение на сцене — это не акт творческого какого-то действия, а это изображение. Понятно, что так легче кажется. Кажется, что люди получат типа качественный продукт в кавычках, а на самом деле нет. Вот не будет этого мистического действия, и все это, на мой взгляд, теряет смысл.
1: Но, к сожалению, это действие продолжается, продолжается и продолжается. Мистики нет,
0: бог им всем судья,
1: но деньги,
0: как и нам.
1: Деньги зато, деньги идут.
0: Кому что нравится.
1: Я напоминаю вам, друзья мои, что у нас в студии скульптор-архитектор Андрей Налич и сын его, певец, композитор, автор песен и архитектор Петя Налич. Друзья, следующая цитата. На Андрея смотрю. Архитектура – такая вещь, которую нельзя не употреблять. Музыку можно не слушать, если она не нравится. А вот с архитектурой так не получится. Ее приходится употреблять всем. Кто это сказал? Это не ты сказал. Это опять же Петя. Это опять, же,
2: помню, да.
1: Опять же сын твой.
2: Да, Петя говорит ровно то,
1: о чем ты думаешь. И не можешь сформулировать
2: никак. Мы делимся, конечно, время от времени своими впечатлениями. Не только о музыке, извините, но и об архитектуре тоже. Я к архитектуре очень близок еще потому, что считаю, что архитектура – это скульптура, в которой можно еще и жить. Это все-таки занятие объема в пространстве своего места. Это скульптура. Архитектура – это тема больная, сложная.
1: Глядя на Петю, ты должен сказать, что архитектура – застывшая музыка, как всегда.
0: А музыка – жившая тупо, архитектура.
1: Абсолютно тупо сказать об этом.
2: Я могу повторить это за вами, но не буду этого делать, потому что очевидность такая.
1: Спасибо тебе, дорогой. Хорошо, друзья мои. Петь, вот скажи, пожалуйста, по-моему, в позапрошлом году ты в Доме архитекторов. У тебя, естественно, каждый раз при сумасшедшем аншлаге в большом зале в концертном ты давал такое представление, которое называлось, дай бог памяти, которое называлось...
0: Я могу напомнить.
1: Напомни,
0: пожалуйста. Ванька, пташечка и тельняшечка.
1: Правильно, абсолютно память.
0: Раз в полгода мы ее играем. Тогда была премьера, да. Хорошо,
1: это была премьера, потрясающая. Я, конечно, в музыке ничего не понимаю, но я от счастья, не знаю, плакать хотелось. У тебя была такая девочка там, она, наверное, сейчас с тобой выступает. Замечательная девочка. Что за девочка? Откуда ты ее взял?
0: Расскажу.
1: Она не профессиональная певица?
0: Профессиональная еще как.
1: Да?
0: Это Даша Антонюк. Она профессиональная актриса, она заканчивала школу-студию МХАТ. Я с ней познакомился таким интересным образом. Иногда нам дают такой заказ от города. Исполняем летом кинопесни в «Зарядье» на улице или еще где-нибудь. То есть мы поем песни великих наших советских композиторов. И играть их, и петь одно счастье. И приходят петь актеры. Кто-то поет получше, кто-то похуже, кто-то более артистично, кто-то больше на вокал, по-разному. И тут приходит Даша Антонюк, и мы все такие с оркестром такие «бах». И поет «Нежность» Пахмутовой. Мы такие просто все обалдели. Вот это талант! И я тогда взял ее, как говорится, на карандаш и понял, что что-нибудь я с ней обязательно спою. И когда мы начали с моим другом и соратником по этой истории Германом Могилевским крутить, докручивать, перекручивать, переделывать пьесу «Патруль», которая, в свою очередь, основывается на поэме Блока «12», я сразу понял, что главную женскую роль мы позовем Дашу. К счастью, она согласилась, и вот мы счастливо раз в полгода даем, как правило, в основном в Доме архитекторов, эту нашу музыкально-драматическую историю.
1: Почему раз в полгода? Вы, по-моему, собирались чуть ли не на Таганку идти с этим спектаклем.
0: На Таганку не мы сходили, и Ирина Викторовна Апексимова нас одобрила, но потом там что-то не срослось.
1: Ну, видать, не сильно одобрила.
0: Что-то где-то было недоодобрено, видимо.
1: Недоодобрено, да?
0: Да.
1: А почему так мало? Почему раз в полгода?
0: Честно говоря, это вещь, которую мы играем себе в небольшой плюс, практически в ноль. Потому что очень большой состав.
1: Потому что, да, большой.
0: Да, и, соответственно, у нас все уходит на гонорары. И мне кажется, что так как это... Раз в полгода хорошая вообще периодичность. То есть успевают люди соскучиться, уже есть своя аудитория, и появляется новая, чему я очень рад, я слежу ревниво за этим, потому что, возможно, это мой опус магнум, эта вещь.
1: Так, друзья мои, к сожалению, этот разговор мы должны продолжить в одной из следующих программ. Напоминаю, у нас в студии были Андрей Налич, скульптор-архитектор, и сын его, певец-композитор, автор песен, и опять же архитектор Петя Налич. Друзья, до скорой встречи.
2: Спасибо.
0: До встречи.
3: Три измерения. Союз архитекторов, художников и театральных деятелей на Радио России. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Алло.
5: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
6: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
8: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
9: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
10: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска заняли населенный пункт Вольное в Днепропетровской области. Иран нужно включить в американский законопроект о санкциях против России, заявил президент США Дональд Трамп. Во время восхождения на Эльбрус погиб 11-летний ребенок из Ставрополя, а туристка из Свердловской области погибла, упав в обрыв в горах Кабардино-Балкарии. И теперь подробнее. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и взяли под полный контроль населенный пункт Вольное Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны. Российские войска также нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, используемым в ВСУ. Под удары попали также места сборки и хранения БПЛА противника, пункты временной дислокации украинских подразделений в 149 районах. При этом применялись оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Суточные потери противника в результате действий российских группировок войск составили не менее 1500 военных. Средства противовоздушной обороны сбили 2 управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД», 8 управляемых авиабомб, американский реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» и 678 дронов самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили в акватории Черного моря 2 безэкипажных катера ВСУ. Бойцы группировки «Центр» поделились особенностями выполнения задач в Днепропетровском направлении. Перед подразделениями стояла задача продвинуться вглубь обороны с уничтожением укреплений и захватом опорных пунктов ВСУ, оборудованных металлическими дверями и бетонными укрытиями. Штурмовики преодолели минные заграждения, водные преграды и открытую местность под огнем. Перед заходом групп применялась огневая подготовка с использованием FPV-дронов и артиллерии. Связисты выдвигались на передовые рубежи для обеспечения командных пунктов устойчивой связью и интернетом. Командир штурмового взвода Дмитрий Макаревич сообщил подробности.
2: Укрепления действительно серьезные, с железными дверями, с остальными, прям где противник может долго обороняться. Где-то наблюдают за опорником, и становится понятно, что там вообще никого нет, что он брошенный, да, не хватает пехоты на все опорники у противника. Туда может вообще птиц не залетать. Где-то видят, что есть люди, и начинают его, скажем так, потихонечку вскрывать, потрошить. Но не всегда это получается. Говорю, что опорники укрепленные, тогда уже, конечно, приходит черед действовать пехотинцам. То есть как-то подходить к опорнику, выбирать время, место, уже непосредственно вскрывать пехотинцам. Но это, конечно, самый трудный для штурмовиков случай. Противник борется ожесточенно, скажем так. Плен сдаваться не хочет, по крайней мере, на этой задаче. С пленными было тяжело в этот раз. Пленных практически не было.
1: Связист штурмового взвода Руслан Ренгис, в свою очередь, отметил серьезные изменения в организации связи и способах управления боем.
3: Любая задача начинается с коммуникации, связь. Без трансляции никуда. Трансляция – это, грубо говоря, направление штурмовых групп, управление ими, координация. Произошел прогресс от ЛБС, скажем так, командно-наблюдательные пункты стали находиться гораздо дальше, чем вот раньше. Если раньше, грубо говоря, командир роты сидел до линии боевого соприкосновения в метрах 300-400, то сейчас это расстояние немножко увеличено, даже сильно увеличено, благодаря технике, которую мы начали сейчас использовать. И специфика работы также и поменялась.
1: В Минобороны заявили, что группировка «Центр» в течение суток нанесла удары по 9 бригадам и 2 полкам ВСУ в Днепропетровской области и ДНР. Потери армии Украины составили более 340 военнослужащих. Уничтожены 2 боевые бронемашины, 6 автомобилей и артиллерийское орудие. Иран нужно включить в американские законопроекты о санкциях против России, заявил президент США Дональд Трамп в соцсетях сегодня. 17 июля, напомню, сообщалось, что американский сенатор Ричард Блюменталь внес на рассмотрение обновленный законопроект о санкциях против России и стран-покупателей ее энергоресурсов. Документам, в частности, предлагается ввести рестрикции в отношении российских властей, высшего военного и политического руководства, предпринимателей государственных компаний, а также иностранных фирм, которые, по оценке авторов, поддерживают российский оборонно-промышленный комплекс. Туристка из Свердловской области погибла, сорвавшись в обрыв урочище Джилысу в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает Следственное управление СКР по республике. Трагедия произошла сегодня в Зольском районе. Женщина спустилась с края водопада Султан и не удержалась на месте. Следственные органы проводят проверку, устанавливают детали. Все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. А ранее сегодня сообщалось, что во время восхождения на Эльбрус погиб 11-летний ребенок, а его 40-летний отец получил травмы. Они приехали из Ставропольского края, сообщили в региональном следственном управлении СКР. Ранее в воскресенье в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России сообщили РИА Новости, что на Эльбрусе сорвались два альпиниста на высоте около 4200-4600 метров. Один из них погиб, второй получил травмы. В ведомстве уточнили, что семья родом из Донецка, но последние несколько лет они проживали в Ставропольском крае. На место трагедии выдвинулись 12 спасателей. Главное управление МЧС по Свердловской области предупредило жителей о сильных дождях и грозах, которые пройдут в понедельник. Ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Ливни начались в Екатеринбурге и в Свердловской области 29 июня. В нескольких муниципалитетах начался паводок. В 10 из них объявлен режим ЧС. Более 5000 участков и 1000 домов освободили от воды. Остаются подтопленными 11 мостов, временно ограничены автотранспортное сообщение с 31 населенным пунктом и пешеходное с одним пунктом. Синоптики назвали подобный избыток осадков в летний период на территории Свердловской области беспрецедентным. Далее новости спорта и прогноз погоды в городах России. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
4: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисист Андрей Рублев сейчас борется за трофей турнира ATP 250 в шведском Бастаде с итальянцем Лучано Дардери. Идет вторая партия. Счет 2-0 в пользу россиянина. Первая осталась также за Рублевым 6-4. Параллельно в румынском городе Яссы наша теннисистка Ирина Хромачева в паре с чешкой Анастасией Дитюк противостоит в финале 250-ника спортсменке из Армении Алине Чираевой и представительнице Казахстана Жибек Куламбаевой. Там первый сет остался за соперницами 6-4. Во втором пока 2-1, иностранки в роли догоняющих. В футбольной первой лиге Урал принимает Енисей, идет 51-я минута, на табло 1-0 в пользу хозяев, они отличились буквально только что. Контракт футболиста Гонсало Рикены с крыльями Советов расторгнут по соглашению сторон. Клуб объявил об уходе защитника на своем официальном сайте. Зимой этого года 23-летний футболист присоединился к самарцам, перейдя из аргентинского Институто. На правах аренды он принял участие в одном матче Кубка России и двух встречах Премьер-лиги. Российская команда Team Яндекс победила в матче за третье место на eSports World Cup по Dota 2. Коллектив получит 200 тысяч долларов призовых. Он обыграл Vici Gaming из Китая. В финале между собой поспорят еще две российские команды Bad Boom Team и Paris Vision. Серия до трех побед начнется в 16:30 по Москве. Победитель получит главный приз в размере 750 тысяч. А у меня на этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
0: Погода.
1: В понедельник, 20 июля, в Омске ожидается 24-26 градусов, временами дожди и грозы. В Новосибирске без осадков от 26 до 28 тепла. В Иркутске 23-25 градусов, выше нуля, кратковременный дождь и гроза. В Красноярске 22-24 градуса, кратковременный дождь. В Мурманске плюс 11, плюс 13 без осадков. В Архангельске дождя не ожидается 14-16 градусов. В Петрозаводске от 25 до 27 тепла, небольшой дождь. В Вологде плюс 24, плюс 26, временами дожди и грозы. В Санкт-Петербурге без осадков, температура воздуха днем 19-21 градус. В Москве без осадков, температура воздуха ночью 16-18 градусов, днем 27-29. Сейчас в столице плюс 27.
5: все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. Режиссер «Говорит с режиссером». Программа вторая.
6: Воспитание воли в человеке, в артисте, в режиссере – это главное.
5: Гость – режиссер театра «Геликон Опера» Галина Тимакова. Слушайте в воскресенье в 21.10 по Москве и в 23.10 по времени Уфы.
0: Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
7: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
8: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
7: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
9: Какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
10: У нас сегодня просто поразительное единодушие, все со всеми согласны.
11: Все встали вовремя, выспались.
0: «Наша трибуна». Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
13: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
14: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
15: Театр у микрофона. Из собрания Гостелерадиофонда.
16: Дорогие друзья, слушайте вторую часть радиоспектакля «Кола Бриньон» по книге Ромена Ролана. Напомним, что в город Кламси, а это Бургундия, сердце Франции, пришла чума. Среди оставшихся в городе был и Кола Бриньон, которого чума не обошла стороной. Но он все же, о чудо, выздоровел. И снова его встречают друзья Кюре Шамай, нотариус Бояр и его ученик Бинне.

0: Пропустите меня, пропустите.
1: Нельзя, мальчик, здесь чума.
2: Нельзя, чума.
0: Ну, я должен видеть своего хозяина.
1: Не велено, запрещено.
3: Он что же, так и не выходил?
0: Как заболел, так и не выходил. Мастер, если вы живы, дайте какой-нибудь знак.
3: Не отвечает. Бедняжка была.
0: Ох, видно, в небесах какая-то женщина на него зла. Любит она его не иначе. Мастер! Мастер!
3: Ну все, помер.
0: Ой, теперь и дом спалят, и все спалят.
4: Неужели спалят?
0: О, старшина Ракен не упустит случая. Он с давних пор имеет зуб на приема. Я не верю, что вы умерли. Слышите, мастер? Не верю!
5: Не буду пересказывать вам остальные дни моей болезни, но вот в одно прекрасное утро я проснулся и снова увидел себя, друзья мои, на моем синяке. Не то чтобы постель была мягка или чтобы у меня не болели бока, но как приятно сознавать, что у тебя еще есть бока. Господи, жив!
6: Ой, ой, господи, как я рад, как я рад.
7: Бритьев! Бритьев! Бритьев!
6: Ой, ой, ой, ой, надо спрятаться. Бритьев!
7: Что такое? Где же он?
8: Не знаю, не знаю, может быть, он снова в бреду.
0: Будешь в бреду, мэтр Паяр.
8: А, мальчуга.
0: Будешь в бреду, когда держали в заперти целых 2 недели.
7: А, куда же он девался?
8: Не знаю, не знаю, может быть, он уже помер.
7: Помер ты или нет?
0: Мастер!
7: Придет, придет!
0: Мастер!
8: Ку-ку!
9: Вот и я.
7: Придет! Ты не помер!
9: Жив, курилка!
7: Жив, жив!
9: Давай!
7: Мой добрый друг, тебя спас великий святой Рог. Ты по меньшей мере обязан сходить, поблагодарить его. Сделай это, прошу тебя!
9: Да уж скорее святой Шабли, святой Пуи и Ранзи.
7: Разрежем грушу пополам.
9: Давай.
7: Ты сходи к святому Роху для меня, а я воздам благодарение святой бутылке для тебя. Кстати, ты помнишь, в чем ты тогда исповедовался?
6: Когда?
7: Вот тогда.
6: Тогда?
9: О, не. Я был в бреду.
8: А, ну да, ты страшно бредил.
6: Но. Стоп. Вот мне кажется, что вы тогда не очень охотно со мной бы чокнулись, когда я просил у вас пасашок. Да, мне тогда показалось, что уж больно вы о себе беспокоитесь, чтобы остаться живыми и здоровыми.
9: Ну что?
8: Нет, я тебя очень люблю, Хола. Ну что делать, что делать? Я себя тоже люблю. Мне мое мясо ближе, чем рубашка.
7: Мея кульпа, я трус, грешен. Такова моя природа.
9: Да. Порядочный человек немного стоит.
8: Да, надо его брать таким, какой он есть.
7: Бог его создал, Богу и честь преклонимся.

0: начинал чувствовать вкус к жизни. Однажды, когда весело поработав, я состязался с товарищами Самсоновым оружием, вдруг входит крестьянин из Марваны и объявляет, что видел мою хозяйку и что она собирается в путь. Я сразу даже не поверил. Но, признаюсь, вино мне показалось кисловатым. Видите ли, можно не любить свою старуху, злиться друг на друга день и ночь целых 25 лет, но в час, когда за ней приходит курносая, за той, которая, прижатая к вам в тесной кровати, столько времени мешала свой пот с вашим потом, и в тощей утробе своей растила семя рода вами посеянное, вы чувствуете, как что-то сжимает вам горло, словно кусок вас самих отваливается. Жалко и себя, и его. Любишь его, прости, Господи. Пришел я к ней на следующий день, в сумерках.
1: Мадам Бриньон приехала с Глади. У вашей дочери Мартины начались родовые схватки, и они с мужем вынуждены были остаться в Дорнеси.
0: В Дорнеси?
1: Да. Мадам Бриньон свалилась позавчера, а сегодня что-то меня и ваша внучка беспокоит. Мне кажется, у нее жар.
0: Где она?
1: В соседней комнате.
0: Ой, удача никогда не приходит одна. Беда никогда не приходит одна.
2: Бедный ты мой, ты не слишком устал?
0: Дело ясное. Старухе конец, она подобрела. Старуха, а я тут чуть не помер.
2: Перепил, небось, на радости, что один остался.
0: Да что ты, чумился, что твой месячный кутенок.
2: Говорила тебе, уедем. Так нет, упрямец. Надо было настоять на своем. За свое упрямство ты заслужил того, чтобы околеть от рези один-одинешенек.
0: В добрый час. Я тебя узнаю, есть еще надежда, все такая же злая. Ты, старушка, не утомляй себя. За 25 лет обо всем переговорено. Понимаем друг друга без слов.
2: Ничего не переговорено. Я должна сказать, Кола, иначе рай, куда я не попаду.
0: Попадешь.
2: Иначе рай для меня будет горше адской желчи. Я была с тобой, Кола, резка и бранчлива. Я была сварлива и вспыльчива, чего я только с тобой не выделывала. Но это потому, что я тебя любила.
0: Ну вот, а я и не знал. Ну ладно, у каждого своя манера.
2: Я тебя любила, а ты меня не любил. Потому ты был добрый, а я злая. Я тебя ненавидела за то, что ты меня не любишь. А тебе было все равно. У тебя был твой вечный смех, Кола. Что ж, хорошо. Смех согревает. Вот сейчас, когда земляной холод поднимается по моим ногам, я чувствую всю цену твоему смеху. Смейся в волю, милый мой. Я на тебя больше не сержусь. А ты, Кола, прости меня.
0: Ты была хорошая жена, честная, стойкая и верная. Ну, не каждый день ты была так уж добра, но зато в черные часы, в годы бед и тощих коров, я не раз завидовал твоей стойкости. Ты не мучайся прошлым. Ну, а теперь наша ноша сложена на землю. Передохнем, старина. Мир тем, кто поработал.
2: Покойной ночи, милый мой. Завтра ты меня не разбудишь.
1: Мэтр Кола, мэтр Кола, скорее.
3: Что случилось?
1: Скорее идите сюда. Глади. Вся красная, горячая. Она задыхается.
3: Боже, она не дышит. Ой, Господи, неужели в небе есть хозяин, кому нравится мучить эти создания? И если на земле возможны такие злодейства, отец наш, то одно из двух. Или у тебя нет глаз, или ты не существуешь.
1: Иисус, Дева Мария!
3: А? Да-да-да, неуместное слово, я беру его назад.
2: Это я виновата! Я лошадь старая, ведьма злющая! Надо было остаться в Дорнессе!
3: Старуха, старуха!
2: Опустите, пустите меня к ней! Пустите! А, Глади! Моя Глади! Укрыть! Укрыть потеплее! Укрыть потеплее! Открой дверь! Воздуха! Воздуха! Мешок! Мешок! Где мой мешок? Вот! Вот мой мешок! Вздуй огонь! Подставь воду! Мне нужна горячая! Ах, травки, травки мои! Спалились угоды из темных лесов! Травы! Вот, вот, вот травки мои! Ах, ах, бедное разбитое тельце мое! Вся дрожит, вся дрожит! Прими мою дрожь! Прошу тебя об этом! Я перед целым светом и Пресвятою Троицей!
3: Старуха, неужели ты этому веришь?
2: Если бы ворожба чего-нибудь значила, то ты бы, милый мой, или бы уже умер давно, или полюбил бы меня сильнее, чем ту. Какими снадобьями я тебя только тайно не подчивала. У тебя только улучшался аппетит. Полюбить ты меня не полюбил, а вот травки... Узнавать научил. Пей, пей, моя маленькая, пей, моя ласковая. Это тепленькая, это сладенькая. Пей, пей. А помнишь ту черно-смородиную настойку? Что я тебе оставил, уезжая?
3: Настойку.
2: Там была не одна смородина. Наверное, это помогло тебе так славно очумиться.
3: Старуха! Старуха! Старуха! Силы оставили ее. Она упала на мои руки. И соль наших глаз смешалась у нас на щеках. Ну, не плачь. Не плачь, не надо. Ну, не плачь. Не плачь.
2: Дурачок, насколько бы тебе легче жилось, если бы ты хоть раз поцеловал меня так... Когда я была молода.
1: Боже, ваша внучка вспотела.
2: Закрой дверь. Ох, нет, я не уйду. Господи. Господи Иисусе, Мария и Дева, пока вы не скажете, что она поправится, а только она должна поправиться. Ей же ей! Я этого хочу! Хочу! Хочу!
3: Ну, старуха, если это твой последний дух, то и здоровенный же он.
2: Кулак, скверный человек, ты опять смеешься.
3: Старуха, французу для смеха и страданий не помеха.
1: Боже мой, она умирает.
3: Старуха.
2: Нет, нет, нет! Господи, Господи, я умру, умру. Пусть он умрет, но только не она, не она, не она.
3: Старуха, старух, ты права, но, видно, на том свете моя шкура не нужна.
2: Жар спал.
0: Жар спал. И дыхание струится в хрупкой гортани, как легкий ручеек. Моя маленькая покойница, она воскресла. Ты слышишь, старуха? Она воскресла.
2: Теперь я могу идти.
0: Старух, погоди. Ах ты, Боже ты мой. Эти руки, ни разу не отдохнувшие за свою жизнь.

0: Я стояла у ее ног и читала молитву. Да. Ты права. Ты тысячу раз права, старуха. Пусть и я умру. Бери меня, черт, в свою дыру, лишь бы она была жива. Однако, как же это так? Вот в сущности, что она такое? Славная зверюшка, забавная игрушка, молоденький попугай, существо, которое пока ничто, которое чем-то будет, может быть. И что же, вот ради этого, может быть, я стану расточать свою «я есмь»? «Я есмь я»? Да. Да, в том-то и дело, что вот это, может быть, это и есть мой самый лучший цветок, тот, ради которого я и живу. Ты права, права, старуха, когда черви обгложат мои кости, когда мое тело истлеет на жирном погосте, я воскресну, Господи, в другом я, которое будет красивее, лучше и счастливее, потому что они встанут мне на плечи и будут видеть дальше, шагая над моей могилой. Вы — мое желание, моя надежда, мои семена, которые я кидаю в грядущие времена. Спи, малышка, спи, птичка весенняя моя. Не успел я выдержать двойное испытание, Глади исцелилась, и жена моя также, одна от болезни, другая от жизни, как силы, правящие миром, обрушились на меня новым бешеным натиском.
1: Мастер! Мастер!
0: Что с тобой? Да, что? Отпусти ты мои ноги, черт возьми! Да встань же, опля! Что такое? Одежда в клочья, брови опалены.
1: Хозяин, мне так тяжело.
0: Ну, рассказывай же, ну.
1: Все сгорело. И мастерская тоже.
0: На этот раз у меня отняли все.
1: Это все чума. Когда объявились новые заболевания, стали кричать: «Спалим зачумленные дома!» Так как вас не было, понятное дело, начали с вашего. Старались усердно. Каждый считал, что трудится на пользу города.
0: Мне бы хотелось на это посмотреть. Должно быть, красиво горело. Дрозд ты этакий. Неужели ты так любил свою клетку и не поплясал вместе с ними вокруг костра?
1: Это неправда. Неправда. Я сделал все, что мог. Но попробуйте остановить стадо свиней. Меня сбили, повалили, затоптали. Я дрался, я легался, но они прокатились надо мной, как река, когда спустят шлюзы. Я пробрался в горящую мастерскую. Вот это был огонь! Он свистел и плевался искрами. Меня стало подпекать, я говорил себе: смотри, Бене, и жаришься, как колбаса. Ну что же, посмотрим. Хоп-ля, вижу вашу маленькую Магдалинку, а ее голое тельце уже лижет огонь. Я крикнул ему: стой! Я схватил схватил. Я закатил ладонями ее пылавшие ноги. Я говорил ей: сокровище мое, ты не бойся. Мы спасемся. Магдалинушка, мы спасемся. В это время бум! Обрушился потолок. Я прыгнул в окошко, как клоун в обруч, прямо в реку. Увяз рылом, выли, наелся, напился досыта. Наконец выбрался, и вот без дальних слов мы здесь. Простите меня, мастер, за то, что я так мало сделал.
0: И благоговейно размотав сверток, он вынул Магдалинку, которая, улыбаясь невинными и кокетливыми глазками, показывала свои обгорелые ножки. Почему, думал я, не потеря дома, ни смерть старухи не действует на меня так, как то, что к глади исцелилось, или вот это. Это я опустился на колени посреди дороги, поцеловал землю и сказал: спасибо, мальчик. И, взглянув в небеса, я продолжал, указывая на Бине: вот лучшая из моих работ. Души, изваянные мною, их у меня не отнимут, их у меня не отнять. Сожгите все дотла, душа цела. Часам к 8 вечера мы дошли до города. Надвигалась ночь. Что за чудесная ночь! И ни души, чтобы ею насладиться. Дома, закрыв глаза, встречали нас деревянными лицами. Везде тишина. Все они вымерли, что ли?
1: Вымерли! Они сидят в своих домах и ждут, когда их придут резать.
0: Ты преувеличиваешь, Бене. Я никогда не поверю, чтобы мои друзья...
1: Ваши друзья? Да они не лучшие. Попрятались в замке вместе со старостой Ракеном. Это бараны! У них больше нет ни пастухов, ни собак.
0: Позволь, Бине, а я? Мы еще посмотрим, малыш, целы ли у меня клыки. Так рассуждая, мы подошли к замку. Но то, что мы увидели там, признаюсь вам, трудно описать.
1: Он стрелял в тебя! Он убьет тебя!
2: По лестнице, растерзанная и растрепанная, бежала рыжая баба. За ней с дымящимся пистолетом Ракен. Из комнат повысыпали горожане, все насмерть перепуганные и все в масках.
3: Стойте! Стойте! У нее пятна! Пятна!
1: Нет!
3: Это чума! Чума, говорю я вам!
1: Это же синяки! Синяки!
3: Да.
1: Клянусь, синяки! Ты сам бил ее вчера вечером сапогом!
3: Да.
1: Бил! Бил!
4: Ты что,
3: мать? Дьявол!
5: О, дьявол! За что такие испытания? Какая мука сидеть и ждать.
3: Маски не снимать.
4: Нет, ну что ты, Ракен, мы...
3: Вижу первые пятна, я всех перестреляю. Кула! Кула, это ты?
4: Кула!
3: Ты здесь!
1: Кула,
3: ну проходи, проходи, Кула, проходи, тебе можно. Проходи, садись, Кула.
6: А ведь он нас не узнает.
3: Не
7: узнает.
6: Не узнает. Не узнает.
3: Стойте! Стойте! Я, кажется, догадываюсь, зачем он сюда пришел. Ты хочешь взглянуть на свое искусство, так?
0: Здесь вся моя жизнь.
3: Да-да, здесь все, что заказывал тебе граф де Конси.
0: Заказывал, да не показывал.
3: Да, он не очень любил пускать тебя в замок.
0: Но его я могу понять. Он истинный ценитель прекрасного. Он 25 лет скупал все изваянное мной и оберегал эти чудеса. Ото всех, даже от меня.
3: Вот! А хочешь, я покажу тебе эти чудеса?
6: Кола, лучше бы ты этого не видел. Да ты не смотри на меня так. Это я, паяк.
3: Он был страстный охотник и чудак, наш граф. И порой даже было трудно понять, что он выберет для мишени. Тетеревов ли? Или что-нибудь другое. Смотри на свое искусство! О!
0: Боже, это ионская нимфа, одна из лучших моих работ.
3: Да, он стрелял в нее из арбалета.
2: Зачем ей отрезали нос? А здесь нет руки, а цветы. Что сделали ему цветы?
3: Он скупал твои работы, чтобы использовать их как мишень.
0: Я смотрел на изуродованные работы и не верил своим глазам. Повсюду, куда ни взглянешь, все изломано, изрезано.
2: Собака! Собака! Зачем я привел в твою берлогу моих чудесных детей? Великий Боже, услышь меня, дай мне после смерти попасть не в рай, а в ад, к самому вертелу, где поджаривают проклятых, чтобы моя рука ворочила над огнем палача детей моих.
7: Виданное ли дело приходить в такое состояние из-за каких-то деревяшек?
2: Молчи, старик! Человек ничто, свято его создание. Но вы маски. Вы не захотите, не сможете меня понять. Боже, как это смешно.
4: Ну что ты, Кала?
3: Знаешь, Кала, что говорили в городе, когда горел твой дом? У дома Кала люди пляшут! Люди пляшут! Чем они лучше нашего графа Деканси? Граждане города Кламси!
1: Демон! Звери! Как этот богатый идиот, который сам не знает, чего хочет, ни на что не способный, умеет только разрушать. Грызите, уничтожайте, скоты! Попирайте ногами нашу рожь! Новую! Новую!
2: Нет! Нет, Кола! Это не они сожгли твой дом!
3: Ну да, только вы все плясали вокруг, как в Иванову ночь! Вы сюда пришли, потому что боитесь конца! Вы же трясетесь за свои шкуры!
8: Да, мы трясемся, старинке, потому что у нас хозяйство и дети!
7: Да, у нас дети!
8: И у нас
7: ведь...
0: Тренке!
7: Да.
0: Тренке, так ты не жег мой дом?
7: Ну что ты, Кала, ну как ты можешь? Ну спроси Фитю. Ну,
0: и... А почему же на тебе мои праздничные штаны?
7: А я иду, а они лежат. Да я думаю, возьму, все равно сгорят.
8: Сгорим.
7: Нет, если это твои, на, возьми. Нет, я дам.
0: Фитю, ну а ты, Фитю?
8: А что, я? Ничего.
0: А шапка?
8: А, на, возьми.
0: Эх вы, друзья мои, друзья мои. Ты прав, мой мальчик. Что нам жатва? Колос зрелый, колос мертвый. Я то, что будет, а не то, что было. А их можете спалить. Вам нравится плясать вокруг костра? Берите мои обноски!
8: Кала, не сгорели бы! Кала, не сгорели бы! Сгорели бы! Забрали бы!
2: Это чума!
3: Что такое? Что случилось?
2: Никогда так тревожно набат не звучал.
8: Тренке, неужели опять пожары, а?
7: Господин Ракан! Там... Тюра-Шамай, он пришел! Он пришел, потому что в городе!
8: Что?
2: Цепи, угодники! Кала! И ты здесь, паян! Иисус и милостивый, ты, видно, напрасно умирал! Бродяги, что вы тут делаете? Или вы уподобились вот этому Иуде, продавшему город за 30 сребреников? Да-да! За 30 сребреников!
3: Ты что? Ты что, заговариваешься, Шамай?
0: Нет, я не заговариваюсь.
5: Ну, тогда объяснись, как человек здравомыслящий.
0: Да, да будь вам известно. Но... Нет, я не выдержу этого. Такой... Да будь вам известно, что город наш гибнет. Знаете ли вы, несчастные, что мародеры, я видел это сам, поджигают дома, где чумой не пахло. Знаете ли вы это или нет? Тучи громил. И откуда их столько набралось? Кишат в городе, как клопы в соломе. Тащат сундуки, тюки. А что творится в городских погребах? Выкатывают бочки с вином. Вино разливается лужами. Его лакают дети.
9: Дети! Наши дети!
0: Этого я не выдержал. Я закричал мародерам. Если вы не остановитесь, то я вас собачью ораву окричу на славу.
5: Они?
0: Не тут-то было. Они набросились на меня со свистом, с гиканьем, швыряясь камнями. Я, конечно, отбиваться. И вот, подобрав сутану, я прибежал к этому живоглоту, к старости Ракену, к этому изменнику. Потому что все из-за него, я уверен в этом. Я прибежал, чтобы сказать, нет, чтобы сорвать, разорвать, растоптать его пышный старшинский наряд.
3: Вот так. Что же это такое? Ладно, хватит, Шамай. Ведь ты, Кюрена, лучше помолчи. А вы ничего не бойтесь, мятеж не распространится на весь город.
0: Не слушайте! Он вас обманывает!
3: Я кому сказал замолчи?
0: Он обманывает, чтоб спасти свою шкуру. Он продает нас всех с молотка.
3: Я говорю, замолчи, Шамай.
10: Дело-то, кажется, оборачивается не на шутку, Бене.
1: Да, мастер.
0: Из трусости. Или из алчности ты занялся этим гнусным ремеслом?
3: Я в последний раз говорю, замолчи.
0: А честь? Ты скажи нам, где твоя старшинская честь?
3: Ты честь? Честь. Ее что, можно пить или есть? Вот сдохнем завтра, и что от нас останется? Ничего не останется. Что будут думать? Ничего не будут думать. Вот ляжем, как ломти трески в общей могиле. Вот и разберись, кто...

0: право, этот человек закона. Идти против закона, это значит брать на себя очень тяжелую...
1: Ответственность. Да. Хорошо. Я беру ее на себя.
2: Стойте! Стойте, дорогие сограждане! Я не понимаю, в чем меня обвиняют. Я остался здесь, рискуя своей жизнью, чтобы вас охранять. Да! Кто на меня жалуется, за что? Я повинен в язвах, которые пытаются уврачевать.
0: Говорят, опытный врач дает ране загнить. Ты уточняешь мятеж, кормишь чуму, а потом доишь обе скотин.
2: Это кто я? Прав, боярин!
1: Начиная с сегодняшнего дня, мы на тебя тратиться не будем. Мы сами себя станем лечить. А так как за каждый труд полагается плата, то мы можем тебе дать...
3: На кладбище кровать!
2: Стойте, маскарад еще не кончился! Эй, стража!
1: Эй, стража!
2: Схватить его!
1: А лучше его! Старшина Роген больше не должностное лицо! Мы его смещаем!
2: Приньон, ты знаешь, чем ты рискуешь?
1: Знаю, милый мой, рискую головой. Я готов ею сыграть в поддавки. Потеряю ее, выиграет город.
3: Подвал!
1: И заприте хорошенько!
4: Затем это целое дело!
5: Ну, как? Все с ним делать?
2: Что нам делать? Ну, приказывай!
1: Надо пойти и схватить грабителей.
6: Драки мы не боимся, но все-таки как-никак, они же вооружены.
1: Шамай, ты говоришь, они засели в городских погребах?
5: И урчат там, как стадо поросят. Что было светлее, вот нехристи, свалили мебель в кучу и подожгли.
1: Они любят огонь? Ну что ж, мы к их услугам. Надо только перекрыть все выходы. Осы в гнезде, пусть там и остаются.
0: Как, Кола? Значит, ты хочешь, чтобы их там...
1: Да неужели вы не понимаете, что всех вас могут спалить?
5: Ну так-то, но так, но все же, может быть, их пощадить.
1: Пощадить этих бандитов, ведь это значит погубить весь город. Их больше, они сильнее нас. Вырвись они на волю, они не дадут взять себя голыми руками. И потом, Шамай, всюду же есть добрые и злые, ну.
5: Давайте, как учитель, отделять овец от козлищ.
6: Пойдем, я иду с тобой.
1: Только повиноваться мне беспрекословно. До утра я один глава. Иначе все погибли.
6: Мы согласны.
1: Так, ну вот. А теперь маскарад кончается. Кто тут еще в масках? Зима и ты, Барде! Пора показать свое истинное лицо!

Что ж это была за ночь? Из глубины погребов этот пьяный сброд палил из своих мушкетов. Если бы у них не двоилось в глазах, никто бы из нас не остался в живых. И вот, когда от пламени затрещали стены погребов, и в его челюстях хрустнули балки, и взметнулся ад, мы услышали рев огня и рев горящих. После всех этих подвигов мы не могли смотреть друг другу в глаза. Уж больно хорошо себя разглядели. Природа человеческая предстала без сорочки. Зрелище не из красивых. И ныло сердце.

0: И вот теперь, когда вернулась тишина, остыла зола, как будто и чума в былое отошла, я подвожу итог и вижу, что за полгода я лишился всего — жены, дома, денег, творений своих. Но что всего занятнее, удивительнее, так это то, что в конечном счете я остаюсь так же богат, как и раньше. Если бы мне сказали в прошлом году, что я так встречу свою беду, не я ли клялся и божился, что желаю до конца своих дней оставаться хозяином у себя, хозяином самого себя, независимым, не дающим отчета никому? Люди предполагают, а посмотришь, все идет совсем не так. И это... наилучший оборот, потому что чем большего ты лишен, тем сам ты больше, ибо дух создает, что ему недостает. И потом, человек — славное животное, и все ему впору. Вот дайте ему четыре ноги, или отнимите обе, сделайте его слепым, глухим, немым, он все равно приспособится и про себя каким-то образом будет слышать, видеть и говорить, и радостно ощущать, что обладаешь этой гибкостью духа и мышц, что можешь, если надо, быть рыбой в воде, птицей в воздухе, в огне саламандрой, а на земле человеком.
1: Вы знаете, от чего такой перезвон? Да ведь сегодня Николин день. Не отпраздновать его было бы грешно.
2: Отец! Отец! Ну, куда же мог деваться этот старый пистолет?
1: Кто желает посмотреть на кола бездомного, на короля без королевства, пусть полюбуется, как я буду восседать за праздничным столом. Возглавляя шумный пир.
2: Вот ты где! Он здесь, и не стыдно тебе! Ему даже не стыдно!
1: Не сердись, Мартинка! Улыбнись, скотинка! Слышишь, король — это я!
2: Король, да только без королевы!
1: А королевой будешь ты, как в священном писании, и возьму себе в жены собственную дочь!
2: А ты старый проказник! На, держи!
1: Что такое, пирожная форма?
2: Тебе корона!
1: О, это мне подходит! Жизнь хороша, друзья мои, одно лишь плохо... коротка.
3: Да.
1: Ах, как хотелось бы побольше. Господи, как мимолетно летит время. И люди тоже.
4: Кола, да у тебя слезы.
1: Что? Что? Говорите, слезы на глазах? Чепуха! Выпьем! Да здравствует король! Он пьет! Да здравствует его петушечный народ!
5: Король пьет! Король пьет! Король
1: пьет! И потом, если бы ко мне явился король, я бы ему сказал... Ну что, своячок? Все короли одинаковы! Каждый человек родился королем. Здесь мы хозяева, и здесь наш дом.

0: Вы слушали радиоспектакль по роману французского писателя Ромена Ролана «Кола Бриньон». В главных ролях от автора Анатолий Кторов, Михаил Зимин, «Кола Бриньон», Татьяна Ленникова, его жена, друзья Бриньона, Зиновий Тобольцев, священник Шамай, Борис Петкер, нотариус Байер, а также Луиза Кашукова в роли Ласочки, Елена Королева в роли ученика Бриньона Бине. В остальных ролях Алексей Борзунов, Геннадий Качкажаров, Леонид Харитонов, Татьяна Забродина, Галина Киндинова и другие артисты Московского художественного академического театра имени Горького. Авторы композиции Владимир Богомолов и Олег Герасимов. Постановка Владимира Богомолова. Запись 1963 года. Передачу подготовили к эфиру режиссер Александр Турхан и редактор Александр Кокис.
1: Из собрания Гостелерадиофонда. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Алло.
3: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
4: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики. Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Балухина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска заняли населенный пункт Вольная в Днепропетровской области. Зеленский уволил вице-премьера Украины по евроинтеграции. Российские школьники взяли золото и серебро на международных олимпиадах по математике и химии. И теперь подробнее. Группировка «Восток» при взятии Вольного в Днепропетровской области уничтожила до взвода ВСУ, сообщили в Минобороны. Контроль над Вольным установили подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск «Восток». Перед штурмом населенного пункта разведчики нашли позиции пулеметных и минометных расчетов, точки запуска БПЛА, артиллерия совместно с оператором ударных беспилотников нанесла по позициям противника огневой поражение. Штурмовики прорвали оборону противника, зачистили населенный пункт и закрепились на достигнутом рубеже. В результате уничтожено 3 боевые бронированные машины, 8 автомобилей, 6 наземных роботизированных комплексов и 23 тяжелых гексокоптера типа «Баба-Яга», говорится в сообщении. Группировка «Восток» закрепилась на новом рубеже в Днепропетровской области, что создало условия для дальнейшего продвижения на этом участке. Британские СМИ пишут, Украина стремительно теряет покровителей, и одна из причин – прославление нацистов Киевом. В польском обществе все чаще задаются вопросом, должна ли Варшава помогать соседу, который чтит националистов из УПА. Украинская повстанческая армия признана экстремистской организацией и запрещена в России. Именно члены УПА в годы Второй мировой войны устраивали жестокие массовые расправы над поляками. Вице-председатель польской консервативной партии «Право и справедливость» Пшемислав Чарнек считает, что в ответ на неблагодарность Киева Варшава не должна отвечать добротой.
2: Украинцы не дали нам дронов.
3: Украинцы не дали нам дроны. Украинцы чтут бандеровщину. Украинцы исключают нас из коалиции. Разве когда украинцы делают что-то против Польши, то мы всегда должны все делать для Украины? Нет, мы можем ставить условия.
1: Тем временем немецкая оппозиция потребовала полностью пересмотреть подход к украинскому кризису, перестать снабжать деньгами Украину ради бессмысленной гибели людей, призвала сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.
4: Больше никаких денег немецких налогоплательщиков в Украине, никакого оружия, никаких немецких солдат. С нашим участием ни вступление Украины в ЕС, ни ее вступление в НАТО не состоятся. Мы будем добиваться мира на Украине, выступать за мирные переговоры, чтобы наконец прекратить эту ненужную гибель людей.
1: Вайдель добавила, что Германии необходимо возобновить импорт российского газа и восстановить работу атомных электростанций, чтобы вывести промышленность из кризиса. По ее словам, безнадежного и доступного энергоснабжения восстановление экономики невозможно. Высокие цены на энергоносители приводят к снижению промышленного производства и росту безработицы в Германии. На фоне этих заявлений Владимир Зеленский уволил вице-премьера Украины по евроинтеграции Тараса Качку. Об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. По его словам, Зеленский принял соответствующее решение, чтобы не выполнять обещания и не принимать законопроекты так называемого пакета «Качки-Кос», названного по фамилиям еврокомиссара по расширению ЕС Марты Кос и вице-премьера Украины по евроинтеграции Тараса Качки. Как напомнили украинские СМИ, законопроект предусматривает, среди прочего, существенное увеличение полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и специализированной антикоррупционной прокуратуры. Ранее в Евросоюзе заявили, что отказывают Украине в ускоренном вступлении в ЕС. Для этого Киеву понадобится 10-20 лет. Правительство Иордании опровергло информацию об эвакуации международного аэропорта и морского порта в Акабе из-за угрозы безопасности. Как сообщили в Кабмине королевства, они работают в штатном режиме, не зафиксированы никакие потенциальные угрозы за последние часы. Ранее посольство США рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в эти районы в связи с тем, что власти королевства якобы провели эвакуацию воздушной гавани и морского порта в связи с угрозами безопасности. Российские школьники завоевали 4 золотые и 2 серебряные медали на Международной олимпиаде по математике в Шанхае. Об этом ТАСС сообщили организаторы. Золото взяли Арина Прокудина из Челябинской области, москвичи Андрей Шишко и Дмитрий Гришко, Роман Кравченко из Санкт-Петербурга. Серебро получили Александр Скворцов из Петербурга и Максим Большаков из Татарстана. Сборную России возглавляет руководитель Центра развития математического образования Президентского физико-математического лицея Санкт-Петербурга Кирилл Сухов. А ранее сегодня сообщалось, что российские школьники взяли 4 золотые медали на Международной олимпиаде по химии. Четверть российских гостиниц, почти 10 тысяч, уже принимают гостей с животными, пишет российская газета. По данным исследований, 29% владельцев собак и 15% владельцев кошек путешествуют вместе со своими питомцами. Причем для подавляющего числа собачников и кошатников возможность официального проживания с животными – один из ключевых факторов при выборе отеля. Впрочем, как уточняют участники рынка, отметка Pet Friend далеко не всегда означает полноценную инфраструктуру. Во многих случаях речь идет лишь о разрешении на заселение, тогда как зоны выгула и адаптированный сервис встречаются значительно реже. Стоимость размещения с животным от 500 до 3000 рублей в сутки. Также отели нередко берут возвратный депозит от 10 до 25 тысяч рублей. Чаще всего гостиницы принимают собак мелких пород весом до 5 килограммов. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисист Андрей Рублев выиграл турнир ATP 250 в шведском Бастаде. В финале он обыграл итальянца Лучано Дардери 6-4, 6-3. Параллельно в румынском городе Яссы наша теннисистка Ирина Хромачева в паре с чешкой Анастасией Детюк обыграла в финале 250-ника спортсменку из Армении Алину Чираеву и представительницу Казахстана Жибек Куламбаеву 4-6, 6-2, 10-5. В футбольной первой лиге Урал победил Енисей 3-0. Голами отметились Евгений Харин, Никита Морозов и Денис Боков. Также уверенно после первого тайма Нижний Новгород огорчает КамАЗ 2-0. Забили Вячеслав Грулев и Виктор Александров. Контракт футболиста Гонсало Рикены с крыльями Советов расторгнут по соглашению сторон. Клуб объявил об уходе защитника на своем официальном сайте. Зимой этого года 23-летний футболист присоединился к самарцам, перейдя из аргентинского института на правах аренды. Он принял участие в одном матче Кубка России и двух встречах Премьер-лиги. Российская команда Team Yandex победила в матче за третье место на eSports World Cup по Dota 2. Коллектив получит 200 тысяч долларов призовых. Он обыграл Vici Gaming из Китая. В финале между собой спорят еще две российские команды Bad Boom Team и Paris Vision. Серия до трех побед идет прямо сейчас. Победитель получит главный приз в размере 750 тысяч. Двукратный олимпийский чемпион по борьбе Абдул-Рашид Садулаев начал проходить цикл восстановления после травмы колена. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена. Напомню, он получил частичный разрыв боковой связки колена в схватке с американцем Кайлом Снайдером на турнире RAF в Тбилиси. У меня на этом пока все. Следите за спортом и слушайте Радио России.
0: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Реклама на Радио России.
0: Погода.
1: Понедельник, 20 июля. В Оренбурге ожидается 23-25 градусов. Кратковременный дождь и гроза. В Казани и Самаре 27-29 градусов без осадков. В Калининграде 17-19 градусов. Ночью сильные дожди и грозы. В Великом Новгороде 23-25 без осадков. В Сыктывкаре 26-28 градусов. Дождя не ожидается. В Нижнем Новгороде и Пензе 27-29 градусов. градусов, без осадков. В Перми 25-27, без осадков. В Санкт-Петербурге дождя не ожидается, 19-21 градус. В Москве без осадков, ночью 16-18 градусов, днем 27-29. Сейчас в столице около 28 градусов, ветер северо-западный 1 метр в секунду.
0: Фаталиста.
7: Лермонтов отчасти сознательно шел путем своего героя, который проверяет судьбу. Шанс закончить историю с Мартыновым без дуэли и без потери для чести был. Для этого всего лишь достаточно даже не извиниться, а просто не акцентировать факт этой ссоры.
0: 185 лет со дня гибели Михаила Лермонтова. Программа «Presence Historicum». Настоящее историческое. В воскресенье в 22:10 по Москве и по времени Благовещенска. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. Культ бригада. Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
8: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. Культ бригада. По средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
4: На радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки.
10: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног, для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
4: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга» на волнах Радио России Кузбасс.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Музыка.
11: Просто о джазе.
0: С Михаилом Иконниковым.
12: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников. В сегодняшнем выпуске прозвучат джазовые стандарты, которым в 2026 году исполняется ровно 100 лет. Композиция «I found a new baby» написана соавторами Джеком Палмером и Кларенсом Уильямсом, двумя годами ранее сочинившими еще один стандарт «Everybody loves my baby». В 1926 году были записаны две популярные версии в исполнении студийного ансамбля Кларенса Уильямса «Blue Five» и оркестра Теда Льюиса при участии вокалистки «Отель Уотерс». В 1940-х годах пьесу записывали Чарли Паркер и оркестр Бенни Гудмана. В 1963 году кларнетист вновь исполнил ее вместе с Лайоном Хэмптоном, Джином Крупой и Тедди Уилсоном для своего альбома «Together Again».

«Yes, I can believe that you're in love with me» сочинил автор более 500 произведений Джимми МакХью. В 70-м году он был одним из первых введен в зал славы авторов песен. Автор слов Кларенс Гаскелл. Произведение быстро стало популярным, только за первые 15-16 лет было сделано не менее 20 записей такими исполнителями, как Луи Армстронг, Тедди Уилсон, Арти Шоу, Билли Холидей и Эрл Хайнс. А уже начиная с 40-х она звучала в исполнении Эллы Фицджеральд, Джо Уильямса, Мела Торме, Фрэнка Синатры и многих других, включая Джимми Рашинга.

Самый редко исполняемый стандарт из тех, что прозвучат сегодня, это композиция «Big Butter and Eggman», написанная продюсером чикагского клуба «Sunset Cafe» Перси Венейблом, Лилу Эрмстронга и певицей Мэй Алекс, которые исполняли ее в этом заведении. В том же 26-м году Армстронг записал «Big Butter and Eggman» и впервые в своей карьере увидел свое имя в хит-параде. В 51-м году он снова записал эту песню уже в дуэте с Велмой Миддлтон. Как я уже говорил выше, количество существующих версий пьесы невелико, тем не менее ее записывали Джимми Дорси, Эдди Кондон, Скотт Хэмилтон, различные новоорлеанские коллективы и уроженец Нового Орлеана Уинтон Марсалис в 90-м году для номинированного на Грэмми альбома «Standard Time Volume 3».

произведение «Sugar», также известное как «That Sugar Baby of Mine», написано знаменитым композитором Масео Пинкардом, а годом ранее он сочинил свою самую известную композицию «Sweet Georgia Brown». Авторы слов – супруга Пинкарда Эдна Александр и долгое время сотрудничавший с Голливудом автор песен Сидни Ди Митчелл. В том же 26-м году первый «Sugar» записал Этель Уотерс, а вскоре появились версии Джина Круппа и Джо Салливана. Позже ее исполняли многие звезды, Луи Армстронг и Билли Холлидей до «Манхэттен Трансфер». Стоит отметить, что в джазе существует еще как минимум две известные пьесы под названием «Sugar». Это композиция тенор-саксофониста Стэнли Торрентино, давшая название его альбому 70-го года, и песня «Sugar», написанная в 27-м году. Но о них расскажу как-нибудь в других программах. Итак, «Sugar», «That Sugar Baby of Mine», 60-й год, Бинг Кросби и Луи Армстронг.

Пьеса «Someone to Watch Over Me» была написана Джорджем Гершином для мюзикла «Окей». С автором слов был Говард Дитц, который заменил на время Айру Гершвина, госпитализированного на 6 недель из-за разрыва аппендикса. Кроме того, по утверждению Дитца, именно он придумал название. Изначально произведение исполнялось в быстром темпе, но со временем практически превратилось в балладу. Фрэнк Синатра записал «Someone to Watch Over Me» в 1946 году для дебютного альбома «The Voice of Frank Sinatra», в 1954 году для фильма «Это молодое сердце» и снова во время сессии для пластинки «Nice and Easy» в 1960 году. Стандарт также исполняли Элла Фицджеральд, Сара Вон, Дакота Стейтон, Барбара Стрейзанд, Рэй Чарльз, Эми Вайнхаус и многие-многие другие. Всего существует более 1800 вокальных и инструментальных версий пьесы. Я выбрал инструментальную, Бен Уэбстер, 65-й год, альбом «See You at the Fair».

автор пьесы «If I Could Be With You One Hour Tonight», один из основоположников джазового фортепиано, легендарный пианист Джеймс Пит Джонсон. Слова написал популярный поэт песни Генри Кример, а к 26-му году уже имевший в своем активе соавторство таких известных произведений, как «After You've Gone» и «Way Down Yonder in New Orleans». В 27-м году композиция была впервые записана Blue Five Кларенса Уильямса с вокалисткой Эвой Тейлор. Стала популярной благодаря записям 30-го года группы McKinney's Cotton Pickers и Луи Армстронга. Ну а далее бесконечный список тех, кто исполнял этот джазовый стандарт, ну вот в частности «I Quebec».

Стандарт «Дидайду» – одно из первых произведений, написанных впоследствии весьма плодовитым композитором Фредом Роузом. В 1985 году он был введен в зал славы авторов песен. Слова сочинил Уолтер Хирш. Песня стала популярной благодаря записи оркестра Бена Берни. В декабре 1926 ее записал и бенд-лидер Бен Поллок с своим оркестром «Калифорнианс», в котором играл 17-летний кларнетист Бенни Гудман. В 1927 году песня попала в хит-парад в исполнении актрисы и певицы Рут Эттинг. Позже звучала в исполнении Блоссом Диври, Лины Хорн, Джимми Рашинга, многих других, в том числе Эллы Фицджеральд.

Пьеса «Bye Bye Blackbird» написана композитором Рэем Хендерсоном и поэтом-песником Мортом Диксоном. Впервые записана танцевальным оркестром Сэма Леннина в марте того же 26 года. Среди джазовых исполнителей композиция стала популярной после выхода на экраны в 1955 году музыкальной криминальной ленты «Блюз Пита Келли», в котором снялись Пегги Ли, Элла Фиджеральд и Херб Эллис, а также после того, как Майлз Дэвис записал ее в 1954. Она вошла в появившийся в 1957 альбом «Round About Midnight». Потом уже в разные годы «Bye Bye Blackbird» исполняли многие звезды, как джазовые Даяна Кролл и Джон Колтрейн, так и роковые Джо Кокер, Род Стюарт и Пол Маккартни. Мы же послушаем версию Майлза Дэвиса. Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым, в котором звучали джазовые стандарты, которым в 2026 году исполняется ровно 100 лет. До встречи!

0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Ваш внук сбил человека.
3: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
2: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
4: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
5: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
6: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
7: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
8: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят – теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться. Это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
9: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
10: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске группировки войск «Восток» заняла населенный пункт Вольное в Днепропетровской области. За жизнь нескольких тяжелораненых после обстрела ВСУ борются врачи в Белгороде. Владимир Путин поздравил металлургов с профессиональным праздником. Штрафы, полученные водителями в очередях за бензином, будут аннулированы. Священники в США начали использовать искусственный интеллект для написания проповедей. И теперь подробнее. Подразделения российской группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Вольное в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. ВСУ за сутки потеряли в зоне действия группировки войск «Восток» до 480 военнослужащих. Уничтожены боевая бронемашина и 11 автомобилей противника. Также нанесены удары по украинским объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, говорится в сообщении ведомства. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 2 беспилотных катера ВСУ. Российские средства ПВО за сутки сбили 2 ракеты «Нептун-МД», снаряд «Хаймарс» и 678 беспилотников. Суточные потери ВСУ на всех направлениях спецоперации составили около 1500 военнослужащих, сообщили в Минобороны. За жизнь нескольких тяжелораненых после обстрела ВСУ сейчас борются врачи в Белгороде. Украинский дрон атаковал пассажирский автобус в поселке Дубовое. Погиб мужчина, еще 4, в том числе 16-летняя девочка, пострадали. С подробностями корреспондент ВГТРК Александр Коробов.
11: Неспокойно. В Белгородской области продолжаются атаки противника на жилые кварталы, на гражданскую инфраструктуру и, собственно, на гражданский транспорт. В Дубовом произошла атака на пассажирский автобус. FPV ударил в крышу. Автобус как раз только подъехал к остановке, высаживал пассажиров, и вот произошел взрыв. По предварительной информации, 4 человека получили ранения, один, к сожалению, погиб. Всех раненых сейчас доставили в больницу, несколько из них очень тяжелые, врачи борются за их жизни. Но транспортное средство, конечно, серьезно пострадало. Люди просто не успели его покинуть, когда все произошло. Осколки разлетелись по салону. Постоянно с границы идут новые вражеские борта. Идут сюда только с одной целью – убить, что-то взорвать. Поэтому нужно очень внимательно смотреть оповещения в мониторинговых каналах, слушать радиостанции. Это поможет сохранить самое ценное и важное – жизнь и здоровье. Александр Коробов, Вести, Белгород.
10: И новость последних минут. Двое мирных жителей получили ранения в результате атак беспилотника в ВСУ на село Санково Грайворонского округа в Белгородской области. Об этом сообщил региональный оперштаб. Основной очаг пожара на складе «Wildberries» в подмосковной электростали, куда накануне упал БПЛА, локализован, сообщил глава муниципалитета Филипп Ефанов. По его словам, ведется тушение оставшихся очагов, а также проливка и разбор завалов спецтехникой. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, написал Ефанов в своем канале «Макс». Он добавил, что в детском саду, на который упали обломки беспилотника, приступили к разбору завалов и уборке строительного мусора. На время ремонтных работ воспитанников переведут в соседнее здания образовательного комплекса. Утром в субботу губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что из-за падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. Также беспилотник упал на территории склада «Wildberries» в электростали. Кроме того, обломки повредили здание детсада в городе. Пострадавших среди детей и сотрудников учреждения нет. Всего в результате субботней атаки БПЛА в Подмосковье пострадали 61 человек, один скончался. Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса с профессиональным праздником, отметив их вклад в наращивание оборонно-промышленного и энергетического потенциала России. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Профессия металлурга, по словам Путина, крепка сложившимися традициями, рабочими династиями, товарищеской сплоченностью и взаимовыручкой. Среди ключевых приоритетов работников отрасли президент выделил широкое внедрение современных экологических стандартов, передовых технологий и инженерных решений, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции и выход на новые перспективные рынки. 19 июля в России отмечается День металлурга. Штрафы, полученные водителями, стоящими в очередях за бензином на АЗС, будут аннулированы. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Решение об отмене постановлений примут после поступления соответствующих обращений от водителей. МВД России разъяснила ситуацию с автоматическими штрафами за вынужденную остановку в очередях на АЗС в Саратовской области. Ранее такие постановления выписывали два региональных комплекса фото-видеофиксации. Однако по инициативе местной ГИБДД с 1 июля эти камеры отключили. Они больше не фиксируют подобные нарушения. Если штраф за ожидание в очереди уже пришел, водителю необходимо его обжаловать в установленном законом порядке. В госавтоинспекции заверили, что по каждому такому обращению примут решение об отмене наказания. Священники в США начали использовать искусственный интеллект для подготовки проповедей. Газета Wall Street Journal приводит несколько имен пастырей и рассказывает, что один из них, 37-летний преподобный Джастин Лестер, даже разработал ИИ-модель пастор GPT. Она еженедельно обучается на проповедях из интернета, раз за разом загружая новые данные. Также в пастор GPT встроена своего рода система раннего предупреждения, которая может оповестить пастора о необходимости провести лекцию на ту или иную тему в зависимости от количества обращений. На данный момент уже более 30 церквей используют пастор GPT в своих целях, сообщает газета. А священник из Оклахомы Даррел Стетлер объявляет, что с помощью ИИ экономит время, поскольку является отцом 7 детей и вынужден подрабатывать, чтобы позволить жилье для себя и своей семьи. Пастор также иногда занимается созданием учебных программ для других священников, с чем ему сильно помогает искусственный интеллект. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
9: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Победа на теннисном турнире в шведском Бастаде добавила уверенности Андрею Рублеву. Накануне россиянин обыграл в финале итальянца Лучано Дардери. Цитата. «Никакого секрета в моем успехе нет. Я просто старался играть в теннис, и это сработало. Рад, что в моей игре есть улучшения. В какие-то моменты я показывал эмоции, но при этом продолжал соревноваться. Не давал соперникам легких очков», отметил Рублев в интервью. В футбольной первой лиге Урал победил Енисей 3-0. Голами отметились Евгений Харин, Никита Морозов и Денис Боков. Тем временем Нижний Новгород одолел КамАЗ 2-1. За волжан забили Вячеслав Грулев и Виктор Александров. Ответное взятие ворот оформил Марк Богданец. Футболист алжирского «Парадуа» Мохамед Амин Рамдауи станет игроком калининградской «Балтики». Как пишет издание «Спорт-24», нападающий подпишет контракт на 4 года. На этой неделе он прибудет в Россию для прохождения медобследования. 20-летний форвард сыграл в составе «Параду» 59 матчей, забил 15 мячей и отдал 9 голевых передач. Двукратный олимпийский чемпион по борьбе Абдул-Рашид Садулаев начал проходить цикл восстановления после травмы. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена. Напомню, он получил частичный разрыв боковой связки колена в схватке с американцем Кайлом Снайдером на турнире RAF в Тбилиси. Хоккеист Александр Барабанов объяснил, почему выбрал автомобилист для продолжения карьеры. По его словам, вопрос денег был далеко не ключевым. Цитата. «Ты всегда смотришь на все в комплексе. Город, комфорт семьи, отношения тренера, амбиции клуба. В Екатеринбурге новая арена, большие задачи, команда перестраивается. Это интересный проект. И у клуба, и у тренерского штаба высокие амбиции», — сказал Барабанов в интервью изданию «Спортэкспресс». У меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
1: Погода.
10: В понедельник, 20 июля, в Казани и Самаре ожидается 27-29 градусов без осадков. В Нижнем Новгороде и Пензе будет сухо, от 27 до 29 тепла. В Ярославле, Владимире и Туле дождя не ожидается, 27-29 градусов. В Воронеже плюс 28, плюс 30, без осадков. В Ростове-на-Дону и Краснодаре 30-32 градуса, также без осадков. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем 19-21 градус. В Москве дождя не ожидается, ночью 16-18 градусов, днем 27-29. Сейчас в столице плюс 28 градусов, относительная влажность 35%.
6: Сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Консерватники.
12: Программа «Консерватники» в прямом эфире «Радио России», в студии Андрей Афанасьев, Роман Антоновский. Здравствуйте, дорогие друзья.
13: Добрый вечер. Сегодня мы в прямом эфире после некоторого перерыва, и поэтому вы можете нам сегодня из любого удобного вам мессенджера писать, задавать ваши вопросы, давать острые комментарии. Напоминаем, наш телефон 925-222-9992. И, как обычно, мы на самые острые, даже, может быть, местами нелицеприятные вопросы.
12: А иногда и просто глупые.
13: Глупые будем отвечать, да, и самые острые комментарии, конечно же, будем зачитывать.
12: Ну что, погнали по темам. Их у нас действительно на этой неделе много, и такие информационные поводы важные, серьезные, глубокие. 17 июля была очередная годовщина убийства беззаконного царской семьи. В Екатеринбурге прошел масштабный крестный ход, а также предшествовали ему и последовали за ним «Царские дни». Это большой международный фестиваль православной культуры, традиций, смыслов, который проходит в столице Урала, Екатеринбурге. В этом году мне, к сожалению, не удалось попасть на крестный ход, потому что я из командировки на Донбасс сразу же буквально влетел в эфир телеканала «Спас» и всю ночь проработал в студии, комментируя и рассказывая о том, как проходили мероприятия торжественные, как совершалась божественная литургия, как шел крестный ход. Вот до 5 утра я был в студии. 5 утра по Москве, 7 утра по Екатеринбургу. А вот Роман был как раз на местах, он расскажет о своем опыте, об участии в самой масштабной божественной литургии под открытым небом.
13: Да, уже второй раз подряд я прилетаю в Екатеринбург на «Царские дни». по приглашению организаторов этого замечательного мероприятия, по приглашению русской общины Екатеринбурга, прочитал в субботу лекцию на волнующую на всех тем миграционной национальной политики и, конечно же, принял участие в литургии и в царском крестном ходе. Вот. Отрадно было видеть... То, что впервые приехали многие хорошие наши знакомые, известные православные блогеры, участник СВО Максим Дивнич был впервые. Второй раз, как и я, приехал Гавриил Дорошин, также ветеран СВО и уникальный человек, который одновременно является потомком Николая I и Наполеона Бонапарта. Тоже там
12: был. Не Наполеон Бонапарт, а
13: пасынка.
12: Да, и Жанна Багарне.
13: Ну, вот. Практически, это пасынок был. Да. Поэтому вот, Наталья Федорова, тоже наша хорошая знакомая, учительница истории, которая записывает прекрасные ролики в соцсетях, посвященные белой эмиграции, истории Российской империи. Ну и вообще, как обычно, радостно было то, что самые разные люди были на крестном ходе. Много людей приехало, прилетело из других городов. Как всегда, были женщины, мужчины, подростки, молодежь, пенсионеры, бизнесмены. В общем, реально все практически собрались. И действительно поражает масштабами самое массовое причастие, когда священники всех исповедуют, а потом из 100 чаш причащают людей перед началом царского крестного хода. Официальная цифра участников примерно такая же, как была в прошлом году. Екатеринбургская епархия заявила о 44 тысячах тех, кто принял участие. И ведь тут важно что отметить. Это не просто так, какая-то прогулка. По сути, дистанция от храма на Крови, построенного на месте Ипатьевского дома, где зверски была убита царская семья, до Ганиной ямы, это как раз где-то 21 километр. Это полумарафон фактически. А ведь надо сказать, что люди же идут там не в спортивной одежде, да, многие с хоругвями, там, с иконами. И знаете, все-таки вот Бог хранит верующих, несмотря на то, что там идут и старушки, там даже мой спортсмен, да, бывший боец ММА, Дивнич, говорит, я уже устал, а меня там бабушки опережают там в конце крестного хода. Действительно, вот при этом практически не видел я того, чтобы вот дежурившая скорая помощь кому-то оказывала, значит, помощь из-за того, что там человеку стало плохо. То есть, несмотря на то, что это серьезная дистанция, что часть дороги проходит, как говорят спортсмены спортивного ориентирования, по пересеченной местности, да, уже когда ты выходишь за пределы Екатеринбурга в Свердловскую область, тем не менее, все прошли до конца. И, конечно же, замечательные мероприятия в течение этой недели проходят царские дни, когда многие видные люди, деятели русского движения патриотического, православные публицисты выступают с интересными лекциями. Конечно, очень важное мероприятие, потому что все-таки нужно сказать, что, по сути, наверное, именно с убийства царской семьи началась вот эта вот волна красного террора. Знаете, вот когда я тоже у себя писал на днях в телеграм-канале, часто неокоммунисты применяют такой прием в спорах с нами. Говорят, а вот тоже же там убивали царей и королей в Европе, в России до революции. Ну, Павел I, да, например, там стал жертвой дворцового заговора. У Рюриковича тоже там частенько были какие-то усобицы. Но смотрите, это практически была такая внутридинастическая борьба за власть, которая не меняла особо облик России. То есть там приходили, да, конечно, это тоже зло, когда во время дворцового переворота могли убить царя, но по сути жертвой дворцового переворота становился один человек, максимум несколько человек его окружения, и для России, в принципе, глобально особо ничего для народа, для страны не менялось. А здесь впервые, наверное, в истории было просто тотальное уничтожение целого царствующего дома. То есть был сначала убит Николай II вместе со всей семьей, со всеми своими слугами приближенными. Потом началась охота в целом на всех представителей дома Романовых. Спаслись только те, кто успели выехать из России за границу. Добили, значит, Романовых, взялись за якобы реакционные классы, за священников, предпринимателей, казаков, значит, расправились с реакционными классами, Потом это колесо репрессий уже покатилось по рабочим, по крестьянам. И в 30-е годы докатилось даже до всяких ленинских первобольшевиков, когда уже стали репрессировать всех тех, кто от магистрального курса партии чуть влево, чуть вправо уходил, либо просто там становились жертвами банальных доносов. То есть, если вы как бы защищаете вот это зверское убийство царской семьи, не признать их мучениками, вы фактически защищаете то, что вот к вам в дом могут ворваться какие-то террористы, бандиты и убить вас на глазах семьи или вашу семью на ваших глазах. Поэтому, конечно же, это чудовищное преступление, и я считаю, что, конечно, отличительная часть такой, скажем, русской идентичности — это то, что в этот день 16 на 17 июля, если вы скорбите о царской семье, молитесь страстотерпцам, значит, вы русский человек.
12: Это действительно так. И вообще мы же говорим про непрерывность истории, про единую какую-то линию, нить, плоть истории нашей страны. И ее нельзя разрывать в 91-м году, так же, как ее нельзя разрывать и в 17-м. Вот это важно. То есть, когда мы соглашаемся и говорим о том, что да, в 91-м году произошло вообще страшное событие.
13: Да.
12: Геополитическая катастрофа и трагедия, которая коснулась, ну, наверное, каждого гражданина России современной и вообще каждого гражданина бывшего Советского Союза. Мы это не отрицаем. Мы считаем развал Советского Союза катастрофой. Упразднение Компартии катастрофой мы не считаем. Но, опять же, имеем на это право. И, вообще-то, коммунистическое руководство Советского Союза тогдашнего и распустило страну, предало страну, народ, собственный идеал и так далее. В 17-м году произошло то же самое. Просто, если в 91-м году во главе страны был откровенно западный агент и человек, действительно не отличавшийся ни крепкой волей, не каким-то там невероятными политическими талантами, я говорю о Горбачеве, то в 17-м году как раз такую глыбу интеллектуальную, духовную, нравственную, которой был Николай II, просто уничтожили. Если Горбачев был заодно с теми, кто разрушал, по большому счету, страну и не представлял каких-то больших проблем, угрозы не представлял для них, то царя убили как раз потому, что видели в нем угрозу, видели в нем мощный символ, видели в нем личность, которая могла объединить вокруг себя людей, народ на защиту России от грядущей катастрофы. И поэтому его убили. Это то, что в советских школах учителя рассказывали детям. Почему убили царскую семью? Почему убили всех? Потому что, говорили, потому что любой оставшийся наследник, любой оставшийся представитель вот, легитимный династии, который не вызывал бы ни у кого никаких сомнений, ни вопросов, представлял бы смертельную опасность для режима большевиков. Все, вот так просто и так страшно.
13: Да, ну вот это тоже как раз у нас сейчас мы обещали нелицеприятные какие-то зачитать комментарии. Вот Петр Заботнов пишет: ностальгирующие по царской России консерваторы сейчас хуже либералов. Это Николай Таглыба, бездарный политик, который погубил страну. Но опять же, это миф, потому что если вот вы обратитесь банально к статистике, которая указана в замечательной книге доктора исторических наук Андрея Борисюка «Рекорды эпохи Николая II», то увидите, что Россия по многим своим, значит, темпам экономического развития в разных отраслях занимала там первые и вторые места в мире. Первое место в мире занимали русские при Николае II по рождаемости. Причем параллельно росло качество жизни, благодаря чему на 50 миллионов увеличилось за время правления Николая II население нашей страны. Фактически это вот был тот демографический скачок, который позволил во многом Великую Отечественную выиграть, потому что нас, когда мы все-таки передавили немцев и героизмом, и ресурсами, вот, и одержали победу. И многие вещи, которыми гордятся большевики, например, ГЛРО, электрификация, это было тоже запущено при Николае II. Например, программа земских врачей, да, бесплатного обучения. Почитайте Булгакова, его записки врача. Как раз Булгаков работал земским врачом, получал высокую зарплату и оказывал бесплатную помощь нескольким, там, нескольким деревням. Поэтому, смотрите, и ведь по сути сейчас многие историки сходятся в том, что это не было, было не отречение, а был переворот. Как обычно происходит отречение? Отречение происходит публично, то есть там король или император выходит публично, отрекается и потом уезжает в какую-нибудь страну на почетную пенсию. Никакого публичного отречения, там, кроме клочка бумаги с карандашом от Николая II не было. Его на полтора года фактически изолировали от мира, где он ни с кем не мог общаться, никому ничего рассказывать. И что самое интересное, по факту бывшего покроя его кузенами ни немецкий кайзер, ни английский король ничего не сделали, по сути, чтобы его спасти. Тоже было понятно, потому что Германия находилась в состоянии войны с Россией, ее проигрывала. Англичанам тоже было невыгодно, чтобы Россия оказалась бенефициаром победы в Первой мировой. И как вот Николай II договорился с союзниками по Антанте, мы должны были получить Константинополь, Босфор и фактически стать доминирующей державой на Черном и Средиземном море. Поэтому, конечно, здесь на самом деле это все там вранье про безвольного государя. Скорее можно сказать, что он был милосердный, доверчивый, да, почему и допустил, что в его окружении оказались предатели, ведь стал фактически жертвой такого внутриэлитного переворота, когда мало осталось людей, которые были ему по-настоящему верны. И, в принципе, конечно, эту трагедию нужно еще нам с вами переосмыслять. И особенно, кстати, важно переосмыслить его сегодня, потому что мы находимся в похожей ситуации. Запад на территории Украины не может нанести России военного поражения. Более того, мы медленно, наверное, наступаем. И что пытаются сделать наши враги? Пытаются раскачать Россию изнутри, там, вызвать там, какие-то волнения народные, спровоцировать, допустим, уж какие-то внутриэлитные перевороты. Поэтому на самом деле именно сейчас важно переосмыслять урок Российской империи, потому что мы выиграли Первую мировую, но у нас удалось развалить именно изнутри. И как раз-таки те же самые большевики, наряду с тогдашними либералами-февралистами, стали одной, в общем-то, из тех сил, которые работали против России на западной разведке. И опять же могу адресовать вас к замечательному историку Дюкову, который в своей новой книге на архивных документах убедительно доказал то, что Владимир Ильич Ленин работал на австрийский генштаб и получал от него деньги.
12: Действительно, это так, и мы должны вы понимать, ни в коем случае не мажем черным цветом весь советский период. Безусловно, огромное количество светлых, героических страниц было в нашей истории и 20 века, но уж точно не в первой половине, точно не до Великой Отечественной войны. Что великого, шикарного, невероятного было в 20-е и 30-е годы, когда был самый разгул большевистской власти, именно большевистской, самым, что ни на есть, ортодоксальном изводе. Продразверстка, легализация абортов, парады «Долой стыд», эпидемия венерических заболеваний. Ну что, ну вот это было хорошее. Да, потом пришел Сталин, который понял, что не хочет Россию полностью сжигать в костре мировой революции, и не получается это сделать, и нужно строить свою красную империю. Что он и сделал? Полностью изменив так называемые нарративы. Запретил детоубийство, аборты, взял курс на патриотизм, вернул историю в дискурс, потому что первые большевики вообще перестали учить историю в школах и университетах. Просто исчез как предмет это явление. Потому что там хорошего может быть в этом ужасном прошлом? Мы строим наше светлое будущее. Кроме того, у нас до сталинского периода гимном страны был «Интернационал», написанный вообще иностранцем, человеком, который никогда не был ни гражданином России, вообще слова не сказал по-русски, француз, масон, там, революционер, и, кстати, по-моему, страшный русофоб, написал так называемый «Интернационал». Ну, в общем, нам нужно понимать, что личность Николая II – такая же оболганная, как, например, ну, личность Сталина. Кто-то скажет, вот на Сталина налили много грязи. Но Николай II тоже налили,
13: да.
12: Давайте разбираться. Давайте, во-первых, смотреть, чьи ручки лили эту грязь, в чьих ручках было ведро с грязью. Скорее всего, грязь была одна и та же. Тот, кто льет грязь, например, на победу в Великой Отечественной войне, также активно льет грязь и на наши достижения, на наши победы при царе Николае II в Первой мировой войне. Потому что если бы не революция, если бы не февральский переворот предателей, просто невероятных, купленных Западом, то мы бы были, Роман правильно сказал, победителями.
13: Тут даже, знаешь, какой уникальный есть интересный момент, что многие наши современные либералы, они любят Ленина за то, что он разрушил ненавистную Российскую империю, но одновременно не любят Сталина, потому что, как правило, у наших современных украинских либералов, все их дедушки-прадедушки, это какие-нибудь первобольшевики, часто не русской национальности, которых, кстати, Сталин процентов на 99 всех репрессировал в 30-е годы. И знаешь, тоже замечательно вот этого историка Дюкова, есть интересная версия, почему там, в том числе в репрессиях 37-го года, была уничтожена почти вся Ленинская гвардия. Просто когда Сталин решил строить сильное государство, он осознал, что все вот эти ленинские первобольшевики, которые годами привыкли работать в подполье на иностранной разведке, не могут работать на построение сильного государства. И поэтому, собственно, он, конечно, жертвами его репрессий, к сожалению, стал огромное количество совершенно невинных людей, но Ленинская гвардия во время этих репрессий совершенно получила полностью по заслугам, и, собственно, действительно, Сталин всех этих ленинцев, которые делали революцию 17-го года, уконтрапупил более чем на 90%.
12: Это именно так, и сами изучайте историю в обязательном порядке, и сами делайте собственные заключения. Ни в коем случае не верьте просто, знаете, мемам в интернете и каким-то там обрывочным знаниям из соцсетей. Ну, потрудитесь, удосужьтесь, купите хоть одну книгу на эту тему, которая основывается на фактах, а не на каких-то вот передергиваниях. И вы сами для себя откроете абсолютно новые миры. Вам не надо будет тратить время на споры с нами, с Романом. Мы движемся дальше.
6: Консерватники.
13: Ну что же, Андрей, пока я был в Екатеринбурге на царских днях, ты был в очередной своей, уже не помню по счету какой, в командировке на Донбасс. Расскажи, как там сейчас обстановка? В первую очередь, конечно, интересует, как справляются ли сейчас с этими, с такой общей нашей проблемой, как атаки дронов, и как вообще обстановка на фронте и в тылу в Новороссии?
12: Знаешь, обстановка гораздо лучше по целому ряду показателей по сравнению с предыдущей моей командировкой. Ну, бензин, он есть, но он дорогой, но он есть. Раньше его вообще какое-то время просто не было. И твоим единственным вариантом было как-то добыть бензин в канистры, доехать до Донбасса, до Донецка, там Луганска и обратно. В Луганске бензин подешевле, и его побольше, чем в ДНР. Но в целом ситуация, на мой взгляд, выправляется. Причем туда я ехал на М4, было больше проблем с топливом. На обратном пути уже, вот получается, в конце это текущая неделя, четверг-пятница, это было уже, и на большом количестве заправок на М4 был бензин. В Тульской области вообще убрали норматив 20 литров, наливали по 50. Ну, то есть, по сути, полный бак можно было залить и дальше без проблем ехать. И ушли огромные очереди. Очереди, если и были, то недолгие, немного часовые, как это было, например, по моему пути следования на юг. Ну, это понятно, больше людей едет сейчас на юг, чем на север, но бензина стало больше. Если говорить про дроны, с дронами тоже мы справляемся лучше. Каждый раз, когда появляется какой-то новый тип вооружения у противника, сначала медиа, журналисты, там, коллеги, блогеры раскручивают истерику в духе «практически все пропало, мы не справимся» и так далее. А потом мы понимаем, что любое оружие противника можно уничтожить, любую технику можно поразить. По любому вызову, по любой проблеме можно найти адекватное решение, дать адекватный ответ. Помнишь, там появлялись «Джавелины», «НЛО», такие управляемые ракетные системы. Потом «Хаймарсы» пресловутые, «Вампиры», «ФПВшки», FPV-шки на волокне. И каждый раз, каждый новый вид вооружения вызывал сначала оторопь, легкую панику, ступор, а потом просто наши люди, гениальные, спокойные, опытные инженеры, бойцы, садились и думали, так, что мы будем с этим делать? И находили решение. Нашли решение и по нынешней ситуации. На дорогах большое количество МОГов, ПВО работает еще лучше. Если нас слушают ПВОшники, ребята, низкий вам поклон за ваш труд. Где бы вы сейчас не проходили службу, в московском регионе, в Петербурге, в Краснодаре, в Крыму, в Донецке, Луганске, Запорожье, Херсоне, вы все одинаковые красавчики и нереальные молодцы. Потому что та работа, тот объем задач, который вы выполняете, это, ну, нечеловеческие буквально усилия, которые вы делаете для защиты нашего неба, для защиты нашей земли, для поражения беспилотных систем противника. Вы красавчики. Поэтому на донецких, луганских дорогах МОГов очень много. Мобильные огневые группы. Это такая, можно сказать, легко вооруженная кавалерия наших дней. Пикапы, легкие грузовики, на которые установлены какие-то стрелковые системы, да, стрелковое оружие, пулеметы, спаренные пулеметы или еще что-то, что позволяет низколетящую цель при должном обучении, при должной выучке в обязательном порядке сбить. Цель находится, цель уничтожается, наливники передвигаются теперь с МОГами, техника военная тоже передвигается теперь с МОГами. Как всегда, мы немножко запаздываем. Русский мужик силен задним умом. То есть у нас пока гром не грянет, мы не перекрестимся. Но крестимся мы достаточно эффективно, используя эту поговорку. И мы действительно находим решение для любого вызова. Другой вопрос, что нам надо бы переходить от реактивной к проактивной позиции. И мы это тоже делаем. Об этом мы поговорим дальше. А пока я предлагаю перенестись в Калужскую область.
13: В Оптину пустынь, да.
12: И поговорить про дни Достоевского.
14: Консерватники.
12: Егор Станиславович Холмогоров на прямой связи со студией Радио России. Мы рады вас приветствовать, Егор Станиславович.
15: Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, дорогие слушатели.
13: Добрый вечер. Вот читал как раз у Кирилла Кабанова сегодня, что очень насыщенные были дни Достоевского. Много было интересных выступлений. Расскажите, какая главная магистральная тема дней Достоевского в Оптиной пустыне была в этом году, и что вы там обсуждали активно с коллегами?
15: Дни Достоевского – это всегда такое масштабное, полноформатные мероприятия, где и выступают, что называется, представители власти и деятели культуры. Ну, понятно, что в центре всего этого наши патриотические как бы мысли, смыслы и так далее. Но как бы на тем мероприятием, в котором я принимал участие, прежде всего, был такой небольшой круглый стол, посвященный русской цивилизации, русской идентичности, а теме, которой большое внимание уделял Федор Михайлович Достоевский. Я напомню вообще главную мысль. У меня несколько лет назад вышел фильм о Достоевском, только что вышла книга о Достоевском. И главная мысль этих произведений и всех наших обсуждений в эту пятницу была очень простая, что связь Достоевского как бы нравственного учителя, человека, ставящего острейшие нравственные вопросы бытия, и его же как русского патриота, русского националиста, империалиста, православного в том числе империалиста, она самая прямая, что это не вот как бы две стороны Достоевского, как иногда заявляют либеральные авторы, а одна и та же сторона. И что на самом деле мысль-то, она довольно простая, что как бы отереть слезинку ребенка может только одна единственная правозащитная структура на сегодняшний момент в мире, если речь особенно идет о русском ребенке, это наша армия и флот. Вот. И, конечно, без Достоевского он теряет смысл без русской цивилизации и русской национальной идентичности. Об этом тоже говорилось очень много важных слов А почему? Потому что, ну, мы сталкиваемся объективно с попытками растворить сегодня русскую идентичность в России в том числе. А иногда не совсем как бы корректно для этого используются, скажем, какие-то вполне себе достойные поводы, как День единства народов, а Год единства народов России. Мы с вами видим много раз, наблюдали за этот год, что единство народов России получается как бы единство народа, единство каких-то других этносов против русского народа. Вот. И это, конечно, совершенно не по Достоевскому. Я напомнил, и многие, кстати, напомнили, участники круглого стола, знаменитую его формулу, что хозяин русской земли есть один лишь русский, а великорос, малорос, белорус – это все одно. То есть это важный завет Достоевского нашей эпохи. И очень хорошо, что он не забывается. Что он не забывается на Калужской земле, не забывается в Оптиной пустыне, где братья не только молятся, не только служат, не только помогают людям, но и СВО помогает достаточно активно. Вот. А упомянутый уже сегодня коллега Кабанов, вот меня утром встретил, ну что ты слышал ночью ПВО? Говорю, нет, я, видимо, все проспал, а я вот слышал. То есть Оптина сегодня на передовых рубежах, что называется, оказалась в том числе и воздушной войны. Вот. Так что для нас Достоевский это не только литературная фигура, не только фигура, скажем так, абстрактной общественной мысли. Это фигура русской мысли и русского национального самосознания. Это та ценность, за которую мы сражаемся, за которую в том числе мы ведем СВО.
13: Как вы думаете, вот понятно, почему, что Достоевский означает для нас, для русской, для России. А почему вот такой абсолютно русский писатель, православный писатель, православный русский националист, который во многом как раз разгадывал загадочную русскую душу, почему, тем не менее, Достоевский стал, наверное, едва ли не самым популярным и известным русским писателем на Западе, чья популярность, наверное, выше, чем у там, более понятного космополитичного Толстого, выше, чем у западника Тургенева. Как так получилось, что самый русский писатель Золотого века одновременно стал и главным русским писателем для всего мира?
15: Ну, Достоевский ответил на это в своей пушкинской речи, высказав знаменитую формулу «всемирная отзывчивость». Вот, всемирная отзывчивость русской души, всемирная отзывчивость русской культуры. А не случайно говорил об этом так, в споре с одним французским дипломатом, что у нас есть гений всех европейских народов, и сверх того его свой собственный русский гений. То есть мы отлично понимаем культуры других народов, и мы можем достучаться до них, а при этом у нас есть еще собственный гений, который действительно чаще всего англичанину, французу, немцу, итальянцу, испанцу будет не до конца понятен. То есть а в сегодняшнем мире, понимаете, дело в том, что Россия Достоевского, вот, идея Достоевского о том, что вот об упадке Европы и о том, что при этом дорогие для нас там лежат покойнички, она преобразуется в сегодняшнем нашем сознании в мысль о том, что Россия – это последний бастион христианской Европы. Что русская цивилизация, она, с одной стороны, это самобытная и оригинальная цивилизация, но при этом в условиях как бы упадка и распада Европы за счет своей всемирной отзывчивости мы, в общем, наверное, призваны сохранить и многое из тамошних богатств тамошних христианских культур. Вот. То есть это тоже важное завещание Достоевского.
12: А о чем говорит то, что духовное место, монастырь, становится площадкой для формирования интеллектуального, если угодно, даже в чем-то светского дискурса? Как это возможно в наши дни?
15: Слушайте, ну, вообще это как бы просто классика существования христианской цивилизации. С самого обращения Римской империи в христианство, монастырь был центром и религиозной жизни, и культуры, но ее нельзя назвать светской все-таки, мне кажется. Это воцерковленная культура, но как бы культура, не сводящаяся исключительно, что называется, к культовым обрядовым действиям и так далее, не сводящаяся только к молитве и богослужению, но еще и призванная развивать литературу, развивать общество и так далее. То есть для нас это норма. И не случайно мы, в общем, мы вчера вспоминали преподобного Сергия Радонежского, лавра которого стала и культурным центром, и общественным центром, и политическим центром. И вот меня спросили такую вещь, как бы я определил субъект суверенитета русской цивилизации. То есть очевидно, что самодержавия у нас сегодня нет, но как бы такой демократический суверенитет – это тоже не совсем наш случай, особенно если под демократией понимать мнение только как бы вот исключительно ныне живущих людей. И я сказал, что на самом деле подлинным субъектом суверенитета в России является Святая Русь, является сообщество русских святых, как бы за все эти столетия нашей христианской истории. То есть и монастыри, как точки приближения к Святой Руси, они, конечно, я думаю, стоят в центре вот этого нашего суверенного социума, суверенного пространства. Ничего важнее, чем монастырь, в России, в общем-то, нет.
12: Аминь. Больше нечего сказать. Просим вас, дорогие наши братья во Христе, кто сейчас находится в Оптиной пустыне, помолиться за нас, перекрестить лбы, поставить свечку, написать нас в записках. Как я люблю Оптину пустынь, как я люблю туда приезжать, как мне жаль, что в этом году не получилось у меня принять участие во всех мероприятиях июльских, отмеченных тегами «русский» и «православный». Егор Станиславович Холмогоров был на прямой связи со студией «Радио России». Мы движемся к следующей теме.
14: Консерватники.
12: Вновь перенесемся на поля СВО. Я перед нашим блоком с Егором Холмогоровым рассказал про то, что стал свидетелем успешного решения новых вызовов, которые неизбежно появляются в ходе любой войны. И нам важно тоже отметить, показать и рассказать о том, что усилились удары ракетные, комбинированные удары с помощью ракет и дронов. Ракет, причем разной категории, разного калибра, разной дальности, разной стоимости, разной мощности, которые летят сейчас по противнику. Очень несладко приходится киевскому режиму. Сам Зеленский об этом говорит. И, видимо, уже потому что невозможно это скрывать. Точечные удары наносятся по промзоне, складским помещениям в Киеве, где противник организовал цеха по сборке дронов. Регулярно теперь достается морским гаваням Одесской области. Где-то даже под удар попадают танкеры или сухогрузы, которые работают и действуют в интересах ВСУ. Вполне себе законная цель для нас. За сутки последние также поражено несколько автозаправочных станций. В игру эту можно, что называется, играть вдвоем. Если вы поражаете наши автозаправочные станции, ну, ожидайте то, что то же самое будет и с вами. Тем более, что мы поражаем в первую очередь те станции, которые тоже действуют, работают в интересах украинских военных. Вот. По портам Одессы и Черноморска также были нанесены удары. В общем, летит все, что горит и взрывается сейчас по противнику, а противник все реже шутит, все реже похрюкивает, посмеивается и как-то уже по-другому на это на все смотрит. Ну, хорошо, да, но поздно, можно так сказать.
13: Да, и, кстати, здорово, что у нас появилась довольно креативная тоже СММ у Минобороны. Вот сегодня в канале Минобороны, вчера и сегодня видел замечательные ситуативные посты к чемпионату мира по футболу. Например, картина взлетающей нашей баллистической ракеты. И это вам не футбол. Армия России наносит удар без перерыва. Вот. Или там, или вчера не было. Сегодня точно не финал. Заряжены и продолжаем. Замечательно. Хотелось бы, чтобы у нас все-таки тоже наши доблестные войска и пресс-службы Минобороны побольше бы выкладывали кадров удачных попаданий по военным объектам на Украине. Потому что Русские, как мы знаем, очень нация успешная и талантливая, но нам не хватает пиара. То есть там, где западные товарищи из какого-то микроскопического успеха раздувают с помощью маркетинга и пиара целого слона, вот, мы иногда просто не рассказываем о каких-то своих грандиозных успехах. То же самое украинцы там где-то куда-то ударили, там попали. Вот, кстати, как вчера писал Андрей Медведев, ведь у нас, скажем, ПВО города Москвы показывает большую эффективность, чем хваленый железный купол Израиля, который сбивает порядка 70% там ракеты БПЛА, которые запускают со стороны Ирана. И, например, там на днях, по-моему, на этой неделе где-то порядка 1850 дронов было запущено, по-моему,

0: политика. Что касается Соединенных Штатов Америки, мне сложно прогнозировать, да, как будет развиваться наше взаимодействие в дальнейшем. С одной стороны, я понимаю то, о чем вы говорите, Роман. Есть, знаете, у Шпенглера в «Закате Европы», он пишет, что в конце 19 века, в начале 20-го своей работы, он пишет о том, что, собственно, Европа умирает, претендентом на ее место будет либо Америка, либо Россия. И у нас действительно есть некоторое такое совпадение в исторической судьбе, да, что мы вот должны перенять вот этот флаг европейского, христианского просвещения, да, и нести его дальше. Ну, в 20 веке вроде как это Америка сделала. Кто это сделал в 21 веке, наверное, еще нам следует выяснить. И пару лет назад общался с одним американским православным молодым человеком. Он привел мне такую метафору казаков и ковбоев, да, что и американцы, и русские хороши в освоении пространств. Пространства у нас большие.
1: Нации фронтиров.
0: Да, да, да. Это учит нас мыслить пространством, освоением его. Поэтому близость есть. Но с другой стороны, да, вот опять же, Александр Гевич, который сегодня у нас неоднократно всплывал. Но вот помните, как он очарован был приходом Трампа, да? И вся его геополитика, она просто полетела в тартарары. Вот все это противостояние англосаксов и Хартланда, оно ушло куда-то в никуда, да? Возникло вот это величие больших империй. Трамп как человек, который возродит Запад, а отнюдь не Россия. Да, в итоге он от этой риторики все-таки отошел по очевидным причинам и вернулся на классическую геополитику, да, что англосаксы и русские, они вот всегда непримиримые противники, даже если, может, ценностно они где-то совпадают. Геополитика, сама география организована так, что мы будем постоянно друг друга оппонировать. Вот, ну, пока что, как будто бы вот эта логика realpolitik, она играет...
1: Реальнее, чем все остальное. Да. Реальная политика оказалась реальнее, чем все остальное.
0: То есть ценности могут сколь угодно совпадать, да, мы и те, и другие могут, как вы, Роман, любите говорить, белыми христианскими цивилизациями, но это совершенно не ведет к тому, что мы будем дружить, поддерживать друг
1: безусловно
0: друга и идти рука об руку.
1: Я просто договариваю, что мы относимся к большой белой христианской цивилизации, но мы при этом не Запад, а в рамках большой цивилизации отдельная православная славянская цивилизация. Вот я в этом плане, если есть, допустим, Запад, это, наверное, германо-протестантская цивилизация, да, есть Юг, это, наверное, романо-католическая, то я считаю, что вот мы можем в себе взять направление, что мы Север.
2: Ну, это безусловно так, и я бы напомнил и Роману, и Никите, да всем, что, например, Первая мировая война, это была, за исключением Турции, война белых христианских цивилизаций друг
1: разных,
2: с другом.
1: Да.
2: Не на жизнь, а на смерть. Читаем Ремарка, то есть там, да, белый человек, индоевропеец, ефетит, вполне друг друга нормально кромсает.
0: В этом плане, кстати говоря, мне кажется, очень правы классики нелюбимого вами евразийства. Вот, да. Кажется, у Савицкого есть вот эта идея про Вавилонскую башню, да, что, с одной стороны, очевидно, Господь не хочет, чтобы мы все смешивались в некую единую общечеловеческую цивилизацию. Ну, история Вавилонской башни это прямо доказывает, что вот эти амбиции построить единую цивилизацию, да, и вознестись на небо посредством этой единой цивилизации, они совершенно богопротивны. С другой стороны, ну, совершенно очевидно, что Господу Богу также противно, когда мы будем все больше и больше дробиться на все более мелкие племена, которые постоянно друг с другом враждуют. Поэтому подход, который сегодня называется государство цивилизации, когда есть несколько больших цивилизаций, которые включают в себя, может быть, разные народы, разные даже государства, и при этом которые относятся друг к другу, да, скорее с подозрительностью. То есть вот мы там говорим, что, дескать, если каждый будет следовать своим традиционным ценностям внутри своей государственной цивилизации, все будет счастливо. Да нет, конечно, все равно мы будем сохранять подозрительность по отношению друг к другу. Да? То есть мы подозрительны к любым проектам унификации и глобального объединения, но, с другой стороны, мы, конечно, противостоим вот этому распаду на все более мелкие анархические сообщества. Вот тот серединный или царский путь, который в том числе предлагает евразийство, конечно, со своими там эксцессами, совершенно недопустимыми вот этим фактором иго, мне кажется, вполне адекватен сегодняшнему дню.
2: Никит, у нас осталось 2 минуты. Что вы можете сказать в конце нашей аудитории? Русская философия, 2026 год, русская мысль, эсхатология. Это такие теги к вашему финальному выступлению.
0: Я полагаю, что вот это... Великий соблазн русской мысли построить некоторый универсалистский проект, да, вот это всеобщее возрождение христианской цивилизации. Ярче всего здесь Владимир Соловьев, конечно, сыграл на этой почве, вдохновляясь в том числе Достоевским.

0: он, да, он сыграл с нами злую шутку, и в том числе вот желание переложить вот эту идею возрождения всеобщего христианства на там доктрину Третьего Рима искажает саму идею Третьего Рима. Вот на днях Достоевского был Михаил Теренков, он замечательную метафору привел, да, что Третий Рим – это не установление глобальной империи, да, это факт того, что мы находимся в окопе, в последнем окопе, отступать дальше некуда, дальше конец света, четвертому не бывать. И мне кажется, вот это то трезвое реалистическое ощущение, которое адекватно для каждого христианина, для каждого русского человека. Мы последний окоп, какого-то вселенского счастья, вероятно, ждать не приходится, но все-таки вот нам таким, последним, может быть, даже слабым, недостойным, отведена великая миссия хранения истины, истины православной веры, и слава Богу, да, за то, что Он удостоил именно нас такой чести.
1: Аминь. И Богу слава, что называется. Никита Сендюков был он с нами, хотел сказать, на прямой связи. На прямой связи с истиной он сегодня был в студии Радио России, программы «Консерватники». Меня зовут Андрей Афанасьев. Здесь также Роман Антоновский. Подписывайтесь на телеграм-канал Никиты Лаконский «Щенки», на мой канал Афанасьев Зет. Но если вы еще не подписаны на «Сыны монархии» Романа Антоновского, я даже не знаю, о чем с вами вообще говорить. Выключайте радио, все, идите, занимайтесь своими обыкновенными делами.
2: Спасибо.
1: Берегите себя, любите Россию.

0: прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
1: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Разное время. Слушайте по будням в 16.10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
2: Эксперт в области безопасности, руководитель регионального отдела по борьбе с бандитизмом и мошенничеством МВД России по Южному федеральному округу в отставке, Лобарев Вячеслав Александрович у нас на связи. Может быть, надо с детьми и подростками говорить честно и честно рассказывать и показывать то, что может быть, если ты ответишь на это сомнительное сообщение, если ты пойдешь на какую-то сделку с обещанием какого-то мнимого финансового обогащения и так далее.
3: Вы знаете, все подобные проявления и участие в террористической организации на самом деле идут от простого. Это от незанятости, от непонятости и от невнимательности родителей. Если бы мы могли занять своих детей образованием, спортом, кругами и иными интересами, поверьте, ни у одной преступной организации террористической не хватило бы способности и умения для того, чтобы привлечь нашего ребенка в круги.
0: Разное время. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Алло.
5: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
6: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики. Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин поблагодарил власти КНДР за поддержку специальной военной операции. Российскими войсками поражены два морских судна ВСУ к северу от острова Змеиный. Американские военные обстреляли иранскую строящуюся атомную электростанцию. Болельщики смогут купить кусочек газона, на котором сегодня состоится финал чемпионата мира по футболу. И теперь подробнее. Владимир Путин поблагодарил власти КНДР за поддержку специальной военной операции и участие корейских военных в освобождении Курской области. Президент России принял в Кремле главу МИД КНДР Цой Сон Хи.
2: Еще раз хочу выразить признательность за поддержку, проводимую нами специальной военной операции, за решение направить бойцов Корейской народной армии для участия в освобождении территории Курской области. Доблесть, отвага, мужество и героизм ваших воинов отмечены государственными наградами Российской Федерации. Никогда не забудем их подвига, будем чтить корейских героев наравне с нашими соотечественниками. Наши отношения развиваются по всем направлениям. Знаю, что у вас большая программа сегодня, на завтра. Очень рад вас видеть. Добро пожаловать.
1: Во время встречи Путин также передал самые теплые приветы председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну. Минобороны сообщило, что в течение дня войска продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Как сообщили российские военные, удары наносились противокорабельными ракетами «Уникс», крылатыми ракетами воздушного базирования и баражирующими боеприпасами. По данным ведомства, в порту Одесса нанесен удар по цеху сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и месту стоянки бензовозов. Как сообщили военные, в порту Южный нанесен удар по складу военного имущества, поставляемого западными странами для ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Новые Беляры нанесены удары по 5 резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ. Самолетами ВКС России беспилотными летательными аппаратами поражены два морских судна типа «Балкер» с грузом военного назначения на рейде порта Одесса. Два морских судна и сухогруз севернее острова Змеиный, с которых ВСУ осуществляли запуск ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, говорится в сообщении Минобороны. Американские военные обстреляли иранскую строящуюся атомную электростанцию Дархавин в провинции Хузистан. Об этом сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана. Согласно этим данным, площадка, на которой возводят АЭС, подверглась нескольким ударам минувшей ночью. Информация о масштабах разрушений не приводится. Строительство АЭС Дархавин стартовало в 2022 году. Злоумышленник, выдававший себя за портье отеля «Мариотт» во французской Ницце, обокрал украинских туристов приблизительно на 100 тысяч евро, сообщает местные СМИ со ссылкой на заявление прокурора Ниццы. Согласно сообщению, украинские туристы, проживающие в Германии, зашли во французский отель и зарегистрировались на ресепшене. Мужчина около 50 лет, выглядевший как сотрудник отеля, предложил помочь им донести багаж до номера. При этом злоумышленник смог подменить ключ-карту от номер отдыхающих на поддельную, не вызвав подозрений. После размещения в номере отеля туристы, вероятно, ушли на ужин и, когда вернулись поздно ночью, не смогли попасть в свой номер, а затем обнаружили, что их вещи были украдены, говорится в сообщении. Болельщики смогут купить кусочек газона, на котором сегодня состоится финал чемпионата мира по футболу. ФИФА нашла еще один способ заработать на мундиале. Каждый кусочек газона со стадиона MetLife в Нью-Джерси будет запаян в прозрачный акрил. К нему будет прилагаться сертификат подлинности. Самая доступная версия стоит $450. Более дорогие – $900 и $1200. А коллекционная с увеличенным фрагментом поля, миниатюрная миниатюрным кубком мира и памятными сувенирами обойдется уже в $3000. Всего в каждой категории выпустят не более 2000 экземпляров. По оценкам СМИ, продажи могут принести около $11 миллионов. Инициатива уже возмутила жителей и власти Нью-Джерси. Они напомнили, что замену искусственного покрытия стадиона на натуральное оплатили налогоплательщики. Работы обошлись примерно в $13 миллионов. Поэтому власти считают, что доходы от продажи газона должны получить жители штата. Большую часть выручки обещают направить на региональные проекты и развитие футбола. В финале чемпионата мира сегодня сыграют сборные Аргентины и Испании. Гроза прогнозируется завтра в московском регионе на фоне ожидающейся сильной жары, сообщили в гидрометцентре. При этом главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в эфире «Вести ФМ» отметила, что пока июль оправдывает себя как хороший летний месяц.
3: То, что касается 30-градусных значений, я бы не стала говорить о столь высокой температуре воздуха, а то, что у нас в воскресенье, да и в понедельник, максимальная температура в Москве будет в пределах где-то 26-28 градусов, ну и по области не выше 28-29 градусов. Погода настоящая, июльская, летняя, с небольшим количеством облаков ночью и в дневные часы. Погода совершенно комфортная, индекс ультрафиолета где-то составляет 6-7 единиц. Можно целый день практически находиться на солнышке и загореть приятным и полезным загаром. Ультрафиолет сейчас менее активный, чем он бывает в июне месяце. Поэтому я призываю всех день провести на природе. Лучше всего, если это будет около воды, потому что около воды загар прилипает еще приятнее. Потому что последним днем такой вот устойчиво теплой и сухой погоды, это будет понедельник, начиная со вторника, температура начнет постепенно понижаться, но все равно она останется практически в пределах климатической нормы. Единственное, приятным моментом это то, что в дневные часы у нас местами будут приниматься кратковременные дожди, что, собственно, для июля месяца тоже является нормой. Поэтому июль пока что оправдывает в полной мере в столичном регионе категории «хороший летний месяц».
4: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный «Акрон» объявил об уходе полузащитника Кирилла Данилина. Игрок расторг договор по соглашению сторон. За два сезона россиянин помог тольяттинцам подняться в РПЛ, в том числе забив и сделав два голевых паса в стыковых матчах с «Уралом». В том розыгрыше он был признан лучшим игроком лиги. Кроме того, в клубе есть и пополнение. В аренду с опцией выкупа из греческого «Ариса» взят нападающий Дуду Родригес. Легионер уже прибыл в расположение команды. В чемпионате Греции форвард за 32 матча отметился 6 голами и сделал 2 голевых паса. В футбольной первой лиге Нижний Новгород победил КамАЗ 2-1. За волжан забили Вячеслав Грулев и Виктор Александров. Ответное взятие ворот оформил Марк Богданец. Параллельно шли еще несколько встреч второго тура, пока самая результативная из них завершилась в Иваново. Там местный текстильщик и Уфа сыграли в ничью 2-2. В составе гостей отличился Дилан Ортис, а Дмитрий Иванников забил в свои. У хозяев Никита Першин сделал дубль. Другие результаты дня: Урал Енисей 3-0, Шинник Ленинградец 2-0. 0, Велес Челябинск 1-0. Россияне завоевали 9 медалей на первенстве Европы по настольному теннису. Соревнования проходили в Португалии. В категории до 15 лет Амина Алимбетова одержала победу в одиночном разряде, обыграв в финале соотечественницу Варвару Толмачеву. Также девушки вдвоем выиграли парный турнир. Среди спортсменов постарше лучшим результатом стало серебро у Златы Тереховой в личном разряде. Велогонщики Александр Аполосов и Мария Курносова стали победителями 4-го этапа велогонки «Россия». Гонка протяженностью 80 километров прошла в Иваново. Второе место среди мужчин занял Олег Андронов, третьим стал Артем Дубов. Среди женщин вслед за Курносовой финишировали Виктория Иванова и Алина Волкова. У меня на этом все. До встречи через час.
0: Погода.
1: В понедельник, 20 июля, в Мурманске ожидается 11-13 градусов, в Архангельске плюс 14, плюс 16. В Петрозаводске от 25 до 27 градусов, небольшой дождь. В Вологде 24-26 тепла, временами дожди и грозы. В Сыктывкаре без осадков 26-28 градусов, в Великом Новгороде плюс 23, плюс 25 без осадков. В Калининграде 17-19 градусов выше нуля, ночью сильные дожди. дожди и грозы. В Перми 25-27 градусов, в Кирове 26-28. В Санкт-Петербурге без осадков 19-21 градус. В Москве также без осадков, ночью 16-18 градусов, днем 27-29. Сейчас в столице плюс 25.

0: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
1: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
2: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит – это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
4: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина.
5: Посоветуйте, доктор.
6: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
7: Друзья, приветствую. У микрофона Ольга Копылова. Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского – одно из ведущих медицинских учреждений России. Именно сюда и пациенты, и врачи обращаются в самых непростых ситуациях, когда требуется консультация или хирургическая помощь высочайшей степени сложности. У нас в гостях генеральный директор Центра хирургии имени Вишневского, главный хирург и эндоскопист Минздрава России, академик Российской академии наук Амиран Шатаевич Ревишвили. Амиран Шатаевич, приветствую вас, здравствуйте.
8: Добрый день, Ольга Сергеевна. Добрый день.
7: Тема хирургии настолько огромная, настолько вообще, так сказать, необъятная. Но сегодня мы будем говорить о хирургии, глядя на нее через призму развития этого медицинского направления в знаменитом Центре хирургии имени Вишневского. Я, безусловно, знакома с вашей историей, с вашими традициями, с какими-то вот постоянными, приоритетными лечебными направлениями. Но знаете, вот что я для себя, какую линию увидела? Вот вообще развитие хирургии.
8: Да-да.
7: От больших полостных операций, от таких вот очень серьезных, когда человека травмирует, он там потом несколько недель лежит, восстанавливается. Дальше к малотравматичным, когда стараются как можно меньше травмы нанести. Дальше сейчас это уже детали, но это тоже в этом же ключе, это роботохирургия, когда совсем вот просто вот ювелирное вмешательство, очень точное, и при этом тоже очень малотравматично. Но этого мало. Я вижу, что вы уже идете и к методам нехирургического лечения. Вот, например, ваш приоритет – аритмии. То есть, получается, хирургическое направление пытается быть как можно меньше хирургическим. Прокомментируйте, пожалуйста.
8: Да, абсолютно правильная концепция и мысль в том смысле, что Центр хирургии Вишневского, тогда назывался Институт экспериментальной клинической хирургии, это 44-й год, когда постановлением Академии наук Советского Союза было принято решение о создании нескольких центров клинических, в том числе из трех клинических центров, куда это терапевтические направления, неврология и вот хирургия. И в 48-м году директором центра стал Александр Васильевич Вишневский. В этом году мы отмечаем 120 лет со дня рождения Александра Александровича Вишневского. Это сын Александра Васильевича, потому что Александр Васильевич год всего проработал, к сожалению, его не стало. А Александр Александрович возглавлял институт больше 25 лет. И вот это новое здание, самое лучшее в Европе, еще было построено в 70-м году, да, и Мерида считался одним из лучших. Это было его желание это сделать, и он и реализовал. И в то же время он построил и наш будущий госпиталь Вишневского, который носит его имя. Так что Вишневский – это наше, на самом деле, знамя. Это история хирургии Советского Союза и России. Об этом знает весь мир. Поверьте, любые международные конференции, которые проходят нашим участием, все знают, что есть такой центр хирургии Вишневского. Это очень приятно, с одной стороны. С другой стороны, давайте ближе к предмету. Начинали Вишневские с местной анестезии. У них была триада. Триада Вишневских, так назывался подход в хирургии. Это местная анестезия с помощью новокаина. Ползучий так называемый инфильтрат, который я использую сегодня, имплантируем различные системы, делаю небольшие операции. Дальше это была мазь Вишневского, специальный такой бальзам из дёготя, вот, который немножко пахнет очень хорошо, но...
7: Помним, все помним.
8: Да, да, но вот недавно у нас был юбилей, нам было, значит, 80 лет, и наш академик Готье, известный трансплантолог, сделал мне удивительный подарок нашему центру. Принес банку килограммовую. Сейчас мы ее почти не применяем, но это исторический факт, который позволил 30% наших раненых вернуться в строй во время Великой Отечественной войны. Дальше, вы знаете, появляются технологии мини, мы называем. Мини – это небольшой разрез, 5-6 сантиметров, с помощью которого вы проникаете целевым образом к тому органу, на котором вы будете работать или оперировать, но для этого нужна видеотехника специальная, увеличение с помощью камер 20 иногда раз, которые позволяют вам на экране видеть операционную рану. Это такое направление, но все равно оно имеет определенные болевые реакции всех пациентов, они пребывают в клинике 5-6 дней, раньше месяцами все это было при операциях на сердце. Следующий шаг – это так называемые торакоскопические или абдоминальные лапароскопические операции, когда через 3-4 прокола вводится инструментарий, вводится камера обязательно. Вы делаете аппендэктомию, вы делаете холецистэктомию, или вот я сегодня делал операцию на сердце при мерцательной аритмии торакоскопическую. В течение часа-полутора мы это реализуем под контролем зрения через 4-5 пункций, которые заживают, и пациент через 2-3 дня уходит домой. Следующий шаг, который я начал реализовывать в начале 90-х годов, после того, как стал заниматься вот этими аритмиями, которым страдает каждый человек, наверное, с планете Земля, но, слава богу, 99,9% этих аритмий не жизнеугрожающие. Поэтому о них мы говорим. Но есть и жизнеугрожающие, которые нужно оперировать. И вот мы многие годы оперировали в Бакулевском центре, в частности, эти аритмии на открытом сердце. И затем появилась катетерная технология, потому что источник аритмии – это микроны буквально в сердце. Небольшой участок. Зачем большую операцию такую делать, да, Владимир? И с помощью катетерных технологий мы подходили к этой зоне и, грубо говоря, прижигали, называется абляция, с помощью радиочастотного тока. Это переворот был, конечно, потому что хирургия превратилась в внутрисосудистую процедуру, на самом деле. Но там нужны пункции, поставить нужны катетеры, конюли и так далее.
7: И что интересно, я помню просто своего одного руководителя нашего ВГТРК, который ездил, это было... 25-30 лет, наверное, назад, 25. Он поехал в Германию, и ему делали вот эту вот абляцию. Да, ему тогда делали. И он еще говорил, ты представляешь, я лежал вообще без анестезии, со мной разговаривали, и мне говорили, вот сейчас вы вот это почувствуете, сейчас вот это. Это было тогда потрясающе. Вот, а сейчас мы это все делаем прекрасно сами.
8: Да, ну, начиналось это все, на самом деле, в конце того века, в 98-99 году. Первые операции катетерные мы сделали почти одномоментно с Европой и американцами. Это 99-й год. При мерцательной аритмии веду. А так, на самом деле, в 82-м году еще, прошлого века, я в данном случае сделал первые процедуры с помощью разряда от дефибриллятора. Называлась фулгурация. Пациент, правда, спал. И мы через катетер подавали ток от дефибриллятора для того, чтобы разрушить зону. И тогда первые операции при аритмиях мы сделали в России, в Советском Союзе. Но потом, в 99-м году, уже появились новые технологии, новые катетеры, так называемая система картирования сердца, не флюороскопическая, без рентгена. И первая операция при мерцательной аритмии, которая наиболее часто встречается и беспокоит пациентов. Почему? Потому что она дает большое количество инсультов эмболических. Там есть такое ушко в левом предсердии, которое я называю летальный аппендикс, в отличие от абдоминального, который тоже может быть. Почему летальный? Потому что если там формируется тромб, то она, как правило, при восстановлении ритма вылетает и чаще всего улетает в голову. Это тяжелейший инсульт, который инвалидизирует пациента. И вот эти операции направлены на восстановление правильного ритма. Он называется синусовый. Я говорю всегда, лучше всегда правильный синусовый ритм, потому что он дан нам Богом. А мерцательная аритмия – это заболевание, которое требует коррекции. И таких, к сожалению, пациентов, не пациентов, а может быть, людей, которые живут с этой аритмией, почти в России 3 миллиона.
7: Это очень большая цифра.
8: Процентов 50 об этом даже не знают, потому что не снимают ни кардиограмму, не проходят недоспециализацию и так далее, и так далее. Сейчас эта ситуация принципиально меняется. Мы сейчас активно занимаемся тем, что советуем снимать кардиограмму каждый год пациенту. При жалобах, перебои, допустим, на работе сердца или аритмия, например, дискомфорт. Некоторые теряют сознание даже. Обращаться к кардиологу, аритмологу даже. Ну и наша высшая инстанция – это, скажем так, у нас центр. Здесь создан институт первый в стране интервенционной хирургической аритмологии, который активно этим занимается. Теперь дальше шаг следующий, который вот появился 15 лет назад, в данном случае в нашей команде. Мы стали искать источники аритмии с помощью специальных поясов, электродов. Есть 12 отведений электродов, а мы одевали 220 такой пояс специальный. И компьютер просчитывал, где в сердце находится источник, генератор аритмии. Решали обратную задачу кардиологии. И это там участвовали наши математики. Тогда уже искусственный интеллект был, 15 лет назад, он тоже там задействован был. И точность диагностики была, представляете, в пределах 6-8 миллиметров.
7: Так это ваш приоритет полный?
8: Да, абсолютно наш приоритет, да. За это получили государственную премию еще в 2017 году. И много других наград. Существует две системы. Есть американская система, есть наша система, называется наша Амикарт. Она хорошо известна и хорошо работает. Для чего эту систему мы создавали? Вот я кардиохирург, да, там, не знаю, открытые операции, катетеры. Зачем тут неинвазивная диагностика, ЭКГ и так далее? А идея уже тогда была. Раз это точка в сердце, почему ее снаружи лучами не убрать? Или какой-то другой энергией, ультразвуком высокоэнергетическим? Это была идея. Но тогда это было нереально сделать. Не было таких ускорителей. Сегодня такие ускорители появились, линейные. Вот один из них стоит в нашем центре, это кибернож. Который с точностью до 0,5 миллиметров может попасть в зону и разрушить ее точно. Но если это касается онкологии, это работает очень хорошо, потому что мы разрушаем опухоль в головном мозге, там, где фиксирована структура и не движется. А сердечко движется, человек дышит. И здесь две степени движения. Над этим мы работаем. И уже сделали несколько операций пациентам с желудочком этим и угрожающими аритмиями, которые были кандидатами на пересадку сердца. Понимаете, это была такая тяжелейшая ситуация, потому что никакие методы лечения не помогали. Сегодня они живут, и некоторые из них даже работают.
7: И искусственный водитель ритма тоже не помогал?
8: Нет, искусственный водитель ритма, у них у всех стоит дефибриллятор, потому что у них были жизнеугрожающие аритмии. Да, они, конечно, в такой ситуации. И дальше последний этап – это, возможно, трансплантация сердца. Но не всегда можно донора найти. И здесь, убрав эту жизнеугрожающую аритмию, мы этим пациентам дали уже 4 года почти, они уже живут и приходят к нам и проверяются. Но это непростой вопрос. Надо воздействовать локально на зону, которая вызывает жизнеугрожающее состояние. Если вы промахнулись, прошу прощения, попали в легкий, пищевод и так далее, там будет дефект. Поэтому здесь очень точное наведение и отдаленные результаты важны. Поэтому мы аккуратно, шаг за шагом, движемся пошагово вперед. Надеюсь, что в этом будет будущее. Таким образом, что получилось? Из большой открытой хирургии, открытых огромных операционных высоченных, которые были в Вишневском, мы сегодня переходим в кабинетный режим. Я говорю, буду пенсионером, буду иметь небольшой джойстик компьютерный, диагностика через это дело. Посчитал искусственный интеллект, посмотрел, где зона. Дальше больного отвозят в этот кибернож. И там тоже джойстик тоже вы наводите.
7: Ну, это, конечно, фантастическая инновация. Пациент с аритмией избежал большой операции и получил результат. Аритмия исчезла. Но давайте мы остановимся еще на одной хирургической инновации, которая деликатнее в плане нанесения хирургической травмы пациенту, чем другие, вот предыдущие технологии. Это прям совсем, вот совсем такая современная и многообещающая инновация. Речь об операциях с помощью хирургических роботов.
8: Роботическая хирургия – это тоже абсолютно инновационная история. Начиналась она с робота Да Винчи, которых пока у нас большинство, но хочу сказать, что в России появился свой робот.
7: Свой? Здорово.
8: Да, свой абсолютно для хирургии. Первые попытки операции уже есть. Я пока его не опробировал, но к этому все идет. Мы обязательно попробуем. Но это выдающееся достижение, по крайней мере, для нашей страны, очень важно. Что касается этого робота Da Vinci, то он создавался NASA, компания NASA, для того, чтобы дистанционно в космосе там, и на других планетах что-то делать. Потом расскажу историю, как эта операция происходила между двумя городами на земном шаре, чем она закончилась. Но эти роботы позволяют тоже через отверстия небольшие, их несколько до 5, также лапароскопически, торакоскопически, только ты у камеры работаешь, а там работает робот. И ты сидишь у консоли, ты не стерильный. Ты смотришь в специальное там увеличительное окно, где ты видишь все структуры. Но важно то, что у робота, у рук робота больше степеней свободы движения, чем у человека. Поэтому он может и завязать своеобразно, и можно все бескровно удалить. И потом, как правило, это безболевая, скажем так, хирургия, потому что небольшой доступ, маленькая кровопотеря. И дальше остаются небольшие там ранки минимальные, которые заживают в течение 2-3 дней. Ну, таких операций мы делаем. У нас стоит 2 робота в центре. Вся почти урологическая хирургия – это роботическая у нас. Абдоминальная хирургия процентов 20. Сейчас вопрос ставлю о хирургии торакальной. Ну, на сердце я не особенно люблю. Их таких центров не очень много в мире, потому что иногда приходится самому перешивать после робота анастомозы, шунты. Ну, это, конечно, высоченное достижение. Но что касается дистанционной, да, хирургии, был такой случай, наверное, лет 7-8 назад, я просто был свидетелем этой трансляции, оперировал человек из Милана, делал операцию в Бостоне. Угу. Пациент был в Бостоне. Хорошо, что там с этим пациентом на роботе находился врач.
7: Нормальный хирург.
8: Да, потому что через спутник шла трансляция всей этой истории, и в какой-то момент связь прервалась. А пациент на столе, он спит и так далее. Но хорошо, что там был запасной хирург. Через час вся связь восстановилась, естественно, все прошло более-менее, но сказать, что это стало практикой, нет.
7: Но насколько я вижу, что все эти инновации, которые, казалось бы, созданы, чтобы облегчить работу врача, они вам покоя пока не дают. Вам приходится учиться, учиться постоянно. Да. И вот я как раз хотела спросить человека, который это точно прошел и учит остальных, насколько трудно овладеть хирургическим роботом? Это же совершенно другая техника, прямо абсолютно.
8: Абсолютно правильно, это другая технология, она требует времени, я думаю, 200-300 операций нужно выполнить. Конечно, сначала на муляжах, просто на специальном муляже это делается, потом экспериментальная практика, и то поэтапно переходит к более-менее сложным операциям. Я хочу сказать, что за всей этой конструкцией, за всеми этими руками, которых несколько, следят наши помощники, они настороже всегда. Не, он не может бунтоваться, этот робот, он может выключиться, там, если так не будет, допустим, электричества или чего-нибудь подобное, но это не бывает, как правило, никогда. Но с точки зрения пациента, все равно это прецизионная, тонкая, малоболезненная, скажем так, операция. Поэтому мы ее предпочитаем и активно внедряем, и увеличиваем количество этих операций. И я вам скажу, что молодежи это очень нравится. Молодые хирурги любят современные технологии. Но я им говорю сразу однозначно, прежде чем прийти к роботу, пройди общую хирургию.
7: Конечно.
8: Пройди все большие операции. Для того, чтобы делать малоинвазивные операции, надо уметь делать большие операции, больших доступов. Для чего? Не дай бог осложнение при маленьком, малюсеньком доступе, кровотечение там внутри. Что, звать кого? Профессора? Директора? Нет, ты должен сам моментально открыть и справиться с этим осложнением. Для этого нужна базовая подготовка, хорошая в ординатуре и резидентуре, как говорят за рубежом. Поэтому мы так и учим наших ребят, чтобы они были в открытой хирургии вначале, а потом дальше специализироваться в каких-то направлениях.
7: И все-таки хирургия будущего – это, безусловно, хирургия с участием медицинских роботов. И знаете, я думаю, наши дети, которые станут хирургами, оперирующими с помощью роботов, придут в профессию вполне подготовленными. По поводу игр компьютерных я давно подозревала, что все это не просто так, что вот эти наши дети сидят часами и отрабатывают эти движения. Насколько я слышала, даже проводятся уже какие-то соревнования, естественно, на муляжах. Понятное дело, что это не живые люди. Но приходят школьники и, как говорится, дают 100 очков вперед, может быть, нашим уже зрелым хирургам, потому что у них это все легко, они натренировались и просто перестраиваются. Так что вы получите уже уже новое поколение молодых хирургов, которые будут готовы к робототехнике, я так думаю, и вообще к другим новым технологиям.
8: Да, да, у нас в центре, да, абсолютно вы правы. Ну, во многих центрах сейчас в России есть симуляционный центр. В нашем институте, образовательном центре, есть свой симуляционный центр, уникальный. Там тренируются все, проходят практику. Может, профессор подойти, потренироваться, поделать холецистектомию, там, я не знаю, или сложный шов положить. Очень много симуляторов, они дорогие, эти симуляторы. Но первая тренировка там. Да, такие соревнования проходят. Наши, кстати, ребята-хирурги довольно часто выигрывают на этих олимпиадах. Мы, конечно, очень рады. Но все равно для меня важно, чтобы человек не просто делал красивые движения во время операции, вязал красивые узлы. Это тоже важно. Потому что есть хирурги, которые именно в этом наше время совершенствуют. Я помню, как мы вязали узлы в тонкой-тонкой такой бутылочке для того, чтобы это было глубоко и сложно. Потому что это тоже смотрится, знаете, со стороны. Это впечатляет, как искусство почти. Владимир Иванович Бураковский, один из моих учителей, оперировал буквально реактивно. И мы называли его сапожником даже. В том смысле, что настолько он четко накладывал эти узлы и швы. Очень тонко, потому что они точь в точку попадали всегда. Он был ростом под 2 метра, оперировал маленьких новорожденных, ну, там, годовалых или трехлетних детей, сами понимаете. И настолько точнее были все эти движения. Это тоже было важно. Сегодня главное, я считаю, для хирурга, это, конечно, его знания базовые. Скажем так, анатомия, топографическая анатомия, физиологические знания о функциях. И это все время должно работать. Все время должны читать, смотреть. Я не думаю, что так называемый искусственный интеллект и большие базы данных, ты прочитал там выписку, это работает. Нет. Работает ваше знание лично. Вы даже не просто получите от искусственного интеллекта короткую записку с рекомендацией, а посмотреть мировую тенденцию в этой области, какие были исследования, где были какие ошибки, чтобы не получилось.
7: Конечно.
8: А это суммированный анализ, он мне не нужен. Он нужен, может быть, для какого-то доклада, но практике это не так очень помогает. Поэтому постоянное знакомство с новыми достижениями, с историей нашей замечательной хирургии, российской и советской хирургии, она всегда была великой. Такие имена, как Петровский, как Юдин, Вишневский, это все наши директора бывшие, да. Но они всемирно известные люди, да. Они прошли все эти этапы, в том числе и военно-полевая хирургия, которая для них была важна, для всех. Ну и дальше гражданские направления. Причем они все были созидатели, посмотрите, какие они центры построили, кроме всего прочего, понимаете?
7: Ну да, сейчас мы их помним как раз по именам, которые даны ведущим, да, центром страны. Спасибо. Ну, давайте мы теперь перейдем еще к следующим направлениям, приоритетным направлениям в центре имени Вишневского. Конечно, это абдоминальная хирургия. Вы уже немножко упомянули, но давайте остановимся на этом. Как здесь развитие идет? Уточню для наших слушателей. Абдоминальная хирургия – это операции на органах брюшной полости.
8: Ну, абдоминальная хирургия всегда была, это как бы к общей хирургии относится, одним из основных направлений в центре. Если Вишневский Александр Александрович, ну, любил как бы операции на сердце, там торакальные операции, абдоминальные он делал. Дальше следующая генерация – Михаил Ильич Кузин, Владимир Ильич Федоров, академик Кубышкин, они больше абдоминальщики, то есть занимались именно этим направлением, да. И надо сказать, что здесь достижения были огромные. Прежде всего мы перешли в большей части на лапароскопические операции. То есть если раньше это была опять большая хирургия, сейчас это лапароскопические технологии и эндоскопические. То есть мы делаем не доступом через живот, а через эндоскопический пищевод, желудок и кишечник. И многие операции, почти большая часть, делается эндоскопически под визуальным контролем. Ну, скажем так, это дистанционное вмешательство, и опухоли удаляются, и происходят всякие резекции. Но одно из самых сложных направлений является хирургия пищевода, потому что она находится в грудной клетке, и там это сложнейшие операции. Они занимают 12-14 часов для того, чтобы провести пластику или замещение пищевода, например, при онкологии. Или, например, ожогах пищевода, когда, прошу прощения, тонкая и толстая кишка трансформируется, поднимается в грудную клетку. Вот эти сложнейшие операции мы делаем. Отделение профессора Ручкина этим занимается. Это очень сложное направление, но оно хорошо поставлено у нас. И сложнейшие пациенты, которые многим отказывают, попадают к нам. Наше важное направление, кроме абдоминальной хирургии, которая больше, например, склоняется в сторону онкологического направления сегодня, это очень важно, тем более диагностика резко улучшилась, после введения федеральных и появления наших программ, тем более онкологии, вы знаете, федеральная такая программа мощная с финансированием, многие центры были оснащены специальным оборудованием, поэтому все эти операции мы выполняем по показаниям, естественно. И два очень важных сложных направления – это ожоги, называется комбустиология это направление.
7: Традиционное ваше.
8: Да, традиционное ваше. Да, у нас ожоговый центр, и это самые тяжелые пациенты. Они месяцами находятся в центре, в институте. Многие на искусственной вентиляции легких. Иногда это поверхность поражения больше 80-90%, почти несовместимой с жизнью. Поэтому я честно скажу, эти больные, конечно, имеют и иногда неблагоприятный исход, но я всегда с удовольствием говорю о том, что команда ожогового центра, центр ранней инфекции, тем более сейчас время такое, много наших солдатиков, офицеров, которые к нам попадают с этими ранами, раневыми инфекциями и другими проблемами, множественными поражениями. Это, конечно, тяжелейший труд. Я благодарен этим ребятам, этому коллективу, как и всему центру. Я всех называю своих сотрудников вишневцами. Потому что вот цвет своеобразный, да, будто бы и имя великое. Несколько имен вишневцев. Был Александр Васильевич Вишневский, Александр Александрович старший, Александр Александрович младший. Сейчас Галина Александровна Вишневская работает. Так что вот так.
7: Амиран Шатаевич, мы вернемся обязательно к комбустиологии, прям вот остановимся на ожоговом центре, но пока я еще хотела про эндоскопию задать вопрос. Есть же такое направление тиранностика, да, это когда и диагностика, и хирургическое лечение проводится одномоментно. У вас это тоже есть?
8: Да, конечно, диагностика, само собой, абсолютно такая задача, но прежде чем, допустим, сделать эндоскопическую какую-то процедуру, или, например, удалить какую-то опухоль, да, больше там 2 сантиметра, 3 бывает. Раньше только хирургия была. А сейчас так называемая исподслизистая резекция с помощью специальных эндоскопических систем. Вот наши пока только разрабатываются, пока мы пользуемся больше зарубежными системами этой ситуации. Но скоро появятся и наши. Да, моментально. Но мы стараемся диагноз поставить раньше. МРТ сегодня 3 Тесла позволяет видеть глубоко. А если будет 7 Тесла, будем видеть почти на уровне миллиметра. То есть не то, что миллиметра, а клеточного уровня.
7: Здорово.
8: И все. Да. Ну, с другой стороны, да, всем МРТ, да, получается. Ничего знать не надо, МРТ сделал, все вопросы ответил. Это тоже не годится. КТ, поэтому предварительный диагноз у нас всегда есть. А дальше уже делаешь эндоскопический подход, определяешь ситуацию. Мы сначала берем биопсию. Мы определяем, злокачественная или доброкачественная история. Но если зло, это отдельный подход злокачественный, совсем немножко другая технология. И дальше это уже многокомпонентная, множественная специальная терапия, химия, иммунотерапия или облучение еще плюс, если это злокачественное будет образование, не дай бог, с метастазами. А если доброкачественная история, моментально это удаляется на месте, и этот вопрос решается. У нас искусственный интеллект здесь активно используем. Очень активно работает наша молодая команда. Она пытается сделать следующее. С помощью данных МРТ и КТ прошлых лет и удаленных вот этих сегментов опухоли, это десятки тысяч, да, почти случаев, наверное, было. И там есть точное совпадение, как выглядело КТ, МРТ этой опухоли, что было реально в гистологии. Вот они теперь по КТ решают обратную задачу. Называется виртуальная биопсия.
7: Ого.
8: То есть ставят диагноз до всяких пункций этих опухолей, до их удаления. Это очень важно. Почему? Во-первых, ты знаешь, что, как стратегически построить операцию, раз, какой объем должен быть вмешательства. И второе, если ты проводишь, например, какую-нибудь химиотерапию, ты видишь, реагирует эта опухоль или нет, меняется или нет, уходят эти клетки опухолевые, замещаются они там в соединительной ткани или нет. Поэтому это очень важная работа. Мы надеемся, что в ближайшее время мы закончим такую работу, и эта виртуальная биопсия станет основной частью вообще нашей жизни. Это очень важно.
7: Амиран Шатаевич, давайте все-таки остановимся на вашем ожоговом центре, потому что и даже в этой области, казалось бы, да, появляются новые технологии. И я помню, когда-то рассказывали ваши же специалисты о том, как вот новые кровати появились на воздушной подушке, и пациенты, не прикасаясь телом ни к чему, вот так вот, вот в этом самом состоянии вы их лечите. Тогда это казалось прям каким-то революционным совершенно моментом. Я уверена, что появилось много других технологий за это время. Расскажите об этом, пожалуйста, потому что, ну, к сожалению, мы с этим сталкиваемся.
8: Ожоговые болезни или вопросы комбустиологии одним из самых сложных. Это не касается только хирургии. Там хирургии не так много, может быть, даже. Это вопрос выхаживания этих крайне тяжелых пациентов, которые имеют жесточайшую токсикемию. И особенно сложно эти пациенты, у которых поражены органы дыхания. тогда это наиболее тяжелые пациенты. Процент поражения кожи может быть минимальный, допустим, 2-3%, а может быть и до 90-95%.
7: Да.
8: И даже в таких ситуациях иногда удается спасать этих пациентов. Каким образом? Прежде всего, это реанимационные мероприятия. Это, как правило, искусственная вентиляция легких, длительная. Пациенты находятся в так называемой искусственной коме, да, как мы говорим для народа, а реально на искусственной вентиляции под специальными препаратами, которые обладают обезболивающим эффектом, и пациент спит, как правило, этот период. Дальше начинается обработка ран с помощью специальных технологий, удаление так называемых ожоговых поверхностей этапно, которые заменяют по-разному. Раньше мы заменяли на так называемые стволовые клетки, которые подкладывали под специальный матрикс. Это перфорированная, как правило, кожа. Сегодня мы говорим об аутоклетках, когда у пациента забирается какой-то небольшой сегмент. Эти клетки потом, ну, назовем простыми именами, размножаются. То есть мы устраиваем банк этих клеток конкретно этого пациента. Это занимает определенное время, несколько дней, недели. И затем просто их подсаживаем. Иногда мы сейчас стали это делать не просто поверхностно, как говорится, размазывая по поверхности, там, где удалили ожоговую поверхность, эти клетки помещаем, а также делаем инъекционные вещи. Вот это наше небольшое ноу-хау. И кроме этих клеток вводится интрапацитарная взвесь, элементы некоторых стволовых компонентов, которые дают результат в 2 раза быстрее. Заживает рана и появляется вот эта новая поверхность абсолютно у этих пациентов. Кроме того, сейчас начались исследования использования ксена, материала ксена кожи. То есть это трансплантация получается, да?
7: Уточню. Ксенокожа – это такой временный биологический заменитель кожи. Чаще всего ее изготавливают из обработанной кожи животных.
8: Ну, этот опыт очень важен в наше время, потому что ожогов достаточно много стало. Несколько центров в стране этим занимаются активно. Но основной центр, конечно, наш центр. Вы говорили о кроватях специальных, их называют флюидизирующими. Это как будто вы находитесь на поверхности воды или моря. Для того, чтобы не было специального давления или так называемого влияния. Ну, там просто, не знаете, что-то давит. Минимальное давление должно быть или не должно быть вообще. Для того, чтобы происходила регенерация. Но основные мероприятия, кроме того, что происходит удаление обгоревших участков, замена их элементами аутокожи и других стволовых клеток. Вот сегодня создается довольно большой банк искусственной кожи, которая будет трансплантирована. И обещано количество операций, которые переносят эти пациенты, мы называем их большие перевязки иногда, или большие оперативные вмешательства, превышает десятки, до 30-50 минимум бывает таких процедур. Пациент, конечно, спит, никакой боли в этот момент не ощущает, но это испытание, конечно, для пациентов, которые переносят вот эту всю историю. Особенно удивительно, когда они потом восстанавливаются, дальше на этом не заканчивается история. Дальше начинается так называемая пластическая хирургия, регенеративная, да. Хирургия. Здесь у нас отдельное отделение с большим мастером, который этим занимается. И надо сказать, что мы делаем сотни операций, пластических операций, регенеративных операций для того, чтобы убрать рубцы, которые формируются после ожоговой болезни, я так называю.
7: А можем мы сейчас, обращаясь к нашим слушателям, еще раз предупредить их о каких-то типовых ситуациях, с которыми к вам попадают пациенты, вот гражданские лица, сейчас мы о гражданских говорим?
8: Ну, это, знаете, период тогда, когда мы начинаем заниматься вопросами шашлыков, да, барбекю и так далее, выезд на природу. Это конец весны, начало лета. И специальные рожики вот эти, которые используются, абсолютно неграмотно, неаккуратно. Вот это большой контингент связан с этим. Это раз. Второе, дети, это понятно. Ожоги кипятком, неаккуратно расположенное что-то. Или, не знаю, там, где есть огонь, надо быть всегда очень аккуратным, защищать себя от этого. Что касается розжига, то здесь есть определенные правила поведения. Должно быть специальное место, специальная система устройств, которая позволяет делать шашлыки и так далее, приготавливать их. Но в основном вот эти истории.
7: Мы не можем обойти вниманием ваше отделение гнойной хирургии. А вот знаете, я вам скажу, я много лет уже в эфире, несколько десятилетий, признаюсь, и чаще всего ко мне обращаются пациенты, именно ищут, например, вот вас, спрашивают, а вот как к Вишневскому попасть? С трофическими язвами, с диабетической стопой, вот с проблемами, конечно, ужасными. Это запущенные заболевания, которые можно было бы и не доходить до этого. Но, к сожалению, у нас пока это все есть. И у нас есть такие больные, у которых трофические язвы, у которых вопрос стоит ногу оперировать, вообще оставить ногу. Можно ли ее сохранить вообще или нет, например, при диабетической стопе и так далее.
5: Посоветуйте, доктор.
7: Это ваше традиционное вот такое направление. Несколько слов, пожалуйста, об этом.
8: Да, вы сейчас затронули сложнейшую тему для меня как главного хирурга страны, потому что проблема диабетической стопы – это довольно частая ампутация, к сожалению. Вообще диабет – это болезнь цивилизационная. Это миллионы пациентов в нашей стране, которые, да, сейчас целая программа федеральная по этому поводу. Я думаю, она многие вопросы решит. Но пожилые пациенты с запущенным диабетом, у которых уже развились проблемы, связанные с периферическим кровообращением, как правило, это атеросклероз, жесточайший сосудов нижних конечностей, который приводит к некрозу стопы, пальцев стопы сначала, а потом и появлению трофических язв на голени и так далее. И я должен сказать, что процент ампутации у нас большой, он больше, чем в других странах мира. В прошлом году это почти 55 тысяч ампутаций. Это не только диабет, это многие другие вопросы. Но все равно это гигантская цифра инвалидизации, с которой мы боремся. Мы сейчас подготовили специальную программу. Министерство здравоохранения активно она изучается. Я думаю, что это будет реализовано обязательно. Для того, чтобы раньше больные поступали к нам, на что? Мы сегодня проводим так называемую реканализацию сосудов, которые забиты либо тромбами, либо бляшками, которые связаны с диабетическим процессом. И с помощью специальных роторных систем, буров специальных или лазера, пробиваем канал, как в туннеле, знаете, и восстанавливаем кровоток. Скажу, что этих операций не так много может быть, но их должно быть десятки раз больше. Мы сейчас закупаем оборудование для этого, и наша команда активно этим занимается. Что касается трофических язв, то здесь у нас отдел раны раневой инфекции. Вот они, правда, в реконструкции определенное время, потому что они жили и работали в здании, которому 140 лет. И, конечно, его нужно реконструировать, чем мы сейчас и занимаемся. Но все равно, несмотря на это, такие имена, как Валерий Иванович Метиш, Сан Саныч Ушаков и так далее, это известно на всю страну специалист. Что касается ран, то здесь тоже технология, которая отрабатывалась, разрабатывалась многие-многие десятки лет. Михаил Ильич Кузин, профессор Костюченок начинали в 70-е, 80-е годы все это направление. Это одно из самых сложных и очень тонких направлений. В каком смысле? Антибиотикорезистентность сегодня такая гигантская, что многие инфекции, они могут иметь госпитальный характер, то есть живут в клиниках, да, сами, с ними надо бороться.
7: Да, да,
8: антибиотики совершенствуются, появляется новая генерация, но появляется моментально, как говорится, мутируют.
7: Устойчивые бактерии.
8: Да, они устойчивые. Это гигантская проблема, которая требует решения. Сегодня мы используем бактериофаги. Применяем различные хирургические технологии, вакуумные системы и так далее, и тому подобное, для того, чтобы с этим бороться. Поэтому, еще раз повторяю, главная профилактика в истории, если мы говорим о диабете, точная диагностика, семейный анамнез очень важен, излишний вес, малоподвижный образ жизни, все это вырастает потом вот в эту философию. Но большинство, подавляющее большинство, это пациенты за 70, за 80, за 90 лет всего. Но все равно эти вопросы мы стараемся сегодня решать.
7: Давайте мы все-таки остановимся на гибридных технологиях. Вот вы начали с того, что о междисциплинарном подходе Вишневский еще, да, говорил,
8: да,
7: исторически, вы вот с этого сегодня начали. Но это же все вот продолжается, и гибридные операции, они командой хирургов выполняются.
8: Да.
7: Давайте мы, знаете, на каком примере, я вас попрошу рассказать, на примере, когда аортокоронарное шунтирование, да, при атеросклерозе коронарных артерий сочетается со стентированием, потому что всегда говорили, а что выбрать, аорткоронарное шунтирование или стентирование? Это вроде как бы вот стояло как отдельные технологии.

0: прославился на весь мир, когда артерия внутригрудная подшивается ниже места бляшки. И эта вот артерия в артерию живет десятки и десятки лет, больше, чем любой стать. Но столько мамарных артерий у человека нет, иногда нужно шунтировать 5-6 шунтов положить, поэтому приходится использовать аутовенозные шунты. Вот они, к сожалению, закрываются довольно часто. Что касается жизни стентов как таковых, то через 10 лет 15 закрывается 30-40%. Но повторно вы можете поставить еще один стент, реканализировать его и так далее. Это простая, непростая, конечно, так называемая сосудистая операция, без разреза. А шунтирование – это разрез. Угу. Да, сегодня мы делаем инвазивное шунтирование. Допустим, поражены правые и левые артерии там. Но не буду называть эти артерии. Два бассейна. Можно сделать мамарный шунт, да, который будет 30-40 лет жить, а остальным артерии поставить через буквально час 2-3 стента в рентгеноперационной. Вот это будет гибридная операция.
1: А вот как вы решаете, ставить человеку стент или делать шунтирование? Кто в этом случае принимает решение?
0: У нас собирается команда, называется Heart Team или сердечная команда, где академики, профессора обсуждают каждого больного. Каждого с коронарной болезнью. Причем бывают такие условия, на сегодня клинические рекомендации сегодня, да, их почти 1000, по которым мы живем и работаем в медицине. Получается, что по уровню доказательств, что, допустим, стентирование, что шунтирование абсолютно одинаково по выживаемости, по качеству жизни немножко. И вот что тогда делать? И знаете, что мы тогда делаем? Нет, не директор решает, хотя в этой команде. Мы с пациентом разговариваем. Он участник вот этого совещания. Ему рассказывают все детали стентирования, положительные и отрицательные стороны, рассказ про мини-инвазивное шунтирование. И пациент принимает решение иногда о том, какое направление будет выбрано. Вот это довольно интересная история, но...
1: Это, правда, очень интересная история, когда консилиум вместе с пациентом.
0: Да, я вам скажу, да, мы это такое обязательно делаем, потому что он должен поставить свою визу обязательно на выбор того или иного вмешательства. Причем это консилиум не только по кардиохирургии, онкологический консилиум, абдоминальный консилиум, у нас много консилиум, потому что это очень важно. Учитывать мнение нескольких специалистов, профессоров, лечащего врача и так далее. Это очень живая обстановка. Нужно быть готовым, кстати, оставить свою позицию. Надо подготовиться очень хорошо к этому заседанию.
1: Очень интересно. Очень интересно. Если вы меня когда-нибудь пригласите как журналист на такой консилиум,
0: пожалуйста.
1: Я вам буду очень благодарна. Правда, вот заинтересовалась, как это может выглядеть. Ну и в заключение, я, конечно, не могу вам не задать этот вопрос. Как вы видите хирургию будущего? Мы с вами увидели, что она все меньше и меньше, что доступы все тоньше, а вмешательство все менее агрессивное. Уже даже, так сказать, доходит до вопроса, а вообще хирургия ли это? Как вы видите вашу профессию, там, скажем, лет через 30-50, она вообще будет? Ну и, конечно, я бы хотела, чтобы вы свою точку зрения высказали на вот это вот, что сейчас все органы будут всем менять постепенно, и человек будет чуть ли не вечно жить. Интересно, как вы это видите?
0: Да, ну, философские вопросы, конечно. Хирургия – это искусство рук и мыслительной способности головы. Вот что такое хирург. И хирургия, если мы это слово оставляем, это рукоделие. Оно останется, я думаю, навсегда. Ну, я, например, если бы не было рукоделия, не видел бы руки хирурга, это перчатки, которые одевали мои учителя и выдающиеся хирурги, а во многих странах было, во многих операционных, я бы, наверное, не пошел в это направление. Да, органы, конечно, будут и трансплантироваться, и будут искусственные органы, и будут ксеноварианты, это 100%. Но я думаю, в основном это будут аутокомбинации из аутоклеток. К этому все идет.
1: То есть из собственных?
0: Да, конечно, из собственных вариантов это будет. Ну, клонирование, это вы знаете, что такая история, да. С другой стороны, сейчас не буду философствовать, можно ли жить вечно. Ну, наверное, в том континууме, который у нас сегодня есть, жизнь на Земле и потом вечная история на небесах и так далее, она правильная, концептуальная, для, в том числе и для пациентов. Потому что в этом смысле есть какая-то вера того, что не будет какой-то трагедии, когда ты будешь уходить. Это очень важно. У нас, вы знаете, в каждом центре есть церкви, молельные комнаты и так далее, куда приходят все наши пациенты, много из них верующие. Это очень важно. Что касается, если коротко, хирургии будущего, я думаю, что многие вещи останутся. Там очень много травм, вы знаете, тяжелейших травм, особенно автомобильные бывают катастрофы. И сейчас тем более военные операции, когда, конечно, большая хирургия – это единственное, что спасает пациента. Единственное, что может спасти.

0: Поэтому просто мининвазивной хирургии плановой, да, может быть, однозначно это будет так. Что касается внешних, только не прикасаясь к телу, как говорится, без этого, я сомневаюсь, что такая история состоится на 100%. При каких-то нозологиях, заболеваниях, да. Когда небольшой участок, там нужно что-то разрушить, удалить и так далее. Это может быть. А когда эти серьезные заболевания, ну, допустим, возьмем онкологические заболевания, огромная опухоль, вот недавно ребята оперировали за большую опухоль, вес опухоли было 25 килограмм. Какая тут технология может быть, кроме большой хирургии? Никакая. И я хочу сказать, что, как говорил Вишневский Александр Александрович, лечи больного так, как ты лечил самого себя. Вот что останется навсегда, философия. Вот это, которая важна. Поэтому для меня важно, что когда приходит молодой человек в операционную, чтобы он шел туда не за какими-то меркантильными вопросами, пусть будет даже пластическая хирургия, да, а шел туда для того, чтобы помочь пациенту. И для того, чтобы чувствовал удовлетворение в том, что операция успешно прошла, он спас еще одну жизнь, и в этом есть и его счастье, и его призвание.
1: Спасибо вам огромное за ваш труд.
0: Спасибо вам. Спасибо, вам очень приятно было с вами.
1: Спасибо, что вы есть, хирурги. Куда бы мы без вас делись. Спасибо. Спасибо. Всего доброго.
0: Да, как мы говорим, хирургия forever.
1: В программе принимал участие генеральный директор Центра хирургии имени Вишневского, главный хирург и эндоскопист Минздрава России, академик Российской академии наук Амиран Шатаевич Ревишвили. Уважаемые слушатели, я выложу ссылки на эту программу у себя в соцсетях и мессенджерах, как обычно. Приходите, и по ссылке можно будет как послушать передачу еще раз, так и посмотреть ее видеоверсию. А в завершении программы объявление. Ежегодно я рассказываю о фестивале «Редкая жара», который организован в поддержку больных с редкими заболеваниями. И вот прямо сейчас этот фестиваль проходит в Уфе. 17 июля уже состоялись мероприятия. Это были мероприятия для редких пациентов, консультации врачей, а также практикум для самих врачей от ведущих специалистов в этой области. А вот 18 июля в 15 часов в Уфе в конгресс-холле Таратау состоится музыкально-информационный вечер. Это всегда потрясающе душевный, ни на что не похожий праздник. В нем принимают участие и сами пациенты, и врачи, и музыканты. Этот праздник вот точно совершенно никого не оставит равнодушным. Все, кто сейчас в Уфе, приходите. Вход свободный. Подробности на сайте фестиваля редкаяжара.ру. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!
2: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Алло.
4: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
5: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
7: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
8: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
3: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
8: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. В течение дня над российскими регионами перехвачены и уничтожены 161 украинские БПЛА. Россия будет чтить память о воинах КНДР, участвовавших в СВО наравне с российскими бойцами, заявил Путин. Иран нужно включить в американский законопроект о санкциях против России, заявил Дональд Трамп. И теперь подробнее. Над регионами России в течение дня перехвачен и уничтожен 161 украинский беспилотник, сообщает Минобороны. С 8 утра до 20 часов по Москве дежурными силами ПВО сбиты БПЛА над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем. Российская армия поразила два морских судна типа «Балкер» с грузом военного назначения на рейде порта Одесса, также сообщили в Минобороны. В течение дня войска продолжали наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ, говорится в сообщении. Ракетами «Оникс» и баражирующими боеприпасами российские войска нанесли удар по портовой инфраструктуре в порту Одессы, в том числе по цеху сборки БПЛА и стоянке бензовозов. Владимир Путин поблагодарил власти КНДР за поддержку спецоперации и участие корейских военных в освобождении Курской области. Президент России принял в Кремле главу МИД КНДР Цой Сон Хи. Президент подчеркнул, что подвиги корейских военных никогда не забудут в нашей стране и что они отмечены государственными наградами. Владимир Путин передал самые теплые приветы Ким Чен Ыну. В свою очередь, министр иностранных дел Кореи выразила признательность и сказала, что лидер КНДР совсем недавно еще раз подтвердил стратегическую направленность на всемирное развитие отношений с Россией. Иран нужно включить в американский законопроект о санкциях против России, заявил президент США Дональд Трамп в соцсетях сегодня. 17 июля сообщалось, что американский сенатор Ричард Блюменталь внес на рассмотрение обновленный законопроект о санкциях против России и стран-покупателей ее энергоресурсов. Документом, в частности, предлагается ввести рестрикции в отношении российских властей, высшего военного и политического руководства, предпринимателей, государственных компаний, а также иностранных фирм, которые, по оценке авторов, поддерживают российский оборонно-промышленный комплекс. США нанесли новую серию авиаударов по иранским военным объектам в портовом Бендер-Аббасе и на острове Кешм. Иран, в свою очередь, при атаке в Иордании вывел из строя значительное число вертолетов армии США. Погибли двое американских военных. С подробностями ближневосточный корреспондент ВГТРК Александр Билибов.
10: Своими ежедневными ударами по Ирану Соединенные Штаты продолжают методично выбивать военную инфраструктуру КСИР в южных провинциях страны. При этом круг цели американских военных на территории Исламской Республики становится все шире. США наносят удары по мостам и путям сообщения, пытаясь нарушить логистику снабжения прибрежных районов.
11: Бомбардировки оставили Бендер-Аббас, город с населением 500 тысяч человек, через который проходит примерно половина всей торговли страны, практически в полной изоляции. В Бендер-Аббасе также находится главная военно-морская база Ирана, которая имеет решающее значение для способности режима контролировать Ормузский пролив.
10: После серии американских атак Иран официально приостановил выполнение обязательств, предусмотренных так называемым Исламабадским меморандумом о взаимопонимании. Минувшей ночью Иран нанес серию ракетно-дроновых ударов по северу Ирака. Сообщается об атаках на объекты в городах Эрбиль и Сулеймания, включая консульство США и штаб-квартиры курдских вооруженных группировок. Американские системы системы ПВО пытались отразить атаку, но, судя по кадрам, справиться с задачей им не удалось. КСИР также ударил беспилотниками по двум американским военным объектам в Кувейте. Целью атаки стали склад боеприпасов и авиабаза Али-Аль-Салем, а также системы ПВО и радиолокационные станции «Патриот». Потери у американцев и в Иордании. «Нью-Йорк Таймс» приводит подробности.
11: Первая атака на американские войска в Иордании пришлась на жилой комплекс на авиабазе имени короля Фейсала, в результате чего пострадали до 5 американских военнослужащих. Вторая атака пришлась на базу в Восточной Иордании, где базировались американские вертолеты «Блэк Хок», и повредила их значительное количество.
10: В Пентагоне уже подтвердили, в результате этой атаки погибли 2 американских военнослужащих, за которых Вашингтон теперь наверняка будет мстить, а значит, новая эскалация уже на пороге, если еще не началась. Александр Белевев, «Вести», Ближний Восток.
9: Прокуратура проверяет данные о возможной утечке нефтепродуктов в Пермском округе. Рассматриваются расположенные по течению местной реки производства и хранилища, сообщили РИА Новости в краевом надзорном органе. Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация о возможном разливе нефтепродуктов под Пермью. В частности, жители писали, что вода в реке Пыш стала черной. Собеседник агентства добавил, что ситуация может быть связана с подмывом грунта и сильными ливнями, которые в июле наблюдаются в Пермском крае, а выход нефтепродуктов на поверхность не обязательно связан с прямым умыслом на незаконный сброс. Глава Пермского округа Ольга Андрианова сообщила, что экологические службы собирают пленку с поверхности местных рек Пыш и Мулянка. На водоемах установлены боновые заграждения. Также волонтеры и сотрудники зоопарка помогают птицам и животным на этих реках, осматривают и очищают их. Синоптики призывают в понедельник загорать в московском регионе. Погода будет самая летняя и с мягким ультрафиолетом, сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в эфире «Вестей ФМ».
12: Понедельник. Максимальная температура в Москве будет в пределах где-то 26-28 градусов. Погода настоящая, июльская, летняя, с небольшим количеством облаков ночью и в дневные часы. Можно целый день практически находиться на солнышке и загореть приятным и полезным загаром. Ультрафиолет сейчас менее активный, чем он бывает в июне месяце. Последним днем такой вот устойчиво теплой и сухой погоды будет понедельник. Начиная со вторника температура начнет постепенно понижаться, но все равно но она останется практически в пределах климатической нормы. Единственным неприятным моментом это то, что в дневные часы у нас местами будут приниматься кратковременные дожди, что, собственно, для июля месяца тоже является нормой.
13: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный «Акрон» объявил об уходе полузащитника Кирилла Данилина. Игрок расторг договор по соглашению сторон. За 2 сезона россиянин помог тольяттинцам подняться в РПЛ, в том числе забив мяч и сделав 2 голевых паса в стыковых матчах с «Уралом». В том розыгрыше он был признан лучшим игроком лиги. Кроме того, в клубе есть и пополнение. В аренду с опцией выкупа из греческого «Ариса» взят нападающий Дуду Родригес. Легионер уже прибыл в расположение команды. В чемпионате Греции форвард за 32 матча отметился 6 голами и сделал 2 результативных паса. В футбольной первой лиге Костромской «Спартак» в сухую обыграл Сочи 2-0. Дубль в составе краснобелых оформил Амур Калмыков. Также 2 мяча в ворота ульяновской «Волги» отправил Александр Юшин. Его «Торпеда» победила 3-1. Еще по голу на счету Андрея Костина и Артура Галаяна. Россияне завоевали 9 медалей на первенстве Европы по настольному теннису. Соревнования проходили в Португалии. В категории до 15 лет Амина Алимбетова одержала победу в одиночном разряде, обыграв в финале соотечественницу Варвару Толмачеву. Также девушки вдвоем выиграли парный турнир. Среди спортсменов постарше лучшим результатом стало серебро у Златы Тереховой в личном разряде. Александр Аполосов и Мария Курносова стали победителями 4-го этапа велогонки «Россия». Заезд протяженностью 80 километров прошел в Иваново. 2-е место среди мужчин занял Олег Андронов, 3-м стал Артем Дубов. Среди женщин вслед за Курносовой финишировали Виктория Иванова и Алина Волкова. У меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
9: Погода. Понедельник, 20 июля, в Оренбурге ожидается 23-25 градусов, кратковременный дождь и гроза. В Казани и Самаре от 27 до 29 тепла, без осадков. Нижнем Новгороде и Пензе также дождя не ожидается, 27-29 градусов. В Ярославле, Владимире и Туле будет сухо, 27-29 градусов. В Воронеже плюс 28, плюс 30 без осадков. В Ростове-на-Дону и Краснодаре 30-32 градуса. В Волгограде 29-31. В Санкт-Петербурге без осадков 19-21 градус. В Москве также без осадков. Ночью 16-18 градусов, днем 27-29. Сейчас в столице плюс 23 градуса.

Радио России. Культура. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон-Опера».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня эту программу буду вести я, художественный руководитель театра «Геликон Опера» Илья Ильин. У нас в гостях заместитель декана факультета музыкального театра Государственного института театрального искусства ГИТИС, доцент кафедры режиссуры под руководством Дмитрия Александровича Бергмана, режиссер театра «Геликон Опера», заслуженный работник культуры Российской Федерации Галина Викторовна Тимакова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Галина Викторовна, вы многолетний соратник Дмитрия Александровича Бергмана не только по ГИТИСу, но и здесь, у нас в «Геликоне». Вы занимаетесь режиссурой, вы ставите спектакль, вы работаете с молодежной программой «Геликона». Об этом обязательно мы сегодня поговорим. Ну, мы все знаем, что профессия артиста, особенно оперного артиста, она, в общем, трагическая. Потому что век оперного артиста недолг, потому что есть физиологические особенности не только организма, но, в принципе, голоса и возможности голосовых. И вот поэтому люди, которые выходят из молодежной программы, все стремятся, конечно, попасть в труппу. Быстрее, быстрее, как можно в труппу театра «Геликон Опера».

0: Я должен сказать, как один из людей, которые принимают решение о том, кто останется в труппе, для меня это, наверное, самый критический момент, страшный момент, потому что мы, конечно, решаем судьбы человеческие. Галина Викторовна, что испытываете вы в этот момент? Чем руководствуетесь при выборе артистов, которые перейдут из молодежной программы в труппу?
1: Знаете, тут я опять не могу не вспомнить Бертмана, потому что когда у нас проходит набор в ГИТИС, и потом после экзаменов мы объявляем, кто прошел, кто не прошел, и потом мы выходим, и Бертман всегда говорит: пойдем быстрее. Вот эта вот встреча с абитуриентами, что они потом побегут и будут спрашивать, почему, это всегда очень болезненно. Ну, очень трудно сказать человеку, да, вот ты не проходишь. Конечно, они все в молодежную программу приходят с этой надеждой остаться в труппе, но своим долгом, как педагога, я считаю, что я должна не только учить профессии, но и какая-то психологическая, что ли, подготовка. Я обязательно этим занимаюсь с самого начала. Я им с самого начала говорю, что вы поймите, что если вы что-то не получили в жизни, ну, значит, может быть, у вас откроется что-то другое. И вы совсем не воспринимаете это как трагедию. Может быть, это, наоборот, вам подарок. И так и бывает. Мы же не только для Геликона, мы для мира готовим, да? И то, что перед ними открывается дальше дороги, я в этом абсолютно уверена. Мы же их не только для Геликона, чтобы они в профессии остались. А я уверена, что то, куда они попадают, они яркие артисты. То, что мы делаем, их все-таки это большой подарок для театра — получить выпускника молодежной программы театра Геликон-оперы.

0: конечно. Я считаю, что это подарок для любого театра. И я вообще сейчас призываю, я прям, знаете, я на это столько трачу времени, и прямо сил, энергии на то, чтобы они уезжали из Москвы, уезжали. Ну, потому что везде прекрасные театры сейчас. Что певец – это вообще человек мира. Какая разница, где у тебя чемодан стоит? Если тебя приглашают, выезжай, пой, работай. И они как-то, кстати, знаете, сейчас вот раньше ГИТИС заканчивали только в Москве. Все, никуда больше. И вот они идут в музыкальные школы, а сейчас ребята едут, прослушиваются. Я очень рада. Сейчас у нас и в Новосибирске, и в Астрахани, и в Самаре, и в Ростове-на-Дону. Ну, то есть
1: география... Севастополе?
0: Да, в Севастополе. То есть география такая сейчас, в Калининграде. То есть, ну, очень много выпускников ГИТИСа. Они уже сейчас заранее, они мчатся в театры. Потому что я считаю для себя, как для педагога, ну, прям оскорбление просто, понимаете, если человек не пришел в профессию. Вот я считаю, это мое педагогическое фиаско, что я не влюбила человека в театр, в дело. А если человек поехал хоть куда угодно, готов поехать, пожалуйста, сейчас приглашают театры, и там предоставляют и жилье, и все условия. Я вообще не считаю, что надо так убиваться. Ну, вообще, я, наверное, сама такой человек. Я могу только 3 дня по какому-то поводу сокрушаться, а потом я беру себя в руки, собираю все воли в кулак.

Вообще воспитание воли, воли в человеке, в артисте, в режиссере – это главное. Говорю студентам, чего тебе не хватило? Он говорит, волюшки, волюшки не хватило. Вот давай волюшку свою воспитывай.

0: Не случайно же сейчас море всяких курсов, актерское мастерство в жизни и на сцене. Оно, правда, в помощь. Не все же складывается, как нам хочется. А может быть, это как раз идеальное решение того, что открылось такое человеку.
1: Но, тем не менее, Геликон является рекордсменом по количеству студентов, которые прошли в основную труппу. И действительно, удивительные, прекрасные голоса, потрясающие актеры. Выпускники молодежной программы, любимцы в Геликоне, мы это знаем. Просто любимчики. Их все пестуют, их всех подкармливают здесь, с ними все занимаются, носятся. Ну, по большому счету, дом. Мы находимся в доме, который называется Геликон. И вот одна из выпускниц, Валя Правдина, она выпускница второй молодежной программы. Она действительно сейчас очень плотно входит в репертуар театра, и все ее обожают, потому что Валя просто прекрасный человек, удивительный, и музыкант потрясающий. И на сцене с ней приятно, она никогда не ошибается. Лирические героини — это прям ее конек.

0: Валей Правдиной у вас связаны какие-то интересные истории? Как она вообще поддается режиссуре?
1: Знаете, с ней связана очень интересная история. Это было очень забавно. Началась работа с молодежной программой, а у Вали был какой-то выезд. Она была где-то в концертах занята. И у нас концерт нашей молодежной программы вот как раз «А вот и мы», а Вали нет. И я говорю: «Валя, ну тогда ты не будешь участвовать в концерте, потому что, ну, тебя нет». Она говорит: «Галина Викторовна, как же я не буду участвовать? Нет, такого не может быть». И она является. И вот ровно вот просто в день концерта мы с ней сделали все. Она удивительно цепкая, все схватывает, все понимающе. И как раз в концерте Дмитрий Александрович говорит: «Потрясающий дуэт был». А мне так было смешно, потому что он был сделан с утра, когда Валя явилась с конкурса. Вот дальше у нас с ней не было никаких больше проблем. Мне нравится вообще это молодое поколение. Вот все их ругают, говорят, что вот молодые в телефонах, вот они такие. У меня нет с ними проблем, нет никакого сопротивления. Единственная проблема в том, что вот сейчас я их учу тоже этому, чтобы они умели организовать свою жизнь. Потому что организация собственной жизни, выстраивание каких-то графиков, правил, порядка собственной жизни – это очень важно. Потому что все остальное – все очень хорошо. Все, что касается творчества, они всегда готовы делать. Только нам предлагайте. Спасибо Станиславскому.
0: Дорогие друзья, я напоминаю, что у нас в студии педагог, доцент кафедры режиссуры под руководством Дмитрия Александровича Бертмана в ГИТИСе Галина Викторовна Тимакова. Мы говорим о молодежной программе «Геликона», о молодых ребятах, которые, я уверен, будут звездами не только в «Геликоне», но и на других оперных сценах нашей страны и мира. Галина Викторовна, что такое сейчас современный оперный певец? Певец «Геликона». Чем он таким обладает? Какими знаниями, которые не обладают, может быть, другие певцы на других сценах мира?
1: Вообще театр – это люди. И от этого зависит очень многое, потому что мы прекрасно знаем, что индивидуальность человеческая, твоя палитра красок, которыми ты обладаешь, палитра твоей души, твои человеческие проявления, они все видны. Ты выходишь на сцену, видно все. Она как увеличительное стекло, сцена. И ты как под микроскопом рассматриваешь личность каждого человека. И даже, кстати, когда у нас идет набор в молодежную программу, и мы обсуждаем не только голос. Голос, да, но вот неинтересный человек, или что-то смущает в его биографии, или в каких-то его личных поступках. Это резюме человека, да, то, что сейчас называется резюме, очень важно, потому что мы должны понимать, каких людей мы берем, потому что мы можем требовать от человека, который какие-то неблаговидные поступки совершал, или там за ним там шлейф каких-нибудь там уходов, переходов, там еще что-то, и каких-то поступков, мы чего будем ждать от этого человека? То есть мы это должны понимать, поэтому мне кажется, «Геликон» как раз берет, что ли, комплекс такой, да, это не только голос, не только вокал, это и, кстати, и огромное значение уделяется и дикции, и вообще, как он даже говорит, как он объявляет, потому что в этом, в слове, это воля, потому как человек говорит, это уже воля человека.

0: Хотя, понимаете, бывают ошибки. Вот даже в эту молодежку есть, я не буду говорить фамилии, но есть два человека, которые, мне кажется, я не разглядела. Мне показалось, что выбор был, ну, голос, да, но мне показалось, что именно по части трудолюбия, внутреннего мира, мне показалось, что эти люди не очень. И удивительно, когда мы стали заниматься, я поменяла о них свое мнение. Ну, в общем-то, все проверяется в деле, потому что нельзя вот так вот издалека сказать, да, ну, ты прочитал эту бумажку. Когда мы пьем чай, мы все хорошие. А когда происходят какие-то события в нашей жизни, потому как мы реагируем на эти события, для меня, например, очень важно, как человек смеется. Это показатель тоже какой-то, ну, психологической организации.
1: И свобода.
0: Да, вот как он смеется, как он смотрит, как он разговаривает. Я люблю наблюдать за своими учениками. И даже, знаете, обязательно просматриваю их социальные сети, потому что это сейчас основное.
1: Это отдельная тема. Мы мониторим все, друзья. Мы мониторим социальные сети каждого абитуриента, каждого претендующего на роль участника молодежной
0: Абсолютно,
1: программы.
0: Абсолютно, да.
1: Ой, это просто кошмар иногда, что бывает. Но есть люди, которые с возрастом чистят свои социальные сети. Вот то, что они, например, писали в 14-12 лет. А есть люди, которые все оставляют. И этот вот шлейф, он потом, бывает, злые шутки с людьми играют. Поэтому мой совет всем, пожалуйста, мониторьте свои социальные сети. Потому что сейчас работодатели, в первую очередь, что они делают, это смотрят ваши соцсети. Мы еще сами с удовольствием в социальных сетях рассказываем о своих пристрастиях, о своих странностях. А, кстати, странности — это хорошо. Мы странных людей в Геликоне как раз привечаем. Странности — это необычное, дает возможность сделать из человека какой-то характер определенный на сцене. Режиссер, конечно, придумывает реальность, он ее создает, да, предлагаем обстоятельства и так далее, но нам всегда в помощь, например, умение людей. И когда мы видим, что в социальных сетях, что человек владеет языками, ну, хотя бы одним, помимо родного, еще одним языком, это уже большой плюс.
0: А потом оперный театр на скольких языках поет в Геликоне?
1: Я как-то подсчитывал, около 12.
0: Около 12. Ну, представляете, что они не могут сейчас, сегодняшние дети, они не могут делать ничего из физической работы. Мы даже вот с Дмитрием Александровичем, это очень смешно, но у нас есть упражнение, все, кто преподает мастерство актера, знают, что есть упражнение на память физических действий, когда они без предмета, якобы предмет в руках, но его нет. И вот они с воображаемым предметом что-то делают. Мы это упражнение отменили. Вот первый курс был, и мы стали делать эти упражнения. Выяснилось, что гладят они не утюгом, утюгов нет. Теперь отпариватели. Кофе в турке они не варят, потому что кофемашина. Квартиру у них убирает робот-пылесос. Они не стирают, у них стиральная машина. В тазах они не умеют стирать, отжимать белье не умеют. Это они не могут. Даже было очень смешно, когда студент показывал, как он штопает носок. И Дмитрий Александрович ему говорит: а ты что, носки зашиваешь? Но ты зашивал когда-нибудь? Нет, ну а зачем же ты показываешь то, что ты никогда не делал? Ты же не штопаешь носки. Ну да, и мы поняли, что это упражнение сейчас не проходит. Они многих вещей не делают, они не знают физической работы. И вот когда я делала спектакль, у меня есть про войну, который называется «Пусть летят журавли», и он идет в учебном театре. Много на это времени потратили, мы приносили тазики, они там...
1: Просто учились.
0: Да, учились какой-то физической работе. Как же отжать, как выбивали ковер. То есть очень много из той жизни, которую они вообще не знают. На это тратится много времени, потому что это им же тоже надо историю рассказать. И даже спектакль играли здесь, в Геликоне, если вы помните, «Женитьба Фигаренко», оперу Тариверди. Там было про 90-е годы. Им невозможно было объяснить, зачем же под прилавок прячут товары. Они не могли это понять. Почему пришел костюм купить, ему не продают, а какую-то открытку дают и говорят: приходи по открытке. Ну, то есть очень много таких вещей, но мы же тоже не можем им навязывать то, что было в нашей жизни. Мы же тоже должны тоже молодеть, и педагоги, и режиссеры, потому что перед нами совершенно другие люди. И, конечно, социальные сети, но они там, скажем, более откровенны, что ли, чем они откровенны с нами. Я должна понимать человека. Знаете, мы делаем этюды, и я вот до сих пор помню этюд одного режиссера, мальчика, он уже сейчас известный режиссер, и на первом курсе у них было за задание, они показывали этюд «Как я маленький боялся». И они каждый приносили из своей жизни этюды, кто чего боялся, кто мышек боялся, кто таракана боялся, кто темноты боялся. А он показывает этюд, как он лежит в кроватке, завернутый одеяльцами, а за дверью ссорятся родители. И ссорятся так, что гремит посуда. А он лежит бедненький, закрывается. И вот после этого для меня стало еще важно изучать биографию семьи. Вот пришел человек, он с этой болью, для него самое страшное, представляете, вот эти скандалы и ссоры. Он, по-моему, так и сам не построил свою семью, потому что у него вот в нем это сидело. И для меня, как для педагога и как для родителей, очень важно, что я должна понимать, а какая у них жизнь. И иногда хочется их там что-то выругать или за что-то пожурить. У меня, например, на курсе два мальчика-режиссера, они инвалиды детства, ноги. Думаю, ну как я его буду ругать, что он там... Он идет у меня с палочкой на занятия. Ну за что я его буду ругать? Поэтому нет. Конечно, личная биография и вообще резюме для меня, как для человека, и для педагога, и для режиссера, очень важно. И даже когда работаешь над ролью, личность человека. Вот я за личность. Для меня личность. Она для меня первостепенна.
1: Не было у нас молодежной программы. А мы принимали певцов в труппу. Прослушивание сначала с фортепиано, потом с оркестром. И когда вот было уже принято решение о том, что да, мы можем его взять, и дальше начиналась школа Бергмана. Он говорил, а теперь... будем долго разговаривать. И у нас шли многочасовые собеседования. То есть с каждым человеком мы разговаривали, выясняли, кто папа, кто мама, вообще живы ли родители, их профессия, кто бабушка, дедушка, в каком городе жил, где, какие переезды были, и как это связано с музыкой, опять же, знание языков и так далее, и так далее. И очень часто после этих собеседований не складывалось. Потому что Геликон — это, конечно, содружество состоявшихся людей, состоявшихся личностей. И Дмитрий Александрович всегда подбирал сотрудников в свой театр по принципу «человек хороший». Высокопрофессиональный музыкант, певец и человек. Это очень важно. Я напоминаю, у нас в студии доцент кафедры режиссуры ГИТИСа, заслуженный работник культуры Российской Федерации Галина Викторовна Тимакова. Галина Викторовна, столько уже ребят выпустили, столько ребят уже работают, служат в разных театрах. Помните всех своих студентов? Как-то они к вам приезжают, возвращаются? Или вот так отучились и забыли, уехали?
0: Выпускников очень много. Я тут как-то пыталась пересчитать. Я же еще работала с Георгием Павловичем Ансимовым. Это наш учитель с Дмитрием Александровичем. И поэтому еще оттуда и 5 мастерских с Дмитрием Александровичем. Я своих студентов помню. Помнят ли они меня? Думаю, что помнят. Все знают, что я заместитель декана. Кабинет мой всегда открыт. Но все знают, что ко мне нужно предварительно позвонить, потому что я не очень люблю сюрпризы, потому что каждый сюрприз требует затраты времени. Я вам могу точно сказать, что каждый день все равно кто-то делает сюрприз. Обязательно. Кто-то проездом из Калининграда, кто-то проездом из Астрахани, кто-то просто проездом, у кого-то ребенок родился, кто-то на премьеру зовет. Они точно знают, что я их всех жду. Я за театр. И когда ученики приходят с тем, чтобы быть в театре, я всегда с ними.
1: Спасибо вам огромное, Галина Викторовна, за прекрасную беседу. Я напоминаю нашим радиослушателям, что у нас в гостях Галина Викторовна Тимакова, заслуженный работник культуры Российской Федерации, доцент кафедры режиссуры ГИТИСа. Спасибо, Галина Викторовна.
0: Спасибо.

0: Радио России. Ни пуха, ни пера. Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья, я Николай Мамулашвили, сердечно всех приветствую и хочу напомнить, что программа «Ни пуха, ни пера», ведь не только про охоту и об охоте. Думаю, что она прежде всего о хороших людях. В последнее время понятие «охота и охотник» у некоторой части населения вызывает, увы, неприятие. Однако, уверяю вас, все охотники, как правило, достойнейшие люди. Охотясь, они не берут, не отнимают у природы ничего лишнего, они любят, ценят природу и очень бережно к ней относятся. Сегодня у меня в гостях представители двух поколений опытнейших и достойнейших во всех отношениях охотников, отец и сын Алексей и Олег Беляковы. Беляков-старший, напомню, редактор отдела «Природа и охота» журнала «Охота и рыбалка». Когда-то он организовывал и проводил многочисленные охотничьи экспедиции в самые разные уголки России, от Камчатки и Байкала до Кавказа и до южных регионов России, и от южных регионов России до дальних уголков севера. И география его поездок не ограничивалась пределами нашей страны. Азербайджан и Киргизия, Румыния и Испания, а также другие страны были местом его охотничьих экспедиций. А вот место у второго микрофона занял Беляков-младший Олег. Он, несмотря на свой молодой возраст, уже опытный охотник, многое повидавший на своем веку. И, ко всему прочему, Олег – директор по маркетингу одной из самых крупных компаний, которая занимается тепловизорами. Друзья мои, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: После программы о ночной охоте с вашим участием было много писем и звонков, прежде всего от молодых начинающих охотников, с разными вопросами, которые я прямо сейчас вам и переадресую. Но прежде я хотел бы сказать о том, что ночная охота строго регламентирована и при этом затруднительно без применения световых устройств. Об этом, собственно, мы говорили в прошлой программе. Я, с вашего позволения, напомню. Ведь стрелять на шорох запрещено, а рассмотреть зверя и прицелиться в темноте сложно. Многие охотники используют фонари, прицелы ночного видения и тепловизоры. И это не имеет ничего общего с браконьерством, подчеркиваю. При соблюдении сроков охоты, нормы добычи, порядочном, бережном отношении к природе и к животному миру в целом. Ну, теперь давайте перейдем к вопросам. Ну, например, спрашивают о законодательных ограничениях на ночную охоту, скажем, в Подмосковье. То есть, я так понимаю, есть ли ограничения по срокам, местам или видам животных для ночной охоты?
2: Ну, оно везде есть по регионам, но распоряжением чаще всего губернатора утверждаются все эти правила. Для каждого региона, для каждой области они свои. Ну, вот где-то ночная охота вообще может быть запрещена в каких-то регионах. Поэтому, когда человек собирается где-то охотиться, ему надо о нем знать. По Московской области ограничений таких нету. Главное ограничение – это запрет охоты ближе 200 метров от населенного пункта. Естественно, есть зоны покоя, в которых тоже запрещена охота. Но, например, мы охотились неоднократно здесь и на лесу, и на давидную собаку с подхода. То есть, причем кругом у нас дачные участки какие-то. Когда на зверя охотишься, то важно учитывать эти моменты. Но чаще всего охота проходит в осенний период, когда люди уже на даче почти не ездят. Вот. Но и в сторону населенных пунктов, естественно, вообще никто не стреляет. Плюс охота с вышки в основном. То есть Московская область, это, скажем так, ну, распространена охота выходного дня. То есть когда действительно городской охотник, ему некогда, он выскочил на вышку для того, чтобы поохотиться на кабана, там, на оленина. Вот. Ну и я бы еще сказал, вот Олег, надо добавить, поскольку сам выезжал на охоту на реву, которая действительно ночная охота. Скажите нам что-нибудь, Олег Алексеевич?
3: Да, про охоту на реву, да, у нас был, кстати, опыт неудачной охоты в Подмосковье.
1: Ночной.
3: Да, именно ночной на реву в вот, крайнем сезоне. Охота в Подмосковье, в принципе, честно скажу, мне не нравится, особенно в ближайшем. То есть, ближайшее Подмосковье, но, опять же, зависит от направления. Есть, куда у нас область уже уходит глубоко, да, там хорошие леса, застройка меньше. А есть вот плотные, когда тебе для того, чтобы переехать из одной части угодья в другие, тебе надо переехать железную дорогу, пару коттеджных поселков, выехать, и ты такой между еще двумя коттеджными поселками, там километр, наверное, суммарно между ними, и вот тебе здесь надо кого-то добыть. Но, на мой взгляд, это, конечно, это совсем, это не охота, это ерунда полная, мы пытались, нам нужно было, это нужно, но мы не смогли добыть свой трофей в этот сезон, мы всего один раз его слышали, да, в другие разы мы за ним гонялись, а он вот от нас ускользал прямо на краю скажем так, зоны нашей досягаемости был в момент, когда мы пытались его настигнуть. То есть опытный классный бык, он там на фотоловушку попадал, у него 8 отростков, такой гигант. Вот. Но он на то и опытный, на то он и умный. Так он к нам и не вышел. Других тоже не нашли. Поэтому, ну, касаемо охоты на реву, да, вот тоже вот один из видов.
2: Ну, действительно, про Московскую область Олег правильно сказал, что здесь...
1: Просто вопрос был от радиослушателя, который...
2: Она одна из самых... Ограничений как таковых здесь нету, но она одна из самых сложных, особенно если мы говорим про охоту на того же вот лося на реву, мы начали говорить. Из-за того, что высокая плотность автомобильных трасс, зверь в большом количестве гибнет, особенно крупный зверь, когда начинает мигрировать. И если посмотреть статистику, вот, кстати, это показатель очень большой, о том, что численность зверя значительно выросла. Лоси чаще и чаще начинают попадать под машины. Лось-косуля, кабан – большая редкость, медведь – огромная редкость, но не в Московской области. Поэтому как бы в других областях, то есть да, я сам неоднократно видел, как лоси, например, стоят на обочине, когда ты едешь по дороге. Слава богу, не перебегали они туда, эту дорогу. Ну вот, но вот для охоты на хищника на ту же лису, то есть у нас есть товарищ, который постоянно, например, охотится на так называемый на писк и на крик зайца, то есть в ночное время. Она дает возможность. Но если очень хочется охотиться, заниматься ночной охотой, то лучше ехать все-таки дальше, в соседнюю область.
1: А вот еще вопрос. Какие ошибки характерны для новичков во время ночной охоты? Если честно, я не понимаю, о каких ошибках идет речь, разве что новичок забыл дома тепловизор или в спешке установил, значит, не ту оптику. А может быть, речь идет о расчетах, скажем, определения дистанции до зверя или каких-то поправок на ветер. В общем, какие ошибки характерны для новичков? Да, во время ночной охоты.
2: Я скажу буквально два слова, потому что я не так давно стал с тепловизором. И буквально в прошлом году, то есть я приехал, хожу и долго ищу зверя в Вологодской области. Вдруг понимаю, что два зверя бегают друг за другом, я начинаю высматривать. И тут я понимаю, что это прямо передо мной, на холмике. Одна мышка гоняется за другой. То есть вот ошибки новичка, то есть действительно надо понимать, что это, то есть разобраться. Понимание дистанции, да. Но Олег скорее тут что-то скажет, у него опыта больше.
3: Конкретно касаемо ошибок. Вот как Алексей Викторович правильно сказал, первое и самое главное ошибка, но мы не будем брать вот эту всякую там неустановка правильная, отсюда не пристрелка там и так далее. Неверное определение дистанции до объекта и непонимание, кто перед ним. То есть это, как правило, касается прицелов с плохой матрицей, да, таких-то дешевых, которые не дают максимальной детализации, да, хорошей. Но спутать условно енотовидку с медведем, вот у нас был случай там у знакомых, кто реально это сделал. К нему вышел, он ждал медведя, вышла енотовидка близко, он с радости, может быть, у него мандражка была и так далее, решил, что это медведь, добыл одного медведя, потом вышел, добыл другого медведя, вышел третьего, добыл медведя, позвонил счастливый, приехали егеря, подъезжают, лежит три енотовидки. Вот. А он был прям полной уверенности, что он добыл именно медведей. Это, на самом деле, тоже не редкость. И, кстати, это поднимает важную тему, и почему в некоторых регионах запретили именно охоту с тепловизором. Есть регионы, которые полностью это ввели запрет. Это произошло как раз из-за того, что было очень много случаев, особенно в прошлом году, стрельбы по неясной видимости цели. Там одну девушку случайно около дороги и прочее. Охотники, которые нарушают главные правила охоты. Они нарушают. Это полное нарушение. То есть нельзя сказать, это тепловизор. Можно также раньше стреляли на звук, когда стоит сосед и манит утку в манок, стреляли на звук утки, думая, что там. Точно так же просто сейчас стреляют по объекту, который они не могут понять, но вот в кустах что-то светится, а, наверное, это зверь. Притом, это чистой воды браконьерство, это нельзя вообще никак мешать с охотой, потому что, стреляя в не пойми что в кустах, нет у нас охотников, у которого в кармане лежит пачка лицензий на все виды, которые обитают в этой местности. И поэтому стрелять, потому что сидит в кустах, это просто браконьерство. Это не имеет отношения к охоте никакого. Абсолютно. Охотник стреляет только потому, что он ясно видит, ясно понимает, что это лось, а не лосиха. Не бывает такого, что ты едешь на охоте на гону, да, в кустах стоит лось, неясно его видишь, но ты понимаешь, что это лось, и ты в него стреляешь. Это, опять же, браконьерство. Потому что мы приехали на охоту на реву, подъезжаем к одной точке, у нас в кустах стоит два лося. Один из них точно лось, самец. У нас на него лицензия. Но я не знаю, какой из них. В итоге они ушли, мы по ним не стреляли, потому что я не знаю, какой из них лось. А вдруг это вообще не лоси, а это олени. И просто мне их плохо видно в кусты. То есть вот эти все эпизоды, которые сказываются именно на охотниках, они все идут, как правило, от какой-то незаконной деятельности, от каких-то нарушений законов, которые и так приняты. Но в итоге страдают законопослушные.
2: Ну, я могу рассказать случай своей практики еще из юности зоологической. В одной из экспедиций тогда не было никаких тепловизоров. Мы наблюдали наблюдали в бинокль за животными. И вот один из товарищей, который наблюдает, вдруг поднимает голову совершенно ошарашенный и говорит, я говорю, что такое? Он говорит, капибара. Я говорю, какая капибара? Мы на юге. Он говорит, посмотри сам. Мы начинаем смотреть. Ну, вот. А он окуляр выкрутил, и буквально там на расстоянии нескольких метров бегает пищуха. А у него морда слегка похожа, ну, мышка, да, да. То есть,
3: вот, это с тепловизором было?
2: А? Нет, говорю, с биноклем обычным. То есть, причем можно и в бинокль увидеть, если ты что-то не так. Он говорит, капибара. Поэтому человеческий глаз устроен так, и наш мозг, что мы можем многие вещи на близком расстоянии принять совершенно за другие. А уж тепловизор действительно позволяет перепутать что угодно. Да.
1: А вот не знаю, как насчет капибары, но вот вопрос, разрешена ли ночная охота на пернатую дичь? Если да, то какие виды птиц можно добывать ночью?
2: Ну, здесь однозначный ответ нет.
1: Конечно,
2: вот сразу, конечно просто, нет, да. Да, это даже странный вопрос. Почитайте правила охоты. В правилах охоты совершенно четко прописано.
3: Не, ну, подожди, если речь именно о тепловизорах, то, в принципе, охота с тепловизором на птиц, и, например, там, на зайца, она, допустим, запрещена. То есть, есть вид определенный, который можно. Именно касаемо ночной охоты, ну, глухарь же добывается
2: нет,
3: в сумерках.
2: Нет, мы говорим про охоту с тепловизором.
3: Если охота с тепловизорами, то у нас однозначно нет. То есть, ну, на пернатую дичь запрещена охота с тепловизором. Там можно не комментировать.
1: Давным-давно, значит, мы охотились на селезня, и егерь нас вывел в 4 утра к какому-то озеру. Низги не видно. Значит, подсадная утка. Кстати, он нас предупредил, чтобы случайно мы в подсаду не попали. Но я тогда не понимал. Значит, пока не рассвело, а весь рассвет было слышно, как садятся на воду, как взлетают, значит, хлопки крыльев. Кстати, подсадная так и не крякала, чтобы мы... И потом егерь сказал, что, ну, она, говорит, старая, говорит, уже. Ну, дело не в этом. Я тогда еще начинающий охотник, я не понимаю, вот человек привел нас ночью. Вот мы сидим, а когда рассвело, все разлетелись. Все. Когда уже стало что-то, ну, дымка и так далее, да, предрассветное, все, уже никого там не было. Вся дичь разлетелась, и я вот тогда не понимал, вот ночью. Ничего не видишь, куда стрелять, зачем стрелять. Вот так и просидели, и вот так наша эпопея закончилась ни с чем. Да.
2: Но я могу сказать, что мы вот с Олегом попадали на охоту даже в Калмыкию, когда голая степь, и утка начинает вечером лететь на воду, вот на такую, на мелкую воду, в совершенно сумерках полных. Ты начинаешь крякать в манок, она рассаживается вокруг, отвечает, с тобой разговаривает, а ты ее не видишь. Ты как дурачок ходишь, пытаешься разглядеть, что она взлетает, перелетает надо, не пытается даже улетать. Кстати, когда мы говорим о ночных прицелах, что действительно зверь себя чувствует ночью более безопасно. Поэтому если ты ведешь себя спокойно и не создаешь лишнего шума, то действительно с ночными прицелами и с тепловизорами ты его видишь, и он подпускает тебя на более близкую дистанцию. Поэтому, кстати, в правилах очень четко прописано запрет, например, охоты на того же зайца. Потому что заяц, когда ты смотришь в гляделку, например, на поле, ты к нему подходишь иногда на, ну, на 10 метров. Там, на,
3: но он затаивается.
2: Он затаивается, да, он от тебя не убегает. А если убегает, он так чуть попрыгает и продолжает кормиться. То есть...
3: Ну нет, еще запрещено, потому что, ну, он просто, ну, вот на Беларусь, допустим, выезжаем на поле, мы там регулируем лесу, да. И вот ты выезжаешь, а у тебя все поле, сколько ты видишь, оно в точках зайцев. Ну, вот, допустим, там в Краснодарском крае и так далее, там разреши, ну, выбьют все. Их и так как бы выбивают, и так браконьерят, фарят, вот эти вот фотки расходятся, и в том числе охотники отлавливают сами этих браконьеров, которые там просто 20-30 зайцев набьют с фарами за ночь. Зачем? Куда?
1: Вот. Чистой воды браконьерство, да.
3: Да, а тут еще, если и разрешить там условно законно, то еще все это усугубит.
2: Да, да.
1: Еще несколько вопросов, скажем так, технического плана, но, например, спрашивают, влияет ли лунный свет или... облачность на видимость цели и, соответственно, на точность стрельбы?
3: Совершенно нет.
2: Про ночной прицел я скажу, не про тепловизор, а конкретно про ночной прицел, что многие ночные прицелы в совершенно полную темноту, в них увидеть тоже практически ничего невозможно. Так же, как не видит глаз совы, например, любой ночной птицы.
3: Нет,
2: поэтому используют специальный фонарь ультрафиолетовый. А вот в лунную погоду, когда яркая луна, его можно не использовать. То есть он дает эту возможность. Вот. Но на искажение выстрела это не влияет никак.
1: Вопрос. Просят также объяснить принцип работы фонарей и лазерных целеуказателей. Как это все работает ночью, задаются вопросом. Они ведь демаскируют охотника?
3: Нет, тепловизор не демаскирует охотника. Абсолютно. Там нету никакого излучения. То есть, вот что касается ночника, да, ночник луч фонаря, зверь видит. То есть ты светишь на зверя, и зверь тут же опа, и он этот луч видит.
2: Я спрашивал даже охотоведов, говорю, а как же? Ну, говорю, мы сидим вон на янтовидную собаку. Он говорит, да ей совершенно все равно. Ну, какой-то свет этого, она не боится. А не дай бог кабану или медведю попасть в глаз, тут же срывается, с места просто уходит. Это инфракрасный фонарь.
3: Можно я расскажу одну историю к прошлому вопросу? Короче, история. в офис к нам приезжают известные блогеры, ну, ультрапопулярные, да, в охотничьем сообществе, хотят работать с нами. Ну, и мы хотим с ними, соответственно, работать. И они начинают смотреть наши тепловизоры. На улице, ну, как бы день, мы ночью не работаем, естественно, но тепловизор, он одинаково виден.

0: погода, ну, я имею в виду солнце, луна, звездный свет, никак не влияет на видимость. Хороший тепловизор, можно при желании даже посмотреть на небо, и ты увидишь облака, луну и прочее. На солнце ни в коем случае. На солнце посветишь и выжжешь матрицу, все.
1: Еще надо иметь в виду, в какой сезон вы охотитесь, потому что вот Олег сказал про солнце. Солнце нагревает различные предметы настолько сильно, что деревья, камни, просто землю, в тепловизор ты иногда видишь, у тебя все светится. Мне было интересно, например, наблюдать на холодной земле, как двигалась лиса. Лиса идет, и ее следы остаются горячими. В тепловизор ты видишь. Или там, допустим, янтовидная собака. Ты прям можешь это увидеть, как следы остаются.
0: Да, я добавлю сразу тебе, но тут очень сильно зависит от программного обеспечения, которое установлено на прицелы. Это просто то, что ты сейчас говоришь, это программная отработка. Какая компания лучше настроила свой прицел? Там свой прибор. То есть тут просто чувствительность матрицы. То есть, допустим, есть прицелы, которые там условно ушли с рынка, классные, дорогие, суперские. Они до сих пор, допустим, вот в горах, я знаю, ребята пользуются. Почему? Потому что лучше на фоне камней нагретых выделяет именно зверя от камней. Есть прицелы другие, допустим, да, там современные, но у которых просто немного программная обработка другая. И лучше, и точнее, и там камни будут примерно так же, как зверь светиться. То есть это просто программное обеспечение. Ну, тут нету такого. Ну, я думаю, что вот через пару лет мы соберемся, надеюсь, на этой студии поговорим про ночную охоту, как она шагнула вперед, и там уже все будет по-другому.
2: Пару минут назад Алексей рассказал про охоту на кабана. Пара вопросов к вам по кабану. Какие особенности поведения кабана в ночное время нужно учитывать при выслеживании? И где чаще всего искать кабана ночью?
1: Вопрос, на самом деле, очень широкий, потому что он больше касается времени года и конкретных угодий. Если это, допустим, охота на овсах, ну, мы днем же охотимся, не ночью. То есть мы днем ходим и ищем места, которые чаще посещает кабан. Если это переходы, опять же, днем хорошо видно, где эти переходы, и тогда делают какие-то засады. Если это кормовые площадки, то понятно, что на кормовых площадках делают эти лабазы. Вот так вот конкретно сказать, что вот пойдите поищите там, вот он будет в этом овраге, или он будет в том ручье. Кабаны большие любители грязи. У нас был случай, когда мы с егерем приехали на УАЗике, оставили машину около какой-то большой лужи, в которую любили кабаны, а сами ушли искать этих кабанов. Когда мы пришли через час назад, не найдя кабанов, вся машина была жутко грязная, потому что кабаны вывалились в лужу и вытерлись об эту машину. Даже когда ты знаешь четко, никогда неизвестно, пойдет кабан или нет. От многих факторов это зависит.
0: Специальных ночных троп у зверей нет.
1: Да,
0: это тропы у них обычные любое время, потому что зверь хорошо едет ночью, в отличие от нас. И просто ночью он начинает перемещаться, потому что ему так спокойнее.
1: А зимой, всё. Например, я могу сказать, что кабаны очень любят ходить дорогами, по которым ездят в лесу машины или снегоходы, потому что там твердо, и он это просто все не проваливается.
2: А вот вопрос больше философского характера для отца и сына. Почему многие, в том числе и вы, охотитесь ночью? Что же такого притягательного в ночной охоте? Что вас привлекает? Что вас завораживает?
0: Ночью есть время на охоту. Днем, как правило, все заняты. Нет, ну, кстати, кроме шуток, очень много знаю охотников, которые выезжают на ночную охоту, то есть после основной работы, да, вечером они едут, охотятся, пару часов спят и едут опять на работу. То есть это для людей возможность бывать.
1: Ну, для нас, вот, ну, не знаю, мы когда далеко даже выезжаем. Ну, во-первых, зверь ночью, я говорю, что он ведет себя более спокойно. Ты можешь подъехать, рассмотреть, то есть понять, хочешь ты к нему подходить или нет. К тому же его больше на полях. Вот ты выезжаешь с одной точки, можно увидеть сразу большое количество самых разных животных. Я не говорю про вышку. Если на вышку ты пришел, то ты знаешь приблизительно, кто у тебя выйдет. Но вот как Олег правильно сказал, что сидел, ждал медведь, пришел янтовидная собака. На последних охотах у нас янтовидные собаки просто вообще там замучили. Они приходили и ели овес вместо медведей. А медведь никак приходить не хотел. Поэтому для меня ночная охота — это такое вот действительно открытие еще одного времени суток, когда ты действительно можешь много чего увидеть, того, чего не видно днем.
2: Ну и под занавес программы хочу узнать ваше отношение к дискуссиям о гуманности ночной охоты.
1: Я считаю, что это нормально, потому что уже, то есть, действительно это позволяет безопасно охотятся, выбирая тех зверей, которые действительно можно стрелять, и оставляя в живых самок, особенно касается копытных зверей, плюс прекрасное регулирование хищника, которого можно действительно четко совершенно ограничивать.
0: По поводу гуманности. Если гуманность в плане, да, мы говорим про настоящий вот гуманизм и прочее, ночная охота, даже, я считаю, на шаг впереди, чем другие некоторые виды, потому что, как мы уже обсудили, можно ближе подойти к зверю, у тебя есть точное понимание по его половой принадлежности, у тебя есть точное, и опять же, этих зверей больше, то есть больше выбор. Стрельнуть старого, трофейного, который уже свое отжил. Ну, если вот такой вот просто банальный пример. Поэтому я считаю, что ночная охота в этом плане очень гуманная. И опять же, если, ну, человек с хорошим оборудованием, то это минимизирует количество подранков. Ты точно понимаешь, что и куда.

0: что ж, за интересной беседой время пролетело быстро, и мы завершаем программу. Мне остается лишь поблагодарить моих гостей, отца и сына Алексея и Олега Беляковых, за сегодняшний разговор. И обещание продолжить его в ближайшее время. Нам есть еще что рассказать вам. Спасибо большое, друзья.
1: Спасибо за приглашение.
0: Слава.
1: Спасибо.
0: Благодарности режиссеру Юрию Дунце, а я, Николай Мамлашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи.
2: Ни пуха, ни пера.
3: Театр у микрофона представляет.
4: Могу я хотя бы узнать, куда меня ведут?
5: Тут недалеко стена и остатки башни. От крепости остались.
3: Оранжевый портрет с крапинками. Литературный сериал по одноименному произведению Владислава Крапивина.
6: Фадейка! Где ты? Где ты?
7: Ох, как тихо. До звона. Это так звенит ужас.
3: Что, если невозможное возможно? А детская фантазия не просто выдумка, а ключ к удивительному миру открытий.
7: Ты что, хочешь сказать, что в самом деле первый раз туда полез?
5: Конечно. Там до меня никто не был. Не веришь?
7: Наверное, не очень верю.
3: История о необычной встрече, настоящей дружбе и вере в чудо.
5: А может, я по очереди буду всеми? Каждым человеком. Вселенная ведь бесконечна. У нее времени сколько хочешь. Я успею.
3: Оранжевый портрет с крапинками. Слушайте с 20 июля по будням в 22:10 по Москве и в 21:10 по времени Калининграда. Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
8: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
3: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
10: Алло.
11: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
12: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, паролей и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
13: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
14: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес. Но не всюду нужно лезть.
15: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
16: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
3: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
17: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу.
1: Владимир Путин поблагодарил власти КНДР за поддержку специальной военной операции и участие корейских военных в освобождении Курской области. Российская армия нанесла массированный удар по объектам ВПК и логистике Украины. Гроза прогнозируется завтра в московском регионе на фоне ожидающейся сильной жары. Далее подробно. Владимир Путин поблагодарил власти КНДР за поддержку специальной военной операции и участие корейских военных в освобождении Курской области. Президент России принял в Кремле главу МИД КНДР Цой Сон Хи.
17: Еще раз хочу выразить признательность за поддержку, проводимую нами специальной военной операции, за решение направить бойцов Корейской народной армии для участия в освобождении территории Курской области. Доблесть, отвага, мужество и героизм ваших воинов отмечены государственными наградами Российской Федерации. Никогда не забудем их подвига, будем чтить корейских героев наравне с нашими соотечественниками. Наши отношения развиваются по всем направлениям. Знаю, что у вас большая программа сегодня и на завтра. Очень рад вас видеть. Добро пожаловать.
1: Во время встречи Владимир Путин также передал самые теплые приветы председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну. Российская армия нанесла массированный удар по объектам ВПК и логистике Украины. В Киеве поражены заводы, где выпускали компоненты для ракеты дальних БПЛА. В Киевской области атакованы логистический центр и терминал новой почты. Также удары нанесены по топливным резервуарам в порту Южный. Их использовали для снабжения украинской армии. Все это происходит на фоне масштабных протестов. Подробности у Анны Ворониной.
18: Западные СМИ отмечают, удары проходят на фоне массовых антиправительственных протестов. Недовольство властью переросло в митинги по всей Украине после решения Зеленского уволить министра обороны Михаила Федорова. Помимо возвращения Федорова, народ требует еще и уволить главкома ВСУ Александра Сырского. На Банковой протестующих якобы услышали.
19: Нужно, конечно, время для того, чтобы все процедурные решения провести для того, чтобы соответствующее решение подготовить. Мы просто имеем дело с государством. Государство, оно, к сожалению, не работает как частный стартап, все немного медленнее, но, безусловно, сигнал услышали.
18: Услышать могут на Банковой и новый хит «Картонный Майдан», который протестующих критикуют. Ведь требуют они, по сути, вернуть человека, что одобрил действия Людоловов из ТЦК. Анна Воронина, Вести.
1: Средства противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 161 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщили в Минобороны России. Отмечается, что дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем. Также сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД», 8 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 678 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ. Премьер-министр Ирака Али Аз-Зайди совершит визит в Тегеран, где, как предполагается, будет подписано несколько двусторонних соглашений о сотрудничестве. Об этом говорится в специальном заявлении Иракского министерства иностранных дел, процитированном агентством ИНА. В нем отмечается, что заместитель главы МИД Ирака принял посла Исламской Республики в Багдаде. В ходе встречи были рассмотрены двусторонние отношения и повестка предстоящего визита премьер-министра Ирака в Тегеран в конце следующей недели. Указывается, что стороны обсудили подписание ряда меморандумов о взаимопонимании в области совместного сотрудничества, которые будут служить интересам обеих стран. Премьер-министр Ирака минувшим днем завершил официальный визит в США, во время которого провел переговоры с американским президентом Дональдом Трампом. Причиной отравления 5 детей угарным газом в Чувашии могла стать давно нетопленная печь, сообщает прокуратура республики. Предположительная причина происшествия – нарушение правил эксплуатации печного отопления в доме, говорится в сообщении ведомства в мессенджере «Макс». Инцидент произошел в Аликовском округе. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии. Угрозы для жизни нет. По факту организована проверка. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются. Гроза прогнозируется завтра в московском регионе на фоне ожидающейся сильной жары, сообщили в гидрометцентре. При этом главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что пока июль оправдывает себя как хороший летний месяц.
20: Максимальная температура в Москве будет в пределах где-то 26-28 градусов, ну и по области не выше 28-29 градусов. Погода настоящая, июльская, летняя, с небольшим количеством облаков ночью и в дневные часы. Погода совершенно комфортная, индекс ультрафиолета где-то составляет 6-7 единиц. Можно целый день практически находиться на солнышке и загореть приятным и полезным загаром. Ультрафиолет сейчас менее активный, чем он бывает в июне месяце, поэтому я призываю всех день провести на природе. Лучше всего, если это будет около воды, потому что около воды загар прилипает еще приятнее. Потому что последним днем такой вот устойчиво теплой и сухой погоды, это будет понедельник, начиная со вторника температура начнет постепенно понижаться, но все равно она останется практически в пределах климатической нормы. Единственным неприятным моментом это то, что в дневные часы у нас местами будут приниматься кратковременные дожди, что, собственно, для июля месяца тоже является нормой. Поэтому июль пока что оправдывает в полной мере в столичном регионе категории «хороший летний месяц».
1: На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
21: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольные «Краснодар» и «Балтика» сыграли в ничью в контрольном матче, который завершал подготовку команд к новому сезону. Игра закончилась со счетом 1-1. Спарринг продлился 140 минут. На 5-й Хуан Баселли вывел южан вперед, а на 115-й у калининградцев отличился Чинон Саафор. Российская команда по Dota 2 P-Vision обыграла своих соотечественников из BB Team в финале Кубка мира по киберспорту. В решающем матче коллектив победил 3-1 по картам. За первое место чемпионы получат 750 тысяч долларов. Для их оппонентов второе место стало наивысшим достижением на турнире. До этого команда ни разу не занимала строчку выше 6-й. Ранее в матче за третье место наш Team Яндекс обыграл китайский Vici Gaming 2-0. Победа на теннисном турнире в шведском Бастаде добавила уверенности Андрею Рублеву. Накануне россиянин обыграл в финале итальянца Лучано Дардери 6-4-6-3. Цитата. «Никакого секрета в моем успехе нет. Я просто старался играть в теннис, и это сработало. Рад, что в моей игре есть улучшения. В какие-то моменты я показывал эмоции, но при этом продолжал соревноваться, не давал соперникам легких очков», отметил Рублев в интервью. Также в румынском городе Яссы наша теннисистка Ирина Хромачева в паре с чешкой Анастасией Дитюк одолели в финале турнира WTA-250 спортсменку из Армении Алину Чираеву и представительницу Казахстана Жибек Куламбаеву 4-6, 6-2, 10-5. Волейболист Тимофей Бенкович продолжит карьеру в болгарской Монтане. Доигровщик подписал договор аренды на один сезон. При этом подготовку к новому розыгрышу Бенкович проведет вместе с основной командой новосибирского «Локомотива». У меня на этом все. До новых встреч.
1: Погода. Завтра, в понедельник, 20 июля, в Магадане плюс 14, плюс 16, облачно, без осадков. В Новосибирске плюс 26, плюс 28, переменная облачность, также без осадков. В Вологде плюс 24, плюс 26, переменная облачность, временами дожди и грозы. В Казани плюс 27, плюс 29, малооблачно, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, ночью плюс 13, плюс 15, днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21. В Москве переменная облачность, без осадков, ночью плюс 16, плюс 18, днем в столице плюс 27, плюс 29.
22: Радио России. Люди. Presens Historicum. Настоящее историческое. с Натальей Бехтиной. Presence Historicum.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это проект «Настоящее историческое». 185 лет назад, в июле 1841 года, во время Второй Кавказской ссылки на дуэли был убит поручик Михаил Ермонтов, великий русский поэт, 27 лет от роду. У Константина Паустовского есть такой, как всегда, у него такие прелестные маленькие повести. Есть такая повесть «Разлив рек». Это художественное произведение со всеми, так сказать, возможностями художественного вымысла. Это рассказ о том, как Лермонтов едет в Кавказскую ссылку, встречается по дороге со своей любовью Марии Щербатовой. Там половодье сильное, разлились реки, они не могут двигаться дальше, несколько дней проводят вместе. Дальше, значит, он приезжает на Кавказ, и заканчивается эта повесть, я сейчас за точность цитаты не ручаюсь, но смысл передаю верно, что в тот момент, когда Лермонтов стрелялся с Мартыновым, из-за обрыва скалы прозвучал некий третий выстрел. Этим кончается повесть. И я потом встречалась с версиями такими, что был некий стрелок. Но это только версия у Паустовского. Это, я еще раз говорю, художественный вымысел. Вот давайте с моим гостем, я рада его представить. Это Сергей Шаулов, заведующий отделом Дом-музея Михаила Юрьевича Лермонтова. Это подразделение Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля. Сергей Шаулов, мне кажется, сможет ответить на некоторые мои вопросы. Здравствуйте, Сергей, добро пожаловать.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: И как вам кажется, вот эта версия, она конспирологическая, думаю, со всех сторон. Вам приходилось когда-нибудь об этом задумываться или читать какие-то, может быть, материалы по этому поводу? Или это чистый вымысел, такой красивый, может быть, если можно такое слово здесь употребить?
2: Ну, эта версия не Паустовским придумана, но она возникает в 20 веке, в советское время. У нее вполне конкретные, ну, скажем так, политические задачи. Дело в том, что молодая советская власть столкнулась с необходимостью как-то выстраивать отношения с классической русской культурой. И в силу этого, если уж эту классическую русскую культуру в новой советской культуре оставлять как некую основу, необходимо было определенным образом переосмыслить и образы классиков. Так Лермонтов превратился в яркого оппозиционера, неспровергателя основ, и, соответственно, вот таким венцом его судьбы стала легенда о срежиссированном убийстве, о том, что под дуэль было замаскировано политическое убийство, заказанное либо кем-то из властной верхушки, либо по некоторым тоже литературным менее известным версиям непосредственно Николаем Первым. С исторической точки зрения эта версия критики не выдерживает, хотя бы потому, что ни для кого из государственной элиты Лермонтов не был заметной яркой фигурой. Да, его читали, да, Николай I читал в том числе и «Героя нашего времени» и остался второй частью журналом Печорина, сильно недоволен. Да, не очень хорошая репутация была у Михаила Юрьевича, в том числе и политическая, но это не повод для убийства, тем более для такого сложно выстроенного. Там можно долго рассуждать о фактической невозможности подобного сценария. Я немножко с другой стороны зайду. Генерал Ермолов, тот самый знаменитый покоритель Кавказа, узнав о гибели Лермонтова, был сильно расстроен, раздражен, ругался на Мартынова и говаривал, это зафиксировано, уж у меня бы Мартынов так просто не отделался. На Кавказе есть такие места, куда можно послать человека и по часам следить, когда его убьют.
0: Когда его убьют. Молодец, генерал.
2: То есть, если бы от Лермонтова хотели избавиться, были гораздо более простые пути. Просто на дороге, скажем, между Пятигорском и Железноводском подстеречь и из-за кустов выстрелить гораздо проще, чем выстраивать вот такую сложную схему, которая, в общем, требует чисто технических ресурсов, которых просто не было в ту пору. Дорога от Петербурга до Пятигорска с перекладными лошадями в самом быстром темпе занимала 2,5-3 недели. Как можно на таком расстоянии что-то рассчитать вот таким образом? И не нужно это было. Другое дело, что эта дуэль конечно, провоцирует подобные измышления. Ну, во-первых, аналогия с дуэлью Пушкина. Один наш главный поэт погиб на дуэли, второй погибает на дуэли. Естественно, их поставить в параллель. И действительно, если дуэль Пушкина – это результат сложной интриги, многолетней интриги, жертвой которой Александр Сергеевич и пал в итоге. Пушкина убивает враг, причем у этой дуэли сложные подтексты, которые до сих пор не до конца ясны. В частности, не совсем понятно, почему барон Геккерн, приемный отец Дантеса, так Пушкина ненавидел. Там есть разные версии. С дуэлью Лермонтова все и проще, и в то же время сложнее. Проще почему? Потому что Лермонтова убивает человек его круга. Фактически один из его, пусть не самых близких, но приятелей. Они давно знакомы. По некоторым данным, еще чуть ли не с начала 30-х годов, с московского периода жизни Лермонтова. Повод для дуэли нам сейчас представляется ничтожным. Неосторожная шутка, которую Мартынов случайно услышал 13 июля по старому стилю в салоне в доме Верзилиных, где был вечер званый. И нам сейчас кажется странным, что одна шутка может закончиться гибелью шутника. На фоне дуэльной практики 19 века повод более чем достаточный. Бывали поводы и гораздо менее значимые, скажем, при обращении ошибиться в отчестве.
0: Даже за это стрелялись, да?
2: Даже за это стрелялись. Недостаточно почтительный отзыв, скажем, о полку, где служит второй дуэлянт со стороны первого, и так далее. Более того, ну вот, опять же, есть известное расхождение, которое тоже служило причиной разных конспирологических теорий. Участники дуэли, Васильчиков и Глебов, в своих показаниях указали, что дистанция дуэли была 15 шагов плюс 10. То есть 15 шагов – это минимальное расстояние. Угу. От каждой точки отмерялось еще 10, и они сходились до минимально возможного. Стрелять можно было и в процессе, и стоя уже непосредственно на барьере. И Мартынов как раз дошел до барьера и выстрелил с максимально близкой для него возможной точки. Потом в воспоминаниях Васильчикова, гораздо позже написанных и опубликованных, была озвучена другая дистанция – 10 шагов. Ну и на этом основании в советское время тоже делались разные далеко идущие выводы о том, что дуэль была непозволительно и необычно жестокой, и так далее, и так далее. И что Васильчиков чуть ли не организатор этого убийства. Ну, во-первых, русская дуэль в целом была самой жестокой в Европе. Угу. Французский дуэльный кодекс, которым формально руководствовались русские дуэлянты, минимальным расстоянием считал 35 шагов, то есть те самые 15, плюс еще 10 с каждой стороны. В русской практике бывали дуэли очень часто на 10 шагах, барьер на 10 шагах.
0: Печорин с Грушницким стрелялись на 6 шагах, да, если мы помним.
2: Печорин с Грушницким стрелялись на 6 шагах, бывали и такие. Бывали дуэли вообще на дистанции чуть ли не выстрела в упор. В конце концов, Грибоедов стреляется просто стоя в комнате со своим оппонентом, отделывается, слава богу, отстрелянным пальцем только. На этом фоне дуэль Лермонтова выглядит, как бы это ни звучало крамольно и даже шокирующе, для практики того времени нормальной. Но проблема в том, что в этой дуэли погибает второй наш величайший поэт. И сознание последующих поколений просто на самом деле возмущается вот этим контрастом. Ничтожность события, ничтожность его причин.
0: И такие последствия.
2: И фатально-глобальная катастрофа. Отсюда стремление объяснить это чем-то более значимым. Враждой поэта с царем, враждой с сильными мира сего там, и так далее. Отсюда философские осмысления, вот они мне кажутся иногда более близкими в каком-то смысле. Вот очень яркая, сильная мысль была по этому поводу у русского философа Владимира Соловьева в его эссе о Лермонтове. Он назвал эту дуэль фаталистическим экспериментом, причем еще добавил, который в любом случае не мог окончиться хорошо. То есть плохой конец был бы, и если бы Лермонтов выжил. Просто сам факт постановки такого эксперимента, это, с точки зрения Соловьева, уже некое деяние, выходящее за рамки того, что просто отведено человеку, за рамки границ. человеческой личности. Но это такой характерный для Серебряного века тоже образ Лермонтова. Мережковский, вспомним, его вообще назвал поэтом сверхчеловечества и поставил в параллель к Ницше. Спорный, очень спорный вопрос, насколько это реальному Лермонтову соответствует, но то, что определенные игры с судьбой были ему близки, это, вероятно, да, факт. Ну, во-первых, есть глава «Фаталист» в «Герое нашего времени».
0: Да, «Герое нашего времени», да. Ну, вот мне кажется, теперь пора пришла поговорить, собственно, о личности Михаила Юрьевича, как его современники полагали человеком не слишком приятным, как вы в своих музейных реалиях называете его человеком.
2: Со сложным характером.
0: Со сложным характером, да. Он действительно был знаменит и неуживчивостью своей, желчностью. А жизнь, как посмотришь с холодным вниманием, вокруг такая пустая и глупая, шутка. Ну, то есть вот это вот отношение к жизни, отношения с женщинами очень сложные. Остались воспоминания, допустим, записки Сушковой, которая безумно была в него влюблена. Он как угодно вообще позволял себе с ней обращаться. Хотя, опять же, мемуары – это такая вещь. И аберрация памяти присутствует, и личные какие-то отношения. Ну, то есть это был, ну, скажем так, не душка такая, душка военная, ни в коем случае. Возможно, от того, что он был гением. А гении – это непростые ребята, что там говорить, в любой области жизни. Так вот, о Лермонтове как о гении. Мне тут пришла в голову совершенно такая детская мысль, перечитавшую сейчас «Герой нашего времени», написанного в 1939-м, опубликованного в 1940-м. И вся вот эта история с дуэлью Печорина и Грушницкого – это вот предвиденная история собственной гибели, собственной дуэли, точнее, да? Как насмехался Печорин над Грушницким, так насмехался, ну или, по крайней мере, подшучивал Лермонтов над Мартыновым, называл его там Мартышом, Мартышкой по-всякому. Внешность его тоже обсуждал. Опять же, это тоже, наверное, не повод для того, чтобы вставать к барьеру. Но гениальная проза, сейчас даже простяки не стану, это необъятная тема, но проза молодого человека, 20 там с небольшим лет, не знаю, то ли я хорошо училась в школе, но вот эти вот фразы, которые просто запоминаются, по-моему, на всю жизнь. Все эти его формулировки человеческих характеров, души такой, которая... История души человеческой важнее истории порой целого человечества, целого поколения. И какие-то такие удивительные рассуждения и очень красивые описания природы. Потом вот в моем личном читательском восприятии в русской прозе классической есть две фразы, самые простые, ничего они собой не представляют, но они меня всегда повергают в дрожь. Это первая фраза «Пиковой дамы». Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. И Тамань, самый скверный городишко из всех приморских городов России. Вот почему-то вот эта фраза «Все, я уже в плену всего, что написано юным Лермонтовым». Как вам кажется, это божий дар, это игры его ума, какого-то, опять повторим это слово, гениального. Что это такое вообще? Откуда это предвидение такое необыкновенной собственной судьбы? Знание характера человеческого. Это только на склоне лет человек познает все тонкости души человеческой, а тут в юном возрасте.
2: Тут, с моей точки зрения, два вопроса. Первый, собственно, о том, как сделан герой нашего времени и чем это совершенство лермонтовской прозы объясняется. Тут у меня ответа нет, и я боюсь, что его ни у кого нет. Mm-hmm. Потому что герой нашего времени, вообще говоря, на мой, конечно, субъективный и пристрастный взгляд, самый совершенный образец русской прозы, ну, как минимум, с точки зрения формы. Он компактен. Он чрезвычайно легко читается, при этом при погружении в него обнаруживается, при более внимательном просто чтении, тем более при перечитывании, обнаруживается какое-то совершенно фантастическое совершенство, фантастическая гармония частей и одной каждой отдельной фразы и того, как эти фразы или некоторые фрагменты рифмуются с другими на другом конце романа. Это при вот таком погружении, вглядывании в роман поражает и восхищает. Как это сделано, я не знаю. Я думаю, что никто не знает и уже не узнает, тем более, что вообще творческая история героя нашего времени не до конца ясна. Ведутся споры даже по поводу того, какая из частей раньше написана, на каком этапе возникает замысел из цикла новелл. Первоначальный замысел, видимо, все-таки такой был. На каком этапе он перерастает в замысел романа именно. Это тоже не вполне ясно. Объяснить это можно, конечно, и врожденной гениальностью, и особым, чрезвычайно изощренным умом Михаила Юрьевича, а он с интеллектуальной точки зрения, именно с интеллектуальной, не житейской, наверное, первый ум своего времени, действительно колоссальный. Тому есть масса доказательств в текстах, в том числе не художественных. Некоторые его письма можно читать как философские максимы уровня Паскаля, допустим. Но до конца ответ на этот вопрос не будет. Что касается предвидения, честно говоря, мне как все-таки историку литературы эта мысль не близка. Дело в том, что дуэль для литературы эпохи романтизма – это некий значимый сюжетный поворот, позволяющий нравственный и психологический героя вскрыть, показывающий его во всей полноте, его внутреннего содержания, и поэтому это такой частый мотив. И Евгений Онегин пушкинский тоже по воле Александра Сергеевича убивает своего приятеля.
0: Да, убив на поединке друга.
2: Да, и Печорин перед читателем раскрывается очень ярко, именно в сцене самой дуэли, и даже, может быть, более еще того, в описании того, как он к этой дуэли подводит, как выстраивается эта интрига. Конечно, тут есть серьезный такой провокационный, провоцирующий момент сопоставить это с гибелью Лермонтова и с историей его дуэли с Мартыновым. Но в какой-то степени, может быть, это параллели есть. То есть, может быть, Лермонтов отчасти, может быть, даже с какой-то точки зрения сознательно шел путем своего героя, который проверяет судьбу. Тут и опять вспоминается мне вот эта формулировка.
0: Фаталист.
2: Фаталистический эксперимент и фаталист. Может быть, тем более, что шанс закончить историю с Мартыновым без дуэли и без потери для чести был. Для этого всего лишь было достаточно даже не извиниться, а просто не акцентировать сам этот факт этой ссоры. И, в общем, на тормозах это тоже можно было бы, по крайней мере, теоретически попробовать спустить. И такие прецеденты тоже в русской истории бывали. Понятно, что в эту же параллель ложится и стихотворение «Сон». В полдневный час в долине Дагестана.
0: Свинцом в груди.
2: Лежал недвижим
0: лежал
2: я.
0: Лежал недвижим
2: да.
0: я.
2: Да. Это тоже можно поставить в параллель. Увидел себя. Ну, правда, не в долине Дагестана, а в другом регионе Кавказа, но тем не менее. Тут можно много думать, и это мысли интересные, и, наверное, даже в каком-то плане полезные для более глубокого понимания и, ну, так сказать, вчувствования в лермонтовское наследие. С исторической точки зрения, наверное, все-таки нет. Это так же, как вот в его известном юношеском стихотворении «Предсказание. Настанет год России, черный год, когда царей корона упадет», видят, соответственно, предсказание русской революции. Но это не предсказание русской революции, это иносказание лермонтовской современности. Конец 20-х годов – это время для современников довольно мрачное. Холерные эпидемии, холерные бунты, польская восстание и, по сути, очередная война. Неспокойно в Европе, гибнет в одном из бунтов дядя Лермонтова, ну и так далее. Это все накладывает свой отпечаток на эмоциональное состояние, и он в форме предсказания выражает, по сути, настоящее. Ситуация для современников мыслилась довольно мрачной. Тем более, вообще-то, он в этот момент сидит в Москве в холерном карантине. Москва заперта, оттуда ни войти, ни выйти. И тоже соответствующее настроение у тех, кто внутреннюю заперт, конечно, есть. То есть многие вещи, которые формируют вот такие вот мистические связи между событиями и текстами, де-факто объясняются проще. Но, с другой стороны, это не значит, что эти связи не надо формировать или не надо о них вообще думать. Сегодня, конечно, предсказание Лермонтова выглядит предысторией того, что в России случилось в 20 веке. А его же внимание к теме дуэли, вот такой насильственной смерти, выглядит и, может быть, отчасти является для современного читателя действительно предчувствием 27 июля 1941 года.
0: Ведь это же не первая его дуэль. Это была причина его второй кавказской ссылки, когда он стрелялся с Барантом и за это был наказан. Что ж там, он действительно был человеком, который играл с судьбой. Это очевидно, наверное.
2: Вот тоже, а с другой стороны, давайте его сопоставим с Пушкиным. К 25 годам у Александра Сергеевича гораздо больше, чем две дуэли.
0: Да, дрался он изрядно.
2: Но это какие-то другие дуэли, они по другим поводам, и там в них настроение какое-то другое. Это не тот, в общем, довольно угрюмый фатализм, который
0: мрачный,
2: в свете которого вот видится дуэль с Мартыновым. А дуэль с Дебарантом, ну, во-первых, имела, видимо, некий пушкинский подтекст. По одной из версий они поссорились как раз из-за Пушкина. Дебарант якобы оправдывал Дантеса. Лермонтов сказал, что в России есть офицеры, которые могут за русскую честь постоять. Ну, в общем, мы поехали на Парголовскую дорогу отстаивать национальную честь. Слава богу, кончилось это мирно. Вылезло на поверхность не сразу, но когда стало известно и пошли слухи об этой дуэли, не реагировали. На нее власть также не могла. Тем более, что это была дуэль с очередным сыном французского посла. Опять же, она приобретала некий международный аспект, оттенок, да. Лермонтова надо было из столицы удалить. Хотя формально это, кстати, ссылкой-то не было. Это было оформлено переводом все-таки.
0: Что нам остается в умах читателей, почитателей, любителей перечитывать? Додумывать, строить свои версии, или этого делать не стоит? Надо просто читать и получать удовольствие, и понимать, сколь велика вообще отечественная наша проза, вообще литература.
2: Ну, очень сложный вопрос, но я попробую ответить так. Во-первых, даже школьное вот это наше желание узнать, что хотел сказать автор, и чему он нас учит, оно при всей наивности тоже имеет свои культурные корни. Дело в том, что для нас литература всегда была чуть больше, чем просто литература.
0: Угу.
2: Как другой поэт сказал, поэт в России больше, чем поэт. И мы всегда ищем, особенно в таких текстах, как «Герой нашего времени», как лирика лермонтовская, особенно поздняя лирика, из той самой последней тетради, которую Адоевский подарил, мы всегда ищем некой тайной высшей правды в этих текстах. Иногда находим, но это наша правда. Тут надо понимать, что это уже наши мысли по поводу. Это наш диалог с Лермонтовым. Это совершенно нормально такой диалог вести и пытаться некое новое духовное знание из текстов Лермонтова для себя вытащить, с одной стороны. С другой стороны, не менее нормально просто наслаждаться эстетическим, художественным совершенством этих текстов. Это не просто одни из лучших, это лучшие тексты русской литературы. И просто чувство удовольствия, когда их читаешь, хотя они бывают и грустные, и трагичные, и мрачные просто, оно затмевает собой в момент чтения просто весь остальной мир может затмить. И тот и другой подход к тексту, к художественному произведению вполне оправдан, естествен, нормален. Что нам сейчас может дать Лермонтов? У меня есть мой личный ответ. Лермонтов – это пример того, как можно выстоять перед жизненными ударами, перед собственными неправильными поступками, эти удары очень часто порождающими. И несмотря на то, что жизнь, казалось бы, не располагает к тому, чтобы глубоко думать, писать с таким совершенством, тем не менее это сделать. Как вот в вихре этой светской, военной, дружеской жизни в очень быстром ее ритме мог родиться герой нашего времени с его выверенностью каждого слова, с его совершенством? Непонятно, но мог. Значит, это возможно. Это пример того, что можно выстроить себя даже в условиях, которые к этому не очень располагают. Но это личное ощущение, это мой диалог с Лермонтовым. А у каждого читателя он может и должен быть своим.
0: Прекрасный ответ для финала нашей беседы. Напоминаю, что сегодня мы отметили 185-ю годовщину со дня гибели Михаила Юрьевича Лермонтова на дуэли с Сергеем Шауловым, заведующим отделом Дом-музея Михаила Юрьевича Лермонтова. Государственного музея истории русской литературы имени Владимира Ивановича Дали. Большое вам спасибо, Сергей, замечательно мы с вами, по-моему, поговорили. Спасибо за внимание нашим слушателям. Встретимся скоро. Наталья Бехтина, Радио России.

0: Радио России. Радио России. Культура.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Наш друг Кругозор» и я ее ведущий Алексей Певчев. Наше сегодняшнее путешествие в мир одного из самых популярных изданий прошлых лет начну с материала авторства народного артиста СССР, главного режиссера Ленинградского Большого драматического театра имени Горького Георгия Александровича Товстоногова. Материал большой. Сейчас такой формат, формат большого печатного монолога, назвали бы авторской колонкой. В январе 1969 года в «Кругозоре» этот текст просто вышел под заголовком «Театр начинается с истины». Несмотря на то, что публикация эта давняя, понятия и смыслы, обозначенные и раскрытые в ней, актуальности не потеряли. Когда я говорю об эстетическом воспитании, то имею в виду людей, которые специально не занимаются искусством. Но и они должны уметь его воспринимать, потому как искусство – тот способ духовного общения, без которого человек, как мне думается, существовать не может. Любой узкий специалист, если он способен к восприятию искусства, становится богаче, глубже. Ему не грозит опасность того сужения, той специализации, при которой человек дальше своей области ничего не знает, не ведает. Думаю, Аристотель знал все, что было известно человечеству в его время. Он охватывал весь круг знаний своего века. Я вовсе не хочу говорить об универсализме, который был присущ прошлым временам. Сегодня же, если человек, скажем, специалист по орнитологии, то он, наверное, знает все о птицах. То есть все, что изучено избранной им наукой. А имеем ли мы право требовать от него при этом знакомства, например, с поэзией Уитмана? Искусство движется, растет, и это движение предполагает взаимную требовательность и людей, принадлежащих искусству, и тех, кто воспринимает его. Смотришь иной раз какой-нибудь гранатовый браслет, сработанный по нехитрым шаблонам кинематографа, и думаешь, как же это плохо, а вокруг тебя восхищаются, обливаются слезами. Или смотришь первого учителя, тебе кажется, как хорошо сделал молодой режиссер, с каким вкусом, как строго, как аскетично, как правдиво. И с ужасом констатируешь, люди-то из зала уходят. Беда таких людей в том, что они не могут собраться для восприятия произведения, которое оказалось чуть труднее привычного. Такой разрыв восприятия, мне кажется, очень опасным. Сюда нужно направить наше внимание. Конечно, процесс этот длительный. Неважно, чтобы мы активно и сознательно дрались за будущее сегодня. Это одна из главных задач эстетического воспитания. У себя в театре мы иногда ставим спектакли, заранее зная, что они найдут отклик далеко не у всех зрителей. Скажем, пьеса Веры Пановой «Метелица», шедшая у нас несколько лет назад. Она не была рассчитана на массового зрителя, хотя произведение это яркое по мысли, глубокое по человеческим характерам, высокая литература. Возможно, театр потерял в кассе, поставив эту пьесу. Однако, если сознательно не вести театр в сторону не только увеличения числа зрителей, но и углубления их понимания, восприятия, то театр не будет выполнять своих функций. Искусство должно обогащать, улучшать и менять человека. Прошел тот период, когда главным в оценке критикой любого произведения искусства было создание только образа идеального человека, как говорится, без сучка и задоринки. Вот вам хороший человек, копируйте его. Человеку трудно представить себя на его идеальном месте. Тем самым вольно или невольно обрывается тот контакт, на котором зиждется искусство, которое позволяет воспринимать и осмысливать действительность. Человеческая жизнь коротка, а искусство увеличивает, углубляет жизнь, позволяет человеку прожить много жизней. В этом смысле у искусства могучая роль. Но чтобы дать возможность прожить эти жизни, надо прежде всего правдиво воссоздавать их. А это, оказывается, дьявольски трудно. Жизнь человеческого духа – тот самый радий, из-за которого тратятся тонны словесной, а в театре и всякой иной руды. Меня всегда интересует дыхание зала в целом. Иногда завороженная тишина мне важнее любого комплимента, сказанного после спектакля. В процессе репетиции режиссер в известной мере деспот. На нем лежит весь груз ответственности. Артист – часть целого, а ведение целого – прерогатива режиссера. Эта сторона деятельности должна непременно иметь другую – умение создать атмосферу, при которой бы раскрепощался весь организм артиста. И если он раскрепощен, легко импровизирует, действует свободно, как дышит, стала быть создана та атмосфера, тот воздух, при котором может создаваться искусство. Я, режиссер, как бы вступаю в заговор с артистами. И если артист чувствует свое соавторство, свою свободу в этом заговоре, тогда он участвует в создании художественного произведения. Но едва только в нем, актере, уничтожена инициатива создателя, вы уже как режиссер обеднили его. Вероятно, это должно происходить при любом творческом процессе. В области ли науки, искусства, техники – все равно. Для меня подлинно способный человек в театре отличается тем, что он относится к искусству как средству самоутверждения. Затем, что он делает, всегда есть, пусть еще и неосознанная, цель создать на сцене жизнь во всех ее проявлениях. И если цель есть, и она помножена на одержимость, без которой я не мыслю себя артиста-художника, Я верю в этого человека в искусстве. Материал «Театр начинается с истины» авторство народного артиста СССР, главного режиссера Ленинградского Большого драматического театра имени Горького Георгия Александровича Товстоногова. Журнал «Кругозор», январь 1969 года. Звуковая часть материала называется «Георгий Товстоногов и его театр».
2: О театре, о его юбилее, о юбилейном спектакле Ленинградского драматического театра имени Горького рассказывает главный режиссер Георгий Товстоногов.
3: Исполняется 50 лет со дня основания театра имени Горького. Это действительно театр, рожденный октябрем. Это 50 лет подъемов, спадов, кризисов и новых подъемов. То есть это живая жизнь живого организма. И мы, естественно, мечтаем прийти к этой дате с максимальным выражением тех идей, тех высоких нравственных, этических проблем, которые ставил перед театром Горький, и которые мы в меру своих возможностей стараемся воплотить в жизни нашего театра.
4: Во имя чего мы сегодня обратились к горьковским мещанам? Мне кажется, современной пьесу Горького делает жестокое и непримиримое отношение к мещанству, как к опасной категории, которая не только принадлежит к пережиткам прошлого, а представляет реальную опасность сегодня. Если говорить об искусстве как об увеличительном стекле, то мы стремились сквозь него посмотреть на само жизненное явление. Не на отдельных людей, а именно на явление, которое таит опасность для любого времени. Зритель должен отнестись к показанной нами жизни философски и увидеть ее широко. Сцена, которую вы услышите, это начало второго акта горьковской драмы.
5: Битый час, говорю я вам, детки вы мои милые. А видно, нет у меня таких слов, чтобы сердце вашего коснулось. Один спиной меня слушает, другая ходит, как он ворона по забору.
6: Я сяду.
7: Ты скажи прямо, чего ты хочешь от нас?
5: Хочу понять, что вы за люди. Хочу знать, что ты за человек.
7: Подожди, ты поймешь, увидишь. Я скажу, я отвечу тебе, ну дай только кончить учиться.
5: Учиться? Так учись. Учись. А ты же не учишься, а фордебачишь. Он научился презрению ко всему живущему, а размера в действиях не приобрел. Из университета тебя выгнали. Ты думаешь, неправильно? Ошибаешься, брат, правильно. Студент есть ученик, а не распорядитель в жизни. Ты научись, научись. Будь мастером в своем деле, вот тогда и рассуждай. А до той поры каждый имеет полное право на твои рассуждения сказать «Циц!». Я говорю тебе не со зла, а по душе, как ты есть сын мой, кровь моя и все такое. Нилу я же ничего не говорю, хоть и немало труда в него вложил, хоть и приемыш он мой. Но он чужая кровь, и чем дальше, тем больше он мне чужой. Я вижу, он прохвостом будет. Актером будет или еще что-нибудь в этом духе. Может, социалистом будет. Туда ему и дорога.
8: Отец, не пора ли обедать?
5: Слушай, пошла вон! Не суйся, когда не надо!
4: Дом Бессеменова – это как вулкан, который то затихает, то снова начинает извергать свою огненную лаву. В сценическом выражении я пытался передать это через смену трех состояний. Скандал. Перед скандалом, после скандала. Четвертого у нас не дано. Скандал возникает по любому поводу. И затишье после него только передышка перед новым заходом. В самом воздухе Бессеменовского дома должно висеть это предощущение очередного столкновения его обитателей. Люди живут в какой-то неосознанной внутренней готовности к нему. Поэтому достаточно маленькой искры, и чтобы пожар накаленных страстей вспыхнул с новой силой. От того, что это бессмысленно, и люди внутренне не могут не ощущать этой бессмысленности, скандал для каждого превращается в некое лицедейство.
9: Слушайте, я не понимаю ничего. Отец, когда вы говорите, я чувствую, что вы правы. Да, вы правы, знаю. Поверьте, я очень это чувствую. Но ваша правда чужая нам, мне и ему. У нас уже своя, вы не сердитесь, постойте. Две правды, папаша!
5: Врёшь! Врешь, одна правда, моя правда, где ваша правда, покажите
7: отец,
5: мне
7: подожди,
5: ее.
7: Подожди, я
5: где
7: тоже скажу.
5: Правда?
7: Постой, ты правда, но твоя правда узка нам.
6: Мы выросли из нее, как вырастают из платья. Нам тесно. Нас душит это. То, чем ты жил, твой порядок жизни, он уже не годится для нас.
10: Ну да.
6: Вы,
10: а мы. Вы образовались, а я дурак.
9: Не то, папаша, не так.
10: Нет, не так. Вам ходят гости. Целый день шум. Ночью спать нельзя. Ты на моих глазах шашни с постоялкой заводишь. Ты вечно надута. А мы с матерью жмемся по углам.
11: Голубчики, да разве я говорю, что родной ты мой? Да я и в углу, в хлеву. Только не ругайтесь вы, не грызите друг друга.
10: Пошла ты прочь, старуха. Не нужна ты им. Оба мы им не нужны. Они умные, а мы чужие.
9: Какая мука.
6: Отец, ты пойми, ведь глупо это, глупо, вдруг.
10: Вдруг? Нет, не вдруг. Годами наливало у меня в сердце.
11: Мила, Петя, не спорь, уступи, да. Таня. Пожалейте отца.
4: Глупо. Мне важно было показать. Люди живут выдуманной, театральной, искусственной жизнью. Они участники той самой бесконечно разыгрывающейся драмы «Ни туда, ни сюда», о которой справедливо говорит Нил.
2: В сцене спектакля «Мещане» заняты артисты Лебедев, призван Соколова, Попова, Рецептор.
1: Звуковой материал Георгий Товстоногов и его театр, журнал «Кругозор», январь 1969 года.
0: Друг Кругозор.
1: А сейчас обратимся к классике мирового рок-н-ролла, к кругозоровскому материалу, рассказывающему об одном из пионеров этого жанра, певцу, композитору, автору песен Рою Орбисону. Материал, его называли «Большой О», вышел в июльском номере журнала «Кругозор» за 1989 год. Рой Орбисон родился 23 апреля 1936 года в городке Уинк в штате Техас. «Большой О», так его называли по первой букве фамилии, начинал музыкальную карьеру как певец. Но известность пришла к нему только после того, как в 1956 году он отправил запись своей песни на знаменитую студию Сэма Филлипса Sun Records в Мемфисе. Эта песня «Уби Дуби» послужила поводом для подписания контракта. С ней пришел первый большой успех. Она вызвала еще больший триумф через 10 лет в интерпретации знаменитых «Криденс». Наверное, Роя не очень прельщала шумная карьера рок-певца, и после того, как братья Иверли поднялись на верхнюю ступеньку хит-парада с его песней «Кладетта», которую Рой Орбисон посвятил жене, он перебирается жить в Нэшвилл, столицу кантри-музыки, и начинает сочинять песни для фирмы RCA. Но через некоторое время решает снова заняться концертной деятельностью и записывает песню «Бумажный мальчик», очень неплохо раскупавшуюся. Следующая песня «Верхний город» имела еще больше успех у публики, а третья сорокопятка, трогательная поп-баллада «Только одинокие», везде, где она выпускалась, занимала первые места. Особенно Орбисон стал популярен в Англии, где во второй свой приезд в 1963 году выступал в шоу с «Битлз», «Джерри Писмейкерс» и составил им неплохую компанию. Рой одевался в черную кожу, гонял на мотоцикле, создавая облик рокера, который помогал ему скрывать свою застенчивость и нерешительность. В Англии он взял 16 вершин популярности, их принесли ему такие песни, как «Голубой залив», «Сладенький», «Девушка моей мечты». Но в середине 60-х кумира молодежи постигла трагедия. Его жена Кладетта разбилась на мотоцикле. Это надолго выбило Роя из колеи. Его новый контракт с фирмой MGM был многообещающим. Еще бы, главная роль в фильме с собственными новыми песнями. Но и этому проекту не суждено было осуществиться. Жизнь опять подвергла его жестокому удару. Двое из троих его сыновей погибли во время пожара. Тяжело пережив эту трагедию, Орбисон не скоро возвратился на сцену, выступал преимущественно в Англии, где его сборник возглавил таблицу популярности в 1976 году. А через год «Большой О» возобновил договор с фирмой «Монумент» и выпустил альбом «Восстановление», занявший достойное место в творчестве замечательного музыканта, продолжавшего трудиться до последнего дня своей жизни, 6 декабря 1988 года. Ольга Широнова, конец цитаты. Материал «Его называли Большой О», журнал «Кругозор», июль 1989 года. Год спустя на мировые экраны вышел фильм режиссера Гарри Маршалла под названием «Красотка» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс в главных ролях. В оригинале фильм носит название «Pretty Woman» – «Хорошенькая женщина». Такое же название носит и песня Роя Орбисона, вышедшая в 1964 году, и благодаря фильму 26 лет спустя в очередной раз заслуженно привлекшая внимание к всему

имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр.

0: Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
1: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
0: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Юрист, эксперт по безопасности сделок с недвижимостью Сергей Вишняков.
3: Дело в том, что покупатель добросовестный, и мы, опять же, я говорю, это параллельные вещи. К сожалению, нужно что-то придумывать, наверное, отдельно. То есть, если там состоялась сделка, и она была проведена в соответствии с законодательством, а у нас, в принципе, там выписка из ЕГРН, которая подтверждает право собственности, это уже подтверждение реальности сделки. Вот если она прошла, то покупатель является добросовестным, как это предполагалось. А вот все остальное должно решать государство. У нас, получается, сейчас идет за счет покупателей. Нужно придумать что-то с законом или правоприменительной практикой. Очень сильно копаться в суде.
4: У нас вот новый председатель Верховного суда, может быть, ему удастся что-нибудь поделать с этой проблемой?
3: Возможно, да.
0: «Наше время»

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин провел встречу с главой МИДа КНДР Цой Сон Хи. Группировка российских войск «Восток» взяла под контроль село Вольное Днепропетровской области. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что власти делают все возможное для стабилизации ситуации в немецком автопроме. Далее подробно. Владимир Путин провел встречу с главой МИДа КНДР Цой Сон Хи. Президент дал высокую оценку отношениям двух стран и еще раз выразил благодарность руководству и народу Корейской Народно-Демократической Республики за помощь в проведении СВО, а также передал слова приветствия лидеру КНДР Ким Чен Ину.
2: Уважаемый товарищ министр, дорогие друзья, рад вас видеть. Знаю, что скоро Корейская Народно-Демократическая Республика будет отмечать праздник. 73-я годовщина победы Корейской Народно-Демократической Республики в войне в 1953 году. Хотел бы поздравить корейских друзей с этой знаменательной памятной датой. Прошу передать привет и наилучшие пожелания председателю государственных дел товарищу Ким Чен Ину. Я вручаю за консервирование сложившееся между нами глубокое взаимопонимание по всем вопросам. Есть дружеские отношения.
3: Еще раз хочу выразить признательность за поддержку, проводимую нами специальной военной операции, за решение направить бойцов Корейской Народной Армии для участия в освобождении территории Курской области. Доблесть, отвага, мужество и героизм ваших воинов отмечены государственными наградами Российской Федерации. Никогда не забудем их подвига, будем чтить корейских героев наравне с нашими соотечественниками. Наши отношения развиваются по всем направлениям. Знаю, что у вас большая программа сегодня, на завтра. Очень рад вас видеть. Добро пожаловать.
1: Подразделения группировки российских войск «Север» в зоне СВО улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике, механизированные бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Магрица и Садки Сумской области. Группировка войск «Восток», продвигаясь вглубь украинской обороны, взяла под контроль село Вольное Днепропетровской области, заявили в Минобороны России. По данным ведомства, в течение суток нанесены удары по 5 бригадам и 4 полкам ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Потери армии Украины составили до 480 военнослужащих. Уничтожены боевая бронемашина и 11 автомобилей. Силы Черноморского флота России за минувшие сутки уничтожили 2 безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря. По данным военного ведомства, катера были обнаружены и поражены средствами флота, что позволило предотвратить возможные атаки на объекты инфраструктуры и судоходства. Информации о потерях среди российских военных и повреждениях гражданских судов не поступало. Российские средства ПВО за сутки сбили 2 ракеты «Нептун-МД», снаряд «Хаймерс» и 678 беспилотников. Суточные потери ВСУ на всех направлениях спецоперации составили около 1500 военнослужащих, сообщили в Минобороны России. 22 человека остаются в больницах после атаки украинских беспилотников на логистический центр в Тамбовской области. 10 человек из них отправили на лечение в Москву. 8 пострадавших, как сообщают медики, в тяжелом состоянии. О том, какую помощь оказывают пострадавшим, корреспондент ВГТРК в регионе Ангелина Мамонтова.
4: По последним данным, из числа 7 погибших на месте от атаки украинских БПЛА над складом в Котовске, были 4 мужчин и 3 женщин в возрасте от 20 до 58 лет. Напомню, что от компании Татьяна Ким пообещала оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим. Также отмечу, что 10 пострадавших были направлены на лечение, на продолжение лечения в медучреждение Москвы. Такое решение было принято вчера вечером после того, как специалисты Федерального центра медицины катастроф провели осмотр пострадавших. Дорогу все пострадавшие перенесли удовлетворительно, и уже по приезде в Москву специалисты прокомментировали состояние одной из пациенток.
5: Пациентка доставлена санитарной авиацией в сопровождении специалистов Центра медицины катастроф в Центр хирургии имени Александра Васильевича Вишневского в тяжелом стабильном состоянии с сочетанной минно-взрывной травмой. В настоящее время производится диагностический поиск на предмет определения объема повреждений.
4: Таким образом, в Тамбовской области, в больницах региона на лечении остались 12 пострадавших, причем состояние одного из них оценивается как тяжелое. Подчеркну, что региональный министр здравоохранения отметила, большое количество тамбовчан предлагают помощь пострадавшим донорской кровью, но отмечает, что пока это не требуется, пациенты находятся в стабильном состоянии.
1: Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что власти делают все возможное для стабилизации ситуации в немецком автопроме, который сейчас является самой проблемной отраслью страны. В интервью телеканалу ZDF он связал кризис с давлением со стороны Китая и значительными субсидиями на импорт оттуда. Мерц сообщил, что Берлин совместно с Парижем разрабатывает единую стратегию по возвращению конкурентоспособности европейского автопрома. При этом он подчеркнул, что лично общается с теми, кого касается ситуация. Ранее глава производственного совета Bosch призвал создать рабочую группу с участием властей и профсоюзов. Журнал «Шпигель» сообщил о планах Volkswagen закрыть 4 завода в Германии до 2034 года. А газета «Bild» написала о возможном сокращении 120 тысяч сотрудников. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
0: Спорт.
6: В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Футболист алжирского «Параду» Мохамед Амин Рамдауи станет игроком калининградской «Балтики». Как пишет издание «Спорт-24», нападающий подпишет контракт на 4 года. На этой неделе он прибудет в Россию для прохождения медобследования. 20-летний форвард сыграл в составе «Параду» 59 матчей, забил 15 мячей и отдал 9 голевых передач. В Иваново местный текстильщик и Уфа сыграли в ничью 2-2. В составе гостей отличился Дилан Ортис, а Дмитрий Иванников курьезно забил в свои. У хозяев Никита Першин сделал дубль. Победа на теннисном турнире в шведском Бастаде добавила уверенности Андрею Рублеву. Накануне россиянин обыграл в финале итальянца Лучано Дардери. Цитата: «Никакого секрета в моем успехе нет. Я просто старался играть в теннис, и это сработало. Рад, что в моей игре есть улучшения. В какие-то моменты я показывал эмоции, но при этом продолжал соревноваться, не давал соперникам легких очков», — отметил Рублев в интервью. Александр Аполосов и Мария Курносова стали победителями 4-го этапа велогонки «Россия». Заезд протяженностью 80 километров прошел в Иваново. Второе место среди мужчин занял Олег Андронов, третьим стал Артем Дубов. Среди женщин вслед за Курносовой финишировали Виктория Иванова и Алина Волкова. Россияне завоевали 9 медалей на первенстве Европы по настольному теннису. Соревнования проходили в Португалии. В категории до 15 лет Амина Алимбетова одержала победу в одиночном разряде, обыграв в финале соотечественницу Варвару Толмачеву. Также девушки вдвоем выиграли парный турнир. Среди спортсменов постарше лучшим результатом стало серебро у Златы Тереховой в личном разряде. У меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
1: Завтра, в понедельник, 20 июля, в Хабаровске +28, +30, переменная облачность, без осадков. В Архангельске +14, +16, переменная облачность, также без осадков. В Оренбурге +23, +25, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, днем в городе на Неве +19, +21. В Москве переменная облачность, без осадков, ночью +16, +18, днем в столице +27, +29.
0: Радио России. Музыка. Серьезная музыка с Людмилой Осиповой.

Каждый раз, выходя в радиоэфир большой страны, мы надеемся на отклик в душах людей и стремимся поэтому сообщить вам о ярком, важном событии, что может вас захватить, заинтересовать. Всего не объять, но можно расставить акценты на звучащей вокруг нас музыке. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Приветствуем наших постоянных слушателей и тех, кто присоединился к нам совсем недавно. Сегодня будем говорить об исторических событиях и о музыкантах, которые становятся частью истории. Непременно хочется в самом начале поднять всем настроение. Поможет нам в этом пустячок Лероя Андерсона. Он, кстати, уже звучит. Оркестр «Виртуозы Москвы», дирижер Владимир Спиваков.

0: Серьезная музыка.
1: 7 августа – день рождения Алексея Султанова, блестящего русского пианиста. Человека непростой, трагичной судьбы, очень рано оставившего этот бренный мир. К нашему большому сожалению, совсем недавно не стало и его родителей – Натальи Михайловны Погореловой и Файзулхака Абдулхаковича Султанова. Наталья Михайловна успела издать книгу о своем великом сыне. В память Алексея готовилась премьера художественного фильма «Чувствовать». Но в связи с ковидом и запретом на массовые мероприятия представление фильма не состоялось. Хотелось, конечно, сделать это торжественно. Но фильм есть на сайте, его можно посмотреть. Ссылку мы укажем в описании нашей программы на платформе «Смотрим.ру». Режиссер кинокартины Виталий Салтыков в нашей студии.
2: Наш фильм «Чувствовать» был показан в основной программе легендарного Шанхайского кинофестиваля. Шанхайский кинофестиваль является одним из ведущих мировых кинофестивалей, и, конечно, попадание нашего фильма в конкурсную основную программу этого кинофорума является для нас серьезным событием.
1: Одна из новелл фильма «Чувствовать» посвящена пианисту Алексею Султанову. Его очень хорошо помнят меломаны 80-х и 90-х годов. Он появился неожиданно и сразу же завоевал наши сердца своими нетипичными, нестандартными трактовками, своим личностным началом в фортепианном исполнительстве. Все музыкальные энциклопедии мира пишут: Алексей Султанов – пианист-виртуоз романтического склада, продолжатель традиции Рахманинова и Горовица. К сожалению, его имя было связано со многими скандалами. Они развивались вокруг двух конкурсов Чайковского, в которых Султанов принимал участие. И на обоих конкурсах, на 8-м и 11-м, он не был по разным причинам допущен в третий тур, в финал. Хотя игры в финале он, безусловно, заслуживал. После оглушительной победы на конкурсе Вена Клайберна или Ванна Клиберна в Форт-Уэрте Алексей Султанов уехал вместе со своей женой Датце в Форт-Уэрт, где счастливо стала складываться его пианистическая карьера. После очередного поражения на последнем в жизни Алексея Султанова конкурсе Чайковского все в его жизни пошло наперекосяк. Но мы еще сегодня поговорим о последствиях этого конкурса. А пока я хотела бы рассказать, как мы познакомились с режиссером Виталием Салтыковым. Виталий Салтыков нашел меня в интернете и прислал черновик своего фильма «Чувствовать». Ну, ему нужно было мнение об этом фильме. Я удобно устроилась на диване, включила ноутбук и начала смотреть кино. И слышу, что мое радиоинтервью, которое я брала у Алексея 21 год назад, в этом фильме, ну, буквально разыграно по ролям. С одной стороны, приятно, что тебя цитируют, да еще как цитируют. Это интервью действительно, я считаю, своей журналистской удачей. Алексей Султанов прилетел в Москву в 2000 году. Родители его сразу же позвонили мне, я приехала. Алеша был в прекрасном расположении духа, он не нервничал, уже успокоился после событий конкурса Чайковского. У него было много ангажементов, он был как никогда востребован во всем мире. И говорил он так смело, даже дерзко, и мне сказал такое, что никому никогда не рассказывал. И когда программа «Богема», она шла на Радио России, вышла в эфир, немедленно стала сенсационной, потому что никто до Султанова не осмеливался говорить так открыто вещи, которые всегда были под запретом. Звучит финал 7-й сонаты Прокофьева. Это трансляционная запись со второго тура 11-го международного конкурса имени Чайковского, того самого, который очень круто изменил судьбу Алексея Султанова. К сожалению, не в лучшую сторону. Но фанаты запомнили его как раз по этой неистовой и гениальной интерпретации прокофьевской сонаты.

0: История Алексея Султанова в кинофильме «Чувствовать» режиссера Виталия Салтыкова. Вы, кстати, можете назвать свой фильм музыкальным?
1: Я бы сказал, что музыка – это вообще как отдельный персонаж. Мы в нашей картине попробовали использовать определенный киноязык. Язык ощущений, полунамеков, полутонов, для того, чтобы посредством музыки, посредством звуков передать вещи, которые зритель должен домыслить. То есть они не говорятся в лоб, и они не говорятся впрямую.
0: Как вообще родилась идея этого фильма? Вы ведь достаточно известный кинорежиссер, и вы прекрасно знаете конъюнктуру сегодняшнего рынка. И вы собирались снимать не блокбастер, не какой-то экшен. Как, почему вы на это вообще решились?
1: Ну, вы правы. Мы не ставили целью снимать, как сейчас говорят, коммерческое кино. Мы хотели со зрителем просто порассуждать, поговорить, вместе подумать над такими важными темами, которые вот в настоящее время, как мне кажется, замыливаются. А темы простые – это возникновение жизни, то есть почему человек рождается, почему он умирает. То есть достаточно просто, но все это окружено всегда огромным количеством вопросов и загадок. В нашем фильме в основу легли реальные события. Две истории, которые действительно произошли в этом мире. Одна из них произошла с петербургской журналисткой Маргаритой Кондратьевой и ее мужем Денисом. А вторая история произошла в жизни Алексея Султанова и его жены Дацы. Если говорить про Алексея Султанова, когда я вдруг случайно прочитал о его судьбе, о его личности, мне стало чрезвычайно обидно за то, что, ну, во-первых, так несправедливо его жизнь оборвалась прямо на взлете карьеры. Это первое. А второе, то, что наш зритель совсем с ним не знаком. Только те, кто очень любит фортепианное творчество. А широкий зритель почему-то о творчестве Султанова мало что знает. Это мне, конечно, казалось несправедливым, и мне захотелось это исправить. Мы говорим о Алексее Султанове, хотя фильмы мы Алексея назвали Евгением Королевым, поскольку на момент создания сценария нам не удалось состыковаться с родными и близкими Алексея, поэтому для того, чтобы избежать, ну, каких-то несогласованных действий, мы назвали его вымышленным именем. Он у нас выступает как Евгений Королев.
2: Серьезная музыка.
0: В нашей студии появился актер Евгений Серзин, который исполняет роль, ну, даже не роль, а образ пианиста Алексея Султанова в кинофильме «Чувствовать».
3: Я, наверное, не могу объективно говорить про Алексея, потому что все равно это какой-то мой субъективный взгляд. Но мне кажется, что какие-то главные черты его характера – это честность, прямолинейность и неравнодушие к происходящему вокруг, потому что то, как он интерпретировал музыку, нужно было обладать невероятной чувствительностью к окружающему миру и способностью окружающий мир осмысливать.
0: А вы знаете, вот как он выглядел? Какого роста был?
3: Когда я готовился, собственно, к исполнению
0: воплощение
3: роли,
0: его образа, да,
3: то, конечно, все возможные документальные фильмы, его интервью, все записи, доступные в интернете, я посмотрел и прочитал все статьи, которые смог найти. Поэтому, конечно, я видел его на концертах и видел его интервью. Точного роста я, к сожалению, не знаю.
0: Он был очень маленького роста, очень маленького. Человек невысокого роста, но там был такой стержень, несгибаемый. Глядя на вас, и тем более в фильме, я понимаю, что внешне никакого сходства с героем, да, вот с вашим прототипом, что вы совершенно разные по натуре и вообще по мироощущению. Но, тем не менее, я думаю, что вам вот удалось что-то такое вот важное зацепить.
3: Не было задачи именно играть Алексея Султанова у меня. Рассказать историю о неравнодушном человеке, который хотел реализовывать себя через свое творчество, мне кажется, у нас получилось размышлять, и в эту сторону мы продвинулись.
0: Каков посыл вашего фильма молодежи?
3: У этой картины нету четкой сформулированной какой-то одной мысли или идеи, потому что, во-первых, все-таки он состоит из двух новелл, и это новеллы по большей части про настоящую любовь. Про то, как люди, вне зависимости от обстоятельств, любят и как они с этим чувством живут. Для меня есть скорее темы, на которые хочется думать после просмотра, и, может быть, это и есть самый главный посыл, когда кино дает пищу для ума. Мне было бы искренне радостно и приятно, если бы наш фильм подтолкнул зрителя к каким-то размышлениям.
0: Хорошо, спасибо вам большое.
3: Спасибо.
0: И успешной актерской карьеры.
3: Спасибо огромное.
0: Предлагаю продолжить разговор с кинорежиссером Виталием Салтыковым через несколько минут. А пока давайте заглянем в лавку музыкальных редкостей, где нас с нетерпением ждет музыковед Елена Щапова.
2: Лавка музыкальных редкостей.
4: Приветствую вас, уважаемые слушатели Радио России. Сегодня я хотела бы рассказать вам об одном неизвестном в России, но довольно интересном сочинении Жана де Твиллера – увертюре «Суворов». Как вы уже догадались, посвящена она русскому полководцу Александру Васильевичу Суворову, а точнее швейцарскому походу русской армии. Почему же эта тема так вдохновила композитора? Но сначала давайте познакомимся с ним самим. Жан де Твиллер – известный швейцарский композитор 20 века. Он родился в 1907 году в Базеле и ушел из жизни в 1994. Отец Жана был кондитером, а вот сын выбрал музыкальную стезю. Среди его сочинений – вокально-хоровая, камерная музыка, симфонии, балеты, музыка к фильмам. Он также много писал по заказу радио Лозанны для трансляций в радиоэфире. Особое место в творчестве Жана де Твиллера занимает произведение описательного и программного характера. Увертюра «Суворов» тоже относится к этому направлению. Остается только удивляться, как швейцарцы все еще хранят память о присутствии русской армии в Швейцарии. Напомню вам, что в 1799 году Суворов спешил под Цюрих на помощь корпусу Римского-Корсакова, но не успел. Знаменитая битва Суворовской армии на Чертовом мосту как раз произошла одновременно со Второй Цюрихской битвой, в которой российские и австрийские войска потерпели поражение. Разбив французов, Суворов понял, что его швейцарская миссия завершена, и с этого момента главная задача полководца была эвакуировать остатки своей армии через Лихтенштейн в Австрию, а затем в Россию. Это был тяжелейший поход на выживание через дикие альпийские перевалы, что и попытался изобразить в своей знаменитой картине Василий Суриков. Вот что пишет об этом очевидец, капитан, командир одного из подразделений армии Суворова Николай Алексеевич Грязев. «Вся наша армия и полки перемешались, рассыпались. Всякий шел там, где хотел, выбирая по своему усмотрению удобнейшее место. Кто куда успел, как кому его силы позволяли. Пищи для подкрепления их не было ни малейшей. Слабейшие силами падали и умирали. Желавшие отдыхать садились на ледяные уступы и засыпали здесь вечным сном. Идущих останавливал холодный и противный ветер, смешанный с дождем и снегом, который тогда же на них и замерзал. Все почти оледенели, едва двигались и боролись со смертью. При этом русские богатыри проявили чудеса стойкости не только в военных действиях, но и против безжалостной природы. В памяти швейцарцев Суворов остался гуманным полководцем, ведь русская армия под его руководством относилась к местному населению великодушно и цивилизованно. И местные жители также взяли на себя заботу о тяжело раненых русских солдатах, которых армия вынуждена была оставлять по дороге в горных селениях, так как они не выдержали бы этого сложного путешествия. Память об этих событиях швейцарцы берегут до сих пор. В честь Суворова существуют топонимы и несколько памятников. Самый знаменитый из них – скульптора Дмитрия Тугаринова, изображающий изможденного, почти 70-летнего полководца на коне в сопровождении швейцарского проводника-горца. Также существует и огромный крест, высеченный в скале у Чертова моста на перевале Сен-Готард. А совсем недавно в Андермате был открыт музей благодаря усилиям местного энтузиаста Вальтера Геллера. Ведь до сих пор он находит относящиеся ко времени похода русской армии пули, снаряды и другие артефакты той эпохи. Давайте послушаем с вами финальный фрагмент увертюры «Суворов» для духового оркестра Жана де Твиллера в исполнении духового оркестра швейцарской армии. Это очень выразительная музыка с яркими говорящими темами, в которой встречаются и взаимодействуют образы и темы суровой, величественной природы и стойкости человеческого духа. Я надеюсь, что когда-нибудь увертюра Суворова будет исполнена в России.

0: Серьезная музыка.
1: В студии «Радио России» кинорежиссер Виталий Салтыков, и мы говорим с ним о фильме, в котором рассказывается о трагической судьбе пианиста Алексея Султанова, о его жизни, в которой были победы и великие победы.
2: История Алексея Султанова как пианиста, она действительно трагична. Человек в полном расцвете сил, в момент абсолютного признания, причем признания мирового, вдруг сходит с орбиты из-за вот таких вот странных
1: жизненных обстоятельств.
2: Да. Вдруг вот сходит с небосклона. Вот не вовремя, несправедливо, совершенно не почему. Это если смотреть на его историю с точки зрения профессиональной, да, то есть карьеры музыканта, карьеры пианиста. Но если смотреть на это с точки зрения человеческой, то история удивительная, уникальная, потому что человек преодолел невозможные обстоятельства и снова заиграл. Конечно же, он с этим справился не в одиночку, а вместе с людьми, которые были рядом, и в первую очередь благодаря супруге его, которая его по-настоящему любила, и она, собственно, и вывела его вот на эту вершину, на эту вот, не побоюсь этого слова, Голгофу, когда он, несмотря на трагические обстоятельства, вновь вернулся к инструменту. Он вернулся, он победил себя. Когда это произошло, он вообще выбросил инструмент, понимаете, он забыл его, он вычеркнул из жизни, но потом он вернулся. И вот это уже движение души в эту сторону стоит дорогого. Не важно, как он там играл, не важно что. Важно, что он вернулся. И вот, понимаете, вот этот вот момент, когда любовь способна сдвигать горы, способна сдвигать непреодолимые, вот явился для нас таким мощным манком, мощной мотивацией для того, чтобы рассказать зрителю об этом. Наверное, так.
1: Музыка в фильме «Чувствовать» программная. Очень, я бы даже сказала, текстурное, естественно вписанное в общее звуковое полотно. Ну вот, например, композиция «Голгофа» из саундтрека фильма совсем не та страшная «Голгофа», которую готовится услышать зрители. Это словно музыка будущего, в которой отправляется и в пространстве которого растворяется герой картины. Другая музыкальная композиция – минималистическая. В чем-то она перекликается с музыкой аэропорта Брайана Ина и в композиционной технике, и в том, что она рисует космический пейзаж бесконечности, вечности. Дмитрий Селипанов и Андрей Сураддинов – два композитора, музыка которых в саундтреке фильма «Чувствовать» органична и цельна. Музыкальная ткань, созданная ими, – это атмосфера, воздух, без которого нет жизни. Наши герои слышат музыку своего подсознания, и она глубоко личная. Так, я не перехвалила композитора фильма? Теперь о режиссере и его стиле. Виталий Салтыков работает в авторском кино. Кино, узнаваемым по почерку. Главный инструмент режиссера, его почерк – лирическая интонация. Она и в фильме «Чувствовать». Характер изложения здесь неспешное, несуетливое повествование, и у зрителей достаточно времени разобраться в собственных переживаниях и в переживаниях героев картины. Не удивлюсь, что кому-то этот фильм может показаться скучным и не таким занятным, как бойкие статейки о скандалах в шоу-бизнесе. Да, абсолютно точно, что это кино не для всех, а для подготовленного зрителя. Но это не значит, что перед просмотром фильма необходимо изучить биографию Султанова, переслушать его записи. Подготовленный зритель – тот, который способен и согласен на размышления, на интеллектуальный диалог с режиссером. Еще Андрей Тарковский, которым восторгается весь мир, призывал к дифференциации зрителей, то есть определению, конкретизации той самой аудитории, для которой ты снимаешь свою киноисторию. Виталий Салтыков, как мне кажется, нашел свою аудиторию. И теперь избранный зритель должен откликнуться на свое глубоко личное кино.
2: Мы многое не объясняем. Зрителю приходится обо многом догадываться и, как написано в названии нашего фильма, чувствовать. То есть это для чувственных натур. И многие зрители, которые, не услышав текста, не увидев действия, интуитивно понимают, что там происходит. Для нас это главное. То есть, когда мы используем не только слово, но и то, что стоит за скобками. И мы очень рады, когда зритель это понимает. И очень надеемся на понимание и восприятие тех зрителей, которым еще предстоит увидеть нашу картину.
1: Играет Алексей Султанов. Это запись 1999 года. Импровизация на тему песни о любви композитора и популярного японского певца Ютаки Одзавы. Почувствуйте красоту этой музыки. Кстати, ее нет в фильме.

0: Серьезная музыка.
1: Друзья, мы начинаем рассказывать о неизвестном многим российским слушателям отечественном композиторе Всеволоде Петровиче Задырацком. У него тоже удивительная, но окрашенная в яркие исторические краски биография. Его сын Всеволод Всеволодович Задырацкий, заслуженный деятель искусств России, доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории, не так давно был гостем Радио России, и мы, конечно же, записали беседу с ним. Первая часть этой беседы о московской премьере оперы «Валенсианская вдова». Автор оперы – его отец Всеволод Петрович Задырацкий.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я рад присутствовать в этой удивительной студии. И особенно рад, конечно, той теме, которая привела меня сюда, и той перспективе нашей беседы, которая раскроет, может быть, незнаемые ранее страницы нашей истории, которые мы сейчас выводим из тени исторического забвения на авансцену общественного внимания.
1: Да, и это все будет под эгидой нашей рубрики «Неизвестная Россия». Всеволод Всеволодович, меня, конечно же, увлекла эта идея поговорить с вами о московской премьере комической оперы вашего отца, Всеволода Петровича Задырацкого. Опера «Валенсианская вдова». Но я знаю, что до Москвы она впервые была поставлена в Сыктывкаре.
2: Мировая премьера, можно сказать, состоялась в Сыктывкаре, но в неполном объеме нотного текста и замысла композитора, а полный объем нотного текста, созданного в 1934 году, через 90 с небольшим лет, был воспроизведен на сцене оперного театра Московской консерватории. Это было, конечно, удивительное событие в посмертной биографии композитора Всеволода Петровича Задырацкого, который был последним, фактически, по хронологии учеником великого профессора Сергея Ивановича Танеева, окончил Московскую консерваторию в 1916 году оперой «Нос». Это было первое обращение к гоголевскому сюжету до Шостаковича. Эта опера пропала, к сожалению, в перипетиях его удивительной и уникальной биографии. После этого он создал еще одну оперу под названием «Кровь и уголь» о восстании силезских шахтеров. Эта опера тоже пропала, хотя ее держал в руках Голованов и дал блистательный отзыв на эту музыку и партитуру. «Валенсианская вдова» – это третья его оперная проба, которая выжила и вот сейчас явилась людям. Надо сказать, что первое исполнение произошло в Сыктывкаре по инициативе людей, которые не лишены вот этого живого творческого любопытства. Это колоссальный движитель всех добрых дел. И вот эта устремленность колледжа города Сыктывкара, в котором это все произошло, устремленность создать мировую премьеру произведения, которое где-то есть, но среди людей нет, вынести ее к людям, это выше всяких похвал. Они сделали удивительную и замечательную работу, какими-то фрагментами необыкновенно удачную. Это замечательное движение. Я очень благодарен им.
1: Ну, а в Москве уже прошла опера по полной партитуре.
2: В Москве прошла опера по полной партитуре, которую создал композитор Леонид Гофман. Опера была Всеволодом Петровичем записана в фортепианном варианте. Рояль и вокальные голоса. Именно пласт рояля нужно было перевести в пласт оркестра. Это отдельная особая забота композитора, который может делать ее сам, а может делать ее не сам. Например, вместо Мусоргского оркестровки делал Римский-Корсаков, потом Шостакович, вместо Бородина, Глазунов делал какие-то работы. Вот эта оркестровка, которая, собственно, и становится предпосылкой возможности поставить это в оперном театре по-настоящему, как оперу, то есть с оркестром. Эта оркестровка была осуществлена Леонидом Гофманом, замечательным композитором, учеником выдающегося армянского композитора Эдуарда Мирзояна и не менее удивительного персонажа из глубин нововенской школы Филипп Гершкович, ученик Альбана Берга. И какие-то, так сказать, элементы этого мышления вошли в эту партитуру. Партитура замечательная, она и стала причиной постановки этого произведения на сцене Большого зала Московской консерватории.
1: Оркестр оперного театра Московской консерватории под управлением Алексея Шацкого. Солисты, студенты и аспиранты Московской консерватории.

0: оркестр оперного театра Московской консерватории.
1: А дирижировал?
0: Алексей Шацкий, относительно молодой музыкант, выученик Петербургской дирижерской школы, превосходный совершенно музыкант, который, собственно, поставил с певцами все это. Сначала сделал певческий ансамбль, это все работа дирижера, и потом уже только вышел к оркестру. К сожалению, было недостаточное количество репетиций, но живое исполнение в зале произвело впечатление должным образом.

0: продолжение истории о русском композиторе Всеволоде Петровиче Задырацком в августе.
1: Серьезная музыка.
0: С музыкой, которая звучит, связана одна история. Эту историю мне прислал один знакомый дипломат. Я, пожалуй, озвучу очерк, название которого привлекло мое внимание. «Как героизм русских в Крымской войне помог родиться блюзу в США». Крымскую войну называют первой войной, о которой сообщали по телеграфу и которую задокументировали в фотографиях. Но было и еще одно не столь очевидное влияние этого конфликта на мировую историю. Учитель музыки Генри Уоррел из штата Огайо зачитывался газетными репортажами о героической обороне Севастополя, когда русские войска в течение года отражали натиск армий Франции, Британии и Турции. Уоррел преподавал игру на гитаре, а также публиковал книжки с инструкциями для начинающих. Через год после оставления города русскими он сочинил мелодию «Севастополь. Описательная фантазия для гитары». Это была простая пьеса, написанная в строе открытого ре-мажора. Нажатие на открытые струны создавало яркую музыку. Севастополь Генри Уоррела стал хитом. Ноты разлетались.

легендарный техасский гитарист Блайнд Вилли Джонсон. Композиция «Севастополь» обрела новую популярность во время всплеска интереса к корневому блюзу в 50-е годы уже 20-го столетия. Получается, за изобретение блюза можно поблагодарить старинную гитарную пьесу, вдохновленную подвигом русских войск в Крыму.

звучала та самая музыка Генри Орла, написанная под впечатлением от героизма русских войск в Севастополе. Я переслала эту композицию Михаилу Савичеву, одному из лучших российских виртуозов-гитаристов. Через несколько дней он прислал свою собственную фантазию на Севастополь Генри Орла. Программу подготовила и провела Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова.

0: Серьезная музыка.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин в Кремле принял главу МИД КНДР Цой Сон Хи. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Гроза прогнозируется сегодня в московском регионе на фоне ожидающейся сильной жары. Далее подробно. Владимир Путин в Кремле принял главу МИД КНДР Цой Сон Хи. Президент России высоко оценил уровень отношений двух стран и поблагодарил корейские власти за поддержку специальной военной операции. Он также подчеркнул, что подвиги северокорейских солдат не будут забыты.
2: Еще раз хочу выразить признательность за поддержку, проводимую нами специальной военной операции, за решение направить бойцов Корейской народной армии для участия в освобождении территории Курской области. Доблесть, отвага, мужество и героизм ваших воинов отмечены государственными наградами Российской Федерации. Никогда не забудем их подвига, будем чтить корейских героев наравне с нашими соотечественниками. Наши отношения развиваются по всем направлениям. Знаю, что у вас большая программа сегодня, на завтра. Очень рад вас видеть. Добро пожаловать.
1: Во время встречи Владимир Путин также передал теплый привет председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну. В свою очередь министр иностранных дел Кореи выразила признательность и сказал, что лидер КНДР совсем недавно еще раз подтвердил стратегическую направленность на всемирное развитие отношений с Российской Федерацией. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировки войск Юг улучшили положение по переднему краю. Как сообщает Минобороны, в течение суток атакованы формирования 6 механизированных аэромобильных бригад, бригады охраны Генерального штаба, штурмового полка ВСУ и 2 бригад теробороны. Бои прошли в районах Славянска, Николай-Полья, Веролюбовки, Краматорска, Дружковки, Николаевки, Алексеево-Дружковки и Новониколаевки Донецкой Народной Республики. Противник в зоне действия Юга потерял 195 боевиков. Также ликвидированы боевая бронированная машина «Казак», 21 автомобиль и полевое орудие. Кроме того, бойцы южной группировки войск взяли в плен 2 боевиков ВСУ, которым украинское командование приказало воткнуть флаг в Константиновке. В сообщении нашего военного ведомства говорится, что командование ВСУ, невзирая на потери личного состава, не оставляет попыток записать постановочное видео, чтобы показать, что Украина якобы продолжает контролировать город. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва исходит из того, что руководство МАГАТЭ зафиксировало удар по иранской атомной электростанции «Дархавин» и даст ему непревзятую оценку. В комментарии, опубликованном в телеграм-канале российского дипведомства, она подчеркнула, что агентству предстоит оценить произошедшее, в том числе с точки зрения прямого ущерба для его проверочной деятельности, которая, по словам Захаровой, в очередной раз оказалась подорвана самым бесцеремонным и не имеющим оправдания образом. Напомню, в ночь на воскресенье американские вооруженные силы нанесли удары по иранской атомной электростанции «Дархавин», которая находится в стадии строительства в провинции Хузестан. По территории объекта было выпущено несколько снарядов. В Тегеране расценили действия Вашингтона как агрессивную акцию и прямое нарушение международного права. Премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что предложит пост президента страны всемирно известной шахматистке Юдит Полгар. По его словам, он собирается встретиться с ней, чтобы спросить, готова ли она служить Венгрии в новой роли до принятия новой конституции. Мадьяр отметил, что счел бы большой честью, если бы она согласилась. Напомню, президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал поправку об отстранении его от должности, и с 20 июля обязанности главы государства будет исполнять спикер парламента Агнеш Фордхофер. Так будет до выборов нового президента, которые должны пройти в течение 30 дней. Юдит Полгар, международный гроссмейстер, 26 лет она возглавляла мировой женский рейтинг и единственная женщина, входившая в десятку общего рейтинга ФИДЕ. Она побеждала на 11 чемпионатах мира и удостоена высшей государственной награды Венгрии. Добавлю, для выдвижения кандидата нужна поддержка 5-й части депутатов, а для назначения 2/3 голосов. Если никто не набирает нужного числа, проводится второй тур. За первые 6 месяцев этого года жители Москвы оформили более 400 тысяч загранпаспортов. Как сообщили в столичном главке МВД, отказов в приеме заявлений не допущено. Уровень удовлетворенности граждан услугой составляет около 97%, подчеркнули там. В ведомстве опровергли распространяемую в сети информацию о массовых проблемах с получением паспортов из-за нехватки слотов для записи, признав при этом, что загруженность подразделений, особенно весной и летом, действительно высокая. В главке напомнили, что загранпаспорта с электронным носителем оформляются по предварительной записи через портал госуслуг. Причем подать заявление можно не только по месту регистрации, но и в любое другое подразделение по вопросам миграции. На портале также доступна интерактивная карта фактической загруженности, которая помогает выбрать наиболее удобное место для подачи заявления. Гроза прогнозируется сегодня в московском регионе на фоне ожидающейся сильной жары, сообщили ТАСС в гидромедцентре. Днем в понедельник местами ожидается кратковременный дождь и гроза, возможно усиление порывов южного ветра до 15 метров в секунду, отметили синоптики. При этом столбики термометров в столице могут подняться до +28, +30 градусов. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
0: Спорт.
3: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный «Акрон» объявил об уходе полузащитника Кирилла Данилина. Игрок расторг договор по соглашению сторон. За 2 сезона россиянин помог тольяттинцам подняться в РПЛ, в том числе забив мяч и сделав 2 голевых паса в стыковых матчах с «Уралом». В том розыгрыше он был признан лучшим игроком лиги. Кроме того, в клубе есть и пополнение. В аренду с опцией выкупа из греческого «Ариса» взят нападающий Дуду Родригес. Легионер уже прибыл в расположение команды. В чемпионате Греции форвард за 32 матча отметился 6 голами и сделал 2 голевых паса. Россияне завоевали 9 медалей на первенстве Европы по настольному теннису. Соревнования проходили в Португалии. В категории до 15 лет Амина Алимбетова одержала победу в одиночном разряде, обыграв в финале соотечественницу Варвару Толмачеву. Также девушки вдвоем выиграли парный турнир. Среди спортсменов постарше лучшим результатом стало серебро у Златы Тереховой в личном разряде. Теннисист Андрей Рублев выиграл трофей турнира ATP 250 в шведском Бастаде. В финале он обыграл итальянца Лучано Дардери 6-4, 6-3. Параллельно в румынском городе Яссы наша теннисистка Ирина Хромачева в паре с чешкой Анастасией Дитюк обыграла в финале 250-ника спортсменку из Армении Алину Чираеву и представительницу Казахстана Жибек Куламбаеву 4-6, 6-2, 10-5. Двукратный олимпийский чемпион по борьбе Абдулрашид Садулаев начал проходить цикл восстановления после травмы. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена. Напомню, он получил частичный разрыв боковой связки колена в схватке с американцем Кайлом Снайдером на турнире RAF в Тбилиси. У меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
0: Погода.
1: Сегодня, в понедельник, 20 июля, в Магадане +14, +16, облачно, без осадков. В Красноярске +22, +24, переменная облачность, кратковременный дождь. В Калининграде +17, +19, облачно с прояснениями, ночью сильные дожди и грозы. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, днем в городе на Неве +19, +21. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице +27, +29.

0: Союз в России. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент».
1: Там, как бы на Западе, берешь один аккорд, и все твои. А тут надо пробивать такую, не стену, конечно, но заграждение какое-то.
0: Гость, музыкант, блюзмен Гия Дзагнидзе. «Кавказский акцент». Понедельник в 15.10 по Москве и в 19.10 по времени Абакана. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция – программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
2: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим родничок, который называется романтично «Аленушкины слезки».
4: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «От Хопра до Иргиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
5: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
6: Ходить на спектакль.
5: Мы говорим о профессиях на радио России Саратов. В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука.
7: Российский радиоуниверситет.
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашем специальном проекте «Сеченовский. Наука о здоровье» мы будем говорить о факторах риска при онкологии. Мы будем говорить об ожирении. Мы будем говорить о том, какие нужно предпринимать усилия для того, чтобы сохранить свое здоровье, либо уменьшить риски заболевания раком. С этими всеми вопросами мы обращаемся к нашему доброму другу, директору Института персонализированной онкологии Сеченовского университета, профессору, доктору медицинских наук Марине Игоревне Секачевой. Здравствуйте, Марина Игоревна.
9: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, дорогие слушатели.
8: Марина Игоревна, мы за последнее время привыкли к тому, что факторы курения, они уже привычные, что мы понимаем, если курить, это не просто здоровью вредить, а играть в такую русскую рулетку с раком. Но ожирение, избыточный вес, насколько он критичен для здорового образа жизни, для провоцирования рака? Вот вы как практикующий онколог, как вы относитесь к ожирению и как вы, что вы советуете своим пациентам и всем людям, которые хотят сохранить свое здоровье?
9: Дмитрий, ну я думаю, мы ответим на все поставленные вами вопросы в ходе нашей передачи. Но хотел бы я начать, конечно, в принципе, с фактором риска развития онкологии. Часто говорят, что онкологическое заболевание – это судьба, вот такой удар, наказание. Но при этом мы не думаем, что, возможно, да, это наказание, но это не просто наказание ни за что, а именно оно связано с тем, что долгие годы мы вели себя неправильно. Понятно, что часть случаев онкологических заболеваний, мы с вами говорили об этом в наших прежних передачах, что часть случаев, она является генетически обусловленной. В принципе, все, я думаю, что многие заболевания, которыми страдает человек, они, в общем-то, являются генетически обусловленными отчасти. Но мы должны помнить, что и наша жизнь, то, как мы идем по этой жизни, оно меняет и влияет на то, как генетика реализуется. И вот как раз факторы риска, которые мы их называем модифицируемые, факторы риска, то есть есть часть факторов риска немодифицированного, то есть, ну, вот то, что мы с вами говорили, например, наследственный рак молочной железы. Да?
8: На что мы не можем повлиять?
9: На что мы не можем повлиять? Эти гены переданы нам от мамы, от папы, и с этим ничего не поделаешь. Но 40% случаев онкологического или возраст, вот, возвращаясь к немодифицированным, да, мы все стареем, и риск развития онкологического заболевания повышается с возрастом. Это немодифицированный фактор риска. Но 40% факторов риска – это как раз модифицированные факторы риска. Они складываются, часть из них вносит крупный вклад, который говорит там о 15% сразу. Это то, например, о чем вы сказали, это курение. 15% случаев онкологических заболеваний связано с длительным курением. И сейчас еще присоединится, возможно, курение не только табака в таком виде сигарет, а вейпы и вот все эти новые штучки, которыми пользуется молодежь большей частью. Есть часть, тоже вносит довольно большой процент, это инфекционные заболевания. Это инфекции вирусы. Сейчас система здравоохранения, я думаю, что мы этому посвятим целую передачу, но так вот для, что называется, для затравки, так для интереса для слушателей, скажу лишь, что сейчас система здравоохранения всего мира старается выработать механизмы противоинфекционные, которые впоследствии дадут не только излечение от инфекции, но и профилактируют рак. Это и вакцинация, это и барьерные какие-то функции, то есть это такая массовая программа системного общественного здравоохранения, которое профилактирует инфекции и, соответственно, впоследствии развития рака. Третьим, я бы сказала, ну, они там делят немножко пальму первенства в зависимости от популяции, это употребление алкоголя и ожирение. Кстати, нередко эти два фактора риска присутствуют у одного и того же человека, потому что все мы знаем, что алкоголь потенцирует аппетит, сам по себе является очень энергоемким веществом, то есть дает большой колораж, плюс стимулирует аппетит, закуски и так далее. И при хроническом употреблении в сочетании с хорошей закуской, такие веселые, с избыточной массой тела люди, которые употребляют алкоголь, да, это, мне кажется, эта картина знакомая каждому. Вот. Это где-то в районе, в среднем для всех онкологических заболеваний это в районе 3-4%, но для некоторых онкологических заболеваний вот эти факторы риска становятся, ну, большим процентом. И вот если мы говорим об ожирении, есть целые... Ожирение вносит вклад практически во все онкологические заболевания. Но в некоторые оно вносит особенности. К ним относится рак молочной железы. И мы позже поговорим, почему онкологические заболевания у женщин, именно гормонально зависимые онкологические заболевания, связаны с ожирением, где там есть взаимосвязь. Рак матки, рак яичницы, рак поджелудочной железы. И здесь уже речь идет, для этих конкретных заболеваний, речь идет не о 3-4%. Здесь уже за 10% переболевают. То есть каждый десятый увеличивает свой риск развития онкологического заболевания, связанного с ожирением. Поэтому статистика по ожирению, она... да. И все это еще накладывается на то, что в нашей... популяции, европейской популяции, да, ожирение стало, в общем-то, практически эпидемией. Толстые не только взрослые люди, все больше толстеют дети, то есть этот фактор риска накапливается уже с детского возраста, если курение все позже и позже начинается, то как раз ожирение, оно уже с детского возраста начинается как фактор риска. И длительное вот такое существование фактора риска приводит к онкологическому заболеванию. То есть мы сейчас находимся в той точке, когда у нас временной точке, когда у нас сошлось высокая вероятность, высокая частота ожирения избыточной массы тела, повышение возраста среднего, то есть у нас старение населения. И поэтому мы сейчас приходим к выводу, что вот были определенные расчеты, я тут воспользуюсь шпаргалочкой, которую я для себя подготовила, что 37% всех новых случаев рака, это около 7 миллионов случаев в год, связано с модифицируемыми факторами риска. Представляете, какой суммарно получается процент по разным нозологиям. И отвечают эти модифицированные факторы риска за 45% смертей. То есть летальные исходы еще выше. Поэтому говорить о профилактике вот за счет модифицируемого фактора риска, мне кажется, не просто актуально, а сверхактуально в нашем обществе, тем более, что сейчас у нас, ну, я бы сказала, я прям вижу это среди пациентов, среди родственников пациентов, все больше такая накапливается осознанность, что мы должны многое делать для своего здоровья, чтобы не заболеть. И это касается и онкологических заболеваний. Вот важно, на мой взгляд, очень важно, чтобы мы сегодня поняли, что это касается не только артериальной гипертензии, не только инсульта, инфаркта. Кардиологи много над этим поработали, и люди уже понимают это. А вот онкология, мне кажется, нельзя, нужно вывести вот на этот уровень, нельзя ее воспринимать как только, ну, просто удар молнии, который случился внезапно, ни с чем не связано.
8: Люди, они уже выучили, что если ты носишь на себе лишний вес, это нагрузка на сердце, это нагрузка на суставы. Люди это понимают. Но люди, особенно вот для меня это небольшое такое открытие, явно не знают, что лишний жир – это не просто повышенный риск, а он еще хуже лечится. С точки зрения раковых заболеваний, смертельность выше. То есть это такая штука крайне опасная. Вот давайте разберемся с механизмами. Почему?
9: Да, давайте перейдем к механизмам. Вот опять же, мне кажется, общее представление, что жир – это какая-то такая нейтральная субстанция, просто вот, ну, скопление жира. Но на самом деле жировая ткань – это самый крупный эндокринный орган человека. Жировая ткань продуцирует огромное количество гормонов, участвует в различных воспалительных и провоспалительных веществ. Она – это один из основных участников метаболизма у человека. То есть любой гормон, который работает в нашем организме, неминуемо затрагивает работу жировой ткани. И, соответственно, и сама жировая ткань отвечает, что называется, тем же. Если мы, например, нервничаем, и у нас вырабатывается адреналин и кортизол, вот на таком примере, то первое, ну, практически первое, что начинает работать, это начинает сгорать жировая ткань. Она воздействует, и адреналин и кортизол воздействуют на жировую ткань. По-разному, но именно туда направлены их действия. Сами понимаете, что если природой заложено, что основные воспалительные гормоны, регулирующие воспаление гормоны, регулирующие основной обмен гормонов, воздействуют на жировую ткань, это значит не просто так происходит, и оно должно влечь за собой последствия. То же самое, если мы говорим о гормонах щитовидной железы, они в обязательном варианте задействуют жировую ткань. При гипертиреозе жир теряется, при гипотиреозе он, наоборот, накапливается. То есть жировая ткань – это активный участник всех общего обмена веществ в организме. конечно, прямая связь между инсулином и жировой тканью. Как только у нас вырабатывается инсулин в ответ на еду, то тут же этот инсулин приводит к тому, что глюкоза из крови уходит в жировую ткань. Идет накопление, переработка глюкозы и накопление. И когда, например, при ожирении, я думаю, многие слышали уже этот термин, инсулинорезистентность, то есть у нас очень много инсулина, но жировая ткань его не видит. И эта глюкоза плавает в крови, это основная причина сахарного диабета второго типа. То есть любой гормон, практически любой гормон, который существует в организме, он воздействует на жировую ткань. При этом представьте, какие объемы жировой ткани, как гормонального органа. Если ну, мы понимаем, какой размер щитовидной железы, да, мы понимаем, какой размер надпочечника, это там 2 сантиметра. А здесь у нас килограммы, при ожирении десятки килограмм гормонального, измененного гормонального органа, нарушенного в своей работе. Потому что без ожирения нормальная так называемая белая жировая ткань, она существует не в состоянии воспаления. Она функционирует в спокойном режиме, и выполняя те функции, которые вот мы сейчас обсудили, которые заложены природой для нее. При ожирении воспалительная ткань, жировая ткань меняется. Она меняется не только функционально, но и под микроскопом. Клетки жировой ткани начинают умирать. Вокруг них формируется воспаление. Затем за воспалением формируются рубцы соединительно-тканные, мелкие, мы это называем фиброз. Вслед за фиброзом, естественно, нарушенное кровоснабжение. И вот этот вот замкнутый, как порочный круг, приводит к тому, что жировая ткань перестает функционировать нормально, как эндокринный орган. Она поражается. То есть, что бы я хотела вот резюмируя, подчеркнуть, что жировая ткань – это не просто скопление жира, как в бутылке с маслом. И мы можем оттуда выпить это масло, вылить это масло. Нет, это серьезная, сложная структура, при этом огромная по площади и огромная по масштабах организма, огромная по проценте клеток. Плюс она сама по себе чисто механически присутствует во всех тканях и органах человека. То есть не только подкожная жировая ткань имеет значение, но и та жировая ткань, которая расположена отдельными жировыми клетками по органам. Например, жировая ткань, находящаяся в печени. И приводит к тому, что есть скопление жира в печеночных клетках, которые меняют функцию. Жировые клетки, которые присутствуют в поджелудочной железе, они сами по себе. Жировая ткань, которая так называемое абдоминальное ожирение, которое охватывает кишечник, находится внутри брюшной полости. Мешает, опять же, функционированию желудочно-кишечного тракта. То есть жировая ткань – это универсальный такой механизм, на который и, соответственно, онкологическое заболевание, которое тоже, по сути, универсальное такое, универсальное заболевание, которое потенциально возможно в любом органе, они тесно получаются связаны между собой.
8: Получается, что история эволюции организма человека, да, вообще живых существ, которые разработали такой универсальный запас энергии, как жировая ткань, распределила по всему организму, чтобы, условно говоря, не перебрасывать какую-то часть энергии, гормонов, условно говоря, от почек в район там, мозга, в кости, везде это все распределено. Но я просто обязан задать вот такой, может быть, вопрос не так скажем, непрямого онкологического действия, мы все знаем о том, что крайней популярностью пользуются косметологические операции по удалению лишней жировой ткани. очень модно. Зачастую девушки ради красоты, наслушавшись, насмотревшись вот этой истории о звездах Голливуда, которые направо-налево пользуются такими услугами, они пытаются откачивать себе жировую ткань. И вот здесь вопрос. Правильно ли я понимаю, что это не просто соскреб с организма лишний жир, это удар по органу, который отвечает за здоровье?
9: Абсолютно очевидно, ну вот для меня, как для врача общей практики, в том числе, абсолютно очевидно, что любое вмешательство в организм хирургическим путем – это всегда определенный стресс для человека. Понятно, что когда у нас есть показания для хирургического вмешательства, в том числе для удаления жировой ткани, здесь вопросов нет. Эти показания выставляются врачами, и мы всегда взвешиваем пользу и риск. Если мы говорим о косметических манипуляциях, то мы тоже всегда должны понимать, что это чрезвычайно рискованное занятие. И опять же, на фоне удаленной жировой ткани, ну я не могу привести статистику, потому что это не мой профиль, но я практически уверена, что на месте этой удаленной жировой ткани формируются какие-то фибротические изменения рубцовые. Ну, так должно быть просто по тому, как обычно функционирует организм человека. У кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то большая склонность к образованию рубцов, у кого-то меньше. Все это деформирует работу и жировой ткани, и подкожной клетчатки, и кожи вместе удаления. Этот компонент нельзя сбрасывать. Потом это, опять же, второй момент. Если мы не соблюдаем диету, не ведем здоровый образ жизни, не корректируем гормональные какие-то нарушения, которые тоже потенциально, естественно, приводят к ожирению. То есть если мы не удаляем причину развития ожирения, то я уверена, что в 90% случаев, я прям боюсь сказать 100, но ближе к 100, все это вернется на то же самое место. Потому что полностью жировую ткань не удаляют, я в этом уверена, то есть она все равно остается. А раз она остается, она размножится, она сделает все то же самое, только в измененном виде. Если мы не изменим причину, не удалим причину, которая спровоцировала ожирение и избыточную массу тела и стоп.
8: И возьмем другой крайний случай, когда мы видим иногда в особенно таких рекламных проспектах для тех, кто ударно занимается фитнесом, вот то, что называется пересушенные люди с экстремально низким содержанием жира. То есть это тоже удар по единому органу в организме.
9: На мой взгляд, это тоже нарушение. Но потом, понимаете,
8: да.
9: Я практически уверена, что это не происходит просто так на фоне исключительно физических нагрузок.
8: Понятно.
9: Что-то там добавляется другое, может быть, об этом не говорят, но я думаю, без какой-то фармакологии там дело не обходится, потому что организм будет чрезвычайно, он себя защищает. И для него жировая ткань – это необходимый орган. И вот как он противится тому, чтобы отрубили ногу, он точно так же будет противиться тому, и мы отдергиваем, если нас начинают резать, точно так же организм будет противиться тому, чтобы жировая ткань, необходимая ему для метаболизма, исчезала. И, конечно, я не говорю в случае экстремального похудения ну, в каких-то страшных условиях, да, но и там похудение, то есть это происходит при малейшем там восстановлении опять еды, тут же нарастает жировая ткань, через какое-то время нарастают мышцы, то есть люди обратно восстанавливают свою прежнюю форму, и это заложено в нас природой. Поэтому думаю, что вот эти все экстремальные вещи, это какая-то там есть хитрость, я ее не знаю, но думаю, что она там есть.
8: И, Марина Игоревна, теперь давайте вот все-таки избыточная жировая ткань и ее влияние на факторы риска онкологии, развития рака. Как работают вот эти избыточные жировые клетки, преобразованные в результате вот неправильного питания и накопления вот этих рубцов, воспалительных процессов? Что происходит с нашим организмом, когда мы, ну, себя запустили?
9: Сейчас я просто перечислю те заболевания, которые связаны с ожирением, онкологические заболевания. И на самом деле это огромный список. Я лишь скажу самые частые из них. Рак молочной железы в менопаузе, рак желчного пузыря, рак яичников, рак матки, рак пищевода, рак желудка, рак щитовидной железы. То есть мы практически по каждому органу повышаем, избыточная масса тела повышает риск развития онкологического заболевания. Коротко скажу еще, что такое избыточное и как посчитать быстро. Это очень быстро, если кто-то не знаком. В интернете есть калькуляторы. Нужно посчитать индекс массы тела. Если индекс массы тела больше 30, это считается ожирением. И там есть определенные стадии, степени этого ожирения. Если индекс массы тела, норма индекса массы тела от 25 до 30. Ожирение, как я уже сказала, более 30. От 28 до 30 – это избыточная масса тела. То есть это еще норма, но уже люди должны понимать, что все-таки они склонны к ожирению. Калькулятор очень быстро считает. Там всего два фактора – это вес и рост. Все. То есть по весу и росту можно определить индекс массы тела. И, соответственно, понять, вышли мы за пределы или не вышли за пределы здоровья. А теперь, если позволите, немножко такой физиологии. Я постараюсь патофизиологии, то есть патологических процессов, которые происходят в ожирении, как они связаны с онкологическими заболеваниями. Коротко мы уже в начале коснулись. Как я уже сказала, жировая ткань – это крупный эндокринный орган. И она выделяет множество как гормональных веществ, так и различных факторов роста. И вот именно они являются причиной развития онкологических заболеваний. Вырабатывая их, жировая ткань провоцирует воспаление, в том числе хроническое воспаление. Это один из основных факторов риска онкологического заболевания. Такой механизм. Если мы говорим о гормональных, гормонально-активных опухолях, таких как рак молочной железы, рак эндометрия, то здесь нужно понимать, что жировая ткань – это не только депо гормонов, но и место, где эти гормоны формируются. Такие гормоны, как эстроген, женские гормоны, они как раз формируются в жировой ткани. И, соответственно, нарушенная регуляция формирования этих гормонов приводит к тому, что гормональный фон изменяется и потенцирует развитие опухолевых клеток. Как я уже сказала, сами органы, инфильтрированные жировой тканью, такой распространенный, не только который под кожей расположен, но и распространенный. И нужно понимать, что то, что находится под кожей, оно косвенно отражает, как ожирели, если можно использовать такой термин, насколько инфильтрированы жировыми клетками и жиром, триглицеридами, сами внутренние органы. То есть есть определенная корреляция между внешними, так скажем, признаками ожирения, подкожным ожирением и внутренним ожирением. Висцерально. И само по себе наличие жировых отложений в органах, оно является фактором риска через именно гормональные изменения, является фактором риска развития онкологических заболеваний. То есть патофизиологии, и мы еще, я уверена, не все знаем по поводу таких глубинных механизмов развития вот этих взаимосвязей. То есть мы видим результат, мы видим по статистике ожирение и развитие рака тесно связано, а патофизиологию мы еще все продолжаем изучать. И, естественно, делаем это не даже не столько, ну, не просто для науки, а и для работы патофизиологов, да, ученых, но и, конечно же, для того, чтобы уметь воздействовать, находить точки приложения, в том числе лекарственных препаратов, при невозможности справиться с этой проблемой, ну, такими стандартными, да, путями, изменением, что называется, образа жизни. Но я бы сказала, что, конечно, изменение образа жизни носит колоссальный вклад в борьбу с ожирением. Может быть, это речь не идет о каких-то случаях суперзапущенного ожирения, да, ожирения второй, третьей степени, когда действительно уже справиться только образом жизни, ну, чрезвычайно тяжело, и здесь уже вход идет вплоть до хирургических операций. Но само по себе изменение образа жизни нужно не запускать эту ситуацию, не ждать, пока будет вторая и третья степень ожирения, а просто вмешиваться раньше.
8: Марина Игоревна, если мы говорим вот о жире, ну, фактически открываем портал в такой мир бесконечных коучей, фитнес-тренеров, людей, которые показывают, что такое бурый жир, белый жир. Вот на этом пасется, ну, сотни тысяч профессиональных, непрофессиональных консультантов и откровенных шарлатанов. С точки зрения онколога, что мы должны понимать о нормальном, здоровом состоянии человеческого жира и висцерального, который находится везде, распределен под кожей, для здоровья, чтобы мы понимали, что есть что. А то сразу: о, у тебя бурый жир, о, у тебя там висцеральный, человек хватается за голову и начинает либо экстремально худеть, либо пить какие-то таблетки, либо садиться на какие-то диеты, и идет разбалансировка как раз этого самого единого органа. В данном случае онкологи что говорят со своей стороны?
9: Мы все-таки ориентируемся в первую очередь на индекс массы тела. То есть внутри здоровья не надо предпринимать каких-то лишних усилий. Другое дело, что если мы ведем нездоровый образ жизни, что я имею в виду? Я имею в виду, что современное общество, ну, еда – это заменитель всего. И это, на мой взгляд, огромная психологическая проблема. То есть в современном обществе, что бы ни было, все заедается. Там ребенок плачет, ну, на тебе, поешь. Конечно, еда, она, ну, такой естественный выброс дофамина, понятно, естественный выброс каких-то гормонов счастья, если их можно так назвать. Но в современном обществе это приводит к тому, что неголодные люди едят для устранения каких-то психологических проблем. Я как раз, готовясь к вашей передаче, почитала и с удивлением прочла, что на сегодняшний день в мире людей с низкой массой тела в мире меньше, чем людей с ожирением.
8: То есть люди находят счастье в еде, но давайте мы об этом поговорим через несколько секунд, уважаемые радиослушатели. Я напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета, наш проект «Сеченовские. Наука о жизни» и беседы о персонализированной онкологии вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим», скачивайте, YouTube, канал Дмитрия Кононыхина. А мы вернемся через несколько секунд и снова продолжим разговор о влиянии ожирения на провоцирование рака, различных форм раковых заболеваний. Не переключайтесь, будет только интересней.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. На нашем медицинском факультете мы сегодня говорим о влиянии ожирения на провоцирование рака. Мы говорим в том числе и о персонализированной медицине. Как персонально мы отвечаем за свое здоровье. С нашим добрым другом, директором Института персонализированной онкологии Сеченовского университета, профессором, доктором медицинских наук Мариной Игоревной Секачевой. И, Марина Игоревна, я спросил вас, я говорю о том, что когда мы говорим о человеческом жире как о важнейшем, едином органе, который не является просто каким-то депо, запасами питательных веществ на случай каких-то проблем. Мы говорили о том, что огромное количество каких-то коучей, каких-то тренеров, шарлатанов об этом рассказывает. Переполнен интернет полностью. Говорят о белом жире, буром жире и так далее. Все-таки с точки зрения нормы, с точки зрения онкологии, от изучения того, как правильно не загубить свое здоровье какими-то экстремальными диетами, монодиетами, какими-то вещами, которые просто повредят именно нашему человеческому жиру как органу. Как правильно сформировать его как здоровый орган, который управляет нашим гормональным фоном, и если он болеет, то провоцирует воспаление. Как это происходит и что нужно делать?
2: Ну вот мы уже сказали о таких модификациях поведения. Еще второй момент назову, это, конечно, гиподинамия, то есть у нас действительно недостаточная нагрузка на мышцы, и это приводит к тому, что мы не сжигаем жир, и он, ну это я так простыми словами, и он не может функционировать нормально, в нем нет нормального кровотока, то есть мы не делаем то, что нужно для его правильного функционирования. Но я это не сказала, но само собой, на мой взгляд, подразумевается, что если человек видит, что у него происходят какие-то изменения массы тела, которые он не понимает, не контролирует, они происходят вне зависимости от его модификации образа его жизни, ему обязательно нужно обратиться к эндокринологу. Обязательно. Потому что ожирение – это не просто потолстел, это заболевание. Вполне возможно с понятными причинами, в том числе, например, гормональными. Может быть, это связано, то, что мы сегодня уже говорили, с гипотиреозом, то есть со снижением функции щитовидной железы. То есть первое, что нужно сделать, это обратиться все-таки к эндокринологу. И после обследования у эндокринолога мы уже переходим вот к тем советам, которые сказала. Это снижение потребления, особенно сладостей, быстро усваиваемых углеводов, в меньшей степени жиров, то есть сбалансированная диета. Второе – это устранение гиподинамии. И нужно сказать, что эти два фактора важны вне зависимости даже от причины развития ожирения. И вне зависимости от наличия или отсутствия других заболеваний. Эти два фактора приведут к тому, что хорошо станет всем органам и системам. Всем уйдет и уменьшится выраженность артериальной гипертензии. То есть если у вас есть какие-то проблемы и с другими органами и системами, эти две модификации образа жизни, они носят вот такой мультипликационный характер. То есть влияет на все.
1: Марина Игоревна, я знаю человека, который заболел онкологическим заболеванием, и в свое время без развития нынешних технологий он давным-давно уже покинул бы нас. Современная поддерживающая терапия, онкологическая, направленная, таргетная, поддерживает его в хорошей форме, но самое главное, что он хорошо, качественно начал заниматься спортом. Он просто очень сильно вложился в то, чтобы понизить массу тела. Он буквально раскачался. Человек, казалось бы, с диагнозом раковым, диагнозом заболеваниями после операции, через силу, через боль, начал качаться. начал двигаться.
2: Это еще один
1: не перекачиваться, я подчеркиваю, это не культуризм, но просто активный такой спорт, и он говорит, я себя спас. Он вот буквально да. в этом уверен. Вот как вы можете прокомментировать такие
2: последовательность? Да, не встречалась с вашим знакомым, но потенциально это именно так. Потому что доказано, что и после развития онкологических заболеваний, понимаете, эти факторы риска, если они приводят к развитию онкологического заболевания, так они же и продолжают влиять отрицательно и на сам ход этого онкологического заболевания. И давно доказано, что снижение массы тела, ну, до предела, до нормы, естественно, не кахексия, которая вот страшна при онкологии, то есть не экстремальное снижение массы тела, которое является симптомом распространенного онкологического заболевания, и правильная физическая нагрузка. И снижение, в том числе стресса, понятно, что это довольно сложно, но тем не менее это очень важно. Это все приводит к тому, что и онкологическое, и развившееся онкологическое заболевание течет по-другому. То есть от того, что мы диагностировали онкологию, наоборот, мы должны все, что я сегодня говорила для профилактики онкологического заболевания, мы должны еще больше на это сосредоточиться, потому что таким образом это именно тот человек, для которого эти факторы риска сыграли ключевую роль, поэтому для развития его заболевания, поэтому у него-то они точно.

0: помоги себе сам и меняйся. То есть человек буквально, если человек начинает тренить, качаться, человек начинает прогонять кровь через свой организм, он перестраивает вот всю свою, так скажем, биологическую машину, это снижает риски и помогает, собственно говоря, его другу онкологу справиться с болезнью.
1: Да, конечно, это касается не только ожирения, мы же вот достоверно знаем, что, допустим, отказ от курения уже после постановки диагноза рак легкого, он снижает риск рецидива. То есть в любой момент надо, вот сегодня вы решили вести здоровый образ жизни, и начинайте. Не откладывайте, не говорите, что мне поздно. Раз я уже там 30 лет, то теперь все, будь что будет. Нет. Каждый сейчас момент, и даже уже с развившимся онкологическим диагнозом, это меняет дальнейшую судьбу. И, возможно, у вас это сыграет ключевую роль. И все это изменит результат.
0: Я просто об этом каком-то очень распространенном в обществе таком синдроме заболел, лапки сложил и сдался. Ну или пусть как врачи скажут, уж как-нибудь. Кто-то отказывается лечиться, кто-то просто потухает. Да, то есть найти в себе силу воли и заставить...
1: Мне кажется, согласна с вами, мне кажется, уж много больных перед моими глазами прошло. Я всегда говорю, даже на самых тяжелых стадиях онкологического заболевания побеждает тот, кто борется. Вот тот, кто складывает лапки, это... Крайне маловероятно, что онкологическое заболевание, вцепившись, отпустит. А вот те, кто борется, они выходят из победителями даже из, казалось бы, безнадежных, вот для меня статистически безнадежных ситуаций. Да? Это этот момент. И второй момент, просто сам факт борьбы, он уже говорит о том, что... результат это улучшает. Сам факт борьбы улучшает результат.
0: А правильно ли я понимаю, что помимо того, что вот мы говорим здоровым образом жизни с точки зрения правильного питания, снижение индекса массы тела, физкультурных нагрузок, борьбы с гиподинамией, с курением, там, алкоголем, всем прочим, то есть все то, что провоцирует, даже просто правильный настрой человека, это тоже уровень гормонов. Потому что если мы стрессуем, если мы потухшие, если мы от света Божьего не видим, мы тоже влияем, по сути дела, подкармливаем, как вы сказали, вцепившийся рак вот этим негативным гормональным фоном.
1: Для этого есть два, как бы я бы сказала, обоснования. Одно из обоснований из области веры, да, уныние – это грех. А второе обоснование, которое мы получили как ученые, были проведены исследования на животных именно в области онкологии, которые показали, что уровень кортизола, гормона стресса, хронического стресса, как раз гормона уныния и вот такого бесполезного нервничания, вот кортизол как раз провоцирует развитие онкологических заболеваний, и на моделях животных было показано, что те мышки, у которых уровень кортизола искусственно повышали, те мышки, у которых уровень кортизола искусственно повышали в эксперименте, объем опухолевой ткани у них увеличивался в 2-3 раза.
0: Ого! И знаете, уважаемые радиослушатели, вот сегодня я, честно говоря, не ожидал такого заключения нашего разговора, потому что начинали вроде бы с ожирения, а оказывается, жиреет не только тело, жиреет и душа, жиреет и наша привычка жить, да, мы становимся малоподвижными, какими-то нытиками, и это очень нам на самом деле вредит. Сегодня в нашем Сеченовском университете мы говорили не просто о науке о жизни, мы говорили о науке оставаться человеком, бороться, побеждать, даже, казалось бы, тяжелые диагнозы. И мы были сегодня в гостях у нашего доброго друга, доктора медицинских наук, профессора и директора Института персонализированной онкологии Сеченовского университета Марины Игоревны Сикачевой. Марина Игоревна, я благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
1: Спасибо большое, Дмитрий. Не болейте.

0: Радио России. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
1: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин в Кремле принял главу МИД КНДР Цой Сон Хи. Вооруженные силы России продолжали наносить удары по портам и Украины, и судам, задействованным в интересах ВСУ. Гроза прогнозируется сегодня в московском регионе на фоне ожидающейся сильной жары. Далее подробно. Владимир Путин в Кремле принял главу МИД КНДР Цой Сон Хи. Президент России высоко оценил уровень отношений двух стран и поблагодарил корейские власти за поддержку специальной военной операции и участие корейских военных в освобождении Курской области.
2: Уважаемый товарищ министр, дорогие друзья, очень рад вас видеть. Знаю, что скоро Корейской Народно-Демократической Республики будет отмечаться праздник 73-я годовщина победы Корейской Народно-Демократической Республики. Хотел бы поздравить корейских друзей с этой знаменательной памятной датой. Прошу передать привет и наилучшие пожелания председателю государственных дел, товарищу Чен Ину. Я очень закон своим сложившимся между нами глубокое взаимопонимание по всем вопросам и дружеские
3: движения. Еще раз хочу выразить признательность за поддержку проводимой нами специальной военной операции, за решение направить бойцов Корейской народной армии для участия в освобождении территории Курской области. Доблесть, отвага, мужество и героизм ваших воинов отмечены государственными наградами Российской Федерации. Никогда не забудем их подвига, будем чтить корейских героев наравне с нашими соотечественниками. Наши отношения развиваются по всем направлениям. Знаю, что у вас большая программа сегодня, на завтра. Очень рад вас видеть. Добро пожаловать.
1: В свою очередь, министр иностранных дел Кореи выразила признательность и сказал, что лидер КНДР совсем недавно еще раз подтвердил стратегическую направленность на всемирное развитие отношений с Российской Федерацией. Минобороны России сообщило, что в течение дня вооруженные силы продолжали наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Удары наносились противокорабельными ракетами «Оникс», крылатыми ракетами воздушного базирования и баражирующими боеприпасами. В порту Одесса нанесен удар по цеху сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и месту стоянки бензовозов. В порту Южный нанесен удар по складу военного имущества, поставляемого западными странами для ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Новые Белеры нанесены удары по 5 резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ. В Минобороны также сообщили, что самолетами ВКС России и беспилотными летательными аппаратами поражены 2 морских судна типа «Балкер» с грузом военного назначения на рейде порта Одесса. 2 морских судна типа «Балкер» и сухогруз севернее острова Змеиный, с которых ВСУ запускали ударные БПЛА и безэкипажные катера. Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД», 8 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 678 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 2 безэкипажных катера ВСУ. Вооруженные силы Украины совершили 19 атак на населенные пункты Донецкой Народной Республики за сутки. Пострадали 5 мирных жителей. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины, администрации главы и правительства ДНР. Санкции против России и бесконтрольная миграция ведут Евросоюз к самоубийственному экономическому коллапсу. Так прокомментировал статью Financial Times спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Газета писала, что страны Евросоюза все менее охотно поддерживают антироссийские санкции из-за возможных последствий для бизнеса. Дмитриев заявил в соцсети X, что ограничения не работают и обходятся Евросоюзу более чем в триллион евро, поэтому их непопулярность в Европе неудивительна. В Ленинградской области спасатели эвакуировали 12 человек, которых сильным ветром вынесло на лодках в акваторию Ладожского озера. Еще двоих продолжают искать. Группа из 14 человек, включая 5 детей, вышла из Приозерска по реке Тихая, но погодные условия изменили маршрут и затянули их в открытое озеро. К поисково-спасательной операции привлечены специалисты аварийно-спасательной службы Приозерска и добровольцы. Гроза прогнозируется сегодня в московском регионе на фоне ожидающейся сильной жары, сообщили в гидромедцентре. При этом главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что пока июль оправдывает себя как хороший летний месяц.
4: Максимальная температура в Москве будет в пределах где-то 26-28 градусов, ну и по области не выше 28-29 градусов. Погода настоящая, июльская, летняя, с небольшим количеством облаков ночью и в дневные часы. Погода совершенно комфортная, индекс ультрафиолета где-то составляет 6-7 единиц. Можно целый день практически находиться на солнышке и загореть приятным и полезным загаром. Ультрафиолет сейчас менее активный, чем он бывает в июне месяце, поэтому я призываю всех день провести на природе. Лучше всего, если это будет около воды, потому что около воды загар прилипает еще приятнее. Потому что последним днем такой вот устойчиво теплой и сухой погоды, это будет понедельник, начиная со вторника температура начнет постепенно понижаться, но все равно она останется практически в пределах климатической нормы. Единственным неприятным моментом это то, что в дневные часы у нас местами будут приниматься кратковременные дожди, что, собственно, для июля месяца тоже является нормой. Поэтому июль пока что оправдывает в полной мере в столичном регионе категории «хороший летний месяц».
1: На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футболист алжирского «Параду» Мохамед Амин Рамдауи станет игроком калининградской «Балтики». Как пишет издание «Спорт-24», нападающий подпишет контракт на 4 года. На этой неделе он прибудет в Россию для прохождения медобследования. 20-летний форвард сыграл в составе «Параду» 59 матчей, забил 15 мячей и отдал 9 голевых передач. В Иваново местный текстильщик и Уфа сыграли в ничью 2-2. В составе гостей отличился Дилан Ортис, а Дмитрий Иванников курьезно забил в свои. У хозяев Никита Першин сделал дубль. Победа на теннисном турнире в шведском Бастаде добавила уверенности Андрею Рублеву. Накануне россиянин обыграл в финале итальянца Лучано Дардери. Цитата: «Никакого секрета в моем успехе нет. Я просто старался играть в теннис, и это сработало. Рад, что в моей игре есть улучшения. В какие-то моменты я показывал эмоции, но при этом продолжал соревноваться, не давал соперникам легких очков», отметил Рублев в интервью. Александр Аполосов и Мария Курносова стали победителями 4-го этапа велогонки «Россия». Заезд протяженностью 80 километров прошел в Иваново. Второе место среди мужчин занял Олег Андронов, третьим стал Артем Дубов. Среди женщин вслед за Курносовой финишировали Виктория Иванова и Алина Волкова. Россияне завоевали 9 медалей на первенстве Европы по настольному теннису. Соревнования проходили в Португалии. В категории до 15 лет Амина Алимбетова одержала победу в одиночном разряде, обыграв в финале соотечественницу Варвару Толмачеву. Также девушки вдвоем выиграли парный турнир. Среди спортсменов постарше лучшим результатом стало серебро у Златы Тереховой в личном разряде. У меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
1: Сегодня, в понедельник, 20 июля, в Магадане плюс 14, плюс 16, облачно, без осадков. В Новосибирске плюс 26, плюс 28, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, ночью плюс 13, плюс 15, днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21. В Москве переменная облачность, без осадков, днем в столице плюс 27, плюс 29.

0: Радио России. Музыка. Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.
1: Наш музыкальный журнал «12 месяцев с Бахом» — это все 24 прелюдии и фуги первого тома хорошо темперированного клавира. Это 12 самых интересных его исполнителей, и это все ключевые места, где Бах жил, работал или бывал, где он находил работу или работа находила его, потому что Йоханн Себастьян Бах прежде всего великий труженик. Ну вот мы и у цели, дорогие друзья. В эфире заключительный, уже второй по счету из трех заключительных выпусков, которые будут в нашем музыкальном журнале «12 месяцев с Бахом». Я напомню, собрав воедино все 24 прелюдии и фуги первого тома хорошо темперированного клавира, мы теперь слушаем их подряд, как они того, собственно, и требуют, как того требует традиция баховских исполнений 20 и 21 века. Возможно, не это Бах предполагал сам, когда расставлял их в определенном порядке по тональностям, по хроматической гамме, но так это теперь звучит и будет звучать в нашем сегодняшнем выпуске. Я напомню, в прошлый раз мы успели дойти только до 8 из 24 прелюдий и фуг. Теперь начнем с 9-й ми мажорной. Ее играет Святослав Рихтер.

это ми-мажорная прелюдия и фуга, первый том хорошо темперированного клавира Баха, и Святослав Рихтер сейчас нам напомнит, как звучит следующее. Ми-минорная прелюдия, но прежде чем это произойдет, я хотел бы уточнить. Мы с вами эту музыку, вот конкретно ту, которая сейчас прозвучит в исполнении Рихтера, очень хорошо знаем. Потому что в наши дни она является одним из не просто популярных у публики бисов в концертах знаменитых пианистов, но одним из самых незабываемых впечатлений, какое пианист может подарить своей аудитории после того, как уже сыграл всю официальную программу. Сошлюсь на пример великого пианиста Григория Липмановича Соколова. В свое время также делал и великий Эмиль Григорьевич Гилельс. Это называется «Прелюдия Баха-Зилотти». И Александр Ильич Зилотти, русский пианист романтического века, действительно обработал, немного сдвинув тональность, превратив ми-минор в си-минор, и свои романтические штрихи нанес на баховский текст, почти его не тронув. Однако нанес так, что он в восприятии слушательском, да и исполнительском, очень сильно меняется. Вот как он звучит у Гилельса.

вот это фантастическое, гипнотическое и невероятно интересное, тонкое, небанальное гармоническое движение Александр Зелоти в свое время уловил абсолютно точно. Только некоторые черты баховской оригинальной клавирной музыки, независимо от того, на чем она играется, на клавесинах, на фортепиано 18 века, они же хаммер-клавиры, или на современных роялях, он намеренно изменил, потому что у Баха все было иначе. У Баха на первом месте был мотор, то есть движение музыки вперед. И если следовать оригинальному тексту, убрав все, что в него добавил Александр Зелоти, то вот в подлиннике ми-минорная прелюдия, а также, разумеется, следующая за ней фуга. Кстати, фуга чисто технически, с точки зрения полифонии, то есть правил многоголосия свободного письма, одна из самых простых. Единственная в ХТК двухголосная фуга. Вот в подлиннике они звучат так, в исполнении Святослава Рихтера.

Это ми-минорная прелюдия и фуга из хорошо темперированного клавира, том 1. Йоханн Себастьян Бах – автор, Святослав Рихтер – исполнитель. В эфире заключительный выпуск, вернее, второй из трех заключительных выпусков музыкального журнала «12 месяцев с Бахом». На очереди, как, собственно, Бах решил по хроматической гамме, после ми-мажора и ми-минора – фа-мажор и фа-минор, и эти две прелюдии с фугами мы доверяем Константину Лифшицу.

фа-мажорная прелюдия с фугой, Константин Лившиц, и сразу прелюдия и фуга фа-минор в продолжение и в том же исполнении.

Я напомню, друзья, это заключительный выпуск музыкального журнала «12 месяцев с Бахом». Второй из трех. Поскольку, чтобы охватить весь том хорошо темперированного клавира, нам нужно будет три программы, и все они в эфир выйдут своевременно. Вот та, которая в эфире прямо сейчас, средняя, она охватывает прелюдии и фуги с номерами с 9 по 19. Так у нас сегодня получается. И я еще об одном напомню. 12 исполнителей, два из них клавесинисты, остальные пианисты. Это те музыканты, от которых мы, собственно, и слышим, как музыка Баха, ее абсолютная красота, ее абсолютная гармония, зафиксированная на нотной бумаге, превращается в реальный звук. На очереди американский пианист и клавесинист, кстати, по совместительству, Кис Джерретт. Он играет на фортепиано. Это часть его знаменитого концерта 87 года в прошлом веке в Нью-Йорке. И это фа диез мажорная, а за ней фа диез минорная, прелюдия и фуга из первого тома ХТК.

Прелюдия и фуга фа диез мажор. Первый том хорошо темперированного клавира Баха, Кит Джерет и его Нью-Йоркский концерт 87 года. Дальше прямо следует фа диез минорная прелюдия, а за ней фа диез минорная же фуга.

Дорогие друзья, еще раз напоминаю, это 12 месяцев с Бахом. Именно таким образом мы выполняем все обязательства, взятые на себя в начале этого музыкального журнала, в его первом выпуске, когда мы сказали, что соберем не только 12 разных историй, связанных с жизнью и музыкой Баха, а также с разными географическими местами, где он жил, работал, сочинял и оставил свой музыкально-биографический след, но и 12 разных музыкантов вместе соберем, клавесинистов и пианистов, которые будут 24 прелюдии и фуги первого тома ХТК играть. Вот теперь очередь до сэра Андраша Шифа. Это венгерский музыкант, который стал рыцарем Британской империи, и у него ярко выраженный собственный взгляд на то, как должны звучать соль мажорная и соль минорная прелюдии с фугами из первого тома хорошо темперированного клавира.

Я напомню, это играет сэр Андрес Шиф. Играет на фортепиано, но он в любом случае очень старается подчеркнуть, что не для фортепиано в оригинале, а для других клавиш и для другого контакта между руками исполнителя и, собственно, струной было написано это грандиозное произведение, хорошо темперированный клавир. Сейчас нет проблемы чистого или не очень чистого клавирного строя, поскольку история ее все-таки уже после Баха и не без его помощи эффективно решила, но очень интересно, как в этом смысле у Андреса Шифа звучит соль минорная, прелюдия, а также фуга. Вот эта наставительная, назидательная, несколько даже менторская интонация в фуге соль минорной – это повод принять какое-то исполнительское решение и что-то особенное с этим сделать. Вот интересно, что?

«Сульминорная фуга» с прелюдией в исполнении Андраша Шифа. Это первый том хорошо темперированного клавира, и мы сразу движемся дальше к неудобным тональностям ля бемоль мажор и соль диез минор. В одной 4 бемоля, в другой 5 диезов, и это самое фальшивое, что можно было во времена Баха услышать на любых клавишах. Эта проблема решена, и великий канадец Глен Гульд играет безупречно чисто, потому что и рояль настроен так, и Гульд также настроен в отношении Баха.

ля-бемоль мажорная прелюдия и фуга из первого тома хорошо темперированного клавира, а вслед за ней соль диез минорные прелюдия и фуга играет Гленн Гульд.

0: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.
1: Блюз в России. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент».
2: Там, как бы, на Западе берешь один аккорд, и все твои. А тут надо пробивать такую, не стену, конечно, но заграждение какое-то.
1: Гость, музыкант, блюзмен Гия Дзагнидзе. «Кавказский акцент». Понедельник в 15.10 по Москве и в 19.10 по времени Абакана. «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Климатолог, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Ваейкова Андрей Киселев о происхождении катаклизмов.
3: Все, что происходит, каждое событие, оно складывается как бы из двух составляющих. Одно – это антропогенное влияние человека, то есть в результате действий человека. А второе – имеется внутренняя изменчивость самой климатической системы. Ну, если мы вспомним, почитаем, легко установить, что, скажем, те же наводнения, засухи, сходы лавин и прочее случались из-за того, как человек начал активно влиять на климат. То есть внутри самой системы тоже происходят какие-то изменения, которые приводят вот к подобным явлениям.
1: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
5: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
6: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Радио страны. Радио России. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России,

0: +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля в биографиях ее правителей».
2: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
3: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
4: Слушайте «Радио России Тверь» на частоте 93,5 FM.
0: «Радио России». Главное радио страны.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Сборная Испании обыграла команду Аргентины в финальном матче чемпионата мира по футболу и стала двукратным победителем турнира. Владимир Путин в Кремле принял главу МИД КНДР Цой Сон Хи. Москва готова содействовать мирному урегулированию на Ближнем Востоке. Далее подробно. Сборная Испании обыграла команду Аргентины в финальном матче чемпионата мира по футболу и стала двукратным победителем турнира. Испанцы вырвали победу в дополнительном времени со счетом 1-0. Владимир Путин в Кремле принял главу МИД КНДР Цой Сон Хи. Президент России высоко оценил уровень отношений двух стран и поблагодарил корейские власти за поддержку специальной военной операции. Он также подчеркнул, что подвиги северокорейских солдат не будут забыты.
2: Еще раз хочу выразить признательность за поддержку проводимой нами специальной военной операции, за решение направить бойцов Корейской народной армии для участия в освобождении территории Курской области. Доблесть, отвага, мужество и героизм ваших воинов отмечены государственными наградами Российской Федерации. Никогда не забудем их подвига. Будем чтить корейских героев наравне с нашими соотечественниками. Наши отношения развиваются по всем направлениям. Знаю, что у вас большая программа сегодня, на завтра. Очень рад вас видеть. Добро пожаловать.
1: Во время встречи Владимир Путин также передал теплый привет председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ину. В свою очередь министр иностранных дел Кореи выразила признательность и сказал, что лидер КНДР совсем недавно еще раз подтвердил стратегическую направленность на всемирное развитие отношений с Российской Федерацией. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. По данным Минобороны, подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Магрица и Садки Сумской области. ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 22 автомобиля и 3 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Грушевка Харьковской области, Красный Лиман и Татьяновка Донецкой Народной Республики. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесено поражение формированием 6 механизированных аэромобильных бригад, бригады охраны генерального штаба, штурмового полка ВСУ и 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Николайполье, Веролюбовка, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Алексеева-Дружковка и Новониколаевка в Донецкой Народной Республике. За сутки противник потерял более 195 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак», 21 автомобиль и орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады беспилотных систем, 2 штурмовых полков ВСУ, 3 бригад морской пехоты. Потери украинских вооруженных формирований составили более 340 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Вольная Днепропетровской области. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Веселянка, Лежина, Юрковка и Орехов Запорожской области. Уничтожено более 75 военнослужащих, 24 автомобиля, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Богдана» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Замглавы МИД России Александр Алимов заявил, что Москва готова содействовать мирному урегулированию на Ближнем Востоке и с радостью предоставит площадку для арабо-иранского диалога. По его словам, Россия также готова оказать содействие в урегулировании разногласий между США и Ираном. При этом дипломат подчеркнул, что Москва не намерена навязываться. Канцлер Германии Фридрих Мерц объяснил невыполненное предвыборное обещание кардинально изменившейся ситуации в мире. В интервью телеканалу ZDF он заявил, что исходил из других предпосылок. Уже 5 лет длится кризис на Украине, отношения США усложнились при Дональде Трампе, который сократил поддержку НАТО, а Китай представляет новый вызов. Кроме того, продолжается энергетический кризис из-за отсутствия российского газа. Мерц признал, что между выборами и началом работы парламента обстоятельства серьезно поменялись и взял на себя ответственность за решения, принятые еще до формирования правительства. Его особенно беспокоит высокий уровень государственного долга. Глава немецкого правительства подчеркнул, что теперь нужно правильно использовать имеющиеся ресурсы, обеспечить быстрые инвестиции и возобновить экономический рост, несмотря на все сложности. Гроза прогнозируется сегодня в московском регионе на фоне ожидающейся сильной жары, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Днем в понедельник местами ожидается кратковременный дождь и гроза. Возможно, усиление порывов южного ветра до 15 метров в секунду, отметили синоптики. При этом столбики термометров в столице могут подняться до +28, +30 градусов. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести. Спорт.
3: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный «Акрон» объявил об уходе полузащитника Кирилла Данилина. Игрок расторг договор по соглашению сторон. За 2 сезона россиянин помог тольяттинцам подняться в РПЛ, в том числе забив мяч и сделав 2 голевых паса в стыковых матчах с «Уралом». В том розыгрыше он был признан лучшим игроком лиги. Кроме того, в клубе есть и пополнение. В аренду с опцией выкупа из греческого «Ариса» взят нападающий Дуду Родригес. Легионер уже прибыл в расположение команды. В чемпионате Греции форвард за 32 матча отметился 6 голами и сделал 2 голевых паса. Россияне завоевали 9 медалей на первенстве Европы по настольному теннису. Соревнования проходили в Португалии. В категории до 15 лет Амина Алимбетова одержала победу в одиночном разряде, обыграв в финале соотечественницу Варвару Толмачеву. Также девушки вдвоем выиграли парный турнир. Среди спортсменов постарше лучшим результатом стало серебро у Златы Тереховой в личном разряде. Теннисист Андрей Рублев выиграл трофей турнира ATP 250 в шведском Бастаде. В финале он обыграл итальянца Лучано Дардери 6-4, 6-3. Параллельно в румынском городе Яссы наша теннисистка Ирина Хромачева в паре с чешкой Анастасией Дитюк обыграла в финале 250-ника спортсменку из Армении Алину Чираеву и представительницу Казахстана Жибек Куламбаеву 4-6, 6-2, 10-5. Двукратный олимпийский чемпион по борьбе Абдулрашид Садулаев начал проходить цикл восстановления после травмы. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена. Напомню, он получил частичный разрыв боковой связки колена в схватке с американцем Кайлом Снайдером на турнире RAF в Тбилиси. У меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
0: Погода.
1: Сегодня, в понедельник, 20 июля, в Хабаровске +28, +30, переменная облачность, без осадков. В Красноярске +22, +24, переменная облачность, кратковременный дождь. В Вологде +24, +26, переменная облачность, временами дожди и грозы. В Оренбурге +23, +25, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве +19, +21. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице +27, +29. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
4: Театр Радио России. Джованни Боккаччо. Декамерон. Часть шестая.
5: Сеньоры, перед вами книга, что называется «Декамерон», в которой содержится 100 новелл, рассказанных в течение 10 дней 7 дамами и 3 молодыми людьми, покинувшими охваченную чумой Флоренцию, чтобы укрыться от боли, отчаяния и ужаса в загородном поместье. Там они предались безудержному веселью, дабы посмеяться в лицо самой смерти.

0: Эпиграф. Дражайшие мои дамы, мужчины позволяют себе такие проделки над вами, особенно мужья, что когда иной раз случится какой-нибудь женщине учинить что-либо мужу, вам подобает не только быть довольными, что это приключилось, но следует самим ходить и всюду о том рассказывать, дабы мужчины поняли, что если умелы они, то и женщины с своей стороны настолько же сметливы. Кончен пятый день Декамерона, и начинается шестой, в котором под председательством королевы Помпинеи наши герои, семь девушек и трое юношей, рассуждают о шутках, которые из любви, либо во свое спасение, жены проделывали над мужьями. Уже все звезды удалились с восточной части неба, кроме одной, которую мы называем Луцифером, еще светившейся в белесоватой заре. Лучи солнца едва пробивались.
1: Никогда еще, мне кажется, соловьи и другие птички не пели так весело, как в это утро. И долина кажется еще красивее, чем в прошлый день.
2: Уж не влюблена ли наша Фьяметта? Вы только поглядите, как она смотрит на Памфилу, а он на нее. Неспроста. Это неспроста.
1: Ах, ну что вы, оставьте меня.
2: Влюблена, влюблена, влюблена.
1: Кажется, Дионео собирался рассказать нам историю. Так давайте же послушаем его новеллу.
2: Что-то о неверной жене? О, какая непристойность!
3: Ну, отчего же, сеньор, отчего же? Как говорила одна неверная жена, когда ее приговорили к сожжению на костре. Если мой супруг всегда брал с меня все, что ему было надобно и нравилось, что мне это было делать с тем, что у меня в излишке? Ну, собакам, что ли, бросить? Не лучше ли служить этим благородному человеку?
4: Да уж, наш город всегда изобиловал более обманами, чем любовью и верностью.
3: О, Амур! Каковы и сколь велики твои силы! Каковы твои советы и измышления? Поистине, всякая другая наука тяжеловесна в сравнении с твоею. Расскажи вам, любезные дамы, про хитрость, употребленную одной простой женщиной, такую, что я и не знаю, кто бы иной мог научить ее ей, кроме Амура. Итак, жил в Ареце богатый человек по имени Тафано. Дали ему в жены красавицу Монну Гиту, к которой он сам, не зная почему, вскоре начал ревновать.
5: Монна Гита, где ты шляешься, чертовка? Опять провести меня вздумала? Вертихвостка, уж я про тебя все прознаю. Уж ты у меня попляшешь. Попляшешь, Тарантеллу?
6: Да за что же ты поносишь меня, Тафана? Чем я тебе не угодила? С утра верчусь по дому, как пчела, минуты нету для отдыха.
5: Сельма всегда улучит минуту, чтобы обмануть своего муженька. Уж я тебя знаю, насквозь вижу. О! Есть у тебя кто? А ну говори честь по чести. Признавайся, Монна Гита. Эх, а ведь говорили же мне, красивая жена, чужая жена.
6: Нету никого, клянусь тебе. Да провалиться мне на этом самом месте. О, мама мия! Старый хрыч! Вот ведь чинит обида за обидой, а я невинна, как святая Лукреция.
5: А по что надела сегодня новый передник? По что волосы вот этак взбила?
6: О, Мадонна, помоги мне!
3: Жена пришла в негодование и несколько раз допрашивала его о причине его ревности. Но когда он не мог указать ни одной, кроме самых общих и ничего не стоящих, у нее явилась идея уморить его тем же недугом, которого он беспричинно боялся.
7: Вертихвостка, значит. Шельма, значит. Ну, хорошо же. Сам напросился. Держись у меня теперь, Тафана. Уж я тебе отплачу.
3: Заметив, что один юноша, по ее мнению, очень порядочный, ухаживает за нею, она очень осторожно начала сталкиваться с ним. И когда между им и ею зашло так далеко, что ничего иного не оставалось, как завершить слова делом, она решила и на это также найти способ.
7: Тафана любит выпить.
3: Зная, что в числе дурных привычек ее мужа была и та, что он любил выпить, она не только стала поощрять его к тому, но искусным образом очень часто и побуждать.
5: А я вот кулаком по столу, где была жена?
7: В погреб спускалась за вином. Выпей-ка. Тебе, милый, мигом на сердце полегчает. Вся черная злоба-то и выйдет. Пей, пей.
3: И он так к тому приучился, что почти всякий раз, как то ей было угодно, она доводила его питьем до опьянения.
5: Ой, хорошее, хорошее вино, жена. А где же ты, жена?

0: хорошее вино. Жена, а где же ты, жена?
1: Увидев его пьяным и уложив спать, она впервые сошлась со своим любовником, а затем продолжала видеться с ним часто и без опасения. Такую она возымела уверенность в пьянстве мужа, что не только отваживалась водить любовника к себе домой, но иногда на большую часть ночи уходила к нему в дом, бывший неподалеку оттуда.
0: Я все про тебя знаю, Моннагита. Насквозь и вижу.
1: Когда влюбленная дама продолжала действовать таким образом, муж, бедняк, стал случайно догадываться, что, побуждая его пить, она сама никогда не пьет.
2: Выпей, муженек, выпей еще.
0: А чего же и ты со мной не выпьешь, Моннагита? Доброе вино, сладкое, как моя женушка.
2: Ой, мне что-то с утра не можется, мой Тафан. Как-нибудь в другой разок. А ты пей, пей, твоему здоровью полезно.
1: Это возбудило в нем подозрение. Не такое ли тут дело, какое и было? То есть, что жена напаивает его, дабы иметь возможность жить в свое удовольствие, пока он спит.
0: Ах, вот оно как. Вот какое тут дело-то. И ведь чуяло сердце недоброе, чуяло. Ах, она злодейка. Напаивает меня, а сама прелюбодейничает. Больше в рот не возьму сего проклятого зелья. Ах, она! О, Санта-Мария!
1: Желая испытать, так ли это, он однажды ничего не пил, а вечером представился в речах и движениях самым пьяным человеком, какие только бывают.
2: Много ли ты выпил, Тафана? Много ли ты выпил, муженек?
0: Всю эту бочку. Всю. Кто ты, женщина? Я тебя не знаю. Пойди прочь.
2: О, хорош. Пьянчуга несчастная. Полежи пока тут, а я уж развлекусь на славу.
1: Жена, поверив этому и полагая, что более пить ему нечего, чтобы хорошо заснуть, тотчас уложила его. Устроив это и выйдя из дома, она, как то уже делала не раз, отправилась в дом своего любовника и осталась там до полуночи. Лишь только Тафана услышал, что жены нет, он поднялся и, подойдя к своей двери, запер ее изнутри.
0: Вот так! Будешь у меня знать, как обманывать законного мужа, поильца и кормильца своего, коему в церкви давала обет нерушимый. Будешь знать, несчастный.
1: А сам стал у окон, чтобы посмотреть, как вернется жена, и объявить ей, что он догадался об ее проделках.
0: Пусть только заявится, так я и скажу. Все про тебя мне ведомо, вавилонская блудница.
1: Так он оставался, пока жена не вернулась.
2: А чего это он не открывается? Вот ведь заперто.
1: Когда она возвратилась и нашла дверь запертой, опечалилась чрезвычайно и стала пытаться отворить дверь силой.
2: Ой, да что же это такое? С этой дверью!
1: Продержав ее некоторое время, Тафано сказал:
3: напрасно ты трудишься, жена, ибо сюда тебе не вернуться. Поди вернись туда, где была до сих пор, и будь уверена, что сюда ты никогда не возвратишься, пока я в присутствии твоих родных и соседей не участвую тебя за это дело, как тебе подобает.
2: Боже, Тафана! Ну что ты опять такое удумал? Будь добр, отвори. Да, да вовсе не оттуда я пришла, откуда взбрело в твою голову. Тебя вино одурманило. А была я на посиделках у соседки. Ибо ночи сейчас, сам понимаешь, долгие, а ты напьешься да спишь, как сурок. Мне тягостно одной дома бодрствуя. Ну, открой, Тафана, миленький.
3: Нет, жена, нет тебе прощения, неверная Монна Гита.
1: Просьбы, однако, не помогали, ибо этот дурак решился, чтобы все жители Ареццо узнали об их стыде, тогда как пока никто о том не ведал.
2: Открой, изверг!
3: Ага, лисица поджала хвост!
2: Да ты позором себя покроешь, дурак плешивый! По что распускать сплетни по всему Ареццо? Наводить поклеп на честную женщину? И ведь ни стыда, ни совести...
3: Как бесстыдницы слышу! Нечего было шляться по ночам!
2: А может быть, мне нравится дышать ночным воздухом, тиран?
3: Это скуха!
2: Допился до чертика!
3: Твоей рукою поднесла мне отравленную чашу!
2: Тьфу на тебя! Тьфу на тебя тысячу раз, Тафана!
3: Не доплюнешь, не доплю, не доплюнешь!
1: Видя, что просьба не помогает, жена прибегнула к угрозам и сказала.
2: Значит так, муженек, если ты мне не отопрешь, ежели ты мне сей же час не отопрешь, я сделаю тебя несчастнейшим человеком на свете.
3: А что еще ты можешь мне сделать, безумная?
1: Жена, ум которой Амур уже изощрил своими советами, отвечала.
2: Что я сделаю? О, что я сделаю? Прежде чем я решусь перенести стыд, который ты хочешь напрасно учинить мне, Тафана, я брошусь в тот колодец, что рядом. И когда затем меня найдут мертвый, не будет никого, кто бы поверил, что не иной кто, как ты в пьяном виде, бросил меня туда. Таким образом, тебе придется либо бежать, утратив все, что имеешь, либо жить в изгнании, либо потерять голову, как моему убийце, чем ты и окажешься в самом деле. Убийца!
1: Эти слова ничуть не поколебали Тафана в его дурацком намерении.
3: И снова брешешь, как блохастая лиса, и не бросишься ты в колодец.
2: А вот и брошусь.
3: А вот и не брошусь.
2: А вот и брошусь.
3: Не бросишься, о, дьяволо, дьяволо, дьяволо.
2: Брошусь, мама мия, Санта Мария.
1: Потому жена сказала...
2: Ну так вот что, муженек, я не хочу больше выносить такой досады. Бог тебя прости. Вели опосля убрать от двери мою прялку, которую я здесь оставила.
1: Так сказав, она направилась к колодезю. А ночь была такая темная, что едва можно было разглядеть друг друга на дороге. Взяв громадный камень, лежавший у колодезя, с криком
2: «Прости мне, Господи!»
1: Она бросила его в колодец. Камень, упав в воду, произвел большой шум. Когда Тафана услышал его, поверил, что она в самом деле туда кинулась, и потому, схватив бадью с веревкой, быстро выскочил из дому, чтобы помочь ей, и побежал к колодезю.
0: Жена! Монна Гита! Ты чего это удумала, жена? Жена!
1: Жена, притаившаяся у двери своего дома, как увидела, что он побежал к колодезю, тотчас же вошла в дом, заперлась изнутри и, подойдя к окнам, стала говорить.
2: Воду надо подливать в вино, пока пьют. А твоя чаша уже опустела.
0: А? Что?
1: Услышав ее, Тафана увидел, что его надули. Вернулся к двери и, не будучи в состоянии войти, стал уговаривать ее, чтобы она ему отперла.
0: Женушка, эй, женушка, отопри. Что же это я должен зябнуть на дворе в одних панталонах? Что подумают добрые люди?
2: Клянусь распятием, противный ты пьяница. Сегодня ночью ты не войдешь сюда. Не могу я более выносить этих твоих обычаев. Надо мне всем показать, каков ты и в какой час ночью возвращаешься.
0: Опозорить меня вздумала.
2: Пьяница, пьяница, пьяница, все сюда. Посмотрите на этого пьяницу.
1: Разгневанный Тафана стал бронить ее, в свою очередь кричать, вследствие чего соседи, услышав шум, поднялись, мужчины и женщины, подбежали к окнам, спрашивая, что там такое.
4: А что такое?
2: Что случилось?
5: Да кого бьют?
4: Мама Мия!
2: Санта Мария!
4: Кто там?
5: Кто шумит?
2: Кто шумит? Это вот тот негодяй, что по вечерам возвращается ко мне домой пьяный. Либо проспится в кабаках, а затем приходит в такой час. Долго я это терпела, да не помогло. Потому, не стерпев более, я и решила сделать ему такой стыд, что заперлась от него в дому, чтобы посмотреть, не исправится ли он от этого.
4: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
2: Туфана, Туфана.
5: Ой, обижать такую славную женщину.
4: Да всем бы такую красавицу жену, как Манна Гита.
2: Дуралей ты, Туфано.
6: Добрые люди, эта ведьма лжет. Она всю ночь забавлялась с полюбовником.
2: Видите теперь, что это за человек? Что бы сказали вы, если бы я, как он, была на улице, а он, как я, дома? Клянусь Богом, я не сомневаюсь, вы поверили бы, что он говорит правду. На этом познайте, насколько он в своем уме. Говорит, что я именно сделала то, что, полагаю, он сам сделал. Он думал напугать меня, бросив в колодец не знаю что. Дал бы Господь, чтобы он в самом деле туда бросился и утонул.

0: вот что вино делает с человеком.
1: Соседи, мужчины и женщины, принялись бронить Тафана, сваливая на него вину и ругая за то, что он возвел на жену. В скором времени весть о том пошла от соседа к соседу, пока не дошла до родственников жены. Явившись туда и услышав от того и другого соседа, в чем дело, они взяли Тафана и так его отколотили, что всего изломали.
2: Змея, как вывернулась, змея!
1: Затем, отправившись к нему на дом, взяли имущество его жены и вернулись с нею к себе, грозя Тафана и худшим. Увидев, что он попал впросак, и ревность не привела его к добру, Тафана, очень любивший жену, прибегнул к посредству нескольких друзей и так устроил, что он в добром мире снова залучил жену к себе в дом, обещая ей никогда более не ревновать ее.
3: Не будешь?
2: Не буду. Не буду, мое сокровище.
3: То-то же. Не будешь?
2: Не буду. Не буду, мое сокровище.
3: То-то же.
1: Кроме того, предоставил ей делать все, что ей угодно, лишь бы так осторожно, чтобы он того не заметил.
3: Так-то?
1: Так он и сделал, как крестьянин-дурак, что помирился, попав в просак. Да здравствует любовь, и да погибнет война, и все ее отродье.
4: Браво, браво!
5: Браво, Дионел!
6: А ты изрядно нас потешил.
7: Да здравствует любовь, и да погибнет война, и все ее отродье.
4: Мне понравилось.
6: Не мне как понравилось, а?
7: Фьеметта!
4: Фьеметта!
7: Как тебе новелла?
8: Что? Я все пропустила.
4: Точно вам говорю.
7: Наша Фьеметта влюблена.
4: Кто же избранник?
6: Памфило.
7: О, счастливица! Как я ей завидую!
8: Я сгораю от стыда. Прекратите!
9: Тише, тише. Оставьте в покое бедняжку Фьеметту и послушайте лучше свою королеву. Следующий день будет пятница. Вы знаете, благородные дамы, и вы, юноши, что завтра день, посвященный памяти страданий Господа нашего. День, который стоит провести благочестиво. Я полагаю, что нам будет приличнее завтра воздержаться от потешных рассказов, поминая, что в эти дни совершено было во спасение наших душ.
10: Всем понравилась благочестивая речь королевы. Когда она распустила их после долгих бесед и прогулок, прошла уже добрая часть ночи, и все пошли отдохнуть.

0: прослушали шестую часть радиоспектакля «Декамерон» по одноименной книге Джованни Боккаччо в переводе Александра Веселовского. Автор сценария – Валентина Дегтева, режиссер-постановщик – Дмитрий Николаев, композитор – Борис Соколов, звукорежиссеры – Любовь Рындина и Марина Карпенко, редактор – Жанна Переляева. В спектакле заняты артисты – Ирина Евдокимова, Ирина Киреева, Виктория Печерникова, Елена Степанова, Алексей Дубровский, Дмитрий Писаренко, Сергей Сотников, Артем Цуканов. Продолжение спектакля завтра, в это же время. Театр «Радио России».
1: «Радио России». Главное радио страны. «Радио России». Просвещение. «Радио России» и Русское географическое общество представляют проект «Моя Великая Россия».
2: Для чего люди путешествуют? Для того, чтобы отдыхать на берегу моря, например, насладиться дикой природой в горах или степях, получить яркие впечатления, верно? Верно. Но есть и очень немногочисленная часть путешествующих, которые едут за тайнами и загадками, которые так хочется разгадать, докопаться до истины. Извольте, предложу вам и такой маршрут. Всего-то верст 300 от столицы. Стоит тут в небольшом поселке огромный, прекрасный храм. Скромно зовется Троицкая церковь. С таким же успехом можно было бы назвать трехпалубный корабль лодкой. А высота колокольни больше 70 метров. Да и купол главной части немногим ниже. Для сравнения. Столичный храм Христа Спасителя и Исаакиевский собор в Петербурге по 100 метров высотой каждый. Зачем маленькому рабочему поселку такая храмина? Да еще псевдоготический, который бы уместнее смотрелся где-нибудь в Западной Европе. Хм, непонятно. Строился, кстати, больше 60 лет. Первый кирпич заложили в 1808 году. Еще одна загадка. Храм несколько раз переделывался и перестраивался. Ну почему, скажем, широкая каменная лестница ведет к замурованному в стене входу? Хм, тоже непонятно. На этих землях властвовал некогда легендарный промышленник Андрей Баташов. Ух, какие только слухи про него не ходили. Мол, и колдун он, и масон, и кровь людскую пьет, и фальшивомонетчик, и непонятно, чем в своих тайных подземельях занимается. Даже называли его русским Дракулой. Усадьба Баташова, поражающая размерами былой красотой, ныне стоит. Недоброй славой пользуется это заброшенное здание. Подземные ходы завалены, но тайн, видать, тоже хранят немало. Говорят, что всех своих рабочих, что под землей ему фальшивые деньги чеканили, злой барин коварно умерщвлял. Так же, как и недругов, и излишне старательных ревизоров. Управы на него никакой не было. К тому же под рукой у Баташова состоял отряд из 800 до зубов вооруженных егерей. Вот как писал об этой таинственной личности один из следователей прошлого. «Если бы сатана был не поэтическим вымыслом, а существовал в действительности, и вздумал бы воплотиться в человеческий образ, то, конечно, для своего воплощения он взял бы именно Андрея Родионовича Баташова». Проверок на самом деле было много, но ни одна из них ни тайные станки, ни сами фальшивые монеты не обнаружила. Умер этот богатейший промышленник России, а ни копейки потомкам не оставил, одну недвижимость. Куда его несметные сокровища и деньги подевались, неизвестно. Много тут и других чудес и загадок. Обо всех, конечно, не расскажем, но, полагаю, заинтриговать самых любознательных сможем. Здравствуйте, я Александр Хабургаев, журналист и путешественник. Вместе с Русским географическим обществом мы продолжаем знакомить вас с самыми интересными и красивыми уголками моей великой России. Всего-то верст 20 от интереснейшего старинного города Касимова на Оке, и мы с вами окажемся в поселке Гусь Железный. Почему Гусь? Ну, так река называется. Гусь Хрустальный, кстати, тоже на ней стоит. А Железный, потому как стали литейные и чугунные предприятия, тут Андрей Баташов построил. Болотного железа в округе богато было. А коли сырье есть, грех производство умелой рукой не поставить. Кстати, гигантская Троицкая церковь – не единственный местный храм, достойный пристального изучения. Рассказывает мой коллега, журналист Радио России Анатолий Круглов.
3: Еще километров 6 от Гуся находится село Погост. Там тоже очень интересная церковь. Просто я знаю, что есть люди, которые увлекаются именно храмовой архитектурой русской, да? Ну, действительно.
2: И она... особенно такой необычной, неканоничной.
3: Да, если мы говорим вообще о деревенской архитектуре, наверное, храмовая архитектура такое главенствующее место занимает, потому что все-таки...
2: Доминанта архитектурная, да, это же ориентир.
3: С одной стороны, а с другой стороны, не так много каменных домов в деревнях, а церковь, она обычно каменная. И вот буквально вот...
2: А во времена, потом не забывай, что во времена Петра Первого, когда строился Санкт-Петербург, 18 век, запрещены были все каменные строительства по всей Руси Великой. И надо было лично у государя подписать прошение, чтобы он разрешил где-то что-то каменное строить.
3: Ну, мы все-таки сейчас говорим про 19 век.
2: Да.
3: И вот в этом селе Погост тоже совершенно удивительная церковь. Там на колокольне 14 скульптур святых и апостолов.
2: Что было вообще не характерно.
3: В полный рост.
2: Да, что для
3: вообще
2: России...
3: не характерно. Да. Ну, мы можем только взять храм Христа Спасителя, допустим, да? Там, который окружен тоже вот скульптурами.
2: Наверное, Подмоклово в Тульской губернии, это Нарышкинская барокко, вот, наверное, единственная церковь, где появляются вот эти крупные скульптурные композиции.
3: И село Погост, Касимовский район, 6 километров от Гуся Железного. Тоже совершенно... потрясающий с точки зрения архитектуры объект.
2: Анатолий, вот мне непонятно, а для чего такие масштабы? Действительно, ведь прихода-то не было такого. Ну что там, вот несколько деревенек.
3: Саша, прихода не было, а деньги были. Если мы возвращаемся к истории Баташова, есть такая легенда, что в какой-то момент он своих сыновей отправил в Европу учиться и дал с собой им несколько сундуков монет серебряных. А они часть денег взяли и привезли обратно. Сказали, ну, типа, мы сэкономили. Но вместо похвалы он им надавал тумаков, говорит, вы идиоты, вы вот зайдите в подвал, пожалуйста. У меня этих денег как грязи, зачем вы их возите туда-сюда? Я вам дал, чтобы вы их потратили, чтобы вы жили на них. Вы их зачем-то назад привезли. Вот такая история. Фальшивомонетчик.
2: Может быть. Ну, то, что это называется разведпризнаки, указывает на то,
3: ну,
2: что
3: да,
2: возможно...
3: Ну да, и усадьба у него сейчас... Наверное, это все-таки остатки былой роскоши, да, и постсоветское время, и, ну, она
2: кстати,
3: такая очень неухоженная.
2: Кстати, памятник там стоит, да, Баташова?
3: Памятник, да, но это скорее такая памятная плита с гравировкой, но она установлена недавно.
2: Анатолий, а внутри-то там как? Алтарь, росписи, все это сохранилось? Служба идет?
3: Сохранилось. Я некоторое время назад смотрел канал «Исторический вольнодумец». Ну, в принципе, название достаточно четко отображает концепцию канала, да? Но вот он снимал видео про этот храм, и было обнаружено, что здание было перестроено. Причем неоднократно перестроено, не в смысле там надстроек каких-то, а двери были в других местах. То есть видно было, что дверные порталы...
2: Подожди, но ведь удивительно, потому что в церквях очень четко канонизировано, в какую сторону света ориентирована дверь.
3: Да, но при этом видно абсолютно четко, что вот здесь вот, понимаешь, ну не могут ступеньки упираться в стену.
2: Не могут.
3: И причем там арка явно
2: заложенная.
3: Да, видно. И никто не знает. И никто не знает, когда это было, что произошло, почему. Кто перестраивал, зачем перестраивал. То есть, вот для любителей истории и такой, покопаться в... Это просто, ну, это кладезь. Это кладезь неистощимый. Потому что подвалы усадьбы Баташова до сих пор не обследованы. Вот эти вот сокровища, бочки с серебром и золотом, которые по преданию закопаны где-то там, чтобы они достались только тем, кто их будет достоин, ничего не найдено. Вот, после смерти практически после себя денег не оставил. Почему-то.
2: Как тамплиеры, да?
3: Да, да. И все это такой вуалью тайны, вот легендами, какими-то слухами опутано. То есть, ну, на самом деле, вот совершенно, совершенно такой вот белый лист для того, чтобы как, начать, может быть, свое какое-то собственное расследование.
4: Ну что ж, спасибо большое, Анатолий. Я думаю так, что расследование все-таки надо начинать с соседнего города Касимов. Потому что Касимов – место удивительно красивое, удивительно интересное. Все равно все дорожки приведут туда. Все-таки районный, а тогда был уездный центр. Ну и что-то мне подсказывает, что мы еще в эти края не раз вернемся.
3: Я очень надеюсь. Спасибо, Саша, что позвал.
1: Моя великая Россия. Взгляд без иллюзий на ложь. Что скрывается за фасадом современного мира? В программе Александра Анучкина и Ильи Канавина «Ржавчина».
5: Мы будем говорить о лжи такой, знаете, основополагающей, на которой, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, строится сегодня весь наш мир.
6: Ну, без лжи, во-первых, нет прогресса. Давайте несколько слов скажем в оправдание лжи. Ложь в основе огромного количества цементирующих ритуалов.
1: Каждую неделю в прямом эфире разбор самых жестких манипуляций и гости, которые знают, как это работает изнутри. Ржавчина. Слушайте в пятницу в 19:10 по Москве и в 18:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
8: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
1: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
9: Здравствуйте! Как же мы все привыкли к комфорту и порой не задумываемся, что начинается он с самых незначительных вещей. Например, когда у нас стул регулярный и нет проблем с пищеварением, мы не думаем о том, что может быть иначе. А ведь сотни тысяч людей годами живут с запорами и испытывают муки при каждом походе в туалет. О каком комфорте и хорошем самочувствии может идти речь, если каждый день в животе тяжесть, вздутие и постоянные позывы? Итак, сегодня мы поговорим о том, как можно быстро и комфортно, без слабительных, наладить регулярную работу кишечника. У меня в гостях эксперт и разработчик уникальных продуктов Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Регулярный стул – это не просто комфорт. Это показатель здоровья всего организма. Если вы ходите в туалет по-большому хотя бы раз в день, значит, ваш желудок и кишечник работают на пятерку, а шлаки и токсины не задерживаются и не отравляют организм.
9: Но, к сожалению, у большинства ситуация совсем другая.
10: Увы. Основная причина хронических запоров – это когда стул меньше 3 раз в неделю, и длится это месяцами, а то и годами. Это обилие жирной рафинированной пищи, недостаток воды и пищевых волокон, которые должны стимулировать правильную работу кишечника, а еще отсутствие или недостаточная физическая активность. В итоге тонус кишечника и чувствительность рецепторов толстой кишки снижаются, микрофлора разрушается, каловые массы уплотняются и спрессовываются. Под их весом кишечник растягивается и повреждается. В результате возникает запор. При этом позывы к дефекации могут продолжаться до нескольких дней, а освободить кишечник так и не удается. Из-за этих застоев начинается медленное отравление организма своими же отходами.
9: Многие в такие моменты хватаются за слабительные средства, микроклизмы, но, как я понимаю, это не решает проблему.
10: Не просто не решает, а усугубляет ее. Само по себе избавление от шлаков в кишечнике приносит облегчение, но ненадолго. Это как если гнойную рану промыть обычной водой, и все. Вы же понимаете, что если не обработать ее антисептиками, не наложить швы, повязку, то рана загноится с еще большей силой. Поэтому большинство радикальных средств от запоров помогают лишь временно.
9: А потом все снова возвращается?
10: Конечно, потому что организм привыкает к слабительным. Дозировку приходится все время повышать, а результата нет. И ситуация может перейти в хроническую форму. Поэтому очень важно не тратить время на бесполезное действие, ухудшая положение, а вовремя принять правильные и действенные меры. Ведь для того, чтобы избавиться от проблем в кишечнике и наладить регулярный стул, нужно в первую очередь позаботиться о состоянии слизистой стенок кишечника.
9: А почему же такое внимание уделяется слизистой?
10: Давайте объясню. Клетки слизистой кишечника в обычном состоянии сильно прижаты друг к другу. Это своего рода щит, благодаря которому в организм не могут проникнуть бактерии, вирусы, токсины и другие опасные вещества из переработанной пищи. Если в кишечнике начинают накапливаться и тромбоваться отходы, они повреждают нежную слизистую и вызывают воспаление. В результате могут образовываться щели, через которые, как через дырявую трубу, вся гадость поступает прямо в кровь. Происходит самоотравление организма. У специалистов даже есть термин для такого состояния – синдром дырявого кишечника. А человек это чувствует? Это проявляется усталостью, слабостью, раздражительностью, нервозностью, может возникнуть тяжесть в кишечнике, головные боли, проблемы со сном и даже с памятью. А еще это частое простудное и вирусное заболевание.
11: Неужели состояние кишечника так сказывается на всем организме?
10: Когда из-за запоров и дырявого кишечника организм отравлен токсинами, то все силы уходят на борьбу с ними. Вот вам и усталость. Когда в кишечнике скапливаются отходы и шлаки, то все это давит на соседние органы. Вот вам и тяжесть. Яды отравляют кровь и угнетают нервную систему. Вот вам и раздражительность, и проблемы с памятью, и бессонница.
11: Я когда-то читала, что нерегулярный стул даже на состояние сосудов негативно влияет. Может такое быть?
10: Запросто. Как я уже сказала, переполненный неработающий кишечник раздувается. Он давит и на соседние органы, и на сосуды. Это может вызвать нарушение кровоснабжения всех основных органов и тканей. Шлаки, которые просочились в кровь из кишечника, царапают стенки сосудов. И на этих повреждениях оседают опасные для здоровья жиры, образуя холестериновые бляшки и сгущая кровь. Это все ухудшает работу сосудов и угрожает сердцу, почкам, печени, головному мозгу.
11: Так что же делать, чтобы сохранить здоровье кишечника?
10: На сегодняшний день способов для решения этой проблемы очень много. Надо только правильно выбрать то, что подойдет именно вам. Я, как специалист, предпочитаю натуральные, современные и при этом безопасные средства. Именно к ним относится биоактивный гель из диких морских водорослей «Севидал». Это природный продукт, проверенный временем и людьми. Его действие направлено на мягкое, естественное и быстрое очищение организма и кишечника, что позволит наладить регулярность стула. Севидал подарит легкость и комфорт, быстро и просто. Заинтересовались? Звоните прямо сейчас по телефону 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер. *2203*2203. Все звонки по России бесплатные. Позвонившим сегодня и сделавшим заказ, одна упаковка бесплатно.
11: А кто изобрел Севидал? Расскажите поподробнее.
10: Мы производим биоактивный гель Севидал из дикорастущих водорослей Белого моря, которые поступают напрямую на наше производство в Наукоград Пущино и перерабатываются по уникальной технологии. Наш научный консультант, ученый с мировым именем, 15 лет назад разработал и запатентовал уникальную, не имеющую мировых аналогов, технологию расщепления клеток водорослей на живые молекулы, без химических реагентов и нагрева. Из живой клетки водоросли мы получаем живые микромолекулы, микроцефтики, которые великолепно усваиваются нашим организмом практически на 100%. Только при такой технологии сохраняется вся польза дикорастущих водорослей. Кстати, обычные водоросли, не прошедшие переработку, усваиваются нашим организмом всего на 3%. То есть пользы от них практически нет.
11: А каким же образом этот гель помогает наладить регулярность стула?
10: Севидал – это, во-первых, живые микроцефтики водорослей, которые сохраняют слизистую кишечника в целости и способствуют стимуляции работы желез. Они вырабатывают кишечный сок, который необходим для расщепления шлаков. А во-вторых, в состав севидала входят водорослевые биоволокна, которые собирают и выводят из кишечника накопленные шлаки, даже многолетние. Таким образом, севидал запускает естественную активность кишечника и регулярность стула. Севидал подарит легкость и комфорт, быстро и просто. Заинтересовались? Звоните прямо сейчас по телефону 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *2203, *2203. Все звонки по России бесплатные. И всем позвонившим сегодня и сделавшим заказ, одна упаковка бесплатная.

0: волокна – это прекрасный пребиотик, то есть правильное питание для полезных бактерий. А это значит, что употребление севидала влияет не только на регулярность стула, но и на микрофлору кишечника. Звоните по телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на короткий номер *22 03 *22 03. Все звонки по России бесплатные. Не ждите завтрашнего дня. Обретите долгожданную легкость и комфорт сегодня. И напомню, что позвонившим сегодня и сделавшим заказ одна упаковка бесплатно.
1: А есть ли у севидала ограничения по возрасту?
0: Нет. Севидал натуральный и безопасный, поэтому его могут принимать и дети, и взрослые, и люди пожилого возраста. Ведь они чаще других сталкиваются с проблемами кишечника.
1: А правильное пищеварение и регулярный стул нужны в любом возрасте.
0: Хочу сказать, что начинать заботиться о своем кишечнике никогда не рано и никогда не поздно. Чем старше мы становимся, тем больше проблем и болячек появляется. Это данность. Поэтому очень важно не запускать ситуацию и стараться, если есть такая возможность, применять натуральное, эффективное и безопасное средство, которое не вредят организму. И в этом случае севидал может стать надежной поддержкой. Звоните по телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на короткий номер *22 03 *22 03. Все звонки по России бесплатные.
1: Вот не скажите, моя мама говорит, что в ее возрасте уже бесполезно что-то делать. У нее много сопутствующих возрасту проблем. И давление, и сахар, и суставы.
0: Наоборот, хронические состояния – это повод быть еще внимательнее к себе и своему организму. Ведь, как мы уже все поняли, нерегулярный стул может создать множество ненужных и опасных проблем. В этом смысле севидал – уверенный шаг к защите организма. А так как севидал – абсолютно натуральный природный продукт, который производится по безопасной технологии, он совместим со всеми лекарствами и не требует никаких перемен в вашем образе жизни.
1: А как принимать севидал?
0: Все очень просто. 2 столовые ложки в день, и результат вас поразит. Нерегулярный стул, проблемы с кишечником, сосудами, кровью, уровнем сахара, давлением, головные и суставные боли, слабый иммунитет, тревога и стрессы, которые могли бы быть, все это останется в прошлом. А после применения севидала результат сохранится надолго.
1: Спасибо огромное. Теперь я точно знаю, что существует простой и быстрый путь к комфортному пищеварению.
0: Да, севидал – это сплав дикой природы и современной науки. Благодаря удивительным водорослям Белого моря, которые как будто были созданы для человека, и безопасной технологии производства, которая помогает раскрыть клетки и получить живые активные молекулы. Севидал поможет вернуть легкость и регулярность стула. Севидал поддержит слизистую кишечника и остановит отравление организма. Севидал сохранит баланс микрофлоры и укрепит иммунитет. Звоните по телефону нашей горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03 *22 03. Наши специалисты готовы ответить на все вопросы. Все звонки по России бесплатные. Еще раз напомню, что позвонившим сегодня и сделавшим заказ одна упаковка бесплатно. 8 800 100 0133 или с мобильного на короткий номер *22 03. Севидал – это ваш путь к легкой и комфортной жизни.
1: ООО «Международный центр здоровья». Город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159.
2: Радио России. Блюз в России. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент».
3: Там, как бы на Западе, берешь один аккорд, и все твои. А тут надо пробивать такую, не стену, конечно, но заграждение какое-то.
2: Гость, музыкант, блюзмен Гия Дзагнидзе. «Кавказский акцент». Понедельник в 15.10 по Москве и в 19.10 по времени Абакана. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.

0: Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны.

0: московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Российская армия нанесла массированный удар по объектам ВПК и логистике Украины. Владимир Путин в Кремле принял главу МИД КНДР Цой Сон Хи. Единый государственный экзамен в России в последующие годы будет начинаться не ранее 1 июня. Далее подробно. Российская армия нанесла массированный удар по объектам ВПК и логистике Украины. В Киеве поражены заводы, где выпускали компоненты для ракет и дальних БПЛА. В Киевской области атакованы логистический центр и терминал Новой почты. Также удары нанесены по топливным резервуарам в порту Южный. Их использовали для снабжения украинской армии. Все это происходит на фоне масштабных протестов. Подробности у Анны Ворониной.
2: Западные СМИ отмечают, удары проходят на фоне массовых антиправительственных протестов. Недовольство властью переросло в митинги по всей Украине после решения Зеленского уволить министра обороны Михаила Федорова. Помимо возвращения Федорова, народ требует еще и уволить главкома ВСУ Александра Сырского. На Банковой протестующих якобы услышали.
3: Нужно, конечно, время для того, чтобы все процедурные решения провести для того, чтобы соответствующее решение подготовить. Мы просто имеем дело с государством. Государство, оно, к сожалению, не работает как частный стартап, все немного медленнее, но, безусловно, сигнал услышали.
2: Услышать могут на Банковой и новый хит «Картонный Майдан», который протестующих критикуют. Ведь требуют они, по сути, вернуть человека, что одобрил действия Людоловов из ТЦК. Анна Воронина, Вести.
1: Средства противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 161 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщили в Минобороны России. Отмечается, что дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем. Также сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД», 8 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 678 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ. Владимир Путин в Кремле принял главу МИД КНДР Цой Сон Хи. Президент России высоко оценил уровень отношений двух стран и поблагодарил корейские власти за поддержку специальной военной операции и участие корейских военных в освобождении Курской области.
4: Уважаемый товарищ министр, дорогие друзья, рад вас видеть. Знаю, что скоро Корейская Народно-Демократическая Республика будет отмечаться праздник 73-я годовщина победы Корейской Народно-Демократической Республики. Хотел бы поздравить корейских друзей с этой знаменательной памятной датой. Прошу передать привет и наилучшие пожелания председателю государственных дел товарищу Ким Чен Ину. Я очень закончил сложившееся между нами глубокое взаимопонимание по всем вопросам и дружеские отношения.
5: Еще раз хочу выразить признательность за поддержку, проводимой нами специальной военной операции, за решение направить бойцов Корейской народной армии для участия в освобождении.